Уничтожение батареи ракет зелененьких, обход ловушек в воздухе, на земле и на воде. Перемещения в пространстве от портала до портала приводили их в восхищение, особенно двух старших самцов, которые разыгрывали события, сражаясь за право быть тигрой. А мамаши тем временем повели тигру наверх, на крышу, чтобы принять участие в оргии, сопровождаемой рычанием, экстатическим завыванием и воплями, которые доносились до берлоги. Суперкоты спаривались не на надувной кровати и не после бутылки шампанского. Было ясно, что тигр нашел стаю, где у нескольких самок была течка, и притащил Рэйчел в подарок, как развлечение для детенышей. Взгляд девушки постоянно возвращался к летательному аппарату тигра, который стоял на глинистой площадке. Если бы пленница смогла добраться до него и улизнуть, то попробовала бы полететь прямо к колодцу, конечно, при условии, что удастся отключить ошейник или, возможно, стащить пульт. Сексуальная оргия длилась не один день. Затем следовали пиры, а потом все ложились отдыхать. Рэйчел чувствовала, что ей вот-вот может выпасть шанс улизнуть. Но как раз тогда, когда самки расслабились и задремали, тигра умчался на своем аэроплане бог весть куда. А она таким образом навсегда осталась нянькой в яслях, обихаживать юных суперкотов и довольствоваться рационом военной кухни. Имен у суперкотов не было, так что Рэйчел сама окрестила их. Двух полувзрослых самцов, способных легко прикончить ее, она назвала «Беда и ужас». Их сестренка, задиристый подросток, стала Тиной. К счастью, их мать, Бетти, была бета-самкой, и страх перед лидером стаи отчасти держал их в узде. Назвав альфа-самку королевой, Рэйчел нарекла ее дочерей-двойняшек Афиной и Артемидой. Матерью хулигана, лихача и нахала была бета-самка Бес. Так что всего получилось 8 детенышей, 8 неистощимых на проказы созданий. Не имея никаких шансов научить их чему-либо, Рэйчел добросовестно отвечала на любые вопросы и пыталась уследить за малышами, поскольку большие явно были вне ее власти и рыскали по окружающему вельду и глинистой площадке в поисках развлечений. Это представлялось сравнительно безопасным занятием, несмотря на предупреждение королевы по поводу гиен. Ни один хищник в здравом уме не приблизится к логову суперкошек. Окончание повести Родриго Гарсия и Робертсона «Долгая дорога домой» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Родриго Гарсия и Робертсон. Долгая дорога домой. Окончание. Наконец стая собралась на охоту. Всем осточертел корабельный рацион и захотелось отведать парного мяса. Малыши, конечно же, тоже хотели пойти, но должны были следовать на расстоянии, чтобы не спугнуть намеченную жертву. Рэйчел тоже пошла, радуясь, что все ее подопечные движутся в одном направлении, пусть даже в открытый вельд. Перед ней расстилалась саванна. Желтая трава, окаймленная зелеными деревьями вдоль реки, а вдали в дымке к голограммному небу поднимались отвесные скалы. Сернобык и импала паслись среди огромных бронтозавроподобных носорогов, многие века назад выведенных палеогенетиками путем обратной эволюции. Вместе с гигантскими ленивцами и степными гиенами они составляли фауну саван. Носороги были слишком велики даже для суперкотов, а более мелкие животные слишком пугливы, так что стая продолжала путь дальше сквозь полуденный зной. Впереди Рэйчел увидела мерцающее черное пятно, которое при сильном увеличении оказалось стадом кафорских буйволов, 2 метра высоты в холке, наделенных тяжелыми, острыми, как иглы, рогами, злым и раздражительным нравом и 4 копытами, похожими на мотыги, которыми легко можно было выпустить кишки льву. Как раз то, что нужно стае. Королева лично приказала детишкам вести себя тихо и не высовываться. С этими буйволами приходилось держаться на стороже, потому что кроме потрясающего природного вооружения у них были зоркие глаза, хороший слух и более тонкое, чем ус. Обоняние. Рэйчел поразилась, что кому-то может вздуматься загрызть разъяренного буйвола с тонну весом, но стая с легкостью расположилась веером в высокой траве и полностью исчезла из глаз. Так что Рэйчел не могла разглядеть их даже в свои очки ночного видения. Беда тут же захотел последовать за взрослыми, и ужас его поддержал.
1: «Нечестно, что мы должны оставаться в стране!»
0: Рэйчел не обратила внимания на этот ропот, поскольку стая, за которой нужно было следовать, словно растворилась. Рэйчел принялась изучать буйвола через очки, включив звук и полагая, что животное успеет заблаговременно заметить суперкотов. Она насчитала 2 телят и 2 раза больше взрослых буйволов, которые мирно паслись среди травы и кустарника на берегу небольшого ручья. Самое хорошее укрытие находилось с той стороны, откуда дул ветер, в плотных зарослях тенистых деревьев вдоль реки, где кормились 3 взрослых самца, охранявших остальное стадо. Пока Рэйчел наблюдала, старая корова принюхалась, громко зафыркала и стала отгонять телят от зарослей. Встревожившись, 3 буйвола раздули большие черные ноздри, засопели, забили копытами о землю. Коровы и телята спокойно двинулись по ветру. Однако недостаточно быстро. Будто размытое пятно, суперкошка внезапно бросилась на перепуганную тёлку, которая замычала и обратилась в бегство сквозь невысокий кустарник. Но кошка преследовала ее, вскочила на шею перепуганной тёлки и вонзила в горло свои саблеподобные клыки. Детеныши испустили ликующие крики, узнав в нападающей свою мать. Беда, ужас и Тина вопили:
2: «Убей ее! Мама, убей ее! Прикончи толстую глупую корову!»
0: Вцепившаяся в буйвола Бетти перекусила артерию. Жертва должна была упасть от одного только шока, но кафорский буйвол способен накапливать кислород в мозгу и продолжать бороться за жизнь даже со смертельными ранами. Бодаясь и легаясь, корова сбросила суперкошку на землю и рванулась прочь. Из раны на горле хлестала кровь. Рэйчел направила очки на поверженную суперкошку, чтобы проверить, что с Бетти. Оцепеневшая бета-самка, однако, поднялась на ноги и огляделась. На нее надвигался один из буйволов-охранников, более 1 тонны свирепого мяса на копытах. Всем своим видом он демонстрировал намерение втоптать Бетти в траву, если прежде не удастся проткнуть ее рогами. Резко развернувшись, с неимоверной скоростью Бетти зигзагами помчалась к деревьям. Но разъяренный буйвол, неумолимо топая, приближался к ее коротенькому хвосту, повторяя все ее зигзаги, проворный, как балерина. Рэйчел затаила дыхание, понимая, что у Бетти нет никаких шансов, а у нее за плечом Тина кричала:
2: «Беги, мама, беги!»
0: Беда и ужас были от нее с другой стороны. К счастью, счастью, никому из них не было видно столь же четко, как ей, что гонка безнадежна, что еще через миг их мать убьют. Между тем от деревьев отделилось еще одно коричневое облачко. На сей раз это была королева, которая пронеслась мимо Бетти прямо на нападающего буйвола. Упрямо не желая отклоняться от выбранного курса, тот гнался за хвостом Бетти. Атака лидера стаи нисколько не остудила его пыл. Когда буйвол оказался рядом, королева вцепилась когтями в его морду и оттянула ее резко вниз. Лишившись возможности бодаться, буйвол покатился кувырком по кустарнику. Один рог воткнулся в землю, подняв столб пыли, и тонна направленной не туда энергии сломала животному шею. Детеныши ликовали. Поэтому их и называли суперкотами. За пару секунд королева превратила нападающего кафрского буйвола в груду беспомощно бьющих по воздуху конечностей. Вся стая набросилась на поверженного врага. Вельский вариант помощи раненым.
1: «Восхитительно!» — промурлыкал чей-то голос рядом с Рэйчел.
0: Девушка обернулась и увидела, что позади стоит и довольно скалится тигра. За спиной у него виднелся аэроплан, который бесшумно приземлился, пока она была заворожена охотой.
1: «Женщины знают, как добыть ужин!»
0: Тигр важно шагал по зарослям травы, направляясь к яростной трапезе. Суперкоты любили мясо буйволов, которое на вкус Рэйчел ничем не отличалось от жесткой постной говядины. Там впереди Бетти и Бесс устроились поесть, а королева и более молодые самки бросились в погоню за раненой коровой, которая оставляла широкий кровавый след. Тигре не терпелось поскорее присоединиться к всеобщему веселью.
3: «Вот и отлично!»
0: Рэйчел оглянулась, заметила, что детеныши с завистью взирают на происходящее, поскольку им не разрешалось кормиться в Вельде, где мертвые животные привлекали гиены гигантских стервятников. Малыши должны были ждать, когда корову завалят и тушу притащат в берлогу. Именно туда она их и повела, приговаривая, несмотря на возмущение беды и ужаса.
4: «Неужели вам хочется съесть пыльного старого буйвола, которого уже пожевали и до смерти замучили?»
1: «А мне хочется!» — возражал ужас.
5: «И мне!» — поддержал брата беда.
4: «Хочется, хочется!» — закричали детеныши.
0: Быстро пересчитав поголовье, Рэйчел умудрилась загнать их всех домой, пообещав, что скоро прибудет вкусная жирная туша коровы. Детеныши возбужденно спрашивали:
6: «А как скоро?»
4: «Очень скоро!»
0: Оглянувшись на глинистое поле, Рэйчел при максимальном увеличении едва могла рассмотреть брошенный тигрой самолет, который все еще стоял в Вельде.
6: «А она теплая?»
0: — вопрошали малыши.
4: «Без сомнения».
0: Рэйчел мысленно пересчитала суперкотов. Тигр отправился к Бетти и Бесс на место охоты. Королева погналась за коровой вместе с более молодыми самками. В конце концов, они притащат тушу к дому, но она-то успеет добраться до аэроплана и отправиться к колодцу, прежде чем кто-либо ее хватится.
4: «Вообще-то, если я отправлюсь за коровой на летательном аппарате, вы сможете съесть ее гораздо быстрее», — сказала она.
6: «Давай, давай!» —
0: хором загалдели детеныши.
4: «Оставайтесь здесь», — предупредил Рэйчел. «Я сразу же вернусь с тушей».
0: Они радостно кричали ей вслед:
6: «Только поторопись!»
4: «Это уж наверняка!»
0: Она промчалась по глине, твердо решив воспользоваться неожиданной паузой, пока все были заняты другими делами. Миновав ворота, она окажется за пределами досягаемости пульта, который королева носила на поясе. Обнаружив, что самолет открыт и ждет ее, Рэйчел пристегнула аварийные ремни и ввела управляющие коды. Загорелся свет, заработали двигатели. «Великолепно!» Она потянула на себя штурвал, так как делал тигра, и почувствовала, что земля остается внизу. Она была в воздухе, и никто даже не знал, что она улетает.
4: Как здорово!
0: Слишком здорово! Ей вдруг пришло в голову, что тигр специально преподнес ей на блюдечке этот побег. И не только тогда, когда словно нарочно оставил незапертый летательный аппарат без присмотра, но и раньше. Ведь у него оказалась такая несуразная система безопасности. Случайно ли он оставил ее одну в пустой, похожей на зоопарк, квартире с кодами порталов, а потом вез сюда, предоставив полную возможность наблюдать за процессом управления? Почти все, что делал тигр с тех пор, как притащил ее сюда, указывало на это. Зачем? Просто случайность? Вот уж вряд ли. Рэйчел развернула штурвал. Она без сомнения рисковала. Если королева заметит ее, пульт легко вернет беглянку на землю. Но ей нужно было получше рассмотреть, что же она оставляет после себя. Грифы уже обнаружили место убийства, и их кружение привлекло пару птиц. Но Рэйчел насчитала лишь двух суперкотов, которые пировали над поверженным буйволом – Бетти и Бесс. Развернувшись по ветру, она увидела, что королева и самки помоложе волокут корову к берлоге. Вот только нигде никаких признаков тигры. Глянув назад на глинистую площадку, она заметила, что тот крадется к груди камней, подбираясь к детенышам. Так вот, зачем она была нужна тигре. С ее помощью он отсек детенышей от стаи. До ее появления детеныши околачивались бы на месте убийства или же за ними присматривала бы одна из самок. Но теперь стая привыкла к тому, что за малышами приглядывает Рэйчел. И тигр в точности рассчитал, как ее выманить. Посадив самолет на глинистую площадку между ним и берлогой, она расстегнула ремни и встала. Тигр медленно приблизился к ней. Клыки сияли в резком голограммном свете.
7: «Это же твой шанс улететь!»
8: «Неужели?»
0: Она саркастически посмотрела на него.
8: «Ты мне так облегчил задачу!»
7: «Все что угодно для старого товарища!»
0: Тигр улыбнулся.
7: «Ты же этого хотела, правда?»
8: «Да, убраться отсюда, признала она. Но не смотреть, как будут мучить детенышей!»
7: «Только самцов обещаю, чтобы мои сыновья правили всем пометом!»
0: Тигр попытался изобразить раскаяние, что было непросто, когда через подбородок свисали саблевидные клыки.
7: «Ты улетаешь, я получаю, что хочу, это честно! Признайся, маленькие чудовища злобные и надоедливые! Если бы их матери позволили, они бы с восторгом убили тебя!»
0: «Что верно, то верно!» Вряд ли тут было из чего выбирать. Беда и ужас или свобода? Вот, собственно, и все самцы. Тигра предложил им более легкую смерть, чем та, которую они уготовили несчастным детенышам антилопы. Рэйчел будет свободна. Она встретится с родными в районе Амазонки и Эридана. Или нет? Если тигре была нужна ее помощь, он мог бы попросить, но вместо этого постарался, чтобы она улетела к порталу, ни о чем не догадываясь. Может быть, тигра устроил так, что там ее будет ждать Хесс? После сегодняшнего тигре от нее уж точно ничего не нужно. Завершит ли он все тем, что отпустит ее, или же присоединит ее к остальным таким же несчастным, чтобы их унижали и убивали? Дом или Хесс? Жизнь или тигра? Однако о тигре она уже и так все знала. Протянув руку, она схватила свой ошейник и сильно дернула. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Неснимаемый ошейник тревожно завыл, и раздался голос королевы, вопрошавшей, что происходит.
8: «Я на глинистой площадке перед берлогой», — сказала она ошейнику. «Тигра пытается навредить малышам».
7: «Глупая безволосая обезьяна!»
0: Тигр с отвращением покачал клыкастой головой, стыдясь, что обязан своим существованием такому тупому биологическому виду. Злобно рыча, члены стаи примчались на глинистую площадку. Не желая оказаться в центре спора, Рэйчел покинула аэроплан. Тигра бросил один единственный взгляд на разъяренных матерей и прыгнул на борт, а взлетев, небрежно помахал рукой.
7: «Пока, человек! Надеюсь, они разорвут тебя на части!»
0: Королева потребовала, чтобы ей рассказали все. Даже постыдные моменты вроде ухода из логова и попытки бегства. Потом спросила:
8: «Куда ты надеялась сбежать?»
0: В систему Амазонки Эридана, ответила она, не видя причин скрывать правду от альфа-самки.
7: «Тебя предупреждали, чтобы ты не подпускала этого самца к малышам», напомнила королева. «И все же ты сбежала, значит, доверять тебе нельзя».
8: «Но с малышами ничего плохого не случилось», запротестовала Рэйчел.
7: «Тебе повезло», согласилась королева. «Иначе ты была бы уже мертва. Поскольку мы не можем ни убить тебя, ни оставить в стае, мы должны избавиться от тебя».
8: «Избавиться? К
6: как?»
8: — с опаской спросила Рэйчел. Королева пожала плечами. «Отправить тебя к амазонке Эридана, если ты не передумала».
6: «Нет-нет»,
8: — она поспешно замотала головой.
6: «Амазонка прекрасно подойдет».
8: Хесс возражал, равно как и малыши. Но Рэйчел принадлежала стае, и королева говорила от имени стаи. Будучи всего лишь человеком, Хесс сдался, потребовав только ее записную книжку, чтобы Рэйчел не смогла раскрыть местонахождение Орма. Она с готовностью согласилась. Все, что угодно, лишь бы убраться отсюда. Попрощавшись с малышами, она отправилась сквозь последний портал в направлении амазонки Эридана. Она стояла в скафандре на растрескавшейся древней ледяной равнине, дожидаясь, пока приземлится посадочный модуль. Когда шлюз прошел все циклы, она ступила внутрь и сняла скафандр. По модулю распространился слух, что единственный уцелевший член экспедиции к Тигрису Эридана, Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн, приписанная к пропавшей Амелии Ирхард, объявилась в 2 световых годах от того места, где исчез ее корабль. Папа был на борту Нефертити, а мама командовала посадочным модулем и первой появилась у шлюза. Со словами «Как ты сюда попала?» она приняла Рэйчел в свои объятия.

Вы слушали повесть Родриго Гарсия и Робертсона «Долгая дорога домой» в переводе с английского Марии Таракопян.

Ну что ж, дорогие наши, мы продолжаем знакомство с рассказами Томаса Оуэна. «Девушка дождя». «Еще есть время убежать». Роже Маржери. В стакане на столе букетик ландышей увял окончательно. В углу комнаты рядом с лакированным шкафом расположились два серых саквояжа. Он сидел на кровати, зажав ладони меж колен и не поднимая глаз. Какой толк смотреть в окно? Дождь шел и шел без конца. Созерцал мыски своих туфель, слушал монотонный шум на мостовой и водосточной трубе. Скука медленно превращалась в унылую злобу. Доппельгангер тяжело вздохнул и попросил себя еще раз, продолжать ли такой отдых или вернуться домой. В мае месяце на берегу Северного моря бывает очень плохо или очень хорошо. Ему явно не повезло. Многие постояльцы отеля мрачно собирали вещи. Он задумал остаться до вечера, а потом решить свою судьбу. Ближе к вечеру, соответственно, одевшись, он отправился гулять, невзирая на погоду. Горничная в холле возила пылесос вяло, без всякого вдохновения. Портье заглянул в свой ящик, сообщил об отсутствии корреспонденции и пожелал Доппельгангеру хорошей прогулки. Выражение физиономии портье соответствовало погоде. Он проводил его до двери, которую моментально закрыл, и сказал несколько слов горничной. Доппельгангер хоть и не расслышал, понял, что это по его поводу. «Не все ли равно?» На безлюдной дамбе косой дождь бил в лицо. Серое неприкаянное море гнало беспорядочные волны, которые, рыча как монстры, разбивались в пену против черных и сверкающих волнорезов. По синим каменным ступеням, где в погожие дни сновали туда-сюда веселые купальщики, он спустился на покинутый пляж. Он шел против ветра, стараясь регулировать дыхание. Дождевые струи секли щеки, но покалывание кожи не вызывало особого огорчения, только время от времени из прищуренных глаз выкатывалась слеза и горячо щекотала холодную щеку. Он шел спокойно, правильным шагом. На затвердевшем после отлива песке под его каблуками похрустывали раковинки. Позади остались последние прибрежные виллы. Далее до самого горизонта тянулась безрадостная пустошь. Дождь застил глаза, и туманная пелена столь сгустилась, что если бы путник остановился и повернулся вокруг своей оси, он легко вообразил бы, что стены водяной тюрьмы изолировали его от всего остального мира. Однако море находилось слева, а дюны, хотя и неразличимые справа, он не мог заблудиться. К тому же и волнорезы служили недурным ориентиром. Но чувствовал он себя не очень-то блестяще. Томило смутное беспокойство. Стоило ли продолжать неуютный променад? Его брюки от колен до щиколоток вымокли насквозь, и мало-помалу сырость давала себя знать через обувь. Он хотел вернуться в освоясь, и как вдруг из тумана проступила фигура девушки. Молодая и бледная, с живописно растрепанными волосами, она ему напомнила известное изображение Бонапарта на Аркольском мосту. Она была одета в анорак и узкие брюки. Она улыбалась. Ее руки были в пятнах крови. Доппельгангер вскинул глаза, рано или в увечье. Девушка отрицательно и весьма грациозно покачала головой. Она медленно подняла руки на уровень груди, как делают обычно после возни со смородиной для конфитюры, чтобы не запачкать платье. Но в мае не случается смородины, да и девушка не походила на любительницу подобных занятий. Они стояли неподвижно лицом к лицу. Испуганный поначалу за ее здоровье, Доппельгангер теперь недоуменно хмурился. Неизвестная, казалось, напротив, находила ситуацию забавной. Она, казалось, поддразнивала его, но беззлобно. Он прервал, наконец, молчание. «У вас, похоже, кровь на руках». «Верно. Это замечательное средство. Кровь и дождь хорошо смягчают кожу. Получше, чем всякие там кремы и массажи». Он вздумал ядовито подшутить. «Убили кого-нибудь?» Девушка подняла бровь, высунула кончики языка, лизнула дождевую каплю на верхней губе, потом холодно произнесла: «От вас ничего не скроешь». Она перестала улыбаться. Ее лицо вдруг стало напряженным и серьезным, и Доппельгангер уяснил, что-то действительно происходит, и вряд ли ему удастся сейчас уйти.

0: Пламя, так называлась явленная дождем девушка, повела Доппельгангера напрямую через дюны. Они с трудом поднимались по зыбучему песку, цепляясь сколько возможно за пучки песчаного колосника, осторожно ступая в поисках более твердой почвы, и, наконец, вышли на широкую равнину, поросшую чахлой травой и колючим кустарником. Потом пересекли разоренную бетонированную дорогу, заброшенную еще с военного времени, и миновали обломки скрытых фортификационных сооружений. И на всем этом пути, который изобиловал неожиданными поворотами среди кустарников и бетонных руин, они не встретили ни единой живой души. Погода была ужасная. Вдоль земляной дамбы, загаженной ивами, тянулось узкое шоссе, мощенное большими выпуклыми плитами. Оно и привело их к цели. На отшибе от поселка, посреди буйно заросшего сада, окруженного высокой дикой изгородью, стояла довольно внушительная вилла из красного кирпича. Нежилая, судя по всему, полуразмытая табличка удостоверяла, что собственность продается. На главной двери висел старый нотариальный акт, сильно пострадавший от ветра и дождя. Ставни были закрыты. Доппельгангер охотно бы перевел дыхание. Он вспотел от быстрой ходьбы, но Ламия не желала оставаться на шоссе. Она схватила его за руку и потащила за собой. Обогнув здание, они очутились вне пределов любопытного взгляда случайного прохожего. Повсюду валялся какой-то хлам. Старые промокшие бумаги, пустые бутылки в гнилых деревянных ящиках. Какой беспорядок, какое запустение. А ведь это место знавало, безусловно, лучшие времена. Ламия резко толкнула плечом скрипучую дверь. Они проникли туда, где когда-то, вероятно, размещалась кухня. На грязных стенах виднелись квадраты и прямоугольники, оставленные холодильником, плитой, подвесными шкафами. Теперь торчала одна раковина. Краны, почти все трубы отсутствовали. Тщательно закрытая дверь погрузила их в полутьму. Слабый сумеречный свет едва проникал сквозь ставни. Все это было печально и грязно. Все это пахло драмой или житейской катастрофой. Несмотря на интерес пробужденной спутницы, Доппельгангер ощущал все возрастающую и непреоборимую тревогу. Ламия наблюдала за ним цинично и насмешливо, но в то же время в ней угадывалась боязливая дрожь, которая придавала странную неопределенность ее поведению. Она судорожно проглотила слюну и спросила: «Вы любите черный юмор?» «Что вы имеете в виду?»
1: «Успокойтесь. Я вам скоро объясню. Только сначала поцелуйте меня».
0: Она запрокинула голову и вытянула губы. Доппельгангер без особого порыва, почти из вежливости, ей повиновался. Маленький рот был очень свеж и прохладен. Поцелуй доставил ему больше удовольствия, нежели он ожидал.
1: «Теперь пойдемте».
0: Они поднялись на второй этаж и прошли мимо запущенных помещений и разбитых ванных комнат. В коридорах валялись старые иллюстрированные журналы, пустые бисквитные коробки, осколки, зеркал, раздавленные тюбики из-под зубной пасты. В треснутом горшке рваные ленты едва поддерживало высохшие растения. Словно смерч просвистел здесь, словно поле битвы было когда-то здесь. Доппельгангеру не нравилась экспедиция такого рода. Он повернулся к Ламе и сказал раздраженным и усталым тоном: «Вы очень привлекательны, милая моя, и обожаете авантюры, надо полагать. Но я не совсем понимаю, что нам здесь делать. Думаю, это заброшенная вилла отнюдь не обетованный уголок, где вы проводите вакации или принимаете друзей».
1: «Ошибаетесь. У меня здесь устроено очаровательное гнездышко. Никто его не видел и не знает. Я владелица тайного апартамента».
0: Она засмеялась, снова подставила губы для поцелуя и провела его выше на несколько ступенек, где лестничная площадка удивляла внезапной чистотой. Из окна открывалась деревня под дождем, беспокойные листва больших тополей. Вдали проглядывалась тропинка на гребне старой дамбы, где велосипедист в куртке с капюшоном старательно крутил педали против ветра. Ламия остановилась перед закрытой дверью. Ее черты исказились. Прогулочный румянец растаял. Осталась бледная маска, которую подергивала иногда судорога зловещего экстаза. Ужас, гордость, напряженность сходились вокруг глаз сеткой беглых морщин. Доппельгангер ожидал услышать рыдание или смех, безумный и спазматический, но Ламия только прошептала: «Здесь!» и толкнула дверь. Доппельгангер увидел хорошо, даже кокетливо убранную комнату. На кровати лежала молодая женщина, едва прикрытая одеялом. Ее нога и грудь застыла в косом ракурсе. На горле резаная безобразная рана. Кровь стекала по ключице и груди и растворялась в простыне, чтобы затем, очевидно, спуститься на полу. Гангер почувствовал тошноту. Он сжал ладонями виски, потом повернулся по мысли по бегству, потом спросил как-то беспомощно. «Полагаю, ничего сделать нельзя?»
2: Ламия посмотрел на него спокойно.
3: «Она мертва».
0: Он остановил взгляд на красных пятнах. Дождь еще не смыл их окончательно с ее деликатных рук и все понял.
2: Но верить не хотелось.
0: Прошептал он.
2: Он не испытывал негодования или какой-то обеспокоенности, скорее мрачное равнодушие. Размышлять не хотелось. Посредине этой уютной комнаты, где явленная дождем девушка то казалась усталой и сонной, то склонной к истерическому взрыву, в зависимости от расположения на ее лице последних световых бликов, его охватило вялое безразличие, в котором угасал всякий интерес к рассуждению.
0: Он помотал головой, потер лоб и глаза и обратился к Ламии, что прислонилась спиной к двери.
2: «Несчастная!» — в его голосе послышалась жалобная, тоскливая интонация. «Что вы собираетесь делать?»
3: «Исполнить ее просьбу».
0: «Какую?»
3: «Мы решили умереть вместе».
2: «Но как?»
0: Он проследил ее руку, медленно указывающую на ночной столик. Там тускло блестела незамеченная им поначалу опасная бритва. Он отрешенно уставился в пол, чувствуя, как откуда-то из глубины вздымается холодная боль.
2: «И что вы хотите предпринять сейчас?»
3: «То же самое».
0: Она не сводила с него взгляда. Экзальтация обреченности бросала огненный отблеск на ее щеки. Гангер подошел к ней, решив применить силу в случае, если она захочет взять бритву. Минуту они оставались в неподвижном молчании.
3: «У меня есть оружие».
0: Она рассекла молнию своего анорака.
2: Он инстинктивно согнул руку в защитном жесте, и она улыбнулась. «Не волнуйтесь, я не причиню вам зла. Я должна умереть, поймите.
0: Вы поможете мне, правда?
2: Я не могу оставить ее.
0: Да и что меня ждет? Тюрьма или клиника? Мне уже 25 лет. Я довольно пожила. Еще час назад я думала убежать от этого кошмара.
2: Но разве от судьбы убежишь?
3: Когда я встретила вас на пляже, то поняла, надо вернуться сюда и умереть рядом с ней, как обещала.
2: Он хотел ее перебить, она резко откинула прядь волос. Секунду.
3: Я прошу вас, мой роковой друг, поверенный моей тайны, помогите мне.
2: Это так просто. Окажите мне эту услугу. Вы согласны, не так ли? А потом унесите бритву. Бросьте в море, и песок ее быстро затянет.
0: Ламия говорила, как во сне, голосом мягким и монотонным. Начала раздеваться, готовясь лечь в постель, и глядела на Доппельгангера с нежной признательностью. Потом приблизилась к нему совершенно спокойно и посмотрела в его глаза глубоким взглядом.

0: Когда Доппельгангер очнулся, у его кровати стояли незнакомые люди. Один из них усмехнулся. «Не тревожьтесь, любезный. Вы, верно, считаете, что здесь ночлежка?»
1: Какой-то мужчина подошел вплотную и возмущенно проговорил.
2: «Эй, вы вставайте! Я агент по недвижимости, и никто не имеет права заходить сюда без моей санкции. Вон отсюда! И скажите спасибо, что я не вызвал полицию!»
1: Потом обратился к своим спутникам.
2: «Вот убедитесь, как неудобно иметь дело с заброшенным владением. Продажная цена пустяковая, едва ли выше стоимости участка. Хозяева готовы на все, лишь бы избавиться от этой громадины, за которой больше не могут ухаживать».
1: Доппельгангер с трудом поднялся и поправил костюм. Бессмысленно огляделся. Чувствовал себя до крайности неловко и принялся извиняться.
2: «Ладно, ладно», — проворчал агент. У него явно была куча дел.
1: Остальные смотрели, улыбаясь на заспанного человека, который уходил, пятясь и бормоча какие-то глупости. Один из них миролюбиво сказал: «Простите, что нарушили сон праведника». Доппельгангер удалился при всеобщем оживлении. Он вернулся в отель, недоумевая, где же все-таки провел ночь. Потом узнал, что 5 лет назад в заброшенной вилле нашли 2 зарезанных женщин, лежащих в одной постели. Таинственную драму так и не удалось распутать. Не нашли ни убийцы, ни орудия преступления. Это понятным образом затруднило продажу недвижимости. 5 лет тому назад, размышлял Доппельгангер, когда остался один. 5 лет. Черт его знает, где он тогда был.

0: Этель была создана для неприятностей. Ее жизнь состояла из одной темной полосы. Изгнание из зачарованного леса было самым лучшим из всего, что с ней случилось. Ссылка на Землю с ее реальным временем считалась среди сказочного сообщества самым жестоким наказанием. Но Этель воспринимала эту ситуацию иначе. Пусть вершители добра резвятся со своей эльфийской пудрой и волшебными палочками. Этель же довольствовалась холодным пивом и заброшенной удочкой в любой день недели. Кроме того, ей нравилась вонючая приманка. Чем больше в ней было гнили, тем больше она нравилась Этель. Этель потеряла свои крылышки после многочисленных проступков, серьезных и не очень. Начиная от застилания кровати королевы-феи слишком короткими простынками до вытаптывания цветов в саду успокоения, она вечно попадала в просак, начиная с того времени, когда была еще сущим головастиком. Получить пинка и лишиться места было для нее лишь вопросом времени. Она во всем винила своих родителей. И не за мутации в своих фейских генах, а за имя. Этель. Что за имечко для феи, черт возьми? У феи должны быть миленькие игривые имена, например, Трикси или Трина, или же что-то классическое, как Титания или Гипотенуза. Этель. Звучит, как какой-нибудь побочный продукт переработки нефти. Неудивительно, что она выросла такой опечаленной и потерянной. Она была помечена от рождения. Помечена печатью беды. Этель пожала плечами и понюхала кальмара. Даже для наживки он восхитительно устарел. Она бросила оторвавшиеся щупальцы Лютеру, который с коротким рычанием вытянул грязную лапу из темного угла за музыкальным автоматом, чтобы схватить подачку. Это, конечно, разбудило дьявола, чьи отросшие когти тут же заскрежетали по бетонному полу магазина, торговавшего пивом и наживкой. Он решил проверить, что происходит. Дьявол был самым уродливым и злобным на вид питбулем из всех, какие попадались Этель. Она выиграла его в покер самым нечестным образом. Этель сохранила лишь немногие из своих волшебных способностей. Среди них была способность манипулировать азартными играми, устраивать дорожные происшествия и переворачивать лодки. Все это были очень полезные умения для хозяйки магазина наживки в этих забытых богом болотах Флориды. Она швырнула подгнившие щупальца дьяволу, который поймал его на лету, звучно щелкнув челюстями. Позже он, скорее всего, пойдет на улицу пожевать травы, а потом плюхнется по своему обыкновению на пол. Этель почесала его безобразную голову и легонько щелкнула по носу. «Хорошая собака», — сказала она, покривив душой. Заскрипела входная дверь, и луч света проник в темный магазин. Медлительный, выглядевший на все свои 64 года, Боб Бэйпорт прошаркал мимо покосившегося бильярдного стола и каким-то чудом умудрился взобраться на табурет.
1: «Доброго утречка, Этель», — пробормотал он.
0: «Как обычно?» — спросила она. Он кивнул. Этель щелкнула банкой Бадвайзера и поставила ее перед стариком. Покопавшись, вытащила пакет замороженных куриных шеек и положила его рядом с пивом. Дьявол равнодушно обнюхал левый башмак Боба Бэйпорта и вернулся на свою стопку старых газет возле печки. Старикан не особенно заинтересовал дьявола, просто один из завсегдатаев, приходивших каждое утро за банкой пива и пакетом куриных шеек. Боб Бэйпорт был ловцом крабов. У него было несколько ловушек, которые он забрасывал со своей лодчонки в соленые болота, окружавшие магазинчик «Этель», наживка и пиво. Дела у Боба шли не очень успешно. Лишь в удачный день он мог заработать достаточно, чтобы заплатить за пиво, а оставшиеся несколько монеток вносил в фонд социального страхования. Раз в месяц, если ловля крабов проходила удачно, Боб и его жена Дарлин ехали в город, чтобы хорошенько посидеть в барбекю у Пита. Они были простыми людьми, и это было их единственной причудой. Пока Боб потягивал свое пиво, Этель вытаскивала поплавки из резервуаров с живой приманкой. Дохлых креветок и мальков, чьи крошечные тельца уже начинали пованивать, она сложила в маленькую кучку. Завернув их в фольгу, она положила их в холодильник для пива. Это будет изысканным лакомством для Лютера, если кидать понемногу через неопределенные промежутки времени. Ввалилась группа громкоголосых студентов колледжа, которые купили пиво и чипсов. Решили повеселиться. Дьявол зарычал на них. Этель поддержала его. Их хохот и юношеская энергия, куда их несет в такое чудесное хмурое утро, действовали ей на нервы. Она обсчитала их и засунула на дно пакета с покупками салфетку, на которой полежал вонючий кальмар. Но этого ей показалось недостаточно. Когда они выходили, Этель ощутила знакомое покалывание в районе лопаток, откуда когда-то росли ее крылья. Пришло время воспользоваться одной из сохранившихся способностей. Она закрыла глаза и представила себе, как студенты стоят на обочине дороги, размахивая руками над открытым капотом, из-под которого валит пар. «Ага, проблемы с радиатором, получите билетик». Она ухмыльнулась. «Дело сделано».
1: «До скорого, Этель», — сказал Боб Бейпорт, пробираясь к двери артритной походкой.
0: Из его пакетика с куриными шейками, наживкой для крабов, капала кровь. Этель пробормотала слова прощания и принялась за обычные утренние хлопоты. Первым делом она засорила все раковины в ванной комками туалетной бумаги. Ничто так не способствует сосредоточенности клиентов, как мокрый пол. Затем она расшатала унитазы, так что усидеть на них, не рискуя свалиться, можно было только идеально сбалансировав свой вес на фарфоровом троне. Автомат по продаже тампонов она вывела из строя, засунув в него погнутый четвертак. Проверила пакеты с молоком, убедившись, что срок хранения относится к событиям античной истории. Сливочное и растительное масло сходу прошли ее тест на достаточный уровень испорченности. Ей повезло, что она была привязана к этому месту, богом забытой дыре в самом конце 30-мильной дороги, покрытой гравием, созданной специально, чтобы ломать оси автомобилей. У ее клиентов не было выбора. В холодильнике для мяса термометр показывал температуру градусов на 15 выше нормы. Над ведром для мытья полов клубились комары. Одноногая курица сидела, нахохлившись на бильярдном столе. Упаковывая вчерашние сэндвичи с тунцом, Этель улыбалась. Земля с ее реальным временем была отличным местечком. Ей не на что было жаловаться. По сравнению с землей, ад был сплошной идиллией. Утро пролетело быстро. Захаживали в основном завсегдатаи за своим утренним пивом, либо случайные люди, желавшие купить наживку, узнать дорогу или получить бесплатный совет. Этель позволяла себе давать бесплатные советы, исходя из принципа «сколько заплатил, столько и получишь». Одной парочке она посоветовала добраться до Комариной лагуны, сообщив, что это тайное место ловли каменных окуней. Их там заживо съедят проворные насекомые, и хорошо, если они не подцепят ничего похуже малярии. Этель получила большое удовлетворение от этого разговора. Ибо душу Этель пересекала шоссе, в котором было не менее 6 полос вредности, и она любила каждую выбоину на этих полосах. Ссылка была свободной, чистой и простой. Ее жизнь, полная веселых проказ, могла прекратиться только в том случае, если она совершит абсолютно альтруистический акт доброты, избавив кого-нибудь от страданий. Едва ли это случится. Этель предвкушала долгое и продуктивное пребывание на земле. Она довольно мурлыкала себе под нос, похлопывая бочонок с выдавшимся пивом, и швырнула Лютеру креветочную голову, которую он ловко поймал, щелкнув челюстями. Ланч всегда проходил оживленно, потому что у нее была привязчивая клиентура. Просто в округе не было другого места, где можно поесть. Ее коронным блюдом были сэндвичи с жареной рыбой на черствой булке. Просто поразительно, что люди способны проглотить, если выдавить на это достаточно соуса тартар. Лишь изредка кто-то жаловался на перья или кусок черепашьей скорлупы в сэндвиче, и тогда в ответ говорун получал машину, заглохшую на пустынной дороге. «Родился в рубашке, это обо мне», — сказал Скрэч, запивая сэндвич теплым пивом. «Всегда мне везет».
2: «Такой везунчик, что ж ты никак не разбогатеешь?» —
0: хихикнула Марта, которая наслаждалась своим обычным ланчем двумя пакетиками чипсов и тремя кружками пива. Скрэч проигнорировал ее реплику. Он был склонен делать вид, что подобные выпады относятся не к нему.
1: «Не далее, как вчера вечером, я выиграл в покер у Берта $20 и отличную лошадь».
3: «Лошадь!» — хохотнул Фред, одетый в засаленный комбинезон с карточкой «Сэм», пришпиленный к левому карману. «Эта лошадь была мулом, причем старым. Никогда не видел более жалкого животного». Что повезло, то повезло, как ни в чем не бывало, сказал Скретч с победным видом.
2: Так как насчет лотерейного билетика, спросила Этель. На этой неделе джекпот доходит до 16 миллионов.
3: Я уверен, что выиграю, сказал Скретч, вытягивая из кармана измятую долларовую бумажку и кладя ее на стойку. Дай-ка мне один билетик. Этель крутанула лотерейную машину.
0: Под лопатками у нее закололо, когда машина выплюнула билетик, с виду чисто случайный, на самом же деле один из тех, что в самую последнюю минуту выпадет из тех шести номеров, которым предстоит выиграть в субботнем розыгрыше.
3: «Собираюсь сегодня поймать кое-кого за превышение скорости», — объяснял Газ, помощник шерифа, который любил свиные ребрышки, доктор Пеппер и свою внушительную фигуру. Было почти невероятным, чтобы кто-нибудь сумел превысить скорость на предельно разбитом участке дороги вблизи наживки и пива.
0: Газ просто любил доставлять людям неприятности. Он был склонен называть всех, с кем разговаривал, подозреваемыми и доводить до полного отчаяния людей, без того убитых поломкой машины. В будущем Газа ждала сломанная передняя ось. В его реальном ближайшем будущем.
3: После обеда начался дождь, и магазинчик наполнился строительными рабочими, стремившимися убить время. Этель закрутилась и не заметила, как день сменился вечером. Все завсегдатаи были на своих местах, и Этель была так занята, подавая пиво, что едва заметила вошедшего Боба

0: подтолкнув стопку котель.
1: «Шланг подачи бензина забился грязью», — сказал он. «Лодка заглохла у Миллеровой протоки во время грозы. 10 крабов. Так я никогда ничего не заработаю».
2: «У тебя, по крайней мере, есть Дарлин, есть к кому возвращаться домой», — сказала Этель.
1: «Только не на этой неделе», — вздохнул Боб. «Она в Атланте на обследовании».
2: Этель посмотрела на него.
1: «Они сказали, что операция помогла бы, но мы не можем себе этого позволить. Мы и так уже продали все, что могли, чтобы заплатить докторам. Все, что у меня осталось, — это чертова лодка, да и та меня больше не слушается».
2: Лэри крикнул, чтобы ему принесли еще пиво, и Этель отошла от Боба Бейпорта, чтобы утихомирить шумную компанию. Направляясь за чистыми кружками, она крутанула лотерейную машину. Обслужив Лэри, она остановилась, чтобы миллионный раз объяснить Берти, что здесь не подают напитки с зонтиками в стаканах, затем вернулась к бару за пивом и заодно подтерла лужу там, где дьявол задрал ногу на барную табуретку. Пробираясь в угол бара к Бобу, она выхватила билетик из лотерейного барабана.
3: «Это один клиент оставил», — сказала она, кладя билет перед Бобом. «Можешь взять себе».
1: «Думаешь, повезет?» — спросил Боб, поднося билет к свету.
3: «Думаю, да»,
2: — сказала Этель, швыряя кусок помойного кальмара кошки, ощущая невыносимое жжение в районе лопаток.
3: «Проклятье! Она таки это сделала! Альтруистический акт доброты должен был вернуть ее назад в зачарованный лес, ко всей противной сладости, к свету!»
2: Сама мысль об этом была невыносима.
3: «Что ж, там, по крайней мере, будут цветы, которые можно растоптать в саду успокоения, за что королева фей наградит парой щипков». Этель всегда относилась к тем, кто способен видеть светлые стороны в самой тяжелой ситуации.

0: Это был рассказ Джека Холдемана «Южный дискомфорт».
1: Итак, рассказ Екатерины Белозеровой «Сигнал бедствия».

0: На борт космолета «Янгель» я попал не случайно, а по рекомендации бывшего коллеги, с которым вместе работал после армии еще в доконтактное время в больнице скорой помощи моего родного города. Капитан «Янгеля» попросил его об услуге, а тот вспомнил обо мне, не забыв добавить, что я к тому же еще и изучаю новую науку – ксенологию. Так что шансов у других кандидатов просто не оставалось. И вот я здесь. Когда поступил сигнал бедствия, мы как раз возвращались на Землю. Летели уже 6 месяцев, все были вымотаны до нельзя и очень хотели домой. За это время мой гладкий подбородок успел хоть и не сильно, но зарасти рыжеватой бородкой. Дежурил в рубке в тот день второй пилот Марк Руссо. Он же и прибежал в кают-компанию, держа в руках планшет с данными. Невысокий, ниже меня на полголовы, взъерошенный в своей излюбленной полосатой кофте, похожей на невыспавшегося енота.
1: «Мы поймали сигнал СОС!»
0: — взволнованно огласил он и пригладил растрепанные волосы.
1: «Капитан!»
0: Евгений Зайцев первым среагировал на сообщение. Он отставил стакан с водой на стол и протянул худую и длинную руку к пилоту. «Показывай. Расшифровали?»
1: «Нет!»
0: — замотал головой Марк.
1: «Сигнал есть, текста нет. Просто три точки, три тире, три точки. Все».
0: «Координаты?»
1: «Почти по пути, с небольшим отклонением на 0012 градусов».
0: Марк уже понял, к чему клонит капитан. «Рассчитай курс. Мы не можем игнорировать СОС». Зайцев встал, вылил остатки воды в рециклер и вышел из кают-компании, едва не стукнувшись головой о проем. Марк побежал сразу же за ним. До объекта, который все еще

0: передавал сигнал бедствия, мы добрались всего за несколько часов. Судя по передаче, сигнал шел с поверхности огромного астероида, который медленно дрейфовал в просторах космоса. Он уже был виден невооруженным глазом через обзорный иллюминатор в рубке. Мы все столпились за креслами пилота и капитана, нарушая все инструкции. Ситуация была нестандартная. Огромная бесформенная глыба, сопровождаемая роем из осколков и космической пыли, вращалась вокруг своей оси, как будто ввинчиваясь в пространство острым носом. Вполне возможно, что на ней могла застрять добывающая металлы группа космошахтеров, а может, терпящие бедствия космонавты были вынуждены сесть на ближайший к ним объект и теперь не могут выбраться. Фантазия рисовала разнообразные картины, но я постарался сосредоточиться на происходящем. Сканирование не выявило на астероиде следов космического корабля, но возможно, что показания искажены из-за большого количества металла в составе породы, отрапортовал Руссо и добавил. Фонит камешек. Вокруг некое подобие электромагнитного поля или что-то типа того. Если сигнал идет действительно с астероида, то нужно садиться, сказал капитан Зайцев.
1: У нас только один из двух челноков исправен, пробурчал инженер Ри.
0: Больше и не нужно. Зайцев на него даже не взглянул. Полетит только одна команда, я и Ген. Полагаю, что моя кандидатура не обсуждается, а врач сможет оказать первую помощь, когда мы найдем терпящих бедствия. Марк заменит меня на мостике, пока мы не вернемся. Есть вопросы?
1: Тогда я пошел готовить челнок.
0: Ри сам был готов лететь, но знал, что с капитаном спорить бесполезно. Ген — это я. В открытый космос раньше мне доводилось выходить не раз, да и высаживаться на всяких планетах, условия жизни на которых далеки от земных, но до сих пор мне было не по себе. Каждый раз. Довольно прочный и толстый, но все же всего лишь слой плексигласа отделял мою жизнь от удушающей холодной смерти в вакууме. И это заставляло меня постоянно быть в напряжении, хоть я никогда не выказывал этого на людях. Челноком управлял Зайцев, мне оставалось лишь болтаться пристегнутым в кресле пассажира и следить за курсом. В этом не было необходимости, но капитан решил, что лучше, если я тоже буду присматривать за приборами. На всякий случай. Астероид из иллюминаторов Янгель выглядел большим, а уж при приближении и вовсе громадиной. На его поверхности почти не было равнин, сплошь шипастые гребни и уходящие вглубь тоннели пещер. Площадку для приземления нужно будет еще поискать. Как только мы вышли на орбиту астероида, сигнал бедствия исчез. «Янгель!» — позвал я в рацию. «Марк! Вы все еще слышите сигнал?» «Да, Сатурн-2, все еще принимаем, вполне четко. А что у вас?»
2: «Возможно, металлическая порода искажает прием», — заметил капитан.
0: Я приблизил изображение поверхности с внешних камер на панели управления. Характерный цвет скал с вкраплениями подтверждал ответ капитана, но кроме камней я разглядел на поверхности астероида какие-то небольшие водоемы, чего просто не могло быть. «Капитан, вы видите?» — начал было я, но Зайцев сразу же отреагировал.
1: «Озера?»
0: — «Вижу. Скорее всего, наши глаза обманывают наш мозг.
1: На таких типах небесных тел не может быть ни воды, ни атмосферы, ни жизни.
0: Я знаю, поэтому мне хотелось бы взять образцы этой жидкости для исследования в лаборатории».
1: «Ну, если повезет, возьмешь»,
0: — улыбнулся наш суровый капитан. Я продолжил вглядываться в экран, приближая те или иные участки поверхности. Среди изогнутых скалистых шипов заметил небольшой просвет. Для посадки он был не самым подходящим, слишком маленькая площадь, но выбирать было не из чего, и я указал на него командиру. Евгений Зайцев — отличный пилот, несмотря на то, что уже много лет является капитаном Янгеля и за штурвал давно не садился. Направляемый им челнок нырнул вниз сквозь поле и сбавил скорость уже на подлете к поверхности. Челнок дернулся, задел выступ, второй — Зайцев поморщился, заслышав скрежет камня по металлу. Поверхность слишком быстро приближалась,
2: Я непроизвольно сжал подлокотник.
1: Глухой удар снизу обозначил наше приземление, взвыла аварийная сигнализация, и челнок вдруг накренился на один бок.
3: «Сатурн-2! Доложите ситуацию! Слышите меня?» —
2: кричал в радиопередатчик Руссо.
1: «Слышим, Янгель!»
2: — голос капитана был спокойным, а его действия четкими. «Вот уж действительно опыт и закалка. Я, если честно, сначала немного запаниковал». Зайцев кивнул мне и указал на выход, продолжая разговаривать с кораблем по радиосвязи.
1: «Посадка не слишком гладко прошла. Куда-то вляпались. Сейчас выйдем с Геном и посмотрим».
3: «Осторожнее там!»
2: — сказал Марк, и по голосу было слышно, что он совсем не успокоился.
1: Челнок накренился еще сильнее, и мы на ходу, пристегивая шлемы, буквально выбежали из него. Сначала я, потом чуть позже Зайцев, прихвативший переносной радиопередатчик.
2: Снаружи сразу почувствовали смену гравитации. Астероид вращался, но притяжение на нем было меньше земного, хоть и присутствовало. Я слишком резко оттолкнулся, что чуть не напоролся на обломки скал, которые мы задели при посадке. Капитан успел поймать меня за ремень скафандра.
1: «Тише, Ген, решил без челнока до Янгеля добраться».
2: Нелепо пошутил он и отпустил ремень, как только мои ноги коснулись поверхности. Мы синхронно обернулись к челноку.
1: «Сатурн-2» тонул. В прямом смысле слова погружался в какую-то бурлящую желто-зеленую жижу. «Это что еще за хрень?» — вырвалось у меня. «Немыслимая чушь. Откуда вообще тут может быть жидкость?»
2: «Это кислота», — вдруг сказал Зайцев и указал пальцем на то место, куда погрузилась задняя часть челнока. Металл обшивки, соприкасаясь с жижей, шел пузырями, и его буквально разъедало на глазах. Я огляделся вокруг, чтобы случайно самому не вляпаться, но не заметил рядом подобной кислотной ловушки.
1: «Янгель, прием!»
2: — услышал я в шлеме голос Зайцева.
1: «Янгель, как слышите? Прием!»
2: В шлеме тишина. Мне стало нехорошо.
1: Так глупо вляпаться и умереть на каком-то вонючем астероиде.
2: Я глубоко вздохнул, но, вспомнив о том, что запас кислорода в баллонах ограничен, постарался дышать пореже. Сигнал явно не достигал Янгеля из-за помех. Зайцев разложил радиопередатчик, который был больше похож на сломанный зонт, вытянул антенну и попытался поймать радиосигнал, направив ее в ту сторону, где находился наш корабль.
3: «Слышу вас, Сатурн-2, но плохо! Постоянные помехи! Что случилось?»
2: Сквозь треск послышался голос Руссо.
1: «Челнок мы потеряли», — сказал капитан, а я посмотрел в сторону нашего транспорта.
2: Уже половина корпуса была изъедена кислотой. Нос «Сатурна-2» был беспомощно задран кверху. Он погружался в эту кислотную яму, как гордый «Титаник», быстро и неумолимо.
3: «Я успел поймать изображение с камеры Гена. Вас понял, капитан. Отправляю Ри чинить «Сатурн-1». Продержитесь там сколько сможете, мы вышлем подмогу».
2: «Добро», — просто сказал Зайцев и отключился, сложив передатчик.
1: «Раз уж мы тут, давай поищем тех, кто посылал сигнал бедствия».
2: «Это он уже мне. Может, кто-то еще есть живой?» Я кивнул, надеясь, что он разглядел в шлеме мое лицо, и мы, медленно переступая, побрели по поверхности астероида, осматривая все вокруг. А посмотреть было на что. Вокруг небесного тела, летящего сквозь пространство космоса, переливалось полукруглыми от голубого до лилового цвета линиями какое-то поле. Космическая пыль, попадая в это поле, красиво сгорала, искрясь. Я вдруг подумал, нам сильно повезло, что челнок оказался достаточно большим объектом и не сгорел, коснувшись этих лиловых лучей. Скалы щеголяли блестящими серебристыми вкраплениями, отливая сиреневым в свете необычного поля над ними. Если бы не бедственное положение, я бы мог даже восхититься этим местом. Но пока что ситуация не позволяла мне оценить эту красоту по достоинству. Сканер, встроенный в скафандр, зашкаливал, показывая большое содержание металла в породах. И это значило, что мы не сможем найти корабль, потерпевший бедствие. Большой кусок металла сложно искать среди такого же металла. Тут мне пришла в голову запоздалая мысль. Я попробую поискать сигнал на других частотах. Зайцев махнул мне рукой в толстые перчатки, мол, пробуй. Мы брели по этому негостеприимному, но прекрасному астероиду. Я крутил настройки радиосвязи, стараясь все-таки иногда смотреть под ноги, пока не уткнулся в спину впереди идущему Зайцеву. «Что там?» — спросил я и сразу же услышал в шлеме его голос. Что-то мне в его голосе совсем не понравилось. Мы опоздали. Я обошел его справа и увидел то, что видел он. Тело в скафандре, лежащее среди каменных шипов. Антропоморфное, но не человек. Я уже видел таких. Это русанец, судя по скафандру. Гибкие и тонкие жители Торуса, слишком высокие по человеческим меркам. Я подошел ближе, и сомнений не осталось. Тарусанец, вернее, тарусанка, была мертва. Около тела лежала тонкая рамка светового планшета. Я подобрал его и включил. К счастью, он все еще работал. На экране высветилось несколько иконок с надписями на тарусанском. Я взял радиопередатчик у капитана и развернул его, направив вверх. «Янгель!» — позвал я. «Мы обнаружили женщину с Торуса. К сожалению, уже мертва. Я нашел какие-то записи, они на тарусанском. Сможете расшифровать?» «В каком виде записи?» — отозвался Марк. «Тут планшет световой, популярная модель в первый год после контакта. У Ри до сих пор такой. Файлы... Файлы вроде текстовые. Как мне их тебе передать?» «Вот если бы вы не погубили челнок...» Ворчание Марка вкупе с плохим юмором означало высшую степень тревожности пилота. «Коннектор-то у тебя хоть с собой?» «В челноке был», — мрачно ответил я. Я внезапно осознал, что мы совсем беспомощны и абсолютно одиноки на этом сраном летящем камне, который сожрал наш транспорт.
4: «Да...»
2: Марк замолчал на какое-то время, и мне показалось, что он уже отключил связь.
3: «Значит, будем использовать подручные средства».
2: Бодрый голос указывал на то, что у Руссо появилась идея.
3: «Открывай файлы на планшете и показывай в камеру. Я тут зафиксирую».
2: «Хорошая мысль». Я развернул треногу передатчика и попытался установить ее на земле, чтобы освободить руки. Ножки конструкции сразу же провалились в камень, и металл пошел пузырями, растворяясь.
3: «Черт!»
2: — ругнулся я и вытащил передатчик из камня. На этом месте в земле образовались три аккуратные дырочки, заполненные желтоватой жижей. Металлические ножки успело немного разъесть. Мне показалось разумным отойти подальше от этого места и на всякий случай сунуть треногу с радиопередатчиком под мышку. Я отстегнул внешнюю толстую перчатку с руки, оставаясь в плотной, но более гибкой внутренней. Тепло она держала хуже, но зато не стесняла движений пальцев. Хорошо, что файлы на планшете были не запаролены. Я ткнул в первый из них, и на световом экране развернулся текст, набранный тарусанскими символами с красивыми завитушками. Пока я снимал текстовые файлы на камеру шлема, капитан продвинулся вглубь каменного леса, что я даже потерял его из виду. Затем он вышел с другой стороны скалистого выступа и остановился. «Она тут давно», — послышался голос Зайцева, и я обернулся. Он рассматривал что-то у скалы. Я надел перчатку, подошел к нему и увидел, на что он смотрел. Страшно представить, что пережила женщина с тех пор, как потерпела крушение на этом куске камня. Углубление в скале было обустроено как жилище. Сколько же времени она провела здесь? На полу был развернут полимерный коврик. Рядом лежало несколько запасных баллонов с кислородом. Очевидно, все пустые. Около входа стоял аварийный ящик выживальщика, как звали его летающие в одиночку астронавты. Ящик был из прочного углепластика и спокойно стоял на каменистой поверхности астероида. Мне пришла в голову любопытная мысль, которую я решил проверить. Прихватив полимерный коврик, я вышел из грота, положил его на камни и установил сверху треногу радиопередатчика. Земля не разверзлась, кислотные врата ада не раскрылись. Отлично! Вытянув антенну, я вызвал по радио Янгель.
3: Марк, прием! Как дела?
4: Сатурн-2! Ген, отозвался Марк. Я загрузил в компьютер все, что ты мне успел отправить. Начался анализ и перевод. Скинуть никуда не могу, но если хочешь, почитаю тебе вслух.
2: Да, пожалуйста. Может, там будет что-нибудь полезное. Как там дела с челноком?
4: Ри сильно матерится. Похоже, что на французском. Я слова не разбираю, но очень эмоционально звучит. Определенно что-то нецензурное.
2: Ладно, держи нас в курсе. Капитан все еще рассматривал временное пристанище бедной Тарусанки, а я решил, что негоже ей лежать там, среди холодных камней, и вернулся к телу, чтобы его перенести. Женщина была очень легкой в условиях этой силы тяжести, но представители этой расы и так имели полые кости, как у птиц. Так что я без особого труда перенес ее тело в пещеру и уложил на пол возле кислородных баллонов. Зайцев одобрительно кивнул. «Что будем делать?» — спросил я. Не получалось у меня просто ждать. Не то чтобы я не верил в наше спасение, но в то же время просто сидеть и смотреть в небо я тоже не мог. Тем более в такой гнетущей атмосфере. Предлагаю очень осторожно исследовать окрестности. Нужно все заснять и попытаться взять образцы породы и той кислоты, что погубила наш челнок, сказал капитан.
3: Отличную мысль, жаль, она не мне в голову пришла, посетовал я.
4: Тоже мне доктор называется. Где твой исследовательский дух, ксенолог?
2: Я подошел к аварийному ящику и открыл крышку. Наверняка там есть что-нибудь, куда бы я мог собрать образцы. В ящике нашлось несколько контейнеров для проб, как я и ожидал. Даже был небольшой анализатор для жидкости, но разбитый, к сожалению. Я достал из кармана на штанине складной нож, открыл его и направился к ближайшей скале, которая поблескивала в свете звезд с серебристыми вкраплениями. Камень был очень крепким, но как только я ковырнул его стальным лезвием, вдруг стал пористым, как губка, и из его отверстий выступили капельки кислоты. Нож я испортил, но мне удалось наковырять несколько кусочков, которые я положил в один из контейнеров и убрал во внешний карман скафандра.
3: «Ген!»
2: Звук голоса Марка в шлеме снова застал меня врасплох. Я вздрогнул и ругнулся на русском.
3: «Что случилось?» — спросил я. «Расшифровался первый файл. Читать?» «Читай, конечно. Думаю, нам всем будет интересно».
4: «Так, сейчас... Возможно, кто-то когда-то найдет этот дневник и узнает, что случилось. Но я не сильно надеюсь на это. Не хочется пропасть вот так, совсем без вести. Меня зовут Митаная, 143-я. Мой родной дом находится на планете Торус в созвездии Рилы. В том, что я оказалась здесь, есть доля провидения». За мое преступление должно было свершиться наказание. Я знаю, что погибну здесь, но я хочу, чтобы узнали, за что. Я предала свою расу. Так мне сказали те, от кого я в первую очередь ждала поддержки. Но я не считаю, что сделала что-то дурное. Я всего лишь полюбила. Полюбила человека с Земли. Ни с его стороны, ни с моей мы не нашли понимания, поэтому я покинула свой дом. Если нас не принимают... Мы решили жить друг для друга. Это грустная и в то же время радостная история. Я находилась в полете уже целых 2 недели, и все шло отлично, пока я не приняла этот сигнал бедствия.
3: «Слушай, а созвездие Рил не так уж близко отсюда», — заметил Марк, прервавшись. «За 2 недели она бы не добралась сюда так быстро. Вероятно, этот астероид уже после ее смерти преодолел такой большой путь сюда».
4: «Ты читай, не отвлекайся», — попросил его я. Пока я не приняла этот сигнал бедствия. Он шел с астероида, и я решила, что не дам погибнуть тому, кому бы то ни было, поэтому совершила посадку в единственно удобном для этого месте, которое я смогла отыскать среди скал.
3: Черт, перебил я Марка. Вот я тупица!
4: Что такое? Я вот что понял. Если не эта метаная подала сигнал, то кто тогда?
2: Капитан помолчал, вздохнул и произнес.
3: Черт его знает. Марк, ты читай дальше. Может, она что-то выяснила об этом месте.
2: Капитан взял синтетический шнур из ящика и обвязал себя вокруг талии. Затем бросил второй конец веревки мне, когда я подошел к убежищу Трусанки. «Завяжи покрепче», — посоветовал он. «Место тут весьма опасное». Мы с Зайцевым медленно стали продвигаться вглубь скалистого леса. Капитан с помощью тепловизора обыскивал окрестности. Я со своей стороны старался запоминать дорогу по скалам диковинных форм.
4: «Понял сейчас», — продолжил Руссо.
2: Сигнал становился все хуже, но голос пилота все еще четко был слышен через радиосвязь.
4: «Вот. Привели меня сюда добрые побуждения, а обернулось все трагедией. Этот астероид оказался жилищем Кхгалла. На Торусе так называется место обиталища демона».
3: «Ад, по-нашему», — блеснул я знаниями.
4: «Да знаю я, смотрел как-то сюжет в сети», — отмахнулся Марк и продолжил чтение. «Мой небольшой кораблик сел на относительно ровное каменистое плато, но спустя секунду он начал погружаться в почву. Я поначалу растерялась, но потом быстро надела скафандр, схватила несколько кислородных баллонов, выживальщика и выбралась из корабля на поверхность. После чего мой доблестный герой погрузился в какое-то кислотное болото. Я приходила позже на это место, там была уже твердая скалистая порода. Никакого намека на кислоту или мой бедный кораблик».
2: Марк замолчал, и я не выдержал.
4: «Ну что там дальше?» «Тут обрывается. Мне нужны фотографии остальных файлов».
2: Капитан скомандовал привал, я присел на ближайший скалистый уступ и принялся водить туда-сюда планшетом перед шлемом, пока все изображения не были скопированы на бортовой компьютер Янгеля.
4: «Я вот думаю», — внезапно сказал Зайцев, — «какое невероятное совпадение, что и трусанский корабль, и наш челнок сели в одно и то же кислотное болото. Какова вероятность?»
3: «Если честно, то одна на миллиард», — ответил я.
4: «Вот и я о том же».
2: Капитан поднял вверх указательный палец.
1: «Сдается мне, что болото это совсем не болото».
4: «Тут все вокруг реагирует на содержание металла», — кивнул я в ответ. «Кислота в самом астероиде, а металл — катализатор для реакции, как мне кажется. Я взял образцы. Если выберемся, проверю в лаборатории».
1: «Не если, а когда», —
2: поправил меня капитан и встал с уступа.
1: «Хорошо, что в нашем веке у нас большая часть приборов и оборудования сделана из углепластика».
3: «Что там с дневником, Марк?» — спросил он по радиосвязи.
4: «Уже расшифровал», — раздался голос Руссо. «Читаю. Кислород заканчивается, долго мне не протянуть. Чертов сигнал до сих пор транслируется в космос, но теперь я рада этому. Может, кто-то спасет и меня благодаря ему. Недавно я видела небольшой корабль, который пытался сесть на астероид. Наверное, метил на то же место, но промахнулся. Возможно, там кто-то выжил. Идти искать их было бы самоубийством. Я решила подать какой-нибудь сигнал, что тут есть выжившие, и разрядила в воздух две из трех батарей аварийного излучателя. Осталось ждать, но надежды мало».
3: «Так, тут следующий файл».
2: Марк немного помолчал, видимо, решил сначала просмотреть текст.
3: «Ну что дальше будем делать?» — спросил я капитана, воспользовавшись паузой. «Искать Джона? Корабль, который сел на другую сторону астероида?»
1: «Пешком не пойдем», — отмахнулся Зайцев.
2: «Если Ри подгонит второй челнок, можно облететь астероид и поискать сверху. Может, остались какие-то следы. Кто-то же еще садился. Попробуем поискать».
3: «Руссо, ну что ты там, зачитался? Есть что полезное?»
4: Тут она вспоминает дом на Торусе и пишет стих. Прощается с родственниками. Сейчас, вот тут. Пишет, что собирается искать помощь. Я решила направиться в ту сторону, где предположительно сел корабль. Ориентиром выберу большой изогнутый шип, напоминающий рогатую голову шершила. Пойду прямо на него. Надеюсь, что мне хватит кислорода, чтобы вернуться. Дальше текста нет, подытожил Руссо.
2: Бедная, сочувственно произнес я. Не думаю, что она смогла бы добраться до другой стороны астероида.
4: Она пишет, что оставалась еще одна батарея в аварийном излучателе. Нам бы он пригодился. Попробуй поискать. И надо бы, наверное, сходить туда, куда она собиралась.
2: Зайцев указал рукой на выступ, похожий на голову какой-то рогатой змеи, и поднял палец вверх. «Видимо, туда», — сказал он, и мы двинулись в путь. Капитан шел впереди на расстоянии, связывающей нас веревки. Связь с Янгелем постепенно становилась все хуже, а вскоре и совсем пропала, как только мы отошли достаточно далеко от передатчика. Рогатая змея медленно приближалась, становилось темнее, так как скалистые выступы закрывали большую часть космоса над нами, и светло-голубого сияния почти не было видно.
4: Только что Зайцев шел впереди, как вдруг исчез. И меня резко дернуло вперед. Ноги мои оторвались от поверхности, и меня понесло с огромной скоростью. Я не сразу сориентировался, поэтому потерял драгоценное время и расстояние. Все же мне удалось зацепиться за один из каменных острых уступов, и я затормозил, перекинув веревку через него. «Женя!» — позвал я капитана. «Отзовись, ты слышишь меня?»
2: В шлеме раздавался лишь треск помех.
4: Я понял, что Зайцев упал в какую-то расщелину и одновременно ощущал, что веревка натянута, значит, не оборвалась.
2: Но то, что капитан не отвечал, меня сильно беспокоило. Его могло швырнуть на камни, стекло шлема не выдержит такого удара. Я нервно сглотнул и отогнал прочь стоявшую перед глазами картину. Нужно было вытаскивать командира, как бы то ни было. Я уперся ногами в скалистый выступ и начал понемногу вытягивать веревку. Сквозь треск в наушниках раздался вздох и слабый голос.
5: «Ген, погоди, не тяни. Я что-то вижу внизу».
4: От неожиданности я чуть не выпустил веревку из рук.
6: «Командир, живой!»
5: «Ты живой, живой, не ори ты!»
2: Зайцев прочистил горло.
5: «Спусти меня немного. Тут недалеко до дна.
4: Фонарь не достает, но там что-то есть».
2: Я потихоньку начал травить веревку обратно, пока она не натянулась. Потом, держа ее обеими руками, медленно начал подходить к краю ямы, упираясь ногами в породу. На земле с ее силой тяжести я бы такой фокус не провернул, так как вес капитана был бы почти в два раза больше. Уже подойдя вплотную к обрыву, я вдруг заметил, что веревка ослабла. Одновременно с этим в шлеме я услышал удивленный присвист Зайцева.
4: «Что там?»
2: Меня просто распирало от любопытства, а молчание капитана одновременно и пугало, и заставляло нервничать.
7: «Это странно».
2: Голос Зайцева звучал озадаченно.
7: «Тут куча разных предметов. Стулья».
4: «Что? Какие стулья?»
2: Я тут что-то не понял.
7: «Предметы интерьера космического корабля. Внутренние панели, мебель, перегородки, пластик в основном и ткань. Какое-то все пережеванное, что ли. Погоди».
2: Он замолчал, я слышал лишь сопение.
4: «Ну что там, не томи!»
2: Я лег на живот и подполз к краю ямы, заглянув в провал, но ничего не смог разглядеть, кроме уходящей вниз веревки и маленького огонька от нашлемного фонаря капитана внизу.
7: Я, кажется, нашел останки героя.

0: Я скинул веревку вниз и вытащил капитана. В руке он держал мой коннектор с погибшего челнока.
1: «Наш Сатурн тоже там?» — только и смог спросить я. «Я думаю, что это мусорное ведро», — ответил капитан, отвязывая от себя веревку. «Все, что было из металла, растворилось, а это — отходы».
0: Он убрал коннектор в карман. Обратный путь мы проделали молча. Когда мы вошли в зону действия передатчика, радиомолчание прекратилось с треском и голосом Руссо, монотонно повторяющим: «Зайцев, Ген, кто-нибудь, прием!»
2: «Марк», — ответил я, — «мы в норме. Как ваши дела?»
1: «Черт, ребята, я уж последние волосы на голове выдирать начал! Нашли что-нибудь?»
2: «Хлам», — отрезал Зайцев. «Что там с челноком?»
1: «Ри говорит, что можно вылетать. Я сам поведу. В рубке останется Ри».
2: «Марк, послушай внимательно». Капитан сказал очень серьезно, даже остановился. «Садиться нельзя. Ни в коем случае. В любом месте, где ты приземлишься, погубишь челнок и лишишь нас шанса вернуться. Нужен другой план».
0: Не успел Марк отреагировать, как у меня мелькнула безумная мысль.
1: «Я как-то видел в старом фильме, как с вертолета спасали застрявших на льдине рыбаков. У Руссо в археологическом оборудовании я видел веревочную лестницу».
2: «Мысль хорошая», — осадил меня капитан. «Но челнок не вертолет, а астероид не льдина.
1: Сумасшествие!»
2: «Но возможно», — внезапно бодро произнес Зайцев. «Действуйте, раз уж нет других идей. Мы с Геном вернемся к лагерю капитана-героя. Руссо, как будешь рядом, я подам сигнал».
3: «Есть, капитан!» — весело ответил Марк и отключился.
0: А мы продолжили движение к месту, где остался наш радиопередатчик. План нашего спасения не предполагал возможности захватить тело с собой, чтобы достойно похоронить в соответствии с традициями и обычаями ее расы. Астероид станет последним пристанищем Тарусанки. Мне пришлось обыскать ее скафандр, где я нашел аварийный излучатель с последней батареей, которую я отдал капитану. Руссо каждые несколько минут отчитывался о своих действиях по радиосвязи. Они с Зайцевым вели какой-то свой четкий диалог, перебрасываясь фразами, как теннисным мячом. Я лишь вглядывался в темный космос, ровное полотно которого перебрали лишь лилово-голубые отблески окружающего астероид-поля. В какой-то момент небо прорезало яркая вспышка из излучателя, а спустя какое-то недолгое время показался Сатурн-1. Приблизившись к астероиду, он прошел сквозь лиловое сияние и замедлил ход. Сбоку челнока открылся проем, и оттуда выпала, медленно раскручиваясь, веревочная лестница. Сатурн-1 продолжал опускаться все ниже, маневрируя подвижными посадочными соплами. Веревочная лестница была достаточно длинной, но все же до нее было довольно далеко.
1: «Не достанет!» — с досадой хлопнул себя по бедру Зайцев. «Если Марк спустится еще ниже, он не удержит челнок. Нам нужно забираться выше». «Выше?» Тут же одни острые изогнутые каменные шипы.
0: Пока я в ужасе осматривался в поисках подходящего уступа, капитан уже карабкался по скале. Челнок слегка качнул, и он хвостом мазнул по ближайшему острому камню. На нем вмиг выступили желтые капли и, попав на обшивку, запузырились, разъедая ее.
1: Я еле удержался, чтобы не крикнуть: «Марк, осторожнее!»
0: Мешать пилоту своими эмоциональными выкриками — последнее, что бы я хотел сейчас сделать. Я стиснул зубы и полез за капитаном.
1: Камень, на наше счастье, был совсем не гладким. Карабкаться было нетрудно, вот только углы, под которыми росли эти шипы, были уж очень крутыми.
0: Вершины скал делились на множество отростков, подобно кристаллам, которые я в детстве выращивал в стакане на подоконнике по заданию учителя химии. Карабкаться по ним становилось все труднее. В какой-то момент я застрял, провалившись ногой между двух каменных отростков.
1: Я шевелил ногой, пытаясь вытянуть ее из плена, я все это время как будто кожей чувствовал, как уходит время, в которое Марк еще может держать на весу многотонную махину. Я уже было отчаялся, но меня вдруг что-то потянуло наверх. Зайцев тянул меня за крепление скафандра на спине. Я отчаянно задергал ногой, и она с трудом высвободилась, отломив кусок камня.
2: Челнок висел практически прямо над нами. Впереди, в нескольких метрах, болтался конец веревочной лестницы. Зайцев повернулся ко мне и произнес то, что уже крутилось в моей голове. «Надо прыгать! Тут далеко!» Все внутри меня сопротивлялось этому плану, но я все же понимал, что другого выхода нет. Геннадий! Капитан крайне редко обращался ко мне этим именем, и каждый раз это был очень весомый довод. Помни о гравитации. Твой мозг упорно подстраивает реалии любого окружения под привычные тебе. Здесь законы совсем другие. Ты легче, ты быстрее, ты допрыгнешь. Он хлопнул меня по плечу, как бы ободряя и подталкивая вперед. Ну что ж, надо прыгать, будем прыгать. Проигнорировав предательски ёкнувшее сердце, я постарался заглушить мысли о последствиях в случае неудачи. Прикинул расстояние, перенес вес на левую ногу, оттолкнулся и прыгнул вперед. Инерция понесла меня вперед, но я в то же время неумолимо падал. В тот момент я ни о чем не думал. Не было никакого. Жизнь пронеслась перед глазами. Я смотрел на веревку и тянулся к ней всем своим телом и разумом, и лишь одна мысль звенела где-то на краю сознания. Только бы не промахнуться. И я не промахнулся. Одной рукой зацепился за веревку и тут же подтянул себя к ней, перехватывая второй рукой. В шлеме раздался одобрительный возглас капитана, и я понял, что он тоже все это время молчал, не мешал, не говорил под руку. «Давай, Женя! Я поймаю тебя, если что!» — сказал я Зайцеву и, зацепившись ногами, накрутил на руку часть веревки для более прочного сцепления. Челнок потряхивал, и я боялся, что Марк не справится с управлением и наспех починенную посудину тряхнет в ненужный момент, но капитан не стал мешкать и прыгнул. Я понял по его траектории, что он летит мимо. Самое страшное, что может случиться в критической ситуации, это если тебя поглотит паника. Но мне паниковать было просто катастрофически некогда. Я дернулся вместе с лестницей в сторону летящего капитана, пытаясь своим телом раскачать висящую из челнока конструкцию. Мне удалось сократить расстояние, и я протянул Зайцеву обе руки, за которые он смог зацепиться в последний момент. Я подтянул капитана к лестнице и практически крикнул по радиосвязи: «Марк, поднимай!» Челнок аккуратно вылетел из поля астероида, и лебедка, сматывая канат, потащила нас наверх.

0: Уж насколько мне осточертел и наш корабль, и челноки, на которых мы ежедневно делали вылеты в ходе нашей трехлетней работы. Но я так рад был видеть знакомый интерьер, без шипов и кислоты. Пока я валялся у шлюза, радуясь, что все еще жив, капитан направлялся прямиком к Руссо. «Погоди отчаливать», — откидывая шлем на спину, — сказал Зайцев Марку. «Давай облетим по орбите астероид, поищем источник сигнала. Что-то же его все-таки передает». Я поднялся, подошел к членам своей команды и также отстегнул застежку шлема. Убрал его за спину и с удовольствием и с облегчением вдохнул рециркулируемый воздух челнока. Все-таки так мне гораздо спокойнее, когда нет напряженного ожидания, что воздух может скоро закончиться. Руссо послушно направил челнок на облет летящей глыбы. Астероид все-таки был очень красив, если подобное можно сказать о куске камня. Это его переливающееся поле, которое то успокаивалось, то начинало ритмично двигаться, как будто исполняло некий загадочный танец. С поверхности рисунок движений плохо угадывался, а вот с орбиты хорошо было видно, и можно было даже поймать ритм. Три коротких рывка, потом три медленных завихрения, потом...
1: «Ребята!»
0: Я аж задохнулся от пришедшего осознания.
1: «Сигнал!»
0: Я указал на поле астероида, мычал, пытаясь правильно подобрать слова, чтобы объяснить, что я понял. Наконец я выдал.
1: «Астероид сам подает сигнал! Следите за полем!»
0: Капитан все понял сразу.
2: «Молодец, Ген!» Мне надо было в первую очередь обратить на это внимание.
0: «Марк, запусти анализ поля».
1: «Есть!»
0: Коротко ответил Руссо, и его пальцы запорхали над панелью управления.
1: «Не могу классифицировать вид данного поля, но определенно в нем происходят моменты напряжения и спада, которые я могу идентифицировать как элементы кода Морзе».
2: «Удивительно! Откуда?»
0: Тут я, обалдев от собственных невероятных идей, рискнул высказать еще одно предположение.
1: «Мне кажется, что это не астероид в том смысле, в котором мы привыкли его воспринимать. Я думаю, что это... живой организм!»
0: «Живой, скажешь тоже», — усмехнулся Руссо и покачал головой. Зайцев же, напротив, внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения.
1: «Ну вот, смотрите», — воодушевился я. «Электромагнитное поле подает сигнал, заманивая корабли, спешащие на помощь терпящим бедственное положение. Корабль, состоящий большей частью из железа, садится на поверхность этого организма, и тот включает свою пищеварительную систему, кислоту».
2: «Металл, да», —
0: капитан указал на меня пальцем.
1: «Поэтому на нас кислота не действовала, потому что из состава тканей для скафандров давным-давно убрали любые соединения металла. И весь пластик оно тоже не тронуло. Помнишь яму, где мы нашли Джона?»
3: «Это было скорее место выброса отходов», — заметил я. «Так сказать, переработанное и ненужное».
4: «Это вы что, получается? В заднице огромной космической твари побывали!»
0: — заржал Марк.
2: «Лейтенант Руссо, будьте добры, поверните челнок в сторону Янгеля», — сдержанно сказал Зайцев, пресекая дальнейшие шуточки пилота. «Хорошее наблюдение, Ген. Наверное, твоя идея совсем не лишена смысла. Думаю, что нужно записать координаты этого существа и рассчитать траекторию перемещения. Я уверен, что в нашем университете очень заинтересуются подобным видом космической активности, а пока я предлагаю записать обращение и запустить в сеть, чтобы никто больше не попал в ловушку». Я кивнул и вздохнул.
1: «Подозреваю, что нашему астероиду теперь придется довольно долго голодать».
5: Ну что ж, нашу программу сегодняшнюю начинает рассказ Радия Радутного. «Зверь, который живет в тебе».

0: Это я. Впрочем, в разные времена меня и называли по-разному. Убийца, демон, бес, наваждение, ужас. Да, человеческая фантазия в этом смысле весьма развита. А ведь вся эта куча титулов совершенно мной незаслуженно. Ну, почти незаслуженно. Я не убийца. Все, чего я хотел и хочу, это жить. Жить, жить, жить, выжить при любых условиях и выбраться из любой заварухи, спасти себя, если кого-то случайно, обычно далеко не случайно, кто очутился на пути, то сам виноват. Я-то тут при чем? Я стар. Я очень стар. Связующая нить тел, в которых я жил, тянется глубоко в прошлое. Глубоко, невероятно глубоко, и теряется где-то в теплом Кембрийском море среди трилобитов и моллюсков. Мне страшно думать об этом. Страшно, потому что я не знаю, на сколько лет тянется эта нить в противоположную сторону. Я, как и все, могу умереть в любой момент. Впрочем, все мы, ныне живущие, счастливчики. Удачливые игроки в самой большой безжалостной лотерее под странным названием «Жизнь». В игре с невероятно малыми шансами. Кто скажет, сколько шансов у трилобита? Шансов выжить, выжить и произвести потомство. Думаю, немного. 5%. Но у человека, конечно, побольше. 50. В среднем 20, учитывая скорость эволюции. А у потомка трилобита то же самое. И далее, соответственно, 0,2 на 0,2 на 0,2. Уже в 10-м поколении получается 0,100 миллиардных. 1024 миллиардных. 6 нулей перед жалкой скромной единичкой. Уже в 10-м поколении шансов практически нет. Мы все мертвы, мы все никогда не рождались и не существовали, потому что для нас умножать надо не на 10, а на сотни тысяч, миллионы раз. Мы все мертвы. Однако факт налицо, мы живы и, в общем-то, процветаем, не считая отдельных моментов. Что-то неладно с нашей статистикой. Мы выжили. Выжили те, кто хотел выжить. Выжили те, кто не задумывался ползти или плыть, выйти на сушу или углубиться в ил, взлететь или зарыться под землю. Выжили те, кто сделал это. И среди них я. За одного битого, как говорится, меня били 3 миллиона лет, и я жив. Трудно придумать что-нибудь новое после 3 миллионов лет непрерывных попыток, правда? И в случае самой серьезной заварухи я смогу вспомнить практически все свои прошлые жизни, подобрать ситуацию и повторить то, что сделал мой предок 100 000 000 000 лет назад, или просто передать ему руль и выжить. Я не убийца. Я выживатель. За мной погоня. 3 здоровенных серых пса с торчащими из черепушек антеннами, 3 собачника-оператора, взвод солдат и пара очаровательных птичек с 3 пулеметами на турелях. Как ни странно, первыми меня догнали солдаты. Одна очередь проревела над головой, другая вздыбила землю под ногами, в мозгу вспыхнула огненными буквами «Заваруха!» И все остановилось. «Что скажешь, сержант?» «Ничего, я в такой ситуации не был». «А ты снайпер?» «Я тем более». «Капитан?» «Что-что, сваливать надо?» «Весьма ценный совет». «Охотник?»
1: «Притворись убитым».
0: «Окей». 2 ублюдка в пятнистых комбинезонах нагло выруливают из кустов. Рожи чуть не лопаются от самодовольства. Еще бы, 2 очередями завалили. «Эй, драчун, повеселимся?» Первому носком в живот, второму в колено, а пока первый оседает, выхватить автомат и по затылку прикладом. Драчун понятия не имеет, что существует оружие, из которого можно стрелять много раз подряд. А так ничего, хороший парень. Эй, альпинисты есть? Невзрачный хилый парнишка, впрочем, призрак, конечно, и кости его уже давно превратились в пыль, овладевает моими глазами, крутит головой, хмыкает и уходит, бросив напоследок что-то обидно насмешливое о куриной слепоте и ближайшем блуне. Точно! Прямо за ним узкая промоина, по которой можно забраться без крючьев и вообще без особых усилий. Кто-то мелкий и пакостный на миг выскакивает из глубин мозга и исчезает, дико хохочет. «Да, отличная идея!» А вот и подходящий камень. Двое преследователей размазаны по стенам промоины, один катится по склону, еще двое дико матерятся внизу, а валун, который я слегка подтолкнул, как раз вкатывает в землю еще одного.
2: А где же десятый? Черт!
0: Стоим лицом к лицу на скале, автоматы смотрят друг другу в ствол, и выхода нет, потому что спустить курки успеем оба. Ему достаточно просто подождать, пока подойдут собачники или спикирует птичка, а лицо его расплывается в слегка дебильной ухмылке. И тогда дед, крепкий старик со странным тяжелым взглядом, берет мое тело в свои руки и ласково так, почти нежно бормочет –

0: тебя за спиной мягкая трава. Приляг.
1: За спиной у него пропасть. Сотни лет назад деда сожгли на костре за колдовство. И правильно сделали. С большим трудом мне удалось выжить его из сознания. А вот и собачки. Что такое автомат, они знают. Знают. Не знают только, что магазин пуст, как не знал этот солдатик. Козел. Приехали. Среди шеренги моих прямых предков здоровенный мохнатый обезьян двухметрового роста. Сильный, ловкий, правда, весьма тупой. Но в данном случае это не важно. Мой мозг, наверное, кажется ему баллистическим компьютером. Еще бы. 100% попадание. 2 камня из 2. 2 черепа из 3. Собачьих, конечно. А ведь когда он родился, собак еще не было. Третий пес с диким ревом влетает из пригорка, и пасть его светит красным жаром, как томный, и я не знаю, что делать. Черт возьми, парень, не путайся под ногами. Смотри, пес думает, что главное оружие человека — руки. Одна отвлекает, другая хватает и душит. Понял? Обмани его. Несколько удивленный пес пролетает в 10 сантиметрах над моей головой, щелкает зубами, а поскольку аэродинамика его оставляет желать лучшего, приземляется мордой и не просто так, а прямо в щебень. Скулит. Больно, понимаю. Правильно, а теперь по хребту его. Перебил? Окей, теперь попрыгай, сломай ребра, и все в порядке. Как там Аляска?
2: Аляска выжжена бомбами и напалмом много лет назад, и старый укротитель ездовых псов уходит весьма огорченно. А я жив. Собачники — это не враги, это так. Тем более обидно от кого-то из них получить пулю чуть выше колена. Пустяки, кость не задета, а через минуту все трое мертвы и разбросаны по камням в живописных позах.
0: Птички. Вот это уже серьезно. Одному из предков пришлось как-то уворачиваться от трасс мессершмитта, другой гонял вьетконговцев на иракезе. Но мессер не мог зависать неподвижно, а иракез не имел баллистического инфракрасного прицела и шлема целеуказателя. Я падаю. Я лечу вниз, в самую бездну, и мимо стремительно проносятся лица, перепуганные, умоляющие, скандирующие. Выжить! Выжить! Выжить! Лица все больше напоминают морды, растут челюсти, появляется шерсть, а мозгов становится все меньше и меньше. Я не уловил момента, когда шерсть стала чешуей. Ее шелест заполнил сознание, и я ушел. Помню, словно в тумане, как полз между камней, оставляя на них клочья одежды и кожи, вжимался в землю, бросался в пропасть, когда сверху падала огромная крылатая тень с железным клювом. Смутно помню, как сильно мешали странные суставчатые отростки, растущие из плеч. Птички ушли. Я их обманул. Я жив! Это новое тело несколько непривычно, но зато какой мозг! Невероятно, как легко определить расстояние, скорость, силу прыжка. Жаль, нет ядовитых зубов. Но все остальное... Змей, уходи!
2: Давит со всех сторон, и снова, как 100 миллионов лет назад, наваливается тьма. Тьма и холод, я знаю, это смерть, но я хочу жить, жить, жить!
0: Змей мертв. Убит. Я не смог его вытеснить.
2: Надеюсь, мне не придется больше забираться так далеко в прошлое. Можно сойти с ума от жуткой, нестерпимой тоски и боли. А ведь он меня спас. Прости, змей. А теперь можно спокойно и не спеша разобраться, как я здесь оказался и в честь чего за мной снарядили такую банду.
0: Боже мой, руки! Мои руки, пальцы вдвое длиннее нормальных. Я мутант? Лысый череп, мелкие ровные зубы, необычайно гибкий позвоночник. Неужели мутант? Нет! Да нет же, нет! Вопит что-то или кто-то, тщательно спрятанное в подкорке. Это не мутации, это нормальные эволюционные изменения. Все нормально.
2: Эволюционные изменения? Значит...
0: Ну да, все правильно, ты мертв. Ты вошел в несколько легенд и умер примерно 1000 лет назад.
1: Для современного человека ты монстр, чудовище, дикое, опасное и непредсказуемое. А для тебя сегодняшние люди слабаки, слюнтяи телом и духом. Когда мне пришлось туго, я тебя позвал, а теперь...
0: Он был неправ, этот мой дальний потомок. Он не должен был говорить мне об этом. Ведь я выживатель.

сегодня немного юмора. Наш с вами соотечественник Юрий Буркин, многим известный по рассказу «Бабочка и Василиск», сегодня порадует нас своим рассказом со странным названием «Как у кафе».

0: тут он берет в руки череп, смотрит на него и говорит. О, застонал, отбросив перо Шекспир, вскочил и заходил по комнате. Говорит. Он остановился возле входной двери и, раскачиваясь пару раз, не сильно ударился головой о косяк. Говорит, тоскливо протянул он вслух. Что? Тук-тук-тук, постучали молоточком в дверь. Кто бы это мог быть в столь поздний час? Однако Вильям Шекспир не отличался особой осторожностью, ведь скорее это мог быть какой-нибудь друг-актер с бутылочкой вина, нежели неизвестный враг. Даже не спрашивая, кто там, он отодвинул засов. На пороге стоял юноша в странной одежде, явственно выдающий его нездешнее происхождение. «Добрый вечер, сударь!» – кивнул ему хозяин. «Вы ищете Вильяма Шекспира, сочинителя, или же вы ошиблись дверью?» «Нет, нет!» – откликнулся тот с чудовищным акцентом. «Я есть очень нужен Шекспир!» – и добавил. «Именно вас!» «И зачем же, смею поинтересоваться, вам понадобился скромный постановщик представлений для публичного театра?» – осведомился Шекспир, отступая, чтобы пропустить странного незнакомца внутрь. Теперь, при свете трех горящих свечей, он смог внимательнее разглядеть своего посетителя. Тот был молод, лет 22-23, не более, и тщедушен телом. На носу его красовалось диковинное приспособление для улучшения зрения – очки, о которых драматург доселе знал лишь понаслышке, а одежда гостя была нелепа до комизма. В руках он держал нечто, напоминавшее мешочек из странного, очень тонкого и блестящего, как шелк, материала. В целом же незнакомец не производил впечатления человека умного или хотя бы богатого, а труппа ждет рукопись. Шекспир нахмурился. «Не примите за неучтивость, однако я вряд ли смогу посвятить вам много времени», — начал он. «Много не хотеть», — перебил его незнакомец. «Мало, очень мало хотеть времени вас». «Ну и?» — спросил Шекспир, не сдержав улыбки. «Чем же могу быть вам полезен?» «Что ви писать?» – спросил незнакомец, указывая на листы бумаги на столе. «А вам, сударь, какое дело?» Шекспир встал так, чтобы заслонить стол. «Не агент ли вы соперников Глобуса? Или вы шпион этого подонка Роберта Грина, который насмехается надо мной в памфлетах, пользуясь благорасположением знати?» «Нет, я хотеть помочь!» Юноша в очках приложил свободную руку к груди, широко улыбнулся и покивал. «Я есть! Я мочь!»
1: «Вряд ли найдется на свете некто, способный помочь мне», — горько усмехнулся Шекспир. «Впрочем, если вы настаиваете, я могу рассказать вам о своей теперешней работе, тем более, что в ней нет секрета, и идею не украсть, ведь она не моя. К тому же я зашел в тупик и вряд ли смогу продолжать. Не знаю, зачем вам это нужно, но извольте. Может, в процессе разговора придет спасительная мысль, хотя вряд ли. Присядьте, кстати».
0: Хозяин указал странному гостю на низенькую кушетку, а сам уселся напротив на обитый потертым синим бархатом стул.
1: «Итак, за основу пьесы для театра, поищиком которого я являюсь, я взял историю, рассказанную датчанином Саксом Грамматиком и пересказанную этой бездарью Томасом Кидом, пьесе о датском принце, симулировавшем сумасшествие. Гамлет», — кивнул устроившийся на кушетке незнакомец в очках. Кричал Шекспир, вскакивая со стула. «Выходит, вы видели ту скверную поделку, где призрак короля кричит и стенает, взывая о месте так жалобно, словно торговка устрицами, которая чувствует, что ее товар приходит в негодность?»
0: Незнакомец невразумительно пожал плечами. Скорее всего, он не сумел перевести для себя этот стремительный поток слов. Но

0: мозга и не ждал от него ответа. Он продолжил, расхаживая по комнате. «Пьеса бездарна! Но мне показалось, что в основе ее лежит история, которую я, но заметьте, только я могу превратить в шедевр. Это тем интереснее, что таким образом мы утерли бы нос нашим конкурентам. Мы показали бы, что и голуби, и жабы делаются из одного материала. Важно лишь, кто создатель, бог или дьявол. Хотя пример неудачен. Жаба тоже божья тварь. Я взялся за дело, и шло оно с отменным успехом, но вот застопорилось. Стоп!» Ударил он ладонью по стене. «Застопорилось до такой степени, что я уже отчаялся закончить эту пьесу. Как? Как распутать этот противоречивый клубок? Я мочь помочь?» Вновь подал голос юноши, глянув зачем-то на металлический браслет на своем запястье. Шекспир остановился и багровее резко повернулся к нему. «Как вы можете мне помочь, осел? Вы этакий!» — вскричал он. «Может быть, вы дадите мне денег, чтобы я расплатился со своими кредиторами? Тогда мне пьеса, это ни к чему». «Где вы, стоп? Какое место в пьесе?» — спросил очкарик, не обращая ни малейшего внимания на его гнев. «Что ж, извольте. Я остановился на том, что Гамлет сидит на краю могилы и держит в руках череп. Ну, что вам это дало? Давайте, помогайте!» — воскликнул поэт с горькой иронией. Очкарик полез в свой мешок, выудил оттуда какой-то томик, полистал его, нашел место и сказал: «Бедный Йорик». Шекспир насторожился. «Откуда вам известно это имя?» Очкарик, водя пальцем по книжной странице, продолжал: «Гамлет и Горацио говорят о том, что все умирать, все превращаться в пыль, в грязь». «Постойте, постойте!» Шекспир метнулся к столу. «Пыль и грязь, из которой потом строит хижину бедняк. Державный Цезарь, обращенный в плен, пошел, быть может, на обмазку стен. Гениально!» Очкарик, переждав этот пассаж, продолжал: «Мертвую Офелию класть в землю. Священник говорит, что молитву читать нельзя, можно только цветы класть. Ее брат Лаэрт сказать: опускайте, пусть на могиле растут цветы синие». Шекспир, скрипя пером, забормотал: «Пусть на этой непорочной плоти взрастут фиалки. Гениально! Лаэрт говорить проклятье». Шекспир забормотал: «Да поразят проклятую главу того, кто у тебя злодейски отнял высокий разум». Лаэрт прыгать в могилу, туда же и Гамлет. «Они дерутся!» — вскричал Шекспир. «Их разнимают!» Король говорит Лаэрту, что не стоит связываться с безумным. «Да-да!» — подтвердил очкарик. Потом Гамлет говорит другу Горацио про письмо, которое он красть, а другое класть, чтобы по слогам «Гильденстерн и Розенкранц убивать». Потом приходит придворный Озрик и сказать о том, что Лаэрт хотеть драться с Гамлетом. «Спорт! Состязание!» «Но рапира будет отравлена», — догадался Шекспир. «Да». «Гамлет предчувствует беду?» «Да», — кивнул очкарик и, перелистнув несколько страниц, продолжил, вглядываясь в напечатанное. «И вино отравленное тоже на столе. Король хотеть дать вино Гамлету, но его выпивает королева Гертруда».
1: «А Гамлет и Лаэрт в процессе битвы меняются рапирами. И когда они уже оба поранили друг друга, Лаэрт признается Гамлету: предательский снаряд в твоей руке наточен и отравлен. Они умрут оба.

Лаэрт и Гамлет просить друг друга прощения, уткнувшись в книгу бубнил очкарик. Да, у Берды Джей Хеминджей это получится, так что зал будет рыдать, пока потоком слез скамьи не снесет в Темзу. Все умирают. Тут прибывает посол Фортинбрас, и он-то становится датским королем. Шекспир порывисто повернулся к столу и принялся торопливо писать, но тут же вынужден был остановиться. Проклятье! Сломалось перо. Вот запасное. «Отстой, тихо», — сказал очкарик сам себе на неизвестном Шекспиру языке. «Кровавый триллер. Классика называется». Черкнув еще несколько строк, Шекспир вскочил из-за стола и обернулся к своему загадочному гостю. «Милостивый государь, вы спасли пьесу, вы спасли театр Глобуса, вы спасли меня. Кто вы? Что это за книга? Что вы хотите от меня взамен?» Очкарик поспешно захлопнул томик и сунул его в свой мешочек. «Я хотеть вот что. Что вы никогда не писать про Мавра Отелло и его жену Дездемону». «Я знаю эту глупейшую новеллу итальянца Джеральдо Чинтио», — покивал Шекспир. «Ну, никогда не собирался делать из нее пьесу. Это все, что вы хотите от меня?» «И еще одно. Вы никогда не писать про короля Лира». «Идет», — вздохнул драматург. «Хотя, честно говоря, эта кельтская сага всегда притягивала меня». «Нет, нет, не писать», — просительно протянул очкарик, отрицательно качая головой и морщась. «Не нравится мне это», — начал было Шекспир, но тут же шлепнул себя ладонью по коленке. «Ну, хорошо. Ведь вы как-никак спасли меня, тем более есть один сюжет. Я прочел его в истории Шотландии, входящей в хроники Голиншеда. Пожалуй, окончательно оформив Гамлета, я возьмусь именно за него. Сюжет о некой кровожадной леди Макбет». Очкарик болезненно сморщился. «Вы против этой пьесы тоже?» — вскричал Шекспир с легким раздражением в голосе. «Хотел бы я знать, зачем вам это нужно?» «Окей», — успокаивающе махнул рукой очкарик. «Писать. Леди Макбет. Пускай. Хорошо». Он достал из своего пакета тетрадку, небольшую палочку, видно заменявшую ему перо, и продолжил. «Но про Мавра Отелло не писать. Это так?» «Я дал слово», — гордо поднял голову поэт. «Прекрасно», — кивнул очкарик, что-то черкнул в тетрадке. «И про короля Лира». «Да-да», — отозвался Шекспир. «Хотя мне это и не нравится, но обещаю, клянусь». Очкарик что-то вновь черкнул, сунул тетрадь и стело в мешочек, затем поднялся. «До свидания». «Ну нет», — вскричал Шекспир, — «вы должны объясниться, сударь». Протянул его загадочный гость, вновь посмотрел на свой браслет, сокрушенно помотал головой, а затем спросил. «Дорогой писатель, где я мог бы...» «Как это по-английски-то?» «Вода...» Он сделал неприличный жест рукой. «А, пойдемте, я провожу вас», — кивнул Шекспир. «Это за пределами жилища, но потом мы вернемся сюда, и вы мне все расскажете». Он проводил гостя в туалет, находившийся во дворе дома парикмахера, у которого драматург снимал комнату. По пути он успел спросить: «Из каких земель вы прибыли в Британию?» «Россия», — отозвался гость. «Россия?» — вскричал Шекспир. «Усыпанные снегом степи, белые медведи. Этот край будоражит мое воображение. Вы должны мне рассказать о нем». «Вы великий», — закрывая за собой дверь, сказал гость Шекспиру. Тот, нервно теребя бороденку, остался ждать. Прошло минут 5. Минут 10. Шекспир приложил ухо к двери. Тишина. Он прижал ухо плотнее. Ничего. Драматург легонько потянул дверь на себя. Она была не заперта и свободно отворилась. Туалет был

0: место и оставшийся путь проделал пешком. «Ну?» – спросил я, переступая порог знакомого сарая. «И к чему эта гнилая конспирация?» «Ты зайди, зайди», – потянул меня за рукав Боб. «Присядь». Он выставил вперед руку с дистанционным пультом от старого японского телевизора, дверь за моей спиной поползла на место и щелчком захлопнулась. «Боб Борис Олегович Борисов, наш студийный кулибин, мастер на все свои золотые руки, может из чего угодно сделать нечто совсем другое, причем, как правило, из чего-то ненужного и бесполезного, нечто нужное и полезное». «Не подделают?» — кивнул я на пульт. «Ключ-то?» «Нет, бесполезно», — покачал он головой. «Нужен частотный код знать, а я его один знаю». Необходимость такого человека в штате студии много раз подтверждалась практикой. Но какого черта он среди ночи поднял меня с постели и заставил переться в свой сарай-мастерскую? Лично я понятия не имею. Присели. Я огляделся. Да, как будто и не было последних лет пяти. Да какой там пяти? Этот гигантский сарай служил мастерской еще бобовскому отцу, а возможно и деду. Это я в последний раз был тут лет пять назад, а не меняется в нем ничего значительно дольше. «Короче», — сказал Боб, — «я встрял». «В смысле?» — я нервно постучал пальцами по обшарпанному верстаку, возле которого мы уселись. «В смысле, допрыгался?» «Слушай, хватит тянуть резину. Выкладывай, наконец, что стряслось?» «Значит так», — начал Боб. «Ты никогда не задумывался над тем, что мир вокруг нас можно сравнить с компьютерным монитором, а Бога с процессором?» «Да. Если ты вытащил меня из постели для того, чтобы познакомить с этим поэтическим образом...» «Подожди, подожди, это еще не поэтический образ, это довольно близкая аналогия. Все причинно-следственные связи в процессоре, а на мониторе только отображение. Вот я и подумал. Хоть этот компьютер и работает в автономном режиме саморазвития, можно ведь, наверное, как-то на него влиять извне». «На Бога?» «Ну да. Молиться можно», — сказал я, чувствуя, что меня все-таки втягивают в идиотскую дискуссию. «Факт. Хорошо мыслишь. Голосовое воздействие. Хоть нет никакой гарантии, что все будет как надо. А мне нужно, чтобы было жесткое влияние. Так что я немного покумекал и сделал приставку». «К чему?» «К процессору. Тут ничего толком не вышло. Возможности очень ограничены. Единственное, что получилось, это когда я на мониторе...» «В смысле, в реальном мире?» «Не понял». «Так у тебя ведь реальный мир, монитор Бога». «Брось», — махнул рукой Боб, — «забудь, это я фигурально выразился. А сейчас я про настоящий монитор говорю, про монитор моего компьютера». «Ну?» «Так вот, можно на мониторе моего компьютера выбрать любую точку пространства и времени, щелкнуть, и ты там». Я поднялся. «Знаешь что, Боб, если тебе захотелось среди ночи кому-то попудрить мозги, выбери, пожалуйста, кого-нибудь другого». Я шагнул к двери. «Ну подожди, ну пожалуйста!» – вскричал он. Я обернулся и увидел, что он готов расплакаться. Это было так на него не похоже, что я опустился обратно на табуретку. «Давай, только ближе к делу». «Да куда уж ближе!» – потряс головой Боб, словно отгоняя от себя наваждение. Затем полез в тумбочку верстака и достал оттуда початую бутылку водки. «Крандец нашей реальности!» «Да что ты натворил-то? Ответь наконец!» «Да не я это натворил!» – вздохнул Боб. «Как у Кафка». Софья Андреевна заглянула в кабинет. «Левушка, к тебе посетитель». «Свет мой», — не оборачиваясь, отозвался Лев Николаевич. «Ты ведь знаешь, когда я работаю, я никого не принимаю». Демонстративно скомкав почти полностью исписанный лист, он кинул его в корзину возле стола.
1: «Если б не было на то необходимости, я бы тебя не беспокоила», — твердо сказала Софья Андреевна и упрямо вошла в кабинет.
0: «В чем же эта необходимость?» — нахмурился Лев Николаевич, снял мозолистые босые ноги с низенькой скамейки и, поднявшись из-за стола, повернулся к ней. «Кто же такой к нам прибыл? Папа Римский или сам Господь Бог?» Граф сунул большие пальцы узловатых мужицких рук за пояс и качнулся с носков на пятки. Внезапно, протиснувшись между косяком и хозяйкой, в комнату проскользнул щуплый юноша в очочках. Типичный тургеневский нигилист.
1: «Вы уж меня простите, Лев Николаевич, но дело у меня очень важное», — сообщил он с порога. «Чем быстрее мы его обсудим, тем лучше будет».
0: «Кто таков?» — рявкнул Толстой.
1: Кто я, собственно, никто, а вот вы...
0: А коль никто, так и пошел вон!
1: Ощетинившись, вставший дыбом бородой, Толстой шагнул к визитеру. «Анну Каренину пишите?» – быстро спросил очкарик, надеясь этим вопросом обескуражить глупу. Но не тут-то было.
0: «А тебе, прохвост, какое дело?» – все так же угрожающе спросил матерый человечище и топнула паркета роговевшей пяткой.
1: Но вдруг глаза его вспыхнули нехорошим огнем.
0: «И откуда знаешь про нее? Никто ведь еще не знает!»
1: «Зря пишете!» – продолжал незваный гость, чуть отступив. «Ну, кинется она под поезд, и всякий читатель спросит, зачем читать про нее? Что за фигу нам граф подсунул? Только авторитет себе испортите!»
0: У Софьи Андреевны брови поползли на лоб. Толстой, отшатнувшись обратно к столу, сгреб с него пресс-папье и с размаху запустил им в посетителя. Однако тот ловко увернулся, и увесистая штуковина влетела в застекленную дверцу старого книжного шкафа. Взвизгнув под аккомпанемент звона бьющегося стекла, Софья Андреевна метнулась прочь из кабинета. «Спокойно». Гость уронил свою странную котомку и вытянул руки ладонями вперед на манер психиатров из штатовских триллеров. «Лев Николаевич, вы находитесь среди любящих вас людей. Вы – зеркало русской революции. Все под контролем. А я, пожалуй, пойду». Он проворно метнулся к двери вслед за хозяйкой, но граф с неожиданной прытью преодолел пару разделявших их шагов и ухватил очкарика за воротник.
2: «Врешь!» – гаркнул он. «Теперь уж никуда!»
1: Он отшвырнул юношу в сторону, запер дверь и сунул ключ в широкий карман своей холщовой кофты.
0: «А теперь говори, кем подослан?»
1: Брови графа нависли так, что глаз не стало видно совсем.
3: «Никем!» — замотал головой перепуганный юноша. «Честное слово!»
0: «Нечто бесовское видится мне в этом лице», — ткнув указательным пальцем в гостях, сказал граф тихо, словно бы самому себе. «Такие вот и в царя стреляют». А затем повысил голос.
2: «Что в мешке?»
3: «Книги!» — протянул очкарик и всхлипнул.
0: «Книги, говоришь?» Толстой потрогал котомку босой ногой. «И то правда, книги. Ладно, книжный человек не столь опасный. Вся сила у него в чтении уходит. Да не хнычь ты!» — осадил он гостя покровительственно. «Зла не сделаю. Давай-ка садись, в ногах правды нет».
1: Лев Николаевич указал незваному пришельцу на табурет.
0: «Садись».
1: Тот, опасливо поглядывая на графа, наклонился, протянул руку и поднял пакет. Затем, прижав его руками к животу, уселся на предложенное хозяином место.
0: «Итак», — сказал Толстой, повернув кресло, уселся с очкариком лицом к лицу.
1: Брови графа приподнялись, и голубые глазки сверлами вонзились в незваного гостя.
0: «Отставим распрю. Чем пожаловал?»
1: Юноша глянул на часы, и на лице его мелькнула надежда, что не укрылась и от графского взгляда.
3: «Я, знаете ли, хотел вам сказать, Лев Николаевич, что очень ценю ваше творчество. «Войну и мир» читал и перечитывал, а «Встреча Балконского с дубом» — вообще моя любимая сцена. Ваши религиозные эстетические воззрения...
0: «Ты мне зубы-то не заговаривай», — осадил его Толстой. «Кто такой? Откуда взялся? Ну-ка, дай свои книги, посмотрим, что за глупости ты читаешь».
1: Граф потянулся, вы

0: Я из будущего.
1: Он снова взглянул на часы. Ровно через 20... Нет, через 22 минуты я исчезну. Так что не теряйте времени, граф. Спрашивайте, а когда исчезну, убедите, что я не врал.
2: Ладно, кивнул Толстой. Мужики говорят, все минится, одна правда останется. Если ты из 21 века сюда прибыл, то почему ко мне? Что обо мне знаешь? Вы великий русский писатель, я вас в университете изучаю. Вот в этой как раз книге указал пришелец на том в руках графа. Все про вас написано, дайте-ка. Он бесцеремонно выхватил том из рук графа, торопливо полистал и прочел. Лев Николаевич Толстой, граф, русский писатель, родился в деревне Ясная Поляна 9 сентября 1828 года по старому стилю, умер на станции Остапова, Рязана, Уральской железной дороги 10 ноября 1910 года.
1: Отчего умер? Глухо прервал его граф.
2: Сейчас.
1: Диковинный посетитель снова полистал книгу. Вот.
2: Последние годы жизни Толстой провел в Ясной Поляне в непрестанных душевных страданиях, в атмосфере интриг и раздоров между толстовцами с одной стороны и Софьей Андреевной Толстой с другой.

0: История русской литературы. Конец 19-го, начало 20 века. Вас в нашем времени почитают за величайшего русского писателя. Да что там русского, мирового! Юноша, приходя в себя, хитро глянул на графа. Но лучше бы вы после войны и мира уже не писали ничего.
1: Почему это?
0: А вот. Он поискал глазами, нашел и прочел. Книга «Война и мир» стала уникальным явлением в русской и мировой литературе, сочетающим глубину и сокровенность.
1: Это я и без тебя знаю, перебил Толстой. Что там дальше-то? Что про Каренина?
0: Сейчас. Духом скорбного раздумья, безрадостного взгляда на современность веет от романа Анна Каренина. Здесь сузились эпические горизонты, меньше той простоты и ясности душевных движений, что были свойственны героям войны и мира. Так. И вот еще. Анна Каренина – остропроблемное произведение, насыщенное приметами времени вплоть до газетной злобы дня, подобно написанным в ту же пору романам Тургенева и Достоевского.
1: Сузились, значит.
0: Докатился, мрачно сказал Толстой. С Достоевским сравнили.
1: Был бы его Мышкин здоров, чистота его трогала бы нас, но чтобы написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости.

Мелко для меня-то. Вот-вот, подтвердил очкарик. Ладно. Что там еще пишут? Что за книги были у меня еще? Так. В 80-е годы Толстой заметно охладевает в художественной работе и даже осуждает как барскую забаву свои прежние романы и повести. Он увлекся простым физическим трудом. Пашет, шьет себе сапоги. Молодец, оживился граф. Всегда мечтал в глубине души. Да, вот только непоследовательный вы, перебил его юноша. В 99-м у вас опять вышел роман. «Воскресенье». Хороший. Да ничего, конечно. Вы же, Лев Николаевич, все-таки мастер. Я, правда, не читал, кино только видел. Конец там какой-то дурацкий. А герой кто? Проститутка Маслова, по-моему, и какой-то барин. Омерзительно. Гадко. И как книжонку сию грязную публика встретила. Восторженно, небось, как все низкое. Давайте посмотрим. Так вот. Резкая критика церковных обрядов в воскресенье была одной из причин отлучения Толстого Святейшим Синодом от православной церкви. Отлучение? Неужто так? Написано, значит, точно. Если уж честно говорить, нам с Богом всегда было тесно, как двум медведям в одной берлоге. Но отлучение...

0: Путин, как у Кафка. Продолжение и окончание.
1: «Я вам про что и говорю», — проникновенно сказал пришелец. «Не надо вам все это писать. Один в России великий писатель, и тот вкурился. Про проституток пишет, о церкви отлучен. Кому это надо? Какой вы пример народу подаете? Написали «Войну и мир», да и хватит. Хорошая книжка, я читал, честное слово, в 8 классе. Там все, что надо есть. И национальный характер, и национальные идеи, и национальный оптимизм. Да все, не опошляйтесь». Пошите землю, шейте сапоги. Может, тогда и не будет у вас этих неприятностей в 910-м. Ну, и не побежите вы из дома, не замерзнете на станции.
2: Может, мне и Соньку бросить, пока не поздно. Заговорчески склонился граф к собеседнику.
3: Ну, это вы уж сами решаете, Лев Николаевич. Тут я вам не советчик.
2: Может, мне с духоборами в Америку махнуть, наклонился граф к собеседнику.
3: Лев Николаевич, увольте. Не мне это решать.
2: Да я не тебя, Шейму, спрашиваю, выпрямился граф. Я так, сам с собой.
3: А ты-то уже, я так понимаю, скоро к себе в будущее вернешься. Давеча пришли ко мне двое мужиков. Один говорит, вот пришли незваные, а другой вторит, Бог даст, уйдем недраны.
2: Толстой по-детски захихикал, но тут же осадил себя и продолжил.
3: Уж не серчай на меня, что негостеприимно принял.
2: «Да ладно, чего там?» – засмущался пришелец. «Все нормально. Вы мне главное скажите, не будете Анну Каренину писать?»
3: «Да ни за что. Все, хватит. Отписался».
1: «А в воскресенье?»
3: «Еще чего не хватало. Церковь

пике славы и не унизился до ее эксплуатации. От удовольствия граф прищурился. «Обязательно скажу», — подтвердил пришелец. Толстой вздрогнул. Похоже, он и забыл о его присутствии. «Сколько тебе тут осталось?» — спросил. Гость глянул на часы. «Одна минута». «Ну и как там, в будущем?» «Нормально, жить можно». «А Россия как?» «Да так себе». «Худо», — покачал головой Толстой. «А в Бога-то веруют?» «По-всякому. Вот дядька у меня, например». Раздался легкий хлопок, и пришелец исчез. Внезапный ветер смахнул со стола бумажные листы и закружил их по комнате. «Вот значит как». Граф кряхтя поднялся, отпер дверь и крикнул. «Софья!» «Слушаю, Левушка», — появилась та на пороге и настороженно заглянула в комнату. «А где ж твой гость странный?» Неопределенно махнул рукой граф. «Вот что, свет мой, будь так добра, собери весь этот мусор». Он указал на разбросанные по полу исписанные страницы. «Собери и сожги, только сама. Не хочу, чтобы прислуга знала. А после готовься к выезду. Едем сегодня в город.

0: одно время племянник Боба, студент филологического факультета, денно и ночно торчал в студии Russian Star Soul. Даже, помнится, по текстам наших песен писал курсовую. И вот как-то Петручо, Петр Васькин, наш идейный генератор, заявил, что в отечественном роке сегодня нет такого мистического и мрачного, а главное, концептуального альбома, каким был Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. И именно мы, RSS, можем дать его слушателю. «Вы только представьте, — говорил он вдохновенно, — слушатель перестает быть слушателем, он становится соучастником, сотворцом».
1: «Кукавки!» —
0: восхищенно заметил племянник Боба. Косившись на него, Петручо продолжил. «Мы должны придумать новый мир, странный, неожиданный мир, и каждый выберет себе роль в этом мире. И все песни будут посвящены тем или иным взаимоотношениям этих персонажей, будут их иллюстрацией, выражением переживаний».
1: «Как у Кавки», — снова повторил племянник.
0: «Да какой такой к собакам, как у Кавки!» — взорвался Петручо. С перепугу студент втянул голову в плечи.
2: «Я говорю, как у Кавки», — старательно разделяя слова, пояснил он. «Как у писателя Кавки».
0: Мы долго хохотали по этому поводу и с тех пор прозвали бедолагу «как у Кавки».
1: «Так что же он натворил?» — спросил я Боба, опрокинув рюмку и занюхав рукавом.
0: «Неделю назад он попросился сюда, в сарай, в сессии готовиться. Мол, тишина тут, им там горы книг читать надо». Я и пустил, второй ключ для него смастерил.
1: Я же не знал, что он во всем разберется. Вообще не думал, что полезет, он же гуманитарий.
0: В чем разберется? Куда полезет? Снова начал я злиться. Приставку мою куда же еще? Сегодня подхожу к сараю, вижу, он изнутри закрыт. Значит, там змееныш. Отпер ключом, зашел. Приставка включена, а как у Кавки нет. Голос Боба стал замогильным. Тут я сразу все и понял. Так... Лично я, в отличие от Боба, так и не понял, в чем трагизм ситуации, на что дело худо осознал. 3 года назад, например, он, чтобы похвастаться перед своими одногруппниками, скачал себе черновую версию готовящегося к выпуску 3-го альбома RSS. Представьте наше разочарование, когда наши недоделанные песни зазвучали по всем каналам радио, а мы при этом гроша от этого не получили. От неминуемой гибели его спасло лишь то, что именно этот сырой альбом и принес нам настоящую славу. 2 предыдущих лишь локальную известность. Кто знает, доведи мы альбом до ума, стал бы он столь популярным. И мы его простили. И уговорили Боба остаться с нами, а то ведь он чувствовал себя настолько виноватым, что собирался покинуть группу. «Объясни, что ты по этому поводу думаешь, и хватит уже темнить», — просил я Боба. «Я что темнил?» — обиделся тот. «Чего тут непонятного?»
1: «Мне ничего не понятно. Где как у Кавка?»
0: «В прошлом».
1: «То есть?»
0: Боб встал, прошел в угол сарая и заглянул в монитор своей машины по сети, соединенной с нашим студийным нейрокомпьютером. «Раз, два, три», — стал он тыкать по экрану пальцем. «Тут последовательно 6 дат и мест установлено. Прыгает из эпохи в эпоху, из страны в страну, каждый по часу. Если, конечно, все нормально получилось».
1: «А зачем?»
0: «Я откуда знаю? В том-то и дело, я и боюсь, как бы он там дров не наломал. Сам-то я ее даже испробовать побоялся, мало ли что может случиться. Кстати, последняя дата — 1875-й, Россия, Тульская область, Щукинский район, Ясная Поляна. Что-то знакомое. Ведь название что-нибудь говорит?»
1: «Толстой», — без напряга вспомнил я.
0: И тут наш разговор прервался. Хорошо, что Боб уже отошел от компьютера, потому что как у Кавка материализовался прямо в том месте, где тот только что стоял.
1: «Попался, змееныш!» — вскричал Боб, дернувшись к нему.
0: «Дядя, дядя, дядя!» — завопил тот и юркнул мимо Боба в сторону выхода.
1: «Я вам сейчас все объясню!»
0: Но тут уже я, вскочив со стула, закрыл с собой двери, как у Кавка в растерянности замер между нами.
1: «Что ты мне объяснишь?» — громыхнул Боб, медленно и грозно шагая в его сторону. «Где ты был? Что ты там делал?»
0: «Я знакомился с писателями», — пробормотал как у Кавка, пятясь от Боба и спиной приближаясь ко мне.
1: «Чтобы лучше подготовиться к экзаменам».
0: «Ты видел Толстого?» — продолжал наступать Боб.
1: «Конечно, только что. Вот так, как вас. Классный старикан. Мы с ним отлично пообщались».
0: «Что у тебя в пакете?»
1: «Ничего особенного».
0: «Дай сюда», — потребовал я, поскольку как у Кавка как раз приблизился ко мне на расстоянии вытянутой руки.
2: Он затравленно обернулся и послушно отдал мне пакет.
1: «Возьми у него и ключ», — скомандовал Боб.
2: «Вот он», — вручил мне, как у Кавки, перемотанный изолентой пульт от видеомагнитофона.
1: «Сядь», — приказал ему Боб.
2: Я вытряхнул содержимое пакета на верстак. Несколько книг и тетрадка. Учебник истории и литературы, том Шекспира, том Чехова, том какого-то Данте.
1: «Это еще кто?» — спросил я, как у Кавку.
2: «Был такой итальянец», — неохотно

казни. Глобальная книжица. Странно, что я о ней не слышал. Листавший, как у Кавкину, тетрадку Боб поднял голову и, глядя на меня сумасшедшими глазами, спросил: «А ты когда-нибудь слышал про пьесу Чехова «Чайка»?» «Нет», — помотал я головой. «Не было у него такой пьесы, а Чехова я всего читал. Да и пошловато как-то, «Чайка», как наколка у матроса на груди». «Дядя Ваня». «Не-а». «А роман Толстого «Анна Каренина» тебе знаком?» — спросил Боб, и голос его становился все страшнее. Я только снова помотал головой. Боб перелистнул еще страничку. «Томас Манн», «Иосиф и его братья», «Будденброки», «Доктор Фаустус». Вычеркнуто все. «Не знаю такого писателя», — откликнулся я. «Так», — протянул Боб, а затем рявкнул на Кокукавку так, что у меня зазвенело в ушах. «Говори!» — и сунул ему под нос здоровенный волосатый кулак.

0: это сделал, каков механизм, я не знаю. Потому что Боб отправил меня домой, точнее выставил вон. А сам остался с кокукавкой тет-а-тет разбираться по-семейному. Еще по дороге домой, греясь в такси, я вдруг вспомнил фразу «Оставь надежду всяк сюда входящий». И вспомнил, где это было написано. Сейчас это можно было бы написать на дверях бобовского сарая. Отчетливо вспомнил я и Чайку, и дядю Ваню. Вспомнил, что Анна Каренина бросилась под поезд. Вспомнил и Томаса Манна. Лучше бы его как у Кафка не возвращал. И мы не говорили с Бобом об этом случае целую неделю. Но вот сегодня он снова позвонил мне. Рожа на стереоэкране мрачнее тучи. Змеёныш там из сессии завалил, сообщил он. Неясно было, то ли с сожалением, то ли наоборот с удовлетворением. Очень жаль, откликнулся я, хотя на самом деле подумал злорадно и по делам ему. Ни хрена не жаль, возразил Боб моим словам, соглашаясь в то же время с мыслями, словно их слышал. Зашел ко мне, сказал, что завалил, помялся и ушел. И тетрадку свою как будто бы случайно оставил. Или правда случайно, знать бы это. И что, спросил я, предчувствуя неладное. Я ее полистал, тетрадку эту. А в конце на последней странице список какой-то, столбик. То ли я его не заметил в прошлый раз, то ли его тогда не было. «Не томи, читай», — взмолился я, ощущая на спине легкий холодок. «Ну, слушай», — Боб вздохнул. «Читаю. Гомер. Месть циклопа. Шекспир. Гамлет жив. Гамлет возвращается». «Бред какой-то», — воскликнул я. «Ты никогда не слышал об этих произведениях?» — оторвался от тетрадки Боб и тяжело на меня посмотрел. «Я тоже. Кстати, все они зачеркнуты». «Да это он просто мстит. Просто воду мутит, чтобы мы помучились». «Возможно», — кивнул Боб. «Ладно, слушай дальше. Шекспир. Дездемона. Ответный удар».
1: «Он издевается над нами. Не могли они такое писать?»
0: «Ты уверен?» «Дальше Чехов. Сливовый сад». «Что ты хочешь сказать?» — снова перебил я. «Что надо его опять отправить в прошлое, чтобы он заставил их писать весь этот бред собачий?» «Я это как раз у тебя хотел спросить». «Ну почему у меня?» «Ну, ты хоть и ритм-басист, а самый из нас начитанный». «Это не повод. Уволь. Я не хочу брать на себя такую ответственность». «Струсил», — покачал головой Боб с обидной жалостью в голосе. «Ты машину времени разобрал свою?» — спросил я с надеждой. «Шаманить можно», — заверил Боб. «Слушай, а с какой стати эти названия у него отдельно записаны?» — внезапно сообразил я и ухватился за эту мысль, как за соломинку. «Этот столбик сверху озаглавлен «Факультатив», — отобрал у меня соломинку Боб. «Дальше слушай. Чехов. Четыре брата». «Он говорил, шесть авторов!» — пришла мне в голову очередная спасительная мысль. «Шесть и выходит», — остудил меня Боб. «Вот последний. Лев Толстой. Понедельник и вторник. Все». Боб захлопнул тетрадь. «Что делать будем?» Боб испытующе смотрел на меня. «Знаешь что?» —

Афония колдунья долго втягивала в себя воздух. Сидя со скрещенными ногами и выпрямленной спиной внутри своего колдовского круга, она не разжимала глаза, держа руки на бедрах ладонями вверх. В блюдечке из черной яшмы горел ладан. За исключением этого алого огонька в святилище царила темнота. Горький травяной дух наполнил ее легкие и позволил духовному взору покинуть телесный плен. У нее была типичная внешность уроженки древней Лады. Серьезность, одновременно безмятежность, полные губы, глубоко посаженные глаза, круглый подбородок. Светлые волосы были уложены на древний манер, что тоже подчеркивало ее классический облик. Потусторонний вид всегда производил впечатление на клиентов. Именно так полагалось выглядеть колдунье, хотя отвечать этим требованиям удавалось немногим из них. Если она и извлекла какой-то урок из своего нищего детства, то заключался он в необходимости уметь потрафить денежным заказчикам. На протяжении минуты она выдыхала через рот холодный воздух. Он тотчас же превращался в клубящееся белое облачко, не желающее рассеиваться. Через некоторое время в сверкающем тумане замаячили фигуры, и послышался отдаленный гул трудноразличимых голосов. Афония открыла свои гиацинтово-синие глаза и изрекла слово. Туман моментально рассеялся. Голоса зазвучали отчетливее. Она взирала на двоих мужчин, одного постарше, другого помоложе, находившихся в комнате на другом конце города. Они расположились на лежанках из сандалового дерева, инкрустированных слоновой костью и обтянутых парчой, и потягивали густое темное вино хефту из изысканных прозрачных бокалов с золотыми узорами. Слуги убрали со столика, разделявшего их остатки еды, принесли сладкое и молча удалились. Малагирос самостоятельно наполнил бокалы. Афония автоматически подсчитала затраты. Вино было дороже самих кубков. Слухи подтверждали гостеприимство Малагироса. Она не исключала также, что он просто не имеет понятия, сколько все это стоит. Ей еще не приходилось видеть своего соперника, и сейчас она изучала его с некоторым разочарованием. Она представляла его мелким, щуплым, с редеющими волосами и с носом на пол лица. Этому лицу полагалось быть изрытым оспой и нести печать вины за рождение отца его обладателя в рабстве. В действительности он был хорош собой, примерно одного с ней возраста, лет 25, с грубоватой физиономией и хитрыми карими глазками. Он был худощав и невысок, зато сложен как атлет. Темные волосы ложились на плечи изящными напомаженными волнами, на элегантные тоги из шелка горели жемчуга. Афония нахмурилась и велела себе одуматься. Ярость начинала застилать глаза. Магия ясновидения

0: видение требовало четкости мысли и таяло, как лед от жара страстей. «Рабское отродье», — подумала она. Это было не ругательством, а чистой правдой. Какой-то недостойный субъект нежился в роскоши, в то время как она, дочь благородного семейства, затмевающего древностью сам город, была вынуждена зарабатывать на хлеб в поте лица. Она еще раз произнесла слово, и волшебная сфера снова обрела кристальную ясность. «Я неизменно ценю твое общество», — изрек Малагирос, учтиво кланяясь своему старшему собеседнику. «Однако ты говорил, что располагаешь сведениями, которыми желал бы со мной поделиться. Не стесняйся. Можешь начать, когда зачтешь нужным». Бертрос со значением взглянул на молодого хозяина дома и поставил свой кубок с вином на порфировый столик. Пригладив седую бороду и откашлившись, он неуверенно огляделся. «Не беспокойся», — с улыбкой подбодрил его Малагирос. «Уверяю тебя, моя соперница не способна побороть чары, защищающие приватность моего жилища». Бертрос открыл было рот, но снова закрыл и насупленно уставился на свои руки, сложенные на животе. Хозяин дома сочувственно склонил голову на бок. «Мне известно о вашей с ней дружбе. Если ты сомневаешься, то сделай мне такую любезность, ничего не говори». Он искоса посмотрел на собеседника. «Ты ведь не принес мне послание от нее самой?» «Нет». Бертрос насупился еще сильнее. «Просто мне не дает покоя мысль, что у вас больше сходства, чем различий. Держу пари, что, повстречавшись, вы понравились бы друг другу. У вас немало общего». «Что общего может быть у меня с девчонкой из трущоб, вбившей себе в голову не весь что?» — презрительно спросил Малагирос. «Начать с того, что вы оба занимаетесь похищением редких магических предметов. Правда, ты делаешь это из озорства, а она ради барыша. И, кстати, почему это она вбила себе в голову не весь что? Я тебя не понимаю». «Я ее видел. Вполне миловидно, только прическу носит, как статуя, народившаяся из морской пены. Наверное, занимается в жизни не тем, чем ей следовало бы». Малагирос усмехнулся. Бертрос отвел взгляд. «Итак, он не знает, что я его подслушиваю», — пробормотала Афония, понимая, что ее слышит только Бертрос.
1: «Нет, но я до сих пор ничего ему не сказал», — ответил ей Бертрос вслух. «Я ждал, пока ты к нам присоединишься». Он обернулся к пораженному Малагирусу. «Это не визит, а совещание. Благодаря волшебному амулету, который я захватил с собой», — он показал на предмет, висевший у него на шее под туникой, — «Афония слышит наш с тобой разговор».
0: Глаза Малагироса расширились от негодования. Он спустил ноги на пол и сел прямо. Бертросу пришлось повелительно вытянуть руку, чтобы предупредить приступ его гнева и пустить в ход все свое умение, чтобы охладить пыл молодого собеседника.
1: «Это соперничество огорчает ваших друзей и весь город. Достаточно было упомянуть что-то одно. Тот, кто потерпит поражение в этом прискорбном противостоянии, должен будет покинуть город, что само по себе печально. Однако оба вы погибнете, если покуситесь на глаза. Может быть, побеседуете и покончите с враждой?»
0: «Нет».
2: «Нет».
0: Оба «нет» были произнесены с остальной решимостью. Бертрос вздохнул.
1: «В таком случае позвольте поделиться с вами имеющимися у нас сведениями о потайном храме и культе Ногры».
0: «Я ценю твое содействие», — тихо молвил Малагирос. «Пока что мне известно одно. Храм не может находиться в одном из летучих дворцов, ибо для ритуалов последователям культа нужна земная твердь».
2: «И это все?»
0: «Его можно пожалеть», — усмехнулась Афония. «Что касается благодарности за содействие, то она искренна. Он всегда в нем нуждается». Бертрос чуть улыбнулся и с нажимом произнес:
1: «Нисколько не сомневаюсь, вы оба рано или поздно сами догадались бы о том, что мы намерены сейчас вам сообщить. Причем, судя по прошлому опыту, это произошло бы у вас почти одновременно».
0: Малагирос скорчил гримасу. То же самое сделала Афония за много миль от него.
1: «Неподалеку от императорского дворца расположен небольшой дворец из черного мрамора».
0: «Неплохо», — заметила Афония.
1: свое время он служил резиденцией послу Эстерхазии. Дворец по-прежнему принадлежит ему, однако сейчас его снимает некий состоятельный торговец из старого города. Печально качая головой, Бертрус извлек из кармана туники карты и записи. «Я бы предпочел, чтобы вы покусились на какой-нибудь менее неприятный культ. Может быть, мы смогли бы устроить для вас соревнование, в котором вам, по крайней мере, не пришлось бы рисковать жизнью».
2: «Вроде вытягивания соломинок?» Малагирос усмехнулся и пожал плечами. «А вдруг я намерен кое-что доказать?» «Все дело в полном отсутствии у него способностей мага», — фыркнула Афония. «Или в принадлежности к мужскому полу. Мужчины всегда пытаются что-то доказывать».
1: «Оба вы больны одной болезнью, высокомерием», — не выдержал Бертрас. «Вас ждет столкновение с дурными людьми, но гордыня, заставляющая вас делать глупости, не меньшее зло».
2: «Я уверен в своих возможностях», — серьезно ответствовал Малагирос. «И я».
1: «Тогда дерзайте, молодые». Бертрас разочарованно покачал головой. «Главное, возвращайтесь живыми».
0: Афония внимательно изучила дворец Марка Лициния Севера. Как дворец он был невелик, однако все равно представлял собой внушительную постройку. Его особенностью было открытое пространство между внешней границей владения и внешней стеной главного сооружения. Она сочла эту традицией, соблюдавшейся в старом городе. Главное сооружение в два этажа было полностью сложено из черного мрамора и выглядело одновременно изящно и сумрачно. От него исходил некий запах, не в буквальном, а в переносном смысле, как от старого оцаревшего подвала. Через каждые 10 шагов здесь стояли волшебные светящиеся камни, озарявшие стены дворца. Территория вокруг была неухожена и покрыта зарослями кустов и невысоких деревьев. Это стало для Афонии неожиданностью. Обычно обитатели старого города проявляли яростную приверженность к порядку и принуждали к покорности даже саму природу. Стараясь не покидать тень, отбрасываемую деревом, Афония вскарабкалась на стену. Она постаралась превратиться в невидимку. Черная одежда, темный платок поверх светлых волос, надвинутый низко на лоб и скрывающий половину вымазанного сажей лица. Она аккуратно ставила ноги в мягких сапожках между ржавыми гвоздями и осколками стекла, торчавшими из стены. Афония свято верила в свою колдовскую неуязвимость, однако не могла избавиться от врожденного пессимизма. Появившись на свет с необыкновенными способностями, она как будто не должна была прибегать к грубой маскировке вроде черной одежды. С другой стороны, она, потомок древнего рода, зарабатывала на прожитье воровством, что тоже шло вразрез всяким правилам. Что поделать? Никто добровольно не расстается с редкостными талисманами, как и с деньгами. Закрыв ладонями глаза, она шепотом произнесла заклинание. Во второй раз она повторила его, зажав уши, в третий заткнув нос. Открыв глаза, она воочию увидела чары, оберегающие безобидный вроде бы дом и окружающую его территорию. Здесь царствовала мерзость. Сверхъестественное чутье предупреждало Афонию об опасной близости зеленого тумана с запахом гниющего мяса. До слуха доносились крики и стоны, от которых дыбом вставали волосы. Внезапно ветерок, которого она не смогла уловить, пронес мимо безглазые привидения в облике молодого человека. От страха у нее перехватило дыхание. Она читала о подобном колдовстве, но никогда не сталкивалась с ним наяву. Здесь она узрела сочетание двух видов колдовства. Для противодействия каждому требовалась кровавая жертва. Ни один маг в городе не осмелился бы на такое жертвоприношение. Какое-то время она прижималась к стене. Страх принуждал ее мечтать о жизни в доме, унаследованном от родителей, о покупке оливковой рощи, о преподавании в академии, даже об изучении философии. Потом она вспомнила голос Малагироса. Он посмел непочтительно отозваться о ее прическе и намекнуть, что она ошибочно выбрала профессию. Афония вынула из ножен на бедре потемневший магический нож и уколола палец. Капля крови упала на лист оторванной от ветки. Она поводила руками над листом, бормоча загадочные заклинания, а потом дуновением отправила его вниз. Лист запорхал, как бабочка, выписывая сложные фигуры и вспыхивая на лету.
1: Туман глаз

0: его тела смешивался с запахами рыбы, жира и пролитого вина.
1: «Это цена моей жизни», —
0: сказал он с сильным чужеземным акцентом. Волосы у него были цвета выленившей пеньки, лицо плоское и курносое. Настоящий варвар.
1: «Так ли уж дорога твоя жизнь?
0: И хороший ли хозяин Марк Лициний?» Малагирос сильно в этом сомневался. Огромные штрафы, которые платил обитатель замка за гибель своих рабов, говорили сами за себя. Город таким образом собирал деньги, необходимые для изгнания зловредных призраков. Бледно-голубые глазки раба вспыхнули, и он сплюнул на покрытый соломой пол. Судя по состоянию соломы, многие здесь вели себя так же.
1: «Это мой подарок Лицинию!»
0: Раб снова оглянулся.
1: «Вот как мы поступим!»
0: Малагирос усмехнулся. В мешочке, переданном им рабу, позвякивали серебряные монеты. Отдав вору свой амулет, раб удалился, не произнеся больше ни слова. За ним последовала закутанная женщина с ребенком на руках. Любой мог получить убежище в храме, если внес залог в размере суммы, которую уплатил за него хозяин. Цена покупки была известна, ибо учитывалась при уплате налогов. Так город сохранял лицо, а рабы – надежду на освобождение. На планах Бертраса красовался обыкновенный замок, представляющий собой четыре постройки вокруг двух центральных дворов. Однако на планах отсутствовал вход в подвал, который, тем не менее, существовал.
2: «Дворец построен на месте прежнего сооружения», — объяснил Бертрас. «Прежний владелец славился своими винными подвалами. Они, судя по всему, были громадными, больше, чем сам дом. По глубине они не уступают высоте теперешнего дома».
0: Малагирос не сомневался, что вход в подвал располагается в одной из комнат в фасадной части дома. Это должна была быть комната, которой часто пользуется хозяин и куда никому нельзя войти без стука. Например, кабинет. Он тоже облачился во все черное. Длинные волосы связал бечевкой в пучок, на поясе застегнул широкий кожаный ремень с крючками и кармашками. Вытряхнув на ладонь содержимое одного из кармашков, он посыпал себе веки, нос и уши, после чего произнес слова заклинания. Зачем самому обладать талантом, если его сущность продается за деньги? Открыв глаза, он увидел ту же мерзость, которая открылась Афонии, и удивленно замигал. Он полагал, что культ Ногры объединяет обыкновенных богатых дегенератов, усмотревших в экзотической религии свежее оправдание для своей разнузданности. «Ошибка», — подумал он. «Кем бы они ни были, любительством здесь не пахнет». Окно было узким и находилось в тени, отбрасываемой разросшимся кустом, заслонившим светильник. Афония положила свои длинные худые пальцы на ставни и закрыла глаза. Спустя несколько секунд она почувствовала дрожь, свидетельствовавшую о могучих чарах, охраняющих сам дом изнутри. Еще через несколько мгновений она почуяла тяжелый маслянистый запах зла. Внутри дома засело нечто зловещее. Однако пока она не могла понять, что именно. К счастью, до него было еще далеко. Прежде следовало открыть окно. Она сжала кулаки и сделала несколько движений, словно обматывая руки щупальцами. После этого она произнесла слово. Как и многие другие, оно почему-то состояло только из одних согласных. Ставни раздвинулись. Афония сморщилась. Ее посетило ощущение, что все тело покрылось сальной пленкой. Она осторожно перешагнула через низкий подоконник. Ее взору предстала небольшая гостиная, обставленная кушетками на изогнутых ножках и разноцветными скульптурами. «Дешевка», — подумала она, ибо унаследовала от предков умение разбираться в произведениях искусства. Приятное исключение представлял собой гибрид кошки и человека в полный рост в сияющем шлеме с изогнутой саблей. Экзотический вид экспоната заставил ее приблизиться и с содроганием удостовериться, что это не скульптура, а чучело. Стены были разрисованы сатирами, гоняющимися среди цветов за нимфами. Одно из этих изображений пришлось ей особенно не по душе.
3: Через секунду сатир

нем пошевелился. Это был очень мускулистый сатир, и нимфа, которую он успел поймать, не выражала большой радости по этому поводу. Решив, что действие заговора, обезвредившего здешнюю нечисть, продлится недолго, Афония шагнула к двери. Дверь тоже оказалась под охраной. Это было именно то, что Афония почувствовала еще перед окном. Более сложное колдовство, нежели охрана самого окна. Интересно. Если маг, напустивший такие чары, хотел задержать нечто в пределах этой комнаты, то она готова была разделить его чувства. Ей очень не хотелось стать объектом погони. За ее спиной раздалось негромкое рычание. Оглянувшись, Афония увидела, что тот самый сатир с фрески смотрит теперь прямо на нее. У него был облик демона. Заросшая шерстью морда, разинутая пасть с острыми зубами. Горящие красные глаза еще не успели заметить незнакомку, о чем говорила несфокусированность взгляда. Зато раздувавшиеся ноздри свидетельствовали о том, что обоняние твари опережало зрение. Раздался новый утробный звук, будто в предвкушении поживы. Афония стала расколдовывать охранные чары, чтобы, вырвавшись из гостиной, запечатать дверь словом. Она услышала, как рука демона отделяется от стены. С таким же звуком ползет по сухим листьям змея. Однако заговор уже поддавался ей. Она выпустила свои чувства в помещение за дверью, чтобы разобраться, что ждет ее там, новое колдовство или люди. Но тут у нее встали дыбом волосы, и она почувствовала, что спина нуждается в защите. Она осмелилась оглянуться. Одно копыто демона уже опустилось на пол. Мерзкая лапа тянулась к Афонии. В ноздри женщине ударил запах грязного хорька. «Там никого нет», — заверила она себя, распахнула дверь, проскочила в нее и захлопнула за собой. Едва она успела произнести слово, как что-то врезалось в дверь изнутри. Столкновение сопровождалось грохотом, запахом озона и жалобным стоном. Оглянувшись, Афония удостоверилась, что не ошиблась. Здесь действительно не было ни души. Она наморщила лоб. Надежные источники утверждали, что Марк Лициний содержит многочисленную вооруженную стражу. Где же она? Малагирос выбрал ярко освещенное окно на фасаде. Никому не придет в голову проникать в дом в таком месте. Следовательно, здесь его не ждала бдительная охрана. К тому же легче обвести вокруг пальца охранников, чем незримые чары. У последних нет привычки засыпать. К тому же они не выпили 3 бодии вина, доставленные сюда по ошибке 3 часами раньше. Опыт подсказывал Малагиросу, что наемники не устоят перед выпивкой, занимаясь таким скучным делом, как несение караула. Они, конечно, проверят, чтобы в вине не оказалось яда и снотворного, однако крепкое вино неплохо действует и само по себе. Люди, состоящие на службе у колдунов, обычно упускают такие вещи из виду. Окно наверняка охранялось. Ходили слухи, что стража дворца состоит из 3 десятка человек. Однако Малагирос несколько часов подряд наблюдал за происходящим с крыши соседней виллы и не заметил признаков жизни. Только прибегнув к специальному средству, он увидел чары, охраняющие дворец, и содрогнулся. «Люди, должно быть, находятся внутри», — подумал он. «Я бы на их месте не высовывался». Он уже чувствовал сильное беспокойство и опасался, как бы вся затея не потерпела крах. Взяв себя в руки, он вынул из кармашка на поясе склянку и снял с нее крышку. Намочив палец в масле, обвел контуры окна, потом написал в воздухе несколько символов. Когда был дописан последний знак, его покинул страх и предчувствие обреченности. Он довольно ухмыльнулся. Чего только не купишь за звонкую монету. Просунув лезвие кинжала между ставнями, он приподнял задвижку и без колебаний проник в тускло освещенное помещение. Это была просторная приемная, строго обставленная в стиле старого города, без украшений и удобств, свойственных императорскому периоду. Из приемной можно было попасть в коридор, где спал раб, определенно попробовавший доставленного по ошибке вина. Рядом с ним лежал опорожненный кувшин, на мозаичном полу красовалась густая красная лужица. Вино Хефту непобедимо! Малагирос медленно закрыл ставни и опустил щеколду, после чего некоторое время стоял в темноте, приглядываясь. Раб похрапывал и чмокал во сне губами. Малагирос увидел еще одну дверь, ведущую дальше в дом. Он медленно двинулся туда, ставя мягкие подошвы строго одну за другой. С
Следующая комната оказалась парадной столовой, полной кушеток и низких столов, со стенами, украшенными изображениями застреленной дичи и рыбин. Кое-какой свет проникал сюда через стеклянный потолок. Была видна галерея, идущая по второму этажу. В столовой царил порядок. Кушетки были расставлены вдоль стен, однако сохранялся слабый винный запах, как видно от пролитого вина, пропитавшего мраморные полы. «Кабинет должен примыкать к столовой», — решил Малагирос. «Так хозяину проще развлекать клиентов». Однако дверь в следующую комнату оказалась запертой. Судя по ощущению, она тоже охранялась заговором. «Вот и отлично». Малагирос опять вооружился баночкой с маслом и нарисовал на двери символы, которые должны были рассеять колдовство и позволить ему войти. В следующей комнате горел огонек. Видимо, на случай, если хозяину потребуется воспользоваться кабинетом среди ночи. В неверном свете Малагирос увидел помещение размером 15 на 20 шагов. Стены были увешаны полками с инкрустациями из слоновой кости, заваленными свитками. Ближе к столу лежали свежепереплетенные рукописи. Стол был так велик, что рядом с ним стояло несколько стульев. На самом столе не было свободного места от папирусов, пергаментов и нескольких тяжелых пресс-папье. На одном из пресс-папье красовался изумруд с кулак величиной, с резьбой в восточном стиле, изображающий дракона, совокупляющегося с шестирукой обезьяной. Малагирос едва поборол искушение присвоить эту вещицу. Стена позади стола была украшена мозаикой, изображающей злобного морского зверя, поедавшего корабль и одновременно душившего многочисленными щупальцами команду. Все шесть глаз зверя горели, как раскаленные уголья. Малагирос улыбнулся. «Эврика!» Он зажег еще одну лампу и начал искать рычаг, с помощью которого открывалась потайная дверца, каковую, без всякого сомнения, представляла собой мозаичная панель. Афония пересекла слабо освещенный вестибюль, проникла в одну из комнат напротив гостиной и затворила за собой дверь. Из глубокого кармана штанов она извлекла короткую черную волшебную палочку с серебристыми письменами. Палочка была подвешена на шнурке. Она поговорила с палочкой на языке, которому научил ее перед смертью отец, пользуясь все более редкими просветлениями сознания. Она всегда испытывала неодолимую тягу чихнуть. Палочка трижды дернулась, а потом приподнялась, грозя сорваться со шнурка, словно собака с поводка. Двигаясь в указываемом палочкой направлении, Афония выскользнула из комнаты и беззвучно двинулась по коридору. Палочка вела ее по коридорам, пока не ударилась о стену из того же черного мрамора, из которого были сложены внешние стены дома, в том месте, где было вырезано нечто вроде кальмара. Убрав палочку, Афония встала у стены, подняла обе руки и принялась вычерчивать в воздухе символы. Постепенно глаза кальмара загорелись оранжевым светом. Тогда Афония надавила на них пальцами. Стена разверзлась. В провале показались каменные ступеньки, ведущие в темноту.

0: Малагирос спустился по лестнице и огляделся. Он стоял на полу из темной плитки, напоминавшей блеском водную пленку. Лампа, с которой он явился сюда, оказалась лишней. Вдоль всего прохода через равные промежутки были выставлены волшебные светильники. Малагирос счел это освещение лишним. Все стены оказались испещрены неприятными мозаиками на сюжеты культа Ногры. Доминирующим цветом был красный. Задув лампу, он поставил ее в темный угол под лестницей, после чего упер руки в бока, раздумывая, в какую сторону направиться. При этом он руководствовался тем, где бы сам предпочел разместить потайной храм зловещего божества. Только не под столовой, мало ли что взбредет в голову божеству. Ну и не слишком далеко, чтобы его не обидеть. Он мысленно наложил план, продемонстрированный Бертрасом, на то, что увидел сам, и отправился в сторону от жилых помещений. Наконец коридор уперся в стену. В этом месте можно было свернуть направо или налево. Малагирос избрал левый поворот, полагая, что последователи демонических культов обычно наделены воображением. Для того, чтобы посвятить себя такому безумному занятию, надо обладать развитым чувством абсурда. Коридор закончился дверным проемом, поперек которого были натянуты ожерелья из фаланг человеческих пальцев в оправах из червленого золота. Проем был окружен сплошной резьбой на непристойные темы. «Непонятно, почему никто не снял этого до меня», — думал он мысленно, грызя ногти. Аккуратно приподняв зловещее ожерелье кончиком ножа, он напряг зрение. Перед ним лежал зал с каменными стенами и блестящим полом из черного мрамора. Посреди базальтового алтаря горел синий-белый огонь, имевший, несомненно, магическое назначение. Над алтарем возвышалась грубо вырезанная статуя с множеством рук и красными фасеточными глазами, отражавшими пламя. «Ногра», — подумал Малагирос. У него учащенно забилось сердце, во рту пересохло, на лбу выступил пот. Никакой охраны, ни человеческой, ни волшебной заметно не было. Он отважно вошел в пустующий храм, позволив опуститься занавесу в двери за его спиной. Он немедленно понял свою ошибку, но было уже поздно. Зал завертелся вокруг него, и он оказался с противоположной стороны дверного проема. Он шагнул было обратно, но дверь заколебалась и пропала. Малагирос посмотрел влево и увидел тот же проем, только в другой стене. Так он ходил взад-вперед долгими часами. Смятение начинало овладевать им. Только расположение идола Ногры оставалось неизменным. Во всяком случае, так казалось Малагиросу. Но он еще не потерял самообладание, чтобы направиться прямиком к нему. Он попробовал зажмуриться и продвигаться вперед короткими шажками. Когда он открыл глаза, оказалось, что он едва ли не упирается руками в алтарь. Он испуганно отпрыгнул назад. Теперь Малагирос попытался дойти до стены напротив двери, казавшейся самой близкой. Однако не смог до нее добраться. Он пробовал бежать, идти задом наперед, сосредоточиться на чем-нибудь другом, лежать на спине и отталкиваться ногами не помогало ничего. Дважды он едва не дотрагивался до алтаря, но так и не достигал намеченной цели. Чем больше времени он проводил в храме, тем больше затуманивался его рассудок. «Зачем я здесь?» – спросил он себя, напряженно хмурясь. «Я понапрасну трачу время». Чтобы не отвлекаться на Ногру, он отвел взгляд, зажмурился и закрыл лицо ладонями. Кольца на пальцах впились в кожу лица. «Он пришел украсть глаза!» Его бросило в холодный пот. Теперь он был околдован, и колдовство проникало через его глаза. Он терпеть не мог состояние околдованности. Всю сознательную жизнь он оставлял в дураках волшебников, полагавшихся на силу своей магии. Сейчас ему был нанесен удар ниже пояса. Нечестный прием. «Обмануто зрение», — размышлял он. «Я вижу не то, что есть на самом деле». Он вытащил из кармашка на поясе баночку с веществом, позволяющим преодолевать колдовство и прозревать, забыв, что уже пользовался им. Движение руки, заветное слово. Зал бешено завертелся. Малагирос рухнул на четвереньки и разразился безудержной рвотой. Через некоторое время он повалился на бок, судорожно ловя ртом воздух. Убрав рукавом магический порошок с век, он прикрыл глаза рукой, надеясь, что уймется головокружение. В конце концов, полностью лишившись сил, он погрузился в сон. Афония всматривалась в темноту, куда уходила лестница, словно читала какое-то послание. Ее старания не пропали даром. Перед взором женщины поплыли разноцветные узоры. Значит, ни охраны, ни стражников-демонов, вообще никакого волшебства. Она нахмурилась. Такого попросту не могло быть. Дом кишел магией. Как же получилось, что лестница, ведущая в святая святых, осталась без всякого присмотра? По телу Афонии бегали мурашки, однако разум оставался холодным. Она готова была поверить, что ступеньки ведут всего лишь в винный погреб. Не исключалось также, что божество, по разумению уверовавших в него, обладает способностью само постоять за себя. С другой стороны, она не замахивалась на то, чтобы подражать мыслительному процессу религиозных фанатиков. Она всего лишь скромная колдунья, пытающаяся добыть себе на пропитание в мире жестокой конкуренции. Ладно, если на чистоту, то она старается ни в чем себе не отказывать, собирая сочные плоды в тесной толпе себе подобных. Пьянство и азартные игры были почетным аристократическим времяпрепровождением. К сожалению, ее предки предавались обоим порокам с саморазрушительной энергией. Афония стала спускаться. Уже на пятой ступеньке из-под ее подошвы вывалился камень, и она в испуге замерла, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. В следующую секунду позади нее со скрежетом закрылась черная мраморная дверь, оставив женщину в кромешной тьме. Она стояла не шевелясь и напрягала слух, пока в игру не включилось колдовское чутье. Никакой магии в ловушке, подстерегавшей ее на ступеньке, не было. Просто противовес и цепочка. Ловушка срабатывала, если по лестнице спускался непосвященный. Очень грубо. Впрочем, чего еще ожидать от пришельца с запада Марка Лициния? Он и ему подобные невежественные деревенщина, даром что основатели империи. Город существовал задолго до того, как сюда была перенесена имперская столица. Она поднялась к двери и попыталась снова ее открыть. Но дверь не поддавалась ни магии, ни силе. Афония всего лишь отбила себе ногу. Видимо, возможность открыть ее с внутренней стороны просто не предусматривалась. Отвернувшись от двери, она задумчиво уставилась на лестницу. У нее оставалось одно единственное направление, вернее два, если она не сможет побороть отчаяние. Посредине лестницы разверзлась зловещая дыра. Оттолкнувшись, Афония прыгнула. Перелетая через страшную дыру, она успела подумать, что если и на следующей ступеньке меня ждет такая же ловушка? Инерция увлекла еще на три ступеньки вниз. Остановившись, она оглянулась через плечо и истерически засмеялась. Ей повезло, что последователи Ногры уступили ей по части воображения. Однако в следующую секунду ей вспомнилась колдовская охрана территории вокруг дворца. Последователи Ногры умели проявлять смекалку. Для этого им не требовалась помощь со стороны. Она продолжила спуск. Лестницу окружали стены, но Афония не могла до них дотянуться, даже раскинув руки. В одном месте проход настолько сузился, что, окажись на ее месте грузный человек, он не сумел бы протиснуться. Лестница оказалась настолько длинной, что у нее устали ноги. Однако она не торопилась и ощупывала носком каждую ступеньку, прежде чем встать на нее. Ловушек больше не было. Ей уже казалось, что она сдала трудный экзамен. Возможно, его сдавали все новообращенные, пропускаемые через тот же проход, прежде чем превратиться в полноправных членов секты. В таком подходе был смысл. Предводители культа не захотели бы рисковать жизнью всех своих последователей. В этом остальное человечество отличалось от них коренным образом. Спуск продолжался так долго, что у нее уже горели огнем ноги и теснила грудь. От пота одежда прилипла к телу. Сколько же это может продолжаться? Ну и глубина. Еще немного, и ей навстречу выйдет из своей кузницы железный прыгун. Наконец, силы окончательно оставили Афонию, и она повалилась на лестницу. Уронив голову на прохладную гладкую ступеньку, она раскрыла рот, слушая, как стучит в висках кровь. Отвернув крышку фляжки, она выпила воды, полив остатком руки и разгоряченное лицо, и вытершись платком. Вытянув стонущие ноги, она плотно закрыла глаза. «Всего на минутку, чтобы успокоиться», — мелькнуло в голове. «Смотри-ка, Фессор, к нам пожаловал воришка!» Малагир сочнулся. Забытье сняло как рукой. Казалось, из его черепа вынули сверло, и ему мигом полегчало. Он лежал на боку и поджидал Фессора и его спутника. Пока он слышал только их шаги. «Ну и вонь! Кажется, тут с нашим гостем произошла неприятность. Кто будет убирать, хотелось бы мне знать. Во всяком случае, не я». «Какой-нибудь злополучный раб», — устало проговорил Фессер. «Тебе-то какое дело, раба?» Слыша, как они приближаются, Малагирос решил не шевелиться и дышать ровнее. Прикинув свои шансы, он признал их неважными. Недругов было всего двое, однако в коридоре могло ждать подкрепление. Впрочем, появлению людей можно было и порадоваться. Они уведут его из этого проклятого зала. Ему в шею ткнулся кончик меча. «Вставай!» — радостно приказал Рабба. Малагирос медленно открыл глаза и оглядел обоих. Как ни плачевно было его положение, он не сдержал улыбки. Многие богачи развлекались, придумывая своим охранникам смешную одежду, но такого Малагиросу еще не приходилось видеть. Слуги были обуты в ярко-красные сапоги до колен, ярко-голубые туники были перехвачены красными ремнями, с плеч свисали красные плащи. На головах красовались сверкающие подобия шлемов. Лица оставались незащищенными. Такого стража не стоило труда свалить хорошим ударом кулака в физиономию. «Неудивительно, что эти чучела не патрулируют территорию», — подумал Малагирос. «Мне бы тоже не хотелось попадаться людям на глаза в таком клоунском одеянии». Солдаты переглянулись. «Вежливый мошенник», — сказал Фессер. «Надо отдать ему должное». «Или хитрый и опасный», — поправил его Рабба. «Пойдем-ка с нами», — сказал он Малагиросу. «Тебя кое-кто дожидается». Он весело подмигнул. Афония пошевелилась во сне и стала сползать вниз по ступенькам. Она очнулась от собственного крика. Дальнейшее падение было без труда предотвращено, но у нее долго не унималось сердцебиение. Потом она выпрямилась и поморщилась. Так сильно затекли ноги. «Я слишком долго спала», — подумала она с тревогой. «Мне следовало быть более прилежной ученицей». Она трижды в неделю посещала женский спортивный зал, но беготня до изнеможения была скучным занятием по сравнению с настоящей учебой. Не имея иного выбора, Афония продолжила спуск. В конце концов, она добралась до конца лестницы. Дальше шел узкий проход, резко сворачивавший в сторону в 10 шагах от места, где стояла Афония. Здесь пахло плесенью, землей, селитрой, пятнами покрывавшей стены. То были свежие заплаты, нанесенные на древнюю основу. Вздохнув, она двинулась по извилистому проходу, готовая пустить в ход свои колдовские способности, чтобы не угодить в ловушку. Считанные мгновения, и она остановилась, широко раскрыв глаза. Афония обладала острым чувством времени. Сейчас она с удивлением сообразила, что близится полдень. Как такое могло произойти? Неужели она так долго спала? Впрочем, боль в ногах подтверждала сигналы, посылаемые инстинктами. Афония сощурила глаза. Бертрас утверждал, что подвал представляет собой второй подземный этаж. Она же прошла по лестнице не одну милю, прежде чем достигла дна. Женщина обреченно вздохнула. Получалось, что она все же стала жертвой колдовства и погрузилась в забытье, стоя на одном месте и перебирая ногами, словно шла, бежала или спускалась вниз по лестнице. Она поняла, что колдовство настигло ее, когда она перепрыгивала через дыру в лестнице. В тот момент ее мозг был слишком занят сопоставлением разных возможностей, поэтому она и стала легкой добычей. Рассеиванию колдовских чар способствовал сон. Ее догадка резко усложнила ситуацию. Она бы предпочла спрятаться и переждать дневное время, когда другие люди бодрствуют, чтобы к ночи возобновить поиски, завладеть глазами и убраться по-добру-поздорову. Однако в глубине души она не сомневалась, что Малагирос уже побывал здесь, украл глаза и скрылся. Ей он предоставил привилегию быть пойманной при обнаружении пропажи. «Как я его ненавижу!» — утомленно подумала она, нехотя продолжив путь. Изгибы коридора продолжались недолго. Вскоре она увидела приоткрытую дверь, из-под которой просачивался свет. Из-за двери доносились голоса и смех. Она подобралась ближе и заглянула внутрь. Мужчины грубой наружности, большинство в сильном подпитии, возились с непотребными женщинами или резались в карты. Их окружала грязь, из-за нагромождения лавок и столов негде было повернуться. В нишах чадили факелы. Афония поняла, что натолкнулась на караульных Марка Лициния, отсутствие которых все это время сильно ее удивляло. Видимо, хозяин переплачивал за их нетрудную службу. В казарме имелась еще одна дверь. Добраться до нее будет нелегко. Чтобы временно стать невидимой, требовался плащ. Его отсутствие приходилось компенсировать высочайшей сосредоточенностью. Набрав в легкие воздуха, она начала произносить заклинание. Рабы и Фессор провели пленника извилистыми коридорами и велели ему остановиться у кольца в полу. «Тяни!» — приказал Рабба. Малагирос встал на четвереньки, ухватился за кольцо и дернул. Камень сдвинулся с места, обдав Малагироса запахом затхлости. Под ним разверзлась черная дыра. «Раздевайся!» Малагирос не спешил выполнять новое приказание Рабба. Тот безжалостно ткнул его в плечо острием меча, едва не пустив кровь. «Делай, как тебе велят», — посоветовал Фессор. Стражники внимательно изучили каждый предмет его облачения и побросали все в яму, оставив себе только нож, крючки и пояс с магическими зельями. «Вниз!» — радостно приказал Рабба. Малагирос опасливо заглянул в черную яму. Рабба собирался вторично пустить в ход меч, но вмешался Фессор. «Тут не глубоко. Повисни на руках и прыгай, не ушибешься». Покосившись на Фессора, Малагирос понял, что тот руководствуется не состраданием, а лишь желанием обойтись без осложнений. Кивнув, он последовал совету. Пол ямы оказался ровным и влажным. Фессор сказал правду, яма была неглубокой. Стражники поставили камень на место. В узилище воцарилась кромешная тьма, от которой было недолго спятить. Пленник едва не повалился на землю. Он заставил себя подобрать с пола и снова натянуть одежду. Потом занялся изучением своей камеры. Ощупал каждый камешек в стене. Невысоко над полом Малагирос нашел дыру, в которую могла бы пролезть собака средних размеров. Он выпрямился и предался невеселым размышлениям. Вдруг Малагирос заметил, что в темнице прибавилось света. Он поднял глаза в надежде увидеть, как приподнимается каменный люк, но испытал разочарование. Камень лежал на прежнем месте. Тем не менее, свет в яму откуда-то проникал. Тревожные предчувствия охватили узника. Откуда-то из-под ног раздался скрежет, и он прижался к стене, глядя на дыру у пола. Снова стало тихо. Малагирос ждал, обливаясь потом и стараясь дышать ровнее. Чудовище выскочило из дыры настолько внезапно, что Малагирос растерялся, хотя и готовился к любым неожиданностям. При виде гигантской бурой крысы он в ужасе застыл. Крыса кинулась на него, злобно вереща. Ее черные глаза вылезали из орбит, желтые клыки были зловеще обнажены. Удар пришелся Малагиросу в грудь, но он устоял на ногах, хотя и пошатнулся. Крысиные зубы порвали на нем рубаху и исцарапали грудь, лязгнули перед самым носом. Он ухитрился схватить мерзкую тварь за горло и теперь, крича от боли, не давал ей вцепиться в него со всей силой. Из крысиной пасти ему в лицо летели клочья пены. Он испугался, что зверь болен бешенством. Малагирос с разбегу врезался в противоположную стену, преследуя цель расплющить крысу. Ему пришлось повторить этот отчаянный маневр еще несколько раз, прежде чем из пасти, утыканной острыми, как бритва, зубами, раздался истошный предсмертный визг. Наконец, чудовище заметно ослабло, и Малагирос сумел оторвать его от своей одежды, чтобы с размаху шарахнуть об стену. У крысы треснул хребет. Малагирос с отвращением разжал пальцы, и тварь безжизненно шлепнулась на пол. В яме опять стало темно. Афония боязливо вошла в казарму к стражникам. Для них она была невидима, однако ее задача состояла в том, чтобы ни до кого не дотронуться и не издать ни звука. Опасно было также оказаться в луче света, чтобы не отбросить тень. Она имела дело с непроходимыми тупицами, но у света свои законы, и его гораздо труднее обмануть. Она грациозно обогнула обнявшуюся парочку, пригнулась, чтобы не получить по лбу брошенным кубком, и на цыпочках устремилась к двери. Но тучный заросший охранник, источавший винные и прочие мерзостные запахи, бросился ей наперерез.
1: «Кто ты?» – проревел он, выпучив маленькие красные глазки. «Что ты тут вынюхиваешь?»
0: Афония не растерялась и ткнула его пальцем в середину лба. «Ты меня не видишь», – сказала она, надеясь заворожить его взглядом. Он отбросил ее руку.
1: «А вот и вижу».
0: Мужлан сорвал с ее головы платок и просиял, сообразив, что за красотка попала ему в лапы. Он оглянулся в надежде поймать завистливые взгляды, однако соратники по караульной службе были слишком заняты. попробую выманить его в коридор, решила Афония. По всей видимости, толстяк оказался невосприимчив к колдовству, поскольку был слишком пьян. Она улыбнулась ему. Воодушевленный, он ухватил ее грубой лапой за талию. Афонии пришлось по ходу дела менять тактику. Она нанесла ему сокрушительный удар прямиком в нос, опрокинув навзничь, и хотела было перепрыгнуть через распростертое тело, но тот успел поймать ее за ногу и уронил на себя.
1: «Воровка!» – завопил он. «На помощь!»
0: Его нетрезвые товарищи, наподобие старых боевых коней, услышавших боевую трубу, вскинули головы. Не прошло и нескольких секунд, как Афонию держали сразу несколько пар сильных, хотя и не твердых рук. Она не пыталась оказывать им сопротивление, так как была совершенно ошеломлена и не столько фактом своей поимки, сколько тем, что не сработала ее испытанная магия.
1: «Хозяину захочется на нее взглянуть», — проговорил один. «Нас ждет вознаграждение», — пробормотал толстяк, размазывая кровь по физиономии. «Хозяин будет доволен».
0: «Верно», — поддакнул третий, пожирая ее похотливым взглядом.
1: «Бьюсь в заклад, она придется ему по вкусу».
0: Солдатня разразилась хриплым пьяным гоготом и выволокла Афонию из своей вонючей казармы. Малагирусу казалось, что он торчит в темной яме уже не один час. Он задремал, или это ему только почудилось. В кромешной темноте нельзя было ручаться, закрывались ли его глаза. Узник задавал себе один вопрос: придут ли за ним? Под ногами не оказалось костей и прочих останков, которые свидетельствовали бы о печальной участи прежних пленников. Он догадывался, что голод мог заставить крысу подъесть даже кости. Однако что-то, куски одежды, клочки волос, должно было остаться. Он старался не давать своим мыслям такого печального хода. Существовала также вероятность, что пленников или их трупы было принято вынимать из ямы. Раз так, ему надлежало сохранять готовность. Он вспомнил о валяющемся где-то неподалеку крысином трупе. Отломав челюсти, он мог бы воспользоваться ими как оружием. Впрочем, узник не сомневался, что чудовище было бешеным и побаивался порезаться об его зубы. Правильнее было бы заточить кость, выбрав ту, что помассивнее. Эта мысль заставила его содрогнуться от омерзения. В этот момент камень в потолке приподнялся, и яму залило светом, словно расплавленным золотом. Малагирос временно ослеп, но был готов плясать от радости. Вниз полетела веревка с узлом. В отверстии появилась физиономия Раббы.
1: «Эй!» — крикнул он во тьму. «Где ты там?»
0: Помедлив, Малагирос вступил в круг света. Ему показалось, что Рабба испытал огромное облегчение, обнаружив его живым.
1: «Вылезай!» — скомандовал Рабба. «У главного мага есть для тебя работенка».
0: Малагирос скептически приподнял бровь, однако обмотался веревкой и стал карабкаться вверх. Выбравшись из ямы, он вгляделся в своих тюремщиков. Фессер держал факел и выглядел уже не таким скучающим. Малагирос заметил, что в коридоре больше не горит колдовской свет, и вопросительно посмотрел на Раббу. Тот держал в руке обнаженный меч, выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Смотай веревку и повесь ее сюда», — приказал Раббу, указывая на кольцо в стене. Малагирос медленно поднялся и, стоя к ним спиной, принялся нарочито медленно вытягивать из ямы веревку.
1: «Митра!» — ругнулся Рабба. «Ушевеливайся, мерзавец! Не заставляй мага ждать, иначе пожалеешь!»
0: «Я знаю, что способно вызвать у меня сожаление, поэтому и не тороплюсь навстречу к вашему магу», — небрежно бросил Малагирос.
1: «Я сказал, поторапливайся!» — прорычал Рабба, подступая к нему.
0: Крепко держась за веревку, Малагирос размахнулся и заехал ему по физиономии тяжелой, словно окаменевшей крысой. Рабба осел, как мешок с зерном. Малагирос нанес еще один удар дохлой крысой. Фессер получил удар в висок, сопровождавшийся смачным звуком. Стражник оторопел. Малагирос, бросив крысу, схватил его за голову и ударил подбородком о свое колено, после чего сбросил в яму. Туда же последовал непришедший в чувство Рабба. Малагирос задвинул каменную крышку, подобрал факел и меч и отправился дальше по коридору. Пьяная стража Марка Лициния Севера тащила Афонию по извилистым коридорам. Под конец она увидела бронзовую дверь, охраняемую двумя людьми в потешной форме, и невольно прыснула. Не приходилось удивляться, что сменившиеся после караула стражи предпочитают не носить это разноцветное тряпье. Караульные скрестили копья, преградив пьяной в атаке путь. Завязался спор, в ходе которого двое трезвых пытались отговорить хмельных от мысли нарушить покой человека из старого города. Решение принял волосатый толстяк, нанесший несколько сильных ударов ногой в дверь. Воцарилась тишина. Наконец, голос, давший петуха от негодования, спросил:
2: «Кто смеет меня беспокоить?»
0: Все мигом протрезвели и поняли, что совершили непростительную ошибку.
2: «Сюда!»
0: — раздался визг из-за двери. Обеспокоенно поглядывая на товарищей, стражники с копьями распахнули двери. Поймавшие Афонию люди поволокли ее вперед с гораздо меньшим воодушевлением, чем раньше. Зал, в котором они оказались, к изумлению Афонии сильно напоминал зал императорских приемов, вплоть до украшений из серебра и золота. Его освещали сотни свечей, от запаха которых перехватывало дыхание. Посредине зала стояла увеличенная размером с кровать копия трона, на которой восседал тучный человек в льняной тунике. Его тщательно завитые волосы лоснились от пота, близко посаженные глазки метали молнии. По его левую и правую руку сидели обнаженные женщины. Появление в зале гурьбы мужчин их несколько напугало, но ничуть не смутило. Внезапно позади трона раздвинулись занавески, и появился пожилой человек. Он метнулся к Марку Лицинию.
2: «Ты что тут делаешь?» – гаркнул Марк. «Свет!»
0: Он повелительно махнул рукой, но ничего не добился. Он вскочил на ноги.
2: «Свет!» –
0: заорал он. Результата не последовало. Он обернулся к старику, закусив губу и ожидая объяснений.
2: «Волшебство кончилось, господин!» «Это я заметил!» – фыркнул Марк. «Чем ты занимаешься, Перс? Не иначе какой-то из твоих экспериментов вышел боком!» «Весь город остался без волшебства», — ответил маг прежним ровным безразличным голосом. «Небесные дворцы рухнули, иллюзорные дома исчезли, их обитатели разбились, упав на землю». Он покачал головой. «Это случилось без всякого предупреждения. Волшебство разом перестало действовать».
0: Марк схватил Перса за плечо.
2: «Живо! Мы должны...»
0: Он опомнился и покосился на стражников, ворвавшихся в зал.
2: «Что вам тут понадобилось?» —
0: обратился он к ним высокомерно.
2: «По какому праву вы, мерзкие, зловонные свиньи, оскверняете мои покои?»
0: «Только пришелец с запада способен, оставаясь жеманным, произносить оскорбления», — подумала Афония. Стражники вытолкнули вперед толстяка, который закатывал от ужаса глаза.
2: «Я... мы...»
0: — он оглянулся на ораву трусов.
2: «Я поймал воровку!»
0: Он сгреб Афонию за рукав и выволок ее из толпы. Глазки Марка сузились. Он сделал несколько медленных шагов вперед, раздувая ноздри бледнее на глазах. Потом, покосившись на Перса, нехорошо улыбнулся.
2: «Возьмите ее», — приказал он ногим женщинам. «Подготовьте ее к встрече с божеством». «О да», — прошипел Перс. «Как вы мудры, мой господин».
0: Только Урда, раболепствуя перед властелином, способен в то же время смотреть на него сверху вниз, подумала Афония, позволяя прислужникам Марка взять себя под руки. «А с этими безмозглыми потаскухами я сумею разобраться. Стоит мне заняться ими и...» Одна из них поддела ей подбородок острием тонкого кинжала, усыпанного драгоценностями, и она решила подчиниться без сопротивления.
2: «Остальным выйти вон», — приказал Марк.
0: Довольно потирая руки, он повернулся к магу и начал шепотом совещаться с ним.

Малагира скрался по коридорам, дергая по пути все двери и не находя ни одной открытой. Он очень сожалел, что лишился своих отмычек, но был рад, что у него остался факел. Все волшебные светильники по какой-то причине погасли. Он добрался до места, где коридор разветвлялся. Исследовав пыль на полу, он избрал направление, пользовавшееся, судя по наименьшему количеству следов, слабой популярностью, ибо это сулило надежду на незаметное исчезновение из подземелья. Через некоторое время он попытался открыть очередную дверь, но и она оказалась запертой. Вдруг до него донеслись голоса. Он навалился на дверь всем своим весом, отчаянно дергая задвижку. Из-под его ладоней посыпалась ржавчина, и он понял, что дверь не заперта, а просто приржавела. Он усилил напор, и задвижка начала приподниматься, оглашая коридор противным скрежетом. Голоса зазвучали ближе. Малагирос знал, что устроенный им шум не остался незамеченным. Он ударил дверь плечом и услышал стон петель. Наконец-то дверь поддалась. Малагирос закрыл ее за собой и отбежал внутрь помещения, уповая на то, что проходящие по коридору не заметят в щели под дверью отблески его факела. Оглянувшись на дверь, он успел услышать в глубине комнаты зловещий звук. В самый последний момент Малагирос заметил летящее в него копье и упал на пол. Копье рассекло воздух у него над головой и воткнулось в перекладину, поддерживающую потолок. Окинув взглядом пусковой механизм, Малагирос задумался, зачем было устанавливать такой сложный самострел в пустой комнате. Здесь не было ничего, кроме старых потрескавшихся винных бочек. Малагирос понял, что самострел был затеей предыдущего владельца. Видимо, тот неустанно боролся с вороватыми слугами. Беглец еще раз глянул на копье. У него был мощный стальной наконечник длиной в 8 дюймов, насаженный на 7-футовое древко. Не слишком ли сурово? С другой стороны, владелец двухэтажного винного подвала просто обязан быть фанатиком. Подойдя к копьеметательному механизму, он понял, что позади него тянется неизведанное пространство. Он просунул в отверстие факел и разглядел внизу помещение, заполненное, как ему показалось, каменными скамьями. «Храм!» – восхищенно подумал он, сбросил вниз факел и с некоторым усилием пролез следом. Подобрав факел и подняв его над головой, он испытал разочарование. Это был не храм, а мавзолей. «Вот странная мысль – устроить мавзолей под домом», – подумал он с содроганием. Однако, вспомнив привидения, охранявшие дворец снаружи, он еще раз сказал себе, что пришелец с запада не из тех, кто опасается зла, сопровождающего духов. Он стал озираться в поисках выхода. Обнаружив дверь, он поспешно направился к ней, но на полпути замер. Волосы встали дыбом. Малагирос не сомневался, что из одной могилы отчетливо донеслось: «Ты поплатишься за это, подлец!»

Марк Лициний злобно взирал на Афонию, которую подтащили к нему двое мускулистых подручных. Женщины, выведшие ее из тронного зала, опять сидели по сторонам от своего господина и с ненавистью поглядывали на пленницу, потирая ушибы. «Напрасно они отложили нож», — подумала Афония. Она стояла с распущенными волосами, спускавшимися до самого пояса и прикрывавшими ее не хуже вуали. Волосы сияли в свете факелов. С нее содрали одежду, заменив ее чем-то бесформенным, доходившим до бедер и сплетенным из цепочек с магическими амулетами, оказавшимися в точности у энергетических точек на теле. Замысел состоял в том, чтобы добиться от женщины покорности, выкачать из нее все силы. Впрочем, теперь никакое волшебство не действовало. Афония отбивалась, легалась, даже пыталась укусить державших ее верзил. Как ни сильны были ее гнев и страх, она обратила внимание на то, что дурной вкус Марка Лициния сказался и здесь. И он, и его последователи были облачены в пурпурные атласные накидки, перехваченные на поясе золотыми кушаками с красной шелковой вышивкой. На всех была малиновая обувь с удлиненными носками, украшенными крохотными серебряными колокольчиками. У каждого на лбу красовалось по 6 оранжевых кругов, символизирующих, несомненно, глаза Нобры. На шее висела уменьшенная копия идола с 6 мерцающими красными камешками вместо глаз. Сторонники Марка Лициния копировали, как видно, не только его одежду, но и пищевой рацион. В отличие от стражи, оставшейся наверху, все они были да нельзя раскормлены. Взгляд Афонии упал на алтарь. Он был грубо вытесан из куска известняка. По верхней части сбегали канавки, заканчивавшиеся у отверстия. Под отверстием была вырублена ниша, в которой стояла серебряная бадья, обвешанная стеклянными кубками в серебряных сетках. В середине алтаря лежала колотушка с каменной битой в форме яйца. Крест-накрест с колотушкой был положен длинный кинжал. Афония напряженно сглотнула. Над алтарем высилась статуя Нобры. То было фантастическое существо с тысячами уродливых бугристых щупальцев. Голова монстра больше всего напоминала смоляной пузырь с 6 горящими красными глазами. «О, Нокра!» — возносил свои молитвы Марк Лициний. «Надели своих последователей волшебной силой! Мы молим тебя! Лиши этой силы всех остальных! Мы клянемся, что отплатим тебе за помощь, пролив море крови, коей утолим твою ненасытную жажду!» Обернувшись, он уставился на Афонию. При виде ее полуобнаженного тела его глазки похотливо заблестели. «Ты понравилась божеству», — сообщил он и облизнулся. «В подтверждение этого мне доверена честь запечатлеть на твоих губах божественный поцелуй». Удар, последовавший в ответ на притязание Марка, заставил его отпрянуть и взвыть от боли. Потом его глаза мстительно вспыхнули, и он опять подступил к женщине. «Ты поплатишься за это!» — взвизгнул он и с неожиданной силой швырнул ее на алтарь. «Кто и за что должен поплатиться?» — подумал Малагирос. Ответ был почти готов. Он склонился к говорящей могиле и прижал к крышке ухо. Внизу раздавалось теперь сразу несколько голосов. Один, впрочем, перекрывал остальные. «Схватите ее! Схватит ее кто-нибудь!» Малагирос сдвинул мраморную плиту с могилы и увидел деревянную крышку с медной ручкой. Дернув за ручку, он узрел прямо под собой разгневанное и одновременно полное ужаса лицо Афонии. Несколько безумцев в дурацких одеждах удерживали ее на каменном алтаре, тогда как некто темноволосый заносил у нее над головой каменную колотушку, выкрикивая заклинание. То был Марк Лициний в облачении верховного жреца зловредного культа.
Понимая, что ему придется пожалеть о своем поступке, Малагирос, тем не менее, сжал покрепче меч и спрыгнул в могилу, свалившись прямиком на спину Марку. Его ноги словно погрузились в рыхлое тело. Марк повалился, как пуль, и более не поднялся. Рядом с ним свалился маг, изрыгая пену в припадке религиозного безумия. Малагирос обернулся, двигаясь в автоматическом ритме, освоенном благодаря тысячечасовой практике в спортивном зале. Сверху, вперед, поворот, назад. Таков был ритуал, который без устали проделывала его разящая рука. Его обуревала паника. Он уже представлял себе, как лежит рядом с Афонией на алтаре, побежденный численно превосходящим противником. Меч в очередной раз пронзил чье-то тело и скрипнул по кости. Эти люди не имели элементарного понятия о самообороне и только мешали друг другу. Один из недругов, толкнув своего соратника прямо на меч, кинулся на Малагироса, размахивая священным кинжалом. Малагирос вырвал меч из тела очередного врага и одним ударом отсек жрецу нижнюю челюсть. «Жаль, что мне приходится это делать. Лучше бы они разбежались», — подумал он. Одна из жриц хотела было вонзить в спину Афонии ритуальный кинжал, но ее выдала тень. Афония развернулась, схватила женщину за обе кисти и повалилась на спину, перекинув нападавшую через голову. Ее ноги въехали жрице в живот. Жрица ударилась головой об пол. Несмотря на крики вокруг, хруст ее шейных позвонков услышали все. Малагирос заколол еще одного человека в пурпурной накидке и, высвободив меч, уставился в безумные глаза своего последнего противника. Все говорило о том, что, невзирая на яркие доказательства обратного, этот тоже верил, что божество обеспечит ему победу над чужаком. «Уйди», — тихо произнес Малагирос. «Не то я тебя убью». Человек определенно не желал слушать голос рассудка. Он даже улыбнулся. «Вряд ли», — заявил он. Малагирос пожал плечами. «Ты сам сделал выбор». Человек кинулся на него. Малагирос сделал выпад мечом и поразил его в грудь. Умирающий вскрикнул. Из-за спины Малагироса раздался такой же крик, и он, вырвав из тела лезвие меча, мгновенно развернулся. Перед ним стоял, задрав руки, главный маг. Каменная колотушка с грохотом упала на пол. Малагирос посмотрел через его плечо и встретился взглядом с Афонией. «Ты его заколдовала?» – тихо спросил он. Она приподняла бровь. «В этом не было необходимости. Видишь ли, она сделала рывок, и тело мага повалилось на пол. Самый лучший символ острого ножа», – она показала окровавленный ритуальный кинжал, – «это острый нож». Он усмехнулся и в первый раз посмотрел на нее внимательно. Афония была обнажена, если не считать густой сети из камешков, свисавших на золотых нитях с ее талии. В свете факелов ее груди поблескивали, как жемчужины. Малагиросу стало трудно дышать. Она перебросила из-за спины волосы и сложила на груди руки. И ее, и его собственная реакция выбили Малагироса из колеи. Он не сводил глаз с ее раскрасневшегося лица. «Мне нравится твое платьице», — насмешливо поговорил он. «У тебя не найдется какой-нибудь накидки?» — спросила она. Ее взгляд был сердитым, голос бесстрастным. Она, не глядя, указала на трупы. «Не могу же я напялить это?» Он вполне мог ее понять. Клоунская одежда намокла от крови. Лично он побрезговал бы ей, будь она даже чистой. Сняв с себя тунику, он протянул ее Афонии. «Ни один не спасся», — заключила она, одеваясь. «Поднять тревогу будет некому. Теперь у нас одна задача — побыстрее отсюда убраться». «Не совсем», — возразил он, переводя взгляд с нее на идола и обратно. Она ахнула. Оба, словно сговорившись, метнулись к статуе, забрались на алтарь и стали ковырять каменную физиономию. Он мечом, она кинжалом. Каждый завладел тремя глазами. Малагирос нахмурился. «Ты несправедлива. Тебе следовало отдать мне все, ведь я спас тебе жизнь». «Это ты несправедлив», — возразила она. «Иначе вспомнил бы, что это я спасла тебе жизнь».
Моя жизнь была бы вне опасности, если бы не ты. Вся эта дурацкая ситуация сложилась только по твоей вине. Он сунул глаза в карман. Давай-ка побыстрее сматываться. С этими словами он устремился к одной из дверей. Минуточку, окликнула она его, не отставая. В каком это смысле только по моей вине? О чем ты? Он сорвал со стены факел и, не отвечая, помчался по коридору. Она в замешательстве наблюдала, как исчезает за поворотом его мускулистая спина. Возлагая на женщину всю вину, он, конечно же, имел в виду не только события в подвале. Но кто же положил начало нашему соперничеству, если не он сам? Все еще недоумевая, она бросилась за ним вдогонку. В один прекрасный день она обнаружила, что какой бы волшебный предмет ни привлек ее внимание, за обладание им с ней соревнуется сильный соперник. Она быстро разобралась, кто выхватывает облюбованные диковины у нее из-под самого носа, но так и не выяснила причину. Отец Малагируса был рабом банкира и изрядно преуспел после того, как выкупился. Малагирус раздавал свои трофеи не реже, чем продавал. Тем временем доходы Афонии снизились так резко, что это не могло не вызвать тревоги. Она поравнялась с ним в тот момент, когда он тщетно пытался открыть очередную дверь. «Малагирус, что ты...» «Открой», — бросил он и отошел в сторону, чтобы видеть весь коридор. Она покраснела, предвидя свою возможную неудачу. К тому же поведение партнера все больше действовало ей на нервы. В одном он оставался прав. Им было необходимо вырваться. Подойдя к двери, она мысленно испытала замок, но ничего не почувствовала и прикусила губу. Прибегнув к наиболее мощному волшебству, обычно отпиравшему любые замки, она едва не всхлипнула, когда и оно не принесло плодов. «Скорее!» – торопил ее Малагирус, сверкая глазами от нетерпения. «Тобой гляди, кто-нибудь появится!» «Не могу», – призналась она еле слышно.

0: глядел на нее недоверчиво. «Это чистая правда». «Сейчас у меня нет времени, чтобы гадать, правда это или ложь», — заключил он и, разбежавшись, со всей силы ударил по замку ногой. Дверь распахнулась и с оглушительным стуком врезалась в стену. «Неплохо», — насмешливо проговорила она. «Думаешь, никто и ухом не повел?» «Вини себя», — отрезал он, закрывая дверь. «Это ты не смогла открыть ее бесшумно». Она сверкнула глазами. «Не ногтями же ее царапать!» «Кстати, раз на меня продолжают сыпаться обвинения, то будь добр, объясни, что ты имел в виду, говоря о моей вине?» Он окинул ее ледяным взглядом и зашагал по коридору, куда они попали, открыв дверь. «Надеюсь, этот путь выведет нас наружу», — бросил он через плечо. «Видишь, куда отклоняется пламя?» Он был прав. Пламя факела реагировало на чуть заметный сквозняк. «Не смей поворачиваться ко мне спиной», — прикрикнула она на него. «Как ты мне за это отомстишь? Превратишь в жабу?» «Нет, ведь ты теперь у нас бессильна», — проговорил он с насмешливым сочувствием. «Волшебство перестало действовать. Что же ты предпримешь?»
1: «То же самое, что обыкновенные люди», — ответила она, сверля взглядом его спину. «Наговорю гадости, а потом пожалею».
0: «Дневной свет!» — крикнул он. Они ускорили шаг. В одном месте потолок коридора обвалился, и в провале виднелось голубое небо. Оба подняли головы. У Афонии буквально отвисла челюсть. «Странно», — подумала она. «Раньше я считала это выражение преувеличением». Над ними нависла высоченная башня, грозившая в любой момент рухнуть и раздавить их. В воздухе плясала густая пыль. Оба заморгали и начали чихать. Малагирос отбросил факел и сказал Афонии: «Я выберусь и помогу тебе». Оказавшись на поверхности, они наперегонки бросились к стене. Оглянулись они еще один раз, чтобы посмотреть, как воздушный дворец раздавил жилище пришельца с запада. «Конец волшебству!» «Увы», — печально согласилась она и упрямо спросила: «Так что ты имел в виду, обвиняя во всем меня?» Он удивленно покосился на нее и фыркнул. «Весь мир погиб, а тут изволь объясняться». Его улыбка померкла. «Впервые увидев тебя, я попросил знакомого, чтобы меня представили. Я стоял неподалеку и слышал, как ты ответила, что не желаешь знакомиться с сыном раба».
1: «О!»
0: Она пристыженно опустила голову, густо покраснела и стала крутить узел на подоле туники, где были спрятаны доставшиеся ей 3 глаза Ногры.
1: «Моими устами говорила зависть».
0: Она подняла глаза. «Прости меня». Взяв его руку, она отдала ему свою долю. Он улыбнулся, полез в карман и отдал ей свою. «Без тебя город был бы скучным», — объяснил он. Их отвлек оглушительный грохот. Они оглянулись на воздушный дворец, ожидая, что он окончательно развалится, но вместо этого он приподнялся, как споткнувшийся пьяница, и стал медленно подниматься в воздух. Они завороженно наблюдали за этим зрелищем. Потом они почувствовали некую перемену в камнях, лежавших на их ладонях, и не поверили своим глазам. Алые камни пульсировали и переливались. Дружно закричав, оба вора с отвращением выбросили их. Глаза лопались, как перезревшие плоды, и снова сливались. Малагирус и Афония попятились от этого неаппетитного зрелища и не обратили внимания на чудище, похожее на гиппопотама, появившееся в проломе стены. Марк Лициний смотрел на них, сжимая в пухлой руке меч. Его туника была забрызгана кровью. Видимо, защитные чары возвратились еще до того, как он испустил дух. Он, шатаясь, шагнул в их сторону и наступил на алую пульсирующую массу, бывшую глазами Ногры. «Я убью вас!» – прорычал он свирепо. Мерзость, на которую он наступил, поползла по его ноге. «Ты осквернил мое божество, убил моих друзей, покусился на меня. Эта гадюка меня укусила, вы за это расплатитесь». Сделав еще шаг, Марк остановился и издал пронзительный

0: Сильный визг. Он подпрыгивал на месте и непристойно извивался, словно в агонии. Потом он угомонился. Его распахнутые глаза были напрочь лишены белков. Они представляли собой сплошную радужную оболочку красного цвета.
1: «Наконец-то!» — зловеще произнес громовой голос. «После 600 лет окропления кровью, которая была мне совершенно ни к чему, я получил то, чего всегда хотел».
0: Он довольно провел руками по ногам, груди, животу.
1: «Теперь у меня есть собственное тело».
0: Он усмехнулся.
1: «Мой господин был слишком горд тем, что создал меня, а потому не уничтожил даже тогда, когда понял, как я опасен. Он разделил меня на 6 частей и поместил на морде чудовищного идола. Как я не пытался подсказать своим безмозглым почитателям, что мне нужно собственное тело, ничего не получалось. Я был слишком слаб. А теперь в благодарность за содеянное вами я убью вас. Ваша кровь станет моим первым пиром. Однако на этом моя благодарность не завершится. Я избавлю вас от вечных мук, которые суждены отныне остальному человечеству».
0: Тело, бывшее прежде Марком Лицинием, занесло меч и зашагало к несчастным ворам.
1: «Я чувствую твой талант, ведьма, но он тебе не поможет. Передо мной ты бессильна, словно былинка».
0: Афония вскинула руки. «Не могу!» — мелькнуло у нее в голове. Демон, обретший плоть, был слишком могуществен. Плоть была вооружена хоть и обыкновенным, зато очень длинным мечом. Мгновение, и женщина будет искромсана на части. На физиономии Марка Ногры появилось удивленное выражение. Малагирос выступил вперед, держа не менее длинный меч обеими руками. Взмах, и голова монстра свалилась с плеч. «Видимо, он не смог жить на одной земле с теми, кто не собирался его кормить», — подумал Малагирос, по инерции отлетев на несколько шагов. «Как я погляжу, демонов не обучают искусству обращения с мечом». «Я убил его!» — завопил он. Но из тела Марка уже лезло наружу оранжевое существо, сам Ногра. «Дьявол!» — проницательно пробормотал Малагирос, пятясь. «Тогда...» Афония пронзила Ногру мечом из старого города, произнеся при этом самое могущественное из известных ей заклинаний. Ногра начал пузыриться, словно перезрелый плод, брошенный в огонь. Постепенно он растекся и ушел в землю, оставив после себя трудноразличимое пятно. «Давай-ка поспешим отсюда», — предложил Малагирос, обнимая Афонию за талию. «При воцарившемся повсюду хаосе мы останемся незамеченными даже в таких странных одеяниях».
2: «Весьма удачная катастрофа», — ошеломленно пробормотала Афония.
0: Она поймала себя на том, что не возражает, чтобы он сам выбрал направление бегства.
2: «Я слышала, как ты отозвался о моей прическе», — предупредила она его.
0: «А я слышал, что ты сказала о моих родителях».
2: «Почему бы нам не начать все сначала?» — спросила она.
0: «Именно это я и собирался тебе предложить».

сегодняшнем эфире вы слушали рассказ Стивена Майкла Стирлинга «Украденные глаза» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.

0: Сергей Слюсаренко. Вам взлет.
1: Да вот у Анны можно остановиться. У нее дочка в городе уже второй год, и хата большая.
0: Водитель махнул рукой в направлении тусклого фонаря. Иван сначала постучал по калитке и прокричал:
1: «Хозяйка! Есть тут кто-нибудь?»
0: Казалось, еще секунду назад дом был полон звуков. Сквозь закрытые ставни пробивался наружу свет, но громкий вопрос словно все заморозил. Дом затаился, прислушиваясь к неожиданному гостю. Тишину нарушил женский голос.
2: «Иду, иду!»
0: Дверь распахнулась, и на пороге появилась хозяйка. Было ей около 40, слегка располневшая, с добрыми глазами, в халате и резиновых сапогах.
3: «Анна, меня зовут Иван. Мне сказали, что у вас можно остановиться на пару дней».
4: «Ой, неожиданно как-то. И мужик мой... нету его сейчас».
0: Хозяйка, очевидно, не привыкшая к постояльцам, сомневалась, но отказывать было неудобно. Да и принять гостя тоже приятно.
4: «Ну, вы не стойте, заходите».
0: Анна приняла решение.
4: «Не на улице же ночевать».
0: Она даже попыталась подхватить сумку, но Иван не позволил, еще чего не хватало. Хозяйство Анны было нехитрым. Добротный дом, покрытый на удивление не жестью, а почерневший от дождей дранкой, стоял посреди подворья. Слева размещался дощатый хлев. Небольшое корыто во дворе свидетельствовало о наличии птицы. В глубине притулился сарайчик, наверное, курятник. Еще дальше за домом огород. В сумерках не разберешь, но, скорее всего, весь засажен картошкой. Двор почти полностью лысый, утоптанный, только вдоль забора оставалась узкая полоска травы и невысокого бурьяна. В общем, обычное деревенское хозяйство средней полосы. «Хорошо тут у вас!» Скорее для того, чтобы сделать приятное хозяйке, произнес Иван.
4: «Да, обычно у нас хорошо», — улыбнулась Анна. «А вы к нам как, по делу?»
1: «Говорят, рыбалка здесь на птичьи знатная. Вот на пару дней хочу остановиться».
3: «А ну что, на работе?» — поинтересовался Иван.
1: «Конец недели, пора уже и отдыхать».
0: Анна неожиданно смутилась и сообщила, что муж по делам пошел к соседу и обещался скоро быть, но, как всегда, проторчит до темна, так что ждать не следует, а Иван может устроиться в комнате дочки. Комната Ивану понравилась. Скромная железная кровать, открытки с портретами киноактеров, пришпиленные кнопками к белой стене, самодельный коврик и восхитительный запах сушеных трав, пучками подвешенных над дверной притолкой.
4: «Дочка книжек начиталась, и вот пришлось отгородить ей отдельную комнатку»,
0: — с гордостью в голосе за себя и за дочь рассказывала Анна.
4: «Мол, ей нужна независимость».
0: Иван сел на край кровати и, сбросив любимую штормовку, хранимую еще со студенческих времен, стал разбирать багаж. Надо сказать, что рыбак из него был никакой. Рыбу он ловил последний раз лет в 10. И собрался он в эту авантюрную поездку скорее по наитию. Проехался по городским, пышущим чванством и дилетантством магазинам охоты-рыболовства, купил несколько китайских удилищ, каких-то крючков от дяди Вани, блесен, грузил, складной стульчик, поплавки, фляжку для коньяка и поехал. Сейчас он смотрел на весь свой скарб скорее с легким раздражением, чем с желанием отправиться на промысел. Его размышление прервал стук в дверь.
4: «Ваня, я ужин собрала. Петр еще все равно не пришел, стынет. Давайте начнем без него».
3: «Да я не голоден», — не совсем уверенно ответил Иван.
1: «Знаю я вас, городских!»
0: Анна искренне рассмеялась.
1: «Такое, как вы там у себя в городе едите, так вообще!»
0: Отказываться было неудобно, да и есть хотелось. Иван выудил из сумки бутылку московской и, слегка стесняясь, пошел на зов Анны.
1: «Вот тут у меня, ну, чтобы знакомство отметить», — продемонстрировал он бутылку.
0: Хозяйка насторожно взглянула на спиртное.
4: «Это что же, из города привезли?» — спросила она.
1: «А что, не с пустыми же руками ехать?» — хохотнул Иван. «В центральном гастрономе брал».
0: На столе парился чугунок с картошкой. Стояло несколько банок с разными соленьями, квашениями. Чувствовалось, что гостю рады, и ужин хозяйка приготовила праздничный. Сев напротив Ивана, Анна прислонила к столу рядом с собой метлу с длинной прочной ручкой, которую перед этим держала в руках. Выпив по маленькой, закусив острыми, снежно-хрустящими огурцами, оба на время сосредоточились только на еде.
3: Кроме картошки было и тонко нарезанное сало, и удивительный, по-особому запеченный творог, и хитро по-местному приготовленное мясо. Звяканье посуды, запахи пищи заполнили всю комнату. Иван уже начал был наливать последующий, но тихий скрип отвлек его. Скрипела дверь, ведущая, скорее всего, в чулан, прямо за спиной у Анны. Она, не оглядываясь, положила руку на черенок метлы. Дверь резко захлопнулась.
4: «Кошка», — упредила Анна возможный вопрос. «Шкодит там, дверьми хлопает».
1: «Так муж твой что?»
3: Ивану захотелось перевести разговор на что-нибудь другое.
1: «Совсем у соседа пропал?»
4: «Да куда он денется?»
3: Анна не особо беспокоилась об отсутствующем супруге.
4: «Пятница же! Дела!»
3: Уже сквозь сон Иван услышал сердитое куриное квохтанье, громкий разговор.
1: «Ты, ирод, опять сюда!» — возмущалась Анна.
3: Голос хозяйки заглушило истерическое кудахтанье, к которому присоединилось мычание, судя по всему, мужа Анны. Ему вторила корова в хлеву и другие звуки скотного двора, но шум не помешал Ивану заснуть еще крепче. Утро пришло в комнату с шумом деревни и солнцем, бившим прямо в окно. Иван, нежась в постели, пытался понять, то ли ставни не закрыли с вечера, то ли уже открыли, чтобы вставал. Вспомнив главную цель своей поездки, он собрался с силами и окончательно проснулся. Быстро одевшись и прихватив снасти, на цыпочках вышел в прихожую. С хозяйской половины раздавался храп, там еще спали. «Ну и хорошо», — подумал Иван. Ему не хотелось беспокоить добрую хозяйку. Она бы точно начала его кормить завтраком. Так же тихо он прикрыл за собой входную дверь. Во дворе ему бросилась в глаза куча крупных перьев. «Они что, ночью гусей резали?» — пронеслась в голове мысль. Иван примерно представлял, где находится река. Он заметил ее еще вчера, трясясь в кабине Мазды. Дойдя до колодца на краю деревни, он пошел на перерез через луг, о чем, впрочем, сразу пожалел. Утренняя роса вмиг промочила кеды. Иван с грустью вспомнил о кирзовых сапогах, опрометчиво оставленных дома. Луг оканчивался полосой деревьев, скрывавших речку. Берег был совершенно плоский, поросший травой. Река как будто вырезала свое русло в газоне. Иван начал раскладывать стульчик, чтобы устроиться поудобней, но тут он услыхал странный протяжный звук. Казалось, что в листве, наклонившейся над рекой ольхи, сидел и гудел большой зверь, скорее жалобно, чем злобно. Иван понимал, что хищников крупнее лисы в округе не водятся, а кабан или лось, которых, по рассказам, было здесь полным-полно, никак не смогли бы забраться на дерево. Так что пошел на звук без всякого страха. На толстой ветке сидел мужик в одних штанах и шляпе с обвисшими полями. Пальцами ног он судорожно пытался обхватить ветку. По-орлиному. Незнакомец совершенно очумело озирался вокруг и скорбно гудел. Взгляд у него был замутненный, и вообще весь его вид говорил о том, что вчера он крепко набрался, от чего с утра и страдает. Под деревом валялась куча перьев.
1: «Эй, дядя!» — окликнул Иван страждущего. «У вас тут что, день птиц вчера проводился?»
3: Мужик попытался остановить блуждающий взгляд на Иване, но не смог. Только перестал гудеть, но сразу же начал икать. Ему действительно было тяжко. Собрав последние силы, он прогундел.
5: «Ты кто?»
3: При этом на мгновение потерял равновесие и только благодаря невероятным усилиям удержался на ветке, вцепившись в ствол.
1: «Чё, служивый, худо?»
5: «Худо!» — признался сиделец.
3: Иван, проявив сострадание, вытащил из заднего кармана джинсов свою новую фляжку, еще полную. Не желая ее отдавать человеку на дереве, порылся в сумке, добыл пластиковый стаканчик и плеснул туда коньяка. Мужик, не отрываясь, следил за этими манипуляциями, все еще не веря свалившемуся на него счастью. Коньяк подействовал незамедлительно. Мужик выдохнул и уже вполне осознанно осмотрелся.
1: «Ну что, дядь, так и будем сидеть, как скворечник?» — поинтересовался Иван.
5: «Говорил я им, высота нужна!» —
3: заявил вдруг спасенный. Это, наверное, была очень важная для него мысль.
1: Он так ею увлекся, что опять ушел в недоступное Ивану состояние и остекленел.
6: «Эй, ты! Драмадер!»
1: Иван не смог придумать женский род от слова «дриада». «Кому говорил?
6: Ну что, так и будешь сидеть тут?»
1: Мужик, собравшись, хрипло изрек, не открывая глаз.
7: «Лучше тебе не знать. Убьют».
1: На этом запас активной жизненной силы иссяк, и мужик, как мешок, свалился с ветки на землю. Иван кинулся к нему с нехорошим предчувствием. Действительно, упасть с такой высоты и не свернуть шею было непросто, но тело упавшего не было бездыханным. Оно храпело во сне.
8: «Петр?»
1: — представился муж Анны, протягивая Ивану мягкую широкую ладонь.
8: «Так что, на рыбалку к нам?»
6: «Я вот уже и пытался сегодня, да как-то не клевал», — смущенно проговорил Иван.
8: «Конечно, тут места непростые», — с философскими нотками в голосе проговорил Петр. «Не каждому дано рыбку поймать в нашей речке».
9: «Да ты не стой на пороге, Анна, давай на стол!»
1: Иван чувствовал себя слегка неловко после неудачной рыбалки. Он надеялся принести свежей рыбы к столу, да вот не сложилось. Анна возникла и в мгновение ока накрыла на стол. Даже вчерашняя пол-литра недопитая появилась, приведя Петра в восторженно-веселое состояние. Борщ шел под водку восхитительно.
8: «Вот, Иван, ты человек образованный, скажи!»
1: Петр внезапно переменил тему.
8: «Вот если, к примеру, к базе НАТО подлететь на бреющем полете, заметят?»
1: Иван поперхнулся от неожиданности.
6: «Ну, смотря какая база. Обычно там всякие локаторы, охрана», — вяло ответил он.
1: Казалось, что его ответ обрадовал Петра.
8: «А, вот я и говорю. Локаторы эти же, они же самолеты или там ракеты видят. Железные. А если не самолет?»
1: «Кому, говоришь?» — не понял Иван.
8: «Ну,
1: — замялся Петр,
8: — это мы и так с мужиками спорили. Так если не самолет, а, например, живое создание, то не заметят?»
1: «Ну, от птиц базы не охраняют», — улыбнулся Иван. «Разве только чтобы в турбину самолета не попали».
8: «А что, затянуть может?»
1: — обеспокоился хозяин.
7: «Это подумать надо».
6: «Что за мысли у тебя?»
1: Иван не понимал, откуда в селе такие милитаристские настроения.
6: «Ты что, кур своих на базу натравить хочешь? Да и где тут база?»
8: «Ну, тут нету, а под Киевом и построить могут. Слыхал, что там творится. А теща моя там до сих пор живет. О ней думаю. Старенькая она».
1: После обеда Петр сообщил, что сейчас он отлучится, но вернется вечером специально, чтобы успеть с Иваном на вечерний клев.
8: «Мужики тоже пойдут», —
1: многозначительно добавил он. Иван, благодушный после сытного обеда, молча кивнул. Через минуту раздался грохот. Залапанные пустые рюмки на столе забринчали, да и все вокруг, казалось, мелко завибрировало.
8: «Анна, что это?»
1: Иван кинулся в прихожую, где мгновение назад хозяйка гремела ведром.
4: «Да успокойся», — вяло махнул рукой Анна. «Мужик мой, он же на бульдозере работает. Он завел, поехал что-то там равнять. Угомона на него в субботу нету».
1: «Видать, заработает», — попытался Иван сгладить неловкость своего испуга. «Работа внеурочная».
4: «Какие там деньги?» — вздохнула Анна. «Тут он... Да ладно, приедет к вечеру».
1: Казалось, Анна хотела еще что-то сказать, но молча вышла во двор. После обеденной водки Ивану захотелось поговорить.
8: «А вы что вчера, гуся резали?» — догнал он Анну. «Вон куча перьев тут была».
4: «Не резали никого»,
1: — неожиданно резко ответила она.
4: «Показалось тебе. Скур нападало. Ладно, дела у меня».
1: Было очевидно, что продолжать разговор она не собирается. Насыпала зерна курам, накормила свинью и ушла на огород.
8: «Мы сначала донки поставим, в ночь оно сработает»,
1: — излагал план действий Петр, примостив на плече тяжелые весла.
8: «Ну, а потом костерчик разведем, ухи наварим. Мы с мужиками как соберемся на рыбу, так до утра, бывает, сидим. Места-то знатные!»
1: Прямо на пологом берегу речки, просмоленным брюхом кверху, лежала лодка. Не ахти какая, так, плоскодонка.
8: Ну, ты пока наливай.
1: Петр, казалось, видел сквозь плотную ткань Ивановой сумки.
8: А я пока тут весла поставлю.
1: Выпили за успех и чтобы клевало. Донки Петр снарядил ловко и с почти профессиональной сноровкой закидывал, низко наклонившись над почерневшей к вечеру водой. Возвратившись на берег, Иван увидел, что там, у брошенной сумки, их уже ожидали три мужика. Один из них, самый старший, несмотря на разгар лета, был в ношенном ватнике, каракулевой серой кепке, кирзовых сапогах и выбивающихся из ансамбля почти новых джинсов. Старшего звали Макей Александрович. Именно так он представился, протянув сухонькую ладошку Ивану.
10: «А это Стас и Вася», —
1: махнул рукой в сторону остальных прибывших, представив их как не самых важных участников вечерней рыбалки. Были эти двое совершенно безлики. Звоночек на удочке, оказалось, врал. Никакой поклевки не было. Иван решил на минутку задержаться у воды, сполоснуть лицо и прийти в себя. Бессмысленная болтовня у костра почему-то раздражала и сбивала с того благодушного настроения, которое не покидало его со вчерашнего вечера. Когда костер с сидящими мужиками показался из-за густого прибрежного куста, Иван почувствовал какое-то изменение в сидящих вокруг огня местных. Казалось, они приблизили головы друг к другу и шептались о чем-то так, чтобы никто другой не услыхал. Хрустнувшая под ногой ветка вспугнула мужиков, и они резко подались на свои места. Повисла неприятная пауза. «Чё затаились, аксакалы?» — решил Иван разорвать молчание. «Что замыслили?»
10: «На то и разум человеку дан, чтобы мыслить», —
1: с неожиданными нотками проповедника в голосе сообщил Макей Александрович.
8: «Вот скажи, Иван, ты человек городской, вы там все знаете», — включился в разговор Петр. «Вот вы там как считаете? Конец света будет?»
1: Иван никак не ожидал такого вопроса. Хотя к местным парадоксам пора уже было привыкнуть.
11: «Чё это вас всех на философию потянуло?» — хохотнул он. «Чё вдруг конец света? Как мне кажется, так уже давно наступил. Куда ж хуже?»
10: «Вот мы тут думаем, что когда совсем конец наступит, —
1: вмешался то ли Стас, то ли Вася, —
10: то знак должен быть. Знамение, чтобы спастись могли, например».
1: «А что без меня?» — прервал его голос из темноты. «Чего вдруг собрались и без меня?» В круг света от костра вступила странная личность. Высокий, худой мужчина, несмотря на лето, одетый в длинный пыльник неместного покроя. Ивану показалось, что рубашки под пыльником не было.
10: «А, Букер! Мы думали, ты уже не придешь!»
1: Макей Александрович вскочил и стал пожимать руку пришедшему.
10: «Как же можно посидеть без Букера? Ты и принес?»
11: «Это что за Букер?»
1: Иван явно не ожидал такого буквосочетания здесь, в глуши.
11: «Впрямь лауреат?»
10: «Да нет, нашинский!» —
1: шепнул ему на ухо Вася. Или Стас.
9: «Стал бы я с пустыми руками!» — похлопал себя по карману пыльника Букер. «А это кто?» —
1: не особо вежливо кивнул он в сторону приезжего. «Иван», — представился тот сухо. Недоверчивость Букера ему не понравилась.
9: «Букер»,
1: — с ударением на «е» произнес новичок.
9: «За техник».
10: «Вот посмотри, Иван, как Букер, так сразу за техник!»
1: Макей почему-то рассердился.
10: «Нет, чтоб по-простому, так все с вывертом. Вот такие народ наши спаивают!»
9: «А что, Букер? Что, Букер?»
1: Зоотехник возмутился, хотя без особого энтузиазма.
10: «А то!»
1: Макей Александрович воздел десницу к небу.
10: «Русский народ евреи спаивают!»
9: «А при чем тут я?»
1: Букер состроил невинное лицо.
10: «Все евреи букеры! Банда одна прямо!»
1: Макей в свете костра и сам выглядел, как Моисей в пустыне. Борода, морщины.
10: «Я не Букер, а Букер! Мои предки Москву убрали с Наполеоном! Я француз!» «Букер! Хер ты, а не Букер! Да ты хоть вавилонянином назови, сути не меняй!»
1: Было непонятно, куда клонит Макей.
10: «Раз принес, наливай!»
1: Ивану показалось, что словесная перепалка была отрепетирована сотни раз. Никто, кроме него, на препирательство и внимания не обратил. Однако на слово «наливай» реакция последовала классическая. Один букер отреагировал странно.
12: «Я бы налил, но вот товарища вашего знаю мало. Поговорить надо, познакомиться поближе».
1: «Ну, нальешь и поговорим».
12: От выпитого Иван постепенно терял способность фиксировать взгляд.
1: «Кто ж говорит по трезвяне?»
8: «Ты тут мне на Ивана не наезжай, не наезжай!»
12: Петр по праву друга решил защитить гостя.
8: «Он там в городе вон как терпит. Ему это вон как нужно или надо. Он, может, и нам поможет. Ты не смотри, что он не здешний. Наливай!»
12: Иван не стал дожидаться и достал из сумки последнюю пол-литру.
8: «Только чур рыбу проверить надо!»
12: Он все же хотел придерживаться своего плана, рыболовецкого. Казалось, все только и ждали его слов. Дойти до речки оказалось непросто. Сказывалась нетвердость походки. Вася тот вообще заснул на ходу и упал. Наибольшую пользу принес Макей. Он осторожно вошел в воду и стал что-то нашаривать на дне. При этом он вытягивал вперед подбородок, стараясь не намочить бороду.
13: «Ты че, Макей, чешешься?»
12: — спросил Петр, пытаясь тем временем вставить весла в уключенный.
8: «Или так просто?»
13: «Раки тут! Раки!»
12: Макей произнес это так, что у Ивана перед глазами сразу возникла пенная кружка пива и остро пахнущий лавровым листом таз, полный красных, лоснящихся от самодовольства раков.
8: «Петя, нахрен рыбу, давай раков наберем! В городе они же на вес золота!» «Ну, раков так раков!»
12: Петр был готов на все. Возня с ловлей раков заняла минут 15. В корнях под водой действительно была прорва живности, а выпитая накануне в значительной степени притупляла боль в пальцах страдавших от рачьих клешней. Всех удивил закимаривший Вася. Пока рыбаки хлюпались вдоль берега, он, непонятно где найдя силы, проснулся и пошел проверять удочки. А там уже трепыхалось несколько карасей, которых он сразу же пустил на уху. В итоге, когда рубашка, использованная как мешок для отловленных членистоногих, наполнилась, и слегка протрезвевшие рыбаки устремились к костру, их встретил божественный запах ухи.
8: «Ну, Василий, ну ты прям гигант!»
12: Петр похлопал по плечу Васю. Или Стаса. Кто их разберет? Загремели алюминиевые миски. Иван, как ни напрягался, не мог вспомнить, откуда они тут взялись. Уху споро поделили, разлили последнюю бутылку Ивана и пустили по кругу стеклянную перечницу. Букер, пока все перчили уху, невнятно бурчал и прочищал горло, словно готовился произнести тост. К Ивану перечница пришла последней. Как водится, после первого же движения крышка и хорошее жмение черного перца упали прямо в миску. Иван сделал вид, что так и надо. Уху хлебали быстро и вкусно. В какой-то момент Ивану показалось, что спиртное совсем выветрилось, и теперь можно нормально порыбачить. Но эти мысли сразу же перебил Стас.
14: «Букер, хватит душ томить, пора!»
8: «Что пора? Что пора?»
12: Букер нервно закричал.
8: «Ты своим пора неподготовленного человека совсем угробишь!»
12: Но тут Макей повел себя совсем неадекватно. С воплем
13: «Айдите в пропеллер!»
12: Он рванул на себе фуфайку вместе с рубашкой, оголив тощую грудь. Голый бледный живот резко контрастировал с загорелым лицом.
13: «Наливай, Букер, нашу! Сегодня, чую, точно выйдет!»
12: Букер молча достал из необъятного кармана пыльника здоровенную бутылку с мутной жидкостью. В свете костра бутылка флуоресцировала ярко-голубым светом.
15: «Какой безумный антистокс!» — пронеслось в затуманенной голове Ивана.
12: Букер плеснул стакан Макею.
1: «А что, он один будет?»
12: Ивану показалось несправедливым, что налили только Макею Александровичу, пусть он и старший.
13: «Не замай, паря!»
12: Макей сделал рукой жест, долженствующий показать, что все в порядке.
13: «И до тебя дойдет очередь!»
12: Где-то прокинул стакан жидкости и заколдобился. По ребристому торсу Макея пробежала пульсирующая дрожь. Он закатил глаза и резко выпрямился. С легким хлопком за его спиной раскрылись гигантские, отблескивающие белым крылья.
13: «Ура!» —
12: завыл Макей и побежал в темноту.
8: «Не хватит разбега.
12: Спокойный голос Петра был почти не слышен в макеевых воплях.
16: «Ой, не хватит! Сторон, мышца не та!»
12: Макея было хорошо видно при свете костра. Он бежал, спотыкаясь в луговой траве. Взвившиеся было за спиной крылья стали опускаться ниже и ниже до тех пор, пока крайние маховые перья не чиркнули траву. Так крылья буревестника чиркают поверхность моря, когда тот куражится в полете. Но здесь вышло совсем по-другому. Так и не разогнавшись, Макей стал заплетаться ногами и через несколько шагов упал ничком.
16: «Да не дергайся!»
12: — Вася остановил вскочившего Ивана.
16: «Спит человек, проверено!»
17: «Ну вы, блин, даете!» — только и смог выговорить Иван. «Что за хрень тут у вас творится?»
18: «Отдай я! Сегодня запросто!» —
12: истерично закричал Букеру Петр. Букер слегка нетвердой рукой налил и Петру. Тот уже был поднес стакан зелья ко рту, но тут Вася истошно завопил.
18: «Рубаху сыми, а то крылья обломаешь, как Сидор тогда!»
12: Предупреждение сработало. Петр, не выпуская стакана, одной рукой расстегнул рубаху, успевшую высохнуть после раков, сбросил ее на землю и уж тогда хлебнул. Несмотря на меньшие по сравнению с Макеем годы, Петр оказался послабей. Крякнув, он секунду прислушивался к ощущениям, а потом, все еще держа стакан в руке и не меняя позы, упал носом вниз, хорошо хоть мимо костра. На неподвижном теле развернулись такие же, как у Макея, серебристо-белые крылья.
17: «Ну что ж за напасть?»
12: — Букер всхлипнул.
17: «Так никогда и мы не взлетим! Говорил, Зосима, с дерева надо!»
12: «Зосима — это, наверное, тот утренний ольховый», — подумал Иван. «А что потом с крыльями?» — задал он дурацкий вопрос Букеру.
19: «Как что? Знамо дело, рассасываются», — сообщил тот, наливая очередной стакан.
20: «Как протрезвеешь, так и рассасываются».
12: «А если на лету?» — появился у Ивана новый логичный вопрос.
16: «Так, наверное, в лепешку», — мрачно предрек Вася. «Только все равно не взлетим. Сволочь ты, Букер. Народ искушаешь».
19: «Будешь?»
12: Букер предложил налитый стакан Ивану.
19: «Без парашюта? Нет!»
12: Нетвердым языком твердо отказался Иван. Упоминание парашюта внезапно пробудило Петра ото сна. Он приподнял голову, обвел невидящим взглядом пространство вокруг и изрек:
19: «Где мой парашют, сволочи?»
12: И опять затих.
17: «Ну, народ, кругом! Не зря вам нашу Москву сожгли. Пьянь сплошная. Как с вами светлое будущее потом строить?»
12: Букер спрятал в карман бутыль, скинул пыльник и, оттопырив мизинец, поднес стакан ко рту, фронтовато отставив при этом локоть.
19: «За наше будущее!»
12: Букер, как оказалось, был крепче всех. Он почти спокойно поставил стакан на землю возле костра и, повернувшись лицом к реке, произнес:
19: «Над рекой взлетать надо. Тут и уклон, если что, на воду мягче».
12: С уже знакомым шуршанием развернулись восхитительные крылья, и Букер, слегка клонясь влево и забирая при движении в ту же сторону, побежал к речке. Через несколько шагов его крылья распрямились и, приняв на себя воздушный поток, гордо изогнулись.
16: «Красиво у него всегда, прям альбатрос», — объяснил Сеня.
12: Букер добежал уже почти до самой воды, однако в воздух не поднялся. Сделав несколько шагов по поверхности реки, он с шумом и плеском ушел в воду, громко шлепая крыльями.
16: «Ну вот, и это, как всегда, прямо гусь какой-то».
12: Сеня, тяжело вздохнув, пошел к реке вытаскивать Букера.
17: «Да ну вас!»
12: Ивану все происходящее стало казаться безумным сном. Он сгреб Петра, водрузил себе на плечо и, подхватив сумку, затопал в сторону жилья.
17: «Давай его в чулан!»
12: Анна ничуть не удивилась крылатому супругу.
17: «А то проснется, опять курам полезет!»
12: «Зачем же курам?» — удивился Иван.
17: «Дурь его туда тянет!»
12: — зло ответила Анна.
17: «Технику полета, говорит, изучать! Тоже птиц нашел!» «Да почему ту тарелку дурацкую сюда принесло? За что мне муки такие? Позорник, гостя не постеснялся!»
16: «А что за тарелка?»
12: Иван вдруг понял, что пока он тащил Петра домой, почти весь хмель выветрился.
17: «Так
2: по весне было»,
12: — начала рассказывать Анна, убедившись, что супруг ее лежит на кровати и не пытается убежать или улететь.
2: «Зависла прямо над полем, где свеклу сахарную сеяли. Часа два висела, светила вниз таким светом странным, в пупырышках».
12: «Как спеклы?» — удивился Иван.
2: «Ну, я ж говорю, там, где свеклу сеяли».
12: Анна явно была незнакома со всякими терминами из лазерной физики.
2: «Мы уже и в город звонили, чтобы ученых прислали. Никто не приехал. Потом свекла странная выросла. В клеточку. За месяц».
12: «Как в клеточку?» — не понял Иван.
2: «А вот так».
12: Хозяйка вышла на секунду и вернулась с корнеплодом в руках. На вид он был обычный.
21: «И что тут в клеточку?» — не понял Иван.
2: «А вот что!»
12: Анна ловко рубанула ножом, лежащим на столе, располосовав свеклу на две половинки. Внутри та была действительно в клеточку, как шахматная доска.
2: «И что делать с ней, никто не знал», — вздохнула Анна. «Собрали, в кучу свалили, ну, чтоб кто хочет, брал. А Букер взял и почти всю уволок. И стал самогон гнать. Вот и пошло. Сначала всю неделю перьями сорили, теперь уже сил поубавилось. По выходным только курались».
21: «Так летать что, так и не вышло?»
2: «Да какой летать? Эта гадость работать начинает, когда уж на ногах не стоят, ироды!»
12: Анна сердито посмотрела на дверь, из-за которой раздавался храп мужа.
2: «Нажрался, скотина, а мне утром перья убирать, и толку-то от них никакого. Хоть бы пух был, а то так одни маховые, и ничто ведь паразитов не останавливает. От этой гадости на утро даже башка не болит».
21: «Пробовала?»
12: Иван вдруг представил Анну с крыльями и покраснел.
2: «Парамоновна пробовала», —
12: вздохнула женщина, глядя куда-то вдаль.
2: «Взлетела!»
12: Иван все надеялся.
2: «Ага, как же! Чуть не утонула!»
12: Анна встрепенулась, как будто очнулась от воспоминаний.
21: «Че вдруг тонула?»
2: «Так не крылья у нее выросли, не крылья!» «За что баба мучаясь такая?»

0: На утро голова у Ивана болела. Он сидел на лавочке у стены дома и безучастно наблюдал за хозяйской живностью. А Петр бегал по двору свежий, как огурчик.
1: «Слышь, Ваня, пойдем покажу, что я приготовил!» —
0: кипел он энтузиазмом. «А?» Иван никак не мог разделить активности Петра и мечтал сейчас только об одном — полежать в тенечке, на берегу речки, идти и смотреть, что там сделал Петр, не хотелось.
2: «Может, завтра?»
1: «Ой, слушай, а я и не подумал! Я ж после вчерашнего худо! Ах, я старый дурак! Жди!»
0: Петр исчез из поля зрения. Вернулся минут через 20.
1: «Вот что, хорошо, пиво всегда купить можно. Все-таки жить стало лучше», —
0: радостно сообщил он, демонстрируя 2-литровую бутылку пива.
2: «Хреново жить!»
0: Ивану было нерадостно.
2: «И пить с утра тоже хреново».
1: «Так пиво ведь! Это же не пить!» — удивился хозяин.
3: «Да что ты человека мучаешь?» —
0: вмешалась в разговор Анна.
3: «Сейчас я ему сыворотки принесу, это не твое пиво мерзкое».
1: «С каких пор пиво мерзкое?» —
0: совсем расстроился Петр. Анна ушла в дом и через мгновение вернулась с большой алюминиевой кружкой, наполненной мутноватой жидкостью. Иван, не столько от желания поправить здоровье, а просто чтобы не обижать хозяйку, выпил не слишком аппетитно пахнущее снадобье.
4: «Сыворотка на утро — лучшее средство», — сообщила Анна, наблюдая за реакцией.
1: «Точно!»
0: — согласился Иван. Сам же при этом подумал, что, наверное, пиво пошло бы легче.
4: «Ну, поправляйся»,
0: — сказала хозяйка и ушла в дом. Оттуда немедленно раздался крик. Анна ругмя ругала Петра, который ирод опять взялся за свое, да еще и тащит из дому дочкино приданое. Резко открылась входная дверь, и на крыльцо, как побитая собака, выскочил Петр.
1: «Вот жена моя, женщина, конечно, хорошая, хозяйственная», — стал он объяснять Ивану. «Но нет в ней полета души. Вот простыди ей жалко на парашют. А муж разобьется, не жалко. Так что, пойдем покажу».
2: «Ну, пойдем. Ты только объясни, я вчера на дереве мужика видел», — вспомнил Иван. «Ну, вы говорили, что это Зосима взлететь собирался».
1: «А, ну да, Зосима».
0: Петр сразу понял, о ком речь.
1: «Он вчера не пришел, его баба в сарае заперла».
2: «Так вот, Зосима, он сидел на дереве и очень головой маялся. А Анна говорит, не бывает бодуна от вашей летной воды».
1: «Летная вода, говоришь?»
0: Петр улыбнулся.
1: «Это хорошо назвал. А Зосима-то, он на дерево залез, говорит, сейчас взлечу, а стакан-то и пролил, пока лез. Все расплескал. Думал, на дереве хлопнет, а ему так никто и не смог поднести. Ну, ее там и сморило. А на утро тяжко, конечно. Так что, пойдем?»
2: «Ну, пойдем, согласился Иван. «Покажешь, что там и как».
0: Петр, оказалось, взял в дорогу пиво, и, выйдя за ворота, они немедленно поправили здоровье. Ивану не хотелось делать это при Анне. Пиво помогло не в пример лучше, чем гадкая сыворотка. Позднее утро в селе было полно пасторальных звуков. Даже тарахтение мотора вдалеке казалось естественным и вполне экологически чистым. Метров через 100 улица резко расширялась. Слева был небольшой пруд, вырытый, наверное, для того, чтобы в нем могли плескаться гуси, что они и делали. У пруда на аккуратно сложенных бревнах сидели вчерашние мужики и щурились на уже высокое солнце.
5: «Здоров, земляки!» —
0: поприветствовал Макей Александрович.
5: «Куда путь держите?»
1: «Я вот полосу свою хочу показать», — объяснил Петр. «Иван-то человек знающий, может, подскажет чего?»
5: «Да толку от твоей полосы, тут другой надо»,
0: — сказал Маки. Иван слушал их и ничего не понимал.
5: «Я с вами пойду», — заключил Маки. «Мне кое-что обсудить надо».
0: Путь к таинственной полосе Петра продолжили почти вчерашним составом. Кроме Макея присоединились Вася Стас и древесный сиделец Зосима. Судя по всему, с утра жена позволила ему выйти в свет. Первым молчание прервал Зосима.
5: «Вот говорят, в городе можно купить такую фляжечку, сама из нержавейки, и в карман задний хорошо вмещается».
0: Он явно лукавил, видать, и фляжечка, и коньяк запали в душу.
5: «А тебе зачем?» —
0: спросил Вася.
5: «На дерево удобно с такой лазить», — пояснил Зосима. «Не прольешь».
0: «В
5: «Прикинь, дури из головы!» — строго сказал Макей. «Не выйдет!»
1: «А что не выйдет?»
0: От обиды Зосима даже остановился.
1: «Что не выйдет?»
5: «Не выйдет у тебя!»
0: Макей был неумолим.
5: «С дерева слетать птенца мать с измольства учит! Ты ж как прыгнешь, даже на крыло стать не сможешь! Тут с разбегу надо и учиться! Сначала просто прыгнуть, потом уж помахать крылом! Воздух почувствовать надо! Это ж не по улице шляться, это ж шестой океан!»
0: Макей Александрович был, похоже, местным философом и знатоком.
6: «Так вот я и говорю, полоса нужна!» – оживился Петр.
0: «Да какая полоса?» – не выдержал Иван.
7: «А вот какая!»
0: – Петр дождался момента.
7: «Взлетная!»
0: Он сделал горделивый жест рукой. Прямо за околицей начиналась, уходя вправо, желтая, тщательно выровненная дорожка. Иван понял, что именно ее Петр выглаживал бульдозером в свободное время.
1: «Красиво!
0: И ровно как!» — похвалил Иван. Несмотря на то, что творение рук, а вернее экскаватора Петра, мало походило на взлетную полосу аэродрома.
5: «Толк, что ровно!»
0: Макей с недоверием относился к этой затее.
5: «А бетон где? Ты что, по песку бежать будешь? Завязнешь, ну и глиссаду надо!»
1: «Где ты только слов таких набрался?» — обиделся Петр.
5: «Я служил в войсках наземной авиации!»
0: Макей гордо воздел бороду.
5: «Понимаю кое-что!»
0: «Наверное, в наземных службах авиации?» – переспросил Иван.
5: «В авиации! Остальное неважно!» –
0: отрезал Макей.
5: «Я думаю, что толку нет от нее! Как ты тут групповой взлет сделаешь? Узкое, и опять же ноги увязнут!»
1: «Отдался ему групповой взлет!» – разозлился Стас. «Все уши продудел!»
5: «А иначе не выйдет!»
0: Видно, Макей хорошо продумал свою идею.
5: «Если мы за руки вместе возьмемся, не упадем и друг дружку поддержим. Вот сегодня и попробуем. Полянку надо подыскать только».
1: «С дерева надо, с дерева!» — вмешался Зосима. «Не хочу я с вами как баран в стаде бегать».
0: Зосима был глубокий индивидуалист.
1: «Не надо от коллектива отрываться!»
0: Петр попытался убедить Зосиму.
1: «Вон гуси или там это журавли. Птица благородная, гордая, а косяком летит, и хищники не страшен. И красота-то какая!»
0: Казалось, Петр уже видит, как летит с мужиками гордым журавлиным строем.
1: «Эх, жизнь какая начнется!»
0: Петр не мог остановить свои мечтания.
1: «Найдем бетону, зальем полосу, я ее шире сделаю. Все ж в руках человеческих. А как все к полету станут способны, это ж как здорово будет! Мы секрет чужим не отдадим, село наше поднимем, потом и страну. Это ж если только одни удобрения раскидывать, и то какая экономия!»
0: Иван представил разбрасывание удобрений, вышло пикантно и громко рассмеялся.
1: «А что смешного? Что смешного?» – обиделся Петр. «Я вот еще читал, что можно погоду менять, если порошок какой-то сыпать на облака. Не слыхал там в городе, порошок такой купить можно?»
0: «Что-то слыхал, могу узнать», — решил Иван не обижать нового приятеля.
1: «У нас же кактусы расти будут. Мы текилу будем делать. Я видел как-то в городе, она раз в 20 водки дороже. А говорят, воняет хуже сивухи. И соляру в город продавать будем».
0: «А соляра откуда?» — не понял Иван.
1: «Так экономить будем. Сеять тоже с лету. А что сэкономим? С посевной продать можно. Какая жизнь будет!»
5: «Ты как пацан прямо!» —
0: прервал Макей.
5: «Жизнь мечтами не построишь! Работать надо!»
1: «Ну так вечером и начнем!» — вмешались Вася со Стасом. «Только надо, чтобы букер не жлобился, отогнал побольше, а то принесет на три глотка!»
6: «Мужики!» — вдруг вспомнил Иван. «А вот если женщины летной воды хлебнут, с ними что бывает?»
5: «Лучше тебе не знать!»
0: Зосима мрачно сморкнулся, зажав пальцем ноздрю.
5: «В общем, непотребство одно. И не будут они пить больше».
1: «Тренироваться надо! До седьмого пота!» — внезапно заявил Вася. «Вот вечером сегодня начну. Разбег нужно с разгоном, воздух взять, чтобы...»
5: «Это правильно!» —
0: Макей ободрил.
5: «Вечером сегодня!»
0: Иван, вернувшись в дом, подумал было, что надо все-таки на рыбалку сходить, и даже начал перекладывать снасти, но его сморил сон. Снилась ему полная гадость.
6: Какие-то мужики в ступах, налетающие на базу НАТО и кидающие в перепуганных натовских солдат сухими удобрениями. И еще приснилось, как Зосима, оставляя за собой дымный хвост, спикировал на колонну вражеских танков. И еще приснилось, что Анна, сбросив с себя последнее, выпила стакан летной воды, и у нее стал вырастать... Тут Иван с криком проснулся.
1: «Чего орешь?»
6: В дверь просунулась голова Петра.
1: «Пойдем, вечерний клев сейчас самый».
6: Иван вдруг понял, что чувствует себя прекрасно, и даже гнусный сон улетучился, не оставив тревоги. Костер у реки, на котором вчера варили уху и раков, еще хранил тепло. На забытых донках трепыхалась рыба. Рыбалка удалась, даже не начавшись. Несколько карасей из здоровенного леща сразу же пустили на уху.
1: «Давай, по маленькой!»
6: Петр продемонстрировал невесть откуда взявшуюся литровую бутылку водки.
1: «Ты не думай, это хорош продукт. Сельпо брал».
6: «Так тренироваться же собирались». Ивану совсем не хотелось повторять вчерашнее пьянство.
1: «Будем вести здоровый образ жизни». «О, за здоровье и выпьем!»
6: Петра было трудно сбить с толку. Он ловко свернул крышку и отточенным движением плеснул водку в стакан. Иван так и не уследил, откуда эти стаканы взялись. Он никак не мог привыкнуть к такой постоянной оснащенности.
1: «Нельзя тренироваться это на сухую», — убедительно произнес Петр. «Ну, поехали».
6: Водка пошла хорошо. Смачно захрустев луком и сунув в уху деревянную ложку помешать, Петр продолжил.
1: «Как же тренироваться без водки? Ведь ты ж по трезвяне никогда летать не будешь. Вот ты нужно, чтобы душа имела такую же свободу и тогда, когда тренируешься».
3: «А что нас не дождались?»
6: С хрустом ломаемых веток из кустов вылезли старые приятели. Было видно, что они уже начали готовиться к тренировке.
3: «Тут это, лавровый лист нужно!»
6: Зосима уже пробовал уху.

0: А он тут при чем? Мы за нас пьем! За наше светлое будущее!
1: Выпили сначала за будущее, потом вспомнив, что надо тренироваться за «Динамо Киев» и за «Спартак Чемпион». Уха шла на ура и быстро закончилась. Макей было собрался за раками, но ему напомнили о тренировке. При этом Зосима заявил, что он тренироваться будет только в своем, только ему одному открывшемся летном мастерстве. Поддерживая за ноги, его запихали на ветку ивы, склонившейся к реке недалеко от костра. Потом стали тренироваться подносить стакан водки, привязанный к удочке. Но водку в него не налили, заменив ее речной водой. Зосима этого не знал, и когда на третий раз сумел ухватить стакан, очень обиделся. Даже уйти хотел. Для восстановления мира Ивану пришлось подарить фляжку, в которой еще оставался коньяк. Зосима даже прослезился от такого подарка и обещал, всегда, пролетая над домом Ивана, делать круг почета. Потом искали ручку и бумагу, чтобы записать адрес для Зосимы. Нашли у Макея в кармане. За это и выпили. Иван все время ловил себя на мысли, что голова пока достаточно ясная.
2: «О, мужики!» — вдруг встрепенулся он. «А как свекла эта в клеточку кончится, что будет?»
0: «Ну ты совсем! Кто ж все убирает? Мы на семена оставили, букер потом собрал и все как надо хранит. Мы раз в неделю проверяем. Что ж мы, враги себе?»
1: Стас не скрывал иронии. «С городского что возьмешь?»
0: «Так, мужики, а тренироваться? Не только ж за семи опыт копить!»
1: Тренировать решили умение держать строй в косяке. Как ни пытался Иван объяснить, что лучше учиться разбегаться или там с дерева соскакивать, его не слышали. Макей построил всех на манер тевтонской свиньи и сам стал во главе.
0: «А чё ты впереди? Чё ты?» — возмущался Зосима, сидя на своей иве. «Тебя кто выбирал?» «Я опытный! Доведу до цели!» — сообщил Макей. «А там могут вожака и застрелить! Мне не страшно, я пожил!»
2: «Мужики, да кто стрелять будет?»
1: Иван не понял такого пессимизма.
0: «Враги!»
1: — лаконично объяснил Макей.
0: «Иван, ты командовать будешь!»
1: Макей отдал последний приказ перед началом движения.
2: «А что командовать?» — Иван не понял.
1: «Гуси-гуси, га-га-га?»
0: «Нет, ты по-настоящему!»
1: Макей не оценил шутки.
0: «На старт! Внимание!»
1: «Ну, ладно!» Иван вдруг почувствовал, что включается в эту безумную игру.
3: «От винта!»
1: «О!» — крякнул Петр.
0: «Это по-нашему!»
3: «Вам взлет!»
1: — вспомнил Иван цитату из детской книжки.
3: «Ручку вперед до упора! По газам!»
1: Строй мужиков начал движение. Сначала он развалился, но под строгим окриком Макея все вернулись на места. Вася со Стасом даже руки развели, изображая крылья. Мелко перебирая ногами, косяк мужиков двигался по поляне.
3: «К повороту!» —
1: заорал Иван, видя, что сейчас они влетят в кусты. Поворот не получился. Когда Макея вытащили из кустов, Иван решил провести инструктаж. Каждому был объяснен его маневр. Опять пошла команда на взлет, опять замахали руками Вася со Стасом, и теперь уже перед кустом был сделан изящный вираж. Стас, левый крайний, стал делать шажки совсем уж мелкие. Петр, стоящий за спиной Макея, потянул его на себя за левое плечо, а Вася стал шагать шире. Косяк развернулся, лишь слегка коснувшись куста, и то нарочно.
3: «У, мужики, получилось!» — раздался с дерева голос Зосимы.
1: «Так», — заявил Иван, — «ты будешь у нас башней!»
0: «Какой такой башней?»
1: Зосима собрался опять обидеться.
3: «Диспетчерской! Будешь полет контролировать!» «Так бы и сразу!»
1: Зосима успокоился и тайком приложился к фляжке. Решили отметить первый организованный маневр.
0: «Ты не поверишь, Ваня!»
1: Петр начал произносить тост.
0: «Я теперь... Я себя почти в небе почувствовал! Вот что значит, когда человек нужный есть!»
1: Потом опять попытались построиться в косяк, но как-то не сложилось. Зосима предложил допить водку до прихода букера, чтобы потом сразу взять и полететь. Никто не возражал. В какое-то мгновение Иван вдруг почувствовал, что засыпает. А потом уже и перестал чувствовать. Судя по головной боли, вчера букер так ничего и не налил. Собрав последние силы, Иван...

0: Он разлепил глаза и понял, что лег, не раздеваясь. Тяжело шаркая ногами, он вышел в прихожую. Дверь в хозяйскую комнату была открыта. Там хлопотала Анна.
1: «Доброе утро. Что-то я вчера как-то...»
0: — начал было Иван.
2: «Да дело такое, с этими паразитами и не так наберешься. Ну, хоть гадость это не пили. Вон Петра с утра так колдобило».
0: «Кстати, а где он?»
2: «Тут на работе, понедельник же».
0: «Как понедельник?» — ужаснулся Иван. Он наскоро простился с Анной, попытался всучить деньги за постой и пошел к шоссе, где его и подобрал мчавшийся с карьера МАЗ. Всю дорогу Иван держал в руках корнеплод, ту самую свеклу, попросил напоследок у Анны, на память. Вечером, дома, уже вполне придя в себя, он разрезал свеклу пополам. И правда, как шахматная доска. Резанув еще раз наискосок, Иван получил на новом срезе такой же строгий рисунок. Свекла демонстрировала топологические парадоксы. Впрочем, через месяц она засохла и потеряла всякий вид. Где-то в октябре Иван проезжал по делам недалеко от мест своей странной рыбалки. Не выдержав, он попросил водителя остановиться на излучине птичьей недалеко от деревни. Все вокруг утопало в осенних буйных красках. Где-то в вышине, еле различимый, курлыкал косяк пьяных мужиков.

Он не знает, кто из нас теперь я, но мы знаем одно. Нужно быть самим собой. Жить своей жизнью и умереть своей смертью. Рисовые поля Парагона-3 простираются на сотни миль. Огромная шахматная доска, синяя и бурая мозаика под огненно-оранжевым небом. По вечерам, словно дым, наплывают облака, шуршит и шепчет рис. В тот вечер, когда мы улетели с Парагона, длинной цепочкой растянулись по полям люди. Они были напряжены, молчаливы, вооружены. Ряд угрюмых силуэтов под низким небом. У каждого на запястье мерцал видеоэкран –

0: Переговаривались они изредка, кратко, обращаясь сразу ко всем. «Здесь ничего». «Где здесь?» «Поля Дженсона». «Вы слишком уклонились на запад». «Кто-нибудь проверял участок Гримсона?» «Да, ничего». «Она не могла зайти так далеко». «Ее могли отнести». «Думаете, она жива?» Так, перебрасываясь фразами, мрачная линия медленно передвигалась к багрово-дымному садящемуся солнцу. Шаг за шагом, час за часом, цепочка мерцающих в темноте бриллиантов. «Тут чисто!» «Ничего здесь!» «Ничего!» «Участок Алина?» «Проверяем!» «Может, мы ее пропустили?» «У Алина нет!» «Черт побери! Мы должны найти ее!» «Вот она! Сектор 7!» Линия замерла. Бриллианты вмерзли в черную жару ночи. Экраны показывали маленькую фигурку, лежащую в грязной луже. Рядом стоял столб с именем владельца участка – Вандальер. Мерцающие огоньки превратились в звездное скопление. Сотни мужчин собрались у крошечного тела девочки. На ее горле виднелись отпечатки. Невинное лицо было изуродовано, запекшаяся кровь твердой корочкой хрустела на одежде. «Мертва, по крайней мере, часа 3-4». Один мужчина нагнулся и указал на пальцы ребенка. Под ногтями были кусочки кожи и капельки яркой крови. «Почему кровь не засохла?» «Странно. Кровь не сворачивается у андроида». «У Вандальера есть андроид». «Она не могла быть убита андроидом». «У нее под ногтями кровь андроида». «Но андроиды не могут убивать, они так устроены». «Значит, один андроид устроен неправильно». Термометр в тот день показывал 92,9 градуса славного Фаренгейта. И вот мы на борту королевы Парагона, направляющейся на Мегастар 5. Джеймс Вандальер и его андроид. Джеймс Вандальер считал деньги и плакал. Вместе с ним в каюте второго класса находился андроид. Великолепное синтетическое создание с классическими чертами лица и большими голубыми глазами. На его лбу рдели буквы «СР». Это был один из дорогих саморазвивающихся андроидов, стоящий 57 тысяч долларов по текущему курсу. Мы плакали, считали и спокойно наблюдали.
1: 12, 14... 16 сотен долларов, всхлипывал Вандальер. И все. 16 сотен долларов. Мой дом стоил 10 тысяч, земля 5. А еще мебель, машины, самолет. 16 сотен долларов, боже.
0: Я вскочил из-за стола и повернулся к андроиду. Я взял ремень и начал бить его. Он не шелохнулся. «Я должен напомнить вам, что стою 57 тысяч», сказал андроид. «Я должен предупредить вас, что вы подвергаете опасности ценное имущество».
1: «Ты проклятая сумасшедшая машина!» – закричал Вандальер. «Что в тебя вселилось? Почему ты это сделал?»
0: Он продолжал бить андроида. «Я должен напомнить вам», – произнес андроид, – «что каюты второго класса не имеют звукоизоляции». Вандальер выронил ремень и так стоял, судорожно дыша, глядя на существо, которым владел. «Почему ты убил ее?» – спросил я. «Не знаю», – ответил я. «Началось все с пустяков. Мне следовало догадаться еще тогда. Андроиды не могут портить и разрушать. Они не могут наносить вред, они...» «У меня нет чувств». «Потом оскорбление действием. Тот инженер на Ригеле. С каждым разом все хуже. С каждым разом нам приходилось убираться все быстрее. Теперь убийство! Что с тобой случилось?»
2: «Не знаю. У меня нет цепи самоконтроля.
1: Мы скатываемся ниже и ниже. Взгляни на меня. В каюте второго класса я, Джеймс Полсолок Вандальер. Мой отец был богатейшим. А теперь 16 сотен долларов, и ты. Будь ты проклят».
0: Вандальер поднял ремень, затем выронил его и распластался на койке.
2: Наконец он взял себя в руки. Инструкции. Имя. Джеймс Валентин. На парагоне провел один день, пересаживаясь на корабль. Занятие. Агент по сдаче в наем частного андроида. Цель визита на Мегастар-5. Постоянное жительство. Документы. Андроид достал из чемодана паспорт вандольера, взял ручку, чернила и сел за стол. Точными верными движениями, искусной рукой, умеющей писать, чертить, гравировать, он методично подделывал документы вандольера. Их владелец с жалким видом наблюдал за мной.
1: «О боже!» – бормотал я. «Что мне делать? Если бы я мог избавиться от тебя! Если бы только я унаследовал не тебя, а папашину голову!»
2: Невысокая аморальная Даллас Брейди была ведущим ювелиром Мегастера. Она взяла на работу саморазвивающегося андроида и соблазнила его хозяина. Однажды ночью в своей постели она внезапно спросила:
3: «Твое имя Вандольер, да?»
2: «Да», — вырвалось у меня. «Нет, Валентин. Джеймс Валентин».
3: «Что произошло на парагоне?» — спросила Даллас Брейди. «Я думала, андроиды не могут убивать или причинять вред».
2: «Мое имя Валентин».
3: «Доказать?
2: Хочешь, вызову полицию?» Она потянулась к телефону.
1: «Ради бога, Даллас!»
2: Вандольер вскочил и вырвал у нее трубку. Она рассмеялась, а он упал и заплакал от стыда и беспомощности.
1: «Как ты узнала?»
3: «Все газеты полны этим. А Валентин не так уж далеко от Вандольера. Что случилось на парагоне?»
1: «Он похитил девочку, утащил ее в рисовые поля и убил».
3: «Тебя разыскивают?»
1: «Мы скрываемся уже 2 года. За 2 года 7 планет. За 2 года я потерял на 100 тысяч долларов собственности».
3: «Ты бы лучше выяснил, что с ним стряслось».
1: «Как? Прикажешь сказать, мой андроид превратился в убийцу, почините его? Сразу вызовут полицию».
2: Меня начало трясти.
1: «Кто мне будет зарабатывать деньги?»
3: «Работай сам».
1: «А что я умею? Разве я могу сравниться со специализированными роботами? Всю жизнь меня кормил отец. Проклятье! Перед смертью он разорился и оставил мне одного андроида».
3: «Продай его и вложи эти 50 тысяч в дело».
1: «И получать 3%? 1500 в год? Нет, Даллас».
3: «Но ведь он свихнулся. Что ты будешь делать?»
1: «Ничего. Молиться».
2: «А вот что ты собираешься делать?»
3: «Молчать. Но я ожидаю кое-что взамен».
2: «Что?»
3: «Андроид должен работать на меня бесплатно».
2: Сбережения Вандольера начали расти. Когда теплая весна Мегастера перешла в жаркое лето, я стал вкладывать деньги в землю и фермы. Еще несколько лет, и мои дела поправятся, можно будет поселиться здесь постоянно. В первый жаркий день андроид запел. Он танцевал в мастерской Даллас Брейди, нагреваемой солнцем и электрической плавильной печью, и выводил старую мелодию, популярную полвека назад. «Нет хуже врага, чем жара. Ее не возьмешь на ура, но надо стараться всегда помнить, что все ерунда, и быть холодным и бесстрастным, душка». Он пел необычным срывающимся голосом, а руки, заведенные за спину, дергались в какой-то странной румбе. Даллас Брейди была удивлена.
3: «Ты счастлив?» — спросила она.
1: «Я должен напомнить вам, что у меня нет чувств», — ответил я. «Все ерунда. Холодным и бесстрастным, душка».
2: Андроид схватил стальные клещи и сунул их в разверстую пасть горнила, наклоняясь вперед к любимому жару.
1: «Осторожней, болван!» — воскликнула Даллас Брейди. «Хочешь туда свалиться?» «Все ерунда! Все ерунда!» — пел я.
2: Он вытащил из печи клещи с формой, повернулся, безумно заорал и плеснул расплавленным золотом на голову Даллас Брейди.
3: Она вскрикнула и упала. Волосы вспыхнули, платье затлело, кожа обуглилась.
2: Тогда я покинул мастерскую и пришел в отель к Джеймсу Вандальеру. Рваная одежда андроида и судорожно дергающиеся пальцы многое сказали его владельцу. Вандальер помчался в мастерскую Даллас Брейди, посмотрел и зашатался. У меня едва хватило времени взять один чемодан и 900 наличными. Он вылетел на королеве Мегастера в каюте третьего класса и взял меня с собой. Он рыдал и считал свои деньги, и я снова бил андроида. А термометр в мастерской Даллас Брейди показывал 98,1 градуса прекрасного Фаренгейта.
3: На Лире Альфа мы остановились в небольшом отеле близ университета. Здесь Вандальер аккуратно снял мне верхний слой кожи на лбу вместе с буквами «СР». Буквы снова проявятся, но лишь через несколько месяцев. А за это время, надеялся Вандальер, шумиха вокруг саморазвивающегося андроида утихнет. Андроида взяли чернорабочим на завод при университете. Вандальер, Джеймс Венайс, жил на его маленький заработок. Моими соседями были студенты, тоже испытывающие трудности, но молодые и энергичные. Одна очаровательная девушка по имени Ванда и ее жених Джет Старк сильно интересовались андроидом-убийцей, слухами о котором полнились газеты. «Мы изучили это дело», — сказали они однажды на случайной вечеринке в комнате Вандальера. «Кажется, нам ясно, что вызывает убийство. Мы собираемся писать реферат».
2: «Наверное, болезнь, от которой андроид сошел с ума, что-нибудь наподобие рака, да?» – полюбопытствовал кто-то.
3: «Нет!» – Ванда и Джет торжествующе переглянулись. «Что же? Узнаете из реферата!»
2: «Неужели вы не расскажете?» – спросил я напряженно.
3: «Я... Нам хочется знать, что могло произойти с андроидом». «Нет, мистер Венайс», – твердо заявила Ванда. «Это уникальная идея, и мы не можем допустить, чтобы у нас ее украли».
2: «Даже не намекнете?»
3: «Нет, ни слова, Джет. Скажу вам только одно, мистер Венайс. Я не завидую владельцу андроида».
2: «Вы имеете в виду полицию?»
3: «Я имею в виду угрозу заражения, мистер Венайс. Заражение. Вот в чем опасность. Но я и так сказала слишком много».
2: Я услышал шаги снаружи и хриплый голос, мягко выводящий: «Холодным и бесстрастным, душка». Мой андроид вошел в комнату, вернувшись домой с работы. Я жестом приказал ему подойти, и я немедленно повиновался, обнося гостей пивом. Его ловкие пальцы дергались в какой-то слышимой лишь ему румбе.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Андроиды не были редкостью в университете. Студенты побогаче покупали их вместе с машинами и самолетами. Но юная Ванда была остроглазой и сообразительной. Она заметила мой пораненный лоб. После вечеринки, подымаясь в свою комнату, она посоветовалась со Старком.
3: «Джет, почему у этого андроида поврежден лоб?»
2: «Возможно, ударился. Он ведь работает на заводе».
3: «Это очень удобный шрам».
2: «Для чего?»
3: «Допустим, там были буквы «СР».
2: «Саморазвивающийся? Тогда какого черта Венайс скрывает это? Он мог бы заработать».
3: «О, ты думаешь...» Ванда кивнула.
2: «Боже!» Старк поджал губы. «Что нам делать? Вызвать полицию?»
3: «На основании догадок. Сперва надо убедиться, сфотографировать андроида в рентгеновских лучах. Завтра пойдем на завод».
2: Они проникли на завод. Гигантский подвал глубоко под землей. Было жарко и трудно дышать, так нагревали воздух печи. За гулом пламени они услышали странный голос, вопящий на старый мотив.
4: «Все ерунда! Все ерунда!»
2: и увидели мечущуюся фигуру, неистово танцующую в такт музыке. Ноги прыгали, руки дергались, пальцы корчились. Джет Старк поднял камеру и стал снимать. Затем Ванда вскрикнула, потому что я увидел их и схватил блестящий стальной рельс. Он разбил камеру. Он свалил девушку, а потом юношу. Андроид подтащил их к печи и медленно, смакуя, скормил их пламени. Он танцевал и пел. Потом я вернулся в отель. Термометр на заводе показывал 100,9 градуса чудесного Фаренгейта. Все ерунда. Все ерунда. Чтобы заплатить за проезд на королеве Лиры, вандольеру и андроиду пришлось выполнять на корабле подсобные работы. В часы ночного бдения вандольер сидел в грязной каморке с портфелем на коленях, усиленно пялясь на его содержимое. Портфель — это единственное, что он смог увести с Лиры. Он украл его из комнаты Ванды. На портфеле была пометка «Андроид». Там хранился секрет моей болезни. И в нем не было ничего, кроме газет. Кипы газет со всей галактики. Знамя Ригеля, Парагонский вестник, Интеллигент Леланда, Мегастерские новости. Все ерунда. Все ерунда. В каждой газете было сообщение об одном из преступлений андроида. Кроме того, печатались известия, спортивная информация, прогнозы погоды, лотерейные таблицы, курсы валют, скетчи, загадки, кроссворды. Где-то во всем этом хаосе таился секрет, скрываемый Вандой и Джедом Старком. «Я продам тебя», — сказал я, устало опуская газеты. «Будь ты проклят. Когда мы прилетим на Землю, я продам тебя». «Я стою 57 тысяч долларов», — напомнил я. «А если не сумею тебя продать, то выдам полиции». «Я ценное имущество», — ответил я. «Иногда очень хорошо быть имуществом», — немного помолчав, добавил андроид. Было 3 градуса мороза, когда приземлилась королева Лиры. Снег сплошной черной стеной валил на поле и испарялся под хвостовыми двигателями корабля. У вандольера и андроида не хватило денег на автобус до Лондона. Они пошли пешком. К полуночи путники достигли Пикадилли. Декабрьская снежная буря не утихла, и статуя Эроса покрылась ледяными инкрустациями. Они повернули направо, спустились по Трафальгарской площади и пошли к Сохо, дрожа от холода и сырости. На Флит-стрит вандольер увидел одинокую фигуру. «Нам нужны деньги», — зашептал он андроиду, указывая на приближающегося человека. «У него они есть. Забери». «Приказ не может быть исполнен», — сказал андроид. «Забери их у него», — повторил вандольер. «Силой. Ты понял?» «Это противоречит моей программе», — возразил я. «Нельзя подвергать опасности жизнь или ценное имущество». «Ради бога!» — взорвался вандольер. «Ты нападал, разрушал, убивал, а теперь мелешь какую-то чушь о программе? Забери деньги. Убей, если надо». «Приказ не может быть исполнен», — повторил андроид. Я отбросил андроида в сторону и прыгнул к незнакомцу. Он был высок, стар, мудр, с ясным и спокойным лицом. У него была трость. Я увидел, что он слеп. «Да», — произнес он. «Я слышу, здесь кто-то есть». «Сэр», — замялся вандольер, — «у меня отчаянное положение». «Общая беда», — ответил незнакомец. «У нас у всех отчаянное положение. Вы попрошайничаете или крадете?» Невидящие глаза смотрели сквозь вандольера и андроида. «Я готов ко всему». «Это история нашего народа», — незнакомец указал назад. «Я попрошайничал у собора святого Павла, мой друг. То, что нужно мне, украсть нельзя. А чего желаете вы, счастливец, если можете украсть?»
4: «Денег», — сказал вандольер.
2: «Денег для чего?»
1: Не опасайтесь, мой друг, обменяемся признаниями. Я скажу вам, чего прошу, если вы скажете мне, зачем крадете. Меня зовут Бленхейм.
2: Меня зовут Воул.
1: Я просил не золото, мистер Воул. Я просил число.
2: Число?
1: Да, числа рациональные и иррациональные. Числа мнимые, дробные, положительные, отрицательные. Вы никогда не слышали о бессмертном трактате Бленхейма «20 нулей или отсутствие количества»?
2: Бленхейм горько улыбнулся.
1: Я царь цифр. Но за 50 лет очарование стерлось, исследования приелись, аппетит пропал. Господи, прошу тебя, если ты существуешь, не спошли мне числа.
2: Вандальер медленно поднял свой портфель и коснулся им руки Бленхейма.
4: «Здесь», — произнес он, — «спрятано число, тайное число, число одного преступления.
2: Меняемся, мистер Бленхейм, число за убежище».
1: «Не попрошайничество, не воровства, да?»
2: — прошептал Бленхейм.
1: «Сделка. Возможно, Всевышний не бог, а купец. Идем».
2: На верхнем этаже дома Бленхейма мы делили комнату. Две кровати, два стола, два шкафа, одна ванная. Вандальер снова поранил мой лоб и послал искать работу. А пока андроид зарабатывал деньги, я читал Бленхейму газеты из портфеля одну за другой. «Все ерунда! Все ерунда!» Вандальер мало что открыл о себе. «Он студент, — сказал я, — пишет курсовую по андроиду-убийце. В собранных газетах содержатся факты, которые должны объяснить преступление. Должно быть число, сочетание, что-то указывающее на причину». И Бленхейм попался на крючок человеческого интереса к тайне. Я читал вслух. Он записывал крупным прыгающим почерком. Бленхейм классифицировал газеты по типу, по шрифту, по направлениям, стилю, темам, фотографиям, формату. Он анализировал. Он сравнивал. А мы жили вдвоем на верхнем этаже, растерянные, удерживаемые страхом, ненавистью между нами. Как лезвие, вошедшее в живое дерево и расщепившее ствол лишь для того, чтобы навечно остаться в раненом теле, мы жили вместе. Вандальер и андроид. Однажды Бленхейм позвал Вандальера в свой кабинет.
1: «Думаю, что я нашел», — промолвил он. «Но не могу понять».
2: Сердце Вандальера подпрыгнуло.
1: «Вот выкладки», — продолжал Бленхейм. «В газетах есть сводки погоды. Все преступления были совершены при температуре выше 90 градусов по Фаренгейту».
2: «Исключено», — воскликнул Вандальер. «На Лире Альфа было холодно».
1: «У нас нет газеты с описанием преступления на Лире Альфа».
2: «Нет, верно. Я...» Вандальер смутился. Вдруг он крикнул: «Вы правы! Конечно, плавильная печь. Но почему? Почему?» В этот момент вошел я и застыл, ожидая команды, готовую служить.
1: «А вот и андроид», — произнес Бленхейм после долгого молчания.
2: «Да», — сказал Вандальер, не придя в себя после открытия. «Теперь ясно, почему он отказался напасть на вас тем вечером. Слишком холодно». Он посмотрел на андроида, передавая лунатичную команду. «Он отказался. Подвергать жизнь опасности запрещено». Вандальер отчаянно схватил Бленхейма за плечи и повалил вместе с креслом на пол. Бленхейм закричал. «Найди оружие», — приказал Вандальер. Я достал из стола револьвер и протянул его Вандальеру. Я взял его, приставил дуло к груди Бленхейма и нажал на курок. У нас было 3 часа до возвращения прислуги. Мы взяли деньги и драгоценности Бленхейма и его записки. Упаковали чемоданы с одеждой. Мы подожгли дом. Нет, это сделал я сам. Андроид отказался. Мне запрещено подвергать опасности жизнь или имущество. Все ерунда.

Окончание рассказа Альфреда Бестера «Убийственный Фаренгейт» через пару минут в модели для сборки на волне «Радиоэнергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Завершает наш сегодняшний эфир окончание рассказа Альфреда Бестера «Убийственный Фаренгейт». Табличка в окне гласила «Нан Уэб, психометрический консультант». Андроид с портфелем остался в фойе, а вандольер прошел в кабинет. Высокая женщина с бесстрастным лицом деловито кивнула вандольеру, запечатала конверт и подняла голову. «Мое имя Вандерблит», — сказал я. «Джейли Вандерблит. Учусь в Лондонском университете».
1: «Так».
0: «Я провожу исследование по андроиду-убийце и, кажется, напал на след. Хотелось бы услышать ваше мнение. Сколько это будет стоить?»
1: «В каком колледже вы учитесь?»
0: «А что?»
1: «Для студентов скидка».
0: «В Мертоновском».
1: «2 фунта, пожалуйста».
0: Вандольер положил на стол деньги и добавил к ним записки Бленхейма. «Существует связь между поведением андроида и погодой. Все преступления совершались, когда температура поднималась выше 90 градусов по Фаренгейту. Может ли психометрия дать этому объяснение?» Нан Уэб кивнула, просмотрела записки и произнесла:
1: «Безусловно, синестезия».
0: «Что?»
1: «Синестезия», — повторила она. «Когда чувство, мистер Вандерблит, воспроизводится в формах восприятия не того органа, который был раздражен. Например, раздражение звуком вызывает одновременно ощущение определенного цвета. Или световой раздражитель вызывает ощущение вкуса. Может произойти перемешивание или замыкание сигналов вкуса, запаха, боли, давления и так далее. Понимаете?»
0: «Кажется, да».
1: «Вы обнаружили, что андроид реагирует на температурный раздражитель выше 90 градусов синестетически. Возможно, есть связь между температурой и его аналогом адреналина».
0: «Значит, если держать андроида в холоде,
1: не будет ни раздражителя, ни реакции».
0: «Ясно. А есть ли опасность заражения? Может ли это перекинуться на владельца андроида?»
1: «Очень любопытно. Опасность заражения заключается в опасности поверить в его возможность. Если вы общаетесь с сумасшедшими, то можете в конечном счете перенять их болезнь. Что, безусловно, случилось с вами, мистер Вандольер».
0: Вандольер вскочил на ноги.
1: «Вы осел», — сухо продолжала Нан Уэб.
0: Она махнула рукой в сторону бумаг, лежащих на столе.
1: «Это почерк Бленхейма. Каждому английскому студенту известны его слепые каракули. Мертоновский колледж в Оксфорде, а не в Лондоне. А с вами? Я даже не знаю, вызывать ли полицию или лечебницу для душевнобольных».
0: Я вытащил револьвер и застрелил ее. «Все ерунда».

0: «Антарес-2, Полукс-9, Ригель Центавра», — говорил вандольер. «Все они холодные. Средняя температура 40 градусов. Живем. Осторожнее на повороте». Саморазвивающийся андроид уверенной рукой держал руль, и машина мягко неслась по автостраде под холодным серым небом Англии. Высоко над головой завис одинокий вертолет. «Никакого тепла, никакой жары», — говорил я. «В Шотландии на корабле прямо на Полукс. Там мы будем в безопасности». Внезапно сверху донесся оглушающий рев.
1: «Внимание! Джеймс, вандольер и андроид!»
0: Вандольер вздрогнул и посмотрел вверх. Из брюха вертолета вырывались мощные звуки.
1: «Вы окружены! Дорога блокирована! Немедленно остановите машину и подчинитесь аресту!»
0: Я выжидающе поглядел на вандольера.
2: «Не останавливайся!» — прокричал вандольер.
0: Вертолет спустился ниже.
1: «Внимание, андроид! Немедленно остановить машину! Это категорический приказ, отменяющий все частные команды!»
2: «Что ты делаешь?» — закричал я.
0: «Я должен подчиниться», — начал андроид.
2: «Прочь!»
0: Вандольер оттолкнул андроида и вцепился в руль. Визжа тормозами, машина съехала в поле и помчалась по замерзшей грязи, подминая кустарник к виднеющемуся в 5 милях параллельному шоссе.
1: «Внимание! Джеймс, вандольер и андроид! Вы обязаны подчиниться аресту! Это приказ!»
2: «Не подчинимся!» — дико взвыл вандольер.
3: «Нет!»
2: — судорожно шептал я.
3: «Мы еще победим их! Мы победим жару! Мы...»
0: «Должен вам напомнить», — произнес я, «что мне необходимо выполнять приказ, отменяющий все частные команды».
2: «Пусть покажут документы, дающие им право приказывать! А может, они жулики?» — выкрикнул вандольер.
0: Правой рукой он полез за револьвером. Левая рука дрогнула, машина перевернулась. Мотор ревел, колеса визжали. Вандольер выбрался и вытащил андроида. Через минуту они уже были вне круга слепящего света вертолетного прожектора, в кустах, в лесу, во мраке благословенного убежища. Вандольер и андроид отчаянно продирались сквозь кустарник к параллельному шоссе, к спасению. Температура падала, холодный северный ветер пронизывал нас до костей. Издалека донесся приглушенный взрыв. Взорвался бак машины. В небо взметнулся фонтан огня. Раздуваемый ветром фонтан превратился в 10-футовую стену с яростным треском, пожиравшую растительность.
2: «Скорей!»
0: Я вскрикнул и рванулся вперед. Он потащил меня за собой, пока их ноги не заскользили по ледяной поверхности замерзшего болота. Внезапно лед треснул, и они оказались в ошеломляюще холодной воде. Стена пламени приближалась. Я уже ощущал жар. Он ясно видел преследователей. Вандольер полез в карман за револьвером. Карман был порван, револьвер исчез. Наверху беспомощно завис вертолет, не в состоянии перелететь через клубы дыма и пламени и направить преследователей, сгруппировавшихся правее нас.
2: «Они не найдут!» – зашептал вандольер. «Сиди тихо! Это приказ! Они не найдут нас! Мы победим пожар! Мы...»
0: 3 отчетливых выстрела раздались меньше, чем в 100 футах от беглецов. Это огонь добрался до потерянного оружия и взорвал 3 оставшихся патрона. Преследователи повернули и пошли прямо на нас. Вандольер страшно ругался, что-то истерически выкрикивал и все нырял в грязь, пытаясь уберечься от невыносимого жара. Андроид начал дергаться.
2: «Все ерунда! Все ерунда!» — кричал он. «Будь холодным и бесстрастным! Будь ты проклят!» — кричал я.
0: И тут живые языки пламени заворожили его. Он танцевал безумную румбу перед стеной огня. Его ноги дергались, его руки дергались, его пальцы дергались. Нелепая копошащаяся фигура, темный силуэт на фоне ослепительного сияния. Преследователи закричали. Раздались выстрелы. Андроид дважды повернулся кругом и вновь продолжил свой кошмарный танец. Резкий порыв ветра кинул пламя вперед, и оно на миг приняло пляшущую фигурку в свои объятия. Затем огонь отступил, оставив за собой булькающую массу синтетической плоти и крови, которая никогда не свернется. Термометр показал бы 1200 градусов божественного Фаренгейта. Вандальер не погиб. Я спасся. Они упустили его, пока наблюдали за смертью андроида. Но я не знаю, кто из нас он. Заражение, предупреждала Ванда. Заражение, говорила Нан-Уэб. Если вы живете с сумасшедшим андроидом достаточно долго, я тоже стану сумасшедшим. Но мы знаем одно. Они ошибались. Робот и Вандальер знают это, потому что новый робот тоже дергается. Ерунда. Здесь, на студеном полуксе, робот танцует и поет. Холодно, но мои пальцы пляшут. Холодно, но он увел маленькую Талли на прогулку в лес. Примитив, сервомеханизм. Все, что я мог себе позволить. Но он дергается и воет, и гуляет где-то с девочкой, и я не могу их найти. Вандальер меня быстро не найдет, а потом будет поздно. Термометр показывает 0 градусов убийственного Фаренгейта.

0: Сергей Чекмаев. Прозрачный паровозик с белыми колесами. Сын моей сестры попросил в подарок паровозик. И не какой-нибудь, а именно прозрачный.
1: Хочу видеть, как внутри у него все крутится.
0: И именно с белыми колесами. Пришлось поверить. В детском мире среди танков «Абрамс», увенчанных кричащими американскими флагами размером с простыню, трансформируемых чудовищ и чудовищных трансформеров, фигурок назгулов, эльфов и хоббитов из «Властелина колец», пышных кукол всех рас и оттенков кожи, гоночных болидов, тракторов с педалями и всего такого прочего, искомый паровоз я таки нашел. Правда, на ценнике меня ожидал сюрприз. Локомотив стоил примерно половину моей месячной зарплаты. Для родного племянника, конечно, не жалко, только имеет ли смысл дарить 4-летнему пацану, увлеченному исследованием тайн мира, радиоуправляемую игрушку? Через 2 дня дистанционный пульт хрустнет на крепких молодецких зубах, а спустя неделю разонравившийся паровоз почему-то сам ездить перестал, бяка приходится катать, пойдет в катастрофу, направляемый умелой и безжалостной рукой, столкнется, например, со шкафом. Хорошо, если так. А то ведь машинист может беднягу из моста сречь с балкона уронить, дабы не достался каким-нибудь фашистам ценный груз. Нет уж, надо что-нибудь попроще, подешевле и, самое главное, покрепче. Вот когда пожалеешь, что дешевый раскрашенный пластик сменил эпоху убожества советских игрушек, побочного продукта оборонных заводов. И пусть зайцы были синими, крокодилы розовыми, а волки зелеными, пусть машинки напоминали собачью конуру на колесах, а самолеты раскладушки с крыльями, зато делались они по военным стандартам прочности. И открутить у пупса невероятные расцветки и пропорции головы — это минимум 2 часа нелегких физических упражнений. Не у всякого терпелки хватит. Впрочем, гримасы русского бизнеса непредсказуемы. В переходе, буквально в 100 метрах от детского мира, продавали те же самые игрушки в таких же красочных упаковках, но примерно втрое дешевле. Я принялся шарить глазами по набитым, как вагон метро в час пик, полкам торговых павильончиков. Но судьба, видно, решила надо мной сегодня посмеяться. Было все, кроме нужного. Частная торговля объявила сегодня бойкот паровым локомотивом. Завалы мягких игрушек титанических форм сменяли целые дивизии крошечных и не очень солдатиков в плакатных позах. Потом неожиданно стойко с трогательно маленькими детскими ботиночками. Далее олиповатые коробки Nintendo и PlayStation. А по паровозик все не попадался. Пора было в конец отчаяться. У прилавка со знаковой вывеской «Все по 30 рублей», намалеванный выцветшим фломастером, грустно переминался бомж. Ну, конечно, не бомж. Это я уж так его по привычке окрестил. Очень уж бедно одет этот дядька. Потертый плащ, на месте пуговиц торчат обкусанные ниточки. Из-под обшлага выглядывает обтрепанный воротник давно не стиранной рубашки а-ля «Русиш глубинка». То ли продавец, то ли просто посторожить попросили. Прилавок был завален дешевейшим барахлом сомнительного качества. Поддельные батарейки, прищепки, ёршики для посуды, зеркальца, открывалки, одноразовые ручки. В общем, все по 30 рублей. Магазин одной цены, так сказать. Вот только интересно, как понимать слово «все»? Любая вещь по 30 или все целиком? Впрочем, мое внимание привлекло отнюдь не барахольное изобилие. Бомж, или, скорее всего, все-таки продавец, вертел в руках тот самый паровозик. Именно прозрачный, так что внутри проглядываются какие-то части, а колеса белее не бывает. Игрушка выглядела крепкой, хоть и сработана на редкость топорной из грубой пластмассы. «Почем?» — небрежно спросил я, указывая на нее.
2: 50.
0: Голос у него оказался на удивление сочный. Даже жирный, ухоженный. Таким в новорусских боевиках принято обсуждать миллионные сделки. Нечто неуловимое в его тоне заставило меня настороженно переспросить.
3: 50 чего?
2: Зеленых.
0: Ну, верно говорят, наглость — второе счастье. Неужто на моем лице так явственно читается нужда в этом растреклятом паровозике? Но сдаваться без борьбы я не намерен. «А как же это?» — кивнув на вывеску, с иронией осведомился я.
2: «А ты будто цену не знаешь. Не разыгрывай тут комедию. Нужен — плати. Не нужен — проваливай. На исправника желающие всегда найдутся. Чай не каждый день попадается. А Каину сам все объяснишь».
4: Исправник? Каин?
0: Собеседник мой, похоже, был абсолютно уверен. Эти имена мне хорошо известны. И тут я приметил интересную детальку. Опа! Из-под его замызганного плаща выглядывали носки стильных и дорогих кожаных ботинок, едва ли не от Гуччи. Не чисто здесь что-то. Как бы в историю какую-нибудь не влипнуть. Бомж заметил мой взгляд, скривился, словно проглотил целый лимон, и поспешно одернул плащ. Ботинки исчезли. Зато на руке с неожиданно ухоженными ногтями золотой искрой сверкнул Rolex.
2: «Ну что?» – спросил он почти грубо. «Долго будешь пялиться? Нужен тебе исправник или в гляделки будем играть?»
4: «Исправник?»
0: Я недоуменно поднял бровь.
2: «Ну, я не знаю, как тебе его описали. У него 1000 имен, а то Эмилио. В мой раз он был исправником, в прошлый выпрямитель ошибок. Называй как хочешь».
0: Бомж с каким-то остервенением покатал паровозик по шаткому прилавку.
2: «Ну, берешь, нет?»
0: «За 10 баксов, пожалуй, взял бы», — сказал я. «Лениво, так без интереса. Торгуемся мы или что?» Он аж подпрыгнул.
2: 10 гривен? Да ты знаешь, почем я его купил?»
0: «Да нет, да неинтересно мне это. По мне он и 100 рублей не стоит. Просто решил племеша порадовать».
2: Кого?» «Постой, парень. Да ты кто? Тебя Каин прислал?»
0: «Ага. Добрались до сути. Хорошо бы криминала никакого не всплыло, а то, кто их знает, может, таким образом драгдилеры товар друг другу передают. Паровозиком. Никто меня не присылал. Просто игрушка приглянулась, хотел племяннику в подарок купить».
2: «Что же ты мне тогда голову морочишь? Племяннику!»
0: Бомж как-то странно захихикал, потом затрясся от беззвучного смеха. Руки у него заметно дрожали. Переход жил своей жизнью. На нас никто не обращал внимания. Народ суетливо спешил по важным своим делам. Некоторые тормозили у прилавка, видимо, привлеченные вывеской, жадно обнимали глазами барахло. Потом глумливо хмыкали и снова устремлялись в людской водоворот. Похоже, бизнес у моего визави не слишком процветал. Зато с соседнего прилавка доносились грохот взрывов, визг тормозов, скрежет сминаемого металла. Продавец, виртуозно барабаня по кнопкам джойстика, впаривал зачарованному пареньку новую игрушку. Мимо прошагала счастливая девчушка лет 6, обхватив руками здоровенного плюшевого тигра раза в полтора больше ее самой. Следом плелась мамаша с озабоченным видом, пересчитывая в кошельке оставшиеся купюры.
2: Вот было бы шоу, когда ты исправник.
0: Смеясь, бормотал бомж.
2: И вправду племяннику подарил.
0: В смысле? Ситуация начинала меня раздражать. Паровоз как паровоз. Покатает пару недель, да и забросит под кровать.
2: Да не паровоз это. Я же тебе сказал, исправник. Выпрямитель ошибок. И шутка. Стоит твоему... Как зовут племянника-то?
0: Яшкой.
2: «Стоит твоему Яшке его...» — он потряс паровозиком. «Пару раз по полу катнуть!»
4: «Да что с ним такое? Объясни толком!»
2: «Объяснить?»
0: «Хм! Это, парень, не так просто. Да и надо оно тебе. Это я уж как-нибудь сам решу. Вольному воля. Слушай, впрочем, нет. Скажи сначала, не было ли у тебя в жизни поступка, который ты хотел бы переиграть? Может, обидел кого зря? Или в свое время карьеру, деньги, власть против простого человеческого счастья поставил? Подумай.
4: А кто из нас может честно, положа руку на сердце, сказать: «Я все всегда делал правильно, я никогда не ошибался»?
0: Да никто. У каждого в жизни есть 1-2 момента, когда альтернатива стоит остро. Или то, или это. Приходится выбирать. И мучиться потом всю жизнь неправильным выбором. До гробовой доски будет глодать мыслишка.
4: А вот если бы я тогда поступил по-другому, то...
0: Есть она и у меня. Верно, продавец паровозиков сказал. 7 лет назад... Дурацкие понятия об оскорбленной чести заставили меня указать Катьке на дверь. Иди, мол, к своему фотографу, если тебе он больше по душе. С тех пор живу бобылем.
4: Сеструхиному Яшке уже скоро 5. Хотя она на 3 года меня моложе. Это выходит, что паровозик я покупаю племяннику. А мог бы собственному сынишке. Есть как-нибудь. Погорячился в свое время. А сейчас, думаю, зря, может.
2: Видишь? И у меня был свой гвоздь в душе. Бывало, свербило так, что хоть на стенку лезь, хоть головой в омут, особенно когда на кладбище приезжал.
4: Он помолчал.
2: Друг у меня был, понимаешь? Витюха.
4: Мы с ним на пянже вместе служили, да так и не расстались.
2: Он голова был, неплохо разбирался, откуда деньгами пахнет. Ну и я за ним вроде как ведомый. Сначала мелкие дела вершили, но постепенно раскрутились.
4: В 93-м подвернулась одна возможность. Сейчас даже не верится. Банк один на грани барахтался. Сдавали его за копейки вместе со всеми долгами.

А тогда мы даже у зайцев одеваться брезговали. Вот. А паровозик-то здесь при чем, не выдержал я? Слишком этот монолог затянулся. Дойдем мы до него, не торопись. Слушай дальше. Жили мы так припеваючи, пока кризис не случился. Дефолт который. Всем было не сладко. И вот по нам вдарило, конечно. Анекдот знаешь про те времена? Звонит один банкир другому. Спрашивает: «Алло, Вась, ты? Как дела?» Второй отвечает: «Хорошо». «Ой, извините, — говорит первый, — я, кажется, номером ошибся». «Улыбаешься? Так это точно про нас. Витюха, чтобы контору нашу на плаву удержать, свои бабки в нее горстями кидал, как в топку. Машины продал, дом заложил. Но я в сторонке стоял, ухмылялся. Была уж тогда у меня одна мыслишка. Главбух, скотина, нашептал. Но с Витюхиной помощью кое-как кризис пережили. И тут-то я и не прозевал свой шансик. Собрал акционеров и рубанул прям. Так, мол, и так, Виктор Сергеевич виновен в нецелевом использовании средств, расхищении активов и прочее в таком же духе. У него, бедняги, аж речь отшибла. Только все смотрел на меня, будто не верил. А я несся, как по протаренной дорожке. Генеральный директор спохватился только во время кризиса, испугался аудиторской проверки, бросился денежки назад вертать.

0: глядя нечто красноречивое, потому что потупился на миг, смешался.
1: «Не смотри на меня так, парень, не стой. Все люди — волки, весь мир — большой сортир. Был бы у тебя похожий шансик, и ты б не прозевал. Нечего тут глазами сверкать. Честные мы только на словах, ты не лучше других, поверь мне. Все цену имеет, и благородство, и дружба, и честность. Все. У каждого своя цена, но она есть. В общем, захотелось мне одному в банке паханом сидеть, и Витюху я таки задавил. Назначили проверку,

0: мне стало противно. И что?
1: Убрали его с поста. Расследование началось, судебных приставов поналетело, имущество описывать. То, что осталось.
0: Он со мной встретиться пытался пару раз. Звонил, но я не откликнулся.
1: Решил, пойду до конца.
0: Все от него отвернулись. Общие знакомые даже руки не подавали, а шалавы... Ну, сам понимаешь, они шалавы и есть.
1: Стоило ему обезденежить, как их сдуло, словно ветром.
0: Так что, когда у него на этой почве что-то там с сердцем приключилось, никого рядом не было.
1: Бабок тоже, сам понимаешь.
0: Свезли Витюху в обычный городской стационар, где он через 2 дня умер. Он поставил паровозик на стол, зашарил руками по карманам, потом чертыхнулся в полголоса. Смотреть на меня он избегал.
1: Клянусь, я не знал. Я видел, что Витюха

0: Звонится, но думал, это все по поводу наших заморочек с банком. Он там подыхал один, понимаешь? Без лекарств, без денег, да и без помощи тоже. Ты наверняка в курсе, как у нас в больничках медперсонал к обычным пациентам относится. К тем, что заплатить не могут. Кровать его в коридоре и поставили у разбитого окна. Еще бы день Витюха вдобавок и воспаление схватил бы. Так не успел. А потом поздно было. Я как узнал. Не поверишь, конечно, волосы на себе рвал. Похороны устроил по высшему разряду. Гроб, памятник. Только разве совесть этим успокоишь? Последнюю фразу он выкрикнул почти в полный голос, так что даже перекрыл шум перехода. На нас стали оглядываться. Впрочем, без особого интереса. Но торгуются ребята слишком эмоционально, что стало. Поздно, батя, пить боржом, когда печень отвалилась, пробормотал я скорее себе, чем собеседнику. Однако он услышал.
1: Ты прав в чем-то. Знаешь, одно дело друга подставить, а другое совсем бросить его умирать одного. А он ведь на меня надеялся.

0: казалось, мне веришь, что каждый проходящий мимо человек так и норовит ткнуть в меня пальцем. Смотрите, он друга предал. Да будь они прокляты, эти бабки.
1: Вакханалия самокритики мне надоела. Я грубо оборвал его. Трогательная история.

0: Как-то по пьянке в одном кабаке нажаловался я случайному собеседнику про свои горести. А это Каин и был. Если ты про него не слышал, объяснить будет сложно, кто он такой. Просто уясни для себя, что этот парень решает проблемы любые. И методы у него, он крутанул в воздухе пальцами, такие, что по второму разу обратиться тысячу раз подумаешь. Он-то мне и предложил исправника. Это не просто игрушка. Его рука ласково погладила паровозик, потом неожиданно крепко стиснула так, что побелели костяшки пальцев. «Осторожно!» — скинулся было я. «Не боись. Эта штука не ломается. Кто его сделал, когда, неизвестно. Каин сказал, что при нем уже 6 исправником пользовались. Первый откуда-то из Европы его привез. То ли из Венгрии, то ли из Италии. Не помню. Вещица вроде с виду неказистая. А вот такие проблемы, типа той, что я тебе расписал, решает. Легко и непринужденно». «В смысле?» Я даже растерялся. «Все просто. Надо только в голове держать тот случай, который заново переиграть хочешь. Докатнуть его пару раз. Вот так». Он показал, как и все дела. «Как действует, не спрашивай, не знаю. Просто выходит задним числом, что в тот день, когда все закрутилось, ты по-иному поступил. Вроде как второй шанс получаешь. А третьего не будет. Исправник по такому принципу работает. Один человек, одна попытка. Потом что хочешь с ним делай. По столу катай, об стену стучи. Ноль реакции. А другому передашь, снова работает».
1: «И ты что же, исправил?» — недоверчиво спросил я. Он хмыкнул.
0: «А то ты не видишь. Сработало, мать, через корыто. Только лучше бы не работало».
1: «Что-то не так?»
0: «Все не так, ядрить в корень! Все!» «Как дело-то было?» «Вспомнил я тот день. Ну, заседание совета, представил во всех подробностях и того, катнул паровозик. Никаких внешних эффектов, я тебе скажу, ничего. Просто в голове помутилось немного, и все. В себя пришел, плюнул, падла, думаю, не сработало. Купил меня Каин своими басенками, купил как пацана. Сунул паровозик в карман, да и в банк засобирался. Спускаюсь вниз, машины нет. Думаю, что за дела? Уехал Сергуня водила мой бомбить, что ли? Ну, погоди, гаденыш, вернись мне только. Плюнул, пошел тачку ловить. И тут облом. Бабок нет. По карманам еле на метро наскреб. Приезжаю, охрана меня не пускает. Не велено, говорят. Личный приказ Виктора Сергеевича. Кого? Тут уж я озверел. Не зря в погранах служил. Дети, они все против меня. Раскидался, Пляков наверх прорвался. А там Витюха мой сидит и спокойненько так говорит: что ты, мол, Леха, ерепенишься? Все уже 100 раз обговорено, долю я твою выкупил. Выкупил, акции ты передал. Че ж ты еще хочешь?
1: В смысле? Не понял я. Он что, живой теперь?
0: Живее нас. Я потом кое с кем парой слов перекинулся и выяснил. Расклад такой получился. Витюха благополучно кризис пережил, состоянец потом еще приумножил, и однажды пришла ему в голову свежая мысля. А зачем, собственно, ему такому умному и деловому нужен какой-то там Леха? Все дело только тормозит, хватки у него ноль. Еще бы он мне сдался. Ну и начал дружок мой веселую игру. Втихаря выкупил мою долю, акции на себя перевел, и однажды ясным утром указал своему старому другу-приятелю серечь мне на дверь. Без копейки меня оставил. Посуда. Только то, что на мне было, и все. Даже хату мою забрал за долги. Поперся я домой, а там печати висят. Такие дела.
1: Слишком уж все это было как-то фантастично, нереально, чтобы быть правдой. Я хотел было рассмеяться, пальцем у виска покрутить, сделать что-нибудь этакое, чтобы ему сразу стало понятно. Не удалось тебе меня провести. Ишь, нашел мишень для розыгрышей. Но что-то в его облике заставило меня задуматься. Золотые часы, дорогие ботинки и вдруг обтрепанные плащи, грязная рубаха. Как-то все это не вязалось друг с другом. А вдруг все правда?
0: Вижу, не веришь. Могу я тебя винить? Я бы тоже не поверил.
1: Да нет, я...
0: Не веришь, не веришь.
1: лучшем случае сомневаешься, куда бежать, в психушку или в ментуру. Только мне твоя вера без надобности. Я тебя предупреждал, надо она тебе. Ты решил по-своему, теперь думай сам. А если захочешь проверить, вот он, исправник, бери. Так уж и быть, отдам за десятку. Я задумался.
2: Эх, Катька, если б я тогда не вызверился на тебя, кто знает, где бы мы сейчас были. Помнишь, как мы мечтали? Белое платье со шлейфом, лимузин метров 20, Кипр, Майорка. Может, попробовать? Что я теряю?
1: Леха неожиданно протянул мне исправника. Подержи в руках, сожми. Говорят, помогает иногда. Я словно зачарованный подчинился, взял из его рук паровозик, цепко обхватил пальцами.
3: «Папа, папа пришел!» —
2: звенел за дверью радостный детский голос. Я провернул ключ и распахнул тяжелую железную створку. Тут же на меня набросился паренек лет 6, с гиканьем обхватил мою шею руками и, что было сил, завопил.
3: «Мама, папка пришел!»
2: «Мой сын? Мой?» В прихожей появилась Катька. Я остолбенело уставился на нее. Она изменилась. Немного располнела, перекрасила волосы. Но, черт возьми, как она прекрасна была сейчас. Вот такая, домашняя. В коротеньком халатике, румяная от кухонного жара.
4: «Привет!»
2: В этом слове не было ничего наигранного, никакой искусственности. Просто тихая, спокойная радость, что пришел домой он. Что будет теперь весь вечер и никуда не уйдет.
3: «Папка!»
2: Снова обратил на себя внимание сын.
3: «А ты купил мне паровоз? Ты обещал!»
2: Я тряханул головой, отгоняя наваждение. Вокруг тот же переход, тот же неумолчный шум московской подземки. В руке простая игрушка, под пальцами ощущается грубый шероховатый пластик.
1: «Ну что?» — спросил Леха. «Видел?»
2: «Что?»
1: «Вариант».
2: «Наверное. Точно не знаю. Я, пожалуй, возьму его».
1: Сзади донесся зычный голос, прямо-таки иерихонская труба.
5: «Дорогу! Дорогу!»
1: Народ в ужасе расступался, пропуская плешивого торговца-южанина, нагруженного сверх меры здоровенными клетчатыми сумками. Девушка на изящных каблучках неуверенно покачнулась, оступилась и налетела на меня.
4: «Ой, извините!»
2: Инстинктивно я стиснул рукой исправника, как бы не выронить.
1: «Катька! Катька!» В ответ тишина. «Спит, что ли? Не рано, еще 10 нет. Ты дома?»
2: Я неуклюже скинул ботинки, бросил на тумбочку промокший плащ. Туда же полетела и свернутая трубкой газета, ключи. Я прошел коридор, распахнул дверь в спальню. В общем, все было хорошо видно и так, но я зачем-то щелкнул выключателем. Свет вспыхнул неожиданно ярко, резанул по глазам. На широкой кровати, неряшливой, незастеленной, раскинув руки, лежала Катька. В ее спокойном и неподвижном лице не было ни кровинки. На пушистом ворсе ковра валялась пустая пластиковая баночка. В таких обычно продают лекарства. Я поднял ее, посмотрел этикетку. Реланиум. Понюхал. Пахло аптекой. Руки у Катьки были холодными и неестественно твердыми. Я судорожно пытался нащупать пульс, уже зная, что это бесполезно. У изголовья прямо на смятой подушке лежала записка. Я схватил ее, поднес к глазам. «Я не могу так больше жить. Ты никогда не сможешь простить до конца. Лучше я выйду. Ты станешь свободным, а мне уже давно все равно. Прости меня. Твоя Катя».
6: Модель для сборки. On Energy.
1: Господи, а это что? Тоже вариант. Правда, и такое не исключен. Я вообще по натуре злопамятен, могу придирками кого угодно достать. Боже, Катька, лучше б ты с фотографом осталась. Нет уж. Пусть все идет, как идет. Исправлять старые ошибки, значит, плодить новые.
4: У вас все нормально?
1: На меня обеспокоенно смотрела давешняя девушка. Немного испуганно. Красивые брови сведены домиком, в глазах золотистые искорки от ламп таблеток. Я широко улыбнулся ей, кивнул. Теперь да. И не дрогнувшей рукой поставил паровозик обратно на прилавок. Спасибо, Леха, но этот выбор не по мне. Извини.

Одинокая фигура в широком развивающемся плаще стояла на краю крыши самого высокого небоскреба города прямо в розе ветров. Внизу мчались машины, но их гул и свист едва ли достигали таких высот. Гай был этим человеком над городом. Он одновременно видел со стороны себя и все окружающее. «Божественно!» — с кривой усмешкой произнес он. «Один шаг до свободы!» И все-таки он никак не решался сделать это. Он знал, что это всего лишь виртуальная забава, сочиненная им самим и ничем не грозящая ни рассудку, ни телу, очередное состояние, новый модуль. Однако что-то останавливало его. «Будь я немного смелее, хотя не в этом дело, будь я чуть безответственнее, я бы рванул на самом деле, и неважно, с МГУ, Хилтона или Хрущевки», — думал он, но знал, что делать этого не станет. Мать, сестра, что за черт? Почему человек не может сам отвечать за себя и делать то, что ему хочется? Но Гай понимал, что сколько бы он ни задавал себе этот вопрос, сколько бы ни мыкался безуспешно ища ответа, он никогда не сможет по-другому и до самой смерти, а как доступна она теперь, как гавайская шлюха, вынужден будет разрываться между желанием и обязанностью. По крайней мере, сейчас он был...

0: этом уверен. Гай подобрался еще ближе к краю, и носок его ботинка потерял опору. Как это чудесно, виртуальная реальность. Хочешь, лети с крыши душного города. Хочешь, собирай цветочки в раю. Все одно. Одно угнетало. Понимание, что все происходящее – легко доставшаяся иллюзия. Лох, в общем. Хотя, в принципе, в чем разница между реальностью и столь искусно изготовленной сюрреальностью? А разница в моей голове. Любая проблема в мозгах. Ведь мир-то у нас такой гармоничный, аж тошно. Гай посмотрел вниз. Господи, я же вообще ничего не знаю об этом мире. Ничегошеньки. А уж тем более не знаю я, как в нем ориентироваться и что делать. Он чуть не потерял равновесие и не упал. Но в любом случае действие не свершилось бы, если бы он сам не захотел этого. Между пользователем и системой все время была протянута тонкая нить желания. И только по желанию потребитель систем менялась или представлял новый модуль. Я все время зависим от своего желания, мнения, себя самого. Эта мысль почему-то принесла чувство омерзения. Гай не представлял себе иного состояния, но ему казалось, что в этой зависимости есть что-то низкое и гадкое. Он вспомнил, как спорил однажды со своим одноклассником о реальности действительно независимой журналистики, тот поступал на журфак, и пришел к выводу, что как бы ни стремился журналист к объективности, его мнение всегда будет сужать кругозор и править балом. Как жаль. Он снова посмотрел вниз.
1: Как хорошо, что никто не видит, как я корчусь здесь сейчас.
0: Вид города чарующе манил. Загадочное обаяние было в этой механической стихии, сверкающем огнями монстре. Любое состояние хорошо, когда оно кстати. И сейчас опустошенность, одиночество среди стольких людей, угнетенность среди стольких возможностей, пустота, которая так подавляла его в реальной жизни, показалась самым желанным состоянием на свете. Гай был доволен. Модуль удался, программа работала отлично, и он узнает, каково же это смерть по собственному желанию. Говорят, за мгновение до смерти люди познают мир. Хотя это так же недоказуемо, как и все другие философские теории относительно мира. Хорошо. Даже петь Гаю хотелось лебединую песню. Будто я потерял что-то давно, еще до рождения. Ему стало жаль себя, и хотя он всегда считал такое состояние проявлением слабости, слабость велика, сила ничтожна, как сказал некогда сталкер Тарковский. Но Гай впрямь совершенно искренне почувствовал себя слепым сиротой. «Не хочу больше бороться», — как-то автоматически подумалось ему. «Стоп, какая борьба?» Он схватил за хвост уходящую мысль. «Борьба с чем? С миром?» И опять же он не знал. «И вообще, почему я так несчастен? Ну что мешает мне быть счастливым? И обязан ли я быть им, чтобы не отказываться от жизни? А что это? Счастье? Оно есть, или его может не быть? Или если оно есть, то человеку его не съесть?» Гай еще в детстве понял, что счастье вовсе не радость. Вот так ему казалось. Может, это полнота жизни? Вот сейчас я стою и готов упасть. Не весело, но я почти счастлив, потому что вот-вот получу новое состояние, которого до меня добивались ценой жизни. Гай снова чуть не потерял равновесие. Приятно было нависать над городом, удерживаясь только на тонкой балке карниза. Ага. А может, счастье? Удачный баланс между, ну, скажем, добром и злом? Или вот жизнью и смертью? Нет, нет, нет, это все не то. И я, тупой дурак, никогда не узнаю этого, потому что никогда, никогда я счастлив не был и не буду. Прыгай, терять нечего. И он напрягся для прыжка в пустоту, когда какая-то неведомая сила рывком отшвырнула его от карниза назад на крышу. На мгновение Гай перестал соображать, но тут же вскочил на ноги и остолбенел. Гигантский змей, покоясь на многочисленных кольцах, щурясь, смотрел на него. «И не надейся!» — послышался щепящий гортанный голос, исходящий явно из змеевой пасти. Такого не было предусмотрено в кодексе модуляции, да едва ли система выкинула бы такой фокус в личной замкнутой сети. «Удивлен!» — извиваясь, прохрипел змей. Переборов первый шок и странную одеревенелость ног, Гай попятился назад и наткнулся спиной на что-то холодное и жесткое. Он обернулся.
1: Провал в городскую пропасть закрывала ровная прозрачная стена, через которую мерцали поблекшие огни зданий.
2: «Тебе не удастся так просто выбраться отсюда. От меня не уйдешь», – прошипел змей, и его тело судорожно дернулось. «Кто ты?» – прошептал Гай.
1: Морду змея исказила непонятная гримаса. Он поднес голову совсем близко к Гаю и, глядя тому прямо в глаза, внятно, без хрипов и шипения, произнес: «Я всевидящее око». И, отпрянув назад, стал перекидывать кольца. Гай в оцепенении стоял, прижавшись к стене. Все происходящее было как во сне, и хотя он находился во сне, всю реальность, даже здесь такое было невозможно. Взламывание личной сети? Нет, это невозможно. А может, это какой-нибудь маньяк из полиции нравов, мелькнуло в голове у Гая. Хотя как же, даже они не попрут против системы. В этот момент очертания змея стали съеживаться, объем уменьшился и обратился в человека.
3: «Я вижу, тебе сложно воспринимать меня в первозданном виде», – произнес последний. «Это не проблема. Кстати, спешу представиться. Мое последнее имя Фрейд, но не тот, который Зигмунд, а тот, который Люций». Он подошел к Гаю. «Отец системы». Он улыбнулся и протянул Гаю руку. «Давно с тобой наблюдаю. С самого начала. Забавно было, пока ты впрямь не решил сброситься. Этого, малыш, я тебе сделать не дам».
1: «Постой, постой», – перебил его Гай. «Ты что, какой-то человеколюбивый хакер, решивший бедные дитя из петли вытащить? И вообще, это частные владения. Как ты сюда попал?»
3: «Ой, непонятливый живой народ. Ну, сказано тебе было. Царь я, царь».
1: «Окей, а как ты систему взломал?» Фрейд грязно выругался, но, видно, взяв себя в руки, спокойно продолжал.
3: «Тебе этого не понять, профессиональная тайна. Кстати, спешу донести до тебя, что ты не первый, кому в голову пришла столь остроумная мысль – виртуальное самоубийство».
1: «Хотя нет. Пожалуй, первый. Желал познать тайну мира сего, а не как...» Он испытующе посмотрел на Гая.
3: От этого взгляда тому стало не по себе. Да и вообще пора убираться отсюда, пока дело не зашло слишком далеко. Уж если этот придурочный маньяк систему взломал, что ему стоит сделать что-нибудь похуже? Мысленно Гай дал команду на выход и блокировку сети. Система медлила.
4: «Ты зря называешь меня придурочным маньяком, а выйти отсюда тебе не удастся, пока я этого не захочу».
3: «Ты читаешь мои мысли?»
4: «Это очень просто для царя».
1: «Послушай, выпусти меня отсюда, и я даже не заявлю властям о твоей выходке».
3: Фрейд внимательно посмотрел на Гая и расхохотался.
4: «Хорошо же, я, однако, поработал, что вы даже мысли не допускаете о моем существовании. Ну ладно, ладно». Он вдруг резко успокоился.
1: «Ты не гони меня. Не каждый же день твою сеть взламывают человеколюбивые». На этом слове он почему-то осклабился. «Хакеры.
4: Я могу быть тебе интересен и даже полезен. Я вот о чем с тобой хочу поговорить, о достойное дитя прогресса. На кой черт ты собрался туда?»
1: Он указал большими пальцами рук вниз. «Я, признаться, до последней минуты не ожидал, что ты такой осторожный трусишка решишься на это. Что ты там забыл?»
3: Человек прислонился к стене и закурил.
4: «Мама запрещает мне говорить с незнакомыми царями», – саркастически заметил Гай. Что-то предсказывало ему, что дело он имеет с не вполне необыкновенной личностью. «Кто ты? Царь – это имя нарицательное, кличка или как?»
3: «Нет», – спокойно ответил Фрейд. «Собственное. Я царь мира сего, понимаешь?»
1: Гай и рад был бы понять, однако чтение мыслей, прорыв в частный модуль – это и впрямь не входило в компетенцию обычного человека, да и человека вообще. Смутные воспоминания прорвалось в его мозг.
3: «Подожди, ты что, дьявол, что ли?»
4: «Ну, если он...» – Фрейд указал рукой вверх. «Если он бог, то я и прав дьявол».
3: «А ты молодец, такие книжки умные читаешь, это сразу видно».
4: Гай задумался. «Послушай», — наконец изрек он, осмыслив все происходящее, «если ты и правда тот, за кого себя выдаешь, чем я обязан такой чести, что со мной разговаривает сам отец лжи?»
3: «Не люблю, когда меня так называют. Зови меня просто Люций. В конце концов, все остальные имена не больше, чем нарицательные».
1: «Ну так как?»
3: Гай на миг почувствовал себя хозяином положения.
4: «Очень просто. Не хочу тебя терять».
3: «А ты меня имел?» — осведомился Гай.
4: «Не дури».
1: «Я просто не пойму тебя, объясни».
4: «Хорошо». Люций затянулся и продолжил.
3: «Ну, ты, наверное, в курсе, что у каждого человека есть душа. Так вот, я их коллекционирую».
4: «А, да, слышал, на удивление себе самому Гай осмелел. Ты, наверное, и мою хотел присвоить, я так понимаю?»
3: «Да, хотел, до определенного момента, а теперь он осекся».
4: «О, — отпарировал Гай, — и меня, Фрейдовича, приходуй!» Гай сам не понимал, почему, но его понесло на бурное веселье. Он готов был выдать еще пару колкостей, но вдруг горло будто передавило что-то, а конечности как отнялись, какая-то сила будто собиралась разорвать его. С трудом он приподнял отяжелевшую голову. Фрейд смотрел на него почти с ненавистью.
5: «Успокойся, — прохрипел он. — Я тебе серьезные вещи говорю. Не заставляй меня делать тебе больно».
4: После этих слов Гая будто отпустила, и он вновь обрел уверенность в своем теле. Зато веселье как отшибло.
5: «Господи, да ты и впрямь не человек».
4: «Вот так, всегда вам нужно знамение, чтобы вы хоть во что-то поверили».
5: «Это и было твое?»
4: «Ты сам хотел его, вот и получил». Гай сглотнул. «Не бойся», — сухо произнес Фрейд. «Я хотел просто поговорить с тобой».
5: «О чем?»
4: «Вот уже много лет стремлюсь к одной цели. Мне нужен совет. Давай, услугу за услугу. Ты хотел знать об этом мире, я расскажу тебе, но в обмен ты ответишь мне на один вопрос. Согласен?» Гай молча кивнул. «Если это действительно царь мира сего, не требующий в обмен ничего...» «Что ж», — сказал тогда Фрейд. «Слушай, но я хочу предупредить тебя, что многое неизвестно и мне самому в этой легенде». «Имя ему Трурль. Однако я не люблю произносить его, а потому обойдемся местоимениями. Итак, много времени назад он сотворил из небытия твоих предков, во всем ему подобных. Зачем он это сделал, я не знаю, да и не утруждаю себя размышлениями на эту тему. Но потом, решив, видимо, что подобный плагиат в его деле неуместен, из отходов производства создал меня, который, по его мнению, должен был его творение немного видоизменить. И нарек мне имя. Пространство, время и движение, что на древнем языке обозначилось просто «материя». Но потом к выводу пришел, что все вышеуказанные субстанции имеют направление, потому создал и цель, вначале в виде материальном, как природу. Это все байки, что мир был сотворен раньше человека, а потом и в духовной сфере. И дал он вам волю направление выбирать. Все бы было хорошо, не решил он в один прекрасный миг удалиться в свои покои, а меня оставил при вас, чтобы я этот мир держал под контролем, дав мне для этого знание и сознание. Не знал он, что пойдет творение дальше Создателя. Я надежно выполнял свои обязанности, сотни миллиардов лет наблюдал за вами. И только одно долгое время было мне непонятно, куда вы пропадаете, покидая мой мир. Хотел я спросить у него великого, но он только отмахнулся, так как был очень занят и разрешил мне быстро взглянуть туда краешком глаза. В бесконечно чудесный мир идей попал я на мгновение. Я тут же был оттуда выкинут, так как Вселенная исключала мое в ней существование. Но это видение навсегда пленило меня. Вы, о люди, обретаете там свободу абсолютнейшую. А я стал вам завидовать. Однако скоро был мой первый триумф, когда один умник из Египта, если не ошибаюсь, по собственной воле выбрал направление ко мне. Он был моим первым узником, потому что после смерти Вселенная отвергла и его. Он был моим первым узником и братом.
5: «Постой», — перебил его Гай. «Что значит движение к тебе?»
4: «Я материя, и, приближаясь ко мне, поклоняясь мне, человек лишается пищи духовной. После смерти он уже ничего не может изменить, потому что там он пребывает таким, каким сделал себя сам. Человек подобие Трурля обрекает себя на вечные муки, связавшись со мной. Но я был рад этому, так как хоть кто-то разделял мои страдания по миру свободы. И я начал обретать над вами власть. Он сам давно не появляется здесь, и я могу вытворять все, что мне угодно». Поначалу я держал в своих подвалах всех. Сластолюбцев, убийц, самоубийц, великих творцов. Я проник в ваш мир во всей своей красе. Я разодрал вас всех на две части и заставил поклониться мне. Любое стремление я воплощал в религию, любое единство в государство, любую идею в произведении искусства. В конце концов, вы так заполонили этим мир, что стали зависимы и сами запутались в море неправды. Были среди вас и светлые головы, которые открывали истину, но только сами могли воспользоваться этим знанием, ибо я гнал их отовсюду и выкидывал во Вселенную. Тысячи я получал ценой одного. Один из вас дал мне чудесную идею. Он понял, что своим движением человек обеспечивает движение всей Вселенной, одни идею из нее вынимая, а другие вкладывая и создавая. Платон его звали, по-моему. Томился бы и он в подземелье, кабы не открылся я ему. Надо же иметь хоть каплю благородства, ибо только благодаря ему, да еще одному македонскому Александру, решившему, что может он единолично над миром властвовать, понял и я, что смогу стать владыкой Вселенной. Ну, как ты на это смотришь?
3: Что-то я не понимаю, как ты, якобы материя, можешь вписаться во Вселенную, да еще повелевать ей.
5: Я могу ее контролировать, потому что могу контролировать вас.
4: При этих словах Фрейд усмехнулся, а Гай поежился. Вселенная безгранична, но и она теперь зависима, уж коли появились где-то время, движение и пространство. Трурли не подозревал, что сделал уязвимым все существующее и несуществующее. Представь, как он там на небе подпрыгнет, когда всю пустоту, что накопилось в моем царстве, всю бессмысленность и безумие я выпущу в космические дали. А мои белые, милые, бессильные каторжники безделия станут пожирателями Вселенной, а потом приду я.
3: Ты же сам можешь мыслить и создавать свои идеи. Почему тогда Вселенная недоступна тебе?
4: Она безгранична, а я конечен. Кроме того, это не мои идеи, их я получаю от вас. Я не творю их, а их знаю.
5: «Ну что ты думаешь?» — спросил Фрейд после некоторой паузы. «Прав ли я?»
3: Гай задумался. «Ты знаешь, наверное, — наконец изрек он, — что говорят некоторые наши мудрецы. В жизни надо видеть только лучшее, а ты возненавидел себя и все вокруг.
5: Впрочем, так же, как и ты. Не забыл, что только что собирался сигануть отсюда?»
3: «Да, ты прав, но со стороны всегда видно большее. Мне кажется, что в твоем существовании великая сила, если все и впрямь так, как ты говоришь. Существование нас, людей, во многом определяет то, нужны мы остальным или нет. Так вот ты, Люций, или как тебя там, просто необходим, если тобой питается Вселенная».
5: «Я знаю, я все это знаю, но мне от этого ни тепло и ни холодно, понимаешь? Я несчастен!»
4: Фрейд вдруг резко пропал, будто растворился, но тотчас появился на другом конце крыши.
5: «Но это твое призвание, стезя!» – прокричал ему Гай. «Да нет никакой стези!» – проорал в ответ Фрейд. «А Коэльо, которого ты так упорно цитируешь, сам не понимал, что пишет. Сказки! Вспомни, сколько ты сам искал ее, и учился, и молился, и чуть на лысо не побрился. Докопался хоть до чего-нибудь? Нет! Потому что нет ничего этого. Потому что Вселенная не выносит предопределенности».
4: Ветер поднялся и закрутил столбы пыли, но и через пелену, через вой вихря Гай видел согнувшуюся фигуру царя мира и кричал ему:
5: «Это не предопределенность, это назначение! А ты хочешь прыгнуть выше головы? Чего тебе не хватает? У тебя есть и силы, и слава, ты необходим всемирному обороту, ты часть всего общего! А если и отделился когда-то, то только по собственному желанию! А теперь и наш пытаешься оторвать от Вселенной!»
4: На одном дыхании выложил Гай. В этот последний миг будто что-то нашло на него. Он понял все, понял мир и великую Вселенную, потому что осознал, наконец, что у него есть все, чтобы быть счастливым. Понял он и счастье.
5: «Я знаю!»
4: – прокричал он, обращаясь уже не к Фрейду, а ко всему миру.
5: «Я познал счастье! Оно в любви и единстве, потому что все во Вселенной важно, связано единством и настолько дорого мне!»
4: Через бурю он перебежал крышу и подхватил корчившегося Фрейда и, посмотрев ему прямо в глаза, спросил:
5: «Почему ты не хочешь этого счастья?»
3: Старческий, полный муки взгляд ответил ему: «Я не могу. Все зашло уже слишком далеко».
5: «Если ты хочешь этого, ты можешь!»
3: «Я думал об этом 2000 лет назад. Я этого не хочу».
4: Он резко выпрямился и отшвырнул Гая.
3: «Если я сделаю это, то уничтожу зло, а с ним и борьбу. Миллионы лет я выбирал борьбу и полноту во Вселенной или счастье и покой. Теперь я выбрал. И хотя мой выбор не совпал с решением вселенских владык, я пойду наперекор всему. Будет последняя битва, и хотя я уже знаю ее исход, я выполню свое предназначение. Потому что все-таки Коэльо был прав, и стезя существует. Просто я был слаб, чтобы признать это.
5: но теперь признаю».
4: Он махнул рукой, и ветер стих.
5: «Моя стезя в хранении полноты во Вселенной, и хотя оно достанется мне ценой моего счастья, я исполню это. Я знаю, что мое существование кончится с моим поражением, но, возможно, к тому времени Трур придумает что-нибудь новое, что продолжит вселенское движение. Спасибо тебе, потому что я делаю это и ради тебя, и рад уже тому, что жертвую не напрасно. А все те, кто стал моим орудием, они тоже не напрасно мучаются. И когда-нибудь, когда все кончится, счастливые и беспечные присоединятся к тебе. Иди».
4: И он вырвал душу Гая из своих объятий. Жуткая боль разорвала человека, но вмиг ушла, а вместо нее в душе поселилась неописуемая радость. А еще через миг Гай не помнил ничего, и только звезды, далекие и желанные, манили его. И он устремился к ним –

Дьявол молча сидел на самом краю крыши самого высокого небоскреба в городе и смотрел вниз. Он уже сомневался в тех словах, что произнес каплю времени назад. Сомневался и в правильности своего выбора. Пылкость и решимость покинули его, а на их место снова пришли сомнения и слабость. «Но почему я вечно должен разрываться между своим желанием и своими обязанностями?» – подумал он. Он поднял голову и посмотрел на далекие звезды. Те сверкали манящими огнями. Очередному человеку в очередной раз задал он свой вопрос, и очередной ответил ему так, как может только человек. И очередной выплеснул на него бурю сомнений и противоречий, очередной предпочел бесконечной дали обладанию материей. «А ведь я мог бы им всем рассказать, кто они на самом деле. Только они почему-то не спрашивают». Он вновь углубился в свои размышления, полные отчаянных порывов и уныния. «Как любой павший, я склонен к резким переменам настроения», — вспомнил он мысль одного из своих собеседников. «Как любой павший». Сатана выпрямился и без тени колебания мгновенно бросился в раскрытую пасть металлического зверя. И город поглотил его, потому что они были одной плоти и крови. Эпилог. Трурль был вне себя от ярости. Пока он творил 127-ю вселенную, его соперник Клопауций успел их 5 миллионов наляпать, причем всех похожих друг на друга. И за этот плагиат, за это убожество, о, галактические дали, он купается в золоте. Мало того, король жалует его орденом. О, боги, вы несправедливы. Трурль был очень зол, потому что он и сам собирался накроить этих вселенных больше бесконечности, только не успел. Как-то непозволительно долго, целых 6,5 дней провозился он с этим пресловутым человеческим мирком.

И сейчас рассказ Роберта Шекли, написанный в соавторстве с Харланом Эллисоном, еще одним замечательным представителем американского племени писателей-фантастов. С таким очень завернутым названием. «Я вижу. Человек сидит на стуле, и стул кусает его за ногу».

0: Позади него лежали серые Азоры и Геркулесовы столпы. Только небо над головой и только говно под ногами. Грёбаное говно!» — проорал Паретти тускнеющему вечернему свету. Проклятия обламывались об окурок сигары, теряя обычную ярость, потому что смена заканчивалась, и Паретти очень устал. Впервые он выругался так 3 года назад, когда записался в сборщики на говенных полях. Когда впервые увидел склизкий серый мутировавший планктон, испещряющий этот район Атлантики, так проказа на прохладном синем теле моря. «Грёбаное говно», — пробормотал он. Это стало ритуалом. Так у него в Ялике появлялась компания. Он плыл в одиночестве. Джо Паретти и его умирающий голос. И призрачно-белёсое говно. Уголком глаза он заметил отблеск света через темные очки с прорезью, движущееся серое пятно. Он ловко развернул ялик. Говно опять выпирало. Над поверхностью океана поднялось бледно-серое щупальце, точно слоновый хобот. Подгребая к нему, Паретти бессознательно прикидывал расстояние. 5 футов. Правая рука напряжена, поднята сеть. Странная паутинка на шесте, больше всего похожая на сачок для ловли бабочек, какими пользуются индейцы под скуаро. И вот короткий, как удар бейсболиста, подсечкой Паретти подхватил шевелящийся ком. Говно дергалось и извивалось, билось в сети, без зуба обсасывало алюминиевую рукоять. Занося кусок на борт и вываливая в карантинку, Паретти оценил его вес 5 фунтов. Тяжелый для такого маленького кусочка. Подхватывая падающее говно, карантинка растянулась, сжатый воздух чмоканьем захлопнул крышку за щупальцем, потом над крышкой замкнулась диафрагма. Говно задело его перчатку, но Паретти решил, что дезинфицироваться немедленно много чести. Он рассеянно смахнул со лба выбеленные солнцем редеющие волосы и вновь развернул ялик. Он был в 2 милях от Texas Tower, в Атлантическом океане, в 50 милях от мыса Гатерас, на Алмазной банке, на 35 градусе северной широты и 75 градусе западной долготы, в сердце говенных полей. Вымотан, конец смены. Гребанное говно. Паретти принялся выгребать обратно. Море было глинцеватым, мертвая зыбь катилась к Texas Tower. Ветра не было, и солнце сверкало жестоким алмазным блеском, как всегда, со времен Третьей мировой, ярче, чем когда-либо прежде. Почти идеальная погода для сборщика. $530 за смену. По левую руку завиднелась нежная серая пленка говна, почти невидимая на фоне волн. Паретти сменил курс и подобрал все 10 квадратных футов. Говно не сопротивлялось, слишком тонкое. Паретти продолжил путь к Texas Tower, собирая по дороге говно. Одинаковое обличие оно принимало редко. Самый большой кусок, который попался Паретти, прикинулся кипарисовым пнем. «Тупое говно», — думал он. «Какие кипарисы в открытом море?» Самый маленький тюлененком, трупно-серым и безглазым. Паретти подбирал обрывки быстро и без колебаний. Он обладал жутковатой способностью распознавать говно в любом обличии, а его техника сбора была несравненно более утонченной и удобной, чем методы, используемые сборщиками, обученными компанией. Паретти был танцором с природным чувством ритма, художником-самоучкой, прирожденным следопытом. Эта способность и отправила его на говенные поля, а не на фабрику или не в патагонные конторы для интеллектуалов после того, как он закончил мультиверситет с отличием. Все, что он знал и чему научился, к чему оно в забитом, переполненном, кишащем людьми мире 27 миллиардов человек, отпихивающих друг друга локтями в поисках наименее унизительной работы. Образование мог получить любой, специальность не всякой. Золотую медаль далеко не каждый, и только горстка подобных Джо Паретти проскальзывала через мультиверситет, прихватив по дороге звание магистра, степень доктора, золотую медаль и красный диплом. И все это стоило меньше, чем его природный дар сборщика. Собирая говно с такой скоростью, Паретти зарабатывал больше, чем инженер-проектировщик. Но после 20-часовой смены в морозно-блестящем море усталость притупляла даже это удовольствие. Паретти хотелось только рухнуть на койку в своей каюте и спать, и спать. Он швырнул в море сырой окурок. Махина громоздилась перед ним. По традиции ее называли Texas Tower, но она отнюдь не напоминала первые платформы подводного бурения довоенной Америки. Скорее, она походила на суставчатый коралловый риф или скелет невообразимого алюминиевого кита. Дать Texas Tower определение было бы затруднительно. Она передвигалась, а потому была кораблем. могла намертво прикрепляться к дну морскому, а потому являлась островом. Над поверхностью виднелась кошачья колыбель-труп. Приемники, куда сборщики закачивали говно, как расставался со своим грузом Паретти, прикрутив складной штуцер карантинки к мельхиоровому раструбу приемника Texas Tower, чувствуя, как пульсирует труба, когда давление воздуха перегоняло говно из баков яликов приемник. Решетчатые причалы для яликов, балки, поддерживающие радарную мачту. Была еще пара цилиндрических труб, разъявленных с точно орудийные дула. Входные шлюзы. А под ватерлинией Texas Tower, как айсберг, расползался и ширился складными секциями, которые могли убираться или сдвигаться в зависимости от глубины. Здесь, на алмазной банке, дюжина нижних уровней бездействовала в сложенном виде. Сооружение было бесформенным, уродливым, медлительным, непотопляемым даже в самые сильные шторма, величественным, как галеон. То был самый неудачный корабль и самая великолепная фабрика во всей истории судостроения. Волоча за собой сачок, Паретти вскарабкался на причальный комплекс и вошел в ближайший шлюз. Пройдя через дезинфекцию и камеры ожидания, он попал в, собственно, Texas Tower. Спускаясь по алюминиевой винтовой лестнице, он услыхал голоса, готовый заступить на смену Мерсье и Пегги Флинн, последние 3 дня сидевшие на бюллетене по поводу месячных. Сборщики спорили.
1: «Сейчас закупают по $56 за тонну», — втолковывала Пегги на повышенных тонах.
0: Похоже, спор начался уже давно. Обсуждались премиальные сборщиком. «До деления или после?» — осведомился Мерсье.
1: «Ты не хуже меня знаешь, что после», — взвелась Пегги. «То есть каждая тонна, которую мы выловили и загнали в баки после облучения, дает 40, а то и 41 тонну. А нам премии платят за собранный вес, а не за вес после деления».
0: За 3 года, проведенные в говенных полях, Паретти слышал это миллион раз. Когда баки заполнялись, говно отправляли на деление и облучение. Подвергнутое запатентованным основными компаниями методом переработки, говно воспроизводило себя молекулы за молекулой, делилось, росло, размножалось, разбухало, давая говна в 40 раз больше начального веса. Потом его убивали и перерабатывали в основной продукт искусственного питания для народа, давно забывшего про бифштексы, яйца, морковь и кофе. Величайшая трагедия Третьей мировой состояла в том, что погибло огромное число всех живых тварей, кроме людей. Говно перемалывали, обрабатывали, очищали, накачивали витаминами, подкрашивали, придавали вкус и запах, расфасовывали в отдельные пакетики и под легионом торговых марок «Витаграмм», «Деликатес», «Услада желудка», «Диет мяса», «Быстро кофе», «Семейный завтрак» рассовывали в 27 миллиардов разъязвленных голодных ртов. Добавить 3 использованной воды и подавать. Сборщики в буквальном смысле слова кормили планету. И чувствовали, что им недоплачивают, даже получая $530 за смену. Паретти прогремел башмаками по 2 последним ступенькам, и спорящие обернулись. «Привет, Джо!» — сказал Мерсье. Пегги улыбнулась.
1: «Долгая была смена?» — спросила она участливо.
0: «Слишком долгая. Совсем я вымотался».
1: «Полностью?» — Пегги развернула плечи.
0: «Я думал, у тебя сейчас это... Это самое время?»
2: «Узекончилось!»
0: Пегги ухмыльнулась и показала ладошки, как маленькая девочка, у которой прошла корь. «Ну, это было бы неплохо», — согласился Паретти на ее услуги. «Если ты мне еще и спину разотрешь».
1: «Их хребет переломаю!»
0: Мерсье хихикнул и двинулся к лестнице.
1: «До скорого!» — бросил он через плечо.
0: Паретти повел Пегги Флинн через множество отсеков в свою каюту. Сборщики, проводящие по 6 месяцев в замкнутом пространстве, выработали свои обычаи. Женщины, слишком разборчивые в связях, на Texas Tower не задерживались. Сборщиков, называвших себя сборбатом в увольнительные, на берег пускали редко, а потому все удобства предоставляла компания. Фильмы, лучшие повара, спортзалы, полностью укомплектованные и постоянно пополняемые библиотека и сборщицы. Поначалу некоторые женщины получали от мужиков подарки за сексуальные услуги, но это оказывало разлагающее влияние на моральный климат, и теперь в дополнение к общему окладу и премиальным женщины получали еще половую надбавку. Ничего необычного не было в том, что симпатичная и умелая сборщица, проведя на Texas Tower 8 или 9 месяцев, возвращалась домой с полусотни тысяч долларов на счету. В каюте они разделись.
1: «Боже», — протянула Пегги, — «где ж твои волосы?»
0: Паретти встречался с ней уже несколько месяцев. «Лысею, наверное». Паретти пожал плечами. Он обтерся мокрой одноразовой салфеткой из раздатчика и швырнул ее в глазок утилизатора.
1: «По всему телу?» — недоверчиво переспросила Пегги.
0: «С «Слушай, Пэг», — устало произнес Паретти, — «я 12 часов садком махал. Я выжат, как лимон, и засыпаю на ходу. Так ты хочешь или нет?» Пегги улыбнулась. «Джок и лапочка». «Сопля я», — ответил он, растекаясь по удобной постели. Она легла рядом, и они трахнулись. А потом Джо заснул. Пятью-десятью годами до того разразилась, наконец, Третья мировая война. А перед ней было 30 лет второй фазы холодной войны. Первая фаза кончилась в 70-х, когда неизбежность войны стала очевидной. Второй фазой назвали предупредительные меры против тотального уничтожения. Затоплялись в камень подземные города-пещеры, города-консервы, как называли их архитекторы и планировщики. На людях, конечно, такие вульгарные слова не звучали. В газетных статьях города именовались шикарно. Яшмовый город, Даунтаун, Золотой Грот, Северные и Южные Алмазы, Оникс-Ви, Субград, Восточные Периты. Скалистых гор заглубили на 2 мили в скалу гигантский всеамериканский комплекс противоракетной обороны Iron Wall. Плодиться люди начали еще задолго до первой фазы. Мальтус был прав. Под давлением страха люди размножались как никогда. В городах-консервах вроде Нижнего Гонконга, Лабиринта под Бостоном и Новой Куэрнаваки замкнутая жизнь предлагала не слишком много удовольствий. И люди множились, и снова множились. Геометрическая прогрессия заполняла города-консервы, и те расползались туннелями, трубами и щупальцами. Землю заполняли кишащие, вопящие, голодные обитатели края ужаса. На поверхности осталась жить только научная и военная элита по необходимости. Потом грянула война. Явилась она с лазером и радиацией. Атомная, биологическая. Североамериканскому континенту повезло не слишком. Лос-Анджелес превращен в шлак. Iron Wall снесен вместе с половиной скалистых гор. Противоракетный комплекс похоронен навеки под невысокими уютными холмами, которыми стали горы. Ок-Ридж сгинул в яркой вспышке. Луисвилл разрушен до основания. Перестали существовать Детройт и Бирмингем. На их месте остались плоские, гладкие, блестящие поверхности, как зеркальные осколки потемневшего хромового покрытия. Нью-Йорк и Чикаго оказались защищены лучше. Они потеряли пригороды, но не подземные города-консервы. Остались и центральные зоны мегаполисов, истерзанные, но живые. На других континентах положение было не лучше, а то и хуже. Но две фазы холодной войны дали время разработать сыворотки, лекарства, противоядия, способы лечения. Людей спасли миллионами. Но пшеничному колосу прививки не сделаешь. Невозможно вакцинировать всех кошек, собак, кабанов, антилоп, лам и кадьякских медведей. Невозможно засеять океаны лекарством для рыб. Экология свихнулась. Одни виды выжили, другие вымерли полностью. Начались голодные забастовки и голодные бунты. И быстро кончились. Ослабевший от голода плохой боец. Пришли времена каннибалов, и тогда правительство, ужаснувшись того, что натворили с собой и соседями, наконец объединились. Была воссоздана Организация Объединенных Наций, подрядившая компании решить проблему искусственной пищи. Но то был медленный процесс. Никто не обращал внимания, что над американским континентом несутся западные ветра, подхватывая радиацию и остатки бактериологических безумств, подбирая свой груз над скалистыми горами в Луисвилле, Детройте, Нью-Йорке и сбрасывая отравленный груз над восточным побережьем, над Атлантикой, рассеивая остальное по Азии. Но лишь мощное выпадение пыли над Каролинами, сочетавшееся с грибным дождем, привело к странной мутации в богатых планктоном водах с алмазной банки. Через 10 лет после конца Третьей мировой войны планктон перестал быть собой. Рыбаки побережья назвали его говном. Алмазные банки стали кипящим котлом творения. Говно распространялось, изменялось, адаптировалось. Наступила паника. На мелководьях плескались уродливые внешнепанцирные рыбы. Появились 4 новых вида акулы-собаки. Один из них удачно приспособился к среде. Несколько лет океан кишел 100-рукой каракатицей. Потом она по непонятным причинам передохла. А говно не дохло. Его принялись изучать, и то, что оказалось неудержимой и страшной угрозой морской жизни, а то и всей планете, оказалось чудом. Оно спасло мир. Оказалось

0: проявлял неудержимое стремление принимать форму. Говно постоянно принимало облики растений и животных, всегда недоделанные и неубедительные, словно говно пыталось стать чем-то. Ученые в лабораториях компании надеялись, что говно так и не выяснит, чем же оно хочет стать. Убитое, оно становилось отличной жратвой. Компании возводили фабрики для его сбора, вроде Texas Tower, и обучали сборщиков. Сборщикам платили больше, чем любым неквалифицированным работникам на свете, и не за долгие смены или изнурительный труд. На языке закона это называлось платой за риск. Джо Паретти протанцевал Павану высшего образования и решил, что для него мелодия недостаточно энергична. Он стал сборщиком. В душе он до сих пор не понимал, почему деньги, перечисляемые на его счет, называются платой за риск. Сейчас он поймет. Песня закончилась воплем. Он проснулся. Ночной сон не принес отдыха. 11 часов лежа на спине, 11 часов беспомощной изнурительной муки и, наконец, избавление, абсурдный нырок, усталое бодрствование. Минуту Паретти лежал, не в силах шевельнуться. Вставая, он чуть не потерял равновесие. Сон обошелся с ним жестоко. Сон прошелся наждаком по коже. Сон отполировал ногти алмазной пылью. Сон снял с него скальп. Сон засыпал песком глаза. «О, боже мой!» — подумал Паретти, каждым нервным окончанием ощущая боль. Он проковылял в сортир и врезал себе по шее коротким сильным залпом иголок воды из душа. Потом подошел к зеркалу, машинально выдернул бритву из зарядной розетки. Потом глянул на свое отражение и замер. Сон прошелся наждаком по коже, отполировал ногти алмазной пылью, снял с него скальп, засыпал песком глаза. Не слишком красочное описание, но почти буквальное. Именно это и случилось за ночь. Паретти глянул в зеркало и отшатнулся. «Если от секса с этой гребаной Флинн бывает такое, я пойду в монахи». Он был совершенно лыс. Редеющие волосы, которые он откидывал со лба в предыдущую смену, пропали. Череп гладок и бледен, как хрустальный шар предсказателя. Ресниц нет, бровей нет, грудь без волоса, как у женщины, лобок оголен. Ногти почти прозрачны, точно с них сошел верхний сухой мертвый слой. Паретти снова глянул в зеркало. Он увидел себя более или менее. Не то чтобы слишком менее, пропало едва ли больше фунта, но это был очень заметный фунт. Волосы. Полный комплект бородавок, родинок, шрамов и мозолей. Защитные волоски в ноздрях. Колени, локти и стопы облиняли до нежно-розового цвета. Джо Паретти сообразил, что все еще сжимает бритву, и отложил ее. И несколько бесконечных мгновений, изображенный ужасом, смотрел на свое отражение. У него появилось жуткое ощущение, будто он знает, что случилось. «Я в глубокой дыре», — подумал он. Джо отправился искать фабричного доктора. В лазарете врача не оказалось. Паретти нашел его в фармакологической лаборатории. Врач бросил на Джо короткий взгляд и повел в лазарет, где и подтвердил подозрение Паретти. Фамилия врача была Болл. Это был тихий, аккуратный, очень высокий, очень худой, полный неизбывной профессиональной зловещности человек. При виде безволосого Паретти обычно мрачный доктор заметно повеселел.
1: Паретти ощутил, как от него отнимают человеческое начало.
0: Следуя за Боллом в лазарет, он был человеком, теперь он превращался в образец, в культуру микробов, подлежащую рассмотрению под микроскопом.
2: «Да», — произнес доктор. «Интересно. Будьте добры, поверните голову».
1: «Хорошо, хорошо, отлично.
0: Теперь моргните». Паретти повиновался. Болл пошуршал бумагами, включил камеру видеозаписи и, тихо мурлыкая, принялся раскладывать на подносе сверкающие инструменты.
2: «А, само собой, вы ее подхватили», — добавил он, словно спохватившись.
0: «Подхватил что?» — вопросил Паретти, надеясь, что получит иной ответ.
2: «Болезнь Эштона. Можете называть ее говеной заразой, но мы ее зовем болезнью Эштона по первому больному», — доктор хихикнул. «А вы что думали, что у вас дерматит?»
0: Паретти показалось, что он слышит призрак музыки, органы и арфы.
2: «Ваш случай, как и все остальные, атипичен», — продолжал Болл. «Но это в нем и является типичным. У болезни есть и совершенно дикое латинское название, но Эштон тоже сойдет».
0: «В жопу это все», — прорычал Паретти. «Вы полностью уверены?»
2: «А почему, вам спрашивается, платят?»

0: за риски? Какого дьявола меня на борту маринуют? Я вам не терапевт какой-нибудь, я специалист. Конечно, я уверен. Вы будете 6-м зарегистрированным случаем. Lancet и журнал AMA очень заинтересуются. Да, если хорошо подать, и Scientific American тоже может тиснуть статейку. «Для меня-то вы что можете сделать?» — рявкнул Паретти. «Предложить глоток отличного довоенного бурбона», — ответил доктор Болт. «Средство не специфическое, но я бы сказал, общеукрепляющее». «Кончай мне мозги гребать, это не смешно. Еще что-нибудь можешь сказать, ты, специалист?» Болт, кажется, только тут заметил, что его черный юмор встречают не с бурным энтузиазмом. «Мистер Паретти, медицинская наука не признает ничего невозможного, даже прекращение биологической смерти. Но это высказывание чисто теоретическое. Мы можем делать очень многое. Мы можем положить вас в госпиталь, накачать лекарствами, подвергнуть облучению, смазывать едкими жидкостями, равно как проводить эксперименты по гомеопатии, акупунктуре и прижиганию. Но кроме больших неудобств, результаты вы не получите. На нашем нынешнем уровне знаний болезнь Эштона представляется неизлечимой и, увы, приводящей к смерти». На последнем слове Паретти громко сглотнул. Бол неприятно улыбнулся и заметил: «Расслабьтесь и получайте удовольствие». «Ах ты, трупный сукин сын!» Паретти в гневе шагнул к нему. «Прошу простить за мое легкомыслие», — поспешно проговорил врач. «Знаю, у меня нет чувства юмора. Я не радуюсь вашей судьбе. Нет, действительно, я рад, что у меня появилась настоящая работа. Но вы, как я вижу, не слишком много знаете о болезни Эштона. Жить с ней не так уж и тяжело».
1: «Но вы только что сказали, что она приводит к смерти».
0: «Именно. Но к смерти приводит все, включая здоровье и саму жизнь. Вопрос в том, как долго вы проживете и как именно».
1: Паретти вяло опустился в шведское релаксационное кресло, которое поднятием подножников превращалось в ложе для абортов. «По-моему, вы сейчас будете читать мне лекцию», — пробормотал он, внезапно обмякнув.
0: «Простите, я просто извелся от скуки».
1: «Ну давайте, давайте, бога ради». Паретти устало помотал рукой.
0: «Ну, ответ несколько неоднозначен, хотя и не без приятных сторон», — сознался Болт с энтузиазмом. «Я уже сказал, что, по моему мнению, самое типичное в этой болезни — ее нетипичность. Давайте рассмотрим ваших сиятельных предшественников. Случай первый скончался в течение недели после заражения, предположительно, от легочных осложнений».
1: Паретти сморщился. «Проехали», — потребовал он.
0: «Ах, но случай второй», — промурлыкал Болт. «Вторым случаем был Эштон, тот самый, по которому назвали заболевание. Он стал разговорчив до эхолали. Вы знаете, что это такое? Повторение услышанных фраз и звуков.

0: поры, держа перед толпой речь на загадочном языке собственного изобретения, а потом растворился в чистом воздухе, и больше о нем ничего не слышали. Оттуда и пошла болезнь Эштона. Случай третий. «Что случилось с Эштоном?» – перебил его Паретти с некоторым оттенком истерии в голосе. Болл молча развел руками. Паретти отвернулся. Случай третий обнаружил, что может жить под водой, но не в воздухе. Он довольно счастливо прожил 2 года в коралловых рифах близ марафона во Флориде. «А с ним-то что случилось?» – осведомился Паретти. Его прикончила стая дельфинов. Первый зафиксированный случай нападения дельфинов на человека. Мы долго удивлялись, что же он им такого сказал. А остальные? Номер 4 на данный момент живет в сообществе провала Озабль. Держит грибную ферму, разбогател. За исключением облысения и потери мертвых слоев кожи, в этом вашем случае кажется идентично, да, мы не смогли найти никаких признаков заболевания. С грибами он обходится просто мастерски. Звучит неплохо. Паретти приободрился. Возможно, но вот номеру 5 не повезло. Совершенно невероятная дегенерация внутренних органов, сопровождаемая наружным их ростом. Вид у него при этом был абсолютно сюрреалистический. Сердце болтается слева под мышкой, кишки намотаны на талию и тому подобное. Потом у него начал расти хитиновый экзоскелет, антенны, чешуя, перья, словно его тело не могло решить, во что же ему превратиться. Наконец оно сделало выбор. Анаэробный вид дождевого червя довольно необычно. Последний раз его видели, когда он закапывался в песчаные дюны близ Пойнт-Джудит. Сонар следил за ним несколько месяцев, до самой центральной Пенсильвании. Паретти передернуло. Там он помер. Болл снова молча развел руки. «Мы не знаем. Может быть, он лежит там в норе, неподвижный, высиживает партеногенетические яйца невообразимого нового вида или перешел в предел всех скелетных форм в мертвый неразрушимый камень». Паретти сжал безволосые руки и по-детски вздрогнул. «Господи!» – прошептал он. «Ничего себе перспективочка! Только об этом всю жизнь и мечтал». «Ваш конкретный случай может оказаться приятным», — осмелился вставить Болл. Паретти глянул на него с неприкрытой злобой. «Но ты непрошибаемый ублюдок. Сидишь тут под водой и как хочешь доколик, пока говно жрет какого-нибудь парня, которого ты в жизни не видел. Как ты развлекаешься, интересно? Тараканов жаришь и вопли слушаешь?» «Не вините меня, мистер Паретти», — монотонно проговорил врач. «Вы выбрали себе работу, не я. Вам сообщили о риске?»
1: «Мне сказали, что подхватить говенную заразу почти невозможно. Все это было в контракте мелкими буквами», — встрял Паретти.
0: «Но вам сообщили о риске», — настаивал Болл. «И вы получали премиальные за риск. Вы не жаловались ни разу за те 3 года, что деньги рекой лились на ваш счет. Так не нуйте теперь. Это просто непристойно. Зарабатывали вы примерно в 8 раз больше, чем я. На эти деньги вы можете неплохо утешиться».
1: «Да, премиальные я получал», — рыкнул Паретти, «а теперь я их отрабатываю».
2: «Я не вашего сочувствия ищу», — ядовито заметил Паретти, «которого, кстати, и нет. Я ищу профессионального совета, за который вам платят, по-моему, переплачивают.
0: Я хочу знать, что мне делать и чего ожидать».
2: Болл пожал плечами.
1: «Ожидать неожиданного, конечно. Вы ведь только 6-й случай. Четкой закономерности до сих пор не установлено. Болезнь эта так же многолика, как и ее возбудитель. Говно. Единственное, что есть общего, я не уверен, что это можно назвать общим.
2: Кончай вокруг да около ходить, твою мать, колись!» Болл поджал губы. Он явно собирался довести Паретти до точки кипения.
0: «Общий элемент таков. Происходит радикальное изменение взаимоотношений между жертвой и внешним миром. Трансформации могут быть органическими, вроде роста наружных органов и функциональных жабр, или неорганическими, наподобие левитации».
2: «А что с номером 4? Он же вроде здоров, и с ним все в порядке».
0: «Не совсем в порядке», — врач нахмурился. «Его отношение к грибам я назвал бы извращенной любовью. Можно добавить взаимный. Некоторые исследователи полагают, что он сам стал разумным грибом».
2: Паретти начал грызть ногти. В глазах его вспыхнуло безумие.
1: «Ну неужели нет никакого средства? Ну хоть чего-нибудь!»
2: Болл воззрился на Паретти с плохо скрываемым отвращением.
0: «Слезы и сопли вам точно не помогут. Да, наверное, ничего уже не поможет. Сколько я понимаю, номер 5 пытался сдерживать развитие болезни силой воли, концентрации и всей прочей шарлатанщиной».
2: «Помогло?»
1: Ненадолго, возможно. Не могу быть уверенным. В любом случае, это всего лишь догадка. Болезнь все равно его сожрала.
2: Но это возможно! Бол фыркнул.
1: Да, мистер Паретти, возможно.
2: Он покачал головой, будто поверить не мог, что слышит такое.
1: Помните, что ни один из случаев не похож на предыдущий. Не знаю, каких радостей вам будет стоить ожидать. Но что бы это ни было, это определенно будет необычно.
2: Паретти встал. Я с ним буду драться. Оно не сожрет меня, как остальных. На лице Бола отразилось сомнение и омерзение. Сомневаюсь, Паретти. Я не встречался с остальными. Насколько я могу судить по записям, духом они были куда сильнее вас.
1: Почему?
2: Потому что я потрясен?
1: Нет, потому что вы слизняк.
2: Ты тоже не больно похож на сострадательную мамочку.
1: Я не собираюсь изображать скорбь от того, что вы подхватили Эштона. Вы делали ставку и продулись. Кончайте ныть.
2: Вы это уже говорили, доктор Болл.
1: И повторю, это все.
2: С моей стороны все, это точно фальшиво пропел Болл.
1: А вот для вас далеко не все.
2: Вы уверены, что не хотите мне больше ничего сказать?
1: Болл кивнул с неудержимой ухмылкой медицинского зомби. Он даже не успел убрать усмешку, когда Паретти быстро шагнул к нему и врезал кулаком ему под ложечку чуть пониже сердца. Глаза Болла выступили из орбит почти как говно, а лицо прошло через три оттенка серого, прежде чем сравняться цветом с лабораторным халатом. Паретти поддержал его левой рукой под подбородок, а правой нанес короткий прямой удар в нос. Болл замахал руками и упал спиной на стеклянный шкафчик с инструментами. Стекло с треском лопнуло, и Болл соскользнул на пол, все еще в сознании, воющий от боли. Он пялился на Паретти, пока тот разворачивался к дверям. Сборщик обернулся через плечо, и лицо его в первый раз с той минуты, как он вошел в лазарет, осветила улыбка.
2: «Херовые у вас манерочки, док!» — сказал он, только когда вышел.
1: Согласно закону, ему давался час, чтобы покинуть Texas Tower. Он получил последний чек, зарплату за последнюю 9-месячную смену. К зарплате полагалось приличное выходное пособие, хотя все знали, что болезнь Эштона не заразна, но когда, направлявшийся к выходному шлюзу, Паретти проходил мимо Пегги Флинн, она грустно глянула на него и попрощалась, однако поцеловать себя не позволила. Вид у нее был застенчивый.
2: «Шлюха», — пробормотал Паретти себе под нос. Но она услышала.
1: За ним прислали челнок компании. Большой, 15-местный, с двумя стюардессами, с баром, кинозалом и портативным бильярдом. Прежде чем Паретти взошел на борт, в шлюзе с ним переговорил суперинтендант проекта.
2: «Ты, конечно, не тифозная, Мэри. Передать болезнь никому не можешь. Эштон просто неприятен и непредсказуем. Так мне, во всяком случае, говорили. Технически карантина нет. Можешь отправляться, куда душа пожелает. Но практически, думаю, ты понимаешь, что в надгородах тебе не обрадуются. Впрочем, ты немногого лишишься. Все дела под землей делаются».
1: Паретти молча кивнул. Он уже переборол свое потрясение. Теперь он намеревался сражаться с болезнью одной силой воли.
2: «Все?» — спросил он суперинтенданта.
1: Тот кивнул и подал Паретти руку. Паретти поколебался и пожал ее.
2: «Эй, Джо!» — окликнул его суперинтендант, когда Паретти поднимался по трапу.
1: Джо обернулся.
2: «Спасибо, что врезал этому ублюдку Болу. У меня 6 лет руки чесались!»
1: Суперинтендант ухмыльнулся. Джо Паретти улыбнулся в ответ, смущенный и отважный, попрощался со всем, кем и чем был он, и сел на челнок до реального мира.
2: Ему полагался бесплатный билет до любого места по его выбору, и он выбрал восточные периты.
1: Если он и начнет новую жизнь на скопленные за 3 года работы на говенных полях деньги, то пусть это будет еще не одна неимоверная увольнительная. Он уже 9 месяцев не видел ничего возбуждающего. Плоскогрудая Пегги Флинн к этой категории определенно не относилась, и прежде чем лечь в могилу, намеревался наверстать упущенное.
2: Стюардесса в открытом на груди джемпере и микроюбке подошла к его креслу и улыбнулась сверху вниз.
3: «Не желаете выпить?»
2: Паретти хотел не выпить. Стюардесса была длинноногая, грудастая, с бирюзовыми волосами. Но Паретти понимал, что она знает о его болезни и отреагирует в лучшем случае, как Пегги Флинн. Он улыбнулся, подумав о том, что он мог бы с ней сделать, сложить все иначе.
0: Стюардесса взяла его за руку и отвела в туалетную. Она впихнула его внутрь, заперла дверь и скинула одежду. Паретти так изумился, что безропотно позволил раздеть себя. В крохотной уборной было тесно и неуютно, но стюардесса попалась на удивление изобретательная, а кроме того, гибкая. Разделавшись с Паретти, лицо раскраснело, и шею покрывают пурпурные пятна засосов, глаза блестят почти лихорадочно. Стюардесса пробормотала что-то насчет того, что не смогла перед ним устоять, собрала одежду, не удосужившись даже надеть ее, и в приступе острого смущения вылетела из уборной, оставив Паретти стоять со спущенными штанами.
2: Паретти глянул на себя в зеркало. Снова. Похоже, он сегодня только и делает, что смотрится в зеркало. Из зеркала на него смотрел все тот же лысый Паретти. У него появилось сладостное предчувствие, что как бы ни меняло его говно, оно, похоже, делало его неотразимым для женщин. Ему как-то расхотелось думать о говне слишком плохо.
0: В мечтах он видел, какие радости и наслаждения поджидают его, если говно, скажем, одарит его лошадиным достоинством, усилит и без того очевидное притяжение, которое испытывают к нему женщины.
2: Он спохватился. Ну, спасибочки. Именно это и случилось с остальными пятью.
0: Говно захватило их. Говно делало то, чего они ожидали.
2: Ну так он будет бороться с ним, сражаться всем телом от лысой макушки до младенчески розовых пяток.
0: Паретти оделся.
2: Нет, ни в коем случае. Хватит с него такого секса.
0: Кроме всего прочего, Паретти понял, что бы ни сотворило говно с его привлекательностью, оно еще и усилило его ощущение в половой области. Лучше он еще в жизни не трахался. Он повеселится немного в восточных перитах, потом купит себе участочек наверху, найдет хорошую бабу, осядет и купит себе теплое местечко в одной из компаний. Паретти вернулся в салон. Вторая стюардесса не сказала ничего, но той, что отволокла Паретти в уборную, до конца полета не было ни видно, ни слышно. А ее напарница все время поглядывала на Джо так, словно хотела впиться в него маленькими острыми зубками.
2: Восточные периты, штат Невада, располагались в 87 милях южнее радиоактивных развалин, называвшихся тогда когда-то Лас-Вегас. И тремя милями ниже город неизменно входил в топ-лист чудес света. Его привязанность к пороку едва ли не переходила из одержимости, а сравниться могла лишь с почти пуританским поиском наслаждений. Именно в восточных перитах возникла замечательная фраза «Наслаждение – это суровая обязанность, наложенная на нас жизнью». В восточных перитах античные культы плодородия воскрешались с полной серьезностью. Что это действительно так, Паретти обнаружил, выйдя из скоростного лифта на 70-м подуровне. На перекрестке улицы Бичей и бульвара Звездной Пыли проходила массовая групповуха между пятью десятками поклонников Иштар и 10 очаровательными девушками, кровью подписавшими договор о вступлении в число шлюх Кибелы. Паретти обошел оргию стороной. Идея, конечно, замечательная, но он не собирался по доброй воле помогать говну завладеть им. Сидя в такси, он обозревал ландшафты. В странноприимном храме гостям прислуживали девственные дочери городских богачей. На площади Солнца проходили публичные казни богохульников. Христианство находилось в загоне. Скучно. Древний невадский обычай азартных игр еще соблюдался, однако изменился, разветвился и усложнился невероятно. В восточных перитах выражение «голову даю на отсечение» имело вполне прямой и довольно мрачный смысл. Многие из процветавших в восточных перитах занятий были незаконны, иные невероятны, а некоторые просто непредставимы. Паретти тут сразу понравилось. Он поселился в отеле вокруг света Combination, недалеко от цеха извращений, напротив зеленеющих просторов сада пыток. Попав в номер, Паретти принял душ, переоделся и задумался, куда бы ему пойти. Обед в бойне, само собой. Потом, наверное, небольшая разминка в прохладной темноте клуба грязевых ванн, а потом... Внезапно Паретти ощутил, что он не один. В комнате был еще кто-то или что-то. Он огляделся. Все вроде бы в порядке, но он мог поклясться, что положил куртку на стул, а теперь она лежала на кровати рядом с ним. Поколебавшись секунду, он потянулся к куртке. Ткань скользнула в сторону.
0: «Поймай меня», — сказала куртка с монотонной игривостью. Паретти кинулся на нее, но куртка отскочила.
2: Паретти тупо уставился на нее. Проволока, магниты? Шуточки управляющего? Инстинктивно он понимал, что не найдет рационального объяснения шевеляющейся и говорящей одежде. Паретти скрипнул зубами и пошел по следу. Куртка ускользала от него, хохоча и размахивая полами, как летучая мышь. Наконец Паретти загнал ее за массажный аппарат и ухватил за рукав. Надо будет эту хренову тряпку постирать, пришла ему в голову безумная мысль. А потом сжечь. Куртка обмякла на секунду. Потом свернулась в комочек и пощекотала ему ладонь. Паретти непроизвольно хихикнул, потом отшвырнул смятую одежду и вылетел из комнаты. Спускаясь в лифте на улицу, он осознал, что это и есть настоящее начало болезни Эштона. Болезнь изменила его взаимоотношения с одеждой. С неодушевленным объектом. Говно охамело. Что-то будет дальше. Паретти сидел в уютном местечке под названием «Уютное местечко». Это был зал игральных автоматов, введший в обиход сложную игру под названием «Вставной». Чтобы вступить в игру, следовало сесть за длинной стойкой перед круглым отверстием с полиэтиленовой прокладкой и поместить в отверстие определенную часть тела. Игра была, само разумеется, чисто мужская. Ставки помещались на мерцающие панельки, покрывающие стойку. Огоньки менялись в соответствии со сложной компьютерной программой и в зависимости от размещения и размера ставок в помещении... Помещенные в отверстие деталью анатомии происходили самые разные вещи. Иногда очень приятные, а иногда нет. В 10 сиденьях направо от Паретти пронзительно по бабье завизжал человек. Явился служитель в белом с простыней и пневматическими носилками унес игрока. Мужчина по левую руку от Паретти наклонился вперед, вцепившись в стойку и постановал от наслаждения. На панели перед ним мигала янтарная надпись «Выигрыш». За спиной Паретти появилась высокая стройная женщина со смолено-черными волосами. «Лапочка, ну что ж ты себя тратишь на это безобразие? Давай лучше спустимся ко мне и немного подискаемся». Паретти запаниковал. Он понял, говно снова заработает. Он отскочил от стойки в тот самый момент, как мерцающие огоньки перед ним сложились в слово «проигрыш», и из игрового отверстия донесся отчетливый звук циркулярных бритв. Ставки его засосало в панель, и Паретти отвернулся, не глядя на женщину, зная, что она самое шикарное создание, которое он видел в жизни, и только этих излишеств ему и не хватало. Он выбежал из уютного местечка. Говно и болезнь Нештона портили ему прекрасный отпуск. Но он не позволит, повторяю, не позволит какому-то говну взять верх. За его спиной рыдала женщина. Он торопился, сам не зная куда. Страх был его невидимым двойником. То, от чего он бежал, сидело в нем, вздрагивало и росло в нем, бежало вместе с ним и, наверное, забегало вперед. Но бессмысленный ритуал бегства успокоил его, позволил поразмыслить. Он уселся на садовой скамейке под непристойной формы пурпурным фонарным столбом. Многозначительно подмигивали неоновые рекламы, было тихо, только играл музыкальный автомат. Паретти сидел во всемирно известном сквере Бодуна. Он слышал только музыку из автомата и сдавленные стоны качающего или кончающего в кустах туриста. Что же делать? Он может бороться, он может, сосредоточившись, победить проявление болезни Эштона. Газета прошелестела по тротуару и прилепилась к ноге Паретти. Джо попытался стряхнуть ее. Газета вцепилась в ботинок и отчетливо прошептала: «Прошу тебя, пожалуйста, не отвергай меня. Сгинь!» — взвыл Паретти. Его пробрал ужас. Газета шуршала, пытаясь расстегнуть ему ботинки. «Я хочу ноги тебе целовать», — молила газета. «Неужели это так страшно или грешно? Разве я уродлива?» «Отпусти!» – заорал Паретти, отдирая от себя газету, превратившуюся в пару огромных белых губ. Проходящий мимо зевака остановился, присмотрелся и заявил: «Черт, парень, это самое крутое представление, что я видел. Ты этим на хлеб зарабатываешь или так, из любви к искусству?» «Воеерист!» – прошипела газета и упорхнула. «Как ты ей управляешь?» – спросил прохожий. «У тебя дистанционник в кармане или как?» Паретти тупо покачал головой. Внезапно на него навалилась усталость. «Вы правда видели, как она мне ногу целует?» – спросил он. «Да, я именно это и собирался сказать», – ответил прохожий. «А я-то надеялся, что у меня просто галлюцинации», – пробормотал Паретти. Он встал со скамейки и, пошатываясь, побрел по дорожке. Он не спешил.
1: Он не торопился встретиться с очередным проявлением болезни Эштона. В мрачном баре он выпил 6 коктейлей, и его пришлось тащить в общественный вытрезвитель на углу. Пока его приводили в чувство, он материл фельдшеров. Пьяный он, по крайней мере, не должен был соревноваться с окружающим миром за обладание собственным рассудком. В Тадж-Махале он играл в девочек, нарочно не глядя, когда кидал ножи и кинжалы в распятых на вертящемся колесе шлюх. Он отсек ухо блондинки, бесполезно всадил кинжал между ног брюнетки. При остальных же бросках мазал совершенно. Это обошлось ему в $700. Он запротестовал, и его вышвырнули. На Леопольдовом тракте к нему подошел головоменяло, предлагая невыразимые наслаждения незаконной смены голов у аккуратного и очень надежного доктора. Паретти позвал полицию, и мошенник скрылся в толпе. Таксист предложил съездить в долину слез. Прозвучало не слишком весело, но Паретти согласился. Заглянув в это заведение, 81 уровень, трущобы, мерзкие запахи и тусклые фонари, Паретти сразу понял, куда его занесло. Некропритон. Вонь свежесваленных трупов забивала горло. Он остался всего лишь на часок. Потом были навч-точки, и слепые свиньи, и галлюциногенные бары, и множество рук, трогающих его, ласкающих его. Наконец Паретти обнаружил, что вернулся в парк, на то место, где на него кинулась газета. Он не помнил, как попал сюда, но на груди его красовалась татуировка в виде голой 70-летней карлицы. Он побрел через парк, но быстро обнаружил, что это не лучшая дорога. Сосенки поглаживали и посасывали его плечи. Испанский мох пел фанданго. Плакучая ива орошала его слезами. Он бросился бежать, чтобы уйти от нескромностей голых кленов, черных шуток чернобыльника, томления тополей. Болезнь поражала через него все окружающее. Он заражал весь мир. Да, он не мог передать свою болезнь людям. Черт, все куда хуже. Он нес ее всему неодушевленному миру. И изменившаяся вселенная обожала его. Пыталась завоевать его сердце. Богоподобный, недвижный движитель, не способный справиться с невольными своими творениями. Паретти боролся с паникой и пытался избежать страсти внезапно зашевелившегося мира. Он прошел мимо банды подростков, предложивших за умеренную плату вышибить из него дух, но он отказал им и поковылял дальше. Он вышел на бульвар де Сада, но и там не было ему покоя. Он слышал, как перешептываются о нем плитки мостовой. «Какая он лапочка!» «Забудь, все равно он на тебя не глянет!» «Ах ты, сука ревнивая!» «Я тебе говорю, не глянет он на тебя!» «Да ну тебя! Эй, Джо!» «Ну что я тебе говорила? Он на тебя не посмотрел!» «Ну так нечестно! Джо, Джо, я тут!» «По мне!» – заорал Паретти, разворачиваясь. «Одна плитка от другой ничем не отличается! Все вы тут на одно лицо!» Это их, слава богу, заткнуло. Но что это? Высоко над головой замигало световое панно, оповещавшее о скидках в секс-городе. Буквы поплыли и свернулись в новую надпись. «Я неоновая вывеска, и я обожаю Джо Паретти!» Немедленно собралась толпа, чтобы поглазеть на феномен. «Да кто, мать его, такой этот Джо Паретти?» — осведомилась какая-то женщина. «Жертва любви», — объяснил ей Паретти. «Не произносите это имя громко, иначе следующий труп может стать вашим». «У тебя крыша едет», — ответила женщина. «Боюсь, что нет», — ответил Паретти вежливо и немного безумно. «Сумасшествие — это, признаюсь, моя мечта, но боюсь, что мечта недостижимая». Женщина проводила его взглядом, когда он распахнул дверь и вошел в секс-город. Но она не поверила своим глазам, когда дверная ручка ласково похлопала Паретти по ягодице. «Дело, в общем, такое», — заявил продавец. «Исполнение не проблема. Самое сложное — это желание. Доезжайте. Исполненные желания гибнут, и их приходится заменять новыми, иными желаниями. Чертова уйма людей мечтают стать извращенцами, но не могут, потому как всю жизнь желали только всякого пристойного. Но мы в центре импульсной имплантации можем внушить вам все, чего вы захотите пожелать». Продавец вцепился в рукав Паретти турохваткой, резиновым захватом на телескопическом шесте, применяемым для удержания туристов, прогуливающихся по аркаде странных услуг, и притягивания оных туристов поближе к прилавку. «Спасибо, с меня хватит», — произнес Паретти без особого успеха, пытаясь стряхнуть турохватку с рукава. «Эй, парень, постой, обожди, у нас спецскидка, сущие гроши, только на этот час. Представь, мы тебе педофилию вставим, настоящее крутое желание, не затасканное еще, а? Или зоофилия, или оба возьмешь, совсем дешево выйдет».
2: Паретти ухитрился вывернуться из зажима и помчался по аркаде, не оборачиваясь. Он-то знал, что никогда нельзя импульсно имплантироваться в уличных лавках. Один его приятель-сборщик, находясь в отпуске, совершил подобную ошибку. Ему подсунули страсть к гравию, и бедняга скончался через 3 предположительно наполненных наслаждением часа. Аркада кишела народом. Крики и смех придурков и извращенцев на каникулах поднимались к центральному куполу, переливчатым огням, орущим динамиком и травожогом, испускающим непрерывные струйки сладостного марихуанного дыма. Паретти желал тишины. Он желал одиночества.
1: Он забрел в лавку духов. В некоторых штатах половые сношения с призраками запрещались законом, но большинство докторов соглашалось, что это вполне безвредно, если не забыть потом смыть остаток эктоплазмы 30% спиртом. Женщины, конечно, рисковали больше. Паретти обратил внимание на платный душ и биде как раз напротив аркады и изумился на мгновение тщательности бюро по развитию бизнеса восточных перитов. Все продумано.
2: Он расслабился в темноте, услышал тихий жуткий стон. Потом дверь открылась. «Мистер Джозеф Паретти?» — спросила служительница в униформе. Паретти кивнул. «В чем дело?»
3: «Прошу прощения, что побеспокоила, сэр, но вам звонят?» Она передала Паретти телефон, погладила по ноге и вышла, закрыв дверь.
2: В руках у Паретти телефон зажужжал. Джо поднял трубку. «Алло?»
3: «Привет!»
2: «Кто это?»
3: «Это твой телефон, дурачок! А ты что подумал?»
2: «Не могу я больше это выносить! Заткнись!»
3: «Говорить-то несложно», — заметила трубка. «Сложнее найти, что сказать».
2: «Ну так что ты хочешь сказать?»
3: «Да ничего особенного, просто хотел тебе напомнить, что где-то, как-то, но Берт еще жив».
2: «Берт? Какой Берт? О чем ты, мать твою, болтаешь?» Ответа не было. В трубке воцарилась тишина.
1: Паретти поставил телефон на подлокотник и откинулся в кресле, искренне надеясь, что хоть немного побудет в тишине и покое. Телефон зажужжал почти сразу же. Паретти сидел неподвижно, и телефон принялся звонить. Паретти снова поднял трубку. «Алло».
3: «Привет», — пропел шелковый голос.
2: «Да кто это?»
3: «Это твоя телефонная трубка, Джо, милый. Я уже звонила, думал, ты запомнишь голос».
2: «Оставь меня в покое», — почти простонал Джо.
3: «Как же я могу, Джо?» — спросила трубка. «Я люблю тебя». «О, Джо, Джо, я так старалась тебе угодить, но ты такой мрачный, детка, я прям не знаю. Я была твоей сосенкой, а ты даже не глянул на меня. Я была газетой, а ты даже не удосужился прочесть, что я тебе написала, неблагодарный ты».
2: «Ты моя болезнь», — пробормотал Джо заплетающимся языком. «Сгинь!»
3: «Я? Болезнь?» — переспросила трубка с обидой в шелковом голосе. «О, Джо, лапочка, как ты можешь так обо мне говорить? Как ты можешь изображать равнодушие после всего, что было между нами?»
2: «Не знаю, о чем ты», — проговорил Паретти.
3: «Ты прекрасно знаешь. Ты каждый день приходил ко мне, Джо, в теплое море. Я была тогда молодая и глупая, ничего не понимала. Я пыталась спрятаться от тебя, но ты вытаскивал меня из воды. Ты влек меня к себе. Ты был так терпелив и нежен. Я мало-помалу выросла. Иногда я даже пыталась влезть по рукоятке сачка, чтобы поцеловать тебе пальцы».
2: «Хватит!» Паретти казалось, что рассудок отказывает ему. «Это безумие. Все плывет и меняется. Мир и лавка духов завертелись каруселью. Ты все не так поняла!»
3: «Ну как же!» — возмутилась трубка. «Ты называл меня ласковыми словами. Я была твоим гребаным говном. Признаюсь, я пробовала и с другими мужчинами, прежде чем мы встретились, Джо. Но ведь и у тебя были женщины, так что давай не будем ворошить прошлое. Но даже с теми пятерыми я никак не могла стать тем, чем мечтала. Ты ведь понимаешь, как мне все это было больно, да, Джо? Передо мной лежала вся жизнь, и я не знала, что с ней делать. Облик — это карьера, знаешь, и я так путалась, пока не встретила тебя. Извини, что я так болтаю, дорогой, но мы в первый раз могли поговорить спокойно».
2: Паретти прорвался сквозь этот многословный бред и, наконец, понял. Говно недооценили. Оно было юным, немым, но отнюдь не лишенным разума созданием, движимым могучей страстью, общей для всех живых тварей, страстью обрести облик. Оно развивалось. Во что?
3: «Так как ты думаешь, Джо, чем бы ты хотел меня видеть?»
2: «А ты можешь стать девушкой?» — смущенно спросил Паретти.
3: «Боюсь, что нет», — ответила трубка. «Я пыталась несколько раз, и симпатичной Колли пыталась быть, и лошадью. Но, наверное, у меня очень скверно получалось, и чувствовала я себя ужасно. Я только хочу сказать, что просто это не для меня. Но что-нибудь другое только попроси».
2: «Нет!» — взревел Паретти. На мгновение он поддался. Безумие захватило его.
3: Я могу стать ковриком под твоими ногами, если тебе это не покажется неприличным, твоим бельем.
0: «Я не люблю тебя, будь ты проклята!» — взвизгнул Паретти. «Ты просто серое гнусное говно! Ненавижу тебя! Ты за...
3: Чтоб тебе не влюбиться во что-нибудь, кроме себя!»
0: «Нет ничего похожего на меня, кроме меня!» — всхлипнула трубка. «Я ведь люблю тебя!»
2: «А я тебя в гробу видал!»
0: «Ты садист!»
2: «А ты воняешь, ты уродка! Я не люблю тебя и никогда не любил!»
0: «Не говори так, Джо!» — предупредила трубка.
4: «Я говорю, я тебя никогда не любил. Я только пользовался тобой. Не нужна мне твоя любовь. Тошнит меня от нее. Поняла?»
0: Он ждал ответа, но трубка хранила зловещее мрачное молчание. Потом послышались гудки. Трубка повесилась.
1: Паретти вернулся в отель. Он сидит в своем шикарном номере, хитроумно созданном для механических подобий любви. Любить Паретти, без сомнения, возможно. Но сам он лишен любви. Это ясно стулу и кровати, и легкомысленные лампы под потолком. Даже не слишком наблюдательный шкаф замечает, что Паретти никого не любит. Это не просто печально, это раздражает, и это не просто раздражает, это бесит. Любить — это значит позволять не любить. Непозволительно. Неужели это правда? Джо Паретти не любит лишенную любви возлюбленную. Джо Паретти – мужчина. Шестой мужчина, отвергнувший любовь своей любящей любовницы. Мужчина не любит. Можно ли спорить с таким выводом? Так можно ли ожидать, что обманутая страсть не вынесет свой приговор? Паретти глядит вверх и видит на стене напротив зеркала в золоченой оправе. Он вспоминает, что зеркало привело Алису в Зазеркалье, а Орфея к погибели, что как-то называл зеркала вратами в ад. Он спрашивает себя, что есть зеркало? И отвечает, зеркало — это глаз, который ждет, чтобы им посмотрели. Он глядит в зеркало и видит, что из зеркала выглядывает Паретти. У Джо Паретти 5 новых глаз. 2 на стенах спальни, 1 в спальне на потолке, 1 в ванной, 1 в гостиной. Он смотрит новыми глазами и видит новые вещи. Там на кровати сидит лишенная любви тварь. Из полумрака выступает настольная лампа, в ярости выгнув шею. Видна еще дверь шкафа, оцепененная, немая от ярости. Любовь всегда риск, но ненависть — опасность смертельная. Джо Паретти выглядывает из зеркал и говорит себе.
3: «Я вижу! Человек сидит на стуле, и стул кусает его за ногу.

0: Харлан Эллисон. «Санта-Клаус против паука». Этот пикантный образ, Санта-Клаус в роли Джеймса Бонда, появился на свет в безумное время вскоре после убийства Мартина Лютера Кинга и Джона Кеннеди. Никсона поставили во главе сумасшедшего дома, НАСА запускало корабли к Луне, Джеки связалась с Анасисом, Сирхан побил Бобби, мэр Чикаго Ричард Дели приказал своим убийцам с полицейскими значками стрелять на месте. Бедняки возвели город воскрешения в окрестностях Вашингтона, лишь бы доказать, что они голодны. Битлз все еще делали музыку, а Кубрик устроил подарочек под названием «2001 космическая Одиссея» каждому начинающему наркоману, ищущему уже подготовленное и халявное паломничество в его или ее кайфовый космос. Короче говоря, то был безумный период американской истории, когда многие ищущие поживы поганцы, вроде вашего верного автора, полагали, что мир меняется на их глазах. И потом до нас долго и мучительно доходило, как сильно мы ошибались. Красный телефон зазвонил в половине октября. Крис отлепился от теплого и податливого женского тела и протер осоловелые глаза. Время на светящемся циферблате было не разобрать.
1: «Что там, дорогой?» —
0: пробормотала лежащая рядом белокурая женщина. «Ничего, крошка, спи», — успокоил он ее. Женщина зарылась глубже в одеяло, а он дотянулся, наконец, до трубки, прервав четвертый требовательный звонок. «Да». Во рту было противно. Голос на другом конце линии произнес: «Вы нужны королю Ханаана». «Подождите». Крис сел. «Я возьму другой аппарат». Нажав кнопку «Пауза», Крис выбрался из кровати и пошлепал через темный холл в кабинет, касаясь стены кончиками пальцев. Отодвинув в сторону бронзовую пластину, дар маленького народца, он набрал код на дверце и открыл сейф. В круглом проеме отливал красным телефон с огромной панелью. Набрав на панели нужный код, Крис поднял трубку и произнес: «Король боится дьявола, а дьявол боится креста». «Крис, объявился паук», — донеслось из трубки. «Черт», — прошипел Крис. «Где?» «В Штатах. Алабама, Калифорния, округ Колумбия, Техас». «Это серьезно?» «Достаточно серьезно, чтобы тебя разбудить». «Хорошо, хорошо, извините. Я еще не проснулся». «Сколько времени?» «Половина октября». Крис взъерошил густые волосы. «Кто-нибудь с ним работает?» «Им занимался Белли Баттон». «Ну и?» «Отправился на побережье Галвестона. Наверное, уже неделю в заливе. Ему прикрепили пластиковые взрыватели к внутренней поверхности бедер». «Хорошо, можно без деталей. Хватит того, что меня разбудили. Есть досье?» «Ждет тебя в Хиллтопе. Буду через 6 часов». Крис положил трубку, захлопнул сейф и крутанул замок. Задвинув на место бронзовую пластину, он еще некоторое время стоял, уперевшись кулаком в металл. Слабый свет, оставленный кем-то из маленьких людей на одном из столов, освещал напряженное лицо, жесткие безжалостные черты работы Джиакометти. Глаза отливали голубоватым оружейным блеском и казались плоскими и невидящими. Узкий рот напоминал разрез. Крис глубоко вздохнул, и мускулистое его тело выпрямилось. Затем, открыв ящик своего стола, он трижды нажал потайную кнопку. Глубоко внизу, в лабиринте, Попо уже выбиралась из кокона, озираясь в поисках набедренной повязки и сережек. Потом она набрала код, и насосы приняли.

0: принялись откачивать воду из выпускных шлюзов.
1: «Мир на земле!»
0: – пробормотал Крис и побрел в спальню за скафандром. Попо ждала его в гроте, стоя на платформе у резервуаров с воздухом. Крис кивнул малышке и отвернулся. Попо помогла ему забраться в скафандр, и после того, как Крис прочистил загубник, подсоединила кислородную смесь.
2: «Кибл, кибл?»
0: – поинтересовалась она. «Вроде», – проворчал Крис. Ему уже не терпелось скорее тронуться в путь.
2: «Пил не пими», –
0: сказала Попо. «Спасибо, это мне пригодится». Он быстро подошел к наполненному водой шлюзу. Выдернув стопор, Крис крутанул запорное колесо. Несколько капель арктической воды упали на базальтовый пол. Он обернулся к Попо. «Следи за игрушечной фабрикой. И не забудь про девятую пристань и Корло. Я приеду на праздники». Крис поставил ногу на ступеньку и добавил: «Если все будет в порядке».
2: «Виблее, Зексфунд?»
0: откликнулась Попо. «Да смотри, никаких военных игрушек». Крис забрался в камеру шлюза, закрыл за собой люк и махнул в иллюминатор. Попо наполнил шлюз, и Крис устремился наверх. Вода была холодной и черной. Успокаивали лишь причальные огни подводной лодки. Он быстро добрался до стальной рыбины и спустя несколько минут был уже в пути. Выбравшись на поверхность, мгновенно перестроил лодку в летательный аппарат и разогнался для взлета. Оторвавшись от воды, Крис набрал реактивную скорость и снова перестроил аппарат. В 300 милях внизу, где-то под Антарктическим океаном, Попо вытаскивала Корло из кокона и костерила Криса за то, что он поставил на все роликовые коньки европейскую нарезку. Американские ключи никуда не годились. Хиллтоп находился внутри горы в Колорадо. Вершина горы скользнула в сторону, и ВТОЛ, подводная лодка в третьей степени конверсии, опустилась на посадочную площадку. Крис направился прямиком к тайнику. Постановщик задач уже ожидал его с досье. Крис торопливо просмотрел страницы. «Снова паук», — задумчиво произнес он. «Что означает пагубное активное устрашение культуры?» Постановщик задач кивнул.
1: «Ну и что они затеяли на этот раз?» – простонал Крис. «Я думал, после разборки в долине ветров они не скоро оправятся».
0: Постановщик задачи опустился в пластиковое кресло. Круглые шары, развешанные по всей комнате, приятно отражали рассеянный свет.
1: «Там все сказано. Пока что они овладели умами этой восьмерки. Что они потом собираются с ними делать, я не знаю».
0: Крис еще раз просмотрел список. Рейган, Джонсон, Никсон, Хэмфри, Дейли, Уоллес, Мэддокс и этот последний, Спиро Агнию.
1: «Неважно. Как правило, нам удается удерживать их от неразумных поступков. Мы не позволяем им причинить себе вред, но в результате вмешательства паука они выйдут из-под контроля».
0: «Ничего не слышал о большинстве этих людей».
1: «Неудивительно, ты же делаешь игрушки».
0: «Лучшая ниша из всех, что я пробовал».
1: «Вот и не расстраивайся, что ни разу не видел газет. Можешь мне поверить, это герои на один сезон».
0: «А что все-таки случилось с этим, как его, Уилки?»
1: «Ничего не выгорело».
0: «Паук», — снова произнес Крис. «А может, это означает полное и аутентичное убийство кадров?» Постановщик задач устало покачал головой. Крис поднялся и протянул ему руку. «Из досье следует, что лучше всего начать с Дейли из Чикаго». Постановщик задач кивнул.
1: «Компьюбог говорит то же самое. Но прежде зайди к оружейнику. Он прямо рвется тебе что-то показать».
0: «Опять этот дурацкий красный костюм?»
1: «Разве что как запасной. Для красного пока рано».
0: «Сколько сейчас времени?»
1: «Половина октября».
0: Увидев выходящего из лифта Криса, мисс 717 сладостно замерла. Он направлялся к ней упругой мускулистой походкой, столь отличающей его от прочих агентов. Большинство из них обычные бумажные черви. Между тем, начитавшись шпионских романов, мисс 717 уверовала, что в разведке должны служить адонисы. Для нее явился огромным потрясением тот факт, что защемить тройничный нерв и вызвать болевой шок или победить в схватке, хлопнув противника по ушам сложенными в чашечку руками, может с равным успехом и мордоворот с внешностью чемпиона по пожиранию бифштексов и доходяга с пингвиньей фигурой. Тактика одинаково пригодная для глиняных чурок и статуи Родена. Но Крис... Встав у стола, он смотрел на нее, пока девушка не опустила взгляд. Затем бросил: «Привет, Чен». Она не могла поднять глаз. Это было невыносимо. Багамы. Ночь. Гигантская луна, огромным глазом повисшая над серебряными волнами, и ночной ветер, аккомпанирующий их страсти. А потом ожидание. Слух, что он пропал в Тибете. Она не смогла этого вынести. И вот он стоит перед ней. Широкий бледный шрам пересекает его грудь. Сейчас шрама, конечно, не видно, но она знает каждую клеточку его тела. Этот шрам — след удара сабли Тибора Козлова. Нет, она не в силах ответить. «Ну, рожай, дура», — сказал Крис. Он все понял.
3: «Здесь Крис, сэр»,
0: — произнесла девушка в микрофон. На столе зажглась красная лампочка, и также, не поднимая глаз, мисс 717 пролепетала:
3: «Оружейник готов вас принять».
0: Он прошагал мимо, словно ему предстояло выломать каменную стену. В самый последний момент стена скользнула в сторону, и Крис скрылся в мастерской оружейника. Стена встала на место, и 717 наконец сообразила, что сжимает кулачки с такой силой, что из-под ногтей сочится кровь. Оружейник был толстым и добродушным, обожал твидовые костюмы и трубки. В бесчисленных карманах, сшитых на заказ курток, бренчали курительные принадлежности и прочие мелочи, которые он неизменно носил с собой.
4: «Рад тебя видеть, Крис!»
0: Оружейник энергично потряс руку агента.
4: «Твит от Гарриса?»
0: «Нет, это одна из новых тканей». Крис плавно развернулся, демонстрируя талию. «Куртка эдвардианского стиля, накладные карманы. Сработал мой человек в Гонконге. Нравится?»
4: «Элегантно, но мы здесь не для того, чтобы обсуждать искусство наших портных, не так ли?»
0: За этой фразой последовал обоюдный смешок.
4: «Подойди сюда», — сказал оружейник, встав около стенной полки, на которой помещались несколько приборов. «Думаю, тебя это заинтересует».
0: «Я полагал, мне не придется на сей раз пользоваться красным костюмом», — ворчливо произнес Крис.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Красный костюм висел рядом с полкой. Оружейник обернулся и смерил агента удивленным взглядом.
4: «Вот как? С чего ты взял?»
0: Крис рассеянно погладил костюм. «Постановщик задач», — сказал. Губы оружейника скривились, он нахмурился, вытащил из кармана трубку и сунул ее в рот. Трубка напоминала формой яблока и нуждалась в хорошей чистке.
4: «Постановщик задач, мягко говоря, временами не в состоянии уследить за собственными системами связи».
0: Оружейник явно расстроился, но Крис предпочитал не влезать в кабинетную политику.
4: «Покажите, что у вас тут?»
0: Оружейник взял с полки небольшой предмет в форме ручки фонарика. С одной стороны виднелась защелка для крепления на кармане.
4: «Моя гордость! Я ее называю «Ночная тень».
0: Оружейник зажег трубку бутановой зажигалкой «Консул», при этом пламя приняло голубоватый отцвет. Крис повертел в руках ручку фонарик.
4: «Четко, компактно».
0: Оружейник напоминал человека, только что купившего машину и ждущего, когда сосед поинтересуется, сколько он за нее выложил.
4: «Спроси, что она может».
0: «Что она может?»
4: «Распространяет темноту на расстоянии 2 миль».
0: «Здорово».
4: «Нет, серьезно. Достаточно повернуть колпачок вправо». «Нет, нет, только не сейчас. Ты парализуешь весь хилтоп.
0: Когда попадешь в переделку и надо будет выбраться, поверни колпачок и взик!
4: Идеальные условия, чтобы исчезнуть».
0: Оружейник выпустил густой клуб дыма, порождение ароматной смеси Мюррей Эринмор. Крис не сводил глаз с костюма. «Хорошо. А здесь что нового?»
5: Ну...
4: Оружейник манерно повел мундштуком трубки. Обычный набор. Ракеты, реактивный комплект, напалм, метательные ножи, шланги высокого давления, подошвенные шипы, 30-миллиметровые пулеметы, кислота, горящая борода, живот, как всегда, раздувается в плотик, огнемет, пластиковые взрыватели, красная граната, резиновый нос. На поясе набор инструментов, бумеранг, бластер, стволы, мачете, самострел, бомба с часовым механизмом, пряжки ремня, набор отмычек, акваланг, да, на бедрах фото и копировальные принадлежности, стальные перчатки с крючьями, противогаз, баллон с отравляющим газом, защита от акулы, нагрудная печь, запас питания и библиотечка. 100 лучших книг в микрофильмах. Крис снова потрогал костюм. Тяжеловат.
6: Кроме того, возбужденно продолжал оружейник, на этот раз нам удалось действительно усовершенствовать...
4: Вы тут трудитесь, не покладая рук, проворчал Крис.
6: Спасибо.
4: Нет, я серьезно.
6: Ну да. Кроме того, костюм, наконец, автоматизирован. Нажатием третьей кнопки он превращается в скафандр для работы полетов на большой высоте.
4: Если я упаду, поморщился Крис, я буду похож на перевернувшуюся черепаху.
6: Оружейник весело ткнул его в плечо.
7: Ну и шитник же ты!
6: А это, он показал на сапоги, гироскопические, постоянно удерживают уровень, в них перевернуться невозможно.
4: Ну да, я шутник. Что еще?
6: Оружейник вытащил с полки автомат. Взгляни.
4: По команде с пульта восточная стена мастерской опустилась. За ней располагался испытательный полигон. В дальнем его конце виднелись силуэты мишеней. «Чем был плох мой Уэмбли?» – спросил Крис.
6: «Великоват, ненадежен. Ты держишь в руках уникальную вещь. Лазерный взрыватель фирмы Lassiter Krupp. Сенсация!»
4: Крис повернулся к стрельбищу боком, скинул оружие и нажал на курок. Из ствола вырвались шипение и луч света. В ту же секунду все 10 силуэтов в конце туннеля исчезли в ослепительном пламени. Со свистом полетели шрапнели, каменная крошка. От грохота заложило уши.
6: «Боже милосердный!» – пробормотал Крис, поворачиваясь к оружейнику. Тот снимал защитные очки. «Почему вы меня не предупредили?»
4: «Мне надо быть незаметным, аккуратным, точным. А этой штуковиной можно перерыть Гибралтар». Крис швырнул автомат оружейнику.
7: «Неблагодарный!»
4: «Верните мне мой Уэмбли».
6: «Вон на стене, ты уже совсем ослеп, раб привычки».
4: Крис сдернул с крючка автомат и прихватил ручку фонарь. «Костюм пришлете моему человеку в Алабаму».
6: «Может, пришлю, а может и не пришлю, придурок», — проворчал оружейник.
4: Крис обернулся. «Послушайте, у меня действительно нет времени вести с вами дискуссии об огневой мощи. Мне надо спасать мир».
7: «Как трогательно! Какая мелодрама! Дубина неотесанная!»
6: «Неудачник! Сварганить такую дробилку, как ее... Один грохот, а толку ни черта!»
4: Крис подлетел к стене, которая скользнула в сторону и выскочил из мастерской. Прежде чем стена за агентом сомкнулась, оружейник выкрикнул.
6: «А куртка у тебя противная! Тоже мне вырядился, как гомик!»
4: Чикаго был похож на огромную горящую мусорную кучу. В южной части города снова начались беспорядки. Со стороны Эвансона и Скоки тянулись густые клубы черного дыма. В Эвансоне дочери американской революции приступили к грабежам и поджогам. В Скоке они соединились с членами движения «Женщины за прогресс и культуру» и громили офисы порнографических изданий. Весь город, казалось, сошел с ума. На арендованном Мазератти, больше напоминающем птичью клетку, Крис повернул Сагая-стрит направо, въехал в подземный гараж отеля и там оставил автомобиль служителю. Прихватив с собой лишь дипломат, он по пожарной лестнице поднялся на первый этаж. Оказавшись на лестничной клетке, вытащил звуковой сигнализатор и направил его на стену. Стена тут же раздвинулась. Крис скользнул внутрь, поспешно задвинул за собой проход и швырнул дипломат на двуспальную кровать. На телевизоре горела кнопка режим ожидания. Крис включил телевизор, встал перед камерой и с удовлетворением отметил, что его чикагский агент Фрея снова отпустил волосы.
8: «Привет, 1019».
9: «Привет, Крис. Добро пожаловать в город ветров».
8: «У вас тут проблемы».
9: «Как скоро желаешь начать? Дейли у меня под колпаком».
8: «А как скоро я могу до него добраться?»
9: «Сегодня вечером».
8: «Хорошо. Чем ты сейчас занята?»
3: Особо ничем.
8: Где ты?
3: Внизу, в холле.
8: Поднимайся. Днем?

0: Крис пытался выяснить у Фреи, что он делает там, на электростанции. Она не знала. Здание было защищено от прослушивающих приборов и датчиков. Но речь, безусловно, шла о пауке, а значит, без крови не обойтись. Человек, его положение оказавшись в заперти, в то время как весь город пылал, мог жаждать только крови. Крис добрался до стены здания и под ее прикрытием дополз до затемненных окошек шахты лифта. Он сделал 3 глубоких вдоха, вытащил Уэмбли и освободил ленту на прикладе. С ее помощью прикрутил оружие к руке. Еще 3 глубоких вздоха. Затем Крис стремительно пополз прочь от здания. В 30 футах он развернулся и со всех ног понесся назад. Перед самым окном выпрямился и, скрестив руки, выломал оконный проем. Приземлиться удалось на согнутые ноги, что позволило погасить удар. Вокруг хрустело стекло, черный костюм был разорван на груди. Крис вытянул вперед правую руку, крепко сжимая Уэмбли. Неожиданно в здании зажегся свет, и Крис в одну долю секунды увидел все. В дальнем конце комнаты, возле стоящего на высокой подставке непонятного механизма, сгорбился Дейли. Вокруг зловещим пурпурным светом отливали циферблаты черных приборов. Трое в тонких, как кожа, зеленых комбинезонах бежали к Крису, четвертый еще держал руку на включившем свет рубильнике. Были и другие. Крис увидел переплетение проводов, змеями тянувшихся от часового механизма к расположенному у стены пульту. Гигантское взрывное устройство шло вдоль всей стены. За подиумом клубились напоминающие жидкий дым черные пары непонятной субстанции.
1: «Остановите его!» — крикнул Дейли.
0: Трое в зеленом были совсем рядом. У Криса оставалось мгновение. В такие секунды он всегда старался убедить себя в правильности того, что собирался сделать, как бы жестоко это ни было. Он взглянул на Дейли, и от сомнений не осталось и следа. Перед ним был зловещий старик. Возраст иных людей может вызывать уважение. У Дейли он выражался в непередаваемом безобразии. Старик являл собой воплощенное зло. Им явно и безраздельно владел паук. Трое по-прежнему неслись вперед. Крупные мускулистые люди с ожесточенными грубыми лицами. Крис выстрелил. Он попал первому из бегущих в живот, отчего тот отлетел назад, сбив с ног партнера, которому не удалось увернуться. Третий из нападавших успел размахнуться. Крис сделал шаг назад и выстрелил ему в лицо. Зеленый человек нелепо плюхнулся на колени, после чего свалился в кровавое месиво, еще недавно бывшее его головой. Четвертый протянул вперед руки, и словно то, что происходило с его товарищами, не имело к нему ни малейшего отношения, как зомби затопал в сторону Криса. Агент расправился с ним еще одним выстрелом. Наконец Крис повернулся к Дейли. Тот скинул устрашающе выглядящее оружие с игольчатым стволом. Крис бросился на пол. Шипящий луч ударил в пустое место. Крис продолжал катиться по полу, пока не добрался до пульта взрывного устройства, потом вскочил, вскинул Уэмбли и крикнул: «Не заставляй меня это делать, Дейли!» Оружие Дейли дернулось и остановилось на Крисе. В этот момент агент выстрелил. От удара стальной пули игольчатый ствол отлетел в сторону, а Дейли упал на подиум. В следующий момент Крис прыгнул на него, одним рывком поднял старика и, прежде чем тот успел оправиться, двумя пальцами нажал на болевую точку на ключице. От невыносимой боли Дейли широко открыл рот, не издав, однако, ни звука. Крис отшвырнул его к часовому механизму. Прибор казался необычайно сложным. Среди колб с клубящимся дымом размещались всевозможные хронографы и таймеры. Все это было соединено с взрывной системой на стене. Крис пытался сообразить, как именно работает агрегат, когда снизу послышался вздох. Глазам агента открылось зрелище настолько омерзительное, что невольно хотелось отвести взгляд. Из правого уха Дейли выползло нечто склизкое, скользнуло на пол и тут же пыхнуло черным дымом, распавшись на сажу и гниль. Спустя мгновение на полу лежала лишь кучка пепла, какие бывают после того, как мальчишки подожгут смесь магния с фосфором. Дейли пошевелился, перевернулся на спину и еще некоторое время пытался отдышаться. Затем попытался сесть. Теперь он походил на добродушного старика, перенесшего тяжелую болезнь.

0: «Спасибо вам, кто бы вы ни были», — произнес он. «Спасибо».
1: Крис помог Дейли подняться на ноги.
0: «Они захватили меня много лет назад».
1: «Паук?»
0: «Да, влезли мне в голову, проникли в сознание. Зло, абсолютное зло. О боже, как это было ужасно! Что они со мной вытворяли? Господи, что они со мной вытворяли? Мне так стыдно! Мне надо так много искупить!»
1: «Не вам, ваша честь», — сказал Крис. «Пауку. Это им придется платить за все». Крис указал на черное пятно.
0: «Нет, нет! Я совершил эти чудовищные поступки. Теперь я должен все искупить. Я сравняюсь с землей трущобы Саусайда. Я расчищу всю мерзость. Я найму лучших архитекторов, чтобы они возвели жилье черным, которых я всю жизнь старался не замечать и лишь использовал в своей политической игре. И не бездушные каменные коробки, в которых люди задыхаются и теряют достоинство, а светлые и радостные строения, наполненные смехом и счастьем. Я освобожу поляков. Я пересмотрю все строительные контракты. Ни одна сомнительная компания больше не получит лицензии на возведение некачественных домов. Все опасные здания будут немедленно снесены, а на их месте встанут новые и добротные. Я распущу секретные гестапо, которые создавал все эти годы. Наберу людей, прошедших самую суровую полицейскую проверку на честность и гуманность. Я сделаю этот город прекрасным. Более того, я сам себя отдам под суд. Надеюсь, что получу не более 5-10 лет. Я ведь уже не молод».
1: Крис задумчиво цыкнул зубом. «Не увлекайтесь, ваша честь», — он показал на механизм. «А это что?» Дейли с отвращением посмотрел на машину.
2: «Вам придется ее уничтожить. Это часть их плана. План состоит из 8 пунктов. Он был принят 20 лет назад с целью...
1: Дейли замолчал. Его симпатичные черты исказились мукой. Он закусил губу. «Продолжайте», — подбодрил его Крис. «С какой целью?» Дейли развел руками.
0: «Я не знаю».
1: «Тогда скажите мне, кто они такие? Откуда они взялись? Мы воюем с ними 7 лет, а знаем о них не более, чем в первый день. Они всегда уничтожают себя, как этот». Крис кивнул в сторону мерзкого пятна на подиуме. «Нам никогда не удавалось захватить кого-то в плен. Вы, если честно, первый освобожден». Продолжение рассказа Харлана Эллисона «Санта-Клаус против паука» в следующей части эфира «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В нашем предновогоднем эфире Харлан Эллисон. «Санта-Клаус против паука». Окончание. Пока Крис говорил, Дейли сосредоточенно кивал, а потом пожал плечами.
1: «Я помню лишь, что существо в моей голове не позволяло мне ничего запомнить. Могу только сказать, что они с другой планеты».
0: «Пришельцы!» — воскликнул Крис, неожиданно сообразив, что происходит. «План из 8 пунктов. Остальные 7 в списке. Каждому из вас предстояло исполнить свою роль в замысле, цель которого до сих пор не ясна».
1: «У вас потрясающий дар формулировать очевидное», — заметил Дейли.
0: «Я привык синтезировать факты».
1: «Амальгамировать».
0: «Что?»
1: «Ничего, продолжайте».
0: «Лучше вы продолжайте», — смущенно пробормотал Крис. «Расскажите, для чего предназначалось все это оборудование?»
1: «Оно еще работает. Мы его не отключили».
0: «Как оно отключается?» — нервно спросил Крис.
1: «Нажмите эту кнопку».
0: Крис нажал кнопку, и в ту же секунду колбы перестали булькать, дымная субстанция внутри их прекратила клубиться, кипящая жидкость успокоилась, часовой механизм остановился, кукушка посинела и сдохла, шланги опали, и в комнате наступила тишина. «Какова была его задача?» — спросил Крис.
1: «С помощью этого механизма создавался и поддерживался смог в атмосфере».
0: «Вы шутите?»
1: «Отнюдь! Вы ведь не полагаете всерьез, что источником смога являются фабрики, автомобили и сигареты?» «Паук выложил огромные деньги на пропаганду подобных теорий. По сути дела, я занимался повышением уровня смога в атмосфере 24 года».
0: «Ну дела», — растерянно произнес Крис. Помолчав, он добавил: «Скажите, теперь, когда мы знаем, что паук — это пришельцы, означает ли это слово «пакостные аферисты, увлеченные казуистикой»?» Дейли устало посмотрел на него.
1: «Не спрашивайте меня. Никто ничего мне не говорил».
0: Затем он спрыгнул с подиума и побрел к выходу. Крис посмотрел ему вслед, поднял кочергу и принялся крушить аппарат по производству смога. Через некоторое время он устало выпрямился. Вокруг громоздились обломки машин. В дверном проеме стоял, глядя на него, Дейли. «Вы что-то хотели?» — спросил Крис.
1: «Нет».
0: Дейли задумчиво улыбнулся.
1: «Теперь, когда я снова стал нормальным человеком, мне противно смотреть на последний пример моей непредсказуемой жестокости. Слава богу, в Чикаго скоро будет спокойно».

0: План из 8 пунктов был прочно завязан на Алабаму. Там находился Уоллес. План нуждался в его способностях, усиленных находящимся в голове марионетки симбионтом паука. Крис решил оставить Уоллеса напоследок. Похоже, наступала последняя схватка с пауком. Крис доложил в Хилтоп, что оставшиеся 7 пунктов плана будут нейтрализованы, а Уоллесом он займется к Рождеству. Это не ставило его в жесткие условия, но он был уверен, что Попо не теряет времени на фабрике, к тому же не все ли равно, когда делать то, что все равно надо делать. Крис с грустью вспоминал свой арктический дом, уютное жужжание фабрики, почему-то Блицена, облизывающего ладонь после очередной порции пропитанного ЛСД-сахара, и как славно им всем балделось. Потом он отогнал счастливые мысли и сосредоточился на уничтожении паука. Расположим по порядку оставшихся 7. Рейган, Камарилла, Калифорния. 6 месяцев назад на праздничном обеде в честь американского легиона $500 за блюдо. Рейган, уверенный в непогрешимости своей теории, заявил, что психиатрические заведения стране не нужны. «Все это чистой воды выдумки», — сказал тогда он. И все психиатрические лечебницы были закрыты. Крис нашел его в мужском туалете на заброшенной государственной клинике в Камарилло. Рейган стоял у зеркала и расчесывал свой хохолок. Увидев в зеркале отражение Криса, Рейган заметался и завопил о помощи. Рядом в платном туалете возился его охранник, зомби в зеленом комбинезоне. Пациенты получали месячную плату в золотых государственных купонах, которые выдавались из средств, посылаемых близкими на их содержание. Людям не хотелось видеть возле себя своих аномальных уродливых родственников. Купонами можно было расплачиваться в платных туалетах. Рейган всегда был убежден, что лучшей формой государственного устройства является система «пришел – заплати». Крис дождался, пока охранник высунется из кабинки, и мощным ударом в селезенку забил его обратно. После этого он бросился к Рейгану. Нельзя было допустить, чтобы симбионт паука ушел и на этот раз. Но неестественно красивые черты Рейгана вдруг исказились, он замерцал, и к ужасу Криса стал менять форму. Спустя мгновение место Рейгана занимала семиглавая гидра, изрыгающая из 7 своих ртов А. Огонь, Б. Аммиачные пары, В. Пыль, Г. Битое стекло, Д. Хлорку, Е. Горчичный газ, Ж. Дурной запах и рок-музыку. 3 головы, В, Д, Е, вытянулись вперед, и Крис отпрянул к стене. Рука его скользнула в карман и нащупала ручку фонаря. Крис дважды встряхнул ее и повернул колпачок против часовой стрелки. Предмет превратился в двуручный меч. Раскручивая оружие над головой, агент устремился вперед. Спустя несколько мгновений все 7 голов были отрублены. Крис нацелился в сердце чудовищу и пронзил его. Огромное тело завалилось на бок. Спустя мгновение оно снова замерцало и превратилось в Рейгана. Из уха выскользнуло черное существо и тут же рассыпалось в прах, замарав кафельный пол. Позже, расчесывая волосы и накладывая крем-пудру на пунцовые пятна на носу и скулах, Рейган поведал об ужасных делах, которые сотворил, находясь под непреодолимым и бессмысленно злобным влиянием паука. Он поклялся, что не ведает, что означает это название. Крис был расстроен. Рейган провел его по гигантскому заводу, объяснив, что его роль в плане из 8 пунктов заключалась в использовании сложных аппаратов 3-го и 4-го этажей для распространения в атмосфере безумия. Разломать машины удалось с трудом. Большинство из них были сработаны из сверхпрочной пластмассы. Рейган заверил Криса, что он готов отправиться в Хилтоп и лично доложить, как была нейтрализована вторая фаза плана, и что, начиная с этого дня... Здесь он вскинул руку в скаутском приветствии. Он будет идеалом добродетели, проведет столь необходимую налоговую реформу, прекратит преследование студентов, подпишется на Лос-Анджелес Пресс, Аватар, Ист Виллидж, Стрижка в Беркли, Лошадиное дерьмо, Открытый город и другие издания, позволяющие ему быть всегда в курсе событий. Кроме того, он обещал Крису в течение недели открыть ежедневные кружки народного танца, духовной музыки и миролюбия для служащих полицейского управления штата. Рейган улыбался, как человек, вновь обретший детскую невинность. Джонсон, Джонсон-Сити, Техас. Трясущимися руками он засовывал в рот картофельное пюре. Измученный, смертельно усталый человек. На жаровне оставалось еще полкоровы. Туша медленно поворачивалась над углями. Крис присел рядом и стал ждать. Джонсон подумал, что это один из гостей, и рыгнул. Тогда Крис щелкнул его пальцем по виску и уволок бесчувственное тело в лес. Придя в себя, Джонсон понял, что все позади. Сидевший в нем паук скакал и прыгал по осенним листьям. Была середина октября. И он тут же вспомнил, что надо срочно прекратить войну. Крис не знал, о какой войне идет речь, но идея показалась ему правильной. Скажите, означает ли паук паникерство, атеизм, увольнение и казни? Или речь идет о чем-то более загадочном? Джонсон развел руками. Он не знал. Его роль в плане из 8 пунктов заключалась в разжигании войны и убиении младенцев. Но теперь все кончено. Он отзовет войска, выпустит из тюрем инакомыслящих, он станет поборником мира, начнет посылать зерно нуждающимся народам и будет брать уроки красноречия. Крис пожал плечами и зашагал прочь. Хэмфри и Никсон, Вашингтон, округ Колумбия. Прошла неделя после выборов. Один из них был президентом. Роли это не играло. Другой возглавил оппозицию. Страна оказалась поделена. Никсон старался хорошо бриться, а Хэмфри приучал себя к контактным линзам, чтобы глаза его казались большими.
1: «Понимаешь, Дик, глазки у меня малюсенькие, как у птицы!»
0: Никсон обернулся от зеркала. «Мне бы твои заботы. У меня вот пятичасовая щетина, а на часах только половина четвертого. Эй, а это еще кто?» Хэмфри повернулся в кресле и увидел Криса. «Прощайте, пауки», — сказал Крис и выпустил усыпляющие стрелы. Прежде чем они достигли цели, черные существа выскользнули из ушей марионеток, плюхнулись на землю и распались. «Черт!» — выругался Крис и вышел из кабинета, не дожидаясь, пока Никсон и Хэмфри придут в сознание. В любом случае, на это ушло бы не менее 2 недель. Оружейник несколько просчитался со временем действия стрел. Крис не стал терять время, потому что знал, их роль в плане состояла в запутывании всего подряд, распространении в атмосфере смуты и раздоров. Это он выяснил у Джонсона. Теперь они станут поймальчиками и вести себя будут так, словно за спиной у них стоит нянечка, грозит пальчиком и говорит «ни-ни». Приближалось Рождество. Крису хотелось домой. Паук пытался убить Криса в Мемфисе, Детройте, Кливленде, Грейт-Фоллс и Лос-Анджелесе. Не вышло. Мэддокс, Атланта, Джорджия. Даже описывать противно. Это был единственный случай, когда Крису пришлось уничтожить носителя паука. Маленькой топорной рукояткой, сувениром из знаменитого ресторана Мэддокса. Потом Крис разломал машину, порождающую ненависть к неграм. В этом и заключалась роль Мэддокса в плане из 8 пунктов. Всю дорогу до Сакраменто, что в штате Калифорния, Крис поедал жареных цыплят. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уоллес, Монтгомери, Алабама. Перед правительственным зданием города Монтгомери прохаживался Санта-Клаус в красном костюме и позванивал в медный колокольчик. Толстый, веселый, бородатый. Во всем мире не было столь опасного человека. Топчась в неглубоком снегу, Крис оценивал обстановку. Правительственные здания располагались по периметру круглой площади, и его не оставляло неприятное ощущение опасности. Возможно, дело было в громоздком и неудобном костюме со всем оборудованием, из-за чего, несмотря на декабрьский снег и холод, по щекам Криса струился пот. По случаю рождественских праздников все государственные учреждения Алабамы были закрыты. Тем не менее, город продолжал жить. Последние покупатели спешили исполнить роль счастливых клиентов, носились дети, казалось, они куда-то торопятся, но на самом деле они просто дурачились. Крис всегда улыбался при виде детей. Они были единственной надеждой, они нуждались в защите, не изъятии их из реальности, а именно в защите. Возрастающий цинизм молодых тревожил Криса. Между тем молодежь отчаянно противостояла пауку. Может быть, не столь осознанно, как старшее поколение, зато более успешно. Вниз по лестнице торопливо проследовал человек в теплом пальто с высоким воротником. Не обратив внимания на протянутую Санта-Клаусом кружку для пожертвований, он рыскнул глазами по сторонам, скривился и побежал дальше. Расположенные в меховой шапке приборы слежения пикнули и запищали на тон выше. Крис приближался к Уоллесу. Однако войти в здание было достаточно сложно.
2: «Хо-хо-хо!» — проворчал Крис, выпуская клубы пара.
0: На верхней площадке Санта-Клаус приступил к плану. Нащупав кнопки дистанционного управления на правой варежке, Крис встал напротив зарешеченных окон правого крыла. Зная, что запоры действуют во всех направлениях, Крис выставил указатели на кислоту и напалм и высвободил шланги. Струя кислоты ударила в окно, разъедая стекло и решетки, затем огненной струей пошел напалм. Спустя мгновение фронтальная часть здания пылала, в пламени виднелся провал. Крис запустил реактивный двигатель и поднялся в воздух. На высоте в 200 футов он включил направляющие движки и оказался над домом, затем плавно опустился на крышу. Там немедленно отсоединил реактивное устройство, пока незамеченный. Огонь должен был отвлечь внимание. Они, безусловно, ожидали нападения, но вряд ли кто мог представить атакующую силу такой мощи. Счетчики Гейгера показывали высокое излучение в северной части здания. Семимильные сапоги позволили Крису преодолеть расстояние в 3 прыжка. Он закрепил заряды вдоль края крыши, смачивая их особым раствором, направляющим взрывную силу вертикально вниз. Завершив процедуру, Крис метнулся туда, где датчики показывали наибольшую близость Уоллеса. Вытащив из варежки крюк, Крис процарапал на крыше круг и залил образовавшуюся каемку кислотой. В этот момент в северном крыле здания грянул взрыв. Воспользовавшись грохотом, агент всем весом обрушился на прорубленный в крыше участок. От удара стальных шипов крыша провалилась. Крис принялся выжигать огнеметом слои дранки, штукатурки и стропил, пока между ним и комнатой верхнего этажа не остался лишь один потолок. Тогда Крис извлек из карманов своего вместительного костюма гранату. Послышался резкий и короткий взрыв, и вход в правительственное здание штата Алабама был свободен. Внизу уже изготовились к бою зомби в зеленых костюмах.
2: «О-хо-хо-хо-хо!»
0: Крис поставил ботинки в режим отскока и спрыгнул, ударив по врагу из пулеметов. Тела охранников полетели в стороны. Спустя несколько секунд весь взвод валялся на полу в лужах собственной крови. Двери в соседнюю комнату были забаррикадированы, а времени на возню с отмычками и ключами не оставалось. Пришлось оторвать свой красный резиновый нос и швырнуть его в дверь. Та с треском разлетелась на мелкие кусочки. Крис нырнул в дым и побежал среди еще падающих осколков, прислушиваясь к меняющемуся тону датчиков Уоллеса. Уоллес перемещался. Старается убежать? Не исключено. Крис выхватил огромный нож и устремился по коридорам. В одном из переходов на него налетели несколько зомби в зеленых костюмах, которых он изрубил, не останавливаясь. Пуля ударила в стену возле его уха. Крис полуобернулся, и метательный нож скользнул в ладони с промасленных ножен. Стрелявший был наполовину скрыт косяком двери. Крис перехватил нож за лезвие и молниеносным движением послал его в цель. Скользнув по самой кромке косяка, нож глубоко вонзился в горло зомби. Датчики указывали, что впереди тупик, но стену можно пробить. Крис перевел костюм в режим наибольшей жесткости и на всей скорости ударил в стену. За ней оказалась уходящая в темноту каменная лестница. На ступеньках затаились зомби. 30-й калибр оказался вполне для них подходящим, и Крис устремился по лестнице, огнем прокладывая себе дорогу. Зомби растворились во тьме. Лестница заканчивалась у подземной реки. В темноте виднелись черные лезвия акульих плавников. Бормоча свое «хо-хо-хо», Крис прыгнул в воду. Волны сомкнулись над его головой, и некоторое время ничего не было видно, кроме кипящей от мечущихся акул воды. Менее чем через час все правительственное здание штата Алабама и часть прилегающей к нему площади взлетели на воздух от взрыва такой дьявольской силы, что повылетали стекла в близлежащих домах.

0: Она легонько царапала длинными ухоженными ногтями его обнаженную спину. Он лежал на кровати лицом вниз, время от времени дотягиваясь до ночного столика, на котором стояли виски и вода. Казалось, ее привлекали налитые кровью шрамы. Она облизывала влажные губы и смотрела на его тело. Полные груди с большими сосками высоко вздымались. Он дрался до конца. Сукин сын был единственным из восьми, кому действительно нравилась эта черная штука в голове. Он сам воплощал собой зло. Худший из всей восьмерки. Неудивительно, что паук выбрал его для координации всего плана. Крис опустил голову в подушку, словно стараясь стереть из памяти все, что недавно произошло.
1: «Я 3,5 месяца ждала, когда ты вернешься», — произнесла блондинка, поглаживая ему грудь. «По крайней мере, мог бы сказать, где ты был».
0: Он повернулся и привлек ее к себе. Его руки гладили ее роскошное тело. Женщину охватил приступ неистовой страсти. Много времени спустя, в середине января, он отпустил ее и сказал: «Об этом неприятно говорить, крошка. Но если бы был хоть один шанс спасти сукиного сына Уоллеса от его подлого замысла, я бы им воспользовался».
1: «Он погиб?»
0: «Во время взрыва подземных пещер. Под воду ушла половина штата Алабама. Забавно, пострадали в основном белые. Гетто сохранились. Новый губернатор Шаббас Ха Тернер объявил весь штат зоной бедствия и призвал Черный Крест оказать помощь несчастным белым собратьям, пострадавшим в результате взрыва. Ублюдок Уоллес, похоже, заминировал весь штат».
1: «Это ужасно».
0: «Ужасно? Ты еще не знаешь, какая роль отводилась этому скоту в плане из 8 пунктов». Девушка широко раскрыла глаза. «Я тебе расскажу. Он должен был при помощи сверхсложного оборудования воздействовать на мыслительные процессы молодежи, затормозить их, привести людей к полному отупению. Когда в результате взрыва все дьявольское оборудование было уничтожено, люди неожиданно обрели возможность думать свободно. Они стали задавать себе вопросы и неожиданно поняли, как они заблуждались. Он в буквальном смысле слова превращал молодых в стариков».
1: «Ты хочешь сказать, что мы не стареем постоянно?»
0: «Черт возьми, нет! Это паук заставлял нас стареть и распадаться! Теперь мы останемся такими, какие мы есть. Достигнув 36 или 37 лет, мы сохраним это состояние лет на 200 или 300. И, конечно, никакого рака».
1: «Неужели?»
0: Крис кивнул. Белокурая женщина легла на спину, а Крис рисовал узоры на ее животе большими иссеченными шрамами руками.
1: «Последний вопрос».
0: «Да?»
1: «Что это был за план из 8 пунктов? Помимо разжигания вражды между людьми, чего они хотели достичь в конце?»
0: Крис пожал плечами. «Теперь, когда они разгромлены, это так и останется неизвестным. Как и то, что означало название «паук». А жаль. Мне бы очень хотелось узнать».
2: «И узнаешь», — неожиданно произнес голос в голове Криса. Блондинка поднялась и вытащила из-под подушки зловеще выглядящий пистолет. «Наши агенты повсюду», — сказала она телепатически.
3: «Ты!»
0: — выкрикнул Крис.
2: «С момента твоего возвращения, с самого Рождества, пока ты валялся без сознания, я проникла внутрь. Я вытащила тебя из Алабамы, поэтому ты так и не узнал, удалось ли покончить самоубийством симбионта Уоллеса. С чего ты взял, что вы одержали победу, дурак? Мы везде. Мы прибыли на вашу планету 60 лет назад. Проверьте свою историю, сможете установить точную дату. Мы здесь, и здесь мы останемся. Пока что нам приходится вести террористическую войну, но скоро мы завладеем всем. План из 8 пунктов — наши сегодняшние запросы».
0: «Запросы?» — презрительно усмехнулся Крис. «Ненависть, сумасшествие, рак, предрассудки, смятение, диверсии, смог, коррупция, старение! Какие же вы негодяи!»
2: «Мы паук!» — произнес голос, в то время как женщина не сводила с Криса ствол иглу. «И как только ты узнаешь, что означает паук, ты поймешь, что мы собираемся сделать с ничтожными обитателями Земли! Смотри!»
0: В голосе слышался восторг. Из ее уха выскользнуло существо-паук и бросилось к горлу Криса. Он судорожно выпрыгнул из кровати. Чудовище промахнулось на долю миллиметра.
2: К
0: Крис подскочил к стене, оттолкнулся ногой и снова оказался в кровати. Резким движением он заломил руку блондинки и направил ствол на симбионта. Тот бросился на утек. Смертоносный залп разорвал простыни. Затем Крис выхватил секретное оружие, и подземный комплекс по производству игрушек погрузился в кромешную тьму. Тело женщины судорожно дергалось в его руках. Симбионт нашел единственно безопасное для себя место. Теперь нужно было ее убить, иного выхода не оставалось. Но она успела отшвырнуть пистолет. Крис был заперт во тьме на постели с отчаянно вырывающейся из рук женщиной. Его собственная нагота принуждала к убийству единственным доступным ему от рождения оружием. Это было особое оружие, и прежде чем он убил ее, прошла неделя. Но когда все закончилось и тьма рассеялась, Крис долго лежал и думал. Сил у него не оставалось, он похудел на 10 фунтов и был слаб, как котенок. Теперь он знал, что такое паук. Симбионт оказался маленьким, черным, волосатым и носился на множестве ножек. План из 8 пунктов был призван испортить людям жизнь. Он был призван сделать людей злыми. А злые люди начинают убивать друг друга. А люди, которые убивают друг друга, расчищают дорогу для паука. И большие буквы в названии тут вовсе не обязательны. Сводка поступила на следующей неделе. По ней выходило, что праздничные поставки на этот раз оказались самыми непритязательными. Очевидно, самозваный Санта-Клаус не произвел должного впечатления. Как можно верить Санта-Клаусу, которого представляли По-По и Кор-Ло, стоя на плечах друг у друга в костюме в 3 раза большем по размеру? Но с учетом того, что Крис был занят спасением цивилизации, выбора у них не оставалось. Жалобы поступали отовсюду, даже с Хиллтопа. «По-По», — сказал Крис, когда стало ясно, что телефоны трезвонить не перестанут. «Я больше на звонки не отвечаю. Если я им нужен, пусть звонят на Антибы. А я собираюсь поспать 3 месяца. Так что пусть звонят в апреле». Он уже собирался выйти, когда в кабинет залетела перепуганная Корло.
3: «Джибл-джип, фриз-джим-джим!»
0: Крис плюхнулся в кресло и схватился за голову. Все осложнялось. Дашер сбил Виксона. «Это дерьмо не даст жить спокойно», — пробормотал Крис и заплакал. Примечание. Сообразительный читатель заметит, что рассказ мистера Эллисона имеет небольшое несоответствие. В пресловутом плане из 8 пунктов ни слова не было сказано о кандидате в вице-президенты от республиканцев мистере Спиро Агнью. Очевидно, автор просто о нем забыл. И не только автор.
4: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Андрей Николаев, Сергей Чекмаев. Реликт. Полосатый зверь подыхал. Брюхо его было распорото от грудины почти до хвоста. Исходящие паром внутренности неопрятной кучей волочились следом, когда зверь перекатывался по влажной траве, пытаясь ухватить их зубами. Неподалеку стая таких же остромордых и полосатых рвала на куски гигантскую птицу. Та еще пыталась отбиваться, достать хищников огромным изогнутым клювом, но это была агония.
1: «По-моему, это подойдет».
0: «Мелковат».
1: «Он и должен выглядеть игрушкой. Ему умиление вызывать надо, а не инфаркт». «Но какие повадки, а? Охрана — это даже охота, только со знаком плюс. Все должно быть на уровне инстинкта, подсознательно. Через миллионы лет ему равных не будет. В некотором смысле эволюция — это вырождение и какой-нибудь

0: мастины или ротвейлер для него просто боксерская груша. Заменим... Эволюция не может быть вырождением по определению. Заменим когти, зубы, поставим на крайний случай плазменный заряд. Да он ноги таскать не сможет. А мы усилим скелет, мышцы, потренируется полгода, побегает. Нет, я думаю, это то, что надо. Какой-то он неуклюжий. Так вот подставится. Неуклюжий? Да он лидер, он же первым бросился на эту жирафу в перьях. Ну, как знаешь. А если не согласится? Выбора у него нет. Иначе свои сожрут, как только доедят птицу. Все, начинаем, а то поздно будет. Возле бьющегося тела в полупрозрачном столбе света возникли два человека. Несколько зверюк, опоздавших к пиршеству, направились к своему неудачливому собрату, но, ткнувшись острыми мордами в невидимую преграду, остановились в недоумении. Глаза зверя, подернувшиеся предсмертной пеленой, прояснились. Он увидел свое распоротое брюхо, потом взглянул на рвущихся к нему сородичей и попытался завыть, но сил уже не было.
1: Фух, какая вонь!
0: Да, ему досталось. Кишки наружу, но это не проблема. Ты с его мозгом поработал? Так отойди в сторону, теоретик. Один из людей, наморщив нос, отошел в сторону, а второй присел на корточки, приподнял мокрую от слюны и пены морду зверя и посмотрел в тоскливые слезящиеся глаза.
2: Ну, здравствуй, приятель. Здравствуй. Вот этот теоретик считает, что ты неуклюжий неудачник, а я совсем другого мнения.

0: Сегодня меня опять ловили. Сижу себе в песочнице, ребятню развлекаю. Серёньке как раз последний кружочек на пирамиду помогаю надевать. Серёнька веселый, а чего ему? Подгузник еще сухой, хотя и потяжелел изрядно. И песок можно есть прямо лопаткой, пока мамка отвлеклась, по мобильнику с кем-то трепится. Слышу, едут. Я эту машину противную уже давно выучил. Точно, заруливают. Ну-ну. Сегодня я решил не прятаться. Сколько можно, а? С начала весны тут ошиваюсь, а эти все норовят подцепить. Я слышал, как мордатый с петлей все ходил, приговаривал. Ничего, в следующий раз мы тебя, буль проклятый, точно возьмем. Зуб даю. Это он меня зовет так. Я и вправду на бультерьера похож. Морда клином, только побольше да помохнатей. Серый в темную полосу. Мамаши детей похватали, кто на руки, кто в коляске, и подальше. Я тоже из песочницы ушел. Там города всякие построены, пирамиды. Зачем разрушать? Отошел в сторонку, сел на хвост, жду. Хвост у меня толстый, удобный. Идет этот мордатый, куском колбасы помахивает. Жрать хочешь, небось, а? На, ешь! Бросил колбасу мне, палку с петлей навострил, примеривается. Понюхал я, колбаса как колбаса, ничего лишнего. Мясо, крахмал, хвосты крысиные. Не стал мордатого разочаровывать. Подошел и съел. А пока ел, он петлю мне на шею накинул, к машине обернулся и кричит: «Утюг, утюг, я его взял!» Пока кричал, я веревку перекусил, по петле когтем чиркнул, отошел и опять на хвост сел. Из кабины вылез утюг, такой же мордатый, небритый, только ноги короткие. Топает к нам. «Ну и где твой буль?» «О, гад, петлю скусил!» «Чё ты мне втираешь? Инвентарь проверять надо! Где ты видел собак, которые петлю перекусят?»
1: «Да чё ты, утюг, не веришь? Сам посмотри!»
0: Тот отмахнулся. «Ладно, сейчас мы его сеткой возьмем. Долго они за мной по двору бегали. Сначала с лаской, с уговорами. Потом, когда сетка запуталась окончательно, стали слова всякие говорить. Бабки у подъезда на что привычные, и те покраснели. Эх, вздохнул наконец утюг, упарившись. Вот ведь оно как бывает. И уехали. Жучку, правда, приблудную прихватили, не успел я помешать. Хорошо дети не видели. Уж очень ласковая была жучка. Она не за колбасой к мордатым пошла. За лаской. Ее кто погладил, тот и друг. Ведь и у людей тоже так бывает. Тут и Наташка моя из подъезда выскочила. Я к ней, понятное дело. Бабка Катя сегодня при параде, в цигейке, в подшитых валенках, кричит: «Слышка, опять сегодня амура твоего поймать хотели!» Наташка в слезы.
2: «И что?»
3: «А он веревку отъел!»
2: «Так, бабка Кать, вы бы сказали, что собака не бродячая, моя собака!»
0: А сама присела, гладит меня. У меня шерсть толстая такая, плотная, как на ковре.
3: «Эх, девонька, кто ж старуху послушает? У них план, а собака без ошейника. Но я, правда, им кое-что сказала».
4: «Я представляю», — смеется Наташка. «Амур, пойдешь со мной в магазин?»
0: «Конечно, пойду. Куда ты, туда и я. Один раз две остановки бежал. И в книжный надо было, через три квартала. Вот и бежал. Кто меня в автобус пустит?»
3: «Наташ, а ты мать уговорила бы?»
0: Это бабка Катя опять.
3: «Возьмите собачку-то. Небольшая, но смотри, какая серьезная. Как он того кобеля погнал, боец!»
0: С неделю назад забежал во двор одичавший доберман. Кидаться на всех начал, ну, я его и придавил малость. Мигом опамятовал.
2: «Да все никак», —
0: пригорюнилась Наташка.
2: «Ты, говорит, поиграешься, и все, а мне за ним ходить. Он меня ведь и в школу провожает, и из школы ждет».
0: «Ничего, думаю, мы маму Таню как-нибудь сообща уломаем». У магазина я присел в сторонке, чтоб собаки не косились. Они хоть и чувствуют, что родня, но уж больно дальняя. Это точно. Там, откуда меня взяли, собак не было. Ну, в любом случае, другие зверюги еще меньше подходили. Волкодава какого-нибудь двухметрового мама Таня в дом ни за что не пустит. А человека к девчонке-школьнице не приставишь. Заметно слишком. Наташка вышла, сумку тащит. Я подошел зубами за ручки. Хватит, давай, мол.
2: Куда тебе, Амурчик? Она ж больше тебя.
0: А ты дай все.
2: Ну на, держи.
0: Я в холке и вправду не высок. Не выше бульдога. Но сумку просто взял за ручки, на спину забросил и потрусил домой. Самое главное — ручки не перекусить от усердия. Наташка чуть не завизжала от восторга. К подъезду подходим, а там как раз мама Тань с работы идет. Присел с бабкой Катей мнениями обменяться. Удачно! Сейчас поведем атаку по всем правилам. Бабка Катя тоже на нашей стороне.
3: Ну ты смотри, Танюш, золотая зверюга. Сумки на спине носит. Скоро у меня папироски стрелять будет. Взяла бы ты его к себе. Не место ему на улице, ученый пес.
0: Я сумку поставил, а сам головой в руку мамы Тани тычусь. Ну, посмотри, какой я.
2: У, зверище.
0: И по холке меня треплет.
2: А кормить-то тебя чем, а? Он какой толстый.
1: Это я толстый. Просто конституция такая. Да и ем все, что не дай. Не хватит. Крысы на помойке пока не перевелись. Не впервой.
2: Ну, мам, ну давай возьмем.
0: Наташка чуть не плачет.
2: Пожалуйста. Я все делать буду. И убирать, и гулять, и мыть, и прививки.
0: А я все носом в руки тычусь. Кто тут устоит?
2: Ладно. Бери своего Амурчика, но смотри у меня.
1: Что тут началось? Визг, писк, чмоканье. Суровая бабка Катя и та разулыбалась.
0: А мы домой пошли. Пятый этаж без лифта, хрущоба двухкомнатная. Но это ж не под лавкой во дворе. И стали меня мыть в четыре руки детским шампунем, сушить полотенцем и феном, кормить гречневой кашей. И играть со мной в мяч стали. А спать я лег в прихожей. Хотели у двери положить, но тут ж я не уступил. Коврик перенес куда хотел. Отсюда у меня и дверь, и балкон под контролем. На выходных мы поехали покупать ошейник, поводок и намордник. Наташка просила самый красивый, но на мою морду не всякий налезет. Что подошло, то и купили. А на ошейник тут же сделали бляху с гравировкой. Амур! Потом засобирались гулять в парк. День выдался солнечный, теплый. Меня, конечно, хотели оставить дома, но я показал, что до их приезда ни малую, ни большую нужду терпеть не стану. Поем всю обувь, прогрызу диван, а может и холодильник. И меня взяли. Доехали не без приключений. И пускать меня не хотели, и хвост прищемило, и лапы оттоптали. Но работа есть работа. Да и не работает уже, а удовольствие. Да-да, кого не любили, тот не поймет. Для меня охранять эту девчонку — удовольствие. А через пару дней случился у Наташки праздник. День рождения. Куча народу заявилась, а меня закрыли на кухне. И проверить никого нельзя. Я было попытался в щель выскользнуть, но мама Таня строго сказала:
2: «Сиди пока тут, Амурчик, перепугаешь еще людей».
1: «И как быть прикажете?» Сижу на кухне, а там кому попало, дверь открывают и в квартиру пускают без проверки.
0: Хорошо Наташка не утерпела, похвастаться захотелось. Прибегает, кричит прямо с порога:
2: «Амур, пойдем знакомиться, я тебя девчонкам покажу».
1: Ну и поехала. Маша, Ирка, да шута, Ксюха, вырядились все. Расфуфыренные, причесанные, наряженные.
2: «Ой, какой! А погладить можно? Не кусается?»
1: «Не, не кусаюсь. Только гладь поаккуратнее». В итоге всех гостей я обнюхал, всех проверил, погладить дал, в руку потыкался. Все довольны. И стоило мне расслабиться, этот заявился, как его, одноклассник Наташкин. На Гарри Поттера похож. У Наташки на тумбочке книжка лежит. Вот там на обложке вылитый он. «Не люблю таких. Вечно все лучше всех знают. Понятно, меня и с ним познакомили».
2: «Это Амур».
0: Гарри очками на меня сверкнул, смерил от ушей до хвоста, потом повернулся и говорит:
3: а порода какая?»
0: Тут бы Наташке и промолчать. Не знаю, мол, не помню, у мамы спроси. Нет, ляпнула, гордо еще так.
3: «Бультерьер!»
0: Девчонки смеются, а Гарри в позу надменную встал и сказал, как отрезал.
3: «Никакой это не бультерьер, это тамарктус. На зубы его посмотрите».
0: Тут уж я пасть захлопнул. «Как же, сейчас!» «Так я тебе и показал свои зубки. И когти свои пустотелые не покажу, а на руки я даже Наташке не даюсь. Не может собака моего размера столько весить».
3: «Кто?» «Тамарктус!»
0: Теперь Гарри уже объяснял, как учитель нерадивому школьнику. Снизошел.
3: «Реликтовые млекопитающие. Один из прямых предков современных киноидных». «Алик, не грузи. При чем здесь кино?»
0: «Вот как его зовут. Алик. Очень подходит». Девчонки смеются. «Действительно, я и кино — две совершенно несовместимые вещи. Но Алика так просто с толку не забьешь».
3: «Киноидные — это собакообразные. Кинос — собак по-древнегречески, если вы не знаете. Мне про них дядя рассказывал, он палеонтолог».
0: «И понес, и понес.
3: Ты, Наташка, даже и не представляешь, когда они жили. Это ж современники мамонтов. Да что там мамонты, возможно, и раньше?»
0: Продолжая вещать, он рассматривал меня каким-то странно холодным, изучающим взором. Так что пришлось прятаться то за Наташку, то за кресло. Я даже стал жалобно поскуливать, чтобы показать, насколько я испуган.
3: «Вели в основном ночной образ жизни, предпочитая одиночество, но объединялись в стаи при охоте на крупную добычу. Даже фараракос...»
0: Заскучавшие было девчонки встрепенулись, хихикнули на незнакомое слово. Алику пришлось разъяснять.
3: «Ну, это такая птица, хищная, побольше страуса».
0: «Ха-ха, какой там побольше? Да страус рядом с ней воробей недокормленный».
3: «Хотя для тамарктуса он, пожалуй, великоват. У того было удлиненное тело и довольно короткие лапы».
0: «Ага. Знаем мы, как твой дядя с компанией скелеты собирают. Нашли кучу костей, сложили, что подошло друг к другу, и, будьте любезны, образец древней жизни. Я уж думал, эта пытка никогда не кончится». Алик вещал, девочки клевали носами, а Наташка, или мне только показалось, начала особенно пристально на меня посматривать. Положение спасла мама Таня.
3: «Эй, молодежь! К столу! Все готово!»
0: Алик Гарри поперхнулся на полслове. Девчонки с визгом побежали в большую комнату. Наташка махнула рукой.
3: «Ладно, Алик, хватит. Ну, какой он реликт? Тамарктус. Вот-вот. Собака как собака, только хорошая. Правда, Амурчик?»
0: «А как же. Хочешь, хвостом повиляем?»
3: «Откуда он у тебя?»
0: «Неугомонный». Пришлось Наташке соврать, хоть это она и не... это дело и не любит.
3: «Мы его купили. На птичке. Там таких много». «А родителей его ты видела?»
0: Ситуация накалялась. Наташка покраснела, но тут опять вмешалась мама Таня.
3: «Наташа, Олег, ну где вы?»
0: Вечером, когда все разошлись, Наташа рассказала маме Аликову теории. Я же, старательно изображая вечно голодных собак, сидел у стола и провожал жалобным взглядом каждый кусок вкусной еды, проходящий мимо меня. Вдруг мама Таня сказала:
3: «А он действительно необычный, а, Наташа? Ты посмотри, ему ведь не хочется есть. Он как будто изображает голод».
0: «Упс». Я привстал и заскулил. Наташка засмеялась.
3: «Он просто кушать хочет. На, Амурчик».
0: Я осторожно слезнул с ладони кусок котлеты и жадно чавкая проглотил.
3: «Хорошая собака, хорошая. Реликт-то наш полосатый».
0: Фух, вроде пронесло. Наступило лето. На каникулы Наташка никуда не поехала. Просто некуда было, а в лагерь она не хотела. Из-за меня, конечно. Мама Таня повздыхала, попеняла мне, но потом решила, что вот в августе будет отпуск, и мы все вместе отправимся к ее подруге под Истру, на дачу. А пока мы ездили купаться на водохранилище. Всего-то десяток остановок на двух трамваях. Ходили в парк на собачью площадку. В общем, как говорила бабка Катя, гуливанили. На этой самой площадке я опять прокололся. То есть вначале все было как и задумано. Бревно очень узкое и скользкое. Лестница слишком крутая, а в трубу я вообще не полезу. Там темно и страшно. Но постепенно, к великой Наташкиной гордости, упорные тренировки пошли мне на пользу. На площадку пузатый дядька в джинсах с подтяжками приводил бельгийскую овчарку. Для себя дядька нес упаковку баночного пива, для псины — мешок костей из магазина «Собачий пир». Красивый пес, черный как смоль, звеня медалями устраивал показательные выступления. И тут уж мешать не моги. Наташка обычно отводила меня в сторонку, приговаривала:
2: «Вот, смотри и учись».
0: Я сидел и смотрел, хотя мне было глубоко по барабану, с какой элегантностью «экселленс», какое скромное, со вкусом подобранное имя, берет барьеры и бегает по бревну. Бревно я давно освоил, а забор Наташке по макушку, если я его вдруг перепрыгну, народ сильно заинтересуется скромной полосатой дворняжкой. В тот раз я не спеша шел по бревну, как вдруг сзади требовательно гавкнули. Черный экселленс картинно взбегал на бревно и требовал уступить дорогу. Еще бы! За исполнение показательной программы ему полагалась куча разноцветных костей. Наташка подбежала к пузатому хозяину.
2: «Ой, отзовите, пожалуйста, вашу собачку. Сейчас мы быстренько пройдем и не будем мешать».
0: «Ты лучше своего кабыздоха убери, а то как бы что не вышло», — сказал дядька, прихлебывая Хайнекен. «Экс, вперед!»
2: «Ну что же вы делаете?» — в отчаянии
0: закричала Наташка и бросилась обратно к бревну.
2: «Амур, ко мне!»
0: Экс догнал меня в три прыжка и злобно гавкнул. «Нет, брат, шалишь. Теперь уж я не уйду». Развернувшись, я негромко зарычал. У бельгийца от неожиданности разъехались лапы. Он шмякнулся грудью о бревно, только зубы клацнули, и позорно свалился на землю. Все замерли. И Наташка, и пузатый дядька, и прочие собаководы, с почтением наблюдавшие за тренировкой «экселленс».
2: «Ну, сейчас что-то будет», —
0: сказала рыжая тетка, беря на поводок Эрделя. Экс бросился на меня прямо с земли. Я шагнул в сторону, и он, не удержавшись, пролетел вперед несколько метров.
1: «Взять его, Экс! Фас!»
2: «Ой, не надо, дяденька!»
0: Бельгиец уже развалился.

0: Я прыгнул с места, когда Экс был в паре метров. Мы сшиблись в воздухе. Я ударил плечом и грудью. Под звон медалей бельгиец закувыркался по траве. Не давая опомниться, я ударил еще раз, потом еще. Я катил его, как мяч, в сторону пузатого хозяина. Дядька выронил пиво, мешок с костями, взмахнул цепью и бросился спасать своего чемпиона. Я оставил Экса и, припав к земле, пошел на хозяина. Собаки так не нападают. Видно, я здорово разозлился, если подсознание взяло верх. Цепь, свистнув, пролетела над головой. Я метнулся вперед и перекусил ее прямо возле пальцев пузана. Дядька от неожиданности попятился, споткнулся и рухнул прямо на упаковку с пивом.
1: «Амур, нельзя! Фу!»
0: Я остановился, но адреналин кипел в крови. Наташка смотрела на меня круглыми глазами. Пузатый дядька, отряхиваясь и бормоча, что меня надо держать в клетке, побежал искать своего чемпиона, а собаководы как стояли, так и продолжали стоять, разинув рты. Я поджал хвост и на полусогнутых пошел к Наташке.
1: «Ты что, Амур? Ты что это, а? Как это?»
0: «Я не буду больше, Наташ, не ругай меня».
1: «Пойдем-ка домой, реликт».
0: «Дворняжка я. Никакой не релик. Ну, посмотри же».
1: «Пойдем, пойдем».
0: Она взяла меня на поводок и потащила с площадки. Пока мне выговаривали, красивые кости из собачьего пира уже подъели. Проходя, я понюхал пустой мешок. Пахло вкусно.
1: «Мам, я сама видела! Вот такую цепь перекусил!»
0: Наташка показала на пальцах, какой толщины была цепь. «Не слушай ее, мама Таня. Такой цепью слона удавить можно, а эта цепочка была тоненькая и ржавая».
1: «Ты не придумываешь?» «Да нет, точно, там все так и балдели!»
0: Мама Таня покачала головой.
1: «Да, может, все-таки Алик прав, а?»
0: Они сидели на кухне за столом. Наташка, нахмурясь, разглядывала меня, будто в первый раз увидела. Я распластался на полу, положив голову на лапы, и пытался выглядеть несчастным и обиженным.
1: «Ну-ка, Амур, чем ты там цепь перекусил?»
0: Мама Таня присела рядом со мной и пальцами приподняла мне губу.
1: «Зубы как зубы. Белые, красивые. Вполне собачьи зубы».
0: «Правильно. Ничего необычного».
1: «Ладно, Наташ, зато защитник какой у тебя. Только держи его на поводке, раз он такой буйный».

0: Ночью была гроза. Не люблю грозу. Видимо, где-то в подсознании остался островок первобытного страха. То есть я ее уже не боюсь, но опасаюсь. Все уже спали, не обращая внимания на блеск молнии, гром и шум дождя. Я побродил по комнатам, попил водички, выглянул на балкон. Дождь полупрозрачной завесой отгородил нашу квартирку от всего мира. А ведь сейчас кто-то прячется от дождя под лавками во дворе, под деревьями. И я когда-то в другой жизни тоже прятался и скулил от страха. Правда, тогда грозы были пострашней. Это я хорошо помню. Неприятный зуд возник где-то на затылке между ушами. Я насторожился. Зуд перешел в прерывистый гул, будто удары далекого колокола слились в один бесконечно долгий звук. Пришло мое время. Наташку, конечно, будить не стоит, еще чего доброго со мной пойдет. Мама Таня спала, свесив руку из-под одеяла. Я лизнул пальцы. Безрезультатно. Ухватил осторожно одеяло и потянул. Она заворочилась, когда холодный сырой воздух забрался под рубашку.
1: Наташ, ты... Амур, ты что?
0: Я совсем стянул одеяло и оттащил.

0: Бросил его на середину комнаты.
1: Ты что, сдурел, что ли? Ну-ка, пошел отсюда.
0: Я жалобно заскулил и оглянулся на дверь.
1: Ну что еще? Газ, что ли, не выключили?
0: Мама Таня прошлепала босыми ногами на кухню, проверила плиту, потом заглянула в ванную.
1: Чего тебе надо?
0: Я подбежал к входной двери и стал в нее царапаться.
1: Да? А еще чего изволите? Время 3 часа ночи, а ему приспичило. Ты видел, что на улице делается? Потерпишь.
0: Я заскулил еще жалобней.
1: Тихо ты, Наташку разбудишь. Вот смотри, открываю дверь. Сделаешь свои дела, придешь. Дверь будет открыта, понял? И чтобы это было в первый и последний раз.
0: Кодовая дверь была приоткрыта, и я шмыгнул на улицу. У подъезда под козырьком сидела на старом венском стуле бабка Катя и смолила папироску.
2: Ну что, Амур, не спится? И я в грозу спать не могу. Всю войну вспоминаю. Вот такая же погодка была, когда мы в 44-м. Да знаю я, бабка, ты мне уже столько раз рассказывал. Извини, дела. Ну беги погуляй. Тебе-то что, вон какой ковер на спине.
0: Гроза стихала. Молнии уже не было. Ворчал, уходя, гром, и только дождь хлестал с прежней силой. Фонари вдоль дома не горели, а так, едва тлели тусклыми огоньками в кронах мокрых деревьев. Меня ждали на углу дома, там, где не было даже рассеянного света. Я почуял его раньше, чем увидел, и был разочарован. Это была собака. Большой породистый ротвейлер. Он стоял, широко расставив мощные лапы, ожидая, кто придет остановить его. Он не был расположен к переговорам, но все-таки я решил его урезонить. «Ты не получишь то, зачем пришел. Ты не понимаешь, что делаешь. Уходи». «Меня выбрали, и это хороший выбор. Я знаю, ты не уйдешь с дороги, но это и не нужно. Ты умрешь первым». Ротвейлер слегка присел, готовясь к нападению. Интересно, как выглядел наш диалог со стороны? Стоят две собаки, смотрят друг на друга. Ни лая, ни рычания. Игра в гляделки, да и только. Я понимал, что он говорит, но мысли его были тяжелые и ворочались с трудом, как камни в русле горной речки. Видимо, те, кто выбрал его, не стали кропотливо готовить посланца, тренировать, натаскивать. Просто взяли наиболее подходящее для убийства существо и наделили минимальным сознанием. Ну, а чем его оснастили, сейчас увидим. Я не чувствовал злобы или неуверенности. Я долго готовился к этой схватке. Там, где я жил, были звери куда серьезнее. Да и не животные я ожидал увидеть. Заскрежетал металл по асфальту. Он выпустил лезвие из когтей, готовясь к броску. Это напрасно. Рано. Прыгать неудобно. Ротвейлер совсем не знал, кто будет против него. Он тяжело поднял в прыжке свое тело. Вечный недостаток домашних собак — лишний вес. Я прыгнул навстречу чуть вбок, переворачиваясь в воздухе на спину и выпуская когти. Отбил его левую лапу, посыпались искры. Что за железо ему поставили, если крошки летят? Его лапа пошла вниз, голову он повернуть не успел, и я рванул снизу стальными когтями его беззащитную глотку. Ротвейлер замер на растопыренных лапах, затем, неловко переступив, завалился на меня. Я лежал на спине, даже не потрудившись перекатиться в сторону. Горячая кровь хлынула на морду, уходя из сильного тела. Он пытался что-то сказать, но мысли, и прежде тяжелые, теперь совсем не слушались. Чужое сознание оставило его. Я уловил отчаяние. Непонимание происходящего, ужас и страх перед надвигающимся и неизбежным. Желание оказаться рядом с другом, с которым можно играть в мяч, таскать в зубах колесо от «Жигулей», упиваясь собственной силой, спать на ковре у двери, радоваться похвалам и огорчаться неудовольствию хозяина, охранять детскую коляску с пищащим человечьим детенышем. Все кончилось. Его большое тело в последний раз сотрясла крупная дрожь, хрипение и бульканье затихли. Я лежал в луже чужой крови, и не было сил подняться. Видит Бог, я не хотел этого. Но он пришел убить Наташку. Не по своей воле, но пришел. Я припомню этого бедолагу, если встречусь с приславшими его. Кое-как я добрел до водосточной трубы на углу дома. Я лег в промоину и стал жадно пить отдающую ржавчиной воду, поворачиваясь то одним, то другим боком, чтобы смыть кровь.
1: Ты молодец, приятель. Сделал все как надо. Теперь пойдем с нами.
0: Это были те двое, которые дали когда-то мне новую жизнь и отправили сюда за тысячи километров и миллионы лет от моего мира защищать ребенка. Они в прошлый раз появились неожиданно, но тогда я валялся с распоротым брюхом, а сейчас должен был почувствовать их приближение раньше. Избаловался. Привык сладко есть и мягко спать. А как же Наташка? Ведь вы говорили, что на одной попытке они не остановятся.
1: Это уже не важно, сказал один. Ребенок должен был погибнуть еще полгода назад. Мы не дали этому случиться, и теперь это отразилось на нашем времени. Да, мир меняется. И меняется катастрофически. Мы хотели поставить эксперимент и ошиблись.
0: Да-да, мы тоже ошибаемся, как и современные люди, хотя и отличаемся от них, как ты от собак. Исчезновение одного человека этот, он выделил голосом, мир не изменит.
1: Несопоставимые величины. Социум просто не заметит потери, но если в ближайшее время девочка не умрет, последствия для будущего лично я не берусь предсказать.
0: Ах, социум не заметит. А ее мать заметит? А старуха-соседка? А те, кто ее любит и знает? А я? Кстати, ведь меня должны были сожрать еще в миоцене, но я жив, и мир в порядке. Второй присел на корточки рядом со мной и склонил голову, будто с интересом разглядывал что-то неведомое.
1: Ну, прямо доисторическая преданность. Ты и в самом деле реликт. Пойдем с нами, приятель, пойдем. У нас даже собаки живут долго, почти вечно. Оставь все как есть и...
0: Он поперхнулся словами, поскольку я встал и так энергично встряхнулся, что брызги дождевой воды веером прошлись по его лицу. Вытерев лицо ладонью, он поднялся.
3: Ты здорово изменился, приятель. Ты не забыл, кто ты, зачем ты и кому обязан практически всем, что имеешь? Ты можешь вернуться в свое время или можешь пойти с нами, сказал он сухо. Здесь ты не останешься. Или останешься лежать рядом вот с той собакой.
0: А Наташка...
1: Нам приказано убрать тебя отсюда. Скажу больше, мы не можем забрать тебя силой, но в твоих интересах согласиться. Теперь ребенок не наша забота и не твоя.
0: Я остаюсь. Я слегка присел, стараясь держать обоих в поле зрения. Кто из вас рискнет своей вечной жизнью, ну? Ничего страшного, ведь социум не заметит. Они переглянулись. Затем тот, кто говорил со мной, взял второго за ворот и притянул к себе.
1: «Ну что, теоретик? Что теперь?»
0: Тот слабо пытался вырваться.
1: «Откуда я знаю? И вообще, ты привлек это существо, ты...» «Я? Правильно, я! Ты только идеи подкидываешь. Я исполнитель, а ты, как всегда, в стороне!»
0: Он недобро глянул на меня. Я ждал.
1: «Ладно, приятель, делай, как знаешь. Тебе все равно ее не спасти».
0: Теоретик наклонился ко мне и почти прошипел.
2: «От нас тебе будет сюрприз.
1: Помнишь свою последнюю охоту? Помнишь? Вот на ней подохнешь, я тебе обещаю.
0: Они растворились в струях дождя. Бабка Катя все еще сидела у подъезда. Я подошел и уселся рядом. Надо было хоть немного обсохнуть.
2: Амур, ты что, купался? Ишь, как вымок. А там рычал кто-то. Ох, как страшно рычал. Я подумала, не ты ли с кем сцепился?
0: Нет, бабка, это не я. Я смирный и послушный.
2: Ну, давай посидим, поговорим. Ты хоть знаешь, почему тебя Наташка Амуром назвала, нет? Так ведь я подсказал, да. Смотри, говорю, какой зверь полосатый. Ну, прям тигр амурский, да и только. Вот так-то.
0: Спасибо, бабка. Мне нравится.

0: Два дня во дворе только и говорили об убитой собаке. Сошлись на том, что какие-то отморозки зарезали ни в чем не повинное беспомощное существо. Жаль, когти его никто не рассмотрел внимательно, а то бы постеснялись насчет беспомощности. Только бабка Катя имела свое мнение. Даже не мнение, а так, подозрение. Но высказала его только мне.
1: Ты ведь, Амур, гулял в ту ночь, а? Че молчишь? Неужто не видел ничего?
2: Нет, баб Катя, ничего не видел.
1: Ох, непростой ты пес, непростой. Ладно, не скажу никому, но ты уж за Наташкой пригляди, а то смотри, что делается.
0: Какой разговор? Конечно, пригляжу.
2: Недолго осталось.
0: Те двое говорили, что в ближайшее время Наташку должны... Ну, это... А если нет, то все обойдется. Уж я постараюсь, чтобы... обошлось.
3: Чего это на ночь глядя? До завтра не подождет?
0: Мама Таня, прикрыв телефонную трубку ладонью, недовольно посмотрела на Наташку.
3: Ну, мам, Ксюха говорит, завтра уже отдавать, да я быстро. Одна нога здесь, другая там, ясно?
0: Мама Таня махнула рукой.
3: Алло, Свет. Нет, я не пропала, у Наташки подружки какую-то тряпку от Диора притащили. Вот просится посмотреть, пусть бегает, это рядом.
0: Она опять прикрыла трубку.
3: Наташка, денег все равно нет.
0: Только я прилечь собрался. Эх, жизнь собачья. Ну ладно, пошли, что ли. Наташ, не беги ты так. Я же только что каши наелся. Коза длинноногая. На втором этаже мы обогнали бабку Катю. Она, держась за перила, потихоньку спускалась по лестнице, держа в руке металлический ящичек с красным крестом на крышке.
3: Что случилось, баб Катя?
1: Как всегда. Петровна звонила, плачет, у Васьки ее опять сердце прихватило. А ведь моложе меня. Не берегут себя нынче. Все быстрее, давай, давай.
0: Мы выскочили на улицу и, не сбавляя темпа, понеслись в пятый подъезд к Наташкиной однокласснице.
3: Амур, сиди тут. За кошками не гоняйся, крыс не ешь. Только сейчас кашу трескал. Все, я быстро.
0: Да, быстро. Знаю, знаю. Я присел и огляделся. Уже стемнело. С запада опять шла гроза. Там вовсю гремело и полыхало. Скоро и нас накроет, а Наташка без зонтика. В помойке у гаражей кто-то зашуршал. Я принюхался. Каша кашей, но без мяса... Знакомый зуд возник за ушами, и удары колокола опять догоняли друг друга. Он возник прямо из ничего, в тени старого ясеня, там, где полутьма переходила в ночь. В этот раз он был похож на человека, хотя судить было трудно. Нелепая одежда скрывала его. На нем была какая-то темная хламида с капюшоном, не спадающая до земли. Он не стал ничего говорить. Он приподнял руки, повернул их ладонями вперед и шагнул ко мне. Загустевший вдруг воздух упруго толкнул меня в морду, и я понял, что медлить нельзя. Я сорвался с места, будто меня под хвост куснула сороконожка. Толкнулся всеми лапами и прыгнул на него, выпуская когти. И словно ударился в раскаленную стену. Меня отбросило назад, и перекувыркнувшись через голову, я распластался на асфальте. Лапы и морда горели. Разлепив опаленные веки, сквозь радужные круги перед глазами, я увидел, что мои когти оплавились на концах в стальные шарики. Вот паразит! Как же я теперь их буду втягивать? Он сделал еще шаг, снова приподнимая руки. Я подобрался и, проскрежетав бесполезными железками на лапах, опять прыгнул на него. На этот раз я даже удара не почувствовал. Очнулся. Лежу в собственной рвоте. Это было так унизительно, что я чуть не завыл от стыда.
2: Он шагнул еще и встал прямо надо мной. Я не смог разглядеть лицо под капюшоном. Но если оно было, уверен, он улыбался. Не торжествующе, нет. Снисходительно. Так улыбаются нахальному мальчишке, показав свое превосходство. Я подтянул передние лапы и кое-как выпрямил их, приподнялся, оперся на толстый удобный хвост и посмотрел ему прямо в черный провал капюшона. «Рано улыбаешься, и ты напрасно подошел так близко. Я, конечно, хочу еще пожить, но для чего-то определенного, а не разжиревшей шавкой на поводке. А ваше время кончается. Считай, что кончилось». Я открыл пасть, будто и впрямь собрался завыть. По пищеводу поднималось что-то раскаленное, колючее. Словно я проглотил солнце, и теперь оно нашло выход. Солнце заполнило всю глотку, и дышать стало нечем. В последнее мгновение он, видно, что-то понял и отшатнулся. Но поздно. Раздирая мне пасть и плавя зубы, солнце рвалось на свободу.

0: Кавказской дуги сегодня все-таки. Он ведь совсем мальчишкой там в танке горел.
1: Петровна смахнула слезу.
0: Вот друзей вспоминал, да и прихватила.
2: Ладно.
1: Екатерина Ивановна убрала шприц и поднялась с табуретки.
2: Пусть лежит, не встает. А утром в районную позвони.
1: На улице она пошарила по карманам в поисках папирос. Забыла. Придется домой подниматься, 5 пролетов вверх. Потом уж вниз ни за какие коврижки. И хотелось посидеть тут немножко перед сном.
2: А вот я Наташку дождусь и попрошу ко мне сбегать, решила Екатерина Ивановна.
1: Набегавшие тучи съедали звезды, зашумел ветер.
2: Опять гроза, что ж, июль, знамо дело.
1: Громыхнуло так близко, что Екатерина Ивановна вздрогнула и решила дождаться Наташку под козырьком подъезда. Шаркая валенками, она поднялась по ступенькам, но тут какое-то движение в углу двора привлекло ее внимание. Близоруко сощурившись, Екатерина Ивановна пригляделась. У дальнего подъезда сидел Амур, а перед ним, на границе света и тьмы, стоял кто-то в темном плаще. Не плаще, а в балахоне каком-то. Амур поднял морду, словно собирался завыть.
2: Тот в плаще отпрянул, нелепо взмахнув широкими рукавами. Ослепительный шар раздулся и лопнул между ними брызгами нестерпимого света, заставив Екатерину Ивановну на секунду зажмуриться. И тут же гулкий раскат грома ударил по барабанным перепонкам. Тугой теплый ветер бросил ей в лицо пыль и опавшие листья. Потянуло грозовой свежестью.
3: «Что же это делается, а?
2: Амур! Амурчик!»
1: Еще издали Екатерина Ивановна поняла, что у подъезда уже никого нет. На потрескавшемся асфальте выделялся темный, будто закопченный круг. Что-то блеснуло под ногой. Она наклонилась и подняла с земли обрывок ошейника с бляшкой. Наташка ракетой вылетела из подъезда и, оглядевшись, подбежала к Екатерине Ивановне.
0: «А где Амур, бабкать?»
2: «Ой, не знаю, Наташ...» — запинаясь, пробормотала та.
0: «Как молния-то полыхнула, да еще гром вдарил. Он гавкнул и кинулся куда-то. Видать, испугался».
4: «Да что ты, бабкать, он же никогда грозы не боялся».
0: «Да грохнуло-то как! У меня самое аж сердце зашлось».
4: «Ой, ну что же делать, потеряется ведь».
1: Наташка закусила губу с надеждой, оглядывая двор.
0: «Амур! Амур! Ты беги, матери скажи, вместе и поищем».
1: Первые крупные капли дождя застучали по листьям. Наташка кинулась домой. Екатерина Ивановна поднесла к глазам обрывок ошейника и, протерев бляшку, долго на нее смотрела.
3: «Амур.
0: Поискать мы, конечно, поищем», —
1: прошептала она.
0: «Все тебе легче будет, дочь».

0: Полосатый зверь умирал. Он лежал на боку и старался не смотреть на тушу огромные птицы, что поедали сейчас его сородичи. Он помнил, как первый бросился на Фораракоса, как получил когтем в брюхо. Зверь знал, что будет дальше, но ни о чем не жалел, был спокоен и почти доволен. Послышалось негромкое рычание и повизгивание. Зверь повернул морду. Несколько таких же, как он, остромордых и полосатых, опоздав к пиршеству, подбирались теперь к нему, поблескивая в клочьях утреннего тумана маленькими черными глазками.
1: Ну вот и все.
0: Зверь приподнялся на передних лапах, оскалил зубы и пополз навстречу. И все же он был доволен. Он знал, что за миллионы лет отсюда

друзья, уважаемые наши радиослушатели, сегодня вам уже довелось испытать, ну, достаточно такие лирические эмоции от истории, которую вы услышали в первой части нашей программы. А завершаем мы сегодня, ну, таким, я бы сказал, действительно экшеном. У него и название соответствующее. Причем это отечественная литература на 100%. Написал рассказ Андрей Плеханов, а называется он «3D-экшен в натуре». Всякому писателю, взявшемуся за фантастическое перо, хочется создать что-нибудь эдакое, грандиозное, охватывающее не только весь земной шар, но и пару окрестных галактик. Хочется! Да вот незадача. История, произошедшая в городе Волго-Колымске, хоть и достойна подробного повествования, но никак не претендует на глобальность. Она совершенно локальна и никоим образом не выходит за пределы вышеупомянутого города. Что ж тут поделать? Долг писателя-фантаста — говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Поэтому расскажем все так, как было, безо всяких глобальных прикрас. Город Волго-Колымск, административно-хозяйственный центр областного значения с полумиллионным населением, вольготно раскинулся на возвышенной низменности где-то аккурат между Волгой и Колымой, за что и получил свое чудное географическое имя. Всяк россиянин знает город Волго-Колымск. Всяк, услышав это слово, вздрогнет, почешет затылки и произнесет. Нет, не будем цитировать то, что произносит обычный человек при упоминании города Волго-Колымска, потому что не каждый набор тяжелых ругательных слов достоин печатного издания. Итак, город сей испокон веков пользовался исключительно нехорошей репутацией. Дурную славу создали ему лихие люди, что собирались здесь в превеликом множестве, притягиваемые непонятными, неизвестными науке силами. Называли этих людей в разные эпохи по-разному. Татями, разбойниками, бандитами, жуликами, уголовными элементами, чисто братвой. Вели себя эти люди так, как им и положено. Воровали, грабили, убивали, вытаскивали из карманов кошельки с деньгами. Плохо они себя вели. И никому не удавалось с ними справиться. Ни дореволюционной полиции, ни советской милиции, ни российским правоохранительным органам. Видимо, гиблые испарения болот, окружающих Волго-Колымск, способствовали возникновению в нем испорченных людей, как способствует произрастанию плесени атмосфера плохо проветриваемого подвала. Впрочем, ко времени, описываемому в нашем повествовании, Волго-Колымск остепенился и стал производить впечатление вполне приличного города. Связано это было с тем, что в ходе междоусобных бандитских войн все нивы, с коих собирались плоды противоправной деятельности, были успешно разделены в соответствии со специфическими понятиями, освещенными воровским кодексом. Перестрелки на улицах канули в прошлое, известные воровские авторитеты обзавелись модными пиджаками о четырех пуговицах и средствами мобильной сотовой связи. Деньги, отнятые у граждан и государства, пошли в разнообразный бизнес. К примеру, самый известный волгоколымский авторитет «Кумпол», в прошлом налетчик и душегубец, стал хозяином фабрики по сборке компьютеров и крупным провайдером интернета, успешно выращивал на своей ферме декоративных карликовых бегемотов и регулярно жертвовал средства в пользу местного музея изобразительных и прочих искусств. Волго-Колымск стал своего рода курортом для людей, утомленных криминальными деяниями. Здесь они могли обрести покой и расслабление. Закон воровской чести, романтический в самом своем истоке и постоянно искажаемый носителями оного закона, не способными к соблюдению каких-либо законов вообще, неожиданно воплотился здесь в своем идеальном виде. Бандиты-конкуренты раскланивались при встрече друг с другом, как выпускники юнкерского училища. Кривая линия преступности выпрямилась, она зависла на неприятно высокой отметке, но не поднималась вверх и не опускалась вниз, представляя собой некое гармоническое равновесие, пусть и искаженное, но все же стабильное, столь редко встречающиеся в нынешней сумасшедшей жизни. «Ого, вот уже и фантастика пошла», скажете вы. Нет, это еще не фантастика. Хотя очень похоже на нее. Фантастика впереди.

0: Два молодых человека, брюнет и блондин, завернутые ниже пояса в простыни, сидели на широкой сосновой скамье и пили пиво. Наслаждались отдыхом после рабочего дня, роскошью человеческого общения и общим оздоровлением организма. Словом, всем тем, что может дать сауна. Хорошая сауна, раскаленная до положенного количества градусов. Музыкальный центр негромко напевал: «Надоело нам на дело наши перышки таскать». Одного взгляда на молодых людей было достаточно, чтобы определить их профессиональную принадлежность. Избыточные жировые отложения, не скрывающие, впрочем, накачанных мышц, круглые, идеально брахицефалические затылки, поросшие аккуратной стрижной щетиной, синие татуировки, нанесенные на определенные участки кожных покровов. Два бандита среднего звена в бане, немедленно угадает читатель. И не ошибется. Читатель всегда прав. «Слушай, Вась, — сказал брюнет, закуривая сигарету, — я к тебе вчера, тип, как весь вечер звонил. Телефон не отвечает, но это понятно, тебя дома нет. Сотовый обратно же посылает подальше. Тут у меня непонятки пошли. Ты где был?» «Играл я, — важно произнес блондин Вася и вытер полотенцем пот с багровой физиономией. — Где? В сове шары гонял. Опять солист клеснулись? Дома играл. В компьютер». Брюнет поперхнулся табачным дымом, закашлялся. Смешанное выражение недоумения и возмущения застыло в его округлившихся глазах.
1: «Не понял. Ты чё, Вась? В компьютер? Это ж вроде как не на бабки играть. Так только лохи играют».
0: «На бабки, — внушительно произнес Василий. — Еще как на бабки, Петя. Там конкретная игра. Специально для правильных людей».
2: «Ты мне пургу не гони, — сказал Петя с некоторым раздражением. — У меня в офисе этих компьютеров как вшей. Пентиумы всякие, хрентиумы. Играл я. Марокко одна, стрелялки иди, идешь, мочишь всяких придурков. Потом раз тебя из-за угла, бабах, и снова начинай. Во-первых, достает по кнопкам топтаться. Во-вторых, не по понятиям все это. Какой-нибудь пацан лоханутый торчит сутками в этом компьютере, уровень себе надыбает, оружие крутое, броню, невидимость и все такое. Его в натуре сопли перешибить можно, а он тут тебя мочит как попало и ни черта не сделаешь. Неправильно все это. А этих стратегий, так там же вообще со скуки сдохнуть можно. Думать все время надо. А кому же это надо, на отдыхе думать? Для фраеров все эти игры».
0: «Темный ты, Петя, — сказал Василий. — Все люди уже в курсе, а ты, как всегда, в непонятках. Я ж не про все эти квейки-шмейки тебе говорю. Я ж тебе про правильную игру базар веду». «Правильная игра — это очко, — вяло сказал Петя. — И свары еще. Все остальное — фуфло». «Еще раз тебе говорю, — терпеливо повторил Василий. — Сейчас новая игра появилась. Можно сказать, специальная игра для конкретных людей. Там все чисто по понятиям. Она так и называется. Конкретная стрела. Все братки уже по две недели в нее долбятся, а ты ушами хлопаешь. Смотри, фарт потеряешь. Ржать над тобой начнут. Как друг тебе говорю».
1: «Понты все это корявое, — обиделся Петя. — Что там может быть правильного в компьютере? Любой сети и качкарик влезет, да постреляет вас всех. Игроки хреновы».
0: «Не, не постреляет и не влезет», — Василий радостно улыбнулся, продемонстрировав ровный ряд здоровых золотых зубов. «Там за все платишь, в натуре платишь баксами, по безналу с карты. Без этого там шагу не ступишь. Я вот вчера себе новый бронежилет купил, 5 штук гренад стегнул и 3 квартала всю ночь удерживал. А сегодня базуку за 10 штук возьму, всех их гадов подавлю, как клопов. Наверное, весь район под крышу возьму. На хорошее дело денег не жалко».
2: 10 штук? Петя озадаченно крякнул. Заинтересованный блеск появился в его глазах.
0: «А там про чего в этой стреле?»
1: «Ну, как тебе сказать? Стрела, она и есть стрела. Разборки, наезды, белки, стрелки». Вася коротко хохотнул.
0: «Ты, Петь, не думай лишку. Топай в нефти хлеб банк, открывай там счет и сегодня же начинай. Так и скажешь. Там мне, мол, к конкретной стреле подключиться, они все тебе сделают».
2: «Нефти хлеб банк, он под кем?» — прищурился Петя.
0: «Вроде бы как под кумполом».
1: «Вроде как, да», — Василий кивнул головой. «А какая разница?»
0: «Да никакой», — Петя махнул рукой. «Меня вот что волнует. Я это, Вась, стесняюсь я. Вы там уже 2 недели колбаситесь, все знаете, а я вроде как лох буду. Засмеют».
1: «Тебя там вообще не будет», — авторитетно объяснил Василий. «Ну, в смысле, такого человека, как Петя Жмыхов. Там все под кличками бегают. Возьмешь себе погремушку какую-нибудь необычную, Терминатор, Супермед или, к примеру, Робокоп, и мочи всех подряд».
2: Петя запрокинул голову, вылил в глотку остатки пива из кружки и поднялся на ноги, подхватив пятерней съезжающую простыню.
1: «Знаешь что?» — сказал он. «Я, пожалуй, прямо сейчас и пойду. Что-то зацепило меня все это, натурально зацепило». Петю Жмыхова, братка, контролирующего торговлю автозапчастями на Красноэтовском рынке, убили 45 раз в течение одной недели. Последнее из убийств произошло вчера в 2:30 ночи. Шварц крутой влепил в него стрелу из атомного арбалета, коварно подкараулив за дверью склада жевательной резины. Разнес Петю на атомы. Петя плюнул, махнул рукой и отправился спать. Сегодня он добрался до компьютера только к 6 вечера. Дел было много. Так, пошла загрузка. 5 минут на то, чтобы отправить 200 баксов со своего счета на счет компьютерной компании «Воскреситься». 200 баксов – это, конечно, не деньги, так, мелочь по сравнению с остальными расходами. Но все равно обидно. Тем более обидно, что систематическое убиение Пети, кличка в игре «Супербратан», каждый раз производилось чисто по понятиям. Правила в конкретной стреле отличались тупой ясностью и одноизвилинной прямолинейностью. Не было здесь накопления опыта и повышения уровня, не существовало здесь ничего бесплатного, халявного, за все приходилось платить реальными деньгами. Боеприпасы, вооружение, аптечки медицинской помощи, восстанавливающие здоровье, еда, утоляющая виртуальный голод героя, тот еще проглот оказался. Петя не жалел бабок. Раздражало его то, что он упорно терял деньги, в то время как другие участники игры зарабатывали их. 20 баксов игрок получал за убийство. 100 баксов в день за контроль каждых 5% территории города. 200 баксов за 10 часов в игре, проведенные без перезаписи. Самый главный приз – $500 000 за полный выигрыш, конечно, оставался пока недосягаем для всех. Но к промежуточному призу в 200 штук уже подбирались вплотную. Для того, чтобы заработать такую сумму, нужно было контролировать 30% города в течение недели. И, само собой, не быть при этом убитым ни разу. Список лидеров в шикарной золотой рамке назойливо нависал из верхнего левого угла. Петя посмотрел на него с отвращением. 10 лучших. Уроды. И клички уродские. Кибербрателла, Дырокол, Шмайсер, Смерть ментам. 2 самых осточертевших, электронный пахан и Шварц крутой. Пахан первый в списке взял под крышу уже 25% города и упорно двигался к заветным 30. За последние 5 дней его не убили ни разу. Петя как-то видел этого самого пахана. Мельком видел, потому что пахан, не глядя, небрежно срезал Петю очередью из автомата, стреляющего маленькими водородными бомбочками. Но Петя успел запомнить худое, угрюмое лицо, изрытое оспинами, кривой тонкий нос, лысый череп, круглые, торчащие в стороны уши. Петя узнал этот портрет. Электронный пахан был дьявольски похож на настоящего, живого, реального кумпола. Был ли этот эпизод ошибкой пахана? Почему он передвигался по городу без шлема? Он был настолько уверен в своей силе, что не боялся за свою лысую башку? Почему он заказал для своего героя внешность кумпола? «Беспредел», — пробормотал Петя. «И здесь беспредел. Он это и есть, кумпол поганый. Заказал своим очкарикам сделать эту игру, заманил нас сюда, как лохов, а теперь башли с нас качает. И приз он получит, сам все и заплатит. Не, вы как хотите, но не по понятиям все это». Можно было сколько угодно бурчать под нос, но факт оставался фактом. Никто Петю в игру силком не загонял. Сам захотел. Поиграл в нефтехлеббанке 1/2 часа в демоверсию и попал. Нацепился на крючок по самые жабры. Заплатил немыслимые деньги за огромный... Просто обычный не подходил. За огромный плоский экран и новейший навороченный компьютер. Выписал счет за подводку к дому кабельной линии. Интернетовская связь здесь отдыхала. Получил глянцевую раскрашенную книжку пользователя и понесся вперед. Навстречу увлекательной, засасывающей по самую маковку смерти. Петя Супербратан оглянулся. Выкинул его в игру на привычном месте. Заброшенный ржавый ангар на окраине советского района. Виртуальный город точно имитировал Волго-Колымск, так что проблем с разведкой местности не возникало. Только вот не обитал в этом городе никто, кроме героев-игроков, человекообразных махин, закованных в броню и увешанных оружием. Охотников на себя подобных и в первую очередь, конечно, на таких слабаков, как Супербратан. Свет пробивался желтыми лучами сквозь дыры в стенах. Петя поднял голову и посмотрел вверх. Крыша, как всегда, отличалась массивностью и надежностью. Что ж, это неудивительно. Надежная крыша для братка – понятие фундаментальное, естественное. Только вот маловато была крыша у супербратана Пети. 500 квадратных метров – столько же, сколько у любого новичка. Ради чего он тут неделю бултыхается? Куда столько бабок кинул? Петя знал, ради чего и куда. И еще он верил, что с этого момента все переменится. Ушлый Шварц вчера снова завалил его, но это в последний раз.
2: Сегодня супер-братан замочит всех своих дохлых соседей, присоединит их крыши к своей, а потом доберется и до самого Шварца. И тогда посмотрим, кто крутой на самом деле. Сколько там у Шварца крыша? 6% города потянет. Была ваша, станет наша. Супер-братан гордо поправил на хромированном плече смертемет. Презрительно глянул на список лучших. Авторитеты. Видали мы таких? Любому лоху понятно, как попасть в лучшие. Плати конкретные бабки, да побольше. Главное, сделать это с умом. Сегодня Петя проплатился на полную катушку. Скрипя зубами, ругая самого себя, снял всю сумму, лежащую на секретном на черный день счете, снял сотню тысяч баксов, честно украденную, заныканную от партнеров, родную, святую, греющую душу сотню и перевел ее на счет нефтехлеббанка. Экипировался под завязку. 20-слойная броня, алмазный шлем, 40 шприц-тюбиков с сывороткой ломовой силищи и, само собой, смертемет. Не какой-нибудь там лоховской термоядерный АКМ и даже не атомный гарбалет. Настоящий смертемет с автоприцелом. Аккуратный, скромный, золотой, с надписью «Жизнь — это гроб», инкрустированный маленькими сияющими брюликами. Плюющий точно отмеренными порциями надежной и гарантированной смерти. Неделя беспросветной игры основательно подорвала благосостояние Пети Жмыхова. Он истратил почти все, что находилось на его личном счету, и уже тайно приложился к оборотным средствам своего бизнеса. Кроме того, всю неделю он не появлялся на рынке, не контролировал торговлю, и ребятки его вороватые, как и положено коренным волгоколымцам, распихали немало зеленых бумажек по внутренним карманам. Ерунда это все. Все, он вернет очень быстро. Петя Жмыхов знал, что делает. Он просчитал все точно. До сих пор он просто присматривался, но сегодня он не потратил деньги, он вложил их. С сегодняшнего вечера он начнет зарабатывать, по его расчетам, не меньше 1000 гринов в день, и чем дальше, тем больше. Супер-братан с грохотом опустил забрало трехрогового шлема, снял с плеча смертемет и выставил его перед собой на изготовку. Шарахнул ногой по двери ангара. Железная дверь, сорванная с петель могучим ударом, пролетела 10 метров, сшибив по пути игрока по кличке Двуглазый Джо. Джо по привычке топтался снаружи от ангара, дожидаясь, пока супербратан реинкарнируется и выйдет на улицу, чтобы сразу погибнуть от пули. Джо, скотина, делал так уже 11 раз. 11 раз он пристрелил супербратана и заработал таким образом 220 баксов, с ненавистью сказал супербратан. А я вот сейчас тебя завалю технически, козла паскудного, и мне только 20-ку. Где ж тут справедливость-то? Джо всаживал в него пулю за пулей из огромного помпового ружья, предназначенного, вероятно, для убийства слонов, а может быть, даже динозавров. Пули отлетали от брони супербратана, как градины, не оставляя ни царапины. Джо матюкнулся и выхватил из-за спины термический распылитель. Петя нажал на спусковой крючок. Смертемет беззвучно выплюнул на армированную замшевую жилетку Джо клубок, состоящий из шевелящихся серых червеобразных личинок. Джо заорал и уронил оружие. Прожорливые черви в долю секунды раздели его до костей. Скелет бывшего двуглазого Джо грянулся о землю и развалился на отдельные части. Петя радостно засмеялся, скосил глаз на табличку личного счета и обнаружил, что там появилась скромная циферка 20. «Ну что ж, с почином тебя, непобедимый братан», — сказал он. Три часа упорной работы не утомили Петю. Напротив, придали ему сил и привели в состояние необыкновенного энтузиазма. Он скормил червям дюжину соседей и взял под свою крышу всю Кузнечиху и улицу Рокоссовского. Дольше пришлось возиться с советским рынком. Некий Брюс Вилкин, обитавший там, умело скрывался, бегая между киосками, и эффективно отстреливался из мощного бронебойного гранатомета. К тому времени, когда супер-братан угробил Вилкина, он потерял половину здоровья, броня его украсилась двумя некрасивыми вмятинами, а шлем лишился правого рога. Пришлось вкатить в виртуальную вену шприц ломовой силищи. Помогло. Дальше двинулся осторожно, аккуратно прочесывая микрорайон дом за домом. Местные герои-обитатели попрятались как кроты. Герои! Ха! И только крыши выдавали их местоположение. Еще три жмурика, 60 баксов плюс, еще один. Ишь ты какой шустрый, видать, ускорение себе купил, придурок. Куда ж ты денешься от смерти с автоприцелом? Огромная сиреневая крыша выросла на горизонте со стороны площади Свободы, заняла треть неба, грозно и неунолимо двигаясь к немалой уже крыше супер-братана. Петя почесал в затылке, и компьютерный герой повторил его движение. «Да, это уже не мелочь пузатая. Это кто-то из авторитетов. Да понятно кто, Шварц крутой. Гадина Шварц, 7 раз уже лично приложивший руку к уничтожению супер-братана. Каждый раз, когда только супер-братан набирал силу и начинал контролировать больше 1% территории, появлялся Шварц и конкретно убивал его». Вот оно самое интересное начинается.
0: Супер-братан торопливо приподнял шлем и засадил прямо в шею два тюбика ломовой силищи подряд. Молодецкая удаль закипела в его могучем тулове. Он посмотрел на индикатор смертемета, убедился в том, что зарядов хватит на уничтожение целой дивизии, и понесся вперед по улице Ванеева, громко топая железными сапогами. Душа его пела. Шварц не прятался. Стоял посреди площади по колено в останках врагов, тающих в воздухе. Огромный, голый по пояс, мускулистый, как и положено истинному Шварцу, без шлема. Скалился блестящим рядом голливудских зубов. Его прочная, без единого изъяна, крыша висела высоко в небе и занимала, наверное, не меньше 10%.
3: «Здорово, братан», — сказал он. «Стрелу забить пришел». «Ну, давай». «Я смотрю, ты приворохлился здорово с последней ночи».
2: «Смертемет».
3: «Круто! Сколько отстегнул?»
2: «Штук 100, наверное».
0: «Кончай базар». Запыхавшийся супербратан скинул ствол к плечу, прицелился даже, чтобы вернее...
2: «Мочить тебя буду», — сообщил он.
0: «Насовсем. Насмерть, так что прощайся со своей крышей».
3: «Прощай, крыша!» — патетически крикнул Шварц, подняв руки и задрав лицо к небу. «Мочи меня, великий супербратан!
2: Жми крючок!»
0: Петя сделал короткое движение указательным пальцем правой руки. Клуб червей вылетел из смертемета, серой молнией влепился в грудную мышцу Шварца, размазался, стек вниз, упал на землю. Распался на отдельных дохлых личинок.
3: Петр надавил пальцем снова. «Еще! Еще раз!»
0: Бесполезно, надежная и гарантированная смерть вяло валилась на земь. Шварц медленно опустил руки.
3: «Ну, замочил?» — спросил он, стирая с лица улыбку.
0: «Натешился, лох. Смертемет он себе купил».
3: «Ничего не видишь?»
0: Он ткнул пальцем себе в живот.
3: «И не увидишь. Противосмертеметная аура. 150 штук баксов. Под заказ делали 2 часа назад. Так что все, братан, ты того».
0: Отбегался.
2: Петя оторопело увидел, как Шварц наводит на него арбалет. Не тот, что был вчера, а новый, раз в 10 мощнее. Супербратан судорожно дернулся, пытаясь повернуться и побежать.
0: Не успел. Атомная стрела превратила его в огненный гриб, вознесшийся до самой крыши.
2: «Сволочь!»
0: — бешено завопил Петя, пнул ногой по столу, отбив себе палец, и помчался на кухню заливать горе водкой. Плакали его мечты о спокойном зарабатывании денег. Найти бы того гада, что скрывается под кликухой Шварц. Найти, убить или хотя бы на счетчик выставить. Пускай расплачивается за свой выпендреж. Это что-то 100 000 баксов псу под хвост. Петя сидел на кухне, подперев щеку рукой, и уныло смотрел на опустошенную бутылку. Он не видел, как торжествующему Шварцу, взявшему под крышу 22% города, подошел электронный пахан. Подошел, не обращая внимания на шквальный атомный огонь, и зарезал бедного Шварца небольшим перочинным ножом. Пахан отхватил промежуточный приз и неуклонно двигался к полному контролю над городом. Кривая преступности города Волгоколымска вздрогнула, приподнялась ненадолго маленьким нерешительным пиком, а потом вдруг обвисла. Пошла вниз, резко, как сбитый на лету бомбардировщик. И органы правопорядка не были тому причиной. Просто уголовным элементом города стало некогда заниматься основной своей работой. Все крупные авторитеты дружно уткнулись в экраны мониторов. Остатки денег на их счетах стремительно таяли. Только Кумпол продолжал процветать. Он открыл вторую ферму для выращивания карликовых гиппопотамов и перевел 500 000 рублей в фонд музея изобразительных и прочих искусств. Два бритоголовых типа сидели в сауне и мрачно смотрели друг на друга. Их красные воспаленные глазки свидетельствовали о хроническом недосыпании и многочасовом бдении у компьютера.
3: «Нет, все-таки лоханулись мы», — сказал Петя. «Развели нас вчистую, и теперь понятно, кто».
0: «Ежу понятно», — Василий недобро усмехнулся. «Только вот хрен до этого Кумпола доберешься. Я вчера со своей бригадой приезжал в Нефтехлеб, побазарить хотел по понятиям. И не я один был. 5 бригад набралось».
3: «И чё?
0: Нас даже не пустили.
1: Охраны там стало, как у посла иностранного государства. Все с автоматами падлы. Поорали мы потом, менты приехали. Алика Медного скрутили, остальные сами разъехались.
2: «Да черт с ним, с кумполом! Мне бы Шварца замочить!» — мечтательно произнес Петя. «Мне уже больше ничего не надо, только бы этого урода достать. Он же козел драный, этот Шварц. Накупил себе всякой приблуды и думает, что он самый крутой. Это к любой сможет».
1: «Кто козел?» Вася резко побагровел, сжал пудовые кулаки. «Ты за базар отвечаешь или как?»
3: «Не понял».
2: Петя изумленно вытаращил глаза, вскочил на ноги.
3: «Так ты что, типа Шварца есть?»
1: «А хоть бы и так!»
2: Василий медленно поднимался с лавки.
1: «А ты не супербратан, случаем?»
3: «Да, я супербратан», — сказал Петя, хотя ему очень хотелось сказать «нет».
1: «А ты, Шварц, гнида обжатая, ты меня достал! Ты нарочно надо мной издеваешься, а я такого не терплю!»
3: «Какой ты супербратан!» — Вася ткнул пальцем в упитанную Петину грудь.
1: «Знаешь ты кто? Ты фуфель жеванный! Тебе не в стрелу, тебе только в свару играть!»
2: Петя заревел быком и моднул Васю головой. Вася достойно выдержал удар и ответил боковым в ухо. Мужественно преодолевая звон в голове, Петя ударил Васю коленом в живот. После этого бывшие друзья сцепились, упали и долго катались по полу, мыча и хрипя от ненависти. Победил Вася. Плюнул на поверженного полуживого окровавленного Петю, оделся и гордо покинул сауну. На следующий день машину Василия Дрыгина, контролирующего работу 5 автосалонов и 1 оптового рынка, расстреляли из автоматов и закидали гранатами. От Васи остались такие мелкие ошметки, что хранить его пришлось в запаянном цинковом гробу. Петр Жмыхов попал в главные подозреваемые и немедленно ударился в бега. Труп его с перерезанным горлом выплыл через неделю в грибном канале. Какой-то шустрый журналист, подлинное имя которого так и не удалось установить, опубликовал в газете «Волгоколымские сплетни» полный список никнеймов из игры «Конкретная стрела» с указанием истинных имен и фамилий игроков, а также их бандитских кличек. Ни электронный пахан, ни кумпол в списке не фигурировали. И сразу стало ясно, почему. Похоже, что кумпол не удовлетворил.

0: Новокалымска сошли с ума, в сущности, так оно и было. Криминальная популяция города уменьшалась с огромной скоростью, уничтожая самое себя. Впрочем, остались в этой свихнувшейся среде три человека, не поддавшиеся общей кровавой вакханалии. Три крупных воровских авторитета решили не воевать друг с другом. Они объединились ради высшей справедливой цели и вызвали на сходку Кумпола. Кумпол, пренебрегавший общением с мелкой сошкой, этим троим отказать не мог по их рангу и влиянию, и сходка состоялась. Кумпол прибыл в ресторан «Волна» в сопровождении 25 головорезов, облаченных в одинаковые синие пиджаки от «Гуччи» и вооруженных автоматами «УЗИ». Головорезы выстроились в две шеренги, образуя как бы коридор. Кумпол прошествовал от машины к ресторану, неся под мышкой любимого карликового бегемота в золотом ошейнике. Морщинистая физиономия Кумпола не выражала ничего, кроме угрюмой усталости. Лысый его череп блестел в свете вечерних фонарей. Кумпол вошел в зал и сел за стол, где его ожидали три авторитета. Кумпол положил бегемота на колени и почесал ему за ухом. Бегемот замурлыкал от удовольствия, от него изрядно пованивал навозом. «Привет, Кумпол», — сказал авторитет номер один. «Что ты скажешь об обстановке? Братва стреляет друг в друга». «Это жалко», — сухо произнес Кумпол. «Испортилась молодежь, закон не чтит. Только я-то тут при чем?» «А притом», — встрял в разговор авторитет номер два. «С чего вся буча началась? С игры. Конкретная стрела, слыхал о такой?»
1: «Слыхал.
0: Она ведь под тобой».
1: «Подо мной», — согласился Кумпол. «Пришли ко мне какие-то пацаны умные, сказали, дай нам денег, Кумпол, мы тебе вернем в десятеро». «Дал. Вернули. Все через правильный банк, вы знаете какой. Какие претензии?»
0: «Слушай, ты электронный пахан!» — выкрикнул с южным темпераментом авторитет номер три. «Ты думаешь, что ты непобедимый, да? Весь город под крышу взял, да? А все потому, что у тебя игра закрытая. Твои умники для тебя что хочешь нарисуют, да? У меня три программиста есть, они твоих сосунков уроют и асфальтом закатают. Давай так, они мне приблуду делают, твои тебе, да? И через неделю мы с тобой разбираемся в стреле вдвоем. Миллион баксов на кон!»
1: «А у тебя есть миллион, Шмайсер?» — вяло поинтересовался Кумпол. «По слухам, ты уже все просадил. Один мерс остался, да и тот не 600. И я вам так скажу. В игру никто никого дуром не гонит. Хотите – играйте, не хотите – нет. У меня свои дела, у вас свои, я в ваши дела не интересуюсь».
0: «Не интересуешься?» Авторитет номер два резко встал на ноги, расплескав на столе кофе из чашки. «А кто у тебя? У меня вот два дня назад мытный рынок перекупил. Нефтехлеб твой. Кто у Равиля все дело увел?» Он ткнул пальцем в авторитета номер три. «Обратно ты. Разорил ты нас всех, стравил, а сам чистенький. В компьютере весь город под крышу взял, теперь на Волго-Колымск зубы точишь. И ты что, хочешь сказать, что все это по понятиям? Вот тебе!»
1: Авторитет сунул под нос Кумполу здоровенный веснушчатый кукиш. Кумпол медленно с достоинством встал и взял бегемота под мышку. Животное, видимо, почувствовало, что дело пахнет жареным, испугалось, зажмурило голубые глаза и завоняло еще сильнее.
2: «Это неправильный базар», — сказал Кумпол. «У вас, похоже, проблемы образовались, люди. Только я в этих проблемах не замазан, сами разбирайтесь. Я человек правильный, деньги на греф перечисляю, кодекс блюду. А на ваши игры мне не интересно. Мне вот что интересно. Животноводство». И он с любовью похлопал бегемота по толстой кожаной морде. Это переполнило чашу терпения трех криминальных авторитетов. Они дружно, словно по команде, вскочили, выхватили пистолеты и произвели множественные выстрелы по Кумполу и его карликовому гипопотаму. Кумпол погиб на месте. Бегемот скончался через три дня в реанимации, не приходя в сознание. Нечего и говорить, что такое злодеяние не осталось безнаказанным. В ресторан немедленно ворвались 25 головорезов в пиджаках от Гуччи и расстреляли троих беспредельщиков. Впрочем, действие на этом не закончилось. Бригады моральной поддержки троих авторитетов обложили ресторан и долго выкуривали оттуда головорезов в пиджаках, кидая в окна гранаты. Основательно разрушенный ресторан «Волна» восстановили только через 3 месяца.
1: Зазвонил телефон.
2: Тот самый красненький с орлом на диске.
1: Подполковник МВД Иван Иванович Трофимов цапнул трубку, приложил ее к уху. Услышав голос, он расправил плечи и выпрямился в струнку, не вставая, впрочем, со стула.
3: «Да, товарищ генерал-майор», — четко выговорил он. «Так точно. Еще как закончили».

0: То есть вообще всех тех, кто остался, арестовали. Ну, сами понимаете, теперь не отпустим. Не, они тут всю неделю воевали, прямо на улицах стреляли. С поличным взяли. Теперь на каждом столько статей висит, что на пожизненное хватит. Да! Ну, спасибо, товарищ майор, генерал-майор, извините. Обязательно передам. Обрадую. Они молодцы, мои ребята, так точно. Начальник компьютерного спецотдела подполковник Трофимов положил трубку, кашлянул в кулак, хмыкнул. Хорошие дела, медали для десятивиков. Интересно, что они с этими наградами делать будут? Отсканируют и распечатают, или просто сломают и потеряют? Он щелкнул пальцем по клавише внутреннего коммутатора. Михаил, Градовского ко мне. Что значит спит? Что значит всю ночь работал? Знаем мы, что они там по ночам делают. В игрушки играют за счет государства. Дети малые. Разбудить! Ну ладно, пусть не бреется. Но хоть зубы почистит. Ровно через 13 минут 12 секунд дверь кабинета неохотно приоткрылась, и в образовавшуюся щель прополз насмерть невыспавшийся парень, тощий и встрепанный. Длинный нос его оседлали круглые ленинообразные очки. В руке парень держал коричневую электронную плату, усеянную разноцветными прямоугольничками микрочипов.
1: «Вот», — сказал он, не здороваясь, «СБ Лайф Плеер 5.1. Достал он меня. Не тянет железо, менять надо. Давайте апгрейднем его, а, Иван Иванович? Возьмем Turtle Beach Santa Cruz. Долбанный сурраунд будет, закачаешься».
0: «Это ты брось, Владислав», — строго сказал подполковник. «Сколько этот бластер у тебя работал? 2 месяца? Еще поработает.
2: Денег на вас не напасешься. Каждую неделю новые железки покупать».
1: «Вот всегда так», — флегматично протянул парень и шлепнулся на диван. «Что вы денег-то жмете, Иван Иванович? Мы же их заработали 3 КАМАЗа, хоть вилами грузи».
0: «Это не моя валюта, государственная», — подполковник поднял вверх указательный палец. «А мы будем действовать согласно смете. Все понятно?»
1: «Понятно. Ладно, придумаем что-нибудь, изобретем».
0: «Значит так, Градовский», — произнес подполковник Трофимов серьезно и торжественно. «За успешное осуществление операции «Стрела» вы представлены государственной награде. Ты и 2 твоих оболтуса, Вершинин и этот, как ее там, Судаков».
3: «Какая награда?» – оживился Владик. «Деньги?»
0: «Медали».
2: «Ух ты!»
0: – Владик изумленно поскреб в затылке. «Классно! Все тетки в осадок выпадут».
2: «А ее как носить? Только на пиджаке или на свитере тоже можно? У меня пиджака нету».
0: «Никак не носить. Будешь хранить коробочку дома. Не забывай, ты по секретному доступу проходишь. И официально к МВД никакого отношения не имеешь».
1: «Ладно», — Градовский кивнул головой. «Я пойду, Иван Иванович. Спать хочется».
0: «Подожди», — подполковник улыбнулся. «Добро, по-отечески. Ты мне напомни, Владик, кто из вас троих был электронным паханом?»
2: «Я и был».
3: «А кумпол?»
2: «Он за всю жизнь к компьютеру ни разу не подошел.
3: Ему вроде как западло было, он мне так объяснял».
2: «Не жалко тебе кумпола? Его ведь из-за тебя огрохнули».
1: «Жалко», — сказал Владик, — «только я тут ни при чем. Мое дело программы и сеть, а грохать людей — это по вашей части. И бегемотика его жалко. Хороший был бегемотик, ласковый, хоть и вонючий. Кузей звали».
0: «Ты это, как там ваша игра для проституток продвигается?»
1: «Так себе», — Владик неопределенно помахал в воздухе бледной рукой.
3: «Сделаем, конечно».
0: Парень снял очки и близоруко уставился на Трофимова.
1: «А может, не будем девочек трогать, а, Иван Иванович? Пусть и живут».
0: «Разговоры отставить», — жестко сказал подполковник. «Идите и работайте, Градовский».
1: Градовский поплелся к выходу. Трофимов смотрел ему вслед и задумчиво шевелил бровями.
0: «Жалко им», — бормотал еле слышно. «Бегемотиков жалко, девочек. Этак никогда порядка не наведешь». Он подошел к окну, откинул штору, посмотрел вверх и крякнул от удовольствия. Прочная непробиваемая крыша, окрашенная в цвета МВД, висела над некогда криминальным городом Волго-Колымском.

0: Крынкину всегда поручали ответственные дела. Когда стало ясно, что эстетическая энциклопедия так и будет лежать на складе до морковки на заговенье, Алексей Никитич вызвал его. Крынкин вошел в крохотный кабинет, не стучась, сел, не дожидаясь приглашения, и спросил, не поздоровавшись:
1: «Что на этот раз повесите?»
0: Алексей Никитич заметно рассердился. Знал он Крынкина не первый день, никогда его не одобрял, но признавал его полезность в решении проблем вроде этой. Поэтому он притушил свой гнев и примирительно ответил:
2: «Ну что ты, Володя, так сразу повесить? Ты ведь ас! Книгопродавец Смирдин!
0: Надо ее проклятую сбросить! Затоварилась!» Крынкин расстегнул замшевый пиджак, закурил длинную сигарету «Данхил» и сквозь дым обронил:
2: «Ничего, не капуста. Полежит, не протухнет».
0: Алексей Никитич вдохнул левой ноздрёй на 4 такта, задержал дыхание и выдохнул на 4 такта правой ноздрёй, затем сказал еще более сладким голосом, покручивая в пальцах карандаш «Смена»: «Ты сам посуди. Кого же я пошлю? Бачурин в командировке, Малинина в декрете, Озерчук бюллетенит, Пяткина еле-еле на 2 отдела справляется». Но Крынкин помотал головой, выводя тонким дымом расплывающиеся вензеля.
2: «Нет, у меня своей рухляди хватает. Вернется Бачурин, поставьте его и пусть себе тужится».
0: Заведующий сломал карандаш и сыпал обломки в пепельницу. Побарабанив пальцами по бювару, сказал сдавленным голосом:
3: «Говори прямо, чего просишь?»
0: Крынкин посмотрел на свою сигарету и согласно кивнул.
2: «Вот, это деловой разговор, это приятно слышать.
0: Я прошу мало. 3 экземпляра декоративных рыбок, 3 дюма, 4 даррела, 2 лорки и 1 единственный современный филиппинский детектив. После диктуйте мне любые условия». С каждым новым названием Алексей Никитич все глубже вжимался в кресло. Когда Крынкин умолк, заведующий беспомощно расслабил галстук, сунул в рот таблетку седуксена и махнул рукой.
3: «Грабь!»
0: Крынкин сердечно засмеялся.
2: «Уж вас ограбишь, Алексей Никитич! Тамара без вашей записки со склад бумажки не даст. Вы уж напишите».
0: Внимательно проглядев письменное распоряжение и поймав заведующего на попытке дать вместо 4 книг Даррелла 3, Крынкин достойно откланялся и вышел. После его ухода Алексей Никитич еще долго чувствовал себя так, будто у него с одежды срезали все имеющиеся пуговицы. Такое ощущение оставалось у него даже после самого пустяшного разговора с Крынкиным. Хорошо, хоть кабинет можно было проветрить. Батарейки Крынкин поставил свежие, поэтому мегафон рявкал так оглушительно, что горожане, мчавшиеся по подземному переходу, невольно бросали взгляд на заманчиво разложенную печатно-полиграфическую продукцию.
4: «Новый 4-томный справочник по таксации лесоматериалов. Незаменимое пособие для дачного застройщика. Справочник для поступающих в вузы. Вещь первой необходимости для абитуриента. Увлекательный сборник репортажей с конных заводов Кубани. Без эстетической энциклопедии человек не может считать себя культурным. Содержит необходимые сведения о супружеской жизни».
0: Народ, любопытствуя, замедлял свой стремительный бег, и Крынкин уже распродал 7 томов. От входа вниз по ступеням текла волна ледяного воздуха. Но Крынкину мороз был нипочем. На нем были валенки до колен, толстый свитер верблюжьей шерсти и постовой тулуп с огромным воротником. Часа в 2 его тронули за рукав. Крынкин обернулся. Солидного вида человек нежно ему улыбался.
5: «Здравствуйте, Володя».
2: «Здравствуйте, Николай Потапович»,
0: с достоинством ответил Крынкин.
5: «Ну что, Володя, как стоится?»
2: «Ничего, спасибо, помаленьку».
0: Человек стеснительно покашлял, потом, собравшись с духом, спросил:
5: «Володя, помните, вы в тот раз обещали поискать?»
2: «Конечно, помню», — отозвался Крынкин. «Задали вы мне работу».
0: Он выдал какой-то старушке схему метрополитена, отсчитал сдачу и повернулся к клиенту.
2: «Достал».
6: «Достали!» —
1: возликовал Николай Потапович.
6: «Ах, Володя, ну не золотой ли вы человек? Спасибо вам, не знаю какое!»
2: Крынкин с натугой склонился, тулуп был точно деревянный, достать из портфеля черный томик. Увидев его, клиент прямо-таки затрясся. Не выпуская книги, он одной рукой и чуть ли не зубами открыл портфель. Уложив ее там, он прижал свой клад к груди и посмотрел на Крынкина счастливыми глазами.
6: «Ну, Володя, ну, дорогой, нет слов!»
1: Крынкин сочувственно улыбнулся, глядя в сторону, и покивал головой.
2: И Николай Потапович вспомнил, замахал свободной рукой.
6: «Ой, Володя, извините!»
2: Полез в карман, вытащил три бумажки и стыдливо спросил.
6: «5 номиналов, как условились, да?»
1: Крынкин принял, после чего осчастливленный Николай Потапович попрощался и унесся с томиком Федерико Гарсия Лорки, о котором Крынкин не знал ничего, кроме того, что он поэт. За стихи он вообще брал на 10% дешевле, наверное, потому что сам терпеть их не мог.
2: До конца рабочего дня к нему еще подходили. Суровый пенсионер в толстом пальто получил Даррелла и декоративных рыбок. 2 акселерата обрели вожделенных Шекли и Маркеса. Изящной даме в короткой шубке и твердых джинсах после воркующей беседы были вручены Лорка, Даррелл и современный филиппинский детектив. И так далее. Крынкин работал вдохновенно, но без суеты, успевая вещать в мегафон манящие призывы. Между делом он распродал энциклопедию, пустив последние экземпляры в нагрузку к Дарреллу и Дюма. Перед закрытием к нему подошел долговязый парень в вельветовом пальто. Усы у него были толстые, как малярная кисть. Он деловито кивнул Крынкину и сказал:
7: «Лэн Маккензи, алфавит и пернамбуко».
2: «Годится», — проронил Крынкин. Приняв 3 ярких конверта, он добыл взамен из неистощимых глубин портфеля аккуратный пакет.
7: «Эжепризо, Гарднер и Найо Марш, последний занавес».
2: Парень молча затолкал пакет в сумку, опять кивнул и зашагал к выходу. На этом многотрудный день Владимира Крынкина заканчивался. Настала пора сворачивать дело. Переход опустел, стало еще холоднее. Мегафон, столик и остатки товара по договоренности хранились в соседнем киоске «Союзпечати». Старик появился, когда он упаковывал книги. Заметил его Крынкин не сразу, а когда заметил, чуть не испугался. Поднял голову и увидел, стоит рядом старик и пристально на него смотрит. Крынкин перевел дух и рявкнул не хуже мегафона.
8: «Вам чего?»
2: Желтые усы стали торчком, глаза сощурились, старик улыбался. Он чуть поклонился, развел руками.
5: «Простите великодушно, отвлек вас от работы».
2: «Отвлек, отвлек», — ворчал Крынкин, перевязывая пачку и уголком глаза следил за стариком. Леший знает, что у него на уме. Распрямившись, он потопал валенками, отряхнул руки. Старик смотрел очень непонятно, будто Крынкин был невесть какая диковина. Ну, конечно, не без этого, все-таки рост 1,89 м при весе 87, в своем деле бог, вон какие люди перед ним на цыпочках ходят.
9: Но старик глядел прямо-таки даже неприлично, с оттенком счастливого недоверия.
2: Нездоровые у него были глаза, белки покрасневшие, радужка мутно-голубая, как сильно разбавленное молоко. Крынкин кашлянув сказал:
8: «Я уже кончаю, так что вы бы...»
5: «Нет, нет!»
2: — замахал руками старик.
5: «Христа ради, не обращайте на меня внимания!»
2: Мимо прошли 2 милиционера в черных дубленых шубах и валенках с галошами. У одного из микрофона рации попискивало:
10: «Та-та-та-та-ти-ти-ти, ямщик, не гони лошадей!»
2: «Ишь ты!» — ухмыльнулся невольно Крынкин и вдруг рассыпал несвязанную еще пачку книг прямо на асфальт, затоптанный, захлюстанный в месиве подтаявшего снега.
9: Ахнув, старик пал на колени, опередив Крынкина. Полы его черного пальто разлетелись по самой грязище. Трясущимися руками он подбирал книги и все время то ли стонал, то ли охал, носовым платком обтирая с переплетов мутные капли и грязь.
2: Опомнившись, Крынкин налетел на старика, выхватил у него из рук собранные книги, оттесняя его тулупным задом, и поднял остальные. Что он произносил в душе, неизвестно, вслух же говорил следующее:
9: «Эх, Паша, работать не даете! Своих дел у вас нет! За чужими надзираете на общественных началах! Эти мне пенсионеры!» Старик вначале опешил, потом взглянул на Крынкина, руки тем же платком вытирая, и молвил необидчиво:
11: «Не обессудьте, молодой человек. Так уж судьба сложилась, что мне, кроме вас, и обратиться не к кому».
9: Тренированным нюхом почуял Крынкин странное, но не опасное.
7: Он повозился со столиком, выигрывая время, и осведомился: «А вы от кого?»
11: «То есть, как, извините?»
9: Старик даже наклонился к нему.
7: «Ну, вам кто-то посоветовал ко мне обратиться или как?» — разъяснил Крынкин, не понимая, зачем тратит время на этого дремучего типа.
11: «Вот оно что!» —
7: с облегчением произнес старик.
11: «Нет, простите великодушно, никто мне вас не рекомендовал. Я ведь здесь никого не знаю».
9: Очень странно он последние слова сказал. Улыбка у него какая-то дикая стала, и головой завертел, заглядывался.
7: «Псих!» — твердо решил Крынкин.
11: «Нет, никаких рекомендаций. Это просто невероятная удача, что вынесла меня именно на вас. Дар небес! Ведь один вопрос у меня вашему веку, только один, и кому, как не вам, благороднейшего дела вершителю, ответ держать!»
9: Закашлялся старик, масластые руки к груди притиснул, завибрировал весь от надсады. Крынкин теперь разглядел, что пальцы у него прямо-таки коричневые от табака, а пальто... И вовсе это был не пальто, это был длинный сюртук. Швы побелели от старости, а пуговицы были разные, одни медные, другие костяные.
6: «Ну, дает»,
9: — беспомощно подумал Крынкин, не в силах подумать что-либо другое.
12: «Ти-ти-та-та-ти-та-та-ти».
9: Мимо опять прошел патруль, и у Крынкина даже мелькнула мысль сдать им старика, а самому слинять подальше и побыстрее. А что он им скажет? Это ведь не кинокомедия с психами и санитарами.
7: Старик тем временем отдышался, утер губы. Платок между пальцами потемнел, точно в нем раздавили вишню. Он виновато посмотрел на Крынкина, с досадой скомкал платок и швырнул его в сторону.
11: «Еще раз простите, Бога ради»,
7: — севшим голосом выговорил он.
11: «Вас, молодой человек, извините, как именуют?»
7: «Володя», — машинально ответил Крынкин.
11: «Владимиром. А по батюшке?»
7: «Петрович».
11: «Владимир Петрович! А боже мой, боже мой!»
9: Непонятно разволновался старик.
7: «Да что вам, собственно, надо?» Возмутился, наконец, Крынкин.
9: Он, которого даже сертификатные мальчики от 18 до 40 лет уважительно именуют асом, стоит и теряет время непонятно с кем и неизвестно зачем.
7: Старик умоляюще протянул руку. Глаза его наполнились слезами, губы затряслись. Ему было очень стыдно, но он не мог сдержаться.
11: «Умоляю вас, Владимир Петрович, голубчик, не сердитесь. Безумно много зависит от вашего ответа, безумно!»
7: Он отер глаза, успокаиваясь. Глубоко и судорожно вздохнул и заговорил.
11: «Покорнейше прошу вас, Владимир Петрович, вспомните, случалось ли вам встречать такую книгу? Автор ее — Дмитрий Хрисанфович Иванов. Полный титул — «Человеческое братство в ожидании золотого века». Отпечатана сия книга должна быть в типографии братьев Айвазовых иждивением философического товарищества».
9: Как только речь зашла о книге, Крынкин моментально обрел трезвость мысли и стойкость духа. Ему всегда казалось, что любой вопрос на эту тему мгновенно включал у него внутри жужжащие, щелкающие, искрящиеся реле, бешено крутил катушки с магнитолентой, дробно строчил печатающим устройством, а ему, Крынкину, оставалось только дождаться подачи ответа на выход. Но ответ не поступал. Информация была неполной. Крынкин помедлил, раздумывая, а потом спросил. «А года нет?»
11: «Какого года?»
9: Не понял старик. «Ну, года издания».
11: Простите, Владимир Петрович, 1880 или 81-й.
7: Старик, извиняясь, развел руками.
11: Более точных сведений, увы, не имею.
7: Крынкин подумал еще. Старик примостился у облицованной серыми изразцами колонны и смотрел на него с надеждой и страхом. Он, видимо, сильно замерз, часто вздрагивал и подгибал пальцы в рукава своего дурацкого сюртука.
8: «Вообще-то я не букинист», — неопределенно сказал Крынкин, разряжая молчание.
7: Ему давно хотелось уйти, но не давало ни к месту задетое профессиональное самолюбие.
8: «Я ведь живыми книгами торгую».
7: Старик вдруг отодвинулся от колонны.
11: «Что такое?» —
7: протяжно спросил он, поднося ладонь к уху.
11: «Что значит «живыми»? Мертвых книг, сударь мой, не бывает!»
7: Крынкин недоуменно смотрел на петушившегося старца.
11: «Не в обиду вам будь сказано, сударь мой!» —
7: наседал на него размахивающий руками старикашка.
11: «Глагол «торговать» к книге неприменим! Да-с, совершенно ей чужд! Торговать книгой, как пуговицами, мясом, дровами, омерзительно! Осквернять святое дело!»
7: От гнева и натуги старик опять зашелся в кашле, но, держась за тощую грудь, хрипел сквозь приступ.
11: «Их надо раздавать! Бесплатно! Бесплатно! На улице, в лавках, в деревнях!»
7: Подождав, пока старик смолкнет, Крынкин иронически спросил.
8: «А кто же вам их за бесплатно изготовит, папаша?»
7: Выпрямившись, старик хрипло, но торжественно молвил.
11: «В грядущем, сударь мой, каждый сочтет наиблагороднейшие из обязанностей хоть малым содействовать просвещению и возвышению человека!»
7: Критически оглядев его, Крынкин ответил. «До грядущего дожить надо, папаша!» Вздрогнув, будто его кольнули, старикашка изумленно уставился на Крынкина, но вдруг его глаза сощурились, и Крынкин увидел, что в них мелькнуло новое, очень неприятное ему выражение.
8: «Подумаешь, не таких видали.
9: Недавно один недоумок отдал ему безо всякой доплаты Истамбульский экспресс и День Орла за какого-то разлохмаченного Адоевского, которого никто больше не читал и читать не будет».
5: Стоп! Что-то мелькнуло. «Ну, конечно!»
7: Крынкин торжествующе улыбнулся старику и щелкнул пальцами.
8: «Ликуйте, папаша!» «Вспомнил!»
11: «Да, сударь!»
8: «Точно! Года два назад попросили меня найти это самое человеческое братство. Сперва через знакомых, а потом сам явился. Историк, что ли?» «Я нашел, да только не продали. Книга здорово редкая».
7: Крынкин невольно понизил голос. Со стариком что-то творилось. «Потом, говорят, ее целиком реквизировали еще при царе. Считанные экземпляры остались». Старик словно собирался молиться. Руки были сжаты перед грудью. Глаза устремлены куда-то вверх на лампу дневного света.
6: «Боже мой! Боже мой!»
7: Захлебывающимся шепотом говорил он.
6: «Вот ничего, ничего не надо больше. Был человек, хотел найти, нуждался, искал, прочел ради одного этого».
7: Он вдруг скрестил руки на груди и выпрямился. Седые волосы засыпали воротник, глаза сверкали.
6: «Да, ваше превосходительство!»
7: Фальцетом выкрикнул он.
6: «Да! Просчитались! Именно оставлен след, и не на песке! Господин полковник, жандармская крыса!»
7: Стараясь сделать все быстро и бесшумно, Крынкин запер киоск и нацелился умотать. Но старик очнулся, суматошно взмахнул руками и бросился к нему. Вцепившись в рукавицу Крынкина, он затряс ее восторженно и благодарно.
6: «Владимир Петрович, милый вы мой дорогой! Если бы вы знали, что вы для меня сделали!»
9: Роясь свободной рукой в карманах, старик причитал:
11: «И одарить-то мне вас нечем!»
9: Крынкин высвободился, отступил назад и сказал, брезгливо отряхивая тулуп:
2: «Да не надо ничего, шли бы вы домой!»
9: Старик все суетился, бормотал что-то, и терпение Крынкина с треском лопнуло.
8: «Катись ты, дед, в самом деле!» — рыкнул он, выкатив глаза. «Узнал, что надо, и вали! Торчи тут из-за него на морозе, пень старый!»
9: Он со злобой выдернул ключ, и в тот момент сзади донеслось знакомое попискивание милицейской рации. Только сейчас оно звучало по-иному.
12: «То-то-то-то-ки-то-то-то-то! Вот мчится тройка удалая!»
9: Крынкин даже обрадовался. Решительно двинувшись к патрулю, обратился к высоченному сержанту.
8: «Разберитесь, пожалуйста, с этим хрычом! Пришел под самое закрытие, лезет, мешает, сил нет!»
9: Сразу он, конечно, ничего не понял. Подумал, что пар от дыхания. И только потом сообразил, что между шапкой голубоватого искусственного меха и таким же воротником форменной шубы перед нездешне смуглым лицом прилежно порхал, отзываясь на каждое движение, крохотный серебристый микрофончик. Смуглый отстранил Крынкина и подошел к старику. Достав из кармана сложенный в несколько раз кусок ткани, развернул ее и покрыл плечи старика. Как прозрачный плащ, она опустилась до самых колен. Сержант бережно застегнул на горле у старика массивную пряжку и повернул на ней верхний диск. Ткань мгновенно помутнела и словно проросла длинным коричневым мехом.
13: «Мы предупреждали вас, Дмитрий Хрисанфович», — густо и тихо прогудел смуглый. «Из случайного поиска редко выходит что-нибудь хорошее».
11: «Вышло! Вышло, господа! Простите, друзья мои!» —
9: бормотал старик, смигивая слезы.
11: «Главное получилось!»
9: Ему было плохо. Он почти повис на руке спутника. Тот оглянулся и тревожно позвал:
13: «Алексей!»
9: Второй милиционер уже спешил к нему, доставая на ходу из кобуры белый прямоугольный футляр с красными крестами на всех гранях, который сам раскрылся в его руке. Сдернув рукавицы, он ловко и умело сунул куда-то за пазуху старику зеленую капсулу. Только тогда Крынкину стало по-настоящему жутко. К тому же он понял, что в течение всего разговора через переход не прошел ни один человек, хотя был самый конец рабочего дня, и проклятые валенки словно примерзли к асфальту. Старик оправился почти сразу. Щеки порозовели, он выпрямился и глубоко вздохнул. Алексей вынул руку с капсулы, ставшей мутно-белой. Лицо его оставалось таким же сурово сосредоточенным, как лицо врача, только что вышедшего от тяжелобольного.
11: «Ваш пожизненный должник, господа, попростите, друзья!»
9: Старик приобнял милиционеров за плечи. Потом, повернувшись к Крынкину, сказал:
11: «Спасибо и вам, Владимир Петрович! Все же вы подарили мне радость, пусть и не очень хотели. Дам вам на прощание совет. Или нет, попрошу вас, не обижайте людей. Прощайте!»
9: Улыбнувшись Крынкину морщинисто и ласково, старик пошел вглубь перехода, не дожидаясь спутников. Рация пропела громко и настойчиво:
14: «То-то-то-то-то-то-то-то-то!»
9: «Пора ли он?» — сказал тот, которого звали Алексеем. «Время восстанавливается». Леон сумрачно кивнул, надевая овчинные рукавицы. Алексей придержал его за локоть и спросил вполголоса, показывая в сторону киоска:
15: «Может, стереть? Для его же спокойствия».
9: Крынкин расслышал и заледенел. Он представил себе, как его будут стирать.
15: «Как пыль. Или как карандашный штрих. Резинкой».
13: «Не стоит», — басовито ответил Леон, и в его темных глазах появилось то же неприятное выражение, что и у старика, когда он добавил: «Это ты сам все забудет».
9: И они зашагали вслед за стариком, который уже поднимался по каменным ступеням к синему стылому городскому январю. Алексей и Леон догнали старика и пошли рядом с ним. Пока они не скрылись из виду,
7: Крынкин молча смотрел им вслед. Потом, с трудом поворачивая шею, огляделся. Переход был ярко освещен и пуст. Вверху мигала и зудела по комариному неоновая трубка. И эта трубка, уже месяц трещавшая над его столиком, вдруг словно заново осветила все, что случилось сейчас, и чему он все равно не мог подобрать никаких объяснений. У самых валенок он увидел темный комок. Испачканный платок старика, который тот выбросил после приступа. Комок вдруг дернулся, откатился в сторону, словно под сильным ветром, подпрыгнул и исчез. Крынкина сильно толкнули. Он стоял вплотную к стене, мимо шли люди, оглядываясь на него. Переход был полон, часы показывали 6:45, но он твердо знал, что вот сейчас, только сейчас было 5:30, и ни души на 200 метров вокруг. Домой он доехал на такси. Дожидаясь лифта и поднимаясь на 11 этаж, Крынкин все время оглядывался, как будто за спиной кто-нибудь стоял. Он чуть не сломал ключ, открывая дверь, потом ободрал пальцы, снова закрывая ее на все замки, японский электронный, английский цифровой, длинный немецкий засов и цепочку производства завода металлоизделий номер 7. Заперев, обессиленно сполз по стенке и сел прямо на пол. Через некоторое время он пришел в себя настолько, что снял тулуп, разулся и обул шлепанцы. Пройдя в комнату, открыл сервант и вынул из бара темную бутылку и рюмку. Коньяк опалил горло, но легче не стало. Крынкин встал и направился к книжной полке, где стоял уцелевший еще с техникумовских времен большой философский словарь. Иванов Д.Х. Когда он прочел 7 набранных петитом строчек, его потянуло протереть глаза. В скобках после инициалов стояли две даты — 1826 и 1880. Голова у Крынкина пошла кругом. Телефонный звонок словно ударил его в ухо. Сняв трубку, он ответил нетвердым голосом: «Слушаю». В трубке весело и возбужденно завопили:
14: «Алло, Володя, ты? Бросай все, хватай деньги, приезжай ко мне. Тут один срочно загоняет Таурус, квадрофоник, такой, как ты искал. Алло, алло, слышь меня?»
7: «Да-да», — машинально ответил Крынкин. И вдруг словно бы ожил. Видение элегантного плоского магнитофона, сияющих ручек на черных глубокой матовости панелях, компактных ребристых колонок вновь наполнило его той самой энергией, что двигало его жизнь и многогранную деятельность до той самой встречи в переходе с нелепым стариком. Вот когда можно было забыть весь этот бред и продолжать жить. Жить полноценной, разумной жизнью. И Крынкин ринулся к секретарю.

Алексей Квашенкин. У каждого своя кровь. Такого человечество еще не знало. Даже сверху, с орбиты, этот город был виден невооруженным глазом. Внизу, на огромном скальном плато, он раскинулся, как таинственное животное, пригревшееся на солнцепеке. Его законченная правильность поражала. Этот город был возведен, как правильная восьмиконечная звезда. 8 раскинувшихся во все стороны лучей. Только при сильном увеличении можно было рассмотреть сеть улочек, улиц, шоссе и площадей, на которых не было видно ни намека на движение. Некоторые здания разрушены, один луч изуродован исполинской воронкой. Но когда смотришь на него просто через иллюминатор, идеальная восьмиконечная звезда и все язвы на ее теле скрыты и сглажены расстоянием. Капитан встал с кресла. Невидимые путы больше его не сдерживали, и он поплыл, время от времени касаясь поручней кончиками пальцев. Быстрее было, конечно, взяться за маленькую, хорошо пригнанную ручку транспортера, сказать ему номер отсека и только ждать, пока небольшая машинка не отбуксирует тебя в нужное место. Но капитан все-таки с упорством, достойным лучшего применения, пользовался поручнями и своими руками. Он уже разменял 5-й десяток и смотрел на все эти механические удобства, как на непростительные излишества. Прошествовав на руках к рубке из своей личной кабины, капитан усталым движением утопил кнопку, дверь скользнула вверх и пропустила человека, плавно опустилась за его подошвами. 2 оператора тщательно изучали город, и визуально, и с помощью приборов. Эйфория от найденного чуда прошла еще на прошлой неделе. Теперь шла только рутина. сотни проверок, замеров, обычная исследовательская работа. Капитан проплыл к свободному креслу перед десятком мерцающих.

мониторов развернулся над ним и подтянулся к нему почти вплотную. Гравитационная система осторожно втянула его грузное тело, и капитан внимательно осмотрел изображения, передаваемые дисплеями. «Ну что, какие новости?» «Ничего нового», — сонным голосом ответил один из операторов. Его смена уже заканчивалась, техника завершала кое-какие подсчеты, и он позволял себе время от времени клевать носом. Центральный процессор в очередной раз сделал запрос на высадку исследовательской экспедиции. Он даже предложил кандидатов. Капитан насмешливо поднял брови. «И кого же?» Оператор с безразличным видом ткнул пальцем в клавиатуру, и один из мониторов у капитанского кресла выдал 5 трехмерных фотографий. Капитан усмехнулся. «Ну да, как я и предполагал. Биолог, археолог, геолог, военный офицер и андроид». «Именно». К тому же Ворчун добавил, что если его предложение проигнорируют на этот раз, он отправит жалобу на Землю. «Он может», — улыбнулся капитан снова. «Ладно, сообщи ему, что я утверждаю кандидатов. Готовьте спускаемый аппарат». Второй оператор, до этого молча работавший за своим терминалом, внезапно громко сказал: «Я против. Против этого офицера. Всегда, когда в наших экспедициях участвовали военные, это добром не кончалось. Кэп, они во всем видят угрозу и разводят такую бодягу с мерами безопасности, что губят даже самые хорошие начинания на корню. Из-за этих чертовых мер предосторожности мы потеряли немало интересного на планетах. Боюсь, этот город будет следующим в нашем списке». Капитан поменял положение в кресле и серьезно посмотрел на оператора. «Ник, я знаю, что ты прав, но лично я абсолютно ничего сделать не могу. Не мы нашли это первыми». Он ткнул пальцем в изображение города на мониторе. «И вся эта миссия проходит под юрисдикцией военного департамента. Мы только отрабатываем контракт. Запусти программу подготовки шаттла. Передай Ворчуну, чтобы он собрал кандидатов на высадку, и пусть протестирует андроиды. Сбои мне не нужны». Город лежал внизу.

Внимание, десантная группа, у вас есть 2 минуты до 2-минутной готовности к запуску. Слава богу, что компьютеры не понимают, что они говорят. Фраза логична, и этого достаточно. Несмотря на то, что весь экипаж не разгибался от хохота после очередной глупости, сказанной Ворчуном, прозванным так за вполне конкретное качество бортовым компьютером, тот продолжал вести отчет бездушным голосом. Все уже были на своих местах. Операторы слежения, операторы управления, навигаторы, технический персонал и, конечно, исследовательская группа в спускаемом челноке. Все знали друг друга по именам. На борту за порой годы долгих перелетов завязывались и дружбы, и служебные романы. Выше этого были только Ворчун, андроиды, а с недавних пор еще и ребята из военного департамента. Капитан Стэн не раз с неудовольствием замечал, что присутствие военных только портило налаженные отношения внутри экипажа. Офицеры забивались, как волокна меж шестеренок, тормозя и разрушая точный часовой механизм, коим была команда каждого исследовательского судна. И тут же шли на смарку все труды психологов, бившихся над созданием идеального экипажа, команды, в которой никогда не возникало бы разногласий. Еще 5 лет назад каждая команда была шедевром психологии, теперь в нее уродливыми клиньями были вбиты военные. И этот раз не был исключением. Насколько мог видеть Стэн на мониторе, люди в челноке посадили между собой и офицером андроида, дабы не находиться в критической близости от инородного тела. Только в этот момент Стэн понял, что изначально команда для высадки была подобрана неверно. Одна незанятая девушка-биолог, 2 дюжих молодца, технарь-ученый, затем андроид, которых за буквоедство недолюбливают в команде, а также офицер, которому здесь питают едва ли не ненависть. Мягкий толчок в спину, и шаттл отплыл от корабля. Миссия началась. Город лежал внизу, раскинув лучи, как объятия. Из доклада сержанта Уэрика на имя начальника ФСКБ ЕС. 11 февраля 2093 года в 12:20 по Гринвичу был произведен старт спускаемого модуля типа «Омега» с целью исследования объекта категории А в прошлом предположительно населенного крупного массива на планете Церцея. Данные прилагаются. Десантирование экипажа было произведено с целью более детального изучения на предмет биологической активности. В состав экипажа вошли капрал Уиллс Джером, 28 лет, США, Кентукки. Ксенобиолог Риа Люсия, 25 лет, ЕС, регион Испания. Палеоархеолог Дживс Дональд, 21 год, ЕС, остров Великобритания. Астрогеолог Нортон Артур, 27 лет, США, Индианаполис. Андроид класса 456, тип Морис, сборка ЕС, регион Гренландия. Для получения полной информации относительно предмета исследования объекта Альфа категории А обращаться к документу номер 11267. Планета обладала прекрасной атмосферой, однако в ней не было почти никакого кислорода. Явление обычное для планеты, и это даже давало ответ на некоторые вопросы. Например, то, что гуманоиды какой город отстроить не могли, поскольку все они дышат именно кислородом. Поэтому в экипаже было включено божественное создание по имени Люсия, специалист по внеземной биологии. На корабле за ней волочилось по меньшей мере человек 10. Но взаимности у этого ангелочка добиться не мог никто. Ее можно было бы легко сделать идеалом добродетели, но только капитан знал, в чем заключалась ее холодность к мужчинам. По той же причине она была необыкновенно красива. Капитан прочитал об этом в ее личном деле и знал с самого начала, что никому, ни одной живой душе во Вселенной он не откроет этой тайны. Когда челнок исчез из поля видимости, Стэн уже по многолетней привычке запустил секундомер на своих наручных часах. Через 10 минут пришел сигнал, что высадка произошла успешно. До первого сеанса связи 15 минут, если не случится ничего экстренного. На связь они вышли через 2,5 минуты.

совершенно секретно, только для визуального ознакомления. Выдержка из памяти бортового компьютера исследовательского корабля «Каравелла», стенограмма аудиозаписи, время и дата получения информации 11 февраля 2093 года, 12:49 по Гринвичу. Капрал Уиллс. Сержант, здесь какая-то аномалия. Внешние датчики зафиксировали нечто особенное. Сержант Уэрик. В чем дело, капрал? Говорите толком, что именно засекли приборы. Капрал Уиллс. Не могу понять, что-то с составом воздуха, он как будто меняется. Сержант Уэрик. Какого черта этого не может быть? Что за дьявольщина? Старший сотрудник Нортон. Да отвали ты, дай мне. Капрал Уиллс. Сержант, с вами хочет поговорить старший сотрудник Нортон. Старший сотрудник Нортон. Черта с два, сержант, дай мне капитана. Капитан Майлз. Я у микрофона, Артур, в чем там дело? Старший сотрудник Нортон. Этот капральчик ни черта не соображает. Кэп, я тут уже один раз видел такое в шлюзах. Кто-то вне шаттла наполняет все кислородом. Капитан Майлз. Этого не может быть. Ты что-то напутал, Артур. Невозможно наполнить планету кислородом. Старший сотрудник Нортон. Знаю. Черт, спросите у Морриса. Он андроид, врать не станет. Оператор слежения Брис. Капитан, боюсь. Андроид Моррис. Все правильно, сэр. Атмосфера снаружи определенно меняется. Похоже, она становится пригодной для дыхания. Старший сотрудник Дживс. Какого черта? Что он делает? Остановите его! Старший сотрудник Нортон. Господи, он хочет выйти наружу без скафандра! Сержант Уэрик. Кто? Что? Капрал, отвечайте, кто собирается выйти из шаттла? Старший сотрудник Дживс. Ваш чертов капрал, да остановите же вы его! Оператор слежения Брис. Капитан, боюсь, они правы. В городе атмосфера становится пригодной для дыхания. Дьявол! Капитан Майлз. Да что же там у вас происходит? Старший сотрудник Риа. Нет! Капитан Майлз. Сержант, вы мне ответите за это. Звук от драймового шлюза. Андроид Моррис. Все в порядке, сэр. Атмосфера действительно пригодна для дыхания. Экипаж находится вне шаттлов, без скафандров и прочих средств индивидуальной защиты, без всякого видимого вреда для организма. На основании данной расшифровки требую рассмотрения дела капрала Джерома Уиллса в высшем военном суде ФСКБ ЕС. Капитан медленно сползал по креслу. Все произошло за считанные секунды. Никто ничего не успел понять. В голове колыхалось лишь отдаленное представление о случившемся. Но одно стало ясным. В городе теперь был воздух, которым можно было дышать. Вокруг него была лишь бесполезная клубящаяся смесь газов. Город лежал, словно вдыхая аромат свежего воздуха. Дональд Дживс догнал капрала метрах в 200 от корабля и повалил на землю. Офицер вывернулся из-под тяжелого тела археолога и, упершись в него обеими ногами, отбросил далеко в сторону. Но не успел он вскочить, как его подмяла под себя еще одна груда мышц. Нортон был вне себя от ярости. Он навалился на капрала, стараясь оторвать от себя словно стальные руки военного, и одновременно пытался прижать его коленом к земле. Неизвестно, сколько бы это все еще продолжалось, если бы на выручку не подоспел андроид. Он мертвой хваткой схватил Артура и буквально отбросил его в сторону. Но в последний момент Моррис задержал руку, и астрогеолог плавно опустился в песок. С капралом такую же операцию андроид провести не смог. Уиллс внезапно перехватил руку Морриса и в секунду уложил его на лопатки. Артур присвистнул, поднимаясь и стряхивая песок с одежды. Он только что убедился, что андроид и в самом деле весит не меньше 150 килограмм, и так легко уложить его... «Какого черта тогда ты не сделал со мной то же самое?» Капрал только усмехнулся. «Ты человек, он машина». «Ладно, это не важно», — медленно проговорил Дональд. «С какого перепоя ты решил открыть шлюз?» «Тебе так важно это знать?» Слова капрала звучали холодно, но без вызова. «Черт с тобой», — пробормотал Дональд, потирая ушибленное при падении место. «Как тебя звать, вояка?» Артура передернуло, однако он понял ход Дональда. Пока они на планете, они должны действовать слаженно. Мало того, военный специалист может оказаться очень и очень полезным. Капрал также холодно ответил «Джером» и, конечно же, руки не подал. Впрочем, этого и следовало ожидать. Внезапно Артура пронзила еще одна мысль. Он взглянул на Дональда и увидел, как его озаряет такая же вспышка. «Люсия!» Она сидела, прижавшись спиной к жесткому углу шлюзовой двери и молча смотрела в одну точку. По ее щекам текли слезы. Артур подскочил к ней первым. «Не надо, девочка, не плачь, все в порядке». Он прижал ее голову к груди, покачиваясь, словно убаюкивал ребенка. Внезапно их накрыла чья-то тень. Моррис. Он просто стоял и наблюдал.
Ему было недостаточно информации для того, чтобы понять человеческие отношения, поэтому он впитывал любую информацию относительно неуставных отношений между членами экипажа. Его любопытство было чисто техническим – получить больше информации для лучшего понимания человека и взаимодействия с ним. Но, тем не менее, Артура не покидала мысль, что андроиды делают это нарочно. Просто стоят и смотрят, как маленькие дети. Дональд подошел к ним, присел на корточки и улыбнулся Люсии. Она сделала попытку улыбнуться в ответ, но только снова разрыдалась. «Оставь ее», – сказал он тихо. Капрал стоял в стороне и внимательно осматривал город. Теперь вблизи он не казался таким сюрреалистичным, каким виделся с высоты. Здания, силуэты которых четко вырисовывались на фоне светлого неба, были странными, незнакомыми, но не более того. Джером через бинокль всматривался в хитросплетение улиц, но потому что выражение его лица никак не изменялось, можно было предположить, что там, среди зданий, не было ничего его заинтересовавшего. Тем не менее, Дональд заметил, что Капрал смотрит в одно место, причем уже довольно долго. «Значит, им здесь что-то нужно», — подумал он. Конечно же, когда военные находят первыми какой-то объект, который может их заинтересовать со стратегической точки зрения, они так умеют законспирировать цель экспедиции, что многие даже после ее завершения не подозревают об истинной цели. Похоже, так было и теперь. Пересилив себя, он подошел к офицеру. «Что ищем?» «Путь к центру города», — медленно, словно в глубокой задумчивости, произнес Джером. Не ожидая получить ответ на свой вопрос, Дональд все-таки спросил: «И что там?» «Реактор», — также невозмутимо произнес Капрал. Наконец он оторвал глаза от окуляров и посмотрел на Дональда. «Ты по своей специальности палеоархеолог. Значит, это по твоей части. Виды строений — твой конек, ведь так?» «Да», — Дональд не верил своим ушам. «Так вот, мы ищем огромный процессор. Информация засекречена, похоже, весь город работал на него. Я уполномочен сказать об этом только тебе. Чтобы ты мог сразу отделить жилые строения от сервисных служб комплекса и сообщать мне, остальные не должны ничего знать, пока не наступит нужное время. Но пока все, что может относиться к техногенной зоне, отмечай на плане города. Я все сказал». «Совершенно секретно, только для визуального ознакомления. Выдержка из характеристики объекта Альфа категории А. Данный объект является жилым массивом, город неземного происхождения, представляющим по расположению и планировке правильную восьмиконечную звезду. Расстояние от центра до конца любого из лучей звезды – 23,7 километра. Обнаружены улицы и крупные трассы, в правильном порядке делящие город на равные части. Наличие трасс с практически ровным покрытием дает основание полагать, что город располагает наземным транспортом, хотя ни один объект, который мог бы служить таким целям, не был обнаружен. Население при предварительном...

Ну что, тронулись? Маленький юркий вездеход прокладывал себе дорогу в сторону огромного монолита зданий, и Люсия с печалью в глазах посмотрела, как шаттл медленно оторвался от земли и, набрав высоту, скрылся в небе. Машина шла безупречно. Хотя дорога среди зданий была порядком захламлена какими-то трубами, кабелями и прочей дребеденью, андроид вел вездеход так, как лимузин по Бродвею. Размеренно и спокойно, без толчков и остановок. Артур выкарабкался на крышу машины и, свесив ноги в люк, с каким-то почти детским любопытством разглядывал здание вокруг. Андроид также не сводил глаз с домов по сторонам, и было просто удивительно, как он вел машину. Дональд буквально прилип к боковому армированному стеклу, пытаясь найти среди этих эксполинских этажерок хотя бы что-нибудь, отдаленно напоминающее технику или спецсооружение. Ничего! Ни коробки, испуганные и пугающие, глядящие на пришельцев пустыми глазницами окна. Капрал же не смотрел в окна, он возился с какой-то аппаратурой. Так они проехали почти полпути до центра города, когда андроид плавно затормозил. Уилс оторвался от своей техники и взглянул на Морриса. Тот продолжал смотреть вперед. «Дальше мы не проедем. Вернее, вернемся немного назад и перейдем на другую радиальную трассу». «Тогда в чем дело?» – нагнувшись, спросил Артур. «Я слышу посторонний звук». Люсию словно обожгло. Она переменилась в лице и стала напряженно вслушиваться. Артур взглянул в ее словно вдруг посеревшие глаза и тоже замер. Губы его побледнели. Рядом плавно выпрямился во весь рост капрал Уилс. Последним этот звук услышал Дональд. Стон. На грани человеческого сознания, едва ощутимые вибрации воздуха, которая, казалось, медленно и плавно дробила мозг. Двигатель машины молчал уже несколько секунд, но этот звук так и продолжал дрожать в воздухе, становясь единственным и всеобъемлющим ужасом. Описать его было невозможно. Ни один кошмарный сон не рождал такого звука. Вернее, он звучал не в воздухе, а в самом мозгу, и от него некуда было деться. Люсия внезапно зажала уши ладонями и вскочила с места. Дональд попытался ее схватить, но она увернулась и с легкостью пантеры прыгнула в открытый Артуром люк. Тот кинулся вслед за ней, оступился и упал, тут же поднялся и снова попытался ее поймать. Но в этот момент звук изменился. Он резко упал вниз, ровно на полторы октавы. Ужас объял всех. Казалось, даже андроид переменился в лице. Затем звук взлетел, ударился о верхнюю грань человеческого сознания, перешел в пронзительный визг. Нет! Люсия упала на колени и, подняв руки, как в мольбе к чужому солнцу, затрепетала всем телом. Звук перешел в хрип и растворился в воздухе. Когда Артур подбежал к Люсии, она лежала в песке, которым была щедро усыпана дорога неведомого города. Лежала тихо, съежившись, как маленькое задравленное животное. Дональд подошел к ней, обойдя безмолвно стоящего Артура, и осторожно наклонился над свернувшейся калачиком хрупкой фигуркой. Повернув ее голову, он увидел то, что ожидал увидеть. Глаза, неподвижные и печальные, смотрели на него, но его не видели. С уголка губ Люсии скатилась розовая капля. Вид крови потряс Артура. Нет, крови он насмотрелся достаточно в своем прошлом, но это... Это было розовое. «Матерь Божья!» – пробормотал он. «Что это?» Дональд продолжал держать Люсию на руках, также бессмысленно глядя на стекающую на его руку розовую стройку. Кровь. Но чья кровь? Внезапно, словно из-под земли, появился Джером. Капрал осторожно взял девушку из рук Дональда и стал внимательно рассматривать ее. Кроме любопытства, на его лице ничего более не отразилось. Он раскрыл ей губы, поднес розовую кровь к носу, понюхал, лизнул, осмотрел зрачки, заглянул на века. Деловито и непринужденно, как ветеринар, осматривает кролика. Мертвого кролика. Это вывело Артура из транса. Подняв с земли тяжелый металлический стержень, он исказил лицо в безумной гримасе и нечеловеческим воплем объявил приговор. «Получи свое, ублюдок». Стержень опустился на затылок капрала. Тот упал на колени, тело Люсии крохотной бежевой куколкой упало к ногам Дональда. Хлынула кровь. Алая, почти черная кровь. Дональд, казалось, даже перевел с облегчением.

0: Облегчением дыхания, когда из раны потекла человеческая кровь, а не розовая жидкая материя. Но это облегчение завершилось через сотую долю секунды. «Господи, Артур, ты же убил человека!» — проговорил Дональд, не чувствуя собственных губ. Артур ответил сатаническим хохотом. «Да черта с два я его убил!» — содрогался он в припадке безумного смеха. И действительно, Уилл вставал, зажимая рану, из которой сквозь пальцы хлестала кровь. Дональд отказывался верить своим глазам. Такого он еще не видел никогда. Что это? Андроид, сверхчеловек или еще какое-то порождение обезумевшего человеческого прогресса? А адская тварь, скрывавшаяся за маской капрала Уилса, опустила окровавленную руку, потянулась ей к пистолету на поясе, но достать его не успела. Вездеход, разогнавшийся до, казалось, невозможной скорости, смел Уилса как тряпичную куклу. Продолжая тащить его на бешеной скорости, машина врезалась в дом, раздался скрежет разрываемого металла, и все стихло. Дональд оглянулся, посмотрел на Артура. Тот стоял, низко нагнувшись, опираясь всем телом на окровавленный стержень. Из его легких тяжело, с хрипом вырывался воздух. Медленно они пошли к чуть дымящейся машине. За ней, зажатый и размазанный по стене, даже не прогнувшийся под ударом вездехода, висел капрал Уилс. Как злобная техногенная пародия на распятие, он висел на стене, пронзенный на вылет какой-то арматурой, раскинув неестественно вывернутые руки, и плоть его мешалась со скрытой под ней металлической сущностью офицера. «Это что еще за мерзость?» – недоуменно спросил Артур. Он никак не мог разобраться, что принадлежало капралу, а что было посторонним предметом. «Киборг!» – внезапно послышался сзади искаженный голос. Из кабины выбирался андроид. Он подволакивал левую ногу, звуковые динамики были, судя по голосу, повреждены от удара, да и вообще вид у него был кошмарный. Наружное покрытие местами было содрано, и из ссадин сочилась белесая наполняющая жидкость. «Белая кровь», — подумал Дональд. «Кровь андроида». «Киборг?» — недоуменно спросил Артур. «Что, как андроид, как ты, да?» «Нет», — спокойно возразил Морец. «Я всего лишь многофункциональный гуманоидоподобный робот. Он кибернетический организм, военная модель. Нет микросхем, нет закона Азимова. Он способен убивать людей». «А ты нет, святоша!» — хрипло выдохнул Артур. «И только из-за гуманности ты его размазал по стенке». «Именно так же хрипло, но спокойно, размеренно», — возразил андроид. «Я узнал, что он не человек, еще тогда, когда он повалил меня на спину. Ни один человек не смог бы произвести такое безупречное движение. А когда он хотел убить вас, мне пришлось уничтожить его. Я не могу своим бездействием допустить, чтобы был причинен вред человеку». «Так, ясно», — с яростью выплевывал слова Артур. «Ну а это тогда кто?» Андроид интуитивно угадал, о ком идет речь, и начал говорить незнакомым женским голосом. «Совершенно секретно, только для визуального ознакомления. Люсия Риа, 68-го года выпуска. Полный синтетический аналог человека. Предположительное назначение – психологический проект по созданию искусственного интеллекта на биологической основе. Результат тестов мозговой активности – возможность образного мышления и алогичного развития мысленного процесса. Свойства живого человеческого мозга. Плюс возможность хранения информации в виде двоичной системы до 90 тысяч гигабайт. Критическая ошибка, дальнейшее прочтение невозможно». «Она знала о том, кто она такая?» – внезапно спросил Дональд. Андроид ответил отрицательным кивком головы. «Конечно же, ей вживили фиктивные воспоминания». «Так», – зло прошипел Артур. «Один из нас андроид, не человек. Второй киборг, тем более не человек. Третий почти человек, но все-таки нет. А ты кто?» Стержень запел в воздухе, описывая смертельную дугу. Дональд успел перехватить удар Артура. Тот был заметно старше его, и сил было больше, но юноша все-таки был ловчее. Он вертелся юлой, парируя удар за ударом, неизвестно каким образом оказавшимся у него в руках куском трубы. Удары сыпались один за другим, но неизменно встречали на пути преграду. Но все-таки один раз Дональд не успел. За секунду до того, как потерять сознание, он увидел, как андроид, подоспевший только что, ударом посылает Нортона в нокаут. Очнулся Дональд от того, что его кто-то осторожно треплет по плечу. Он с трудом открыл глаза и увидел Морриса, склонившегося над ним. Приподнявшись, он также увидел, что Артур лежит связанный и пока еще без сознания. С разбитого лица натекла приличная лужица алой крови. «Что с ним?» – спросил Дональд, стараясь удержаться хотя бы на коленях. «Небольшое сотрясение», – улыбнулся андроид, протягивая ему пистолет. «Вы должны убить его. Он социально опасен. Я не могу сделать это. Мне мешают законы Азимова». «Да, конечно», – отозвался Дональд, беря из рук андроида, залитое кровью киборга, оружие, взводя курок и еще не понимая, что он делает, направляя пистолет на бесчувственное тело. Андроид старался отвернуться, показывая, что он не собирается вмешиваться, но человек медлил. Он смотрел на Артура Нортона поверх мушки и понимал, что то, что он сейчас совершит, будет гранью. Гранью, за которой только кровь. Только чья кровь? Дональд тихо позвал андроида. «Моррис?» «Да, сэр», — тот с готовностью обернулся, ожидая распоряжения. «Моррис», — безмятежно улыбаясь, проговорил Дональд. «Да ты скотина!» Выстрел перекрыл последнее слово. Глядя на развороченное лицо оседающего на землю андроида, человек внезапно сказал: «Жаль, что ты не дослушал меня до конца, Моррис». «Да, Артур Нортон — человек, это ясно сразу, ведь ты, исполняя свои чертовы заповеди, наверняка пришил бы его, будь он кем-то иным. Хотя по характеру он нелюдь почище всей остальной компании, что же? Он теперь умрет под стать своей жизни в одиночестве, опутанный по рукам и ногам, в полном бессилии и ненависти к самому себе». «Далее капрал Уиллс Джером, киборг, военная машина, которая превратила бы этот город в дивный полигон для пехотных учений. Тут тоже все ясно. Люсия Ария, конечно же, даже не знала, кто она. Так, искусственные копии из живого оригинала. Но тоже не человек. И ты, растекающийся здесь зловонный молочно-белой лужей андроид. Жалкий слуга, не могущий даже исполнять свои желания, подчиняясь чужим приказам. Но остается еще одна бренная тварь между вами. Некто по имени Дональд Дживс. Это ваш покорный слуга, который в такой милой компании уже не знает, кто он такой. Но это легко проверить, ведь у каждого своя кровь». Глубина улиц снова ответила громким раскатистым эхом выстрела. Город тихо дремал под лучами угасающего солнца, омытый кровью ныне мертвых пяти тел. Все они были разными, и пять разных ручейков, смешавшись вместе, текли мутным потоком к центру города, туда, где не было никакого реактора, где не было никаких заводов, никаких машин и никаких звуков. Это был просто город. Скопление домов, существовавших всегда и оставшихся там навечно. Город, еще недавно думавший, что он приютил пять заблудших вселенских душ.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

Сергей Чекмаев. Спасибо, мы сами. Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос. Андре Жид. Сначала их было двое в пустой комнате, наблюдатель и палач. Первый выглядел усталым и отрешенным, второй же, наоборот, казался собранным. Последний раз его призывали очень и очень давно. Не то чтобы он соскучился по работе, не та у него была работа, чтобы любить и скучать, просто он засиделся без дела. Но правила есть правила, никто их не отменял. Оба знали, какие вопросы обязан задать палач и что должен отвечать призвавший его наблюдатель. За многие тысячелетия это превратилось в своеобразный ритуал. Поэтому мы считаем, что раса слишком быстро вошла в космическую стадию и в перспективе представляет опасность для мироздания. Я закончил, палач. Дело за вами. Вы уверены? Другого выхода нет? Нет, все просчитано. И все же, может, стоит просто затормозить развитие? На время. А скажем, через треть короткого полураспада. Через треть полураспада на этой орбите вас встречу не я, а двойное кольцо разрушителей материи.

0: Простите, наблюдатель, просто я очень не люблю ошибаться. Я тоже. Не волнуйтесь, в случае ошибки отвечать буду я, а не вы. Кроме того, нет-нет, вам я верю. Я уже 5 раз принимал решение и со всеми 5 совет согласился. Никто не ставит под сомнение вашу квалификацию. Но по правилам планете должно быть предоставлено право защищаться. Как, кстати, называют ее аборигены? У них нет единого языка, но смысл везде одинаков. Земля. Земля. Палач словно попробовал слово на вкус. Звучит странно. Что это значит по-местному? Как обычно, верхний плодородный слой почвы. Здесь почти все как обычно, кроме скорости развития. Она не просто настораживает, она пугает меня. Послушайте, палач, может обойдемся без фарса в этот раз? Что нового может поведать нам обитатель приговоренной планеты, тем более случайно выбранный? Но моя группа работала здесь 1/4 долгого полураспада. Мы несколько раз проверяли всю цепочку расчетов, а вы считаете, что какое-то там примитивное существо способно опровергнуть наши выводы? Не горячитесь, наблюдатель. В голосе палача впервые за время разговора громыхнул металл. Стало ясно, кто в этой комнате главный. Таковы правила, вы знаете не хуже меня. Тогда в комнате и появился 3-й. Он был без сознания, трансфер слишком сильно воздействовал на него, примитивная нервная система не выдержала нагрузки. Впрочем, его состояние мало кого интересовало. Наблюдатель поднялся, прошелся по комнате широким шагом. Бесформенная накидка скрадывала очертания тела, но все же с первого взгляда на него было понятно – не человек, хотя и похож. «Хорошо, что не придется ему слишком много объяснять», – заметил он и, отвечая на невысказанный вопрос, продолжал. «У них очень сильно развито искусство вымысла. Я изучал образцы. Вы не поверите, палач, сколько раз в их культуре описаны контакты с иным разумом. Да-да, вы не ослышались. Причем концепция угрозы извне повторяется с пугающим постоянством. Встречается, конечно, и надежда на инопланетную помощь, на мирные отношения, даже на союз и ассимиляцию рас. Но все-таки конфликт, война, уничтожение преобладают». «Вы хотите сказать...» «Да, и это тоже есть в моем отчете. Они слишком агрессивны. Ксенофобия – одна из основ их психологии. Представьте, что произойдет, когда подобная раса вырвется за пределы собственной системы. Боюсь, нам нечего будет им противопоставить». Человек действительно быстро понял, кто его собеседники и зачем здесь он сам. Он вслушивался в равнодушный голос наблюдателя и с каждой фразой все больше мрачнел. Палач с интересом следил за ним. Самообладание человека ему нравилось. Когда наблюдатель закончил, землянин глухо спросил.
1: «Спрашивать, кто дал вам право решать нашу судьбу, я думаю, смысла нет?»
0: «Нет. Мы могли бы, конечно, назваться любыми высшими существами из ваших многочисленных религий, но правила обязывают нас быть откровенными до конца».
1: «Ладно, с этим ясно. У нас это называется «кто сильнее, тот и прав».
0: Наблюдателя заметно передернуло, но он смолчал.
1: «А теперь вы хотите, чтобы я вас переубедил? Или это просто для отчетности, а на самом деле вы все давно решили?»
0: Палач ответил подчеркнуто спокойно.
1: «Человек, ни одному из нас не доставляет удовольствия уничтожить целый мир. И уж тем более никто не хочет однажды сделать это по ошибке. Слишком высокая цена. Поэтому выводы группы наблюдателя проверены и перепроверены, но даже теперь остается ничтожный шанс, что существует какая-то мелочь, неизвестный нам фактор, который способен изменить всю ситуацию. Так бывало раньше. Может быть, так случится и сейчас. Потому и существует правило предоставить наугад выбранному представителю расы возможность защищаться».
0: Человек усмехнулся.
1: «Так вы меня выбрали наугад? Ну-ну. Интересно, как бы на вас бушмен какой-нибудь отреагировал? Или крестьянин тибетский?»
2: «Судя по презрительной интонации, ты имеешь в виду представителя какого-нибудь малоразвитого племени, которых так много на вашей планете. Могу тебя успокоить, таких отсеивает пеленгатор интеллекта. А трансфер, который доставил тебя сюда, ориентирован на совокупность излучений, характерных для управляемых атомных реакций».
1: «Понятно.
3: Черт, меня дернул напроситься в эту инспекторскую поездку в Дубну с Завлапом.
0: Заметив, что собеседники смотрят на него с недоумением, человек махнул рукой.
3: Не обращайте внимания, мысли вслух. И как же я должен защищаться? Рассказать вам парочку душещипательных историй?
0: Не совсем так. Просто постарайтесь вспомнить какие-то события, которые, как вам кажется, показывают лучшие качества человечества. Пусть даже и отдельных людей, неважно. Вспоминать лучше про себя, но если для более четкой картины вам необходимо говорить вслух, не стесняйтесь. И человек стал вспоминать.
3: Он тогда заканчивал третий курс физтеха. И надо же было такому случиться, просто естественно, как в кино, познакомился с девушкой. Она тоже куда-то торопилась, на бегу открылась сумочка, высыпались какие-то мелкие женские безделушки, он бросился помогать, и... Тогда они гуляли всю ночь, и он, пьяный от любви, слушал все, что она говорила. Катя оказалась будущей медсестрой, без остановки рассказывала про родителей, подруг, учебу, практику, но вдруг осеклась и замолчала. Он тактично попытался выяснить, в чем дело. Оказалось, что после лекции Катя иногда подрабатывает санитаркой в доме престарелых. Работа неблагодарная, грязная, платят сущие гроши, но... «Понимаешь, — сказала она, — я когда отработала первый день, чуть не поклялась никогда больше туда не приходить. Там есть старушки, которые уже не встают. Давно. Растения. Местные зовут их овощами. Бывает, что и похлеще. И мне пришлось переворачивать их, обтирать, менять простыни. Запах еще можно вытерпеть, но остальное... Знаешь, ты счастливый человек. Наверное, ты никогда не видел пролежней во все тело, струпья, шелушащуюся желтую кожу. Я не особенно брезгливая, но тут дважды приходилось прерываться, поворачивала. Еле дотерпела до конца смены».
0: «И что?» — спросил он. «Отказалась?»
3: «Нет», — просто ответила Катя. «Потом дома я подумала, ну кто-то же должен это делать. Старушки же эти ни в чем не виноваты».
0: «Мало? Хорошо, смотрите еще». Эту историю рассказал ему старый школьный товарищ. После десятилетки пути их разошлись. Олег поступил в военное училище, пропал на 3 года, ни слуху, ни духу. И вдруг неожиданный звонок. Оказалось, он только-только, буквально вчера, прилетел из Ханкалы. Оттрубил свою командировку, вернулся, живой и невредимый, только вот руки все еще дрожат, а перед сном, стараясь не показать жене свои страхи, он незаметно проверяет окна. Вдруг не закрыты. Привычка. Человек на мгновение осекся. Наверное, не самый лучший пример — война, агрессия, смерть. Потом упрямо тряхнул головой. «Да и черт с ним!» Чехи пришли в Камай-Юрт под вечер. Федералов там не было, а из всей власти 3 чеченских милиционера во временном здании комендатуры. Их разоружили и куда-то увезли. А потом боевики наведались в поселковый медпункт. Под него отдали местную школу. Все равно сейчас детям не до учебы. Боевикам не хватало бинтов и лекарств, и не собирались они никого убивать, но бойкая русская врачиха почему-то наотрез отказалась впустить их. Выбить хлипкую дверь не составило труда, и все бы обошлось, но докторша словно сама лезла под пулю. Звуки выстрелов привлекли внимание проезжавшего неподалеку патруля на 2 БМП. Боевикам пришлось из поселка срочно уходить, прихватив лишь 10 перевязочных пакетов. Несговорчивость врачихи стала понятна лишь после того, как ОМОНовцы обыскали бывшую школу. В дальней комнате прятался раненый дезертир. Простой русский паренек, насмерть запуганный непонятной войной. Нога у него уже начала заживать. Через неделю-другую он собирался домой. Когда чехи принялись колотить в дверь, докторша сказала ему спрятаться и ни в коем случае не выходить.
3: «Опять мало?»
0: Он вообще старался не вспоминать об этом дне. Никогда. Костика провожали в хоспис всем курсом. Ребята остались в холле, а он и староста группы Сонечка поднялись с Костиком в палату. Надо было посмотреть, как его устроят. Диагноз Костику Берзину поставили уже в 17. Саркома легкого. Родителей у него не было, а тетка, номинально исполнявшая обязанности опекуна, сама не вылезала из больницы. Поначалу еще теплилась какая-то надежда, но через 3 года уже все стало понятно. Из онкоцентра Костик ушел сам, подписав какие-то бумажки. Врачи пытались оградить себя от ответственности. Ему просто надоело постоянно ловить на себе сочувственные взгляды. Да и умирать в родных стенах как-то проще. Но через месяц выяснилось, что не так уж и проще. Страшные, бесконечные ночи, когда летит в корзину уже 3-й измазанный в крови платок, когда духота цепко берет за горло и пустота вокруг. А когда приходят друзья, то опять все те же сочувственные взгляды, вздохи, нарочито бодрый тон. В хоспис Костика направили еще в онкоцентре. Он бережно сложил бумажку, он вообще был аккуратист, но не думал, что она когда-нибудь понадобится. Выходит, пригодилась. Костик ушел по широкому коридору к своей палате, а они вдвоем с Сонечкой смотрели на людей, не в силах вымолвить ни слова. Их было много вокруг, молодых и не очень, и даже совсем старых, людей, пришедших сюда умирать. Они были спокойны и деловиты, они дружелюбно говорили друг с другом, шутили, даже смеялись. Те, кто еще оставался на ногах, ухаживали за другими. Но больше всего его поразил персонал. Такие же спокойные и веселые ребята, неизвестно в каких глубинах своей души утопившие бесполезную жалость. Они просто приходили сюда, к умирающим, чтобы те не чувствовали себя одинокими. Помогали им, нет, не доживать, просто жить. Все они были добровольцами. Все они работали бесплатно. Он не смог заставить себя прийти в хоспис снова. Боялся, что не сможет так скрывать свои чувства. А вот Сонечка, староста группы, была там с Костиком до самого конца. «Еще? Или хватит?» «Остановись, человек. Объясни, что ты хочешь этим доказать. Разве непонятно?»
4: «Уважение к старым и немощным говорит только о том, что вы цените людей с большим жизненным опытом и стараетесь максимально растянуть срок их жизни, чтобы они успели передать свои знания как можно большему числу учеников. А что до ухода за больными, инвалидами, умирающими, вообще любыми неполноценными членами общества», — наблюдатель покачал головой, — «и это говорит не в вашу пользу».
0: «Как это?»
4: «Просто. Если ваша цивилизация может позволить себе тратить время и ресурсы на заведомо увечных своих представителей, которые не способны ничего создать, то вполне естественно предположить, что вы считаете себя достаточно сильными и обеспеченными ресурсами для этого. Обычная самоуверенность молодой расы, самоуверенность, возведенная в принцип, очень опасное качество. Столкнувшись с нехваткой ресурсов, вы в первую очередь будете стремиться отнять их у других, а не ограничивать себя. А при вашей чудовищной плодовитости... Так что ни милосердия, ни каких-либо проявлений терпимости я здесь не вижу. Скорее наоборот. А вы палач?»
0: «Да и я тоже. Все, что ты показал нам, человек, пока только подтверждает выводы наблюдателя».
4: На какое-то мгновение показалось, что человек сейчас бросится на них. Они знали, что сильнее его во 100 крат, но неприкрытая ненависть в его глазах едва не заставила их отшатнуться.
5: «У вас странные понятия о милосердии», — наконец выдавил он из себя.
4: «Обычные. Не стоит мерить все законами и обычаями своей цивилизации, человек. Просто так милосердия не бывает, всегда за счет кого-то другого. В вашем случае любому аналитику понятно, что, столкнувшись с выбором между процветанием отдельных представителей своего вида, пусть даже и неполноценных, и существованием другой, более слабой расы, вы выберете первое. А учитывая вашу агрессивность...»
0: «Я понял», — медленно проговорил человек. «Милосердие в вашем представлении — это что-то вроде ксенофилии, своего рода терпимость к чужим расам, да?»
4: «Почти так. Не просто терпимость, а способность жить в мире, сотрудничать, каким бы отталкивающим ни казался вам их облик».
5: «И что теперь?»
0: Голос человека дрогнул, в нем появились даже истерические нотки, хотя внешне землянин старался казаться спокойным.
4: «Раз и все! Солнце выключится!» «Нет, это не так просто. «Мои функции выполнены, теперь его работа», — наблюдатель кивнул палачу. «Я пробыл здесь почти 300 лет, по вашему счету. Приговор вынесен».
2: «А я привожу приговор в исполнение, человек. С ведома совета, конечно».
4: «И сколько там осталось?»
2: «Полсотни оборотов твоей планеты. Может, чуть больше. Чтобы подготовить установку, смонтировать ее на орбите и накопить энергию, мне потребуется время». Палач замолчал. Наблюдатель не счел нужным ничего добавлять, и в комнате повисла тишина.
4: Вдруг человек встрепенулся. «А зачем такие сложности?»
2: Наблюдатель застыл, пораженный. Палач еле заметно усмехнулся.
4: «Зачем столько мучиться, тратить силы, средства? Целых 50 лет, а? Это не шутка, нет дел поважнее». «Мы все подробно тебе объяснили, человек, ты что-то не понял?»
6: «Да, не понял».
4: «Зачем переводить на нас силы?»
2: Наблюдатель хотел ответить, но человек лишь отмахнулся.
4: «Знаю, знаю, бессмысленность существования, опасность для целостности Вселенной и так далее. Ведь я все слышал и даже понял. Так вот зачем нас уничтожать?»
2: «Ты...»
4: «Я! Я спрашиваю, зачем нас уничтожать, если за 50 лет мы и сами справимся? Благополучно деградируем и вымрем абсолютно без вашей помощи».
2: Наблюдатель посмотрел на землянина с долей интереса, потом совершенно человеческим жестом потер руку и подбородок. Нахватался за все эти годы. Палач лаконично сказал: «Поясни».
4: «Да-да», — подхватил наблюдатель. «Расскажи нам, невеждам. Моя группа потратила на анализ почти 70 ваших лет. Каждый, слышишь, человек, каждый ручается за результаты. Бесспорно, когда вы только овладели атомным распадом и понаделали примитивных военных игрушек, мы ожидали, что все закончится само, и выносить приговор будет некому. Но вы с невероятной глупостью, пробалансировав полстолетия на самом краю атомного уничтожения, вдруг смогли непостижимым образом вывернуться из этой ловушки. Немногим цивилизациям это удалось, человек. Как раз способность выбирать рискованные пути развития и выходить из них победителями и заставила меня поторопиться с приговором».
5: «Все очень просто. Удивляюсь, как вы сами этого не заметили. Наверное, потому что просто зациклились на нашей агрессивности.
4: А на самом-то деле все наоборот. Мы стали слишком мягкими. Мы тратим огромные средства на лечение смертельно больных, на помощь инвалидам, на поддержку умственно неполноценных. Никто из них не способен, как вы сказали, ничего создать. Часто они не в состоянии даже просто работать. В стране, где я живу, каждый пятый пенсионер, то есть человек, живущий за счет других, государства ли, своих близких и родственников, неважно. То есть четверо здоровых и сильных людей вынуждены содержать одного. Есть страны, где ситуация еще хуже. И с каждым днем она все ближе к катастрофе. Умственно неполноценные плодят себе подобных, так как больше ничего они делать не умеют. Старики и инвалиды все крепче цепляются за свою жизнь, за каждый лишний день. Через 50 лет вам уже не нужно будет нас уничтожать. Мы сами выродимся. Здоровых людей будет становиться все меньше и меньше, пока, наконец, не наступит полный крах».
2: Палач хотел что-то сказать, но человек остановил его жестом.
4: «Погодите, это еще не все. У нас сейчас многие говорят о генетической катастрофе. Это не просто громкие слова. Относительно здоровые люди умирают чаще всего в отцвете лет, не выдерживая безумного ритма нашей жизни. А вот те же инвалиды и умственно неполноценные живут намного дольше. Каждое новое поколение несет все меньше здоровых генов и все больше скрытых дефектов, наследственных болезней, маленьких генетических бомбочек, которые сработают, если не в первом, то во втором и в третьем поколении. Вот я и хочу сказать, мы вымрем и без вашей помощи. Теперь понятно?»

0: Такие дела. Макс одним глотком допил вино, подмигнул мне. Этот, который наблюдатель, исчез, долго пропадал где-то, а когда явился, видок у него был весьма ошарашен. Все, что наш парень им в запале выдал, подтвердилось. Палач сразу повеселел, расслабился. Поспорили они еще не без этого, наблюдатель все никак не соглашался. Все равно надо давить, мол, для подстраховки. Долго спорили. В общем, наш-то уже и выспаться успел, а они все руками друг перед другом размахивают. В итоге палач наблюдателя все же убедил. «Вы, говорит, не хуже меня знаете. С подобной ситуацией мы уже сталкивались, и результат вы тоже знаете. Я не хочу, чтобы совет потом обвинил нас в уничтожении вымирающей расы». Наблюдатель как-то притих сразу, будто желание спорить у него разом иссякло. Макс сделал эффектную паузу, надеясь, видно, что я не выдержу и начну сыпать вопросами. Боюсь, я его разочаровал. Минут в полторы он пытался меня переиграть, но терпелки не хватило. Сам спросил, сам же и ответил.
1: «Хочешь знать, что было дальше?» «Засобирались они домой. Нашего паренька, конечно, обратно на землю услали с извинениями, даже память стирать не стали. Зачем, если здесь все так и так скоро накроется? Да и кому бы он разболтал, интересно? Так, чтобы первым делом в психушку не упекли. Разве что другу на кухне».
0: Я вертел в руках давным-давно пустой стакан и ругал Макса последними словами. Про себя, правда. Как меня достали эти доморощенные пророки. Кассандры кухонные. Чуть что начинают с пены у рта кричать, что человечество обречено, катится в пропасть, само себя пожрет, а мы наблюдаем последние судороги издыхающей цивилизации. Надоело. И Макс туда же. Такую классную историю загубил. Я-то думал, это все из области вечернего трепа. Идейка нового рассказа ему в голову ткнулась. Вот он на мне ее и проверяет, графоман недобитый. Как обычно, он грузит, я критикую, глядишь, и выйдет что-нибудь путное. А на самом деле он, оказывается, про крах человечества мне поведать решил. Только замаскировал поначалу, чтобы я сразу не стал плеваться. Да еще причину какую пошленькую подобрал, а? Гуманизм, мол, нас погубит, человечность и милосердие. Вырождаемся, оказывается, мы от этого. Ницше перечитал на ночь, что ли? Эти парни что, по-твоему, решили все на самотек пустить? Вроде того, отвечает Макс, и ехидно так улыбается. Я плечами пожал, повернулся вместе со стулом в холодильнике поскрести. Все, что было на столе, мы уже изничтожили. Даже в банке с солеными грибами, что жена строго-настрого приказала оставить к Новому году, давно уже только бычки плавают. Залез с головой, бурчу изнутри, вроде как про себя. И ты туда же, значит. Пропасть, конец мира и все такое. То есть всем нам крышка и даже рыпаться не стоит.
1: Че ты там бормочешь, не слышу. С кем беседуешь-то вообще?
0: С тобой, сказал я погромче.
1: Уверен, значит, что недолго осталось Homo sapiens у землю поганить?
0: «Нет, не уверен». От неожиданности я даже стукнулся затылком о верхнюю полку. Вылез наружу, посмотрел на Макса. Сидит, молчит с невинным видом, только в глазах нет-нет, да и проскочит хитринка.
1: «Что ж ты мне тут вкручивал тогда?»
2: «В том-то и дело, Игорюк. Сам я как раз ни в чем не уверен. Мы можем стоять друг за друга горой, если припрет.
1: Сколько раз так было, вспомни историю».
2: «Забыть все свои мелкие разборки и ссоры. Замкнуться в круг рогами наружу. Они, — он кивнул головой куда-то вверх и в сторону, — называют это агрессивностью, пускай. Но еще мы способны на сопереживание и милосердие, на бескорыстную помощь. Не все, конечно. Многие, но не все. Вот смотри, что выходит. Тем, кто сильнее нас, мы тоже отвечаем силой. Нас, мол, не возьмешь. А с теми, кто слабее, беспомощнее, мы и сами проявляем слабость. Слабость по нашим меркам, а наблюдатель с палачом и это считают силой. Выходит, мы сильны во всем, как ни поверни. Они этого не учли, просто никогда ни с чем подобным не сталкивались. Не будем их разочаровывать. Правда?

0: Хуан Хосе Ареола. Стрелочник. Человек, явно не здешний, с трудом добрался до безлюдной станции. Он совсем обессилел. Некому было поднести его огромный чемодан. Нездешний вытер лицо платком и из-под ладони стал глядеть на рельсы, которые уходили за горизонт. Отдышавшись, он внимательно посмотрел на часы. Минута в минуту время отправления поезда. Вот тут кто-то, невесть откуда возникший, легонько похлопал его по плечу. Нездешний обернулся и встретился глазами со старичком, чем-то отдаленно напоминающим железнодорожника. В руке у него был красный фонарь, совсем крохотный, как игрушка. Старичок улыбнулся Нездешнему, и тот взволнованно спросил:
1: «Простите, разве поезд уже ушел?»
2: «Сразу видно, что вы недавно в нашей стране. Мне необходимо уехать как можно скорее. Я должен быть в Н не позднее, чем завтра». «Да, значит, вы совершенно не в курсе наших дел. Теперь для вас главное получить комнату в привокзальной гостинице».
0: Старичок кивнул в сторону землисто-серого здания, скорее похожего на тюрьму.
1: «Но мне нужен поезд, а не гостиница».
2: «Мой вам совет – раздобудьте комнату и снимите ее на весь месяц. Это выйдет дешевле, и обслуживать будут лучше».
1: «Вы с ума сошли? Я должен быть в Н не позднее, чем завтра».
2: «Откровенно говоря, я мог бы бросить вас на произвол судьбы. Но мне все-таки хочется дать вам несколько советов».
1: «Пожалуйста».
2: «Вам, наверное, известно, что наша страна прославилась своими железными дорогами. Пока еще, правда, не все на должной высоте, но уже много сделано по части продажи билетов и составления расписаний. В справочниках указаны все железнодорожные линии, связывающие населенные пункты нашей страны. Билеты продаются в самые маленькие, самые отдаленные деревушки. Дело лишь за тем, чтобы поезда следовали строго в том направлении, какое указано в справочнике, и не обходили стороной железнодорожные станции. Наш народ возлагает на это самые радужные надежды и мирится с некоторыми неполадками. Чувство высокого патриотизма не позволяет ему выражать какое-либо недовольство.
1: Но скажите, здесь поезда останавливаются?
2: Сказав «да», я бы допустил известную неточность. Вы, очевидно, заметили, что рельсы есть. Правда, кое-где они повреждены, а вот в некоторые населенные пункты ведут просто две прочерченные на земле глубокие полосы. При таких обстоятельствах нельзя быть уверенным, что здесь у нас пройдет поезд. Хотя такая возможность не исключена. На своем веку я видел немало поездов и был знаком с пассажирами, которым удалось попасть в вагоны. Если вы наберетесь терпения, то, может статься, я помогу вам попасть в какой-нибудь прекрасный вагон со всеми удобствами.
0: И этот поезд доставит меня в Н?
2: Ну почему вы так настойчиво хотите в Н? Главное – это сесть в поезд. Это уже большая удача. Если вы попадете в поезд, ваша жизнь обретет определенное направление. И что из того, что пойдет он не в Н?
1: Раз я купил билет до Н, стало быть, мне надо именно туда. Так или не так?
2: Так, спору нет. В привокзальной гостинице вам случится встретить пассажиров, которые предусмотрительно накупили большое количество разных билетов. Люди с опытом, как правило, покупают билеты во все концы стран. Некоторые растратили на билеты все свое состояние.
1: Я полагал, что нужен только один билет, чтобы доехать до Н. Вот, посмотрите.
2: В самом ближайшем будущем проложат новые железные дороги на средства одного человека, который угробил огромный капитал на билеты туда и обратно по маршруту, который предполагает мосты и туннели. Правда, этот маршрут еще не одобрен специалистами предприятия.
1: Но поезд, который проходит через Н, уже есть в расписании?
2: Не только этот поезд.
0: В стране, по сути дела, есть уже много поездов, и пассажиры могут ими пользоваться сравнительно часто. Однако имейте в виду, что организация путейной службы еще далеко не безупречна. Иными словами, тот, кто сел в поезд, не может быть уверен, что попадет куда ему надо.
1: То есть как?
0: Предприятие стремится верой и правдой служить своим согражданам и поэтому вынуждено прибегать к довольно рискованным мерам. Ну, скажем, пускать поезда по непроезжим местам. Иной раз поезда первопроходцы проводят в пути несколько лет, и в жизни пассажиров многое меняется. Бывает, что некоторые в дороге умирают, но предприятие все предусмотрело, и к поездам прицеплены вагонные крематории и вагонные кладбища. Для бригады, которая обслуживает поезд, нет ничего почетнее, чем оставить труп пассажира, набальзамированного по всем правилам науки, на перроне той станции, которая была указана в его билете. Бывают совсем тяжелые случаи, когда поезда должны проехать такой участок, где есть только один рельс. Вагоны с одного бока все время содрогаются от ударов колес о шпалы. Правда, пассажиры первого класса, это тоже предусмотрено предприятием, получают места на той стороне вагона, где проложен рельс. Ну а пассажирам второго класса ничего не остается, как терпеливо сносить все удары. А еще бывают такие линии, где вообще нет рельсов. Там страдают все пассажиры без разбору. Страдают до тех пор, пока поезд не разваливается.
1: «Боже милостивый!»
0: «Да, именно так возник городок Т.
1: Поезд заехал в такое место, где ни пройти, ни проехать. Колеса от песка и камней стерлись до оси, а пассажиры столько времени и провели вместе, что их дорожные, ни к чему не обязывающие беседы сменились прочной дружбой. Некоторые от дружбы перешли к любви, к настоящей идиллии, и в итоге возник Т. Ныне процветающий городок, где ребятишки играют замшелыми останками поезда.
3: Господи, такие приключения совсем не для меня.
0: И все-таки вы должны укреплять свой дух. Как знать, может, и вам суждено будет стать героем.
1: Ведь порой возникают такие ситуации, когда пассажирам надо проявить не только смелость, но и способность к самопожертвованию. Совсем недавно 200 безымянных пассажиров писали одну из самых славных страниц в анналы нашей дороги. Как-то в пробном рейсе машинист вовремя заметил серьезные упущения строителей дороги. Случилось так, что над пропастью не оказалось моста. Но машинист, вместо того, чтобы дать задний ход, остановил поезд, обратился к пассажирам с пламенной речью и вдохновил их на такое подвижничество, которое позволило продолжить путь. Под его четким руководством поезд разобрали по частям и перенесли на плечах через пропасть, спускались на ее дно, где вдобавок ко всему протекала многоводная река. Такой беспримерный подвиг настолько восхитил предприятие, что оно вовсе отказалось от мысли строить мост и ограничилось тем, что предоставило весьма заманчивую скидку тем пассажирам, которых не устрашит столь серьезное испытание.
3: Да, но я должен попасть в Н не позднее, чем завтра.
0: Прекрасно. Мне по душе ваше упорство. Видно, что вы человек твердых убеждений.
1: Однако... Раздобудьте скорее комнату в привокзальной гостинице и постарайтесь попасть на первый поезд, который сюда прибудет. Только будьте попроворнее, не оплошайте.
0: Каждый раз, когда к платформе подходит поезд, начинается страшная суматоха. Обозленные долгим ожиданием, толпы людей с криками выскакивают из гостиницы и опрометью летят к вагонам, устраивая дикую давку. Вы не представляете, какие несчастные случаи тут бывают из-за невероятной грубости и неблагоразумия людей.
2: Вместо того, чтобы подняться в вагон по очереди, один за одним, они давят друг друга, лезут на пролом, и в конечном счете никому не удается даже встать на подножку. Поезд уходит, незадачливые пассажиры, измученные, разъяренные, проклинают всеобщую невоспитанность и долго еще обмениваются оскорблениями, а то и зуботычинами.
3: А куда же смотрит полиция?
2: Вообще-то пытались организовать полицейские участки на каждой станции, но поскольку поезда прибывают в самое неожиданное время, не по расписанию, такая затея оказалась бесполезной и, к тому же, дорогостоящей. Да и блюстители порядка оказались не на высоте, проявили корыстолюбие. Они помогали лишь состоятельным гражданам и за свои услуги забирали у них все наличные. Тогда организовали специальные курсы, на которых будущие пассажиры изучают правила поведения и проходят физическую подготовку. В частности, им показывают, как надо вскакивать в поезд, даже когда он идет на полной скорости. Помимо всего, слушателям курсов выдают что-то вроде доспехов, чтобы необученные пассажиры не переломали им ребра.
3: Но если ты уже в поезде, можно считать, что все трудности позади?
2: Не скажите. Все в жизни относительно. Лично я рекомендую вам внимательно приглядываться к станциям. Вы, например, можете подумать, что прибыли в Н, а на самом деле вас просто-напросто обманули. Чтобы создать маломальски приличные условия в переполненных вагонах, предприятия вынуждены прибегать к разным мерам. Некоторые станции – одна видимость. Они построены в безлюдной сельве и носят название крупных городов. Если присмотреться, обман налицо. Все как декорации в театре, а люди, которых вы видите из окна, не люди. Они набиты опилками. Непогода... Дожди оставляют, конечно, свой след на этих куклах, но иной раз их не отличить от живых людей. У них бесконечно усталые лица.
3: Слава богу, Н отсюда недалеко.
2: Но сейчас туда нет прямого сообщения. А впрочем, не исключено, что вы попадете в ваш Н именно завтра, как решили. Даже при том, что организация путейской службы так далека от совершенства. Да, да, вы вправе надеяться на поездку без пересадок. Но учтите, люди часто не замечают, что с ними происходит. Допустим, они сели в прибывший поезд, и билет у них в Н. А на другой день, когда проводник объявляет «станция Н», они сгоряча, без всякой осмотрительности, выскакивают из вагона и... И им повезло! На их счастье, это действительно Н.
3: А я мог бы что-нибудь предпринять, чтобы и мне повезло?
2: Разумеется, да. Ну, не знаю, улыбнется ли вам судьба. Попытка не пытка. Садитесь в поезд с твердой верой, что он прибудет в Н. В вагоне ни в коем случае не общайтесь с пассажирами. Они могут испортить вам настроение рассказами о поездах, а могут и донести на вас, куда следует.
3: Что вы говорите?
2: А то, что слышите. Из-за всех этих трудностей в поездах много стукачей. Эти стукачи в большинстве своем доброхоты не жалеют жизни, лишь бы ковать твердую веру в созидательный дух нашего предприятия. Бывает, что человек, который не придает значения своим словам, скажет что-нибудь, лишь бы сказать. А они уже мотают на ус и находят какой угодно смысл в самой обыкновенной фразе. Из самого безобидного замечания они готовы извлечь нечто крамольное. Если вы совершите оплошность, конец. Вас арестуют, помяните мое слово, и вы проведете всю оставшуюся жизнь в вагоне-тюрьме или вас садят на какой-нибудь обманной станции, затерянной в сельве. Главное, не падайте духом, экономьте провизию и не выходите из вагона, пока не увидите в Н какого-нибудь знакомого лица.
3: Но у меня нет в Н никаких знакомых.
2: В таком случае будьте особо настороже.
4: Да, вы можете поддаться разным соблазнам. Станете, например, смотреть в окно и примете мираж за действительность.
2: В окна, заметьте, вмонтированы такие хитроумные устройства, которые создают разные зрительные иллюзии. И не одни только простаки попадаются в ловушку. Специальные приспособления, установленные в локомотиве, создают такое ощущение, что поезд едет, мчится на всех парах, что стучат колеса. Пассажиры любуются красотами природы, а на самом деле поезд стоит на месте не одну неделю, а две и три.
1: Какой же в этом смысл?
4: У предприятия есть одна здравая идея. Не волновать понапрасну пассажиров и вообще всеми возможными средствами искоренить тягу к перемене мест. Мы уповаем на то, что настанет день, когда пассажиры целиком предадутся власти случая, которым управлять будет некое всемогущее предприятие, а им самим будет уже все равно, куда они едут и откуда.
1: А вы много ездили в поездах?
4: Я, сеньор, только стрелочник. И, по правде, уже на пенсии. Прихожу сюда редко, когда захочется вспомнить о былых временах. Сам я ни разу не путешествовал, да и впредь не собираюсь. Но пассажиры подсказали мне много всякого. Рассказали мне...

0: пассажир.
1: Какое-то время бродят с места на место в страшной растерянности, а потом оседают где-нибудь колонией. Эти необычные остановки, как правило, делаются вдали от всякой цивилизации, но там, где есть природные богатства. Причем из вагонов выводят определенную публику молодых людей и изрядное число женщин. Вот вам, например, не хотелось бы провести свои денечки в живописном месте в обществе какой-нибудь очаровательной девочки?
2: Старичок подмигнул и с лукавой улыбкой посмотрел на нездешнего. В этот миг донесся далекий свисток. Стрелочник подскочил, засуетился и стал забавно и беспорядочно размахивать красным фонариком. «Это поезд?» — спросил нездешний. Старичок пустился по шпалам со всех ног. Отбежав довольно далеко, он обернулся и крикнул:
1: «Вам повезло! Завтра вы будете на месте! Куда, простите, вам надо?»
2: «Да хоть куда!» — ответил нездешний. Старичок тут же растворился в предутреннем свете. Но красный огонек еще долго бежал и прыгал навстречу поезду. А из глубины надвигался поезд, как грохочущее пришествие.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Олег Дивов. Последнее интервью. Рассказ из сборника «День коронации», издательство «Эксмо», 2018 год. Часть первая.

0: Шереметьево на рамке ник зазвенел.
1: «Документики на аппаратурку предъявляем», — лениво буркнул пограничник.
0: Аппаратурка была вписана в паспорт, удостоверение репортера и командировочный лист. Вспомнив, что это еще не все, Ник выложил на стойку карту медстраховки и почувствовал себя голым. Кончились его документики. Пограничник неспешно сверял данные, а Ник, напустив на себя равнодушный вид, оглядывался по сторонам. За стеклянной стеной разгоралось московское летнее утро, и от одной мысли, какая раскаленная сковородка ждет снаружи, пересохло во рту. Но это ерунда по сравнению с тем, куда ты попал вообще. Ник не ждал, что ему будет так тревожно. Разум подсказывал, что это только первое впечатление и скоро пройдет. Ник просто раньше не видел настолько безлюдного аэропорта. Наверное, все дело в пустоте, она ненормальна и пугает. Аэропорт обычно полон движения, а здесь никого. В отдалении трое полицейских болтают с парой штатских, мимо них ползет робо-швабра, а за ней понуро бредет некто в сером с тряпкой и ведром. Ника должен был встречать Гоша Васильев, оператор московского бюро. Судя по метке на карте, он в терминале, но куда спрятался, непонятно. Итого, даже если считать

0: местных нет и десятка человек на целый зал прилета. Один из крупнейших аэропортов Европы. 50 миллионов пассажиров в год. И вот закономерный конец. Да выпендривались. Как говорят сами русские, если ты плюнешь, коллектив утрется, а если плюнет коллектив, ты утонешь. Что случилось с вашей страной? Она утонула. Ник снова повернулся к стеклянной стене. Далеко-далеко на грани видимости у самого горизонта торчало нечто, смутно знакомое по картинкам в интернете. Ник слегка прищурился, выкрутил до упора цифровой зум, включил коррекцию изображения. Да, это она. 100-метровая решетчатая башня с плоской грибообразной нашлепкой сверху, по-своему даже красивая. Ретранслятор стратегического оборонного комплекса «Щит». Ближний эшелон. Вот зачем он здесь? Кто ответит? От кого обороняться по периметру Москвы? Зачем вы врете, а, россияне? Ладно, себе врете, привыкли уже, наверное, за последнюю 1000 лет. Не умеете иначе, но кругом ведь не слепые. Постоянно врете, стыдно за вас, сил нет. Пограничник отложил документы, свидетельствующие, что гражданин США Николас Кузьмин, 27 лет, репортер GINN, оснащен интегрированной системой фиксации изображения и звука. Взял ручной сканер, похожий на электробритву, поднялся из-за стойки и вяло сказал: «Давайте посмотрим. Ошейничек снимаем». Ник снял плоскую гибкую дужку, охватившую шею сзади, и повернул голову, чтобы пограничнику удобнее было провести сканером за левым ухом, потом за правым. Сканер дважды пискнул. «Можете надеть». Ник пристроил ошейник на место, дождался, пока тот снова увидит систему, и уставился на своего визави, который неспешно печатал на архаичной клавиатуре. Пограничник выглядел нездоровым или, как минимум, неухоженным. Форма новенькая, все значки, пуговицы и звездочки блестят, а офицер внутри мундира никакой. Тусклые волосы, шершавая даже на вид кожа. Ник вспомнил, что в Москве экологическая обстановка так себе, а уж аэропорт точно не самое полезное для жизни место, и пожалел этого вялого, словно засыпающего на ходу человека. «Что-то не так?» — спросил тот, не поднимая головы. «Все хорошо». Голос вдруг сорвался. Ник откашлялся. «Отвыкли по-русски?» «Нет-нет, я дома с мамой только по-русски и говорю». «Пишите меня?» Ник рассмеялся. «Да нет же. Но я снимал ошейник, потом он заново коннектил систему, надо было прогнать тест, и я использовал ваш бейдж вместо настроечной таблицы. Это не запрещено?» Пограничник наконец-то посмотрел на Ника с некоторым интересом. «Нет», — сказал он. И снова уткнулся в клавиши. «Нет, значит, да?» «I gave you a positive answer. Так понятно?» «Кстати, всегда хотел узнать, как вообще живется с этой штукой в голове?» «Хорошо», — сказал Ник. «Когда привыкнешь, очень удобно. Только она не внутри головы, это же 2 крошечных чипа. «Говорят, когда Бармалеи ловят такого, как вы, они ему кидают на оба чипа 220 вольт. Получается очень весело. Ну, для Бармалеев. Правда или врут?» Ник совсем не ожидал, что будет так обидно. «Вот же морда ты КГБшная», — подумал он. «Предупреждали меня, что прямо в аэропорту такая ерунда начнется, а я не верил. И ведь я с тобой пытался говорить как с человеком, а ты не оценил». «Ладно, будем считать это мне для отрезвления и утраты лишних иллюзий». «Вы меня с кем-то путаете», — сказал он сухо. «Я репортер. Штатный сотрудник GINN, приехал менять Бориса Соленко. Думаю, вам знакомо это имя?» Пограничник даже ухом не повел. «И сегодня вечером у меня встреча с господином Серебровым». «С государем», — поправил его пограничник. «Он еще не будет царем на тот момент», — заортачился Ник. «Теперь вы меня с кем-то путаете», — пограничник сгреб документы со стойки и начал по одному выкладывать перед Ником. «Я же не следователь, не пытаюсь вас подловить. Роман Валерьевич Серебров, наш государь, Роман Первый, мы так решили. Всей страной. А вы не нервничайте, чего вы такой дерганый? Страшно? Это пройдет». «Неуютно», — признался Ник. «Я еще никогда не видел настолько пустынного аэропорта».
1: «А, понимаю вас. Ну, так международная зона.
0: Во внутренних терминалах все как обычно, не протолкнешься, а тут... Сегодня прилетел один рейс, и вы единственный пассажир. Ник убрал документы в карман. «Добро пожаловать в Российскую империю», — сказал пограничник. «Всего наилучшего». Ник стоял и глядел на него. «Да чего унылый тип? Ведь именно тип, типаж, один из многих, один из миллионов. Скудоумный, жалкий, явно с детства недокормленный, приученный унижаться, а теперь унижающий других. Вот ты каков. Первый русский, которого я встретил на исторической родине. А вдруг вы тут все такие? Не дай бог, я с ума сойду от сочувствия к вам, несчастным, а мне работать надо. Всего 2 дня, но работать».
1: «Проходим, молодой человек, проходим».
0: «А вчера не было ни одного рейса?» — спросил Ник.
1: «А почему вы спрашиваете? Это интервью? Запись идет?»
0: «Чистое любопытство, уверяю вас. Я ничего не пишу, сказал уже. Я обязан предупредить человека, когда при разговоре с ним включаю запись. Это определено международной конвенцией, и если будут жалобы, у меня отнимут лицензию».
1: «Ну да.
0: Шпионская аппаратура — дело серьезное». Пограничник кивнул с таким деланным пониманием, что Нику тошно стало.
1: «Вы с ней поосторожнее в городе. Остались сутки до коронации, люди немного возбуждены. А вы же не хотите встретить самый интересный день за всю историю человечества, лежа в травматологии? Ну ладно, не за всю историю, но от Вознесения Христова точно».
0: «Да ты философ», — подумал Ник. «Правда, философия у тебя висельная. Чем может быть интересен день, когда начнется война, которую вы сами накликали себе на голову?» «Ах, конечно, тем, что она вдруг не начнется. Верьте, блаженны верующие».
1: «Желающих приехать, сами понимаете, не густо.
0: Боятся. Кому охота, чтобы тебя свои же разбомбили?
1: А все, кто хотел уехать, давно сделали это. Основной поток был весной, окончательно иссяк на прошлой неделе».
0: «Все, кто хотел. А кто хотел, но не мог?»
1: «А кто не мог, тому помогли».
0: Пограничник равнодушно пожал плечами.
1: «За государственный счет».
0: «Вы сами-то в это верите?» — спросил Ник.
1: «В каком смысле?» — удивился пограничник.
0: «Вы с Луны свалились, юноша? Миллион беженцев, Европа на ушах стоит.
1: Всем изъявившим желание предать родину, благодарная Россия предоставила билет в один конец. У нас здесь этих бесплатников не было, самолетом только за свой счет, но на вокзалах ад кромешный творился. Чемодан, вокзал, Берлин. Ну-с, проходим, молодой человек, проходим».
0: «Получается, не всей страной решили, верно?» Ник сам не мог понять, что его вдруг так заело. Кажется, он просто хотел расшевелить этого горе-патриота на зарплате, притворившегося сонным, потому что на большее не хватает актерских способностей.
1: 90% мало вам? Давно у вас в Америке 90% голосовало хоть за что-нибудь?»
0: «Вы же сами знаете, что референдум нелегитимен, прошел с нарушениями и не признан мировым сообществом».
1: «Да нам пофиг»,
0: — сказал пограничник, глядя в сторону.
1: «А вот тоже вопрос.
0: Почему у вас красная лампочка не загорается, когда вы пишете?»
1: «Где?» — удивился Ник. «На слово «где» есть хорошая рифма».
0: Пограничник медленно поднялся из-за стойки.
1: «Откуда я знаю, где?»
0: «Но, по идее, должна быть красная лампочка. Может быть, в глазу?» «Да не пишу я! Просто хотел знать ваше мнение».
1: «Мнение такое, молодой человек. Проходим, не задерживаем».
0: «Кого? Тут никого нет».
1: «Меня. Я закрываю границу Российской империи на обеденный перерыв».
0: Ник ждал, что пограничник хотя бы глазами усмехнется своей шутке, но тот был как каменный, даже скорее деревянный.
2: «Ivan the Fool — an iron man with a wooden hat», — как говорила мама.
0: «Может, они тут не видят ничего странного в закрытии границы аж целой империи на обед?» Ник закинул рюкзак на плечо. «А ведь вы правы», — сказал он миролюбиво.
1: «С лампочкой было бы лучше и проще. Наверное, можно поставить светодиод на ошейник. Не знаю, почему так не сделали, но все равно его будет плохо видно. Это у меня еще волосы короткие».
0: «Идите уже, вас люди ждут», — процедил сквозь зубы пограничник и мотнул головой в сторону дверей. Ник удивленно поднял брови. «Вы имеете в виду полицию?»
2: Пограничник тяжело вздохнул и сутулился, будто из него выпустили лишний воздух. Сунул руку под стойку и чем-то там щелкнул.
0: Ник вдруг почувствовал себя беззащитным, почти жертвой. Это было непривычно и волнующе, даже на миг закружилась голова. На всякий случай он включил таки запись и порадовался, что у него при этом не загорается красная лампочка в глазу.
3: «Что вы делаете?»
2: Пограничник вышел из-за стойки и взял Ника за ладонь двумя пальцами каким-то особенным хватом. Не больно, но так убедительно, что не вырвешься. Ник перестал волноваться и начал бояться. В любой другой стране мира он бы сейчас кричал: «Отпустите, я гражданин Соединенных Штатов! Уберите руки, полиция!» Но здесь Россия. Бессмысленная и беспощадная, где знаменитых оппозиционеров убивали прямо возле стен Кремля, а популярных журналистов дубасили железом, и все напоказ, ведь под камерами, и никому за это ничего не было. А люди помельче исчезали без следа, и никто их не искал. И кричи, не кричи, а помощи не дождешься. Ник это сейчас очень отчетливо понял. Буквально за секунду на своей шкуре прочувствовал, лишь потому, как уверенно его взяли за руку. Так здесь уводят на расстрел. Он только бормотал: «Что вы делаете?» А сил кричать не было. «Надо гнать материал стримом в GNN. Пусть хотя бы увидят, что со мной происходит». Ник вызвал перед внутренним взором интерфейс и с незнакомой ранее веселой обреченностью приговоренного сказал себе: «Этого следовало ожидать». Система не работала. Запись встала на второй секунде. И связи нет. В голове шумело, перед глазами все плыло. Ника куда-то тащили за руку, а потом он услышал: «Кажется, это ваше. Заберите, пожалуйста, оно мне надоело». И знакомый, откуда я его знаю, голос сказал:
4: «Глушилку ты выключи, злодей!»
2: Ник встряхнулся, заморгал, потер рукой глаза. Наваждение медленно отступало, но все вокруг стало еще интереснее и невероятнее. Зато совсем не страшно. Трое полицейских, они чему-то ухмыляются, скорее всего, замешательству Ника. А вот и Гоша Васильев. Огромный бородач, добрый, теплый, уютный, вылитый медведь, вставший на задние лапы. И рядом еще один крепкий и широкоплечий мужчина, которого Ник сразу опознал и совсем не ожидал увидеть здесь. Легенда русской журналистики для тех, кто понимает. Миша Клименко, консультант по дурацким вопросам, специалист по контактам с силовыми ведомствами. Светлые с проседью волосы, чуть обрюзшее квадратное лицо, слегка оплывшая фигура немолодого человека, забросившего фитнес, но все та же задорная мальчишеская улыбка, знакомая Нику по видео от Бориса.
5: «Запомни, парень, это наш ангел-хранитель и самый важный источник в Москве».
2: Ангел-хранитель взял Ника за плечо и развернул к полицейским бокам.
4: «Смотрите, джентльмены, вот оно, следующее поколение. В этой душке у парня на загривке антенна, графеновый аккумулятор, флешка и внешний процессор. Держится очень мягко, совсем не жмет. Ушки заходят вот сюда и ложатся точно поверх чипов».
6: «То есть без этой штуки чипы не работают?»
5: «Чипы активны всегда, они запитаны от мозга. Ему нужно в среднем 20-25 ватт, а им всего 1,5-2».
2: Миша небрежно перепоснул свою добычу Гоше, и тот принялся жать ей руку, хлопать по плечу и интересоваться, как доехала. Ник в ответ кивал и говорил: «Да-да, конечно». На большее его пока не хватало.
4: «Ребят, не надо смотреть на парня с таким ужасом. Он не умственно отстал, и хотя и выглядит...
5: Ничего, сейчас очухается. Нет, мозг действует только как коммутатор. Передает на чипы питание, они не отъедают от него мощность.
2: Простое и остроумное решение.
6: А ошейник нужен, чтобы система могла записывать большие объемы и передавать их. В голове у парня монтажный, он сам себе и оператор, и звукарь, и режиссер, но без ошейника ему некуда будет сохранять ролики. Это, наверное, единственный минус системы. Пока еще не научились складировать готовые записи в мозгу».
4: «Да много у нее минусов», — пробасил Гоша. «А звук фиговый? А оптика?»
5: «Так у него же есть выносной микрофон. А если тебе нужен правильный, честный оптический зум, возьми обычный телеобъектив. Но смысл? Для стандартной репортажной съемки ничего, кроме микрофона, не нужно».
4: «Не знаю, мне и так хорошо», — сказал Гоша.
2: Он тоже носил репортерский ошейник предыдущего поколения.
0: Никаких там нейротехнологий, широкий воротник с аккумулятором и блоком связи, две стабилизированных камеры на плечах, микрофоны. Все очень скромно, зато надежно. Ник еще слегка пошатывался и глупо улыбался. Он был счастлив оказаться среди своих. Гоша крепко держал его за рукав.
5: «Ну, мы поехали».
0: Миша по очереди пожал руки полицейским.
5: «Передайте Боре, мы его очень уважаем, но...»
0: «Сам дурак», — сказали ему. «И пусть сюда даже не думает соваться. При всем уважении служба у нас. Спеленаем и засунем в первый же самолет».
5: «Откуда у вас самолет в Америку?» — спросил Миша ехидно.
3: «Ну тогда паровоз».
5: «В Америку».
0: «Наш паровоз вперед
5: летит»,
0: — сообщили ему со значением.
5: «Я вас уже боюсь». «Да есть самолет. Вон же!» — полицейский кивнул на Ника. «Чартер вашего коллеги».
0: «Так ему стоять еще сутки».
3: «А нам-то какая печаль! Зато там по закону территория США.
0: Добро пожаловать на борт, и дело в шляпе, интернировали. Мы его даже кормить не обязаны будем. Пусть госдеп о нем заботится, шлет ему гамбургеры со своей кухни, раз он уже дома».
7: «У Бори здесь дом», — сказал Миша грустно.
0: «Так не надо было в нем гадить. Не, мы все понимаем, человек погорячился. Он просто боится, что все плохо кончится».
5: «Как бы все ни кончилось, с государем так не разговаривают», — сказал полицейский.
3: «Попробовал бы он ляпнуть такой королю Англии».
0: «Попробовал бы он сделать это в мечети», — сказал Миша, и тем разрядил обстановку, потому что все заржали. Ник тоже на всякий случай вежливо хихикнул. Он знал, о чем речь, но не понимал, отчего русские восприняли инцидент с Борисом так остро. Вероятно, дело в том, что они только-только завели себе царя, а формально еще даже и нет, связывают с ним большие надежды и потому ревностно отстаивают его честь. А Борис Соленко, самый популярный иностранный журналист в России, наш русский американец, взял да сказал, что это дурацкая идея, дурацкие надежды, и сам царь дурак. Прям царю и сказал. Благо, они много лет знакомы. По счастью, избранный государь, так зовут царя, пока не коронован, отнюдь не приказал отрубить наглецу голову на лобном месте и даже челюсть ему не свернул. Монарху не положено бить простых смертных. Это, кстати, Борису повезло, а то колотушка у его величества Романа Первого что надо, и опыт есть, он все-таки отставной полковник спецназа. Государь всего лишь заявил: «Сам дурак, я с тобой больше не разговариваю, пошел вон». После чего самый популярный журналист мигом превратился в самого никому даром не нужного журналиста, а потом еще и самого разыскиваемого человека в России. Неизвестно, было ли таково желание государя, но Соленко объявили персоной нон-грата с высылкой в 24 часа.
5: Ходила версия, что это инициатива снизу, а царю не доложили.
0: Соленко пропал, о чем опять-таки царю не сказали, да ему и все равно. У него и без какого-то репортеришки дел по горло. Завтра коронация, торжественный запуск оборонного комплекса «Щит», а после обеда Третья мировая война. Как нарочно, 22 июня. Русский народ мистический, то есть, попросту говоря, склонный одновременно к фатализму, суеверию и мракобесию. Им понравилось. Они полезли на рожон. Мировое сообщество показало в ответ кулак. И тогда Россия нарочно подчеркнула свое отношение к внешней угрозе датой коронации. Мол, кто с мечом к нам придет, отсчитай и погибнет. Весь мир уверен, что щит вовсе не оборонный комплекс, а черт его знает какой. То, что он, судя по внешнему виду и расстановке башен, может накрыть страну полем неясной природы, это жутковато, но в конце концов ее внутреннее дело. Мировое сообщество вмешается не раньше, чем получит доказательство, что на территории России разверзся ад, или ее несчастный оболваненный народ окончательно сошел с ума в массовом порядке. Но башни по всей границе, вынесенные к ней вплотную, уже прямая и явная угроза соседям. Вся Европа в истерике, ее можно понять. Русские с простодушием, достойным лучшего применения, обещают доказать свое миролюбие, включив щит. Перед этим они коронуют Романа Первого, и тот нажмет символическую кнопку. 22 июня.
5: Ребята, да вы с ума сошли. Мистицизм не мистицизм, а идиотизм точно.
0: Так или иначе, но по данным нашего источника в Кремле, Окно под интервью вечером перед коронацией осталось в расписании избранного государя. Источник рассматривает это как недвусмысленное приглашение, тем более что за то окошко уже перегрызлись все новостные агентства, какие вы можете вспомнить, и всем отказано. Похоже, в Кремле ждут человека из GINR. Понимают, значит, что к чему. Государь хочет не просто говорить. Ему важно донести свое слово до людей. А в интернете всем плевать, кто что сказал, даже если он три раза царь. Да ты хоть сними штаны. Надо как минимум овцу трахнуть, чтобы тобой заинтересовались. Голос человека в интернете — глаз вопиющего в шторм. Люди видят ровно то, что готовы увидеть, и слышат не больше, чем хотят расслышать. Про Россию и русских им все давно объяснили, у них сложилось мнение, и хрен его оспоришь. В интернете каждый пользователь страшно умный, а кругом одни дураки, и он это знает твердо. Выйти на такую самодостаточную аудиторию, убежденную в том, что она знает жизнь, ее на мякине не проведешь, можно только через сетку вещаний GINN. Сюжеты GINN эти дебилы, простите, эти добрые люди смотрят от корки до корки, чтобы казаться себе еще умней, поскольку Global Independent News Network — последняя в мире полностью независимая и, по-хорошему, безбашенная информационная компания. Люди верят, что GINN говорит только по делу, клинически объективно, и если кого-то пустило в эфир, значит, в этом есть большой смысл. Так уж и быть. Они потерпят твою россиянскую харю пару минут, а там, возможно, ты им понравишься. Поэтому в Россию прилетел Ник. И сейчас Гоша твердой рукой ведет его на выход к парковке, а Ник пытается сообразить, отчего они не идут в сторону Аэроэкспресса. Так ведь было бы лучше, 40 минут без гарантии в центре города. Они подходят к машине, Ник видит человека за рулем и окончательно перестает что-либо понимать.
8: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.
5: «Хватит дурака валять, садись назад», — сказал Миша. «Давай-давай, будь хорошим мальчиком, не наглей».
0: Борис Соленко, самый разыскиваемый человек в России, недовольно ворча, перебрался на заднее сиденье.
5: «И не бухти», — добавил Миша. «Ведь под честное слово все».
0: Соленко открыл был рот, но только протяжно зевнул. Он сильно постарел за пару лет, что Ник не видел его вживую. А может, последние дни его вымотали. Но тогда, если судить по лицу, он за эту неделю в бегах целую жизнь прожил. Миша с Гошей, явно не следившие за собой, на его фоне казались гладкими и лоснящимися, как типичные американцы. И главное, он был усталым, таким же шершавым и тусклым, как тот пограничник, уморившийся еще при рождении. Ник помнил совсем другого Соленко. Быстрого, подвижного, с богатой мимикой. Когда-то он жаловался, что ему всегда приходится в кадре хоть немного, но зажимать себя, контролировать тело и лицо, чтобы не мелькать, выглядеть солиднее, убедительнее. Обаяние Бориса включалось на полную мощность именно в движении. Магия жеста, волшебство улыбки, одаренный от природы коммуникатор, гений общения. Теперь его не было. Ну, здесь в машине не было точно.
5: «Приветствую вас на русской земле».
0: Эта реплика очень подошла бы прежнему Соленко, но сейчас не очень прозвучала. Он сунул Нику узкую крепкую ладонь, и рукопожатию тоже чего-то не хватало. Энергии.
5: «Что случилось? Какой-то ты пришибленный». «Его погранцы глушилкой жахнули», — объяснил Миша, садясь за руль.
0: Гоша устроился рядом, и в машине стало заметно темнее.
5: «Что так?» «Да выеживался».
0: «Ничего не понимаю», — честно признался Ник.
5: «Да и не надо», — сказал Соленко. «Ты в хорошей компании. Я тоже здесь ничего не понимаю. Все такие умные, один я дурак. Теперь нас двое».
0: Машина тронулась и резво запетляла по парковке. На выезде у паркомата ошивался небритый тип в светоотражающем жилете. Миша высунул в окно руку и что-то вложил в подставленную ладонь. Шлагбаум поднялся, машина выскочила на шоссе и поехала, аж дух захватило. Ник не помнил, когда в последний раз его возили с такой скоростью. Возможно, в президентском кортеже Сан-Эскобара.
5: «Сколько ты дал этому уроду?» «Сколько надо, чтобы он после смены упал и все забыл». по факту мы тут были, ты же не отключил трекинг. А плевать, где кто по факту. Наше дело прикрыть хороших людей на случай, если тобой займутся всерьез и станут искать, где ты шлялся. Значит, главное, чтобы этот тип не запомнил твою морду. Никаких проблем. Тебя здесь не было. А мы с Григорием встречали гостя, все нормально. Погоди, он правда, что ли, забудет?
3: Естественно, а как еще?
5: Да. А ничего, что за нами хвост?
9: Этот хвост, кого надо хвост.
5: Странно, что ты его не заметил, пока мы сюда ехали. Я был занят, я думал, сказал Саленко. Раньше надо было думать, сказал Миша.
9: Когда?
5: Миша не ответил. Ник слушал этот загадочный диалог, тихо обалдевая. Машина неслась по пустынной трассе от аэропорта к Ленинградскому шоссе, и действительно за ней кто-то ехал на почтительной дистанции, но тоже быстро, не отставая.
9: «Когда же, объясни, я не обижусь!»
5: — настаивал Саленко. «Знаю я, как ты не обижаешься». Миша так заправил машину в поворот, что Ник едва не стукнулся головой о стойку, даже ремень безопасности не помог.
3: «Когда Леночка подала на развод», — пробасил Гоша.
5: «Да, тогда был первый звонок», — согласился Миша. «Он же последний». Саленко тихо зарычал. Наверное, в знак того, что не обиделся. Далеко впереди показалась еще одна башня щита. Ник знал, что их много, видел карту, да ее весь мир 100 раз видел. Когда СМИ подняли крик, она долго не сходила с мониторов. Но тогда это казалось игрой. А тут все серьезно. И очень страшно. И Саленко был первым, кто сказал еще 2 года назад, когда по всей стране начали заливать опоры под башни. «Ребят, я знать не хочу, что вы затеяли, но это плохо кончится». Кстати, именно тогда его жена и выгнала.
9: Совпадение?
5: Выскочили на Ленинградку, тут уже было движение, и машина влилась в общий поток. Она все равно шла напористо, перед ней расступались, и Ник никак не мог избавиться от ощущения, что они в Сан-Эскобаре. Пейзаж совсем не похожий, но есть нюанс. Мы расталкиваем других плечами. Так в диктаторских режимах сильные мира сего, а на самом деле крошечного задрипанного мерка, подчеркивают свой людоедский статус. И башни, эти башни. В щите и вокруг него десятки тысяч человек. И ничего внятного не удалось выяснить про то, как он работает. Наверное, кому надо, те знают, но тоже молчат. А официально было сказано в самых общих словах, что комплекс защищает границы России от вторжения путем принуждения живой силы к миру. Танки заедут и встанут, поскольку экипажи то ли потеряют сознание, то ли еще чего. Теперь против России возможна только баллистическая атака, и по этому поводу русские намерены значительно сократить численность своих наземных сил. Мирная инициатива, и русские выражают недоумение, почему все так волнуются. Волнуются — это мягко сказано. Рядом недобро сопел Саленко. Кажется, Мише с Гошей все-таки удалось крепко задеть его самолюбие. Ник вообще чувствовал себя шокированным самой темой разговора. Будь он на месте Бориса, никому бы не позволил так с собой обращаться. Да с ним и не стали бы по умолчанию. Все друзья Ника — американцы, люди деликатнейшие, а россияне, известные грубияны, не признают элементарных норм вроде приватности личной жизни. Это надо понять и простить, они не виноваты, культура такая. Вернее, отсутствие культуры. Миша и Гоша, сначала показавшиеся Нику очень милыми, хотя и чересчур фамильярными, вдруг повернулись не тем боком, с какого он хотел бы их видеть. Сейчас просто лезут не в свое дело, а куда их понесет дальше. Недаром, сказал классик, правда, Ник не помнил, какой именно. «Сила наглости, хамство — национальная идея России». Точно русский классик. Другому не пришло бы в голову так оскорбить чужую страну, а родную — подавно. И все же надо делать скидку на то, что они считают Бориса равным себе, и в известном смысле это грубость — знак уважения. Саленко здесь свой. Как они говорят, свой в доску, что бы это ни значило. Минимум наполовину русский по крови, он никогда не притворялся человеком с претензиями на обладание традиционным российским менталитетом. Да, боже упаси, ни намека на этот менталитет у него отродясь не было. Наоборот, он подчеркивал свою инородность. Но постепенно сам так обрусел, что его даже бить пытались в здешней глубинке, приняв за москвича. Ник хорошо знал его историю.
0: Борис Соленко приехал в Москву 20 лет назад, как сейчас Ник, в точности вплоть до подробностей, на пару дней заменить выбывшего репортера. Правда, тот не прятался от властей, а скорее мимо них промазал. Вместо того, чтобы идти в Кремль на прием к легендарному Путину, ушел в запой. Чисто московская история. Влюбился, подрался, надрался. Здесь это часто бывало с заезжими журналистами. Черт знает почему, их уже начали конкретно предупреждать. Так сказать, в наследство Борису достался оператор Гоша Васильев. Тогда еще без бороды, но уже здоровый, как медведь. Соленко тоже сходу влюбился в Москву и накрепко застрял в ней, заявив, что наконец-то отыскал место, где не скучно жить. Справедливости ради, Борис успел к своим 25 годам повидать много занимательных и увлекательных мест, но их нескучность выражалась по большей части в том, что там убивали. Это рано или поздно надоедает. А Москва была едва ли не самым безопасным мегаполисом планеты, и там шла постоянная, как ее называли русские, движуха. Борис вписался в движуху как нельзя лучше. Через год его уже знали все, и он знал всех. Острый на язык, чертовски обаятельный, очевидно честный и столь же очевидно желающий России только добра, репортер GINN превратился в нашего американца, которому позволяли очень много и прощали, когда его заносило. Потому что человек прибыл из другого мира и наших реалий не понимает, но мы ему сейчас объясним. Соленко сразу понял, насколько это ему выгодно, принял такие правила игры и беспардонно ими пользовался. Ему не приходилось кривить душой, разыгрывая простака. Он и был им. Парнем из-за океана, искушенным во всякой пиндосской фигне, а в российской специфике, простодушным иногда до наивности. Бывало, над Борисом посмеивались, но через два раза на третий, а то и чаще, пресловутая специфика оказывалась таки русской фигней, которая достала местных до печенок. И не было лучше способа, чем откровенный разговор с нашим американцем, чтобы, как говорится, заострить внимание на проблеме. Ему не только отвечали на трудные вопросы, но и разрешали, в принципе, их задавать. С ним охотно дискутировали, разъясняя на пальцах вещи, которые от чего-то раньше забывали растолковать собственному народу, хотя тот не отказался бы. Соленко стал для россиян зеркалом, отражающим их проблемы под новым углом. Он оказался нужен здесь. Его полюбили. Его охотно звали выступать в российские программы и не раз хотели перекупить. А Борис мягко, но непреклонно объяснял. «Спасибо, ребята, что вы так меня цените, только поймите, я полезен России именно в роли сотрудника GINN. Если я репортер независимой компании, то люди могут посылать меня подальше, опровергать мои слова, подавать в суд на мои сюжеты. Это нормально, работа такая. Да и сам я не истина в последней инстанции. Но никакой редактор не будет намекать мне даже шепотом, что надо снимать, а чего лучше не заметить». Естественно, персональная харизма Соленко отразилась на популярности GINN в России. Раньше тут его смотрели и ценили единицы. Фактически, Борис затащил этот канал сюда на своем горбу. Стиль канала понравился русским, идеология тоже, и была даже попытка создать Russian Gin, тупо его скопировав. Провалилась она из-за упорного нежелания местной аудитории поддерживать рублем что угодно, хотя бы отдаленно похожее на старое доброе эфирное телевидение, пусть оно и 100 раз независимое, и совсем почти без рекламы, и все из себя за трудовой народ. Хотя именно такой формат вещания, как традиционный канал с заранее структурированной подачей, русские предпочитали и охотно смотрели, просто не собирались за него платить. Бориса это скорее устраивало. Хорошо быть уникальным. Продолжение и окончание рассказа Олега Дивова «Последнее интервью» в следующем выпуске нашего подкаста.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Олег Дивов. Последнее интервью. Рассказ из сборника «День коронации», издательство «Эксмо», 2018 год. Часть вторая, заключительная.

0: Вскоре он заговорил с московским акцентом, да так чисто, словно тут родился. Много ездил по России и действительно пару раз удостоился тумаков от нетрезвых патриотов. Так, слегка, для профилактики, чтобы знал, сволочь, как провинция любит зажравшихся москвичей, выпивших из страны все соки. Трудно работать в кадре с битой мордой, но сам факт того, что его принимают за русского, да еще и жителя столицы, привел Бориса в восторг. Он даже женился на радостях. Лет 10 ему жилось в России прекрасно. Он был звездой, жена совсем не мешала работать, и дети красивые получились. Конечно, даром это Борису не прошло. Его считали больным русофилом, говорили, что все, продался. За ним по всему интернету бегала персональная бригада хейтеров на зарплате и дивизии бесплатных психов. А он, знай, гнул свое и создавал потихоньку очень теплый, добрый, позитивный образ России и русских для всего мира. Но потом в России плавно и почти незаметно для непосвященных сменилась правящая элита. Пришли те, кого тут давно ждали. Патриоты-технократы, которых потихоньку выпестовал хитрый Путин. Оказались эти ребята весьма зубастыми, расчищали под себя поляну жестко, с шумными расправами и показательными судилищами народу на потеху. Какого-то явного экономического чуда страна не дождалась, но давно обещанный технологический рывок пошел сразу по всем направлениям, качество жизни повысилось за считанные годы. Постепенно нарисовалось и лицо этой когорты. Все больше внимания оттягивал на себя отставной полковник Серебров, умница и симпатяга, вынырнувшая откуда-то из недр военно-промышленного комплекса с парой боевых наград и дипломом Академии госуправления. Он умел хорошо говорить и нравиться людям. Соленко сразу его засек наметанным глазом и сказал, что этот ушлый дядька снял погоны неспроста. Сейчас его будут продвигать. Нынешний президент — фигура техническая и промежуточная, а вот лет через 7-8 вы сами выберете Сереброва и очень надолго. Правда, он изрядный монархист, но это у военных, что действующих, что бывших, стандартный закидон. А в остальном, как говорится, был бы человек хороший. Кто ж знал, что Сереброва продвигать будут конкретно в цари? И персональные убеждения Сереброва вовсе ничего не значат. То есть для Бориса Соленко это оказалось полное откровение. Попади Соленко в Россию пораньше, он бы знал, насколько модной тут была в начале 2000-х для узкого круга посвященных тема формирования новой аристократии и владетельных родов, как опоры страны на отдаленную перспективу, ну и, собственно, института монархии ради замыкания пирамиды власти. Монархия планировалась конституционная и выборная, без наследования. Такой, короче, развитой цезаризм или бонапартизм, это уж как получится. Году примерно к 2010-му тема заглохла, ее просто решили дальше не форсировать, чтобы она не утекла в популярные СМИ, где сидят безмозглые по определению выпускники журфака МГУ. Ведь, как напишут, олигархи решили дать стране царя, и здравствуй, дубина народной войны. Увы. Стараниями одной конкретной творческой личности при слове «царь» народ представляет себе ее конкретное лицо. Так можно запороть любую идею. Как запороли уже последовательно коммунизм, демократию, либерализм, игру в бадминтон и далее везде. Идея пустила глубокие корни, и когда настало ее время, полезла наружу зелененькая, свеженькая и веселенькая. Соленко занервничал. Он был уже репортером до мозга костей, то есть человеком, натасканным на объективность и на безоценочное освещение событий, но в частном порядке его от слова «царь» просто трясло. Борис долго не мог понять, чем так страшна русская монархия, пока не родил формулировку «это плохо кончится». Она все объясняла. Друзья и коллеги восприняли его фобию с пониманием, говоря себе и другим: «Боря все-таки не отсюда, трудно ему, пожалеем мужика». Они сами относились к монархии, даже самые конституционные и выборные, очень по-разному. Потом объявили о строительстве щита, и фобия перешла в манию, а сам Соленко ушел в оппозицию. Москва встретила его метаморфозу с равнодушием почти оскорбительным. Неофициально Борису шепнули, что он такой тоже стране полезен, а то уж больно у нас все единогласно. Зато его чуть не выгнали из GNN, потому что с безоценочностью и объективностью в сюжетах московского корреспондента вдруг стало как-то плохо. Он с трудом взял себя в руки. Начались личные проблемы. Трудно общаться с людьми, которые в упор не видят, как их власть толкает страну к войне с цивилизованным миром. Ну и людям трудно общаться с человеком, из которого вдруг посыпались обороты вроде «цивилизованный мир», чего за ним 10 лет не замечали. Кончилось все действительно плохо, но пока еще только для самого Соленко. Может, завтра станет плохо сразу всем, но это завтра. А сейчас Ник украдкой поглядывал на Бориса и думал, как бы подловить момент, когда будет уместно спросить, почему он все еще здесь. Жена выставила его за дверь года два назад. Сыновья, как Ник понял по некоторым обмолвкам, предпочитали гордиться папой на расстоянии. Они и раньше-то видели своего звездного родителя не каждый день. Зачем Борис так отчаянно цепляется за Москву, в которой он теперь чужой? Наверное, это что-то очень личное. До въезда в город осталось всего ничего, но поток уплотнился и сильно замедлился. За окном тянулись вереницы и торговые центры, позади них жилые кварталы. Всюду сновал транспорт, ходили люди, и трудно было поверить, что завтра война. Хвост держался в паре машин позади. Ник украдкой рассмотрел его. Примерно так он представлял себе автомобиль ФСБ, если бы не одно «но». Это был вылитый автомобиль ФБР. Марка, цвет, модель, ну все! Издеваются они, что ли? «Миш», — позвал Соленко, глядя в окно. «А у нас совсем ничего не осталось?» «Увы. Это потому, что кто-то пожадничал. Это потому, что кто-то слишком много пьет». Соленко выразительно шмыгнул носом. «Слушай, насчет Лены, — сказал Миша, — прости, кажется, это было лишнее». «Да нормально, я не обиделся», — буркнул Соленко. «Вы, конечно, старались. Вам бы только уязвить человека. Вы меня ненавидите за национальность, за то, что я американец, но у вас руки короткие сладить со мной». «Слава богу! Наконец-то что-то знакомое. Узнаю друга Борю». «Друг Боря, ты когда собираешься инструктировать заморского гостя?» Соленко покосился на притихшего в своем углу Ника. «А я не буду», — заявил он. Спереди обернулся Гоша. Миша тоже сделал такое движение, словно очень хочет посмотреть назад, но ограничился пристальным взглядом в зеркало. Ник уже в который раз почувствовал себя мебелью. Это было несколько унизительно, но Ник отдавал себе отчет, старался как минимум, что ситуация непростая, люди непростые и вообще все сложно. «Надо представить, что я в Сан-Эскобаре. Там со мной тоже не церемонились». «И зачем тогда было это все?» — недовольно спросил Миша. «Я хотел, честно. Но я пока сюда ехал, много думал, и пока вас ждал на парковке, тоже думал», — сказал Соленко. «И понял одну вещь. Даже странно, как она раньше не пришла мне в голову. Ничего уже не исправить, ничего не изменить. Россия мчится, как красный бронепоезд на полных парах в историю. И это интервью, если оно получится, будет документом эпохи. Возможно, последним интервью Сереброва, а может, последним интервью на Земле. Ты с похмелья бываешь положительно невыносим». «Отстань, я потеряю мысль. Ник, пойми меня правильно. Это уже не наша игра и, по большому счету, даже не наше дело. GINN здесь только инструмент, а вернее, игрушка судьбы. Государь, мать его, император Роман Валерьевич Серебров тоже доигрался, но его роль первого плана. И твоя задача — дать ему комфортно исполнить свою партию. Больше от тебя ничего не требуется. Думаю, уже готовы вопросы, и ты не упирайся, когда их увидишь. Можешь их редактировать, но не отказываться. Их надо отработать, а пока Серебров будет говорить, ты поймешь, чего не хватает, и придумаешь свои. 1-2, не больше. Не сочти за оскорбление, но Серебров в нашей профессии немного опытнее тебя и лучше знает, как готовить и вести интервью. Просто не мешай ему. Это лучший способ нам исполнить свой долг перед лицом неизбежного. Понял меня?» Ника торопело кивнул. Уже в пятый или шестой раз. «Ничего себе инструктаж. Какая-то эпитафия человечеству». «Ох и худо тебе, дружище», — протянул Миша. «Вы просто не видите...» Соленко тяжело вздохнул. «Вы просто не видите, как все это выглядит со стороны».
1: «Да вроде неплохо».
0: «Только для вас. А с точки зрения нормального человека, к власти пришла хунта и творит беспредел. Ее пытались хотя бы призвать к порядку, ничего не получилось. А теперь она совсем обнаглела, и ее остановят силой».
1: Ник молча кивнул. Миша и Гоша синхронно то ли хрюкнули, то ли фыркнули.
0: «Нет, ну есть и такое мнение», — согласился Миша. «Только ты про нормального человека вычеркни, пожалуйста. Это мнение тех, кто заинтересован. Его навязали всем, кто зависит от заинтересованных. А вот нормальный и, главное, внутренне свободный человек — россиянин, например», — вернул Соленко.
1: Да хотя бы россиянин со свойственным ему пофигизмом зижде... Блин, зиждящимся... Или надо через «и»? Да пофиг, основанным. С пофигизмом, основанным именно на внутренней свободе. Он понимает, насколько все естественно и нормально. В кои-то веки нормально.
2: Ой, хватит, сколько можно? Я тебе пытаюсь объяснить, а ты не слышишь. Неважно, что ты думаешь, и неважно, что думаю я, даже если люди во всем мире одурачены, какая разница? Важно только одно — как действия России выглядят и какие были сделаны выводы.
1: «Я помню, какие выводы были сделаны из пробирки с белым порошком», — произнес Миша вкратчиво.
2: 300 000 жителей это стоило Ираку. Стесняюсь спросить. Ты ведь раньше знал про это?
1: А потом забыл, а? А для Ливии и пробирки не понадобилось». Теперь скажи, почему Россия, на которую 20 лет всех собак вешают, построила щит?
0: «Совершенно не вопрос», — отрезал Соленко.
1: «Надо было загружать ВПК, загружать стройкомплекс, придумать рабочие места, хоть из воздуха. Этот ваш щит — огромный мыльный пузырь. И без войны он лопнет. Сереброва просто загнали в угол, ему деваться некуда.
2: Мне его искренне жаль.
1: Рома заложник, но мог бы пустить себе пулю в лоб, а взял и всю страну потянул за собой».
2: «Бедный Гоша», — донеслось спереди.
3: «Чего я бедный?»
2: «Но я-то Борю почти год не видел, а ты эту конспирологию слушаешь каждый божий день, кроме выходных. Знаешь, Борь, мне иногда кажется, что ты прав. Мы все умные, а ты один дурак».
1: «Работа такая», — заявил Соленко. «Работа шута — говорить правду в лицо».
2: «Тоже мне Шико нашелся.
1: Только он-то был герой».
2: «Кто такой?»
1: «Извини, я забыл, что ты американец, и без гугла совсем дикий». Соленко опять вздохнул еще горше. «Я отключился», — буркнул он, слегка подавшись в сторону Ника. «Совсем в ноль. Человек-невидимка. Даже за пиво заплатить не могу».
0: «Теперь все ясно», — подумал Ник. «Вот почему я не вижу метки Бориса на карте. Он спрятался. Интересно, как они обходят программу распознавания лиц? Камера здесь повсюду, или ничего не работает? И программа не работает? А может, у них и щит не работает?» Борис сейчас не просто так распинался. Ходила ведь такая версия, что вся эта затея со стратегическим оборонным комплексом — грандиозный блеф. Технократы просто наворовали бюджетных денег. И Сереброва подставили, а он зашел слишком далеко и теперь с упорством обреченного пытается доиграть игру до конца. Россия объявлена угрозой свободному миру. Войска НАТО стоят вдоль границы и пересекут ее, как только царь нажмет кнопку. С мандатом ООН или без него, им уже все равно. Заседание Совбеза кончится с минуты на минуту. Россия лишена права вето, Китай воздержится, значит, мандат будет. На что они тут надеются, совершенно непонятно. Какой-то пир во время чумы.
1: «Будет тебе пиво минут через 20, если не застрянем у белорусского», — сказал Миша.
0: «Потерпи, страдалец. Ты столько уже с утра вылокал.
1: У меня вчера был трудный день.
2: И ночь полная трудов.
1: Не считаю нужным это комментировать».
0: Они ехали по городу, и Ник путался в ощущениях. Не мог понять, нравится ему тут или нет. Несмотря на эклектику, несовпадение архитектурных стилей, Москва была по-своему красива. В ней чувствовалась некая сила, древняя, могучая, сила имперской столицы. И еще одно. Москва очень прочно стояла на земле. Ник не знал, как это рационально объяснить. Странный город, но не страшный. Добрый. Очевидно, душа нараспашку, добрый. С учетом того, какие зверства тут творились всю его историю, это тоже плохо укладывалось в голове.
1: «Так», — сказал Миша. И замолчал. В машине повисло напряжение. Ник сфокусировал взгляд на новостной ленте, ничего особенного.

0: «Хреново мне, хреново!» – пробормотал он. «Дурак я, ну что теперь поделаешь?» «Миш, ты в ядерный удар совсем не веришь?»
1: «Исключено. Сначала они будут тестить щит наземными силами».
0: «Ну и расстреляют башни издали!»
1: «А кто говорил, что это пузырь?» – поддел Миша.
0: «Предположим, что башни работают. Все делают вид, что башни работают. Логично разбить их километров с 20 пушками. А лучше с 50 ракетами».
1: «Пускай бьют. Лишь бы не задели гражданских. Кто тебе сказал, что первый эшелон подключен? Кто сказал, что это вообще не макеты и там есть персонал? Они разносят первый эшелон в хлам и заходят на нашу территорию. Имеем акт прямой агрессии и вторжения. И вот тогда будет нажата не бутафорская кнопка, а настоящая. Так вижу».
0: «Это твое профессиональное мнение?»
1: «Так вижу», — повторил Миша. Соленко откинулся на спинку сиденья. И только сейчас перед глазами Ника выскочил значок «Breaking News». Однако, ну и информаторы у Миши Клименко, скромного консультанта. «Город сегодня нажрется в хлам», — сказал Соленко и прикрыл глаза.
0: «Кто о чем, а Боря о выпивке?» «Ник!»
1: Соленко сел прямо и заговорил строго. В нем случилась какая-то перемена, из которой Ник сделал один вывод. «Сейчас надо слушаться.
0: Свяжись с нашими. Пусть твой вылет принесут. Если Миша договорится насчет интервью, оно будет в 8 пм. Они подгадают к ланчтайму в Америке». «Что так смотришь?» «Да, у тебя прямой эфир. Серебров не признает монтажа и редактуры. Он русский царь, черт побери. Он хорош сам по себе и знает, что говорить. Даже если он чихнет или стакан уронит, или шнурки развяжутся, его честь не пострадает. Царь выше всего этого. Он может упасть в лужу при всем честном народе и встать еще круче, чем был. Может себе позволить. Ты понял?»
1: «Ты че орешь на парня, Боря? Очнись!» — позвал Миша.
2: «Ты лучше скажи, кто Романа всему этому научил?» — пробасил Гоша.
0: «Цыц! Он сам умел. Он не глупее нас с вами. Уж точно не глупее меня. Прости, Ник, что-то я очень громкий. Итак, скажи нашим, я хочу, чтобы самолет вылетел около 0 часов. Лучше чуть раньше. 11:30 будет хорошо. Миш, успеете. Хотя зачем такая спешка? Значит, 11:30. Передавай».
3: «Мне кто-нибудь даст сказать?» — воскликнул Ник с отчаянием в голосе.
1: Он сам не ожидал, что его вдруг так прорвет. Трое старших заговорили разом.
3: «Да кто ж тебе мешает, дорогой Миша?»
2: «Совсем затюкали парня. Это Гоша».
0: «Тебе сейчас дадут в морду!» — рявкнул Борис.
1: И наступила тишина. Машина стояла на светофоре у Белорусского вокзала. Рядом ждал автобус, и скучающие пассажиры вдруг оживились. Они заметили Соленко и теперь показывали на него друг другу пальцами.
0: «Ну, говори, чего молчишь?» —
1: бросил Соленко и отвернулся. Увидел то ли своих поклонников, то ли потенциальных доносчиков и помахал им. Пассажиры достали смартфоны, чтобы запечатлеть такую диковину, как самый разыскиваемый человек в России, но тут Миша резко увел машину направо под зеленую стрелку.
3: «Я рассчитывал поснимать в городе ночью и утром», — обескураженно пробормотал Ник. «У нас вылет за час до начала коронации. Мы будем уже в Праге, когда церемония кончится».
0: «Нет», — сказал Соленко. «Они могут включить эту штуку раньше. Я бы запустил ее в полночь, но Серебров поставит на 4 утра и будет прав».
2: «Мыльный пузырь», — протянул Миша.
0: «Заткнись. Ник, прости нас. Все на взводе, если ты помнишь это выражение. Тебе надо отдохнуть. Мы тебя сейчас положим спать».
3: «Я спал в самолете. Можно мне походить по городу хотя бы днем?» — взмолился Ник.
0: «А если тебе череп проломят? Кто уже чуть не допрыгался в аэропорту? Думаешь, только я тут хочу врезать по твоей пиндосской морде?»
1: Ник инстинктивно сжался. Настолько ощутимо Соленко ударил его своей невидимой злобой.
2: «Борь, ну ты вообще!» — протянул Миша осуждающе.
0: «Что вообще?» «У парня на лбу написано «Made in USA». А он еще и сам нарывается. Догадались, блин, кого прислать?» «И я тоже хорош гусь, не подумал. Надо было звать Бурлюка. Он такой густопсовый, по нему ничего не видно».
1: «Зато у Бурлюка акцентов сразу два. Нью-йоркский и одесский. Его не по морде будут бить, а по акценту».
3: «Потом как ты себе представляешь? Серебров, а напротив Бурлюк. Роман Валерьевич зайдет в кабинет и его вынесут, он умрет со смеху».
0: «Ну, не знаю. Конечно, они не очень монтируются. Какой ты деликатный. А я скажу прямо, это будет даже не порнография, это провокация. Нет, для Америки сойдет, они ко всему

0: Привычные не поймут, в чем проблема. Но если дорогие мои москвичи, отсмотрев минуту прямого эфира с Бурлюком, пойдут жечь американское посольство, я не удивлюсь. У нас еще остались люди, для которых эстетика не пустой звук. «Вот видишь, как в Москве все сложно», — сообщил Саленко, повернувшись к Нику. Тот машинально от него отодвинулся, вжавшись в угол. «Кругом эстеты драные, цари себе навыдумывали, техника у них на грани фантастики, а я 20 лет во всем этом по уши, каждый день, круглые сутки. И вдруг меня вышвырнули. Сказали, пошел вон, Боря, ты не оправдал доверие. И сейчас у меня нет второго человека, которого пустят к Сереброву. Только тебе можно, тебя ФСБ одобрило, если они до вечера не передумают. Не могу я рисковать твоей головой. Последнее интервью».
1: «Я с ним пойду по городу», — пообещал Гоша.
0: Саленко задумался. «Он не будет приставать к людям».
1: «А что он будет?» «Иди и смотри», — непонятно для Ника объяснил Гоша. «Это самое лучшее. Он отлично снимает с движения, я видел. По-хорошему, его надо просто застримить. У него же есть персональный канал, и пусть все смотрят, как живет Москва. Они же не знают, как тут у нас. Они видят нарезку, не видят жизни».
0: «Дайте мне холодного пива», — сказал Саленко устало. «И делайте, что хотите». «Снова узнаю Борю», — сказал Миша.

0: Global Independent News Network полностью отвечала своему названию. По внутреннему устройству старая добрая телекомпания со всеми атрибутами вроде редакции и корреспондентских пунктов. Всегда на грани рентабельности, потому что реально независимые, и всегда лучшие, потому что пестовала еще один атрибут прошлого — собственную журналистскую школу. В GNN растили свой персонал. Борис Соленко называл их метод «дрессировкой кошек». Редакция подсматривает за молодыми, замечает, к чему у них склонности, что у них получается хорошо, и помогает развивать это. Недаром сам Борис с первых дней работы в GNN делал глупости, упорствовал в заблуждениях, превратил их в фирменный стиль и стал звездой. Причем единственное в своем роде, подражать ему нет смысла, выйдет не более чем пародия. И его пародировали, но никогда не повторяли. Соленко практически не делал стендапов. Более того, он всячески избегал картинок статичной камеры. Он почти всегда двигался, и камера шла с ним рядом, или за ним и чуть выше, благо Гоша был здоровенный. Так нельзя делать сюжеты, зритель быстро устает их смотреть из-за ощущения, что его тащат на коротком поводке. Это ведь не компьютерная игра от первого лица, где ты сам управляешь героем. Тут управляют тобой, и это утомительно, а некоторых просто бесит. Но Соленко умудрялся снимать так живо и интересно, что его взахлеб смотрели и просили еще. Правда, места для второго Бориса на GNN не осталось. Сегодня его роль временно взял на себя Ник. Как выразился Гоша, творчески ее переработав. Он просто шел и смотрел, никак не комментируя увиденное. Съемка в движении требует особой выучки, если у тебя вместо объектива глаза. Нужен поставленный шаг, чтобы кадр не прыгал. Коррекция изображения способна полностью сгладить это, но видео получится чуть-чуть искусственным, на той грани, когда человек умом не понимает, в чем проблема, но подспудно чувствует, что его где-то обманывают. Реакцией на обман будет бессознательное отторжение материала, а все неосознаваемое очень сильное. Проще научиться правильно ходить, чем столкнуться с тем, что люди тебя не любят и сами удивляются, с чего бы. Какой-то ты, значит, противный. Это уже приговор на всю жизнь. Ник очень старался, но через час понял, что, во-первых, неадекватно устал, а во-вторых, упускает нечто главное, общее, заостряя внимание на частностях. У него буквально разбегались глаза, он цеплялся взглядом за улыбки, смех, рукопожатия, поцелуи. А еще никогда и нигде он не видел столько элегантных людей и гонялся за ними по отдельности, когда надо было хватать картину в целом и копать глубже. Ему нужна была душа города. По счастью, рядом был Гоша со стабилизированными камерами, способными держаться ровно едва ли не на бегу. Немного смущаясь, Ник попросил его взять работу оператора на себя. Гоша хихикнул и сказал: «А я говорил». И почти сразу Ник кое-что понял. Много раз он слышал, будто Москва подавляет, навязывает свой темп и отталкивает равнодушие. Это оказалось совсем не так. Необъяснимое впечатление, что Москва — город добрый, только окрепло, пока он бродил с Гошей по историческому центру. Здесь столичный лоск существовал рука об руку с домашним уютом. Гламур с чувством собственного достоинства, быстрый темп жизни с глубоким спокойствием. Город дышал силой, уверенностью и свободой. В старой имперской столице вольно дышалось. Знаменитые сталинские высотки были, конечно, тяжеловесны, но так вписывались в пейзаж, что совсем не давили на психику. «Хочу что-нибудь тоталитарное», — сказал Ник.
1: «Поехали на смотру», — не раздумывая, предложил Гоша.
0: И привез Ника на смотровую площадку у здания МГУ. «Будь я проклят», — только и сказал Ник.
2: «Хорошо-то как!»
1: «Это не лучший в мире университет», — извиняющимся тоном сообщил Гоша.
0: «Зато самый красивый», — твердо ответил Ник. К вечеру он совершенно загонял Гошу, зато персональный канал Ника буквально ломился от лайков и недоуменных комментов вроде: «Как-то не похоже, что эти ребята хотят развязать войну», со стабильным ответом: «Это ты еще их короля не видел, он вообще пупсик». Интервью с королем поднялось в топ ожиданий, и генеральный продюсер GNN написал Нику так держать, что считалось в офисе наивысшим одобрением. Сам Ник был грустен и задумчив.
1: «Что с тобой?» — спросил Гоша.
0: «Люди», — ответил Ник.
1: «Не понял».
0: «Сам не понял». Люди здесь были странные и еще странно привлекательные. —
1: Красивые, но это ясно, ведь столица поколение за поколением завлекает самых ярких женщин и мужчин со всей страны. Прекрасно одетые, но об этом феномене Ник был наслышан и готов ко всему. Неулыбчивые, даже хмурые. Он и про это заранее разузнал. Ему сейчас было неуютно от мысли, что вряд ли удастся передать, какая бездонная глубина может скрываться под маской выученного спокойствия. Он словно предавал этих людей или подставлял, не умея показать ту абсолютную внутреннюю свободу русских, о которой как бы в шутку говорил утром Миша, а это оказалось правда. Ощущение легкости и свободы в тяжеловесный каменный городской центр приносили с собой именно люди. Они были этим пропитаны. Ник понимал, что он сейчас приподнял только самый краешек завесы, окутавшей тайну русской души, и очень боялся делать поспешные выводы. Но очень хотелось. В конце концов, наблюдательность — его профессия. Ник уже забыл, что думал о русских утром, как боялся их и одновременно жалел. Он заметил, что из города совсем не видно башен Щита, и это наверняка влияет на его оценку ситуации, но сами-то русские о башнях помнили, называли башнями ПБЗ. Гоша объяснил, какой тут хитрый двойной смысл, и едко шутили на их счет. История прихода к власти хунты выворачивалась наизнанку, иначе виделся демонический и трагический персонаж Серебров, которого уж как-то слишком хорошо знал не только Соленко, но и его оператор. Ключом к тайне была все та же внутренняя свобода каждого русского, взятого по отдельности. Они носят ее в себе. Она у них просто есть от рождения. Если как следует задуматься об этом, можно было испугаться всерьез. Если нация с такими задатками решила отгородиться от мира стеной, которую пробьет только баллистическая ракета, примем на веру, будто щит только стена, возможно, мир очень и очень нездоров. Ник быстро и невнятно выпалил все это Гоше и спросил: «Как ты думаешь, а что будет, если я попробую как-то, хотя бы намеком, в двух словах?»
3: «Сказать? Это оценочное суждение. Ты вылетишь из JNN как джин из бутылки».
1: «А если это важно, а я промолчу? А потом окажется, что я сегодня на самом деле беру последнее интервью, и завтра война. Пусть я ничего не смог изменить, но я промолчал».
0: Гоша на всякий случай Ника обнюхал, чтобы убедиться. Не пил. Между прочим, дело было к вечеру, а город все еще не проявлял тенденции надраться в хлам.
3: «Поговори с Борей», — сказал Гоша. «Он сейчас не в форме, но все равно умный».
0: Они нашли Соленко там же, где его оставили, в уличном кафе на Новом Арбате. Похоже, он так и проторчал тут весь день. Самый разыскиваемый человек в России был то ли на удивление трезв, то ли до такого изумления пьян, когда уже все равно, что трезвый. Сидел он в окружении известных московских журналистов, минимум двоих Ник легко узнал, и непринужденно болтал с ними. Посмотрев на Соленко более внимательно, Ник подумал, что говорить с ним о серьезных материях или уже поздно, или пока рано, и решил, что сам разберется. Не маленький уже, в общем-то. Пора за себя отвечать. За столиком поблизости Миша Клименко сосредоточенно тыкал всеми 10 пальцами в планшет, а рядом скучали над едва начатым пивом двое мужчин такого откровенно КГБшного вида, что Ник окончательно потерял всякую надежду понять, кто в этой стране разыскивает Бориса, а главное, зачем. Но зато и беспокоиться перестал тоже. Ему просто надоело.
1: «Меня всегда поражало», — вещал тем временем Соленко, «как уныло и неаутентично в России ставили пир во время чумы. Пушкин ведь дает однозначную трактовку. Улица, накрытый стол, несколько пирующих мужчин и женщин. Теперь смотрите. Вот улица, вот стол. Не хватает только прекрасных дам, но это поправимо. Что мы делаем? Правильно. Ваше здоровье. Итак, что там с героями?» «Да они пьяны вдребезги. У них языки заплетаются. Спой нам, Мэри, уныло и протяжно, — говорит председатель, — немного погрустим, но просто чтобы не забывать, где мы и что мы, а дальше снова оторвемся. И я даже верю, что сначала Мэри поет одна, но потом они не выдерживают и начинают орать хором, да еще и под гармошку. Вот как правильно. Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Если бы хоть у кого-то в этом замечательном, но неисправимо провинциальном городе была в крови пара капель живого эстетического чувства, он бы сегодня сорвал банк и остался навсегда в истории, поставив пир во время чумы так, как надо». «Вот это наш Боря», — сказал Миша, поднимая глаза на Ника.
3: «Боря, каков он есть. Вольный российский эстет, блин.
1: Ты готов?»
3: «Я только ему скажу, чтоб собирался».
1: «Куда?» — удивился Миша.
3: «В аэропорт. У меня есть некоторый опыт экстрадиции, и я знаю, что Бориса не смогут просто взять и посадить в самолет, как обещали полисмены. Нужно время на оформление документов. Вы сделаете так, чтобы его отвезли?»
1: Миша хмыкнул. Почесал в затылке. Поглядел на Ника задумчиво, потом мягко улыбнулся.
3: «Хорошо. Иди, скажи ему. А откуда тебя высылали?»
1: «Сан-Эскобар», — сказал Ник, стараясь, чтобы это прозвучало не слишком пафосно.
3: «Ты пошел по стопам Бори и сообщил диктатору, что тот дурак?»
1: «Нет-нет, это было раньше, и меня, конечно, не пустили к диктатору».
3: «Да я пошутил», — перебил Миша.
1: «К нему и Борю не пустят. Не будь занудой. Но ты все равно молодец, отважный парень. Я знал, что ты ездил туда, но упустил из виду, что тебя выперли. Так почему?»
3: «Шпионаж под прикрытием». «А ты шпион под прикрытием?» — обрадовался Миша.
1: Двое грустных мужчин рядом с Мишей погрустнели окончательно и едва ли не отвернулись от Ника.
3: «К счастью, нет», — сказал Ник.
1: «Тогда бы меня, наверное, не выслали, а... даже не знаю. Говорят, они любят проводить медицинские эксперименты на заключенных. У меня было совсем другое задание от редакции, но я пытался между делом уточнить и этот вопрос».
3: «Не смотрите так, я совсем молодой был.
1: Подозреваю, меня послали в Сан-Эскобар по принципу «мальчишку не жалко». А мальчишка был глупый и довыеживался, как вы это называете».
3: «Вот всегда у вас так», — сказал Миша. «Обрати внимание и почувствуй разницу. В частном порядке у вас мальчишек жалеют. В корпоративном — никогда». «А у вас наоборот», — съязвил Ник.
1: «Да кто ж тебя не жалеет, дорогой мой? Давай, иди к Боре, и через 5 минут стартуем». Соленко уже оставил в покое Пушкина и взялся за Грибоедова. Русские слушали, развесив уши. Ник подумал, что и сам не отказался бы. Борис долго не мог понять, чего Ник от него хочет.
3: «Какой аэропорт? Какая полиция? Какая экстрадиция?»
1: Потом дошло, наконец. Первым делом он посмотрел на русских коллег, сидевших все это время с каменными лицами в гробовом молчании, и развел руками, словно извиняясь.
3: «Все нормально. Наливайте, ребят. Я здесь».
1: «Простите, вам пора ехать». Ник осторожно тронул его за плечо.
3: «Ты не понял, я никуда не еду», — бросил ему Борис. «И не собирался.
1: Даже странно, как это могло прийти тебе в голову».
3: «Спасибо, Ник, ты славный парень, я очень тронут заботой, честное слово, но если ты задумаешься на минуту, то поймешь, насколько твое предложение нелепо. Ты уж как-нибудь без меня, извини. И давай это... желаю удачи в нашем деле, Миша за тобой присмотрит, так что я спокоен. Ну, друзья мои...»
1: Ник стоял столбом, переваривая услышанное. И как-то очень легко понял, что совсем не удивлен. Он даже не ждал этого, он знал. И заговорил об отъезде только по инерции, потому что зарядил себя на совместный с Борисом полет еще с утра. Ну и просто надо было спросить. А так... да он бы и сам тут задержался, если бы мог.
3: «Вечер-то какой хороший. И какая разница, что думает мировое сообщество? Какая разница, что хочет сказать миру Серебров? И плевал я на это ваше последнее интервью. Правда, его ждут миллионы людей. А это важно? По-настоящему важно что-то совсем другое. Понять бы что».
1: Тем временем русские налили и подняли.
4: «Джентльмены!»
1: — начал Соленко.
4: «За присутствующих здесь дам!» —
1: перебил его ведущий модного ток-шоу, глядя мимо Бориса, поправляя галстук и садясь прямее. Ник оглянулся. Борис тоже. К столу быстрым шагом приближалась стройная блондинка лет 40 с очень милым, хотя и несколько утомленным лицом.
3: «Так вот ты где, сволочь!» —
1: сказала она скучным голосом, размахнулась и так дала Борису в челюсть, что тот упал вместе со стулом. Журналистское братье оценило силу удара сдержанными аплодисментами.
3: «Это, может, последняя ночь, а ты водку жрать!»
4: «Да ничего не последнее!» — ныл
1: Борис, ползая на четвереньках.
4: «Ну какой идиот на нас нападет! А пускай и нападет! Напал уже один такой, плохо кончил!»
5: плохо кончил, значит? Это кто бы говорил?
0: Бориса схватили за шиворот и куда-то потащили. Журналисты старательно делали вид, будто им совсем не смешно. Подошел Миша. Последняя ночь. Как романтично. Теперь ты знаешь, что сказать хорошенькой стюардессе, когда самолет взлетит? И Ник ему ответил, машинально, совсем не думая. Да я, наверное, тут задержусь.
6: А сука, а сука. Мантейка, а сука. Eu gostaria...

Так давно я заметил, что жизнь умеет меняться быстро и необратимо, как снежный ком. Все происходит в то время, пока ты безуспешно силишься прийти в сознание, образно говоря, конечно, и поверить в реальность происходящего. А затем пустота, ветер, и ты, понимающий, что все сдвинулось, сорвалось со своих мест, и тебе уже нравится новый расклад. А может, не нравится. Иногда ты не успеваешь этого понять. Но одно остается незыблемым. Ощущение, что ты никогда, ни при каких обстоятельствах не поверил бы раньше, что все случится именно так. Моя жизнь уже порядком облипла снежными комьями радикальных перемен, и я был рад большинству из них в самом финале, когда разум уже мог включиться и сообщить, что все закончилось как нельзя лучше. Но со свойственным всей человеческой породе упорством я продолжал искать в этих комьях крупицы золота. Искать и не находить. Воспоминания отрывочны. Я еду в метро, на коленях свежекупленный арабский кошмар Ирвина. Гвалт, шум. Соседка рассказывает кому-то безумную историю своего зятя. Сюжет уже стал классическим. Справа мужичок с сонным лицом пялится в мою книжку. Я перебираю буквы, пока не начнется знакомый приступ тошноты. Не могу читать в транспорте, а хочется. Убираю книжицу в сумку, закрываю глаза и жду, когда голос свыше произнесет название моей станции. Привычка, отработанная временем. Скорость. Полет в темноте. Дикий, стремительный. Мимо проносятся тени. Огни, похожие на звезды. Темные небеса и... легкое белое перышко, плавно опускающееся вниз. Тишина. Двигаться на четырех лапах. Лететь в высоте и петь песни ветру. Смотреть на мир золотыми глазами. Знать то, чего никто никогда не узнает. Верить в то, чего никогда не случится. Бежать, чтобы остаться. Моя станция. Наваждение в глубине закрытых глаз не желает меня оставлять. Оно притягательно сказочное. Именно так. Я стряхиваю его с ресниц, возвращаясь в реальный мир. Затем поднимаюсь и выхожу. Нельзя опаздывать на лекции в родной архитектурный институт. Иначе, в том случае, если пустят в аудиторию, придется вышагивать под аккомпанемент ехидных смешков однокурсниц и однокурсников. А косой взгляд преподавательницы – то еще счастье. Не люблю быть в центре внимания. Датчик вредного излучения просто зашкаливает. Душой компании меня не назовешь. Ее звали Ольгой. Маленькая, большеглазая, с тонким птичьим носом, переломанным в трех местах. Она была под завязку переполнена веселыми шуточками и дурацкими старыми песенками времен дружной пионерии. И в то же время производила впечатление человека, которого очень легко обидеть. Помню, когда я первый раз увидел ее в короткой кожаной куртке и кроссовках, шустро перебирающую ножками по талому снегу, мне показалось, что для полноты образа ей не хватает двуручного меча в руке. Маленькая девушка и двуручный меч. Странно, да? Я списал все это на свое чувство подавленной романтики. Помните этот термин «де кампо»? Оля умела появляться из-за поворота внезапно и неожиданно, сверкая глазками и очаровательной улыбкой, а затем также внезапно исчезать. Этому тоже можно было найти объяснение. Одевалась она всегда не по сезону, а весенняя мартовская погода не располагала к неспешным романтическим прогулкам. «Я, привыкший к морозу, северный олень».

0: Сообщила она мне как-то сквозь смех в ответ на справедливую обеспокоенность ее здоровьем. Девушка из странной старой сказки. Я влюблялся не сразу, а постепенно, шаг за шагом. Может, это было своеобразной данью привычки в усмерть запасть на кого-нибудь из однокурсниц. Она нравилась мне. Я долго пытался понять, нравлюсь ли я ей. Так обычно и бывает. Беззаботная ежедневная студенческая толкотня. Мы ходили обедать в столовую неподалеку от родного Коробка. Самую настоящую столовую, в которой я вел себя словно пришелец. Поверьте, отличить по виду пирожок с морковкой от пирожка с картошкой в таких заведениях бывает не так просто. Никогда не понимал людей, выстраивающихся в огромную очередь, чтобы всего лишь пожрать. До этого мои познания в общепите ограничивались засохшей пиццей и стаканом кофе в каком-нибудь фастфуде. Впрочем, я до сих пор придерживаюсь компромисса и обедаю в уютных кафе где-нибудь на берегу речки с чудесным видом из окна. Я понял, что влюбился после того, как нарисовал ее портрет. Это был действительно хороший портрет. Я выписал каждую черточку, каждый изгиб ее тонкого носика, иронический прищур глаз и загадочную улыбку. Наверное, это стоило сделать. Хотя бы для того, чтобы разобраться в собственных чувствах. В тот год лето было дождливым, а осень быстро перешла в зиму, как сейчас, когда я пишу эти строчки. В начале октября яркий листопад вдруг сменился холодной снежной завесой, и город стал белым, словно старый седой медведь. А когда ветер унес пелену тусклых облаков, яркое ослепляющее солнце отразилось в сугробах миллионами маленьких алмазных звездочек. В один из таких чудесных дней мы стояли на остановке и медленно замерзали. «Хочу трамвай, хочу трамвай!» — приговаривала Ольга, ритмично притаптывая снег кроссовками. «Мне больно на тебя смотреть!» — процедил я сквозь зубы, уже отстукивающий мотивчик из «Лебединого озера». «Сам не лучше. Хотя, если так пойдет дальше, я залезу к тебе в пальто». При этих словах она стала похожа на хитрую рыжую лисичку. «Ищешь, где можно комфортно перезимовать?»
1: «Нашла. Срочно подвинься!»
0: Я не стал возражать. Наверное, со стороны мы выглядели просто потрясающе. Четвероногое двухголовое создание в рыжем пальто. Пожалуй, в цирк такого приняли бы без разговоров. Мы посмеялись немного, а потом я уткнулся носом в ее пушистую русую шевелюру и закрыл глаза. Белый ветер и бездонная ночь. Мягкие хлопья снега. Холод лучше, чем одиночество, но и он бывает невыносим. Снежинки падают монотонно, завораживающе, словно в сказке, и тают на моем лице, превращаясь в ледяные слезы. Я поднимаю взгляд, пытаясь стать хотя бы мысленно одной из этих маленьких волшебных снежинок. Но ветер усиливается. Воздух становится густым и колючим, меняются краски, и в лицо мне падает поток перьев, больших и маленьких, белых, как мел, твердых, как кусочки мрамора. И я лечу вместе с ветром, распевая песню на незнакомом языке. Мне страшно, но полет этот доставляет мне удовольствие, потому что позволяет забыть все. И тогда, в двух минутах от вечности,
1: «Не спи! Замерзнешь!»
0: Бодрый голосок Оли выводит меня из странного оцепенения.
1: «Похоже, трамвая нам сегодня не дождаться».
0: «Ну и ладно. Мне и так хорошо», — соврал я. Видение было неприятным. Будто я только что провалился в бездну и мог остаться там навсегда.
1: «Ого! Только в больнице, куда нас непременно увезут, мое синее чучелко придется от твоего синего чучелка отрезать паяльной лампой. Пора шевелиться! Начинаем дурить!»
0: «Отлично! Где будем дурить?»
1: «По дороге с облаками, до метро пешком. Через парк, где Пушкин в ночной рубашке вышел на мороз и превратился в статую». Ольга захихикала. «Побежали!» и она проворно выскочила из моего пальто. Парк с Пушкиным был в двух кварталах от остановки. Спустя пару минут она уже задорно смеялась и целилась в меня огромным снежком. Я увернулся, вражеский выстрел достался великому поэту. Когда тебе без малого 20, приятный идиотизм всегда поднимает настроение. Снег был липким, качественным, звонко похрустывал в ладошках. И на смену огромным снежкам пришли гигантские, а затем...
2: «Посмотри, я вылепила грифона!»
1: Я как раз приделывал снеговику внушительный бюст, намереваясь довести девушку до истерики. Моему творению было далеко до успеха силиконовой помелы, боюсь, что даже Дедушка Мороз не стал бы принимать Виагру ради такого сомнительного удовольствия, но бабка получалась славная. А вот грифон... Никогда бы не подумал, что такое можно просто взять и вылепить.
2: «Я сделала грифона из снега и золота», —
1: прошептала она удивленно, словно все это получилось у нее ненарочно. Я не чувствовал в ее голосе ни радости, ни восторга. Как будто она хотела превратить эти комья снега в большого белого слона или еще одного добродушного снеговика на худой конец. И нечаянно, сам собой, у нее получился грифон. Крылатый лев с гордой орлиной головой. Кажется, я даже дышать перестал, и было слышно, как тени перешептываются за бронзовой статуей поэта. А потом я сделал первый шаг, и грифон стал меняться прямо у меня на глазах. Неровные комья превращались в гладкий прозрачный лед, и я видел золотые глаза этого сказочного создания. Драгоценные блики скользили по волнующимся от порывов холодного ветра крыльям, когти царапали снежный наст, и шерсть лоснилась от золотой пыли. Он медленно опустил веки, слегка прищелкнув клювом. А маленькая принцесса за его широкой спиной, сияющая, красивая, в расшитом жемчугом золотисто-голубом платье, пыталась улыбнуться мне сквозь слезы. Мир стал другим, или я сумел увидеть что-то тайное, сокрытое до поры до времени? Слеза замерзала на ее губах. Еще шаг... Снег ударил мне в лицо. Боль ледяным дыханием обожгла кожу. Небо перевернулось. Ольга сидела у меня на груди и хлестала рукой по лицу наотмашь.
2: «Не вздумай! Жив?»
1: «Кажется», — прохрипел я. Вокруг валялись комья того, что было грифоном. Из носа текла кровь, красные крапинки на белом насте.
2: «Что со мной было?»
1: Оля прикусила губы и отвела взгляд. Испуг на ее лице сменился задумчивостью.
2: «Мне показалось, я видел...» — продолжил я, но она меня оборвала. «Ничего не было. Ничего ты не видел», — с непонятной злостью процедила она. «Просто бухнулся в снег и стал играть в дурацкого эпилептика, а заодно и напугал меня до смерти».
1: Я растерянно моргнул. Затем набрал ладонь снега и приложил к носу, чтобы остановить кровь. Голова разболелась не на шутку. Никогда ничем подобным не страдал.
2: «Можешь идти?» — спросила Оля.
1: «Не хочешь показаться врачу, победитель снежных чудовищ?» Я покачал головой. Яркое солнце по-прежнему слепило глаза. Но теперь оно было не желтое, а золотое.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Сердце мое с тобой, прислушайся, это так. Слова, как пчелиный рой, в ожидании клевер и мак. Последнее не назову, оно затаившийся зверь. Ведь все, что произнесу, будет жить. Открывается дверь кладовой, в глубинах стекла копит силу рубиновый сок. Это будущие слова, это пальцы, горло, висок и молчание. Смешная цена за безмерную магию снов. Сила их разбудит тебя.
0: Можешь это назвать любовь. Всегда любил стихи, написанные на партах в аудитории чьим-то неуверенным корявым почерком. Студенческое творчество на партах — это целый фольклор. Тут и матерные четверостишья, и рисунки, чаще всего перекачанных монстров или голых девушек, или и тех, и других в забавных позах. Иногда я натыкался на искренние, пронзительные стихи. Их авторство не подлежало идентификации, но они всегда появлялись к месту и ко времени. В конце октября снег превратился в липкую черную жижу, которая с одинаковой легкостью затопила и небольшие уютные улочки с рядами близнецов пятиэтажек, и оживленные проспекты. Свой 20-й день рождения мне пришлось отмечать с 5-дневным опозданием. Так было удобнее собрать всех друзей и подружек в теплой институтской аудитории. Оля поздравила меня еще утром по телефону и обещала явиться как раз к сладкому. На лекцию она не пришла, были какие-то срочные дела с участием родителей. Когда стемнело и часы на башенке за окном пробили 6, на сердце у меня стало неспокойно. «Кто-нибудь видел Олю?» «Час назад около библиотеки», — отозвалась полненькая Иринка. «Она обещала появиться в 5:30». «Опаздывает», — я постучал по часам на левой руке. «Библиотека закрывается в 6. Пожалуй, сбегаю за ней. Только быстро, а то мы тут с голоду помрем».
1: «Не помрете», — я натянуто улыбнулся.
0: «Можете без меня чего-нибудь сожрать и выпить, если успеете. Не обижусь».
3: «Без тебя не начнем.
1: Ты самое подходящее украшение к Хэллоуину».
0: «Спасибо за комплимент.
1: Пока я бегаю, следите, чтобы темные силы не похитили торт».
3: «Ура! Будет на кого свалить!»
0: «Конечно, конечно», — проворчал я уже на полдороги. В другое время я с удовольствием поддержал бы их шуточки, но не сейчас. Сердце колотилось уже не в такт, на душе было нехорошо, гнусно. Я старался не думать ни о чем, но возле закрытой библиотечной двери мне стало еще хуже. «Где она может быть?» «Ищи. Ты можешь. Слушай. Вдыхай воздух. Ищи». Я не помню, как оказался в парке. Возможно, просто очень быстро бежал, не замечая ничего вокруг. А может, просто появился там, как призрак. Позже я убедил себя в том, что никуда и не уходил. Просто какая-то часть меня с клёкотом и воем вылетела в ночь через распахнутое окно и понеслась к цели. А я вернулся в аудиторию, по дороге встретив Ольгу, и произнес парочку дурацких тостов под веселый хохот друзей. Реальности больше не было. И вымысел перепутался с правдой. Ничего не могу утверждать. Я вылетел в ночь и возник в злополучном парке, в том самом, где моя кровь смешалась со снегом, и золотой грифон пытался перекричать ветер. Сейчас там было темно, только одинокий фонарь освещал статую великого поэта, но мне больше не нужен был свет. Ольга стояла в центре небольшой площадки, в своей потрепанной кожаной курточке, а в ее руке сверкал длинный узкий клинок. То, что было мной, не удивилось. С самого начала все должно было случиться именно так. Они окружили ее, ухмыляясь, осторожно пытаясь подобраться поближе. 5 карликов с темными лицами, практически невидимые на фоне грязной жижи. Они были крепкие и жилистые, и первый из них, к которому я подобрался сзади, издал удивленный всхлип, когда мои когти разорвали пополам его плотную тушку. Фонтан огня вырвался изо рта его товарища, опалив мои лапы, и я взмыл в воздух, чтобы перегруппироваться для атаки, в то время как... Я потягивал недорогое вино из кружки и слушал очередной анекдот. А Оля сидела напротив и загадочно улыбалась. Затем кто-то попытался оттаскать меня за уши, а часы за окошком пробили 7. И почему-то как раз в этот момент веселая Иринка вытащила из-за спины подарок, завернутый в фиолетовую фольгу. Я развернул его и обрадовался, потому что ничего не может быть приятнее, чем получить на юбилей черную кружку со стильной надписью «Капучино» и большую открытку с кучей автографов. А потом кто-то спросил у Ольги, где она умудрилась столько раз переломать себе нос, и она ответила, что слишком часто дралась в школе.
1: и вытерла меч о рукав своей куртки, потому что как раз зацепила последнего из нападавших. Фонари мерцали, словно умирающие светлячки, а парк менялся на глазах. Скамейки растворялись в темноте, превращаясь в большие серые валуны. Статуя великого поэта изогнулась в немой конвульсии и обзавелась богатой серебристой кроной, сплетаясь ветвями с парочкой возникших ниоткуда деревьев. Огни города стали маленькими, далекими, и наступила тишина.
3: «Черт, тебя ранили!» — произнесла принцесса.
1: Я не мог с этим не согласиться. Прежде чем я окончательно утратил способность мыслить, лазурная луна подмигнула мне и со смехом унеслась прочь по небосводу. Небытие сменилось неудобством. Я не мог пошевелиться. Холод, исходящий от мраморного пола, пробирал до костей. «Приветствую тебя в моем доме, мой старый верный враг», — донесся сверху чей-то строгий баритон. Я с трудом поднял голову и увидел трон из червленого серебра, на котором восседал его несомненный обладатель — высокий и крепкий мужчина в черных одеждах. Его левое око пересекал шрам, вместо глазного яблока сиял большой изумруд. «Извини, что мешаю тебе подняться», — он усмехнулся. «Вы, грифоны, чрезвычайно неуравновешенные создания. Знаешь, я рад, что не убил тебя, когда мог». Человек встал, в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и склонился надо мной. Его тень пахла ночным дождем, одиночеством и властью. Я попытался справиться с удерживающей меня невидимой силой, но осознал, что даже если мне удастся преодолеть ее, человек, все еще существующий во мне, вряд ли когда-нибудь сможет смириться с четырьмя лапами и парочкой крыльев. Все, на что хватило моих сил, распахнуть клюв и издать клекот, совсем не похожий на обычный человеческий крик.
4: «Ты разучился говорить?»
1: Король нахмурился.
4: «Ты слишком долго обитал в том мире, куда сбежал со своими собратьями во время войны. Говори!»
5: «Я... да...»
1: Мои голосовые связки отказывались слушаться.
5: «Я... не тот. Я... его сын. Отец состарился. Его нет. Давно.
4: Значит, золотой грифон мертв».
1: Лицо короля стало печальным.
4: «Жаль. А впрочем, и сын его мне пригодится».
5: «Где она?»
4: «Я бы на твоем месте беспокоился исключительно о себе. Твоя подружка в клетке».
5: «Отпусти ее! Или я поклянусь вечной мести тебе и твоему роду».
1: Кажется, я справился с непослушным птичьим языком.
4: «Не спеши с клятвами, малыш», — король усмехнулся в усы. «Впрочем, я с удовольствием поиздеваюсь над парочкой влюбленных. К примеру, что ты будешь делать, если я вырву тебе глаза? Как ты будешь ее защищать?»
1: «Я буду слышать ее голос, приятный, звонкий, как лесной ручей. Я узнаю его где угодно, сквозь завывание ветра и шум городской толпы.
4: Тогда я выжгу тебе уши».
1: «Я буду чувствовать запах ее кожи, свежий, как первый снег в притихшем лесу. Я узнаю его даже в потоках горного ветра и пойму, что это она».
4: «Твои ноздри изувечить тоже не проблема».
1: «Я все равно буду чувствовать прикосновение ее рук, тонких и нежных, словно настоящий шелк. И если она возьмет меня за руку, я не спутаю это ни с чем на земле».
4: «Я отниму у тебя и это. К тому же ты грифон. Какие еще руки?»
1: «В таком случае у меня останется всего лишь сердце. Но и его будет достаточно, чтобы подсказать мне, где она сейчас. И я приду, чего бы мне это ни стоило».
4: «Вырвать у тебя сердце тоже неплохой вариант».
1: «Это будет всего лишь смерть. Думаешь, я испугался?»
4: «Нет. И это хорошо. Из тебя, малыш, выйдет отличный защитник для моей дочери».
1: «Дочери?» Король улыбнулся еще раз.
4: Это было проверкой, малыш. Возвращайся домой. Парень ты неплохой, а вот грифон из тебя паршивый. Да и человеком быть гораздо приятнее. Ты же понимаешь, о чем я. Я понимал. Поэтому вздохнул с облегчением. Именно так все и было. Если не здесь, не в этом мире, то, по крайней мере, в той далекой стране, куда человек еженочно уходит, опуская свою тяжелую голову на подушку. Иногда мне кажется, что я прожил одновременно две жизни и, стало быть, стал вдвое старше, чем есть. Все изменилось быстро. Так быстро, что я не успел заметить зыбкой границы между «до» и «после». Ольга частенько пропускала занятия в институте, но со мной своими проблемами не делилась. О том, что она уезжает, мне сказали в деканате, когда было уже слишком поздно. Оля не стала прощаться. В один прекрасный день она просто исчезла, не оставив ни адреса, ни телефона. По этому поводу я обзавелся жуткой депрессией, которая со временем становилась все больше. Беспокойство сменилось равнодушием и апатией к окружающему миру. Я уже и сам рад был забросить дурацкую учебу. Но в этой сложной и увлекательной беготне на занудные лекции я вдруг обнаружил свое единственное утешение. Вы спросите, почему я не попытался найти ее? Наверное, понял, что выбор всегда существует для двоих. Не для одного. Через полтора месяца Ольга прислала мне письмо. 5 разноцветных марок и 4 неразборчивые печати убедительно доказывали, что летело оно издалека. Обратного адреса, разумеется, не было. «Если бы я не ушла, — писала принцесса, — сказка превратилась бы в тошнотворное приложение быта. Мечта, ставшая реальностью, — это уже не мечта. Утро, вечер, завтрак, ужин. Может, так и надо — уткнуться носом в чье-то теплое плечо и понять, что в сказке нет ничего хорошего. Но мы оба слишком безумны, чтобы пожертвовать такой свободой. Не бывает лощеных прекрасных принцев и принцесс. Влюбленным приходится выбирать, либо остаться в памяти силуэтом из снов, не сбывшейся мечтой, либо быть рядом до самой смерти. Чем больше любишь, тем больнее этот последний вариант. Надо быть очень сильной, чтобы остаться рядом с тем, кого любишь. Может быть, я не права. Но это испытание я с удовольствием запорола».

Окончание рассказа Макса Олина «Грифоны, золото и снега» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

Девушку, чей портрет рисовал с таким трудом и усердием. Прошлое – миф, и жить им не стоит. А найти другой объект для ухаживания не такая уж и проблема. В один из холодных октябрьских дней я ехал в битком набитом автобусе на работу. Шел снег, обычный и крупнокалиберный, заваливая улицы дурацким белым покрывалом. В нем уже не было ничего романтического. И сквозь кривое автобусное стекло я вдруг увидел Олю. В ее короткой курточке и неизменных кроссовках, шустро перебирающую ножками по грязному промерзшему асфальту. Я ничего не сделал. Я не выскочил из автобуса. Не побежал за ней. Я просто стоял и строго по инструкции держался за поручень. Спорю, что каждый из вас сделал бы то же самое. В нашем деловом мире не принято плевать в лицо неотложным делам, тем более ради странного призрака из несбывшегося сна. Бежать, чтобы остаться в памяти, это слишком пафосно. Даже для сказки. Я постарался забыть многое из того, что могло случиться, но не случилось. Может быть, даже себя. Но знаете что? Мне нравится такой расклад. Где-то далеко, среди обломков старой сказки, маленькая девушка и огромный золотой грифон шли по заснеженным холмам в сторону королевства Тарии. Ведь мир всего лишь сон, а настоящая любовь вечна. Или почти вечна. Разве это имеет значение, пока ты рядом с тем, кого любишь? Они выглядели безумно счастливыми.

Лето 2430 от Рождества Христова. Меж полуночью и восходом, когда сон не приходит и все старые раны начинают ныть, мне нередко является кошмарное видение будущего мира, где живут миллиарды людей, и каждый из них пересчитан и перенумерован, где нельзя обрести ни искры гениальности, ни одного неординарного ума, ни единой яркой личности на всем битком набитом земном шарике. Джон Бойтон Присли. «Он согласился поговорить с нами», — сказал Альварес, когда из дверей появился второй мужчина. «Отлично», — ответил Бантинг. «Давление общественного мнения неизбежно должно на него подействовать. Странный тип. И как ему удалось избежать процесса генетической адаптации, ума не приложу. Но говорить с ним будете вы. Меня он раздражает, я даже забываю о вежливости». Они свернули в коридор, по которому проходила административная тропа, и где, как обычно, народу было совсем немного. Можно было воспользоваться двигающимися дорогами, но идти было недалеко, всего в мили две. А Альварес обожал пешие прогулки, так что Бантинг не стал спорить. Высокий и худощавый Альварес обладал той атлетической фигурой, которая бывает у человека, стремящегося побольше упражнять мускулатуру, человека, повседневно пользующегося, например, лестницами и пандусами, что подводило его почти к тому пределу, за которым его самого уже можно было обвинить в импульсивном характере. Бантинг более мягкий и округлый, избегал даже ламп солнечного света, а потому был очень бледен. Бантинг меланхолично заметил: «Надеюсь, нас двоих будет достаточно». «Думаю, да. Мы же намерены сохранить это дело в рамках своего сектора, если такая возможность представится». «Вот именно. Вы знаете, я все время думаю, почему это должно было случиться именно в нашем секторе. 50 миллионов квадратных миль 700-го уровня жизненного пространства, и вот на тебе. Именно в нашем жилом блоке». «Да, можно сказать, выделились, хотя и в довольно неприятном аспекте», — отозвался Альварес. Бантинг недовольно фыркнул. «Но нам с вами это может оказаться на руку», — тихонько

0: добавил Альварес. «Особенно если мы успеем уладить дело без шума, мы ведь тогда достигнем пика, достигнем конца, достигнем цели. Все человечество достигнет, а добьемся этого мы с вами». Бантинг тут же просветлел. «А вы полагаете, они могут взглянуть на дело с такой точки зрения?» «Надо позаботиться о том, чтобы случилось именно так». Их шаги были почти не слышны благодаря пластиковому покрытию на мелкодробленном гравии дорожки. Они проходили пересечение с другими коридорами и видели огромные толпы людей на двигающихся дорогах. Почти повсеместно ощущался легкий запах многочисленных разновидностей планктона. Однажды, почти инстинктивно, они почувствовали, что где-то над ними далеко вверху находится начало одного из гигантских трубопроводов, засасывающих воды океана вглубь города, а где-то поблизости, согласно правилу симметрии, наверняка находился другой, не менее гигантский трубопровод, который далеко-далеко внизу сбрасывает в океан городские истоки. Целью путешествия Альвареса и Бантинга было жилое помещение где-то на задворках главного туннеля, но казавшееся отличным от тысяч таких же жилищ, мимо которых они проходили. Здесь присутствовало нечто, создававшее трудноуловимое, но тревожное ощущение пространства, вероятно, потому что по обеим сторонам от двери на протяжении нескольких сот футов стена была совершенно сплошной, и еще тут чем-то пахло. «Чувствуете?» – пробормотал Бантинг. «Мне уже приходилось с этим встречаться», — ответил Альварес. «Нечто нечеловеческое». «В самую точку попали», — кивнул Бантинг. «Надеюсь, он не хочет, чтобы мы на них любовались. Если и захочет, нам будет нетрудно уклониться». Они позвонили, а затем ждали в молчании, не обращая внимания на гул непрерывной бурной жизнедеятельности. К нему они давно привыкли, как к неотъемлемой части своего окружения. Дверь отворилась... Кранвиц ожидал посетителей. Одетый в такую же одежду, что и все, легкую, простую, серую, он ухитрялся выглядеть угрюмым и каким-то подержанным. Волосы были слишком длинными, глаза налиты кровью и беспокойно бегали по сторонам. «Можно нам войти?» – спросил Альварес с холодной вежливостью. Внутри запах был еще сильнее. Кранвиц закрыл дверь, гости сели. Кранвиц же продолжал стоять и до сих пор не проронил ни слова. Заговорил Альварес. «В роли представителя и в присутствии Балтинга, как вице-представителя, я обязан задать вам вопрос. Согласны ли вы подчиниться общественной необходимости?» Кранвиц, казалось, обдумывал сказанное. Когда он, наконец, заговорил, его низкий голос звучал хрипло, и ему пришлось несколько раз откашливаться. «Не желаю», — ответил он. «И не обязан. Существует давнишний контракт с правительством. Моя семья всегда обладала правом...»
1: «Это нам известно, и вопрос о применении силы не стоит», — возмутился Бантинг. «Мы просим вас согласиться добровольно».
0: Альварес, предостерегающе, коснулся колена Бантинга. «Вы же понимаете, сейчас ситуация совсем не та, что была во времена нашего отца, и фактически даже не та, что была в прошлом году». Длинный подбородок Кранвица чуть заметно дрогнул.
1: «Не вижу, почему. Рождаемость в этом году упала на величину, соответствующую расчетам, и все остальное изменилось примерно в тех же пропорциях. Так происходит каждый год. Чем же, по-вашему, этот год отличается от других?»
0: Его голосу, однако, не хватало убежденности в правоте. Альварес был уверен, что Кранвиц знает, в чем отличие этого года, а потому ответил совершенно спокойно. «В этом году мы достигли поставленной цели. Рождаемость теперь точно соответствует смертности. Численность населения полностью стабилизирована. Строительство лишь компенсирует объем жилья, выходящего из строя. Морские фермы тоже дают неизменное количество пищи. И только вы загораживаете дорогу, мешая человечеству достигнуть совершенства. И все это из-за нескольких мышек?»
1: «Да, из-за нескольких мышек. И из-за других животных тоже. Морских свинок, кроликов, птиц и ящериц. Я не производил подсчетов».
0: «Но ведь это последние животные, которые остались в нашем мире. Какой от них ущерб?»
1: «А какая польза?» – вскричал Бантинг.
0: Кранвиц ответил. «Польза в том, что ими можно любоваться. В прежние времена...» Альварес все это уже слышал раньше. Он говорил, стараясь вложить в голос как можно больше сожаления и симпатии, к своему удивлению, совершенно искренних.
1: «Я знаю,
2: Были такие времена. Столетия назад существовало огромное разнообразие форм органической жизни, в частности, тех, которых вы так любите. А еще миллионы лет назад жили динозавры. Но у нас о них обо всех сохранились микрофильмы, и человечеству не угрожает опасность начисто их забыть. «Как можно ставить на одну доску микрофильмы и живые существа?» – воскликнул Крамвец. Губы Бантинга искривились усмешкой. «Действительно, микрофильмы не воняют». «Наш зоопарк раньше был куда больше», — сказал Крамвец. «Но год за годом нам приходилось от многого отказываться. От всех крупных зверей, от хищников, от деревьев. Не осталось ничего, кроме небольших растений и маленьких зверушек. Подарите им жизнь!» «Да к чему они?» — ответил Альварес. «Ведь никто их даже видеть не хочет. Человечество против них». «Общественное мнение. Мы не можем удержать людей от противодействия тем, кто стоит на пути прогресса. Народу не нужны эти ошибки природы. Они вызывают только брезгливость. Они в самом деле отвратительны. Тогда зачем же они?» Голос Альвареса был кратчив и убедителен. Теперь Крамвец уже сидел. Его щеки покраснели, будто от лихорадки. «Я мечтал, когда-нибудь мы выйдем за пределы Земли, и человечество приступит к колонизации внешних миров. Ему понадобятся животные. Захочется видеть какие-то другие формы жизни на новых безжизненных планетах. Тогда человечество начнет создавать новую, более разнообразную экологию. Оно...» Его слова увидали под враждебными взглядами тех двоих, что сидели рядом. Вмешался Бантин. «Какие это миры вы собрались колонизировать?»
1: «Достигли же мы Луны в 1969 году», — ответил Крамвец.
2: «Разумеется, и даже основали колонию, а затем забросили ее. По всей Солнечной системе нет планеты, которая могла бы поддерживать существование человека без непомерных технических средств и расходов. Существуют же миры вокруг далеких звезд. Сотни миллионов, похожих на Землю, обязаны существовать!» — выкрикнул Крамвец.
0: Альварес покачал головой. «Не доберешься. Мы окончательно истощили Землю и заполонили ее человеческими особями. Мы сделали наш выбор, и этот выбор — Земля. У нас нет ресурсов, чтобы осуществить проект строительства космического корабля, способного пересечь безбрежные пространства космоса. Вам никогда не случалось изучать историю 20 века?»
1: «Это было последнее столетие открытого мира».
2: «Именно так», — сухо отозвался Альварес. «Надеюсь, вы не слишком романтизировали его. Мне тоже довелось изучать это безумие. Мир тогда был пуст. Всего лишь несколько миллиардов человек, а им казалось, что он перенаселен. И, в общем-то, не без оснований. Более половины своих ресурсов люди растрачивали на войны и на подготовку к войнам. Они развивали свою экономику без учета будущего, травили среду, слепо растрачивали ресурсы и... теряли их безвозвратно, позволяли случаю управлять своим генетическим фондом, безразлично относились к отклонениям людей от нормы во всех отношениях. Разумеется, они опасались того, что называли популяционным взрывом, и мечтали добраться до новых миров как о средстве бегства от этой опасности. Мы в тех условиях поступали бы точно так же. Мне нет необходимости говорить вам об исторических событиях и научном прогрессе, которые изменили все это. Но я все же напомню, то, что вы, видимо, стараетесь позабыть. Было создано мировое правительство. Началось развитие ядерной энергетики и генной инженерии. В условиях всепланетного мира и обилия энергии человечество смогло быстро наращивать свою численность, причем наука шла вровень с этим ростом. Было заранее определено, какую численность народонаселения Земля сможет обеспечить. Столько-то калорий солнечной энергии достигает поверхности планеты, столько-то тонн двуокиси углерода поглощает в год растения, и столько-то тонн биомассы животных обеспечивает эта растительная масса. Земля могла поддерживать существование лишь 2 триллионов тонн массы животного происхождения.
0: Тут Крамвец не выдержал. «И поэтому все 2 триллиона тонн следовало отнести к людям?»
2: «Именно так!»
0: «Даже если это означает уничтожение всех других живых существ?»
2: «Таков путь эволюции!» – зло выкрикнул Бантинг. «Выживают лишь наиболее приспособленные!»
0: Альварес слегка прикоснулся к его колену. «Бантинг прав, Крамвец», – сказал он мягко. «Рыбы с внутренним скелетом сменили панцирных, которые, в свою очередь, когда-то сменили трилобитов.
2: Рептилии сменили амфибии, а им на смену впоследствии пришли млекопитающие. Теперь, наконец, эволюция достигла своего пика. Земля обеспечивает жизнь гигантского 15-триллионного населения людей. «Но как?» – горячо возразил ему Кранвиц. «Они ютятся в колоссальном сверхздании, занимающем всю поверхность суши, на которой больше нет растений и животных, кроме тех, кто прозябают тут у меня. И весь ныне необитаемый океан превратился в планктонную похлебку. Никакой жизни, кроме планктона. Мы бесконечно снимаем с него урожай, чтобы прокормить человечество, и точно так же бесконечно пополняем океан органикой, чтобы прокормить планктон». «Мы живем очень хорошо», – парировал Альварес. «Войн нет, преступности нет. Наша рождаемость строго регулируется, наша смерть легка. Наши дети генетически адаптированы, и на Земле нынче насчитывается 20 миллиардов тонн нормального мозгового вещества. Трудно даже вообразить такое количество сложнейшего во всей Вселенной органического продукта». «И что же делает это колоссальное количество мозгов?» Бантинг испустил громкий вздох возмущения, но Альварес, все еще продолжая сохранять спокойствие, ответил: «Мой друг, вы путаете путешествие с прибытием к месту назначения. Вполне возможно, что это результат вашего общения с животными. Когда Земля только развивалась, природа была вынуждена экспериментировать, опираясь на случайность. Тогда расточительность была оправдана. Земля была в те времена пустынна, свободной территории хоть отбавляй, и эволюция могла экспериментировать с 10 000 видов или даже больше, пока она не отобрала, наконец, нужные ей. Даже когда появилось человечество, ему приходилось идти на ощупь. В процессе обучения оно рисковало, пыталось совершать невозможное, валяло дурака, гибло. Но теперь человечество прибыло в свой дом. Люди целиком заняли планету, и им остается лишь наслаждаться совершенством». Альварес помолчал, давая собеседнику возможность проникнуться смыслом сказанного, затем продолжил: «Мы жаждем этого, Кранвиц. Весь мир жаждет совершенства, достигнутого нашим поколением, и мы хотим получить награду за свои достижения. Ваши животные нам мешают». Кранвиц упрямо покачал головой. «Они занимают ничтожно мало места, потребляют ничтожно малой энергии. Если вы их уничтожите, то какое пространство вы выгодуете? Еще для 25 человек, 25 при 15 триллионах. 25 человек – это 75 фунтов мозга. А что может быть противопоставлено по важности 75 фунтам человеческого мозга?» – взвизгнул Бантинг.
3: «У вас и без того миллиарды тонн этих мозгов».
2: «Знаем», — согласился Альварес. «Но разница между совершенством и неполным совершенством такая же, как между жизнью и не совсем жизнью. Вся Земля готова отметить год 2430 от Рождества Христова. Год, когда компьютер сообщил нам, что планета, наконец, заполнена. Цель достигнута, труды эволюции увенчались успехом. Неужели же мы должны страдать от нехватки места для 25 человек даже при 15 триллионах? Это такая ничтожная, такая крохотная недостача, и все-таки это недостаточно.
0: Думайте, Кранвиц. 5 миллиардов лет Земля ждала, чтобы ее заполнили. Неужели нам снова придется ждать? Мы не вправе заставить вас и не собираемся этого делать. Но если вы уступите добровольно, то станете героем в глазах у всех».
2: «Да», — подхватил Бантинг. «Люди будут помнить, что Кранвиц совершил деяние, благодаря которому было достигнуто совершенство».
0: Кранвиц ответил, подражая голосу Бантинга:
3: «И человечество запомнит, что именно Альварес и Бантинг убедили Кранвица поступить так, а не иначе».
2: «Если допустить, что нам это удалось», — кивнул Альварес, не позволяя своему раздражению вырваться наружу. «Но скажите мне, Кранвиц, сможете ли вы вечно противостоять объединенной воле 15 триллионов людей? Каковы бы ни были ваши мотивы, а я признаю, что вы в определенном смысле идеалист, неужели вы посмеете лишить такое огромное количество людей последнего недостающего ему жалкого кусочка совершенства?»
0: Кранвиц молча смотрел в пол, и рука Альвареса сделала легкое движение в сторону Бантинга, который послушно промолчал. Тишина не нарушалась, пока текли томительные минуты. И тогда Кранвиц прошептал: «Могу я еще один день провести с моими животными?»
2: «А потом?»
0: А потом... Потом я больше не буду стоять между человечеством и совершенством.
2: Альварес ответил: «Я извещу об этом. Все будут вас почитать». Оба гостя покинули комнату.
0: В огромном, занимающем весь континент здании 5 триллионов из населяющих его людей мирно спали, около 2 мирно закусывали, половина триллиона неспешно занималась любовью, остальные триллионы либо беседовали без всякой горячности, либо неторопливо общались со своими компьютерами, либо катались на машинах, либо изучали технологию, либо собирали микрофильмовые библиотеки, либо развлекали своих сограждан. Триллионы ложились спать, триллионы вставали с кроватей. Это рутинное житье-бытье не нарушалось никакими случайностями. Работали машины, проверяя собственную надежность и тут же исправляя найденные неполадки. Планктонная похлебка океана грелась под солнцем, и клетки планктона делились снова и снова, тогда как драги бесконечно вычерпывали похлебку ковшами, высушивали и миллионами тонн доставляли к контейнерам и трубопроводам, которые разносили эти тонны по всем уголкам бесконечного здания. А в других уголках здания собирались отходы жизнедеятельности человека. Их подвергали облучению, обрабатывали, высушивали. Поступающие трупы размельчали, тоже высушивали и обрабатывали, и все это сбрасывалось в океан. В течение нескольких часов, пока происходило все сказанное выше, так же, как оно происходило множество десятилетий до того и неуклонно будет происходить в грядущие тысячелетия, Кранвиц в последний раз покормил своих питомцев, погладил морскую свинку, поднял к лицу черепашку, чтобы встретить ее бессмысленный взгляд, и пропустил меж пальцев живой клинок зеленой травинки. Он пересчитал их всех, последних живых существ Земли, которые не были ни людьми, ни пищей для людей. Затем продезинфицировал почву, в которой росли растения, и убил их. Он затопил клетки и другие помещения, где копошились зверушки, предназначенные для этой цели, газами, и животные перестали копошиться, а вскоре и совсем умерли.
2: Когда последнее существо погибло, между человечеством и совершенством остался стоять лишь один Кранвиц, чьи думы все еще мятежно отклонялись от нормы. Но и для Кранвица тоже нашелся газ, так как он не хотел больше жить.
0: И после этого пришло истинное совершенство, ибо по всей Земле, среди ее 15 триллионов обитателей и 20 миллиардов тонн человеческих мозгов не было, раз уж Кранвиц помер, ни одной нестандартной идеи, ни единой интересной мысли, которая могла бы возмутить всеобщее спокойствие. А это означало, что изящное ничтожество единообразия наконец-то победило повсеместно.

Александр Сальников. Почини мою куклу, старик. Туман молоком наполнял пространство от земли до неба. Укрытые им деревья сливались в монолитный коридор, нависали над дорогой тяжелыми снежными шапками. Илья впервые видел такой туман, порождение лютого мороза. Вахтовики из местных говорили, что подобных холодов не было уже лет 5, и переправу закроют раньше обычного. Перспектива застрять в этом захолустье еще на месяц не радовала. Прикинув шансы, он сторговал в аренду у сменщика древний «Москвич», залил его под завязку, прихватил канистру и выехал засветло. Он не учел одного — тумана. Тот подкрался незаметно, вышел из леса, мягко ступая кошачьими лапами, съел и без того бледный рассвет. Уже часа 3 Илья не выпускал стрелку спидометра за отметку 40. Черепашья скорость измотала нервы. Едва он убедил себя, что времени с запасом, как в скрип и рев сына российского автопрома добавился новый звук. Справа тревожно застучала шаровая опора. «Этого еще не хватало», — пробурчал Илья, на всякий случай поплевал через плечо и вновь впился взглядом в туман. Холод взбил молоко в сметану. Она растеклась по дороге, залила обочину, попыталась просочиться в машину и, встретив отпор радиатора, пошла на хитрость. Спрятала от Ильи старую трещину в асфальте, с годами выщербленную нефтевозами до колдобины. «Москвич» споткнулся, завалился вправо и ткнулся бампером в сугроб. Илья ругнулся и выскочил наружу. Мороз обжег ноздри, в момент закупорил их ледяными пробками, выбил слезу и не склеил ресницы. Колесо скособочилось под крыло и сразу заявило: «Ты здесь всерьез и надолго». «Главное, чтобы не насовсем», — подумал Илья и обмер. Машин он по пути не встречал. Часы показывали 10:30 вечера, когда Илья потерял надежду. Она уступила место отчаянию, которое сменило злость. Злость на водителей, сидевших по теплым норам, на раздолбая хозяина «Москвича», держащего машину без запаски, которую можно было спалить без зазрения совести, на проклятый туман, который все так же вился в свете фар, и прежде всего на себя. За то, что смолодушничал, не стал жечь покрышки, а вылил всю канистру в бензобак. За то, что отправился, сломя голову, в эту поездку, что так и не купил себе нормальную ушанку вместо дурацкого шерстяного чулка. Мотор кашлянул последний раз и заглох. Салон захлебнулся холодным безмолвием. Илья перекрестился и, натянув до бровей шапку, нырнул в белый кисель. Плотный воздух сразу облепил его, сбил дыхание, сковал движение. Куртка встала колом и целлофаново захрустела. В тишине ночи звук получился оглушительный. Илья прикрыл нос рукавицей и зашагал по дороге, пытаясь держать бодрый темп. Поначалу у него это вышло. Спина взмокла, лицо покрылось ледяными ворсинками. Но со временем идти стало тяжело, одежда перестала греть. Ноги до колен превратились в протезы. Илья уже не чувствовал холода, одну только усталость. Захотелось лечь в сугроб и поспать. От этой мысли его отвлек собачий лай. За поворотом горели светом десятки окон. За поворотом было тепло. Последний рывок дался тяжело. У забора Илья понял, что не может поднять руки, открыть калитку. Не сможет даже крикнуть. Он просто стоял, привалившись к ограде, и смотрел, как прыгают по стеклу блики от телевизора, а за соседним окном женщина в белом платке месит тесто. Потом Илья медленно сполз на землю и под заливистый собачий лай подумал: «А ведь почти дошел».

0: Было мягко и уютно. Илья сладко потянулся и открыл глаза. Он лежал под пуховым одеялом в небольшой, но светлой комнате, а у изголовья сидел мальчик лет 7. Бледное веснушчатое лицо перекосилось, улыбка ему не шла.
1: «Привет! Это мы с Лялей тебя нашли!»
0: Малец вытянул вперед руку с куклой. Левое веко старой игрушки запало, и оттого казалось, что она жеманно подмигивает. Мальчик заметил это и встряхнул кокетку. От белых горошин на ее когда-то пышном синем платье у Ильи запестрело в глазах.
1: «А как тебя зовут, дядь?»
0: Представиться Илья не успел.
2: «Степка, а ну не лезь, дядя!»
0: Донеслось из-за двери, и в комнату вошла та самая женщина в платке. В руках ее ароматно дымилась большая кружка. Желудок Ильи отчаянно застонал.
1: «Не серчайте на него», — сказала женщина, когда мальчишка, насупившись, вышел. «Хворый он».
0: Женщина помолчала, глядя на дверь. Потом стряхнула задумчивость и улыбнулась Илье.
1: «Меня Татьяной звать».
0: Татьяне явно не хватало общения. Пока Илья хлебал обжигающий куриный бульон, она успела рассказать всю свою биографию. Что живет она в этом поселке давно, что муж ее месяцами валит деревья на просеке, а она все по хозяйству больше. Вот только Степка, племяш, одна отрада и есть. Сирота он. Уже год как, а до того в городе жил, за станцией. А переправу закрыли, так что машину с хлебом раньше, чем через неделю, и не жди. Куда там лекарства какие, все из тайги.
1: «Повезло тебе, Илюша», — говорила она, глядя, как тот допивает третью порцию. «Не поморозился почти».
0: «Сам кто будешь?» — спросила Татьяна, но, видя, что сомлевший больной едва ворочает языком, сжалилась.
1: «Ну, спи, спи. Наговоримся еще».
0: Наверное, в роду у Татьяны были колдуньи. Ее отвары и притирания сотворили чудо. На пятый день Илья встал на ноги. Женщина и правда много времени проводила со скотиной, а потому оставляла Степку с Ильей. За дни вынужденного безделья они сдружились. Мальчик исправно навещал дядю Илью, носил еду в постель, помогал как мог. Илья же платил ему историями, выдуманными и реальными, мастерил из бумаги кораблики. С игрушками в поселке было явно не ахти. Мальчик постоянно таскал с собой Лялю. Из-за нее они и повздорили.
2: «Слушай, Степка», — спросил как-то Илья, пытаясь сквозь помехи уследить за ходом футбольного матча. «А чего ты все это с этой куклой возишься? Давай тебе пистолет смастерю, что ли? Ты ведь уже взрослый парень, а парни не играют в куклы».
3: «А я не играю».
0: Тон мальчика заставил Илью оторваться от стремительной атаки зенита.
3: «Мы дружим».
2: «В смысле?» — не понял Илья.
3: «Мы с ней разговариваем. Она купаться любит, про море мне все время рассказывает, а я ей про поезда».
1: «Я про поезда все знаю. Мой отец обходчиком был. А вот море я не видел», — вздохнул Илья.
3: «Мама все обещала, да так и не успела меня свозить».
2: «Хорош заливать-то! Выдумываешься!»
0: Илья взлохматил Степкину вихрастую голову и, встретив не по-детски суровый взгляд, понял, что ляпнул лишку.
2: «Она же игрушечная, Степ! Она говорить не умеет».
3: «Умеет! Она у меня в голове говорит! И голосок у нее тоненький-тоненький!» — возмутился Степка.
0: Илья тактично промолчал. Слова Татьяны о здоровье мальца приобрели новый смысл.
3: «Не веришь, да? Ну и не надо!» —
0: нахмурился мальчик и соскочил с дивана. Прежде чем выйти из комнаты, он добавил:
3: «Между прочим, это она сказала, почему Дик лает.

0: На следующий день Степка утонул. Все утро он донимал тетку, просил отпустить покататься на санках. От былого мороза не осталось и следа, погода наладилась. Пушистыми хлопьями повалил снег. Илья, пытаясь загладить вину, поддержал парня, обещал присмотреть. Татьяна не устояла и разрешила. Крутой спуск к реке отлично заменял горку. Степка катался и визжал от радости. Старательно пыхтел, волочил за собой санки, взбираясь на кручу. Его обычно бледное лицо раскраснелось и стало таким же розовым, как у Ляли. Он забыл о размолвке и вовсю балаболил, предлагал прокатиться. Илья, смеясь, отказался наотрез. Сослался на возраст. Говорил, что санки для троих маловато. Лед треснул, и Степка ахнул с головой в студеную воду. Илья кубарем скатился с обрыва, кричал на бегу, звал на помощь. Выныривая, мальчик орал на одной пронзительной ноте. От поселка темными точками заспешили на подмогу. Илья распластался лягухой, подполз к полынье и увидел, как варежку с зажатой в ней куклой стремительно затягивает под лед. Кинулся вслед, окунул руку по плечо, схватил под водой игрушку и натужно рванул. И вдруг почувствовал, что Степка отпустил куклу. Вынутая на свет Божий мокрая Ляля поджала губы в скорбной улыбке, тихой грустью поминая своего хозяина. Илья обессиленно перевалился на спину и понял, что плачет. Тело так и не нашли. Ни в тот день, ни на следующий. Вечером вернулся муж Татьяны, Егор. В доме собралось человек 10. Женщины утешали рыдающую в голос хозяйку. Мужики пили молча. Разошлись к полуночи. Уверенный, что уснуть не удастся, Илья все же пошел к себе. Степкина игрушка ждала его на подоконнике. «Можно я оставлю это?» — внезапно спросил Илья Татьяну, которая в прострации мыла посуду.
1: «Что?»
0: — встрепенулась женщина.
1: «Оставлю ее себе», — показал Илья куклу.
0: Татьяна побледнела, замерла и вдруг взорвалась.
2: «Убери! Убери эту дрянь с глаз моих!»
0: Она спрятала лицо в ладонях и запричитала.
2: «Это все Прохор, кукольник! Он говорил, все будет хорошо! Говорил! Мы так надеялись! Мы так...»
0: Егор, вышедший на крики, сгреб жену в охапку и затолкал в комнату. Молча сел за покрытый клеенкой стол, медленно взял стакан, сушившийся кверху дном на расстеленном полотенце, плеснул на два пальца, выпил и задымил сигаретой. Из-за двери слышались женские всхлипы. Егор запустил пятерню в бороду и застыл. Дым тонкой струйкой поднимался к потолку, танцуя вокруг зеленого пластмассового абажура. Сигарета тлела, превращаясь в скукоженный серый столбик. Он мелко дрожал вместе с душащими фильтр пальцами. Илья глянул на Лялю и вдруг осознал, что непременно должен встретиться с этим Прохором.
1: «Где мне его найти?» —
0: голос прозвучал глухо. Илья замялся, подбирая слова, чтобы объяснить Егору и самому себе, кого и зачем ему непременно нужно увидеть. Но они не понадобились.
1: «За колодцем», — не глядя, процедил Егор.

0: Дом кукольника стоял на окраине поселка. Впрочем, дом это сказано громко. Балок на колесах. Синяя краска облупилась, местами свернувшись причудливыми листьями, и навевала Илье мысли о заброшенном дендрарии. Прожектор, приложенный к сосне, нервно бросал дрожащее мутное пятно света у лестницы. Он словно предупреждал, укрытая снегом чаща полна хищников или даже чудовищ. Илья вынул из-за пазухи куклу. Ляля все так же улыбалась, успокаивая разыгравшееся воображение. «Господи, что я делаю?» – пробормотал Илья, сжал куклу покрепче и в два шага, одолев ступени, постучал. Дверь отворилась, обдав Илью тяжелым теплом и смесью затхлых запахов.
1: «Чем обязан?»
0: – нахмурил брови потлатый старик. «Чем обязан» не вязалось с растянутым замызганным свитером, ватными штанами и валенками. Прожектор услужливо вспыхнул и высветил обветренное, почти бурое, скуластое лицо. Лоб, распаханный бараной времени, впалые щеки, подернутую сединой щетину и стеклянный, немигающий взгляд выцветших глаз.
2: «Доброй ночи. Вы Прохор?» Я начал было Илья и замешкался.
0: Взгляд старика внезапно обрел глубину и оцарапал до озноба. Рубанул наотмашь и вернулся, остановился на кукле.
1: «Ты с Лялей пришел?» –
0: протянул дед и добавил.
1: «Да, я Прохор. Входи», –
0: прозвучало приказом. Илья повиновался. Он миновал тамбур, протиснувшись между поленницей вдоль стены и гроздью телогреек на вешалке, и очутился в комнате. На удивление, длинной комнате. Тусклый свет лампочки выхватывал из полумрака стол у железной кровати, убранной линялым полосатым матрасом. Справа под оконцем грозно темнела печка-буржуйка, скорпионом вонзившая хвост трубу в стену под потолком. Между ними сиротливо ютился явно самодельный табурет. Полированные книжные полки, поставленные друг на друга вдоль стены, массивный секретер выглядели здесь незваными гостями. С них на Илью пялились куклы. Большие, маленькие, новые, побитые жизнью, наряженные и раздетые. Они наблюдали. Сотни неживых глаз поблескивали в неровном свете мигающего электричества. Илья остановился в нерешительности.
1: «Давай сюда», —
0: вернул его к действительности голос Прохора.
2: «Что?»
1: «Лялю давай», —
0: повторил старик и, получив куклу, кивнул.
1: «Присядь пока. Выпить будешь?»
0: Илья опустился на табурет. Голова кружилась. Ему почудилось, что в комнате запахло ландышами.
2: «Вчера мальчик утонул. Степан», — начал Илья.
1: «Ну, как хочешь», —
0: перебил его Прохор и оторвал кукле голову. Держа ее в руке, он положил тело на стол, взял в другую алюминиевую кружку и замер. Зажмурился. Шумно выдохнул и приник губами к игрушечному горлу. Прогнулся назад, словно допивая до дна стакан. Во рту у Ильи пересохло. По коже пробежал озноб. Кукольник скривился. Боль мелкой рябью подернула застывшую сеть морщин. Прохор закашлялся и, переведя дух, сделал три шумных глотка из кружки. Лицо его разгладилось.
1: «Точно не будешь?»
0: Илья молча принял кружку и отхлебнул. Горло вспыхнуло, и в желудке теплом взорвался спирт. Илья глубоко вдохнул, наполнив легкий ароматом ландыша, и почувствовал, что безнадежно пьян. Кукольник хмыкнул, взял со стола не то щипцы, не то ножницы и нацепил очки. Сдвинул их к кончику носа и принялся вытягивать из кукольного тельца обрывок резинки. Илья осоловело таращился на левую дужку, залатанную куском проволоки. Взгляд лениво пополз вниз, задержался на желтых, перечеркнутых ступенями наростов ногтях кукольника. Его пальцы порхали над узелком, возвращая Ляле ее белокурую голову. Они кружились, прыгали, вились и сплетались. От этого зрелища Илью замутило, и он принялся разглядывать кукольную шапку-ушанку, сшитую из куска лежащего рядом рукава шинели. Стежки белой нитки на серой шерсти были так ослепительны, что Илья не выдержал. Отвернулся, уставился в полумрак стеллажей. И тут же потревоженный полумрак всколыхнулся. Зашевелился, зашептал в разнобой хором голосов. Илье отчего-то вдруг стало стыдно, и он отвел глаза. Кукольник уже закончил и теперь придирчиво рассматривал свою работу.
2: «А где вы их всех берете?» — кивнул на полке Илья.
0: «Их?» — удивленно вскинул бровь кукольник. Илью снова накрыла с головой волна смущения.
2: «Ну да, всех этих кукол...»
0: Прохор не ответил. Взгляд старика обдал Илью холодом, потом на мгновение вспыхнул радостью и потух. Морщинистое лицо спрятал занавес сальных волос. Казалось, что склонившийся над куклой Прохор внимательно вслушивается во что-то. Тишина накрыла колпаком трещавшие в печи дрова. Стонущий за окном ветер будто испуганно притих. Один лишь наглый будильник рвал молчание мерной копилью секундной стрелки. Илья понял, что и сам затаил дыхание.
1: «Молод!»
0: — сухо, бесцветно произнес Прохор в пустоту. Помедлил и уже уверенно добавил.
1: «Да, молод!»
0: Уверенность плохо спрятала разочарование. Старик хмыкнул и слегка поводил рукой, держащей куклу. Ляля захлопала в такт ресницами и оказалась на столе перед Ильей.
1: «Все, идите», — обронил Прохор.
0: Илья молча взял куклу и пошел к выходу. На пороге он обернулся.
2: «Но что это? Зачем вы мне ее отдали? Я ведь не для того пришел, я...»
0: Илья опешил, пытаясь вспомнить, для чего он здесь. Прохор выждал, но так и не услышав продолжения, пожал плечами и грустно произнес:
1: «Ступай, Илья».
0: Тот молча вышел. Кукольник усмехнулся и тут же надсадно закашлялся. Махом осушил кружку, отер выступивший пот и закутался в лоскутное одеяло.
1: «Чертовщина какая-то», —
0: прошептал Прохор.
1: «Чертовщина какая-то», —
0: передразнил он, глядя в разинутую пасть печки.
1: «Чертовщина?»
0: Угольки в буржуйке весело подмигнули, но промолчали.

0: «Чертовщина какая-то», — думал Илья, стараясь не оступиться с проторенной им же, но уже порядком запорошенной снегом тропинки. Ветер пытался повалить его навзничь, залепить глаза холодными хлопьями. Илья уже добрался до ограды у дома, когда вспомнил, зачем он ходил к кукольнику. Вспомнил сразу, вдруг. И весь разговор с Прохором, все взгляды и движения превратились в чудовищный, абсурдный балаган. Ноги стали ватными. Ветер как будто прознал об этом и решил воспользоваться моментом. Илья согнулся, борясь с напором, но не удержал равновесия, плюхнулся на колени.
1: «Да что же это? Что тут вообще происходит?» — закричал он.
0: Слова увязли в набитом снежинками воздухе. Илья поднялся и решительно дернул калитку на себя.
1: «Все, все, завтра же уеду, утром. Бред какой-то. Колдовство, вуду, мать его, куклы, кукольники, голоса, я тут свихнусь с ними. Что молчишь?»
0: Илья сдавил Ляле горло. Свет фонаря упал на ее лицо. Между ресниц игрушки набился снег, и оттого она казалась ослепшей. Илья размахнулся, чтобы зашвырнуть куклу подальше в сугроб, и не смог.
1: «Ты, тварь пластмассовая, че скалишься?»
0: Ослепшая Ляля кривила в улыбке пухлые губы. Илья обессиленно ссутулился и заплакал.
2: «Чего кричишь?» —
0: донеслось из-за спины. Илья оглянулся. На пороге, кутаясь в полушубок и выбивая чечетку тапками на босу ногу, стоял Степка.
2: «Чего кричишь-то?» —
0: повторил мальчик.
2: «Заходи, замерзнешь!»
0: «Я принес тебе твою куклу», — только и смог выдавить Илья.
2: «Мою куклу?» —
0: удивился Степка. И с достоинством произнес:
2: «Парни не играют в куклы, дядя Илья!» «Степан, а ну живо в дом!» — крикнула Татьяна из сеней. «Застудишься!»
3: «Лялю!»
0: — прохрипел Илья и протянул дрожащей рукой игрушку мальчику.
3: «Я принес твою лялю!»
2: «Теперь она твоя!» —
0: хитро улыбнулся Степка. Вместо престарелой модницы Ляли рука сжимала малыша Пупса, розового и голого, в одной лишь шапке-ушанке шинельной шерсти. Визг, стремительно упавший до сиплого мычания, вырвался из горла Ильи. Он попятился, споткнулся, упал, поднялся, распахнул калитку и скуля бросился прочь, не разбирая дороги. Илья бежал, пока держали ноги, пока не лопнули легкие, не взорвалось сердце. Потом полз на карачках, натыкаясь на стволы деревьев, кусты, ломая нас, царапая руки коркой. Последние силы он потратил, зарываясь поглубже в снег. В темноте ему стало тепло и покойно.

0: Кукольник спал и видел сон из той далекой жизни, когда он еще не был кукольником. Из той жизни, когда он был счастлив. Когда он не слышал голос, шепчущий о предназначении. Когда палец не ткнул в место на карте, глухое место, где до него, Прохора, не селился ни один из людей, но куда как магнитом тянет теперь всех тех, кто сможет переиграть костлявую. Жить в скрытом от праздных глаз поселке. Просто жить. Кукольник спал. Ему снилось море, лижущее горячий песок. Женщина, снимающая синее платье в белый горошек. Бисеринки пота на загорелой коже. Ему хотелось шепнуть этой женщине: «Нет, я никогда не отпущу тебя!» Но это ничего не изменит. Она любит купаться в грозу. Женщина улыбается и целует его, оставляя на губах вкус персика. Ее кожа пахнет ветром, а волосы — цветком с длинным названием. Ему хотелось сказать ей, что скоро они снова будут вместе. Поселок станет городом, а кукольник — пасечником, ведь он с самого детства мечтал ходить в широкополой шляпе и вынимать сочащиеся медом прямоугольники из жужжащих домиков. Но время течет слишком медленно, поэтому он просто молчит. Смотрит на игривых барашков на лазурном поле, чувствует кожей ее тепло и молчит. Он счастлив. В шелест волн ворвался рокот мотора. Под нарастающий рев кукольник проснулся. Кряхтя поднялся с кровати и сунул полено в тлеющие угли буржуйки. Плеснул воды в алюминиевую кружку, разбавляя спирт. Машина на улице встала, хлопнула дверца, снег взвизгнул и под тяжелыми шагами заскрипели ступени.
1: «Слышь, дед!»
0: Поспешно закрыл дверь балка здоровый детина, заполнив сразу полкомнаты. Стряхнул с шапки снег, затопотал унтами и затараторил:
1: «Там мужик замерз, насмерть, 10 км!»
0: Кукольник подошел и ткнул пальцем в карман пуховика.
2: «Ну-ка, дай-ка».
1: «Я это у него из кулака едва выковырял!»
0: Смутился вдруг парень и опустил пупса в треухи в протянутую ладонь кукольника. Тот развернулся и пошел к столу.
2: «Выпить будешь?»
1: «Ты что, глухой, дед?»
0: Зло гаркнул здоровяк.
1: «Я говорю, там мужик помер на дороге, ментов надо вызвать! У тебя есть рация? Ты что-то один на 100 верст окрест, лесничий! Че молчишь, старый? Рация у тебя есть?»
0: Стужа взвыла и швырнула в стекло горсть снежной крупы.
2: «Я не лесничий. Я кукольник», — прошептал Прохор и отломил игрушки голову.

0: Литературную часть сегодняшнего эфира открывает рассказ Кордвайнера Смита «Игра с крысодраконом». «Ламберный стол».
1: «Да этот черт знает, что за профессия, светострелок!»
0: Разъяренный Андерхилл закрыл за собой дверь.
1: «Что толку носить форму, похожую на военную, если люди не понимают, как нужен твой труд?»
0: Он сел за свое рабочее место, откинул голову на подголовник и по самые брови надвинул шлем. Он стал ждать, пока аппаратура в шлеме разогреется, и ему опять вспомнилась девушка, которую он только что встретил в коридоре. Она посмотрела сперва на шлем, потом презрительно на него.
2: «Мяу!»
0: Только это она и сказала. Однако его словно ударили хлыстом.
1: «Кто он такой, по ее мнению? Дурак, бездельник, ничтожество, одетое в форму? Неужели она не знает, что светострелок, поработавший полчаса, потом 2 месяца валяется на больничной койке?»
0: Шлем разогрелся. Теперь Андерхилл ощущал вокруг космическое пространство и мог легко делить его мысленно на квадраты и кубы. Здесь, в этой пустоте, его подстерегал гложущий страх перед лицом бесконечности, и невыносимая тревога охватывала его каждый раз, как он обнаруживал хотя бы малейший след инертной пыли. Он расслабился и опять, как всегда, заявил о себе успокаивающая надежность Солнца, привычный часовой механизм планет и Луны. Лишь около полутонны пыли ощущал он сейчас в пространстве, да и та была далеко от плоскости эклиптики, в стороне от трасс, по которым двигались люди. Здесь же, внутри Солнечной системы, не с кем было драться, ничто не бросало вызова человеку, не вырывало ни у кого из тела живую душу, обнажая ее сочащиеся кровью корни. В Солнечную систему извне не залетало ничто никогда. Не снимай с себя шлем хоть целую вечность, все равно ты, пока остаешься в пределах системы, будешь всего лишь чем-то вроде ясновидца-астронома. Будешь чувствовать, что твой разум находится под надежной защитой пульсирующего, обжигающе жаркого солнца. Вошел Вудли. «В мире все по-прежнему», — сказал Андерхилл. «Никаких происшествий. Неудивительно, что наши шлемы придумали и начали сажать нас, светострелков, в корабли только тогда, когда начали переходить в плоскоту и двинулись за пределы системы. Вообще-то не так уж плохо, наверное, жилось в древние времена. Переходить в плоскоту не было надобности. Не нужно было отправляться к звездам, чтобы заработать себе на жизнь. Не нужно было увертываться от крыс, участвовать в игре. Светострелков не было, потому что в них не было необходимости. Правда, Вудли?»
3: «Угу», — буркнул тот.
0: Вудли было 26, и через год он должен был уйти в отставку. Он уже присмотрел для себя ферму. За спиной у него было 10 лет этой трудной работы, и его считали одним из лучших. Он не слишком задумывался о работе, честно, не жалея себя, отдавал все силы, а в перерывах не вспоминал о ней до тех пор, пока не нужен был снова. Вудли никогда не добивался расположения партнеров. Может быть, поэтому не касался расположения партнеров.

0: Что происходит с нами в плоскоте, как по-твоему? Это похоже на смерть? Сам ты видел кого-нибудь, из кого вырвана душа?
1: «Вырванная душа — это не более чем оборот речи», — ответил Вудли. «До сих пор никто еще не знает точно, есть у нас душа или нет. Но кое-что я однажды видел. Видел, что было с Догвудом. Из него вышло что-то странное, мокрое и будто клейкое на вид. И знаешь, что они сделали с Догвудом? Увели наверх, в ту часть больницы, в которую нас с тобой никогда не клали. Туда, куда отправляют тех, на кого напал в Верходале крыса-дракон. И кто все-таки остался жив». Вудли сел, взял в рот то, что древние называли трубкой, и зажег в ней нечто, называемое табаком. Довольно-таки противные привычки, но когда Вудли это делал, он выглядел смелым и уверенным. «Послушай, что я скажу тебе, юноша. Тебе не нужно ни о чем этом тревожиться. Работать светострелком становится все легче. Лучше становятся партнеры. Я видел, как они убили двух крысодраконов за какие-нибудь 1.5 миллисекунды. Пока светострелки работали одни, без партнеров, всегда была вероятность, что мы не успеем убить крысодракона достаточно быстро и не защитим свой перешедший в плоскоту корабль. Ведь меньше чем за 400 миллисекунд человеческому мозгу здесь не управиться. Партнеры изменили все. Они опережают крысодраконов и будут опережать всегда. Знаю, не очень-то легко бывает, когда допускаешь партнера к себе в сознание.
2: А разве им легко, когда они допускают нас, — сказал Андерхилл.
1: О них не беспокойся. Они не люди. Они пусть заботятся о себе сами. Я только знаю, что от неосторожного обращения с партнерами нас спятило больше, чем от крысодраконов. А вообще говорят, сам ты много знаешь таких, кто бы пострадал от крысодраконов?
2: Андерхилл посмотрел на свои пальцы. Одни зеленые, а другие лиловые, в резком свете, исходящем от включенного шлема. И стал на них считать. Большой палец — Андромеда, пропавшая без вести со всем экипажем и пассажирами. Указательные, средние, платформа 43 и платформа 56, на которых все до единого мужчины, женщины и дети оказались мертвыми или безумными, а шлемы светострелков были пережжены. Безымянный, мизинец, большой палец другой руки. Первые три военных корабля, чьи экипажи стали жертвами крысодраконов, стали уже тогда, когда люди поняли. Откуда-то со дна пространства появляется, чтобы нанести смертельный удар, что-то непредсказуемое и злое. При переходе в плоскоту ощущение было немного странное. Такое, будто ничего особенного не произошло. Будто тебя совсем-совсем слабо ударило током. Будто, кусая, ты почувствовал боль в зубе. Будто перед глазами у тебя вспыхнул очень яркий свет.
1: И однако за это мгновение 40-тысячетонный корабль, поднимавшийся над землей, исчезал, переходя каким-то образом в два измерения, и появлялся вновь в половине светового года или в 50 световых годах от места исчезновения.
0: Только-только ты сидел в боевом отсеке, шлем включен, работает, и в голове у тебя, как часовой механизм, тикала вместившаяся в нее целиком вся Солнечная система. То ли за секунду, то ли за год, он не мог бы сказать, за сколько именно, сквозь тебя пробегает что-то вроде разряда, и вот ты уже в Верходале, в леденящих душу пространствах между звезд, где сами эти звезды ощущаются как маленькие бугорки на внутренней стороне сферы твоего телепатического восприятия, а планеты не ощущаются вообще.
1: И где-то в этих пространствах ждала смерть. Отвратительное и страшное, какую человек узнал только тогда, когда осмелился выйти в межзвездные просторы.
0: Судя по всему, драконы боялись света солнц и держались от них подальше.
1: Драконы. Так называли их люди. Для обыкновенного человека за этим словом не стояло ничего. Ничего, кроме прыжка в плоскоту, смерти, разбившей тебя, как удар молота, или темной, надрывной ноты безумия, погасившей свет твоего разума. Но для телепата это были драконы.
0: За долю секунды, истекавшую между осознанием того, что в бездонной черной пустоте космоса шевелится что-то враждебное, и всесокрушающим ударом по всему живому,

0: Внутри корабля в воображении телепатов возникало нечто напоминающее драконов древних легенд Земли. Хищные звери коварнее всех хищных зверей вместе взятых. Демоны реальнее демонов, вихри ненависти, голодные и живые, родившиеся из вещества, распыленного между звезд. Известно о них стало по возвращении одного чудом уцелевшего корабля. В нем по чистой случайности у телепата, обязанность которого была поддерживать связь с Землей, оказался наготове источник мощного светового излучения. Он направил его на внешние невинные клубы космической пыли, и дракон, появившийся было в панораме его сознания, рассеялся. Превратился в ничто, а остальным людям на корабле, не телепатам, даже в голову не пришло, что они только что были на волосок от гибели. После этого все стало просто. Почти все. В экипаж межзвездного корабля стали обязательно включать телепатов. Способности их резко возрастали благодаря специальным шлемам-усилителям. Шлем через электронное реле контролировал мощные излучатели света. Нужен был только свет и ничего больше. Свет уничтожал драконов, позволял кораблям между прыжками от звезды к звезде возвращаться в три измерения. Вместо 100 шансов к одному против человечества теперь стало 60 к 40 в его пользу. Мало того, телепатов стали тренировать, развивать их чувствительность, чтобы любой из них мог обнаружить дракона меньше, чем за миллисекунду. Но выяснилось, что расстояние в миллион километров дракон покрывает меньше, чем за 2 миллисекунды. Ни один человек не успевал за такой промежуток времени включить и направить на дракона мощный луч света. Попробовали одевать корабли в свет. Такая защита вскоре стала недостаточной. В то время как люди узнавали повадки драконов, те, в свою очередь, узнавали повадки людей. Каким-то образом они тоже научились уплощаться и в таком виде перемещались в пространстве с огромной скоростью. Теперь, чтобы уничтожить их, был необходим свет по яркости, сравнимый с солнечным. Его могли дать только световые ядерные заряды. Светострелок метал в дракона миниатюрную ядерную бомбу, при взрыве которой несколько граммов изотопа магния целиком превращались в электромагнитное излучение видимой части спектра. Однако корабли исчезали по-прежнему. Людям даже не хотелось разыскивать исчезнувшие корабли, потому что они заранее знали, что там увидят. Ужасно было привозить на Землю разом 300 мертвых тел или 300 сумасшедших, которых нужно будить, кормить, мыть, укладывать спать, потом будить и кормить снова и так до конца их дней. Телепаты пытались заглядывать в головы к тем, кого драконы лишили разума. Но только гейзеры обжигающего ужаса находили они там. Ужаса, бьющего из первооснов личности, из вулканического источника самой жизни. И тогда на выручку пришли партнеры. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вместе человеку и партнеру оказалось под силу то, что было не по плечу одному только человеку. У человека был разум, у партнера была мгновенная реакция. В своих крохотных, с футбольный мяч величиной и в 6 фунтов весом кораблях партнеры неслись рядом с огромными кораблями человека и вместе с ними переходили в плоскоту. Корабли-крошки были необычайно быстрыми, и каждый нес дюжину световых бомб с наперсток величиной. Посредством включаемых движением мысли боевых реле светострелки бросали кораблики с партнерами прямо в драконов. Что человеческому сознанию представлялось драконом, партнеру представлялось огромной крысой. И даже там, в безжалостной пустоте, партнер повиновался древнему как жизнь инстинкту. Партнер нападал со скоростью, превосходящей человеческую, нападал снова и снова, пока не погибнет крыса или он сам. Почти всегда гибла крыса. Как только прыжки от звезды к звезде стали безопасными для кораблей, торговля расцвела, увеличилось население колоний и возрос спрос на партнеров. Андерхилл и Вудли принадлежали всего лишь к третьему поколению светострелков, однако им казалось, будто профессия их существовала всегда. Подключение сознания к космосу при посредстве специального шлема, устойчивая телепатическая связь с партнером, подготовка психики к бою, от исхода которого зависит все, с такой нагрузкой синапсы человеческого мозга подолгу справляться не могли. После получасового боя Андерхилл нуждался в 2 месяцах отдыха. После 10 лет работы Вудли нужно было уходить на пенсию. Оба они были молоды, оба из лучших в своем деле. Но физические и психические возможности их были не безграничны. Очень многое зависело от того, какой партнер тебе достанется, и от везения. Тасовка. В комнату вошли папаша Мунтри и девочка по имени Уэст. Они тоже были светострелками. Команда боевого отсека, точнее, та часть ее, что состояла из людей, была вся в сборе. Папаша Мунтри, краснолицый, 45-летний, жил, пока ему не пошел 40-й год, мирной жизнью фермера. Только тогда, довольно-таки поздно, обнаружились его парапсихические способности. Ему позволили, несмотря на возраст, стать светострелком. Справлялся с работой он хорошо. Сейчас он смотрел на угрюмого Вудли и погруженного в свои мысли Андерхилла.
1: «Ну как, молодые люди, к бою приготовились?»
2: «Папаша все рвется в бой», — сказала, засмеявшись, девочка по имени Уэст. Она была еще совсем маленькая. Смеялась, как дети ее возраста, звонко. Уж про нее-то никак нельзя было подумать, что она в шлеме светострелка снова и снова вступает в жестокое единоборство со смертью. Андерхилла очень позабавило, когда он однажды увидел, как один из самых медлительных партнеров уходил счастливый после контакта с сознанием девочки по имени Уэст. Обычно партнера мало волновало сознание человека, с которым на время путешествия его соединяла судьба. По-видимому, все партнеры придерживались того мнения, что сознание человека сложно и невероятно захламлено. Превосходство человеческого разума ни один партнер под сомнение не ставил, однако лишь очень немногие партнеры перед этим превосходством преклонялись. Партнеры привязывались к людям. Они готовы были драться бок о бок с ними, готовы были даже умереть за них. Но когда партнер привязывался к кому-нибудь так, как, например, Леди Май или Капитан Гав были привязаны к Андерхиллу, к интеллектуальному превосходству последнего это не имело никакого отношения. Все зависело от сходства темпераментов. Андерхилл прекрасно знал, что капитан Гав считает его глупым. Что нравилось в нем капитану Гаву, так это дружелюбие, бодрость духа и пронизывающие все его подсознательные и мыслительные процессы ироническая усмешка, а также радость, с которой он идет в бой. Зато человеческую речь, историю человечества, абстрактные идеи, науку капитан Гав отбрасывал как несусветную чушь, что вполне явственно ощущало сознание Андерхилла. Уэст подняла на него глаза.
3: «Поспорю, что вы смошенничаете».
1: «Нет».
0: Андерхилл почувствовал, как уши его краснеют. Во время своего ученичества он, когда светострелки разыгрывали партнеров, однажды попытался схитрить, чтобы заполучить себе в пару красивую молодую кошку по имени Мур, которая ему особенно полюбилась. Так легко было обороняться и нападать вместе с ней. Так привязана она была к нему, и он забыл на время, что учили его вовсе не для того, чтобы они с партнером приятно проводили время. Одной попыткой все и кончилось. Его уличили, и он надолго стал всеобщим посмешищем. Папаша Мунтри взял пластиковую чашку и встряхнул кости, решавшие, с кем из партнеров предстоит быть в паре в этом путешествии каждому светострелку. Старший по возрасту, он бросал кости первым. И тут же скорчил недовольную гримасу. Судьба преподнесла ему старого, вечно голодного жадюгу, внутренний мир которого, казалось, исходит слюной. Так переполнен он был образами еды, целых океанов, доверху наполненных несвежей рыбой. Когда-то папаша Мунтри рассказывал, что, поработав в паре с этим обжорой, он потом несколько недель подряд поглощал невероятное количество рыбьего жира, настолько глубоко вошел в его сознание телепатический образ рыбы. Но партнер этот, столь жадный до еды, был не менее жадным до опасности. На его счету было 63 убитых крысодракона, больше, чем у любого другого партнера на службе в межзвездных кораблях людей. Следующий бросала кости маленькая Уэст. Ей выпал капитан Гав. Увидев это, она улыбнулась.
3: «Как он мне нравится», — сказала она. «Так здорово драться вместе с ним. Он такой пушистый и мягкий у тебя в голове, такой милый».
1: «Уж куда милее», — буркнул Вудли. «Я ведь тоже бывал с ним в паре. Лукавее его никого на корабле нет».
3: «Злой человек»,
0: — сказала девочка. Сказала, констатируя, не упрекая. Андерхилл посмотрел на нее, и по коже у него пробежали мурашки.
4: Он не понимал, как это можно сохранять спокойствие, имея дело с капитаном Гавом.
0: В голове у капитана лукавство и в самом деле было хоть отбавляй. Жаль, подумал Андерхилл, что никто, кроме кошек, абсолютно никто на всем белом свете не годится в партнеры. Кошка, когда войдешь с ней в телепатический контакт, оказывается как раз то, что надо. Трудности боя ей по плечу, хотя мотивы и желания ее, безусловно, мало похожи на человеческие. Кошка готова с тобой общаться, когда ты телепатически посылаешь ей конкретные образы, но она сразу отгородит от тебя свой внутренний мир и заснет, если начнешь читать ей мысленно Шекспира или попытаешься объяснить, что такое пространство. Как-то не укладывалось в голове, что партнеры, такие серьезные и собранные здесь, в космосе, это те самые грациозные зверьки, которых еще тысячи лет назад люди на Земле держали в своих домах, украшая их присутствием свою жизнь. Андерхилл не раз ловил себя на том, что, увидев самую обыкновенную кошку, забывал, что это не партнеры, как полагается по уставу, при встрече с партнерами отдавал ей честь. Он высыпал кости на стол. Ему повезло. Ему выпала леди Май. Такой ясной головы, как у нее, он не встречал ни у какого другого партнера. В леди Май благородная родословная персидской кошки достигала одной из своих высочайших вершин. Впервые вступив с ней в телепатический контакт, он удивился этой ясности. Он вспомнил вместе с леди Май время, когда она еще была котенком. Вспомнил все ее любовные встречи. Увидел ее глазами целую галерею светострелков, в паре с которыми она дралась, и хоть и с трудом, но узнал их всех. Увидел себя, несущего радость, веселого и желанного. Вудли выпало то, чего он заслуживал. Мрачный, весь в шрамах старый кот, личность куда более бледная, чем капитан Гав. От животного в нем было больше, чем в других партнерах. Он был тупой зверюга с самыми низменными наклонностями. Даже телепатические способности не смогли облагородить его. Еще в молодости половину ушей ему отгрызли соперники. Он удовлетворял требованиям, предъявляемым к бойцу, и только. Папаша Мунтри посмотрел на светострелков.
1: «Ну что ж, теперь каждый идет за своим партнером, а я сообщу, что мы готовы выходить в Верходаль».
0: Расклад. Андерхилл набрал цифры на замке клетки леди Май. Разбудил ее ласково, взял на руки. Она лениво потянулась, выпустила когти, замурлыкала, потом перестала и лизнула ему запястье. Шлемов ни на нем, ни на ней еще не было, и потому ни он, ни она не знали, что сейчас творится в голове у другого. Но судя по тому, как леди Май топорщила усы и двигала ушами, она была довольна, что оказалась именно его партнером. Он заговорил с нею вслух, хотя знал, что человеческая речь для кошки лишена смысла. «Как же это не стыдно людям зашвыривать такое милое крошечное существо в холодную пустоту, чтобы оно носилось там и охотилось на крыс, которые больше и страшнее нас всех взятых вместе. Ведь ты не просилась в этот бой, правда?» В ответ она лизнула его руку, замурлыкала, опять провела по его щеке длинным пушистым хвостом и уставилась на него сверкающими золотыми глазами. Их взгляды встретились, и несколько мгновений они смотрели друг на друга. Он, сидя на корточках, она, стоя на задних лапах, а когтями передних слегка впиваясь в его колено. Никаким словам не преодолеть было бесконечности, лежавшей между глазами человека и глазами кошки. Однако достаточно было короткого взгляда, чтобы расстояние это перешагнуло любовь. «Ну, нам пора», — сказал он. Она послушно вошла в свой маленький шарообразный корабль. Андерхилл надел на нее миниатюрный шлем светострелка и закрепил его удобно и надежно у нее на затылке. Укрепил на ее лапах мягкие подушечки, чтобы опьяненная битвой она не нанесла ран самой себе. «Готова?» — спросил он ее негромко. В ответ она, насколько позволяла державшая ее теперь сбруя, выгнула спину и тихонько замурлыкала. Он захлопнул крышку и стал смотреть, как намертво запечатывается кораблик. Теперь на несколько часов леди Май была запаяна внутри, а потом, когда она исполнит свой долг, электросварщик снимет крышку и освободит ее. Обеими руками он поднял кораблик и вложил в стартовую трубу. Закрыл дверцу трубы, запер ее, набрав цифры, а потом сел в свое кресло и надел шлем. Он снова нажал на тумблер. Он сидел в небольшой каюте, очень небольшой, очень теплый. Остальные три светострелка были тут же, до них можно было дотронуться рукой, и свет ярких ламп в потолке, казалось, давил на его сомкнутые веки. Когда шлем начал разогреваться, стены как бы растаяли. Те трое, кто был с ним в каюте, утратили очертания и казались теперь кучками тлеющих углей. Это горело, дышало жаром живое сознание. Когда шлем разогрелся еще больше, Андерхилл ощутил землю, ощутил, как уходит из пут ее тяготения и корабль, ощутил луну, она была сейчас по ту сторону Земли, ощутил планеты и жаркую, ясную, спасительную щедрость солнца, не подпускающего драконов к родине человечества. И, наконец, в его телепатическое сознание вошло все на многие миллионы миль вокруг. Он ощутил пыль, которую еще раньше заметил над плоскостью эклиптики. Ощутил, и словно волна тепла и нежности прошла сквозь него, как в него вливается внутренний мир леди Май. На вкус мир этот был как ароматизированное масло, такой же нежный, чистый и немного острый. Этот мир освобождал от напряжения и взбадривал. Теперь Андерхилл чувствовал, как рада ему леди Май. Наконец они снова стали одним целым. Где-то в закоулке его сознания, закоулке таком же крохотном, как самая маленькая игрушка его детства, еще были каюты и корабль, и папаша Маунтри там взял микрофон и начал докладывать капитану корабля. Телепатическое сознание Андерхилла восприняло мысль задолго до того, как слух его уловил формулирующие ее слова.
4: «В боевом отсеке все на местах. К переходу в плоскоту готовы».
0: Окончание рассказа Кардвайнера Смита «Игра с крысодраконом» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кардвайнер Смит. Игра с крысодраконом. Окончание. Игра. Андерхилла всегда немного раздражало, что леди Май все воспринимает раньше его. Сцепив зубы, он приготовился к мгновенной муке перехода, но узнал от леди Май о том, что переход уже произошел, еще до того, как сотряслись собственные его нервы. Земля словно упала куда-то далеко-далеко, и прошло несколько миллисекунд, прежде чем он нашел солнце в верхнем заднем правом углу своего телепатического сознания. «Хороший прыжок», — подумал он. 4-5 таких прыжков, и мы на месте назначения». Леди Май в нескольких сотнях миль от корабля откликнулась.
1: «О, теплый, о, щедрый, о, великан! О, смелый, о, добрый, о, нежный, о, огромный партнер! О, как хорошо, хорошо! Тепло, тепло, тепло с тобой вместе драться, с тобой!»
0: Он знал, что это собственное его сознание придает словесную форму ее смутным, полным огромного расположения к нему мыслям, переводит их на язык понятных ему образов. Ни его, ни ее обмен приветствиями, однако, не поглотил целиком. Андерхилл вгляделся дальше, чем могла увидеть она, не изменилось ли что-нибудь в пространстве вокруг. Было как-то странно, что ты можешь делать два дела сразу. Когда на нем был шлем светострелка, внутренним зрением он мог оглядывать космос и в то же время ловить праздные мысли леди Май, например, полную нежности и любви мысль о сыне, у которого золотистая мордочка, а на груди мягкий, невероятно пушистый белый мех. Все еще оббегая взглядом космос, он уловил предупреждение от нее.
1: «Прыгаем снова!»
0: «Да, второй прыжок!» Звезды были другие. Солнце осталось позади, немыслимо далеко. Страшно далеко было теперь даже до ближайших к кораблю звезд. В таких вот местах, в таком вот открытом космосе и появлялись крысодраконы. Андерхилл искал опасность, готовый едва найдет метнуть леди Май прямо на нее. Внезапно его пронизал ужас, острый, как боль от перелома руки или ноги. Это Уэст только что нашла нечто огромное, длинное, черное, заостренное, прожорливое, леденящее душу. И Уэст метнула на это капитана Гава. Андерхилл попытался сохранить ясную голову. «Берегитесь!» — телепатически крикнула он остальным, начиная в то же время перемещать леди Май. С какого-то места на поле боя в его сознание ворвалась хищная ярость капитана Гава. Это персидский кот, подлетая к скоплению пыли, угрожавшей кораблю и людям внутри него, бросал световые бомбы. Хоть и ненамного, но капитан Гав промахнулся. Скопление пыли перестало быть похожим на электрического ската и приобрело форму копья. Длилось все это меньше 3 миллисекунд.
2: «Капитан!»
0: — медленно начал папаша Мунтри. Но Андерхилл уже знал, что он скажет. «Капитан, скорей!» И до того, как папаша Мунтри договорит свою фразу, бой кончится. Теперь в игру вошла леди Май. Вот когда нужна молниеносная реакция партнера. Она и решает все. Леди Май реагировала на опасность быстрее, чем он. Огромная крыса, несущаяся прямо на нее. Вот что такое была для леди Май эта опасность. Световые бомбы леди Май бросала с недоступной для него точностью. Он был связан с ней, но угнаться за ней не мог. Сознание Андерхилла приняло страшную рваную рану, нанесенную столь непохожим на человека врагом. Никто на Земле не знал подобных ран, этой раздирающей, безумной боли, начавшейся с ощущения ожога в пупке. Он почувствовал, что его корчит. Но еще ни одна мышца у него не успела дернуться, а леди Май уже нанесла их общему врагу ответный удар. Через равные расстояния на общем протяжении в 100 тысяч миль вспыхнули 5 световых ядерных бомб. Боль исчезла. Он пережил мгновение страшного в своей свирепости, чисто животного восторга, охватившего леди Май, когда она приканчивала врага. А потом ее разочарование. Кошки всегда бывали разочарованы, когда обнаруживали, что враг, казавшийся им огромной крысой, бесследно исчезал в миг своей гибели. И только потом докатилась до него волна страданий, боли и страха, испытанных ею во время боя. И опять укол боли при переходе в плоскоту. Корабль прыгнул снова. Андерхилла достигла обращенная к нему мысль Вудли. Не беспокойся ни о чем. Мы с этим старым негодяем вас подменим. Еще два укола боли, два новых прыжка. Когда Андерхилл пришел в себя, внизу сияли огни космической станции Каледонии. Потребовалось огромное усилие, чтобы ввести сознание в нужный режим. Но когда это ему удалось, он, как всегда, точно и бережно вернул кораблик «Леди Май» назад в трубу запуска. Она была полумертвая от усталости, но он ощущал биение ее сердца, ее прерывистое дыхание и ее

0: подсчет. На Каледонии его положили в госпиталь. Врач говорил с ним приветливо, но твердо.
1: Крыса-дракон вас только задел. Случай редчайший, вам необыкновенно повезло. Наука не скоро поймет, что тут было, слишком быстро все происходит, но уверен, что продлись соприкосновения хоть на несколько десятых миллисекунды дольше, чем вам бы не миновать вечной койки. Что за кошка с вами работала?
0: Андерхилл заговорил, и ему казалось, что произносит слова он страшно медленно. Ведь слова так медлительны и безрадостны рядом с мыслью. Ясный, острый, стремительный, из разума в разум. Но обычные люди, такие как этот врач, понимают только слова.
1: «Не называйте наших партнеров кошками», — с трудом проговорил Андерхилл. «Правильно называть их партнерами. Они дерутся за нас, и они с нами в паре. Как чувствует себя мой партнер?»
0: «Не знаю», — смущенно ответил врач.
1: «Мы это выясним. А пока, дружище, отбросьте от себя все заботы. Помочь вам может только отдых. Вы хорошо спите? Не дать ли вам снотворного?» «Я сплю хорошо», — ответил Андерхилл. «Я только хочу знать, что с леди Май».
0: В разговор включилась сестра. Ее что-то раздражало.
2: «А что с людьми на корабле, вы знать не хотите?»
1: «С ними все в порядке», — сказал Андерхилл. «Это я знал еще до того, как меня сюда доставили».
0: Он потянулся, вздохнул и широко улыбнулся им. Напряжение начало покидать врача и сестру. Теперь они видели в нем человека, а не больного.
1: «Я себя чувствую хорошо», — сказал он. «Но когда мне можно будет пойти к партнеру, вы мне об этом сразу скажите».
0: И его как громом поразила внезапная мысль. Он резко повернулся к врачу.
1: «Ведь леди Май не отправили на корабле дальше? Неужели отправили?»
0: «Выясню сейчас же», — сказал врач. Он дружески сжал плечо Андерхилла и вышел из комнаты. Сестра сняла салфетку с бокала холодного фруктового сока. Андерхилл попытался ей улыбнуться. Что-то с этой девушкой было не так. Пожалуй, лучше было бы, если бы она ушла. Сперва говорила с ним приветливо, теперь отдалилась снова. Да чего же это докучно быть телепатом? Контакт не получается, а ты все равно лезешь из кожи, чтобы установить его. Вдруг она резко повернулась к нему.
2: «А ну вас, светострелков, с вашими проклятыми кошками!»
0: Уже громко топая, она выходила в коридор, когда он ворвался в тайники ее сознания. Там он увидел себя излучающим сияние героем в замшевой форме светострелка и в шлеме, так похожем на корону древних царей, сверкающую драгоценными камнями. Увидел собственное свое лицо, красивое, мужественное и светлое, и увидел ненависть ее. Она ненавидела Андерхилла. Ненавидела за то, что он, так она считала, богат, горд и непонятен. За то, что он лучше и красивее таких, как она. Он оторвал от этих тайников чужой души свой внутренний взгляд, но, зарываясь лицом в подушку, успел еще увидеть образ леди Май. «Да, она кошка», — подумал он. «Кошка, не более того». Но видел он леди Май совсем другой, чем ее видела медицинская сестра. Быстрый настолько, что это не укладывалось в воображении. Проницательный, умный, невероятно грациозный, прекрасный, легко обходящийся без слов и ничего не требующий. Где женщина, которая могла бы с ней сравниться?

0: Степан Кайманов. Малютка. Над широкими темно-серыми воротами вспыхнула голограмма. Яркая, огромная и знакомая голограмма, не меняемая хозяином мастерской леток 7. Из-под янтарно-желтой, словно бы сотворенной самим солнцем надписи «Добро пожаловать», выезжал забавный красный автомобильчик, выпущенный в те далекие времена, когда строительство МКС считалось верхом космической промышленности. Михалыч почему-то называл его «десяткой». Я вновь бросил взгляд на ручные часы, потом захлопнул дверцу аэрогрузовика и зашагал в сторону раздвигающихся ворот, сделанных из материала, подозрительно смахивающего на броню космических крейсеров. Створки толщиной сантиметров в 10 медленно и почти бесшумно ехали по желобкам, открывая просторы гаража, пока еще не освещенного. Во мраке тускло поблескивали аэрокары, жужжали гусеницами и подмигивали разноцветными огоньками старые, но надежные страж и ремботы, и работали мощные кондиционеры. Приятный холодок я ощущал даже тут, под летним солнцем, начинающим потихоньку припекать короткостриженную макушку. Известная на всю Москву, да и не только на столицу, мастерская «Карданный вал» открылась строго по расписанию. Ни минуты раньше, ни минуты позже. Ровно в 9:00. Воистину, точность, вежливость королей. В данном случае короля аэро- и автотехники, способного починить едва ли не все, что летает, ездит и плавает. Причем совсем не обязательно, чтобы это летающее, ездящее и плавающее было из Солнечной системы. Барахлит экзотический флайер, в аэросервисах лишь разводит руками, мол, центаврианские движки не чиним, путь один к Михалычу, то есть к Михаилу Михайловичу Бобрыкину. Он разберется, поможет, наладит. Собственно, именно за помощью прибыл я. Ни свет, ни заря, не успев побриться и как следует позавтракать, выдернув из-под рук утюгов домобота горячие брюки и пролетев 300 с гаком километров на аэрогрузовике. А часом раньше мне позвонил владелец платного гаража и сообщил, как говорится, пренеприятнейшее известие. Дескать, так и так, ваш аэрокар ни в какую не заводится. Ах да, выразился он по-иному. «Малютка не подает признаков жизни», что было куда точнее, ибо инопланетная машинка была не только аэрокаром, но и живым примитивным организмом. И как назло, именно сегодня, в 5 вечера, я должен был преподнести ее в качестве подарка на юбилей от благодарного коллектива. Причем никому бы то ни было, а Юрию Степановичу Воронову, крайне успешному бизнесмену, известному коллекционеру аэрокаров и, прежде всего, моему боссу. Карьера, естественно, оказалась под угрозой. Но единственный человек, способный ее спасти, жил на окраине Москвы. Поэтому, как ни крути, пришлось погрузить малютку в аэрогрузовик и лететь на полных скоростях через всю столицу к Михаилу Бобрыкину. На мое счастье, он не заставил себя долго ждать. Словно крот из норы, мастер золотые руки вылез из какого-то лаза в глубине гаража и на ходу, застегивая темно-синий комбез, направился в мою сторону. А его появление сопровождалось вспышками света и заметным оживлением в мастерской. Мощные, идущие вдоль всего потолка лампы осветили помещение настолько сильно, что я подумал, а не надеть ли солнцезащитные очки. Засверкали сталью роботы, передвигающиеся на гусеницах и ходящие, напоминающие здоровущих жуков и похожие не пойми на что, ростом с человека и спокойно пролетающие под днищем раритетных автомобилей, от одного вида которых у моего шефа потекли бы слюнки. Тут было на что взглянуть. Как в музее. Одно белое тесное чудо о четырех колесах с рулем вместо штурвала, невероятно угловатое, посматривающее на меня двумя круглыми, как блюдце, фарами, наверняка стоило целое состояние. Были в гараже и первые громоздкие аэрокары, на которых в свое время гонял еще мой дед. Пугали своей разбитостью и современные модели. Настолько потрепанные аварии, что трудно было представить, как эти куски металла можно починить. Михалыч... А для меня дядя Миша тем временем шел неторопливо между нестроенными рядами машин и подслеповато поглядывал на меня, видимо, пытаясь определить, кого принесло в такую рань. Крепенький, усато-бородатенький, выправленный армейской муштрой мужичок того возраста, когда сказать «старик» еще рано, а в самом расцвете сил уже поздно. В детстве я называл его гномом. Больно уж смахивал он на персонажей известных книг и мультиков. Когда он к нам приезжал, я часто забирался на его колени, играл с его черной бородой и, заглядывая в большие глаза, думал, что он и впрямь один из добытчиков самоцветов. Иногда говорил: «Дядя Миш, вы похожи на гнома», или «Когда я вырасту, у меня будет большая-пребольшая борода, вот такая». Бороду я так и не отпустил, но даже сейчас, спустя столько лет, старый друг отца по-прежнему напоминал мне гнома. Доброго гнома, от которого веяло моим счастливым детством.
1: «Серега, ты что ли?»
0: — поинтересовался Михалыч, когда нас разделяло от силы 20 метров.
2: «Я, дядь Миш, я!» — ответил я и хотел было шагнуть навстречу, да больно уж стражботы забеспокоились. Закрутили механическими башками, угрожающе вскинули руки, стволы окружили меня плотнее, чем прежде. Словом, муха не пролетит. Они хоть и старые, но дело знают. Пикнуть не успеешь, как всадят 20 тысяч вольт или что похуже.
3: «Железяки, а ну стройся в два ряда!»
0: Грозно скомандовал мастер, и роботы, словно солдатики-лилипуты, выстроились в две шеренги по обе стороны от меня. Дядя Миша остановился в шаге от меня, и, наконец-то, мы пожали друг другу руки.
1: «Не ждал, не ждал!» — повторил он с радостью и, смерив меня взглядом, спросил:
3: «Когда ты в последний раз-то у меня был?»
0: «Так это...» — начал я, и мне вдруг стало неудобно перед одиноким отцовским другом. В последний раз я видел дядю Мишу на похоронах его жены. И было это... 3 года назад.
1: «Летит время, летит», — сказал он грустно. «Как отец твой, как матушка поживают?»
0: «Отдыхают на побережье. Я им там домик купил», — не без гордости ответил я.
1: «Молодчина. Надо, надо будет к ним наведаться».
0: Он едва заметно покачал головой.
1: «А ты, небось, по делу?»
0: Я кивнул. Как ни печально, по делу. Более того, по делу, не требующему отлагательств.
3: «Железяки, разойтись! Патрулировать территорию!»
0: Неожиданно громко приказал дядя Миша и тотчас пояснил:
1: «Тут половине надо уши чинить, да руки не доходят».
0: «Понимаю», — согласился я. «Отбоя от клиентов нет». И, немного подумав, спросил: «А чё новых не возьмешь? Сейчас такие есть, один всей твоей армии стоит. Я тебе по дешевке достану».
1: «Да ну их!» — отмахнулся он. «Ты от людей теперь не отличишь. С этими как-то спокойнее. Хоть и железяки, а все-таки не один год вместе. Привык я к ним, как привыкают к верному псу».
0: Он немного помолчал, поглядывая на аэрогрузовик перед мастерской.
1: «Ну, что у тебя там за дело?»
0: «Очень деликатное дело. Машинка эта...» Мне никак не хватало духу сказать, что инопланетный аэрокар в кузове — чистая контрабанда. «В общем, хорошо бы гараж закрыть на некоторое время от чужих глаз. Видишь ли...»
1: «Зачем?»
0: — с подозрением спросил Михалыч, нахмурив невероятно густые брови.
1: «Ворованные, что ли?»
0: «Боже упаси!» — воскликнул я. «Ну, лучше, чтобы ее никто не видел. Ты не переживай, неустойку проплачу, без всяких...» Его взметнувшийся кулак, пахнущий машинным маслом и горячим металлом, вновь прервал меня.
1: «Заплатит он!»
0: — недовольно пробубнил дядя Миша.
1: «Обидеть хочешь? Ты я... лучше показывай свою таинственную машину. А надо будет закрыть мастерскую — закрою!»
0: «Один момент!» — обрадовался я и, повернувшись в сторону аэрогрузовика, принялся терзать пульт дистанционного управления. «Сейчас только грузовик подгоню!»
2: Подогнал. Не слишком умело, пультом вечность не пользовался, но подогнал. Аккурат к открытым воротам гаража. Оставалось только выгрузить малютку.
0: Перед тем, как нажать кнопку, открывающую крытый кузов, я посмотрел на дядю Мишу. Глаза у него горели, как у ребенка, ждущего новую игрушку. Заинтриговал я мастера, что, конечно, радовало несказанно. Двери раскрылись... И из темного чрева кузова выплыла, словно серебристо-серый ковер-самолет, платформа, несущая мою проблему, весом 320 килограммов и высотой 1,5 метра. Малютка. Так ее прозвали в гараже за удивительно скромные для машины габариты. Рядом с нашими аэрокарами она и впрямь смотрелась так, как смотрелся бы Давид на фоне Голиафов, а уж выглядела как... слову не подберешь. Эдакий огромный грязно-зеленый черепаший панцирь, густо поросший инопланетными растениями, напоминающими и мох, и морскую капусту, и плющ, неподвижно лежал на платформе. Такое нечасто увидишь. Но, признаться, я не ожидал, что мастер собаку, съевший на починке инопланетных машин, ахнет.
4: Никогда такого не видел!»
2: С восторгом признался дядя Миша. «А что у нее под капотом?» Я на миг закатил глаза, вспоминая, как впервые увидел это самое «что». «Неделю назад еще была на ходу, летала соколом над просторами Эльманара, а теперь с места не сдвинешь», — пояснил я. «Кстати, как насчет гаража?»
3: «Чего?»
2: «Закрывать гараж будем?» — уточнил я.
3: «Без проблем. Несомненно»,
2: — ответил он после некоторой паузы и крикнул.
3: «Красный 5! Блокировать центральный вход!»
2: Робот по имени «Красный 5» выполнил приказ четко и быстро. Врата наконец-то отгородили нас от ненужных свидетелей, и теперь я стал дышать ровнее, хотя до абсолютного спокойствия было еще ой как далеко. Пальцы нет-нет, да и начинали теребить коробочку пульта. Часики-то тикали. Вокруг нас все так же кружили, ползали роботы, исполняя команду хозяина. Правда, теперь никто из них не обращал на меня никакого внимания, да и я перестал их замечать. Михалыч пока просто разглядывал диво дивное, а я стоял рядом и терпеливо ждал первых действий.
3: «На чем работает?»
2: «На эльманарской воде, в которой предварительно нужно растворить горсть дешевеньких сереньких минералов».
3: «Заправить-то не забыл?»
2: «Под завязку».
3: «Надеюсь, техпаспорт при тебе?» —
2: спросил он, впервые коснувшись машины. Момент, чтобы раскрыть все карты, наступил самый подходящий. «К сожалению, нет», — вздохнул я. «Там, где я ее покупал, техпаспортов не дают. Ни техпаспорта, ни других документов. Купил, сел и полетел. Никакой волокиты. Думаешь, почему я просил закрыть гараж? Машина попала к нам не совсем легально», — сказал я и поправил сам себя. «Вернее, совсем нелегально. Согласно нашим идиотским законам, любые вещи с применением чужих биотехнологий ввозить в страну запрещено. Но моему шефу страсть как хотелось что-нибудь особенное. Вот мы коллективом подумали и решили, что лучшего подарка для коллекционера аэрокаров не придумаешь. А тут как раз командировочка наклюнулась в систему Эльманар. Ну и от того, полетит машинка к вечеру или нет, будет зависеть моя карьера». Шеф уже весь от нетерпения извелся. Ему какая-то сволочь успела доложить, что мы приготовили на юбилей, поэтому на другую не заменишь. «Вот такие дела, дядь Миша», — разъяснил я, ничего не утаив. Михалыч вынес неприятную информацию стоически.
1: «Да, немало баба хлопотов купила порося», — начал он с кислой миной.
3: «Ладно. Что сделано, то сделано, машину времени пока не изобрели»,
2: — он ухмыльнулся.
3: «Так что будем спасать твою карьеру».
2: Спасение карьеры началось с того, что Михалыч забрался на платформу и заглянул внутрь кабины. Там, понимал я, его ждало очередное потрясение. У малютки не было ни спидометра, ни высотомера, ни скважины, куда можно было бы вставить ключ зажигания, да и штурвал выглядел, мягко сказать, необычно. Словно пара бараньих рогов, обернутых шершавой шкурой, видимо, чтобы руки не соскальзывали, торчала из приборной панели. А сама панель была сплетена из ветвей эльманарского древа.
1: «Любопытно», — сказал дядя Миша, внимательно изучая устройство кабины, точно сыщик места преступления. «Весьма любопытно».
2: «Не спорю», — согласился я молча. «Еще бы это любопытно работало». Словно хирург, перед операцией Михалыч натянул прозрачные перчатки, тонюсенькие, едва заметные на ладонях, и рискнул залезть в просторную, но одноместную кабину.
3: «Удобно», —
2: заключил он, осматриваясь и чуть покачиваясь на широком сиденье, покрытом мягкой шерстью цвета йода.
3: «А что включает двигатель?»
1: «Тут бугорок между рогами. Похож на персиковую косточку. Да я пробовал перед тем, как приехать к тебе. Бесполезно».
2: Но, как и всякий механик его уровня, Михалыч, естественно, не поверил на слово. Глухо защелкали тумблеры, кнопки, а потом мастер нагнулся и, судя по звукам, начал перебирать провода, изолированные удивительно шуршащим материалом, словно сухую бумагу мяли в ладонях. Я, теребя пульт, мерил шагами гараж, будто студент, ждущий решения экзаменационной комиссии. А что мне еще оставалось? Наконец Михалыч распрямил спину.
3: «Действительно бесполезно», —
2: подтвердил он спустя полчаса нахождения в кабине.
3: «Но проводка в порядке. По крайней мере, разрывов я не заметил, и контакты не повреждены, пробубнил дядя Миша и добавил: «Вроде бы».
2: После чего мастер выбрался из салона, спрыгнул с платформы и встал напротив капота. А я замер, как замирают перед приближающейся развязкой во время просмотра фильма. С той лишь разницей, понимал я с сожалением, что до развязки триллера «Починка малютки» еще оставалось добрые сотни непросмотренных кадров. Но, несомненно, это был один из ключевых моментов картины. С прежним любопытством дядя Миша откинул шестиугольную крышку капота, и триллер превратился в ужастик. Пахнуло таким смрадом, словно там, под капотом, вместо движка лежал себе разлагался мертвец, причем не первый день. Пальцы прищепкой сдавили нос.
0: Михалыч, однако, даже не поморщился, хотя и пытался разогнать руками вонь.
3: «Фу! Да Эльбадария, да так не воняло!» — поспешил сообщить я.
1: «Эх!» — начал невозмутимый мастер. «Были мы как-то с твоим отцом на Альбаграсе!»
2: Он не закончил и крикнул:
3: «Зеленый 6!»
2: Не представляю, что там было на Альбаграсе, но мой желудок, казалось, сжался, пытаясь отправить скудный завтрак в обратный путь. Минуты три спустя прилетел зеленый робот и, зависнув над капотом, точно вертолет над поляной, принялся разгонять мощными пропеллерами благоухание инопланетного движка. Дядя Миша как будто не замечал ни шумную работу механического помощника, ни тошнотворного запаха.
3: «На что это, по-твоему, похоже?»
2: Вдруг с озадаченным видом покосился мастер в мою сторону.
3: «Да мозги, опутанные кишками и водорослями!» — прогнусавил я.
1: «Верно», — покивал Михалыч. «А с каких это пор мозги стали сердцем машины?»
2: Не то спросил, не то подумал он вслух и уверенно заявил:
1: «Это...»
2: — он ткнул пальцем вниз.
1: «Не движок. Что угодно, но только не движок».
2: «Не движок?»
5: Тут он коснулся, какая мерзость, не движка, и потрогал те самые кишки. Сероватая, с зеленоватыми жилками масса в чреве капота слегка закачалась, словно желе в глубокой миске.
1: «Дело, похоже, будет долгим», —
2: сказал он хмуро и, по-прежнему разглядывая внутренности инопланетной машины, крикнул:
3: «Желтый 4!»
2: Этот робот, в отличие от предыдущего, оказался поблизости, словно чувствуя, что вот-вот понадобится. Правда, был он не желтый, а оранжевый. Формой, пожалуй, походил на старинный металлический чайник с таким забавным длинным носиком. В корпусе горел дисплей, над которым торчали два джойстика. В том самом носике тускло поблескивал глазок микрокамеры. Чайник на гусеницах зашипел, а потом отделился от собственного круглого днища и, удерживаемый магнитным полем, поднялся на метр как раз под руки мастера. Вскоре из носика с хлопком вылетел серенький шарик, точно пробка из бутылки шампанского, и нырнул в сплетение кишок и водорослей, управляемые твердой рукой Михалыча. На тошнотворные внутренности малютки я насмотрелся с лихвой. Кроме того, роль безучастного наблюдателя, стоящего столбом, начинала мне надоедать. И присесть, как назло, было некуда, только разве что на одного из роботов. Поэтому, пока Михалыч бороздил микрокамерой темные пространства малютки, я решил обзавестись стулом. Но вначале для приличия рискнул поинтересоваться: «Может, нужно чего?» В ответ мне молча покачали ладонью, мол, не лезь уж. Ничего удивительного. В этом деле я и вправду был ему не помощник. Какая помощь в подобной ситуации от человека, который и в родных аэрокарах не шибко разбирается? Лишь помеха. Когда я вернулся, дядя Миша по-прежнему был поглощен работой, но теперь совсем иной. Видавший виды мастер с удивительной скрупулезностью прощупывал обшивку, напоминающую крокодилью кожу не только цветом, и зачем-то чертил линии, ставил крестики, выводил кружочки на ней. Тут пальцами надавит, здесь ладонь задержит, там постучит или вдруг ухом припадет, словно слушая, а не бьется ли сердце. И мне вновь подумалось, что он напоминает таки хирурга, в настоящий момент пластического, готового вот-вот приступить к операции и вонзить скальпель в разметки на натянутой коже. От капота двумя рядами через кружочки и крестики тянулись жирные пунктирные белые линии к днищу.
5: «Ай да, Михалыч, ай да сукин сын!» — воскликнул я про себя, усаживаясь на добытый стул.
6: Наверняка уже что-то знает. Не зря его королем прозвали.
2: Изгнавший чудовищный запах робот больше не гудел, а тот, что позволил заглянуть в недра машины, сейчас смотрел на меня из-под платформы. Воздух был свеж, как и прежде. Прошло чуть меньше часа, прежде чем дядя Миша наконец-то отложил мелок и, бодренько хлопнув в ладоши, решил полюбоваться собственными художествами.
6: «Ну и как наши дела?» — не выдержал я.
1: «Кое-что вырисовывается», — ответил он без промедления. «Возможно, твою карьеру удастся спасти. Я еще не во всем разобрался. Биотехнологии, мать их!»
2: Он ухмыльнулся.
1: «В общем, вскрытие покажет».
6: «Надеюсь, ты не собираешься ее резать?» —
2: спросил я, кивнув на исчерченный корпус. «Все-таки ни металл и ни пластик в магазине не купишь, понимать надо».
1: «Нет», — ответил дядя Миша как-то нерешительно. «Но заглянуть внутрь еще разок придется. С капота к движку не подобраться, вот снизу».
6: «Значит, ты его нашел?»
1: «Похоже на то»,
2: — он поскреб в затылке.
1: «Или я ничего не понимаю в технике».
2: «А линии зачем?»
1: «О!»
2: Мастер вскинул указательный палец.
1: «Одна из тайн, которую я пока, к сожалению, не разгадал. Вдоль всей машины идут трубки. Много трубок. Я бы сравнил их с венами. Их легко нащупать, и почти все они той же температуры, что и обшивка. Однако некоторые настолько горячие, будто по ним кипяток бежит. Те, что помечены пунктиром обычной температуры, их большинство, а другие...»
2: Он осекся.
1: «Подробности вдаваться не буду, но у меня сложилось впечатление, что кто-то намеренно отключил питание мозга, чтобы всю энергию, все тепло пустить на работу сердца, то есть двигателя».
2: И дядя Миша, недолго думая, залез под малютку, где его уже дожидалась длинная, покрытая мехом платформа на колесиках, позволяющая комфортно работать в горизонтальном положении. Вскоре на дисплее робота, похожего на чайник, замелькали уже знакомые мне сплетения кишок и совсем неизвестные органы, которые сравнить было не с чем. Демонстрируя чудеса терпения, дядя Миша управлял микрокамерой, кропотливо зондирующей мир малютки, словно исследовательский кораблик, неизведанные глубины космоса. Потянулось время ожидания. Непроходимые дебри так называемых вен и водорослей начинали меня утомлять, как, впрочем, и сменяющие друг друга инопланетные органы. Веки особенно потяжелели тогда, когда дядя Миша, черт знает сколько времени, разглядывал некий пузырь величиной с футбольный мяч. На донышке пузыря покачивалась мутно-серая жидкость, как покачивается вода в графине, если его легонько тряхнуть. Сам пузырь то и дело сжимался, словно стараясь впрыснуть остатки этой самой жидкости в толстые полупрозрачные вены. Она все качалась, омывая гладкие стены.

0: Из сна изрядно напугал. Я качнулся на стуле, едва не упав из просони, не сразу сообразил, кто и почему вопит. Причем, когда я понял, кто, мне легче не стало, ибо теперь я мучился в догадках, на чей счет относились столь лестные слова, если страшно подумать, на мой? Кричал Михалыч. И это, надо признать, был страшный крик. Казалось, сейчас мастер выскочит из-под машины и бросится на первого встречного. Понятно, этим первым встречным мне быть не хотелось.
1: «Нелюди!»
0: С угасающей яростью произнес дядя Миша. Взгляд упал на циферблат. Дрыхнул я почти час. А что произошло за этот час? И по какой причине добрый-добрый гном превратился в злого и свирепого?
2: «Что случилось?»
0: Рискнул я спросить, как только кулаки, дай бог, такие каждому мужику перестали мелькать в воздухе.
2: «Дядь Миша!»
0: Под машиной тяжело дышали.
1: «Эх, встретить бы этого гаденыша!»
0: С невероятной досадой и задумчиво прошептал Михалыч. Не знаю, кем был этот гаденыш, сумевший так взвинтить Михалыча, но то, что им был не я, несколько успокаивало.
2: «Дядь Миша!»
0: — вкрадчиво обратился я. «Может...» Он тяжко вздохнул и, не проронив ни слова, выбрался из-под машины, уставший, забрызганный едко-зеленой слизью и злой, как черт. Мастер словно побывал в бою, причем там на поле боя остались лежать его товарищи, а сражение было проиграно вчистую.
1: «Значит так, Серега!» — сказал он жестко. «Есть две новости. Плохая и очень плохая. С какой начать?»
0: «Наверное, я побледнел». «Побледнеешь тут, когда тебя ставят перед выбором, повеситься или застрелиться».
2: «Начни с плохой».
1: «Машину уже не спасти», — сказал он мрачно.
0: И голова пошла кругом. «Интересно знать, что тогда собой представляла очень плохая новость. Впрочем, теперь ее содержание меня мало беспокоило».
1: «Слишком долго ее мозг», — зачем-то вдруг принялся разъяснять дядя Миша, — «был отключен. Я думаю, что она сама это сделала. Вы ведь наверняка перевозили ее в отсеки космолайнера для обычного груза».
0: В его голосе почему-то появилась нотка упрека. Я молча кивнул и подумал, какая к черту теперь разница. Но Михалыч не унимался.
1: «Насколько я помню, в таких отсеках всегда понижают температуру, чтобы экономить энергию. И поэтому замерзнуть там живому существу, расплюнуть».
0: «Но торговец сказал, что она без проблем адаптируется к любому климату», — робко возразил я.
1: «Ублюдок твой торговец! Самый настоящий фашист! Его бы в этот отсек!»
0: Михалыч на миг замолчал, и я понял по его лицу, что сейчас он мне сообщит новость номер два.
1: «Хотя я не спорю», — начал он рассудительно. «Она перенесла бы полет благополучно, если...»
0: Он вновь замолк.
1: «Ты лучше взгляни на экран робота и сам все поймешь».
0: Я взглянул, и мне вдруг показалось, что кондиционеры заработали в усиленном режиме. Там, на дисплее, в чреве инопланетной машины, в клубке водорослей, шевелилась крохотная копия нашей малютки. Ее ребенок.
1: «Да, Сережа?»
0: Я вздрогнул, когда Михалыч положил мне руку на плечо.
1: «Она поступила так, как на ее месте поступила бы любая мать. Пожертвовала собой ради спасения собственного чада. Отключила подачу энергии там, где это было возможно, и сконцентрировала ее вокруг малышки, чтобы не дать той замерзнуть».
0: В голове не было ни одной разумной мысли. «Каким образом спасать карьеру? Как быть полумертвой малюткой и ее детенышем? Извиняться перед Михалычем за то, что втянул его в такое дело, или вновь умолять бывалого мужика о помощи?»
1: «И
0: что мне теперь делать?» — спросил я, переваривая очень плохую новость. «А?»
1: «Мне кажется, вариантов всего два»,
0: — как-то без оптимизма ответил дядя Миша.
1: «Либо заявить о контрабанде, после чего преспокойно загреметь в тюрягу. Либо...»
0: Он осекся.

0: Дэвид Келлер. Восстание пешеходов. Бам! Да черт бы побрал этих пешеходов! Мертвенные стоны непреклонные.
1: Вся ваша раса поплатится!
0: Сорвались на одном дыхании автомобиля, шофера, убитой матери и побелевших губ маленького сына пешехода, который оказался безжалостно оставлен наедине с безжизненным трупом посреди безумного месива. Молодая мать медленно брела по проселочной дороге, держа за руку маленького сына. Прекрасные представители расы пешеходов, пусть и уставшие, покрытые пылью долгого пути из Огайо в Арканзас, где для последней битвы собирались жалкие остатки их обреченного вида. Долгими днями эти двое шагали по дорогам на запад, раз за разом лишь чудом избегая мгновенной гибели. И все же в этот день, изможденная, голодная, зачарованная заходящим солнцем, слепящим глаза, женщина спала на ходу и проснулась с криком, лишь когда осознала, что спастись уже невозможно. Она успела оттолкнуть сына к безопасной канаве и умерла на месте под колесами автомобиля, мчавшего со скоростью 60 миль в час. Внезапный толчок разозлил даму в седане, и она довольно резко обратилась к шоферу через переговорную трубку.
1: «Что это было, Уильям?»
2: «Мы только что переехали пешеходом, мадам».
1: «А, всего лишь. Но ты-то будь осторожнее».
2: «Есть лишь один способ без потерь сбить пешехода на скорости 60 миль в час, мадам, и это не тормозить».
1: «Уильям такой внимательный водитель», — повернулась дама к маленькой дочери. Только что сбил пешехода, а нас всего лишь слегка тряхнуло.
0: Девочка с гордостью смотрела на свое новенькое платьице. Сегодня ей исполнялось 8, и они с матерью ехали в гости к бабушке. Скрюченные, атрофированные ножки медленно покачивались в такт движению. Мать всегда с тщеславием подчеркивала, что ее дочурка никогда не пыталась ходить. Однако размышлять при этом девочка умела, и что-то ее, очевидно, беспокоило. Она подняла взгляд.
3: «Мама, а пешеходы чувствуют боль так же, как мы?»
4: «Брось, милая, конечно, нет. Они совсем не как мы. Некоторые даже говорят, что они вовсе не люди».
3: «А кто они? Мартышки?»
4: «Ну, может, повыше обезьян, но куда ниже автомобилистов».
0: Машина прибавила ходу. Много миль позади, над окровавленным телом матери, рыдал охваченный ужасом мальчик. Он чудом нашел в себе силы оттащить ее на обочину и остался там до следующего утра, но затем покинул мать и медленно побрел вверх по склону в лес. Устав

уставший, голодный, сонный и безутешный, он на мгновение остановился на вершине холма и потряс кулаком в безмолвной ярости. В тот день в его душе зародилась глубокая ненависть.

Мир помешался на автомобилях. Регулировщикам дорожного движения было некогда следить за ползущими, словно улитки, пешеходами. Их считали угрозой цивилизации, помехой на пути прогресса, противниками развития науки. В человеческом теле ценным признавался лишь разум. Механизмы постепенно заменили работу мышц как средство достижения цели. Жизнь теперь состояла лишь из череды вспышек бензина или спирта, горючих смесей или расширения пара в полых цилиндрах и турбинах, что заставляло затейливо расставленные поршни яростно толкаться во втулки и создавать мощь, которую затем применял разум. Человечество достигало желаемого при помощи механической энергии в малых количествах для личных целей и в больших, что в виде электричества подавалось по проводам в крупные населенные центры. Небу, как и прежде, оставались самолеты. Уровни повыше предназначались для междугородних рейсов, а пониже для личного пригородного движения. Дороги, все из железобетона, из-за количества машин зачастую были односторонними, дабы избежать постоянных столкновений. Часть мира с готовностью перебралась в небеса. Однако подавляющему большинству из-за недостаточного развития полукружных каналов вестибулярного аппарата пришлось остаться на земле. Автомобили улучшались, ноги атрофировались. Последователи Форда, которым постоянной езды по улицам уже не хватало, изобрели небольшой одноместный экипаж для дома, а лестницы заменили винтовыми дорожками. И люди начали жить в металлических каркасах, которые покидали только для сна. Со временем, отчасти из необходимости, отчасти из прихоти, автомобиль ввели в спорт, в игры. Спроектировали специальные аппараты для гольфа. В тенистых парках дети, не вставая из машинок, крутили обручи. Девица, распростершись на соответствующем изобретении, лениво болталась в тропических водах Флориды. Человечество прекратило пользоваться нижними конечностями. Бездействие повлекло за собой атрофию. Атрофия вызвала четко выраженные изменения в строении тела. А они, в свою очередь, создали новые представления о красоте. Все это случилось не через поколение, не через 10, но постепенно, на протяжении веков. Со сменой нравов пришли и другие законы. Теперь они действовали на благо не всех людей, а лишь автомобилистов. Дороги, прежде служившие всем, нынче стали принадлежать только машинам. Если поначалу ходить по шоссе было просто-напросто опасным занятием, позже его приравняли к преступлению. Перемены, как им свойственно, происходили медленно. Сперва закон выделил часть шоссе строго для автомобилистов, следующий и вовсе запретил пешеходам пользоваться дорогами. Третий лишил пешеходов права обратиться в суд, если на дороге с ними произошел несчастный случай. Затем хождение по автострадам стало преступлением. И, наконец, последний закон оправдал убийство любого пешехода на трассе.

0: Медленное движение никого не устраивало. Мир помешался на жажде скорости и стремлении непрестанно перемещаться из города в другой город. Поэтому по воскресеньям и в праздники тысячи, миллионы автомобилистов выдвигались куда-нибудь, лишь бы не проводить свободное время в покое. Сельские пейзажи теперь состояли из длинных потоков машин, что проносились на скорости 60 миль в час между стенами рекламы и время от времени останавливались у заправки, закусочной или красивого деревца, чтобы ободрать его цветы. Воздух был заполнен выхлопными газами и пронзительным воем всевозможных клаксонов. Никто ничего не видел, никто не хотел ничего видеть. Всякий водитель стремился лишь к одному – ехать быстрее, чем автомобиль впереди. На современном жаргоне это именовалось «мирным воскресеньем на природе». Пешеходов не осталось, вернее, почти не осталось. Даже в деревнях люди передвигались на механических колесах. На полях трудились машины. Тем не менее, кое-где встречались, цепляясь за свое, словно гордые бараны за неприступные скалы, редкие пешеходы. Из упрямства, но зачастую по нужде сохранившие желание использовать ноги. Такие люди всегда бедствовали. Поначалу законом не угрожал. В каждом штате оставалось несколько семей, которые продолжали быть пешеходами. Сперва автомобилисты поглядывали на них с любопытством, позже с тревогой. Никто даже не осознавал, насколько глубока пропасть между этими видами рода человеческого, пока федеральный закон не запретил пешеходам пользоваться автомагистралями. И тут же по всей территории США вспыхнуло восстание ходоков. И пусть после битвы при Банкер-Хилле прошли уже сотни лет, дух ее по-прежнему жил в сердцах. Запрет ходить по дорогам только усилил желание его нарушить. В несчастных случаях погибло небывалое число пешеходов. Их родные мстили, силясь сделать автомобилизм неприятным и опасным. В ход шли гвозди, стекло, бревна, колючая проволока, булыжники. Поселенцы из Азарка особенно любили бить лобовые стекла и дырявить шины меткими ружейными выстрелами. Остальные назло автомобилистам ходили по дорогам. Будь шансы равны, воцарилась бы анархия, однако на деле пешеходы лишь доставляли мелкие неудобства. Недовольство достигло пика, когда сенатор Гласс из Нью-Йорка заявил на заседании следующее.
1: «Расе, что остановилась в развитии, надлежит умереть. Человечество веками передвигается на колесах, таким образом приближаясь к механическому совершенству. Пешеход, пренебрегая неотъемлемым правом на езду, не только упрямо пользуется ногами, но осмелился требовать равных прав с вышестоящим видом, с автомобилистами. Терпение больше не добродетель. Отныне самое милосердное — это запустить процесс уничтожения. Лишь так мы сумеем остановить беспорядки, ставшие пятном на полотне мирной истории нашей прекрасной страны. Мне не остается иного, кроме как внести на рассмотрение закон об уничтожении пешеходов. Он, как вам известно, предусматривает немедленную смерть всякого пешехода, где бы и когда бы его не обнаружили полицейские силы. По данным последней переписи населения, их осталось около 10 тысяч. Главным образом в штатах Среднего Запада. С гордостью заявляю, что мой собственный избирательный округ, до вчерашнего дня насчитывавший единственного пешехода, 90-летнего старика, теперь чист. Только что прибыла телеграмма, что он, к счастью, выбрался на дорогу в маразматической попытке посетить могилу жены, и его тут же насмерть сбил автомобилист. И раз уж в Нью-Йорке теперь нет ни одного гнусного дегенерата, мы охотно протянем руку помощи другим, менее удачливым штатам.
0: Закон сразу же приняли.
1: Против проголосовали только сенаторы Кентукки, Арканзаса и Теннесси. Дабы повысить интерес населения, за каждого убитого пешехода назначили награду. Всякий округ, добившийся полного успеха, получал серебряную звезду. Всякий штат, где оставались одни автомобилисты, получал золотую. Пешеход, как некогда почтовый голубь, оказался обречен. Уничтожение, как того следовало ожидать, не стало ни мгновенным, ни полным. Автомобилисты встретили неожиданный отпор. Прошел год, прежде чем идущий пешком мальчик поклялся отомстить механизмам, несущим гибель человечеству.

0: Сто лет спустя, воскресным днем Академию естественных наук Филадельфии, как обычно, заполняли толпы любителей развлечений, каждый в собственном автомобильчике. Бесшумно на резиновых шинах они колесили по длинным коридорам, время от времени останавливаясь, если экспонат привлек особое внимание. Явились туда и маленький мальчик с отцом. Оба крайне увлеченные, первый — новым чудесным миром вокруг, второй — проницательными вопросами и наблюдениями сына. Наконец, мальчик остановил свою машину перед стеклянным стеллажом.
1: «Папа, что это? Они похожи на нас, но какие-то странные».
0: «Это, сынок, семья пешеходов. Они жили давным-давно, и я знаю о них только потому, что мне рассказывала мать. Эту семью подстрелили в горах Азарк. Считается, что они были последними в мире».
1: «Жаль»,
0: — задумчиво протянул мальчик.
1: «Если их больше нет, ты не достанешь мне маленького пешехода, чтобы я с ним играл?»
0: «Их больше нет», — повторил отец. «Они все мертвы». Мужчина думал, что говорит сыну правду. Он даже гордился, что всегда честен с детьми. И все же он ошибался. Ведь горстка пешеходов уцелела, а их предводителем, их мозгом, был правнук того самого мальчика, который когда-то стоял на вершине холма, исполнившись ненависти. Независимо от климатических условий, среды и всевозможных врагов, человек всегда ухитрялся жить. И в случае с расой пешеходов сработал классический естественный отбор. Планомерного истребления сумели избежать лишь самые ловкие, умные, крепкие. Хоть и немногочисленные, они выжили. Хоть и лишенные всех так называемых благ современной цивилизации, они продолжали существовать. Вынужденные защищать не только собственную жизнь, но и бытие всей их расы, они обрели мудрость предков-поселенцев и сохранили себя. Они жили, охотились, любили, умирали, и целых два поколения цивилизованный мир ничего не знал о них. У пешеходов была своя политическая система, свой суд. Их законы основывались на трактате Блэкстоуна и Конституции. Правил всегда Миллер, сперва возмужавший мальчик с ненавистью в сердце, затем его сын, с детства воспитанный в ненависти ко всему механическому, затем внук, мудрый и хитроумный новатор, и, наконец, правнук. Авраам Миллер, тремя поколениями взращенный, готовым к высшей мести. —

Авраам Миллер был наследным президентом колонии пешеходов, укрытой в горах Озарк. Они жили в изоляции, но не в неведении. Их осталось мало, но они приспособились. Среди первых беглецов оказалось множество гениальных людей, изобретателей, профессоров, был даже ученый-правовед. Все они сохранили знания и передали их другим. Они возделывали землю, охотились в лесах, ловили рыбу в ручьях, строили лаборатории. У них даже появились автомобили, и время от времени пешеходы, тщательно замаскировав ноги, отправлялись в разведку в стан врага. Некоторых натаскивали на это с самого детства. Есть даже доказательство, что такой шпион провел в Сент-Луисе несколько лет. Колония жила единственной мечтой, всех обитателей объединяла единственная цель. Дети лепетали о ней с малых лет, школьники повторяли ее каждый день, молодежь шепталась о ней в свете луны. В лабораториях ею были исписаны все стены. Старики собирали вокруг себя ребятню и брали с них клятву, что они добьются своего. Все действия колонии подчинялись лишь одной цели. «Мы вернемся!» Своей ненависти они взрастили и паранойю. Всех их предков, без исключения, травили, словно диких зверей, уничтожали без жалости, словно паразитов. Пешеходы жаждали не столько мести, сколько свободы, право жить так, как они хотят и где хотят. Три поколения колония хранила свое существование в тайне. Год за годом они как один жили, работали и умирали с единственным стремлением. Теперь же настал час, когда планам и мечтам надлежало стать явью. Мир автомобилистов тем временем двигался дальше своим путем. Материалистичный, механистичный, эгоистичный, он дал удобство массам, но не сумел подарить счастье отдельным гражданам. Все жили в достатке. Получали дома, пищу, одежду. Однако дома эти были отлиты из бетона, безликие миллионные копии. Мебель отливали из того же бетона вместе с домами. Одежду изготовляли из водонепроницаемой бумаги одинакового фасона и выдавали по 4 костюма в год. Еду продавали брусками, содержащими все необходимые вещества. На каждом выбивали количество калорий. Изобретатели веками трудились, пока жизнь не стала однообразной, а работа не свелась к нажатию кнопок. И все же мир автомобилистов был полон несчастья. Ведь больше никто не использовал мышцы. Летом люди, конечно, с легкостью могли взмокнуть, но уже несколько поколений никто не потел от усилий. Слова «хлопотать», «трудиться», «работать» теперь значились в словарях как «устаревшие». И все же люди не были счастливы. Оказалось, изобрести автомобиль, способный ехать по самому обычному шоссе со скоростью более 120 миль в час, невозможно. Автомобилисты не могли передвигаться так быстро, как хотели. Пространство нельзя устранить. Время нельзя уничтожить. Кроме того, все они были отравлены. Несмотря на то, что множество машин электрифицировали, воздух был насыщен опасными выхлопными газами двигателей, сжигавших миллионы галлонов бензина и его заменителей. Важнейшей причиной интоксикации, однако, стало значительное сокращение выделения токсинов через кожу и почти полное отсутствие движения мышц. Автомобилисты прекратили работать в архаическом смысле слова, а значит, прекратили и потеть. Чтобы обеспечить себе жизнь, достаточно было просидеть несколько часов в кресле на фабрике или за столом в конторе. Автомобилист никогда не уставал, и ему требовалось гораздо меньше сна. Оставшееся время он проводил в пути, неважно куда, лишь бы на скорости. Детей воспитывали там же, в машинах. По правде говоря, в них проживали всю жизнь. Концепт американского дома исчез. Теперь его заменил автомобиль.
Автомобилисты куда-то ехали, но не всегда понимали, куда. Пешеходы точно знали, куда шли. Общество было в сущности социалистическим, а значит, все классы жили в достатке. Преступность давным-давно исчезла. После принятия теории Брайанта, что совершают злодеяния лишь 2% людей, и если их отделить и стерилизовать, проблема исчезнет уже с первой сменой поколения. Когда Брайант впервые опубликовал свой тезис, его восприняли с долей скепсиса. Однако стоило воплотить его в жизнь, как общество дружно возликовало, за исключением тех, кого напрямую коснулись нововведения. И даже это, на первый взгляд, идеальное общество не было лишено изъянов. Пусть каждый получал все необходимое для жизни, предметов роскоши это не касалось. Иными словами, мир по-прежнему делился на бедных и богатых. Последние, как водится, занимали места в правительстве и принимали законы.

0: Наиболее привилегированными, аристократичными и властными считались хейслеры. Их поместье у Гудзона окружал 30-мильный железный забор высотой в 12 футов. Немногие удостаивались чести посетить их каменный дворец, обрамленный лесом из сосен, буков и елей, или даже провести там выходные. Хейслеры были настолько могущественны, что никто из них никогда не занимал никакой должности. Они выбирали президентов, но не стремились иметь их в своей семье. Враги утверждали, что богатством они обязаны удачным бракам с Фордами и Рокфеллерами, однако это, несомненно, лишь порожденные завистью сплетни. Хейслеры владели банками и недвижимостью, фабриками и административными зданиями. У них в кармане были и президент США, и Верховный суд. Кое о чем, впрочем, редко заговаривали или упоминали в газетах. Единственная наследница правящей ветви семейства умела ходить. Уильям Генри Хейслер был необычным миллионером. Когда ему сообщили, что жена подарила ему дочь, он поклялся своим богам, правда, Уильям не был уверен, существуют ли они, уделять ребенку не менее часа ежедневно. Первые месяцы в девочке не замечали ничего необычного, хотя все сиделки как одна обращали внимание на ее уродливые ножки. Отец решил, что, видимо, такие должны быть у всех детей. В возрасте года малышка попыталась встать и сделать шаг. Однако даже это не вызвало беспокойства. Педиатры единогласно утверждали, что поначалу все дети пытаются ходить, но этой вредной привычки легко избежать, также избавиться как от сосания пальца. Врачи дали сиделкам обычные указания, которые те, несомненно, бы последовали, если бы отец девочки не заявил следующее. «У каждого ребенка есть индивидуальность». Оставьте ее в покое, посмотрим, что вырастет. И дабы проследить за исполнением, он выделил одного из секретарей для неусыпного надзора и обязал ежедневно составлять письменные доклады. Девочка росла. Пришло время, когда ее, наконец, перестали называть ребенок и удостоили имени Маргаретта. Она росла. Росли ее ножки. Чем больше она ходила, тем сильнее они становились. Никто ей не помогал, никто из взрослых не умел ходить и даже не видел, как это делается. А девочка не только ходила, но и по-детски протестовала против механических повозочек. Когда ее попытались усадить в автомобиль, она завизжала, как маленький дикий котенок, и наотрез отказывалась даже от домашних машинок. Когда стало слишком поздно, отец начал советоваться с любым, кто мог подсказать что-нибудь о проблеме и ее решении. Хейслер хотел, чтобы его ребенок стал личностью, а не изгоем. Поэтому он пригласил неврологов, анатомов, педагогов, психологов, исследователей детского поведения и остался ими недоволен. Все специалисты соглашались, что это печальный случай атавизма, регресса. В качестве лечения они предлагали тысячи вариантов, от психоанализа до безжалостного пеленания нижних конечностей. Наконец, преисполнившись отвращения, Хейслер заплатил им за труды и за молчание, а затем едко послал их в преисподнюю. Он понятия не имел, что это за место и что хотел этим сказать, но испытал некоторое облегчение. Специалисты мигом убрались, все, кроме одного, который наряду с прочими дисциплинами увлеченно изучал генеалогию. Они с хозяином дома сидели напротив друг друга в личных автокарах и смотрелись прелюбопытно. Хейслер, мужчина средних лет, огромный, могучий, за исключением усохших ног, истинный правитель. А ученый — пожилой, седовласый, чахлый мечтатель. кабинете остались только они, не считая малышки, которая беззаботно играла в залитой солнцем оконной нише. «Я, сдается мне, сказал вам отправляться в преисподнюю с остальными!» — прорычал истинный правитель.
1: «Но как?»
0: — последовал кроткий ответ.
1: «Остальные ведь тоже ослушались. Они просто-напросто выехали из вашего дома. Я жду, когда вы поясните, куда же мне отправиться. Где это преисподняя? Наши подводные лодки исследовали дно океана на глубине в 5 миль. Наши самолеты поднимаются к звездам. Эверест покорен. Я читаю обо всех странствиях мира, но нигде не встречал никакой преисподней. Несколько столетий назад теологи утверждали, что это место, куда после смерти отправлялись грешники, но с тех пор, как стерилизовали 2% Брайанта, греха на земле больше нет. Вы со своими миллионами и безграничной властью стоите гораздо ближе к преисподней, если взглянуть на ваше ненормальное дитя.
2: «Умственно девочка прекрасно развита, профессор!» — возмутился Хейслер. «Ей всего 7, но тест по шкале Бини-Симона показал 10! Если бы только она бросила это проклятое хождение! Ох, я горжусь ею, но хочу, чтобы она была как другие девочки! Кто на такой женится? Стыд, да и только! Взгляните, профессор, что она вытворяет!»
1: «О, помилуйте!»
0: — воскликнул старик.
1: — Я буквально недавно читал об этом в книге 300-летней давности. Подобным когда-то занимались многие дети.
2: — Но что это такое?
1: — Это действие называлось кувыркаться.
2: — И что? Почему она так себя ведет?
0: Хейслер утер вспотевшее лицо.
2: — Если люди узнают, нас поднимут на смех.
1: «О, не сомневаюсь, что с вашей властью вы сохраните все в тайне. Однако, скажите, не приходилось ли вам изучать семейную историю? Вы знаете, чья кровь течет в ее жилах?»
2: «Нет, никогда не интересовался. Разумеется, я принадлежу к сынам американской революции и все такое. Мне принесли бумаги, и я расписался в обозначенном месте. Никогда их не читал, впрочем, хотя немало заплатил за публикацию книги».
1: «Значит, у вас был предок-революционер. Где эта книга?»
0: Хейслер вызвал секретаря. Тот въехал в кабинет, выслушал краткие распоряжения и вскоре вернулся с историей семьи Хейслеров, которую старик тут же с нетерпением распахнул. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Ее нарушал лишь голос девочки, играющей с маленьким плюшевым мишкой. Старик вдруг рассмеялся.
1: «Что ж, все ясно, как 2×2. Вашим предком был Миллер. Авраам Миллер из города Гамильтон. Его мать похитили и убили индейцы. Миллеры были пешеходами из самого уважаемого рода. В те времена, разумеется, все ходили пешком. Миллеры и Хейслеры породнились путем брака. Случилось это несколько столетий назад. Сестра вашего прадеда Хейслера вышла замуж за Миллера. О ней говорится вот здесь, на странице 330. Да, позвольте, я зачитаю. Маргаретта Хейслер была единственной сестрой Уильяма Хейслера. Независимой во многом со странностями, она совершила безумный поступок и вышла замуж за фермера по имени Авраам Миллер, принадлежавшего к наиболее известным предводителям восстания пешеходов в Пенсильвании. После его смерти вдова с единственным сыном исчезла. Они, несомненно, погибли в ходе всеобщего уничтожения пешеходов. В письме, написанном до замужества ее брату, Маргаретта хвалилась, что никогда не садилась в автомобиль и не сядет, что Господь дал ей ноги, и она намерена ими пользоваться, и что ей, наконец, посчастливилось встретить мужчину, также имеющего ноги и желающего на них ходить, как предначертал Господь. Ну вот, тайна вашего ребенка раскрыта. В ней возродилась сестра вашего прадеда. Сотню лет назад эта женщина предпочла погибнуть, нежели поддаться моде. Вы сами говорили, что малышка едва не задохнулась от рыданий, когда ее сажали в автомобиль. Явная наследственность. Если вы попытаетесь избавить девочку от этой привычки силой, вы рискуете ее убить. Единственный выход – оставить ребенка в покое. Пусть развивается, как сама того желает. Она ваша дочь. Ее воля столь же крепка, как и ваша. Пусть пользуется ногами. Она, вероятно, будет карабкаться по деревьям, бегать, плавать, бродить, где ей заблагорассудится.
2: Вот значит как, вздохнул Хейслер. Нашей семье конец. Никто не захочет брать в жены мартышку, какой бы умной та ни была. Вы действительно полагаете, что однажды она вскарабкается на дерево? Если преисподняя существует, вы правы, она приготовлена для меня.
1: Но девочка счастлива.
2: Да, если судить по ее смеху. Но что случится, когда она повзрослеет? Она будет иной. Как ей обрести товарищей? Закон об уничтожении ее, разумеется, не коснется. Тут спасет мое положение. Я мог бы даже его аннулировать. Но девочка будет одинока. Так одинока.
1: Она, возможно, научится читать. И от одиночества ее спасут книги.
0: Собеседники взглянули на девочку.
2: «Теперь что она творит?» – выпросил Хейслер. «Вы, похоже, знаете о подобных вещах больше, чем все, с кем я общался по этому вопросу».
1: «Всего лишь прыгает. Разве не удивительно? Она никогда не видела, как прыгают другие, и все же научилась. Я сам не видел подобного воочию, и все же могу понять, что происходит и как это назвать. Я встречал изображение прыгающих детей на иллюстрациях Кейт Гринвей».
2: «Да будут прокляты эти миллеры!» – прорычал отец девочки.
0: После этой беседы Хейслер нанял старика и возложил на его плечи единственную обязанность – исследовать детей-пешеходов и выяснить, как они играют и пользуются ногами, а затем передать знания девочке.

0: Теперь он заведовал всеми ее упражнениями. И с того дня случайный зритель из окна самолета мог увидеть, как сидящий на лужайке старик показывает картинки из очень старых книг златовласой малышки. Они обсуждают увиденное, а потом девочка вытворяет то, что не делал ни один ребенок уже сотню лет. Играет с мячом, танцует, прыгает через скакалку или бамбуковую палку, закрепленную на двух вертикальных брусках. За чтением они проводили долгие часы, и всякий раз старик начинал со слов: «Так было в прежние времена». Время от времени для малышки и других богатых девочек из округи устраивали приемы. Гости вели себя вежливо, как и Маргаретта Хейслер, однако приемы эти не удавались. Девочки могли передвигаться только в экипажах и смотрели на хозяйку с любопытством и презрением. У них не было ничего общего со странным ходячим ребенком, и в конце этих приемов Маргаретта всегда заливалась слезами.
1: «Почему я не могу быть, как другие девочки?»
0: — допытывалась она у отца.
1: «Неужели так будет всегда? Ты знаешь, что она надо мной смеется, потому что я хожу?»
0: Хейслер был хорошим отцом. Он сдержал клятву уделять дочери каждый день по часу и на протяжении этого времени делился с ней знаниями и опытом с не меньшим рвением и серьезностью, чем во время своего бизнеса в остальные часы. Он часто общался с Маргареттой так, словно она была взрослым, зрелым человеком.
2: «У тебя есть индивидуальность», — говорил он ей. «То, что ты иная, вовсе не значит, что они правы, а ты нет. Возможно, правы обе стороны, по крайней мере, все поступают согласно своим естественным склонностям. Да, твои желания и твое строение тела отличаются, но ты, вероятно, куда нормальнее всех нас. Профессор ведь показывает нам изображение древних людей, и у них всех ноги развиты подобно твоим. Откуда мне знать, шагнул человек вперед или деградировал? Временами, глядя, как ты бегаешь и прыгаешь, я тебе завидую. Я, как и все мы, прикован к земле и во всем зависим от машины. А ты можешь отправиться куда пожелаешь. Тебе нужны лишь пища и сон. В каком-то смысле это преимущество. С другой стороны, профессор говорит, что ты можешь пройти максимум 4 мили в час, а я могу проехать больше 100.
3: Но зачем ехать так быстро, если я никуда не спешу?
2: Это и поразительно! Почему ты не спешишь? Сдается, не только твое тело, но и разум, и желание старомодные, как будто застряли несколько сотен лет назад. Я стараюсь проводить с тобой время каждый день, по меньшей мере час, но в остальные часы мне хочется уйти. Ты творишь ужасно странные вещи. Взять, к примеру, твой лук и стрелу. Я купил тебе превосходнейшее огнестрельное оружие, и ты к нему даже не прикасаешься. Однако раздобыла лук и стрелу в каком-то музее, ухитрилась убить утку и, по словам профессора, развела в лесу костер, зажарила ее и съела! Ты даже его заставила попробовать!
3: Ну, отец, это же вкусно! Куда вкуснее синтетической еды? Даже профессор сказал, что после сочного мяса как будто помолодел.
2: «Ты дикарка!» — рассмеялся Хейслер. «Самая настоящая дикарка!»
3: «Но я умею читать и писать!»
2: «Да, не спорю. Что ж, беги, веселись. Хотелось бы мне найти для тебя второго такого дикаря, но их больше не осталось».
3: «Ты уверен?»
2: «Насколько это возможно?» «Честно говоря, последние 5 лет мои люди прочесывали мир в поисках колонии пешеходов. Несколько сохранилось в Сибири и на плато Тартарии, однако они возмутительны. Уж лучше общество обезьян».
3: «Я мечтаю», — смущенно прошептала девочка, «что где-то есть хороший мальчик, и он умеет делать все то, что и я. Скажи, папа, мечты когда-нибудь сбываются?»
0: Хейслер улыбнулся.
2: «Я верю, что твоя исполнится. А теперь мне пора спешить обратно в Нью-Йорк. Тебе что-нибудь нужно?»
3: «Да. Найди кого-нибудь, кто научит меня делать свечи».
2: «Свечи? Зачем? Что это такое?»
0: Девочка сбегала за старой книгой и прочитала отрывок. Она называлась «Благородный пират», и ее герой имел обыкновение читать в постели при свечах.
2: «Понимаю», — наконец отозвался Хейслер, захлопывая книгу. «Припоминаю, что такие штуки когда-то были в католических соборах».
0: «Угу. Значит, хочешь их изготовить? Поговори с профессором, закажи необходимые...
2: свечи. Что ж, они могут пригодиться ночью, если погаснет свет, вот только он никогда не подводит».
3: «Но я не хочу электричества. Я хочу свечи и спички, чтобы их зажигать».
2: «Спички?
3: Ну, папа! Какой же ты иногда невежда! Я знаю столько слов, которые неизвестны тебе, хотя ты такой богатый».
2: «Не спорю. Не стану ни с чем спорить, и мы найдем способ делать эти твои свечи. Прислать тебе уток?»
3: «Нет-нет, гораздо веселее на них охотиться».
2: «Ты самая настоящая варварка».
3: «А ты, папочка, неуч».

Вот так Маргаретта Хейслер дожила до 17-го дня рождения. Высокая, сильная, ловкая, загорелая, способная бегать, прыгать, метко стрелять из лука. Она ела мясо, читала книги при свечах, ткала ковры и любила природу. Общалась она зачастую только с пожилыми мужчинами и лишь изредка виделась с дамами, обитающими по соседству. С присутствием домашней прислуги Маргаретта мирилась. Отца она любила и наравне с ним старика-профессора, который обучил ее всему, но с годами стал немощным и сонливым. И вот в ней, наконец, пробудилось желание путешествовать. Ей захотелось увидеть Нью-Йорк и его 20 миллионов автомобилистов, стоэтажные офисные небоскребы, бездымные заводы и одинаковые дома. Однако такое путешествие влекло за собой трудности, о чем отец девушки знал, как никто другой. Ходить по дорогам нельзя, а Нью-Йорк нынче состоял из линий мостовых и построек. Когда пешеходов не стало, отпала и нужда в тротуарах. Кроме того, даже богатство Хейслера не сумело бы предотвратить беспорядки, которые наверняка возникнут от присутствия в большом городе такой диковинки, как пешеход. Хейслер был могуществен, однако страшился того, чем мог обернуться визит его дочери в открытый город. К тому же до сих пор об ее родстве знала лишь горстка людей. Окажись Маргаретта в Нью-Йорке, газеты раструбят о позоре Хейслера всему миру. Несколько административных зданий в центре Нью-Йорка насчитывали сотню этажей. Лестниц в них не было, только аварийные винтовые спуски для личных экипажей на случай, если сломаются лифты, чего, впрочем, никогда не происходило, поэтому о существовании этих спусков мало кто догадывался. По ночам их использовали уборщицы, которым приходилось планомерно передвигаться по зданию. Чем выше этаж, тем чище становился воздух и росла плата. Внизу и на улице воздух на каждом шагу очищали озонаторы, чтобы людям не приходилось носить противогазы. Зато наверху дул свежий ветерок с Атлантического океана. Что примечательно, там не было мух и комаров, в нишах гнездились голуби, а на самой крыше год за годом могла обитать пара белоголовых орланов, словно в насмешку над механическими авто где-то там, в тысячи футов под ними. В самом новом здании Нью-Йорка, на самом верхнем этаже, открылась новая контора. На дверях ее висела обычная золотистая табличка «Электрическая компания Нью-Йорка». Внутри стояли ящики. Над самым крупным кабинетом потрудились.

Трое присутствующих втайне ото всех и друг от друга стремились подорвать авторитет Хейслера и свергнуть его с финансового трона. Прибыл туда и сам Хейслер, внешне спокойный, но внутри охваченный гневом на конкурентов. Стенографистка рассадила гостей вдоль длинного стола. Все остались в своих экипажах, стульями уже не пользовались. Пара мужчин перебросилась шутками. Каждый кивнул Хейслеру в знак приветствия, но никто с ним не заговаривал. Обстановка, мебель, стенографистка — стандартный для промышленной конторы набор. Изумление вызвала лишь одна небольшая деталь. Во главе стола стояло кресло. Никто из собравшихся мужчин в жизни не сидел в кресле и видел его разве что в Метрополитен-музее. Как автомобиль заменил людям ноги, так на смену стульям и креслам пришел личный экипаж. Колокола на башне пробили 2. 12 мужчин одновременно взглянули на часы. Один нахмурился, его часы отставали. Еще через минуту нахмурились и остальные. Незнакомец назначил встречу на 2 и опаздывал, а они очень ценили свое время. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел человек на своих ногах. Зрелище поразило всех присутствующих, равно как и рост и сложение незнакомца. Происходящее казалось странным, необъяснимым, пугающим. Мужчина приблизился к столу и сел в кресло. Так он больше не выглядел значительно крупнее, но был явно младше, и его загорелая кожа резко выделялась на фоне мертвенной бледности остальных. Затем он заговорил очень серьезно и четко, почти механически. «Как вижу, джентльмены, вы все сегодня почтили меня своим присутствием. Прошу простить, что никого не предупредил о приглашении других особ. Тогда кое-кто не явился бы, а дабы наша встреча прошла, как я задумывал, необходим каждый. Название «Электрическая компания Нью-Йорка» всего-навсего фикция. На самом деле такой компании не существует. Я представляю расу пешеходов. Собственно, я их президент. Мое имя Авраам Миллер. 4 поколения назад, как вы несомненно помните, Конгресс издал закон об уничтожении пешеходов. После этого всех, кто продолжал ходить пешком, травили, словно диких зверей, и убивали без жалости. Мой прадед Авраам Миллер погиб в Пенсильвании. Его жену сбили на шоссе Вагая, когда она пыталась добраться к собратьям в горы Озарк. Не было битв. Не было войны. В то время на территории Соединенных Штатов обитали всего лишь 10 тысяч пешеходов. За несколько лет не осталось ни одного, по крайней мере, так считали ваши предки. Раса пешеходов, однако, уцелела. Тяготы тех ранних времен отражены в наших летописях и передаются из поколения в поколение. Мы основали колонию, пусть для остального мира мы исчезли. Так мы и жили год за годом. Теперь наша республика насчитывает более 200 граждан. Мы никогда не были невежественными. Мы всегда трудились ради одной лишь цели — вернуться в мир. На протяжении сотни лет нашим девизом было следующее: «Мы вернемся!» И вот теперь я прибыл в Нью-Йорк и созвал вас для беседы. Да, вы избраны из-за своей влиятельности, богатства и могущества. Однако существует еще одна не менее веская причина. Все вы — прямые потомки сенаторов, голосовавших в пользу закона об уничтожении пешеходов. Значение этого предельно ясно. Вы способны исправить вопиющую несправедливость в отношении ветви американских граждан. Позволите ли вы нам вернуться? Мы желаем вернуться, как пешеходы, иметь право передать.

двигаться со спокойной душой. Среди нас есть те, кто умеет управлять автомобилями и самолетами, но мы не желаем ими пользоваться. Мы хотим ходить пешком и, если вздумается, шагать по дорогам, не опасаясь за жизнь. Мы не испытываем к вам ненависти, лишь сочувствие, жалость. Мы не намерены обострять вражду, мы скорее стремимся к сотрудничеству. Мы верим в работу, работу мышц. Неважно, чему обучается наша молодежь, им в первую очередь прививают любовь к физическому труду. Мы понимаем, как устроены механизмы, но не стремимся их применять. Мы принимаем помощь лишь домашнего скота, лошадей, волов. Кое-где мы используем гидроэнергию для мукомольных мельниц и лесопилок. Ради удовольствия мы охотимся, ловим рыбу, играем в теннис, плаваем в горном озере. Мы заботимся о чистоте как тела, так и разума. Наши юноши женятся в 21 год, девушки выходят замуж в 18. Случается, что ребенок вырастает ненормальным, с признаками деградации. Скажу откровенно, такие дети исчезают. Мы питаемся мясом и овощами, рыбой и зерном, которые сами взращиваем в долине. Однако людей в колонии становится все больше, и пришло время, когда заботиться обо всех уже почти невозможно. Пришло время, когда мы должны вернуться в мир. Гарантия безопасности – вот чего мы желаем. Сейчас я оставлю вас на 15 минут, а затем вернусь за ответом. Если возникнут вопросы, я тогда же на них и отвечу. И он покинул кабинет. Один мужчина подъехал к телефону и увидел, что провод перерезан. Другой проверил дверь, но та оказалась заперта. Куда-то запропастилась и стенографистка. Далее последовала дискуссия, пылкий обмен мнениями, резкими и лишенными логики. Молчал лишь один. Хейслер сидел без движения. Даже сигара, которую он держал в зубах, успела погаснуть.

0: Миллер вернулся, и его мгновенно засыпали вопросами. Кое-кто добавил и ругательств. Затем, наконец, воцарилась тишина. «Ну так что?» — поинтересовался Миллер. «Нам нужно время! Неделя! Обсудить все нюансы, оценить мнение общественности!» «Нет!» — вступил в разговор Хейслер. «Дадим ответ сейчас!»
1: «О, ну разумеется!» — ехидно проговорил его заклятый враг. «Нам всем прекрасно известна причина, почему ты так спешишь с решением, хотя в газетах о ней ни слова!»
0: «За это», — отозвался Хейслер, — «ты еще заплатишь!» «Ты трусливая шавка, и сам это понимаешь, иначе не стал бы втягивать мою семью!»
1: «Ох, да! Нет, Хейслер, ты меня больше не проведешь!»
0: Миллер ударил кулаком по столу. «Каков ответ?» Один магнат поднял руку, требуя слова.
2: «Мы все знаем историю пешеходства. Два общества, представители которых тут присутствуют, не способны жить бок о бок. Нас 200 миллионов, их 200 человек. Пускай остаются в своей долине. Вот мое мнение. Если перед нами их лидер, мы легко можем понять, что представляет собой вся колония. Сборище дремучих анархистов. Неизвестно, чего еще они потребуют, если мы прислушаемся. Думаю, стоит взять под стражу этого человека. Он угроза обществу».
0: Лед, наконец, тронулся. Один за другим автомобилисты высказывались, и когда все выступили, стало ясно, что все, кроме Хейслера, настроены враждебно и безжалостно. «Ваш вердикт?» — повернулся к нему Миллер. «Я промолчу. Эти господа все знают, вы их слышали. Они единый фронт, и то, что я скажу, ничего не изменит. Да и, по правде говоря, мне все равно. С некоторых пор мне все безразлично». Миллер повернулся в кресле и посмотрел через окно на город. Он был по-своему хорош для любителей подобных пейзажей. Внизу, на улицах и в домах-муравейниках, на колесах, жили 20 миллионов автомобилистов. Вряд ли среди них нашелся бы хоть один, желающий большего. Дороги соединяли мегаполис и прочие города, словно промышленные артерии, по которым кровяными тельцами неслись автомобили, плазмой текли грузовики. Миллер боялся города и одновременно испытывал жалость к безногим пигмеям, его населяющим. Вновь повернувшись к столу, он попросил тишины. «Что ж, я попытался решить вопрос мирным путем. Мы не желаем очередного кровопролития и жестоких сражений. Вы, представители общественного мнения, своими речами доказали, что пешеходы не смеют рассчитывать на милость нынешних властей. Вам, как и мне, прекрасно известно, что этой страной уже давно правит не общество. Правите вы. Назначаете сенаторов, президентов. Щелкаете хлыстом, и они пляшут. Поэтому вместо того, чтобы обратиться к правительству, я пришел к вам, господа. Предвидев исход, впрочем, я приготовил коротенький документ, который попрошу вас подписать. В нем лишь одна фраза. Пешеходы не могут вернуться. Как только на листе окажутся все подписи, я объясню, как мы поступим».
1: «Зачем подписывать?» — спросил мужчина справа от Миллера. «Я поступлю вот так!»
0: И он, смяв бумагу, швырнул ее под стол. Поступок вызвал шквал аплодисментов. Неподвижным остался лишь Хейслер. Миллер смотрел в окно, пока не воцарилась тишина. Наконец он заговорил вновь. В своей колонии мы в совершенстве владели новым законом электродинамики. Если его применить, он нейтрализует атомную энергию, благодаря которой приходит в движение все, кроме мышц. Мы проводили опыты на малых машинах в ограниченном пространстве и знаем наверняка, что произойдет. Возможно ли восстановить уничтоженную энергию, впрочем, нам неизвестно. И сейчас наши электромеханики ждут моего сигнала по радиосвязи. Они, по правде говоря, слышали всю нашу беседу, и теперь я дам им знак включить рубильник. Сигналом служит наш девиз: «Мы вернемся».
3: «Это и был тот самый знак?»
0: — презрительно усмехнулся один промышленник.
3: «И что же произошло?»
2: «Ничего особенного», — произнес Хейслер. «Во всяком случае, я не замечаю разницы».
3: «Что должно было случиться, Авраам Миллер?»
0: «Ничего особенного», — повторил Миллер, «не считая гибели всего человечества, кроме пешеходов». Мы пытались представить, что произойдет, когда наши электромеханики приведут в действие новый закон. Однако даже наши социологи не способны в полной мере предсказать исход. Мы не знаем, выживете вы или вымрете, уцелеет ли кто-нибудь. Городские жители в своих искусственных ульях наверняка погибнут быстрее. В сельской местности у некоторых, вероятно, будет шанс.
2: «Погоди, погоди!» — воскликнул мультимиллионер. «Я вовсе не чувствую себя хуже. А ты всего лишь заигравшийся мечтатель. Я уезжаю отсюда и немедленно сообщаю в полицию. Открывай эту проклятую дверь!»
0: Миллер открыл дверь.
2: Автомобилисты ударили по кнопке запуска и взялись за руль.
0: Ни один экипаж не тронулся с места. Машины остались мертвы.
2: Кто-то из промышленников, истерически выругавшись, направил на Миллера пистолет и нажал на спуск.
0: Раздался щелчок. И все. Миллер извлек из кармана часы. Сейчас без 23. Автомобилисты начинают умирать. Просто еще об этом не догадываются. Когда они все поймут, начнется паника. Облегчить их участь мы не сумеем. Нас всего пара сотен, и мы не можем взять на попечение сотни миллионов коллег. К счастью, в этом здании есть винтовой спуск, а ваши экипажи снабжены ручными тормозами. Я могу поочередно отвезти вас к этому спуску. Вы же, разумеется, не захотите здесь оставаться. И в равной степени, разумеется, что лифты не работают. Я позову стенографистку. Вы, вероятно, заподозрили, что это юноша из расы пешеходов, которого с детства обучали играть роль женщины. Один из наших лучших шпионов. А теперь мы будем прощаться. 100 лет назад вы сознательно и охотно пытались нас уничтожить. Мы выжили. У нас нет желания уничтожить вас, но я боюсь того, что вас ждет в будущем. И Миллер, встав позади первого экипажа, принялся толкать его к выходу. Юноша-пешеход, сменивший юбку стенографистки на штаны, взялся за второй. Вскоре в кабинете остался лишь Хейслер. Он поднял руку.
2: «Не могли бы вы подвести меня к окну?»
0: Миллер выполнил его просьбу. Автомобилист с интересом выглянул.
2: «В небе нет самолетов, а должны быть сотни».
0: «Все они, — ответил Миллер, — несомненно, рухнули. Тяга ведь исчезла».
2: «Значит, все остановилось?»
0: «Почти. Осталась лишь сила мышц. А еще сила натяжения, например, как у тетивы лука. Или сила металлической спирали, как у пружины в часах. Обратите внимание, ваши часы по-прежнему идут. Разумеется, энергию могут создавать животные, применяя всю ту же работу мышц. В нашей долине есть мельницы и лесопилки, которые приводят в движение вода. И они-то как раз не остановятся, пусть и все остальные виды энергии уничтожены. Представляете? Нет электричества, паровых двигателей, никакого внутреннего сгорания. Все эти машины мертвы. Хейслер, вынув платок, медленно, бездумно вытер взмокшее лицо.
2: Я слышу гул. Он долетает сюда вверх, словно далекий прибой, что мерно бьется о песчаный берег. Других звуков нет, лишь этот гул.
0: Он мне напоминает жужжание пчел, которые покинули старый улей, окружив матку всем роем, летят в поисках нового дома.
2: Или же шум далекого водопада. Что это значит?
0: Думаю, что догадываюсь, но не могу заставить себя произнести слова.
1: «Это значит, — ответил Миллер, — что внизу и вокруг вас в конторах, магазинах и домах начинают умирать 20 миллионов людей. В подземных переходах, лифтах и поездах, в туннелях и на паромах, на улицах и в ресторанах 20 миллионов людей вдруг поняли, что не способны двигаться. Никто не в силах им помочь». Кто-то оставил машину и пытается ползти на руках, волоча бесполезные усохшие ноги. Автомобилисты кричат о помощи, однако они по-прежнему не осознают весь размах трагедии. К утру они превратятся в примитивных животных. Через еще несколько дней закончится еда и вода. Надеюсь, они погибнут быстро, до того, как начнут пожирать друг друга.
0: Погибнет вся нация, и никто не узнает, ведь не станет газет, телефонов, радио. Я же буду поддерживать связь со своими людьми при помощи почтовых голубей. Минуют месяцы, прежде чем я отправлюсь к ним. Придется подождать, зато потом я смогу отправиться, куда захочу. А звук, который до нас доносится, это стон, охваченный отчаянием души.
1: Хейслер судорожно схватился за руку Миллера. «Но раз уж вы все отключили, значит, можете и повернуть все вспять!»
0: «Увы. Мы использовали электричество, а теперь его больше нет. Полагаю, наши механизмы точно так же остановились».
1: «Значит, мы умрем?»
0: «Думаю, да. А может, ваши ученые найдут выход?» «Мы 100 лет назад его нашли и выжили. Ваша нация пыталась уничтожить нас всеми доступными средствами, и все-таки мы не погибли. Вдруг вы тоже сумеете? Откуда мне знать?» «Мы хотели договориться. Просили всего лишь равноправия. Вы сами видели, как проголосовали остальные. Они бы мгновенно сравняли с землей мою маленькую колонию, обладая неподобной властью. Так что мы попросту оборонялись». Хейслер попытался прикурить сигару. Электрическая зажигалка не сработала, и ему осталось лишь пожевывать кончик.
1: «Ваше имя, как вы сказали, Авраам Миллер?»
2: «Кажется, мы дальние родственники. У меня есть книга, в которой об этом говорится».
0: «Да, я прекрасно осведомлен. Ваш прадед и моя прабабка были братом и сестрой».
1: «Именно! Как утверждал профессор! Правда, тогда мы не знали о вашем существовании. Однако, на самом деле я хотел побеседовать с вами о моей дочери».
0: И они продолжили разговор. Снизу доносился все тот же гул.
1: непрерывный, неутихающий, полный незнакомых нынешнему поколению нот. Но на такой высоте, на самом верху стоэтажного небоскреба, все сливалось в один звук. Он состоял из миллиона разных, но все равно казался единым. Наконец Миллер принялся ходить от стены к окну и обратно. «Я всегда считал, что мое самообладание непоколебимо. Всю жизнь я готовился к этому мгновению. Истина, справедливость, даже наш забытый Бог — все на нашей стороне, и я по-прежнему не вижу иного выхода, не вижу больше ни одного выхода, но это невыносимо. Хейслер, невыносимо до тошноты!» Еще мальчиком я увидел застрявшую в дверях амбара мышь, которую почти перерезала пополам. Я попытался помочь несчастной, но она укусила меня за палец, и пришлось попросту сломать ей шею. Выжить она не могла, и мне пришлось ее убить, понимаете? Я поступил оправданно, и все равно меня затошнило, так что тут же вырвало. Нечто подобное происходит прямо сейчас там, внизу. 20 миллионов изуродованных тел медленно умирают. Они могли стать такими, как люди в нашей колонии, но помешались на всевозможных механических устройствах. Попытайся я им помочь, они меня убьют. Я не сумею отбиться, их слишком много. Мы были вправе, черт возьми, мы имели все основания, но меня тошнит.
2: «Я воспринимаю подобное иначе», — произнес Хейслер. «Ведь привык уничтожать противников. Оправданно, иначе они устранили бы меня. Я вижу происходящее как удивительный эксперимент. Годами я размышлял о нашей цивилизации из-за своей дочери. Я утратил интерес. Во многом я утратил и боевой дух. Мне безразлично, что будет, но я с удовольствием догнал бы того мерзавца на спуске и свернул ему шею. Не хочу, чтобы он умер от голода.
1: Нет. Оставайтесь здесь. Задокументируйте все, что случилось. Нам нужно точное свидетельство, подтверждение, что наш поступок оправдан. Оставайтесь здесь, работайте с моим стенографистом. А я разыщу вашу дочь. Мы не можем допустить, чтобы пешеход пострадал. Вас мы тоже заберем с собой. Подходящее приспособление поможет вам научиться ездить верхом.
3: Вы хотите, чтобы я выжил?
1: Да, но не ради вас. Причин множество. На протяжении следующих 20 лет вы сможете давать лекции нашей молодежи, рассказывать им, что произошло, когда мир прекратил работать и потеть, когда люди сознательно променяли дома на автомобили, труды на машины.
3: «Чудесно!» — воскликнул Хейслер. «Я назначал президентов, а теперь стану для нового мира безногим экспонатом!»
1: «Вы прославитесь, как последний из расы автомобилистов».
3: «Начнем же», — потребовал Хейслер. «Зовите стенографиста».

Юноша-стенографист прибыл в Нью-Йорк месяцем ранее. Все это время он, благодаря долгому обучению, с легкостью обводил вокруг пальца каждого, с кем встречался. Одетый как девушка, надушенный, накрашенный, с кольцами на пальцах, он разъезжал в экипаже и терялся на фоне тысяч женщин. Он посещал рестораны и театры, даже бывал у автомобилистов в гостях. Он был идеальным шпионом и все же оставался мужчиной. Годами ему прививали преданность республике пешеходов и главной их цели. Он дал клятву, что республика превыше всего. Авраам Миллер выбрал его, потому что доверял. Шпион был молод, на его щеках едва начинала пробиваться щетина. Он был невинен. Он был патриотом. Однако он впервые в жизни оказался в большом городе. В конторе этажом ниже сидела еще одна стенографистка. Своей работы ей было мало, поэтому появление коллеги сразу же разожгло в ней интерес. Они встретились раз, потом второй. Они беседовали о любви, о новом ее виде, о любви между женщинами. Юноша мало что в этом смыслил, он еще никогда не слышал о подобной страсти, но ласки и поцелуи быстро его обучили. Стенографистка даже предложила поселиться вместе, но молодой человек, разумеется, нашел причины для отказа. Впрочем, они все равно проводили друг с другом значительную часть свободного времени. Пешеход не единожды стоял на грани признания, причем не только о грядущей катастрофе, но и о своей истинной половой принадлежности, а также искренней любви. Сложно объяснить, почему мужчина влюбляется в женщину. Крайне сложно. А в случае юноши-разведчика и вовсе произошло нечто ненормальное, извращенное. Столь же чудовищно то, что он воспылал безногой, когда, подождав, он мог жениться на длинноногой красавице. Не менее извращенным было то, что сама она полюбила другую женщину. Они оба были больны душой, и ради своей любовной связи продолжали друг другу лгать. Теперь, когда внизу умирал город, юношу охватило глубокое желание спасти эту безногую. Он верил, что так или иначе убедит Авраама Миллера позволить ему жениться на ней или хотя бы избавить от страшных мучений. И он уже в штанах до колена и рубашки взглянул на увлеченных серьезной беседой Миллера и Хейслера, на цыпочках прокрался к выходу и спустился на этаж ниже. Там царил хаос, но юноша храбро вошел в кабинет, где работала стенографистка, наклонился к ней и начал говорить. Он признался, что он мужчина и пешеход. Пылко объяснил, что происходит вокруг, почему люди подняли крик, почему машины неподвижны, лифты остановились и телефоны молчат. Юноша рассказал, что мир автомобилистов вскоре погибнет, но ей это не грозит, ведь он ее любит и спасет. Он просил всего лишь права опекать, защищать. Обещал поселиться с ней где-нибудь за городом, катать ее по живописным лугам, завести для нее гусей, маленьких гусей, которые будут прибегать на ее зов. Безногая слушала. Если она и побледнела, это скрыли умело наложенные румяна. Она слушала и смотрела на него, мужчину, способного ходить ногами. Он говорил, что любит ее, но она-то любила женщину. Женщину с такими же прекрасными обвисшими ножками, а не этого мускулистого урода. Истерически рассмеявшись, она сказала, что выйдет за него замуж и отправится, куда он захочет. Прижала его к себе и крепко поцеловала сперва в губы, а потом в шею, где сонная артерия. И молодой шпион погиб, истекая в ее рот кровью, которая, смешиваясь с румянами, окрашивала лицо женщины пронзительным кармином. Сама она умерла от голода несколько дней спустя.
Миллер так и не узнал, где погиб его разведчик. Будь в запасе время, он, вероятно, отправился бы на поиски, однако ему передалось беспокойство Хейслера за девушку-пешехода, одинокую среди мира гниющих заживо автомобилистов. Для отца она была дочерью, единственной наследницей последней ветви его семьи. Для Миллера же она была символом. Доказательством того, что в судорожной попытке вернуть человеку прежнее место в мире взбунтовалась сама природа. Отец хотел спасти девушку как дочь, пешеход как себе подобную.

На сотом этаже хранился запас воды и пищи. Все необходимое, чтобы выжить посреди пира смерти. Миллер показал Хейслеру, где что расположено, а затем, взяв немного провизии, фляжку с водой, карту и крепкую палку, оставил этот островок спокойствия. Спускаться было не так уж трудно. Миллер скорее опасался, что в какой-то момент дорогу преградит груда столкнувшихся экипажей. Похоже, все те, кто добрался до спуска, сумели съехать до самого низа. Время от времени Миллер содрогался от криков, что доносились с того или иного этажа, и продолжал путь. На улице творился еще больший ужас, чем он думал. Как только в долине Азарк повернули рубильник, в тот же миг весь мир машин застыл. В одном Нью-Йорке в ту секунду находились 20 миллионов людей. Кто-то работал за столом или прилавком магазина, кто-то обедал в ресторане или лодырничал в клубе, кто-то куда-то ехал. И вдруг все оказались неспособны сдвинуться с места. Не смогли связаться с тем, до кого невозможно докричаться. Телефоны, радио, газеты — все стало бесполезным. Остановились мини-экипажи, остановились автомобили. Каждый теперь зависел только от своего тела. Никто не мог прийти на выручку другому. Никто не мог помочь даже самому себе. Никто не знал, что случилось, кроме того, что видел собственными глазами или слышал собственными ушами. Ведь связь тоже оборвалась. Затем, когда медленно пришло осознание, что движение невозможно, людей охватил страх, а за ним последовала паника в новом ее воплощении. Если раньше опасность, реальная или воображаемая, гнала толпы прочь, то сейчас типичный житель Нью-Йорка рыдал и трясся от ужаса, но оставался в своей машине. Затем все же началось массовое бегство, если таковым можно было назвать медленное, мучительное ползанье искалеченных животных, что волокли безногие тела на руках, не приспособлены к физическим усилиям. Не стремительный порыв обезумевших масс, но вялотекущие конвульсивные страдания червей. Из уст в уста хриплым шепотом передавали, что город — смертный приговор, что вскоре он превратится в морг, что через несколько дней не останется пищи. Пусть никто не знал, что стряслось, все понимали, что город не выживет без поставок из деревень, которые вдруг превратились в нечто большее, нежели бесконечные бетонные трассы среди рекламных щитов. Деревни были местом, где можно добыть еду. Запас городской воды также иссяк. Исполинский насос, гнавший миллионы галлонов беззаботному населению, перестал работать. Вокруг города, конечно, текли реки, грязные, замусоренные. А в деревнях наверняка нашлась бы чистая вода. Итак, на второй день начался исход автомобилистов из Нью-Йорка. Исход коллег, людей, похожих на жертвы войны. Двигаясь с разной скоростью, они в лучшем случае могли преодолеть меньше мили в час. Философ предпочел бы остаться на месте и умереть. Животное в таких мучениях смиренно дожидалось бы конца. Однако автомобилисты не являлись ни теми, ни другими и должны были двигаться. Всю жизнь они куда-то мчались. Первые заторы возникли на мостах. Там стояли брошенные автомобили, но не так много. В 2 часа дорожное движение редко бывает плотным. Постепенно к полудню второго дня мосты почернели от людей, ползущих прочь от города. Появились заторы, которые привели к бездействию, а бездействие — к бесполезному ерзанию. Тогда поверх этого статичного слоя людей взбирался второй, а затем и третий. К
каждому мосту вели несколько улиц, но сам он был не шире одной. Внешние ряды верхнего слоя начинали падать вниз в реку. В конечном итоге многие сами предпочли этот выход. Над мостами стоял гул, ропот, похожий на рев бьющих о каменистый берег волн. Все это было началом безысходного, ожесточенного безумия. Люди на мостах умирали быстро, но перед этим начинали грызть друг друга. В черте города тоже возникали подобные заторы. Рестораны и кафе оказались забиты телами почти до потолка. Там были продукты, однако никто не мог до них добраться. Те, кто ухитрился подползти вплотную, попросту раздавили, прежде чем они сумели поживиться, и мертвые тела теперь преграждали путь остальным.

0: течение 24 часов человечество забыло о религии, о гуманизме, о возвышенных идеалах. Каждый стремился спасти себя, и неважно, скольким собратьям предстояло для этого погибнуть. Кому-то, тем не менее, не был чужд и героизм. Некоторые медсестры кормили больных, пока не умирали от голода вместе с ними. В родильном отделении женщина разрешилась от бремени. Покинутая всеми, она держала ребенка у груди, пока руки ее не опустились навсегда. Когда Миллер покинул здание, его встретил полный ужаса мир. Пешеход прихватил с собой крепкую палку, однако ползущие автомобилисты не обращали на него внимания. Он медленным шагом добрался до 5-й авеню, а затем направился на север и все это время молился, хотя в первый день увидел лишь малую долю того, что его ждало впереди. Миллер уходил все дальше. Его путь преградила река, и он ее переплыл. Непрерывно молиться он перестал, лишь когда Нью-Йорк остался позади и наступила ночь. Бывало, он встречал редких автомобилистов, которые злились на поломку машины. За городом никто не знал, что стряслось и что их ждет. Городские жители знали, но не понимали, почему. На следующее утро Миллер рано встал и, внимательно изучив карту, выдвинулся дальше. Городов он избегал. Он испытывал неусыпное, мучительное, неизбывное желание поделиться провизией с несчастными, оголодавшими калеками, но должен был сохранить силы и пищу для той девушки-пешехода, одинокой среди беспомощной прислуги за железной оградой длиной в 30 миль. Ближе к концу второго дня Миллер перестал встречать по дороге людей. Солнце, пробиваясь сквозь кроны дубов, бросало на бетонное шоссе причудливые тени. Вдруг впереди показалась странная кавалькада. Три привязанных друг к другу лошади. Две несли на спинах узлы и емкости с водой, притороченные крепко, но не слишком умело. На третьей в седле, похожем на креслице, дремал старичок, уткнувшись подбородком в грудь, но стиснув подлокотники. Караван этот вела пешая женщина. Высокая и крепкая, красивая и легконогая. На ее плече висел лук и колчан стрел. В правой руке она сжимала тяжелую трость. Она шла твердо и бесстрашно, исполненная силы, уверенности, гордости. Миллер встал посреди дороги. Кавалькада, приблизившись, остановилась перед ним. Начала женщина, и ее голос любопытно смешался с шелестом залитой солнцем листвы.
1: Кто ты такой? И почему мешаешь нам идти?
2: О, меня зовут Авраам Миллер, а ты? Маргарета Хейслер. И я ищу тебя. Твой отец в безопасности, он меня и отправил.
1: И ты пешеход?
2: Совсем как ты.
0: И так далее. Профессор очнулся от дремы и взглянул на молодых людей, которые стояли рядом и болтали, забывая о мире вокруг.
3: Что ж, совсем как в былые времена,
0: задумчиво пробормотал старик.

0: Сто лет спустя. В воскресный день отец и маленький сын гуляли по музею естествознания в восстановленном Нью-Йорке. На самом деле весь город превратился в один большой музей. Люди его посещали, но никто не хотел там жить. Собственно, никто больше не стремился жить в городе. Зачем, когда можно осесть в деревне? День в городе автомобилистов входил в обязательную программу обучения каждого ребенка. Поэтому в это воскресенье отец и сын медленно бродили по огромным зданиям. Они увидели мастодонта, бизона, птеродактиля, постояли перед экспозицией с вигвамом и семьей индейцев. Наконец они подошли к большой повозке на четырех резиновых колесах, но без дышла, чтобы запрячь лошадей или валов. В ней сидели мужчины, женщины и дети. Мальчик взглянул на них с интересом и подергал отца за рукав.
1: «Смотри, папа, что это за повозка и странные люди без ног?»
2: «А это, сынок, семейство автомобилистов».
0: И мужчина, остановившись у стекла, поведал мальчику историю, которую все отцы-пешеходы по закону обязаны рассказать своим детям.

0: «Впервые дни», — сказал старый. «Были Соединенные Штаты и Россия, и Анды, и Соединенные Штаты...» «Страны. Суверенные государства. Нации. Народы».
1: «И сейчас есть народы, старый».
0: «Кто ты?» — внезапно спросил старый.
1: «Я Том».
0: «Том?»
1: «Нет, Том».
0: «Я и сказал Том».
1: «Вы неправильно произнесли, старый. Вы назвали имя другого Тома».
0: «Все вы Томы», — сказал старый угрюмо. «Каждый Том. Все на одно лицо».
1: Они были на веранде госпиталя. Старый сидел на солнце, трясся и ненавидел приятного молодого человека. Улица перед ними пестрела празднично одетыми людьми, мужчинами и женщинами, чего-то ждущими. Где-то в недрах красивого белого города гудела толпа, возбужденные возгласы медленно приближались.
0: «Посмотрите на них!» — старый угрожающе потряс своей палкой. «Все до одного Томы, все Дейзи!»
1: «Нет, старый!» — улыбнулся Том. «У нас есть и другие имена».
0: «Со мной сидела сотня Томов!» — прорычал старый.
1: «Мы часто используем одно имя, старый, но по-разному произносим его. Я не Том.
0: Том
1: или Том. Я Том».
0: «Что это за шум?» — спросил старый.
1: «Это галактический посол», — снова объяснил Том. «Посол Сириуса, звезды в Орионе. Он въезжает в город. Первый раз такая персона посещает Землю».
0: «В былые дни, — сказал старый, — были настоящие послы. Из Парижа и Рима, и Берлина, и Лондона, и Парижа, и... Да, они пребывали пышно и торжественно, они объявляли войну, они заключали мир, мундиры и сабли, и церемонии. Интересное время, смелое время».
1: «У нас тоже смелое и интересное время, старый».
0: «Нет!» — загремел старик, яростно взмахнув палкой. «Нет страстей, нет любви, нет страха, нет смерти. В ваших жилах больше нет горячей крови. Вы сама логика. Все вы Томы. Да».
1: «Нет, старый. Мы любим. Мы чувствуем. Мы многого боимся. Мы уничтожили в себе только зло».
0: «Вы уничтожили все! Вы уничтожили человека!» — закричал старый.
1: Он указал дрожащим пальцем на Тома.
0: «Ты! Сколько крови в твоих венах?»
1: «Ее нет совсем, старый. В моих венах раствор Таммера. Кровь не выдерживает радиации.

0: а я исследую радиоактивные вещества.
1: Нет крови, и костей тоже нет.
0: Кое-какие остались, старый.
1: Ни крови, ни костей, ни внутренности, ни сердца. Что вы делаете с женщиной? Сколько в тебе механики?
0: 2/3, старый, не больше, рассмеялся Том. У меня есть дети.
1: А у других?
0: От 30 до 70%. У них тоже есть дети. То, что люди вашего времени делали со своими зубами, мы делаем со всем телом. Ничего плохого в этом нет.
1: Вы не люди! Вы монстры! Крикнул старый. Машины, роботы! Вы уничтожили человека!
0: Том улыбнулся. В машине так много от человека, а в человеке от машины, что трудно провести разницу. Да и зачем ее проводить? Мы счастливы. Мы радостно трудимся, что тут плохого.
1: В былые дни, сказал старый, у всех было настоящее тело. Кровь и нервы, и внутренности, все как положено, как у меня. И мы работали, и потели, и любили, и сражались, и убивали, и жили. А вы не живете, вы функционируете туда-сюда. Комбайны, вот вы кто. Нигде я не видел ни ссор, ни поцелуев. Где это ваша счастливая жизнь? Я что-то не вижу.
0: Это свидетельство архаичности вашей психики, сказал серьезно Том. Почему вы не позволяете реконструировать вас? Мы могли бы обновить ваши рефлексы, заменить...
1: Нет, нет! В страхе закричал старый. Я не стану еще одним Томом!
0: Он вскочил и ударил приятного молодого человека палкой. Это было так неожиданно, что тот вскрикнул от изумления. Другой приятный молодой человек выбежал на веранду, схватил старика и бережно усадил его в кресло. Затем он повернулся к пострадавшему, который вытирал прозрачную жидкость, сочившуюся из ссадины. «Все в порядке, Том?»
2: «Чепуха».
0: Том со страхом посмотрел на старого.
2: «Знаешь, мне кажется, он действительно хотел меня ранить».
0: «Конечно. Ты с ним в первый раз? Мы им гордимся. Это уникум. Музей патологии. Я побуду с ним. Иди посмотри на посла». Старик дрожал и всхлипывал.
1: «В былые дни, — промотал он, — были смелость и храбрость, и дух, и сила, и красная кровь, и смелость, и...»
0: «Успокойтесь, старый. У нас тоже все есть, — прервал его новый собеседник. Когда мы реконструируем человека, мы ничего у него не отнимаем. Заменяем испорченные части, вот и все».
1: «Ты кто?»
0: — спросил старый. «Я Том».
1: «Том?»
0: «Нет, Том. Не Том, а Том».
1: «Ты изменился».
0: «Я не тот Том, который был до меня».
1: «Все вы Томы!» — хрипло крикнул старый. «Все одинаковы!»
0: «Нет, старый, мы все разные. Вы просто не видите». Шум и возгласы приближались. На улице перед госпиталем заревела толпа. Вдали заблестела медь, донесся грохот оркестра. Том взял старика под мышки и приподнял с кресла. «Подойдите к поручням, старый!» – горячо воскликнул он. «Подойдите и посмотрите на посла. Это великий день для всех нас. Мы, наконец, установили контакт со звездами. Начинается новая эра».
3: «Слишком поздно», — пробормотал старый. «Слишком поздно».
2: «Что вы имеете в виду?»
3: «Это мы должны были найти их, а не они нас. Мы. В былые дни мы были бы первыми. В былые дни были смелость и отвага. Мы терпели и боролись».
0: «Вот он!» — вскричал Том, указывая на улицу. «Он остановился у института! Вот он выходит! Идет дальше! Постойте! Нет, он снова остановился! Перед мемориалом! Какой великолепный жест! Какой жест! Нет, это не просто визит вежливости!»
3: «Былые дни мы бы пришли с огнем и мечом, да! Вот так!
1: Мы бы маршировали по чужим улицам, и солнце сверкало бы на наших касках.
2: «Он идет!» — воскликнул Том. «Он приближается!» «Смотрите хорошенько, старый! Запомните эту минуту!»
0: Том перевел дух.
2: «Он собирается выйти у госпиталя!»
0: Сияющий экипаж остановился у подъезда.
1: Толпа взревела.
0: Официальные лица, окружавшие локомобиль, улыбались, показывали, объясняли. Звездный посол поднялся во весь свой фантастический рост, вышел из машины и стал медленно подниматься по ступеням, ведущим на веранду. За ним следовала вся свита.
2: «Он идет сюда!» — крикнул Том, и голос его потонул в приветственном гуле толпы.
0: И тут произошло нечто незапланированное. Старик сорвался с места. Он проложил себе дорогу увесистой палкой в толпе Томов и Дейзи и возник перед галактическим послом. Выпучив глаза, он выкрикнул:
1: «Я приветствую вас! Я один могу приветствовать вас!»
0: Старик поднял свою трость и ударил посла по лицу.
1: «Я последний человек на Земле!» — закричал он.
4: Родившись в самом конце 60-х, Грег всю жизнь что-то догонял. Он тосковал по дням цветов, о которых знал в основном по рассказам родителей, которые зачали его, согласно семейному преданию, в грязном спальнике в Вудстоке. Его растили на диете из гранул с высоким содержанием клетчатки и музыки Битлз. Детство вспоминалось Грегу в радужных тонах, и в качестве стиля жизни он принял философию, составленную из всевозможных метафизических воззрений, с ним одного. Непротивление злу не согласовывалось с выбранной им профессией продавца в ночном магазине. Грег искренне любил свою работу, хотя она была небезопасна. Он находил успокоение в проверке бутылок с маслом и сигаретных пачек. Раскладывая леденцы и жвачку, он тешил ребенка, таившегося внутри его существа. Возможность подсказывать дорогу незнакомцам, которые блуждали в ночи, отчаянно сжимая давно устаревшие карты, наполняла Грега ощущением высокого смысла собственной жизни. Заполняя бензином резервуары на заправке самообслуживания, он думал о бесчисленных линиях жизни, в прихотливый узор которых вплетались и его тропинка, все эти многомильные экзотические путешествия в Атланту и Уэйкросс определенным образом зависели от него. Ему нравилось радостное волнение, которое он испытывал, продавая кому-нибудь лотерейный билет. Это был его шанс радикально изменить жизнь человека и исполнить его самые заветные мечты и желания. Грег следил, чтобы кофе был крепким и горячим для всех ночных путников. Он радостно убирал за ними просыпанный сахар и чашечки из-под сливок, которые они роняли на пол, отправляясь на своих усталых дизелях во тьму Джорджии навстречу судьбе. Ему даже нравилось убирать в туалете, умиляясь многочисленным ликам любви и тому, как этот акт эмоциональной связи зависел от покупки экзотических приспособлений в висевшем на стене автомате. Рядом на стене даже было назначение телефонных номеров для одиноких путников. Грег ценил также возможность без помехи медитировать в 4 часа утра в просторном, ярко освещенном помещении. Грег любил в своей профессии все, за исключением ограблений. Первые 3 раза он просто отдал деньги. В обмен на такое сотрудничество он получил интересный, но болезненный ассортимент подбитых глаз, ссадин и первоклассные шишки на голове. На 4-й раз он вытащил из застойки бейсбольную биту и очутился в реанимации.

ногами. Он занимался с разными инструкторами, но лучше всего у него получалось под руководством самых крутых. Потом Грег переключился на дзюдо, с удовольствием проделывая броски и захваты в додзё. Но все-таки ему постоянно чего-то не хватало. Он так и не нашел точки равновесия. Поиски привели его к дзюдзюцу, затем к айкидо. И все же каждый раз, когда он делал очередной шаг к дальнейшей интеграции тела и духа, какое-то звено казалось отсутствующим. Он продолжал поиски. Ответа он не нашел ни в тай-чи, ни в кендо, хотя ему нравилось колотить людей деревянными мечами. Он бесцельно переходил из группы в группу, примеряя и отбрасывая философии и техники. Постепенно он сблизился с небольшой компанией таких же неудовлетворенных душ. Вместе они продолжили кажущиеся бесплодными поиски озарения. Во время одного из их многочисленных странствий их карма пришла во взаимодействие с передним бампером пикапа Буббы Джонсона на перекрестке проселочных дорог. Бубба включил стоп-сигнал. Это было вполне понятно. Но вот что смутило Грега и его спутников, так это неистовство, с которым Бубба выскочил из пикапа и громко крича запустил банкой Будвайзера в переднюю дверцу «Фольксвагена». Их первой мыслью было то, что этот человек, возможно, не нашел точки равновесия и не находился в гармонии с собой. Как же они ошибались. Бубба бушевал, пинал фургон и обзывал их хиппи. В конце концов, Джордж, в котором было 6 футов 4 дюйма, вылез из машины и встал напротив разъяренного человека. Он горой возвышался над Буббой, который отступил к своему пикапу, испускавшему пар из поврежденного радиатора. Джордж поднял руки и встал в классическую позу. «Кунг-фу!» – мягко сказал он ровным и спокойным голосом, в котором, однако, чувствовалась огромная внутренняя сила. Будучи человеком весьма впечатляющих габаритов, он всегда ограничивался этим, не переходя к дальнейшим действиям. Бубба влез в свою машину. «Монтировка!» – сказал он, и быстрым движением долбанул Джорджа по голове огромным гаечным ключом. Грег был ошеломлен. Ему никогда не приходилось видеть столь быстрых и решительных действий. За внешностью фермера с багровой шеей таился мастер, что было, несомненно, результатом многолетнего самосовершенствования. Грег благоговейно замер. Наконец-то он нашел в этом неподходящем месте то, что искал годы – истину. Грег посмотрел на друзей. У Берта на лице застыло выражение боязливого восхищения. Сэм излучал преданность и умиление. Джимми был просто покорен. «Монтировка!» – прошептали они хором, обменявшись взглядами. «Монтировка!» Так началось их длительное постижение мастерства у ног мастера. «Мне тоже нужно?» – спросила Карен, когда «Фольксваген» пробирался через кучу рассыпанного на дороге песка. Грег мягко улыбнулся ей и потрогал козырек своей бейсболки с надписью «Джон Диар». На ее бейсболке было написано «Пурина Фуд». Все это должно было что-то означать, но что именно, Карен не понимала. Что касается ее самой, то Карен знала одно – ей никогда не заслужить кепочки с надписью «Джон Диар». «Пояса мне нравились больше», — сказала она, и это была правда. «Во всяком случае, знаешь, где стоять со своим поясом?» Карен посещала одну группу где-то между Кракендо. С первого раза, когда они вместе упали на мат, она безнадежно влюбилась.

Ворота в усадьбу Бубы были распахнуты, а грязная дорожка, ведущая к дому, была закидана пустыми банками из-под пива и коробками из мужественности. Рака волчьей стаи к отногу, чтобы пометить территорию. Искусство оставлять следы имело длинную и достойную традицию. Старый деревянный дом выглядел так, словно сильный ветер способен смести его с лица земли. На почерневших и подгнивших досках здесь и там виднелись фанерные заплаты, приколоченные под причудливыми углами. Несколько сломанных оконных рам были заменены древесными плитами. Они еле держались на петлях, угрожающе наклоняясь влево.

0: Окруженная почти двумя акрами разбитых машин, лачуга являлась ярким доказательством полного пренебрежения Бубба к материальным ценностям, свойственным западному человеку. Хотя мастер гордо заявлял, что никогда в жизни не пересекал границы штата, картина его жизни была отчетливо выписана кистью дзен-буддизма и местами обработана резцом даосизма. Они опоздали. Остальные уже начали. Грег опустил свой контейнер пива в ящик со льдом, и они с Карен присоединились к Сэму, который погрузился в работу над помятым капотом синего олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом. «Бензонасос», — сказал Сэм, не поднимая головы. «Бензонасос», — эхом откликнулся Грег, доставая из заднего кармана универсальный ключ. Карен залезла в салон и начала на удачу отсоединять провода под приборной панелью. Проводов, знаете ли, никогда не бывает слишком много. Рядом Берт сражался с задним бампером обгоревшего черного олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом. Джимми и Джордж вытаскивали головки цилиндра из зеленого олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом, у которого треснул блок и была разбита задняя панель. Все 173 машины, окружавшие жилище Буббы, были олдсмобилями «Катлас» с откидным верхом. Как-то раз Бубба начал было малевать краской номера на корпусах, но после нескольких банок пива поймал себя на том, что одни номера пишет по нескольку раз, а другие пропускает. Так что теперь он просто стал писать номер 87 на каждой новой машине, которую принимал в свое владение. Это значительно упростило дело. Простота и порядок были двумя концепциями, которые Грег вывел для себя, ибо он интуитивно понимал, что нельзя просто приходить и смотреть, как мастер орудует монтировкой. Не то чтобы в этом обманчиво примитивном действии не было многослойных нюансов и техники, но ученик должен первым делом достичь гармонии и равновесия. Это было незыблемым правилом. Однако выяснилось, что ученичество под руководством Буббы включает в себя олдсмобили «Катлас» с откидным верхом. Где-то среди покореженных и разрозненных деталей 163 олдсмобилей «Катлас» с откидным верхом были составные части единственной настоящей машины. А может, и не было. Задача состояла в поиске верной комбинации деталей. А может, и не в этом. Если бы им это удалось, Бубба покрасил бы машину в красный цвет. Вот как случилось, что Грег и его товарищи по поискам истины каждое воскресенье в поте лица своего трудились под палящим солнцем и недреманным оком Буббы, отбиваясь от москитов, скорпионов и змей, неустанно переставляя ржавые непригодные части с одного олдсмобиля на другой в поисках единственной настоящей машины, которой, возможно, не было. Да. Именно это больше всего привлекало Грега, который понял, что нашел истинный путь. Ибо цель могла существовать, а могла не существовать. Возможно и невозможно, и тьма, и свет, инь и ян. Это было как раз то, что можно принять и сделать своим. Бубба, между тем, надзирал за их деятельностью с крыльца, преисполненный задумчивости и пива «Будвайзер». Когда внутренний голос подсказал ему, что прошло достаточно много времени, он медленно и величественно поднялся, свистнул и сел обратно. Так он проделал три раза, и когда он сел в последний раз, ученики, потные, покрытые грязью и маслом, собрались, как обычно, у крыльца, чтобы внимать словам мастера. Они сидели так тихо и почтительно, что можно было расслышать, как Рекс спускает ветры во сне. Настолько глубока была их концентрация.
1: «Знаете, что вы приближаетесь к истине», — сказал Бубба, смяв очередную банку пива, «когда у вас пряжка на ремне весит больше 3 фунтов».
0: Группа задумчиво закивала. Грег нахмурился. Это высказывание было сложным. Впрочем, Бубба не изрекал простых мыслей. Грег припомнил афоризм, произнесенный на прошлой неделе.
1: «Вы приближаетесь к истине, когда отец ходит с вами в школу, потому что вы оба учитесь в одном классе».
0: Анализ. «Все мы ученики в школе жизни». Или на позапрошлой неделе. «Вы приближаетесь к истине, когда затыкаете бензобак тряпкой». Анализ. функция превыше формы. Пренебрегай условностями ради целесообразности. Или еще один из предыдущих. Вы приближаетесь к истине, когда идете на семейное торжество, чтобы подцепить девочек. Анализ. Мы все принадлежим к огромной семье человечества. Это высказывание было тесно связано с мыслью о родственном дереве как прямой линии. Да, этот афоризм заслуживал самого тщательного обдумывания. Или еще одно грандиозное высказывание в прошлом месяце. Вы приближаетесь к истине, когда у вас и кошелек, и собака на цепи. Анализ? Не расставайся со своими ценностями. Эта мысль была достаточно глубока, чтобы побудить Грега приобрести собаку и несколько цепей. Буба, разумеется, никогда не согласился бы с однозначной интерпретацией своих еженедельных афоризмов. Первые несколько раз, когда кто-то из учеников делился своими впечатлениями об услышанном, у Бубы просто начинался мощный, ракочущий, идущий из брюха, хохот, переходящий в приступ кашля, что свидетельствовало о том, как мастера изумляла наивность учеников. Пряжка. Тяжелая. Возле пупка, средоточие жизни. Грег решил, что это связано с поисками своей точки равновесия и с подтягиванием штанов. Над этим предстояло долго думать. Он посмотрел на Карен, которая тоже казалась смущенной. Да, это было серьезно. Внезапно во двор, подскакивая на ухабах и расталкивая олдсмобили к «Атлас», влетел джип. Дверца распахнулась, и из джипа выпрыгнул человек в камуфляже. Он казался расстроенным.
2: «Я опять поймал твою собаку возле своих цыплят, и теперь ты покойник!» – заорал он. «Проклятая бестолковая псина!»
1: Буба наклонился, взял монтировку и встал с кресла.
0: Ученики хором издали почтительный вздох и попятились назад, чтобы освободить место бойцам и насладиться техникой мастера.
1: «Потише, Орекси!» – сказал Буба, спускаясь по ступенькам и грациозно размахивая монтировкой. «Рекс – собака-убийца!»
0: «Рекс?» Собака-убийца открыл один глаз, помахал хвостом, пустил ветры и опять заснул.
2: «Единственное, что можно сказать в пользу этой собаки, так это то, что она пахнет получше тебя», — сказал незнакомец.
1: Буба замахнулся монтировкой, и Грег следил за его движениями так пристально, что едва не пропустил маневр незнакомца, который мгновенно наклонился и вытащил из сапога маленький револьвер.
0: Все произошло как во сне, и четкий щелчок выстрела, и утробный вопль Бубы, потерявшего одновременно и монтировку, и кусочек пальца.
1: Грег окаменел.
3: «Какая скорость!»
0: «Какая нужна собранность для подобной реакции перед лицом мастера!» Несомненно, этому предшествовали годы тренировок. Путь к мелкокалиберной истине открывался перед глазами Грега.
1: «Дерринджер!» – прошептал Джордж осипшим голосом, полным благоговения. У Сэма отвисла челюсть, он не мог поверить собственным глазам. «Дерринджер!» – эхом отозвался Грег, сдергивая с головы шапочку Джон Диар и отшвыривая ее в грязь. «Дерринджер!»
0: С облегчением закидывая в кусты свою кепочку Purina Food, Карен подумала, пойдет ли ей камуфляж.

Юлия Рыженкова. Дух Енисея. Рассказ из сборника «Магиум Советикум», издательство «Снежный ком М», 2016 год.

0: Автобус закрыл двери и укатил, а Николай не мог сдвинуться с места. Настолько его, потомственного городского жителя, поразила здешняя природа. В 4000 километров от Москвы находился другой мир, дикий, неисследованный, во власти не людей, а стихий. И Николай чувствовал это. Он вдыхал воздух и не мог насытиться им, ощущая, как вливается огромная сила. Горы стояли в снегу, а тут в ущелье распустились подснежники. Припекало солнце, так что захотелось снять шапку и расстегнуть пальто. Николай прикрыл глаза ладонью, поставив ее козырьком, и с интересом посмотрел на пятиглавую гору. Кажется, это Борус, которая почитается хакасами как национальная святыня. Но всем советским людям эта местность известна благодаря тому самому Шушинскому. Ну и теперь, конечно, самой большой гидроэлектростанции в мире. Сколько завистливых взглядов ловил на себе Николай, когда его распределили на Саяно-Шушенскую ГЭС. Налюбовавшись природой, он подхватил чемодан и отправился в отдел кадров, насвистывая веселый мотив. Это, конечно, не Москва, но место хорошее, жить можно.
1: Николай Геннадьевич Третьяков?
0: Молодая девушка пыталась вести себя по-деловому, однако засмущалась, увидев столичного красавчика, и уткнула взгляд в бумаги. Он походил на римлянина. Не только носом с горбинкой, но осанкой и какой-то элегантностью и аристократической изысканностью, не свойственной советскому инженеру. Энергетик подмигнул, отчего девичьи щеки вспыхнули красным. Он самый.
1: Давайте ваши документы, я все оформлю.
0: Пока она, путая от волнения слова, объясняла, где найти общежитие, как встать на учет в партком и профком, Николай, не стесняясь, разглядывал ее. Курносая, с веснушками, симпатичная. Надо будет после работы позвать в кино. Хотя тут же нет кинотеатра, вот незадача. В комнату, прихрамывая, вошел старик в кирзовых сапогах и какой-то замызганной куртке, купленной, видимо, еще до войны. Запахло табаком и машинным маслом.
2: «Добрый день, Настенька!»
0: Курносая заулыбалась и почувствовала себя явно увереннее.
1: «Добрый день, Михаил Иванович! Вот как раз новенького в вашу бригаду оформляю!»
0: Старик сдвинул на затылок шапку, оценивающе осмотрел Николая с головы до ног и спросил.
2: «Специализация? Машинист гидроагрегата?» «Ну, ясно, что не филолог! Я не про ту!
3: Боевой!»
0: Но, увидев все еще недовольный взгляд, уточнил:
3: «Стихийная магия!»
0: Михаил Иванович кивнул.
2: «Стихийщик — это хорошо. Стихии у нас тут до утра. Завтра к 8 приходи на смену и не вздумай пока шалить. Стихийщики в этих местах дуреют от силы, лучше обожди без магии. А то мы уже дважды деревянный клуб восстанавливали».
3: «Я с огнем не очень, больше по воде».
2: «Вот только наводнения нам тут не хватало»,
0: — рявкнул старший смены и ласково сказал Наденьке.
2: «Определи его в комнату к моему Сане Чеснокову. Да, и отсюда передай, что починил я вашу швейную машинку. Пусть забирает».
1: «Ой, дядь Миш, спасибо!»
0: Надя не сдержалась и бросилась ему на шею.
2: «Ну-ну, будь».

0: тому времени, как Николай добрался до общаги, ему уже так осточертел чемодан, что первым делом он зашвырнул его в комнату и лишь потом вошел сам. Навстречу поднялся худой блондин и, смущаясь, протянул руку.
1: «Привет, я Саша».
0: «Коля, кажется, мы с тобой не только соседи, но и напарники».
1: «А, так это ты новенький к деду?»
0: «Михаил Ивановичу, я».
1: «Боевой, да?»
0: Николай кивнул. «Стихийщик».
1: «Дед Макс Слова, а я лекарь. Надеюсь, сработаемся».
0: Третьяков аж поперхнулся. «Лекарь на гидроэлектростанции? Да еще и в оперативниках? На кой черт он там?»
1: «Что, в больницах нет мест?»
0: Блондин опустил взгляд и начал теребить пуговицу.
1: «Я энергетик, а не медик. Минский политех».
0: «Бульбаш, значит», — хмыкнул москвич. Саша не ответил. Пуговица заняла все его внимание. Николаю вдруг захотелось подшутить над неуверенным соседом, растормошить его. Бегло оглядев комнату, он заметил воду, точнее чай. Мысленно потянулся к нему, скатал шарик, это простое упражнение далось необычайно легко, и неожиданно для себя запулил им в лоб белорусу. Коричневая жидкость растеклась по лицу, оставила на голубой рубашке темные полосы и стекла под ремень. Шутка получилась злой, но Николай решил, что так даже интереснее. «Ой, извини», — протянул он, широко улыбаясь. «Я нечаянно». Даже ребенку было очевидно, что тот врет. Врет нагло и в лицо, но Саша лишь вытерся ладонью и вздохнул.
1: «Ничего, у стихийщиков такое тут бывает с непривычки».
0: Помолчал, а потом добавил.
1: «Рубашку только жалко. Совсем новая».
0: Третьякову очень захотелось сплюнуть. Лекарь, слизняк. За такое дают в морду сразу, без разговоров. И с этим тюфяком-недомагом ему придется работать.
1: Но то, с какой легкостью удалась шалость, радовало и пугало.
0: Он забыл предостережение деда и выбежал на улицу. Не терпелось проверить свою силу.

0: Первым делом хотел рвануть к Енисею, но рефлексы, вбитые за годы инструктажей, остановили порыв. В великой реке обитают великие силы, и не стоит их просто так будить. Поэтому он, проваливаясь по щиколотку в снег, петляя между елок, продрогнув, все-таки нашел ручеек. Мелкий, затянутый корочкой льда, но шустрый. Мысленно потянулся к нему, и сила воды тут же завибрировала во всем теле. Ручей вспучился, выгнулся, будто шипящая кошка, и стал расти. Вот он уже полноводный, больше похожий на мелкую речушку, рвет ледяную корку, подминает под себя снег и тоненькие березки, бурлит, словно течет не в лесу, на равнине, а по крутым горам. Брызги оседают мелкими каплями на деревьях, вода волнуется и несется табуном мустам. Николай во все глаза глядел на творение рук своих, и восторг переполнял его. Нужно лишь небольшое усилие. Вот и все. Границы собственных возможностей вдруг оказались где-то далеко за горизонтом, и маг решил шагнуть дальше. Созданная им река потекла вверх, все выше и выше, обрушившись затем безумным водопадом. Водяные щупальца поползли в разные стороны, обхватывая верхушки деревьев и пригибая их чуть не к земле. Третьяков засмеялся и остановил воду. Та будто уперлась в невидимую плотину, а потом маг создал верхний биаф и нижний, устроив водосброс.
1: «Щенок! Ты чего творишь?»
0: — заорал кто-то за спиной. Николай вздрогнул, обернулся и увидел рыбака лет 50 со спиннингом в высоких меховых сапогах и неизменном ватнике.
2: «Дядя, шел бы ты отсюда, рыбач, не мешай!» —
0: отмахнулся от него Третьяков и тут же получил затрещину.
1: «Я тебе не дядя!» —
0: взъярился рыбак, шепнул слово, и река обрушилась на землю. Второе слово, и та начала стремительно худеть, превращаясь снова в ручей. На все потребовалось секунд 30, так что Третьяков успел лишь пару раз раскрыть и закрыть рот от удивления, после чего его, как нашкодившего мальчишку, схватили за шиворот и потащили в поселок. Он попробовал сопротивляться, но быстро понял, что лучше подчиниться. Рыбак оказался не просто магом слова и старшим смены, но еще и председателем партячейки. Он вызвал Розанова, и Михаил Иванович хмуро глядел на незадачливого стихийщика.
3: Тот чувствовал себя глупым школьником. Восторг и страсть сменились стыдом.
4: «Я не знаю, что на меня нашло», — опустил он голову. «Я был будто не в себе, честно. Вел себя как полный идиот. Я ведь знаю, что это опасно».
5: «Это не просто опасно, молодой человек. Сейчас это смертельно опасно».
0: Слова Розанова падали на Николая, будто капли расплавленного металла.
5: «Ты ведь в курсе, что мы все еще строим ГЭС? И любая неаккуратная мелочь с нашей стороны может встревожить духов. Их тут, поверь мне, много. Ты хоть представляешь, что здесь творилось, когда мы перекрывали Енисей?»
4: «Я ж не трогал Енисей, только мелкий ручеек»,
0: — промямлил Третьяков, но тут же понял, какую глупость сморозил.
2: «Если бы ты пошел играться к Енисею, я бы лично вышвырнул тебя со станции с волчьим билетом», — рявкнул рыбак.
0: А дед добавил:
5: «Куда, по-твоему, впадает этот мелкий ручеек?»
0: Николай покраснел, как та девица в отделе кадров.
3: Он и правда не понимал, что с ним обычно рассудительным случилось. Шел ведь покидаться водяными шариками в деревне.
5: «Значит так»,
0: — хлопнул дед в ладоши.
5: «Без моей визы магию тебе применять запрещаю. Впрочем, в ближайшие дни у тебя ее почти не будет. Тебе казалось, что все легко, а ресурсы безграничны, но на самом деле очень даже ограничены. Через час-два почувствуешь себя высосанным досуха. Судя по тому, что ты творил, шатать тебя будет еще долго».
0: Стихийщик кивнул, еле переставляя ноги, но не от усталости, а от отчаяния, направился к выходу.
2: и мы обязательно вынесем этот вопрос на партсобрание!»
0: — прокричал председатель, задетый тем, что какой-то юнец его послал. —

Утром все еще кружилась голова, тело ломало, будто с похмелья, и не получалось даже огонек зажечь. Смутно помнилась какая-то ерунда, приснившаяся ночью. Будто река превращается в огромную змею и заглатывает его, и вот он тонет в ее чреве, захлебываясь водой, из которой она состоит. В общем, все признаки опьянения магии. Даже сушняк ворту. Заботливый Саша налил чаю и помог добраться до ГЭС. Советские лекари — самые гуманные лекари.

0: Станция впечатлила размерами и поразила воображение. Третьяков почувствовал себя мелкой букашкой в стране великанов. Уникальная бетонная арочно-гравитационная плотина, самая высокая в мире, казалось, появилась из будущего. Ребята из института как-то ради интереса подсчитали, что только бетона на постройку плотины ушло столько же, сколько ушло бы на четырехполосное шоссе от Ленинграда до Владивостока. В голове не укладывалось, что все это создали обычные советские люди. Инженеры, энергетики, строители. Машинный зал больше напоминал приемную великана. Огромное пространство, пролеты, необычная конструкция крыши из переплетенных труб и 6 гидроагрегатов. Сердца ГЭС. «Любуешься нашим мархип?» — улыбнулся белорус. Третьяков вопросительно посмотрел. «Мы так называем крышу. Нам ее в московском архитектурном делали, оттуда и пошло. Ни на одной станции такой нет». Гордо ответил Саша, будто это лично он разработал перекрестно-стержневые конструкции из металла. Со вздохом столичный энергетик вернулся на Землю. Еще не успел даже одного дня проработать, а уже кандидат на вылет, и его поведение разберут на партсобрании. Ах, не так он представлял себе начало карьеры.
1: «Знакомьтесь, Николай Геннадьевич Третьяков, боевой стихийщик, выпускник МАИ», — представил его дед четвертому бригаде. «Кахабери Гурамович Четяни, можно просто Каха. Великолепный специалист и предсказатель». «Добро пожаловать, Геннадзвале», —
0: протянул руку грузин с шикарными черными усами, чуть вьющимися волосами и густым баритоном с характерным акцентом. Николай ойкнул. Предсказатели встречались очень редко, один на тысячу магов, и вдруг увидеть его здесь.
1: «Ребята, хорошие новости! Ко мне через 2 месяца семья из Тбилиси переезжает. Праздник сделаю! Вино будет наше, настоящее, вкусное! Гостинцы будут, шашлык сделаю! Всех жду у себя!»
0: — заулыбался тот. Розанов и Чесноков бросились его поздравлять. Николай тоже присоединился, но обо всем забыл, когда дед повел его в комнату, откуда велось наблюдение за станцией. Работа так увлекла, что последующие дни Третьяков забыл не только о магии, но даже о партсобрании, и прогулял бы его, если бы не дед. Он не только привел своего нерадивого работника, но и, на удивление, начал его выгораживать. Дело кончилось устным предупреждением, чему москвич был очень рад. «С партией шутки плохи. Исключат и прощай, магия, а незаконная магия — это статья Уголовного кодекса. До 10 лет, между прочим». Очень хотелось спать. Дневные смены Николаю давались тяжелее, чем ночные, потому что накануне редко удавалось выспаться. Накануне ходили на танцы в клуб, точнее, Коля почти насильно вытащил туда напарника. Саше нравилась Машка с проходной, но он уже полгода боялся позвать ее куда-нибудь, даже не решался пригласить танцевать, предпочитая в дни дискотек вообще отсиживаться дома. Машку он так и не пригласил, а вот Николай весь вечер протанцевал с той самой Наденькой из отдела кадров. Потом они гуляли вдоль Енисея, разглядывая звезды. Потом он провожал ее до дома, а потом выяснилось, что через 3 часа на работу. Утром он еще бодрился, но после горячего борща и макарон по-флотски сопротивляться сну стало ну просто невыносимо, и Коля понял, что надо принимать меры. «Хочешь полетать?» — спросил он Чеснокова во время обхода машинного отделения.
1: «Эй, тебе же нельзя применять магию, забыл?»
0: «А без магии?» Прищурился Николай, разглядывая огромный кран, сейчас выключенный. Третьяков полез первым. Крюком подцепил себя за ворот спецовки и махнул напарнику, мол, «включай!» Кран лязгнул, дернулся, и пополз вверх. Куртка держала. Советские ткани – самые крепкие ткани в мире. Стихийщик висел на высоте в 2 метра над балконом, болтая ногами от удовольствия. Поднял большой палец вверх, а затем махнул рукой в сторону. Кран медленно поехал в бок, и вот уже Третьяков раскачивается над гидроагрегатами на высоте 5-этажного дома. Адреналин подскочил, как ртуть градусника больного пневмонией, затопил по уши, отгоняя сон, усталость, однообразие.
1: «Ну, поехали!» –
0: проорал стихийщик, и кран понес его на другой конец огромного машинного зала, в котором и так народу почти не бывает, а сейчас, во время обеда, совсем не души.
1: «Ну, теперь твоя очередь!»
0: Щеки Николая горели, кровь бурлила, он радовался, как ребенок, получивший коньки.
2: «Я, пожалуй, не буду», – промямлил Чесноков.
1: «Чеснок, вот поэтому ты никак и не можешь пригласить свою Машку. Ну что за бабье поведение? Ты мужик или нет? Не ссы, если что случится, я тебя подхвачу воздухом, не упадешь».
0: Напарник побледнел, вздохнул и подошел к крюку.
1: «Молодец!»
0: Третьяков помог зацепиться и отправился к пульту управления.
1: «Полетели!»
0: Сашка болтался над третьим гидроагрегатом, когда раздалась тихая, но очень злая брань. Николай вздрогнул и увидел деда.
1: «Медленно опускай его!» – прошипел тот.
3: «Чья идея?»
0: – так же тихо спросил Розанов обоих, когда белорус приземлился. Чувствуя себя писавшимися на ковре щенками, парни переглядывались и молчали.
1: «Хватит нюни распускать! Чья идея?» –
0: рявкнул дед, и тут Третьяков вдруг понял, что дед прошел всю войну от начала до конца боевым магом. А еще он понял, что сейчас не поздоровится. Вспомнил и свою шалость с ручьем, и устное предупреждение, и угрозу выгнать с волчьим билетом, и кивнул на товарища. Серые глаза Чеснокова округлились от удивления, но он смолчал. Розанов посмотрел сначала на одного, потом на другого и бросил Николаю.
3: «Пойдем, выйдем».
0: Молча вышли через боковую дверь к оборудованной курилке. Дед сунул в зубы папиросу, похлопал себя по карманам, но не нащупав коробок, попросил:
3: «Спички дай».
0: Мокрый от липкого пота Третьяков мотнул головой, мол, нету.
1: «Что?»
0: Дед аж выронил папиросу.
1: «Стихийный маг на дежурстве не носит с собой огонь? Да ты в конец уху ел!»
2: «Я плохо с огнем. Тут же вода есть, но у меня земля с собой и воздух тут есть. Я не подумал».
0: Следующее, что он почувствовал, это кулак, влетающий в челюсть, и вкус собственной крови.
1: «Может, ты еще и партийный значок забыл?»
0: Третьяков хватанул себя за грудь, слева нащупал кусочек титана, чем-то похожий на значок ВЛКСМ, изображение Ленина на фоне красного флага. «Такие есть у всех магов, членов партии». Выдохнул. «На месте.
1: Если через 10 минут тебя не будет на дежурстве с источником огня, ты уволен по статье за саботаж».
0: Третьяков рванул по хлюпающей жижей дороге. От ужаса ноги не поспевали за телом, и он пару раз падал, но тут же вставал и бежал дальше. Влетев в проходную, с бешеными глазами бросился к мужикам, хватая их за руки. Спички нашлись, и маг, не успев поблагодарить, метнулся обратно. Розанова не было. Чесноков делал вид, что не знаком с Николаем. В голове стучало. Сила стихии, заточенная в теле, требовала выхода, жгла сосуды, стекала с пальцев. Хотелось зачерпнуть 20 тонн воды и швырнуть об стену. Раздавить этих людишек, смеющих устанавливать свои правила. Стихийщик стиснул кулаки и зубы, сдерживая порыв.
1: «Хоть маленький шарик воды скатать!»
0: «Нельзя! Мне запрещено использовать магию», — напомнил себе. К Контроль над эмоциями — это первое, чему учат магов, но сейчас он давался очень тяжело. Николай схватился за голову и бросился из машинного зала к пульту управления. Сел за рабочее место, жадно задышал, заглатывая воздух. Полегчало. Подумал, надо извиниться перед Сашкой. Это я вел себя как трус, а не он.

0: облаках, и я не знаю, что с ним делать.
1: Дед кусал папиросу, но не зажигал. По технике безопасности положено курить только на улице.
0: Он, конечно, перспективный, но я не могу его оставить. Бесконтрольный маг на стратегическом объекте — это либо глупость, либо вредительство. Я просто не имею права.
1: Каха крутил в руках черно-белую фотокарточку жены и двух дочек, 6 и 8 лет. Они тогда ходили в зоопарк в Москве, девочкам завязали белые банты, нарядили в розовые платьица, и они их, конечно, заляпали мороженым и сахарной ватой. Родители не ругались, они были счастливы побыть вместе с семьей. С тех пор он уже год не видел ни жену, ни девочек. Фотография, слепок былого счастья, все, что осталось. Жаль, что они приедут лишь через неделю. Он слушал возмущение, не перебивая, но мыслями был далеко. Наконец убрал фото за пазуху и сказал:
0: «Он должен остаться. Не трогай его».
1: Розанов преобразился в секунду. Из причитающего деда в офицера Красной Армии.
0: «На станции случится беда?»
1: Каха вздохнул.
0: «Знаешь же, что ничего не отвечу. Но продолжаешь спрашивать».
1: Михаил Иванович покачал головой и снова пожевал папиросу.
0: «Не понимаю я вашу этику. Видите будущее, но не имеете права об этом говорить. Что плохого в том, что мы спасем жизни и ГЭС? Мы и так вмешиваемся в ход событий. Вот без меня ты бы уволил парня, а сейчас не сделаешь этого. Поверь мне, это очень много».
1: Дед вскочил со стула и начал наматывать круги по комнате. Он понимал, что это одобренное советом пророков вмешательство, и Каха не скажет и не сделает ничего сверх. На фронте он имел возможность убедиться в том, что слова пророков всегда лаконичны и точны.
2: Но как же хотелось хоть каких-то подробностей. Что случится? Когда? Где? Почему бы не стянуть сюда окрестных магов для усиления?
1: Ведь на станции их не так много, в основном инженеры техномагии и всего один лекарь. Если будут жертвы, он не справится. Дед вспомнил о договоре 28, подписанном еще до перекрытия. Совместное обязательство по сокращению сроков строительства и повышению качества работ. Вспомнил и о том, какой ад творился после. Пробужденные бесцеремонным вмешательством в их жизни владения, местные духи взъярились. 11 октября 1975 года вся страна следила за поединком строителей и Енисея. Первую каменную глыбу со своего белаза опустил в бушующий поток бригадир водителей Илья Кожура, светлая ему память. И 14 следующих суток маги, собранные со всего Союза, отражали атаки, пытаясь отвоевать у духов Саян право распоряжаться рекой. С тех пор Розанов хромает. Древние духи оказались посильнее фашистских магов. Но ему повезло остаться в живых.
0: «Каха, скажи хоть, скоро?» «Скоро, Геннадзвали, скоро».
1: Извинения не помогли. Чесноков не разговаривал с Николаем уже третий день. Правда, ожидаемой взбучки от деда не последовало. Тот даже не сообщил никому о грубейшем нарушении техники безопасности, что Третьякова с одной стороны радовало, а с другой настораживало. Вряд ли начальник спустил ему это с рук. Но какое наказание он придумал? Шел обычный утренний инструктаж, который проводил Каха в рабочей будке машинного зала. Николая мутило, но он не показывал виду.
2: траванулся, что ли?»
1: — подумал он. Вдруг в висках зашумело, голова взорвалась болью, и Третьяков не сразу понял, что шумит не только в голове, но и во втором гидроагрегате. Нарастающий гул оборвался громким хлопком, будто великан стукнул ладонью по столу, и на глазах ошалевших работников станции 125-тонная крышка вылетела, как пробка. Вода под бешеным напором начала заполнять огромный зал, за секунды затопила технические помещения под ним и подошла к комнате с дежурными смены. Где-то заорала женщина, но ее крик прервался так же резко, как начался. В эту секунду Третьяков рванул дверь и выскочил в общий зал, где его тут же накрыло волной. В доли секунды он успел соорудить воздушный шлем, этого хватило минут на пять дыхания. Течение крутило, рвало в разные стороны, стремилось убить, затянуть, не дать всплыть, но маг оказался сильнее. Вынырнув, он увидел страшную картину. Вода с бешеной скоростью несла осколки бетона, металла, разные коробки, ящики, неведомо откуда появившиеся доски и людей, которые погибали от ударов. Вот рядом всплыл кто-то смутно знакомый, глотнул воздуха, колотя руками по поверхности, но не успел очухаться, как вздыбившаяся доска опустилась ему на голову. Теряя сознание, энергетик погрузился в грязную воду, чтобы уже никогда не всплыть вновь. Мимо пронесся еще один. Железный прут вошел в грудь, и не было понятно, жив ли он. Впрочем, даже если жив, это ненадолго. Черная вода, где помимо строительного мусора расплывались пятна масла и мазута, быстро закончит то, что начал прут. Напрягая все мышцы, на силе воли, Третьяков поплыл наискось к течению, выгребая к переливным трубам с маслоохладителей. Помогая себе магией воздуха, уцепился чуть ли не ногтями. Перевел дыхание и, кидая под ноги кирпичики из воздуха, как по лестнице забрался на широкую и скользкую трубу, сел, обхватив ее ногами. Вода доходила ему до ботинок, и с каждой секундой все прибывало. Наверное, так тонул «Титаник», засасывая оставшихся в живых в свою воронку, а вокруг плавали вещи, доски, мусор и трупы. И рев. Кажется, на станцию заскочил младший брат Ниагарского водопада. Он оглушал, забивал все мысли и чувства, оставляя только одно — панический страх. Страх быть перемолотым всепоглощающей стихией, от которой нет спасения. Наверное, из-за этого стихийщик увидел самое главное не сразу, а когда увидел, покрылся ледяной коркой ужаса. Он не мог ни моргать, ни дышать, ни шевелиться. Перед ним, сломав второй гидроагрегат и просто отшвырнув 2500 тонн, как детский кубик, бесилась трехголовая гидра. Одна голова упиралась в потолок, две другие мотались из стороны в сторону, плюясь водяными потоками. А затем все три уставились на Николая.

0: Михаил Иванович сразу понял, что не выберется отсюда. Зашел, понимаешь, на минутку за документами. Не был бы магом, болтался бы сейчас под потолком в воздушном мешке, но он быстро шепнул слово, и дверь стала герметичной, так что теперь лишь шлепал по щиколотку в воде. Первым делом он соорудил зеркало, в котором увидел все, что творилось в машинном зале. Побледнев, стал искать Каху. Не сразу опознал его тело в рабочей будке, наполненной водой, как аквариум. Дед вдарил кулаком по бетонной стене, ободрав костяшки, но не почувствовал даже легкой боли.
1: «Так вот что ты знал, пророк, и не мог даже жену попросить приехать на неделю пораньше», —
0: с горечью подумал Розанов. Но на слезы не было времени. Пророк мертв. Он, мастер слова, заточен под машинным залом. Из магов сейчас на станции лишь двое, их надо срочно найти.
2: «Почему не падают затворы?» — крутилось в голове. Автоматика должна была давно сработать и перекрыть воду, но та прибывает с бешеной скоростью. Гидра, кажется, задалась целью разрушить всю ГЭС, уничтожив как можно больше людей.
0: Розанов настроил зеркало на поиск своих подчиненных и на балконе нашел Чеснокова, пытающегося вернуть к жизни искалеченного энергетика без сознания, грязного до такой степени, что невозможно разглядеть лицо. Михаил Иванович вздохнул и соорудил телефон. Маги часто пользовались этим несложным заклинанием, чтобы переговорить друг с другом.
3: «Саша, слышишь меня? Это я, Розанов!»
0: Изображение старика появилось перед Чесноковым, и тот вздрогнул.
2: «Слышу! Вы где? С вами все в порядке?»
3: «Саша, нет времени! Затворы не упали, их надо опустить вручную! Беги наверх, сбрасывай, счет идет на минуты!»
2: «Михаил Иванович, я лекарь! Я не могу бросить этого человека умирать, я еще могу спасти жизни!»
3: «Саша, спасай станцию! Спасай плотину! Если станцию затопит и плотину прорвет, погибнет весь поселок!»
2: «Михаил Иванович,
3: это приказ!»
2: «Слушаюсь!»
0: Чесноков, подскакивая, все же задержался на секунду и одним заклинанием, в которое вложил все силы, запечатал раны пострадавшего.
3: «Чесноков! Прекрати тратить силы! Под трибунал пойдешь! Спасай станцию!» —
0: заорал Розанов в спину бегущему к лестнице. Сейчас вся надежда ГЭС и города лежала на сутулых плечах 26-летнего выпускника Минского политеха, и дед скрипнул зубами.
2: «Он справится! Я лично его отбирал! Он справится!» —
0: убеждал тот себя, хотя прекрасно понимал, что далеко не все сейчас зависит от белорусского паренька. Дед прикрыл глаза и зашептал.
2: «Всем магам, СОС! Всем магам, СОС! Авария на станции, авария на станции! Угроза прорыва плотины! Нужна помощь! Повторяю, всем магам, СОС! Всем магам, СОС! Авария на станции, авария на станции! Угроза прорыва плотины! Нужна помощь!»
0: Он знал, что где бы ни были маги-сотрудники ГЭС, сейчас у них заорала сигнализация, опасность высшей категории. Он знал, что в ближайшие минуты 18 человек встанут полукольцом перед плотиной и соорудят магический щит. Все, что произойдет дальше на станции, останется на станции. Первым делом обеспечить безопасность внешнего мира. Председатель партячейки повесит зеркало, они будут видеть все, что творится внутри. Но до тех пор, пока полностью не исчезнет угроза прорыва плотины, не двинутся с места.

0: Розанов настроил зеркало на поиск четвертого из своей бригады. Третьяков из последних сил сопротивлялся бешеному течению, стремившемуся сбросить его с трубы, и, не моргая, будто кролик на удава, смотрел на гидру. Дед понял, что у него есть от силы пара секунд для спасения. Мозг заработал с бешеной скоростью. Что он может отсюда предпринять? Взгляд наткнулся на кран, чей крюк болтался почти над Третьяковым. Еще до того, как полностью сформировался план, Розанов начал действовать. Николай вскинул руки, чтобы защититься, но те практически не слушались. «Надо поставить воздушный щит!» Инстинкт самосохранения боролся до последнего, пробиваясь через парализующий ужас, но сил не было. «Сражаться в одиночку с духом Енисея?» Такое безумие не пришло бы в голову даже самому сумасбродному магу. Вдруг перед носом качнулся знакомый крюк. Николай вздрогнул и очнулся. Еще не понимая, что происходит, ледяными руками зацепил куртку и поднял большой палец. Крюк резко дернулся так, что чуть не порвал спецовку и, набирая скорость, понес его к балкону. Третьяков, будто в замедленной съемке, видел, как гидра плюет в него тонны воды изо всех пастей и рефлекторно скрутил вокруг себя воздух плотным коконом, захватив в него и крюк. Кран, рассчитанный на тысячи тонн тяжелых узлов и агрегатов, выдержал. Кокон треснул, будто яичная скорлупа, но основной удар выдержал. Мокрый, с ног до головы, трясясь то ли от холода, то ли от страха, Николай рухнул с 2 метров на балкон. Ткань спецовки все же не выдержала. В эту секунду перед ним возникло изображение Михаила Ивановича.
1: «Коля, задержи гидру! Саня лезет наверх сбрасывать затвор! Дай ему время! Задержи гидру!»
2: Стихийщику хотелось заорать. «Как я ее задержу? Она смахнет меня, даже не заметив! Это же все равно, что задержать на минуточку течение Енисея!»
3: Но он ничего не сказал.
0: Вода подбиралась к балкону, и стало понятно, что живым отсюда никто не выйдет. Так какая разница, в какую минуту погибнуть? Прятаться и утонуть? Или броситься с вилкой на танк? Николай сцепил руки в замок, поднял его на уровень глаз и закрутил кокон, а затем еще один поверх. Вовремя. Стена воды обрушилась на мага, выбивая стекла машинного зала за спиной. Младший брат Ниагары стремительно подрастал. Тем временем Третьяков лихорадочно перебирал варианты. Атаковать огнем воду — все равно, что кидать щепки в водоворот, надеясь его остановить. Воздух отлично подходит для защиты, но как им нападать? Земля? Похоже, что бороться с водяной гидрой можно лишь ее же оружием — водой. Попытаться усмирить бешеного мустанга, запрыгнув ему на спину. Маг выдержал еще один удар трехголовой, обновил кокон и прикрыл глаза. Воду он почувствовал везде. Она стала его руками и ногами, его легкими и сердцем. Полноте! Разве у него вообще есть какие-то легкие руки? Он и есть вода! Вода, которая властвовала тут всегда, одаривала милостью или гневалась, и сейчас она во гневе. Эти людишки посмели ее обуздать. Эти наглецы накинули на нее сбрую и изменили русло. Они, видимо, не знают ее мощи. Так она им покажет. Михаил Иванович с ужасом смотрел на то, как Николай собирал потоки воды и обрушивал их на голову уцелевшим. Но самые мощные удары достались лестнице наверх, которую он обрушил с 3 ударов. Если у Чеснокова не получится закрыть затворы, то теперь больше никто этого не сделает. Взбесившиеся волны бились о стены, течение рвало остальные гидроагрегаты, пытаясь выкорчевать их, освободив дорогу водяной силе, силе, способной разрушить плотину. Кокон у Третьякова давно рассыпался, но в нем не было необходимости. Гидра его не трогала. С
3: Саша лез наверх, перебирая руками и ногами ступеньки. Ему нужно было забраться на высоту 70-этажного дома, и он одолел лишь половину. Единственный источник света в непроглядной тьме лестничного колодца был фонарь. Оперативники всегда носили его с собой. Внизу бесновалось. От ударов лестница дрожала, Саша чувствовал, как за шиворот цыплется бетонная крошка, ноги от усталости стали ватными. Пару раз он оскальзывался, повисая на руках, но продолжал лезть на пределе возможностей. Он понимал, надо не просто сбросить затворы, но сделать это так быстро, как только возможно. Казалось, лестница не кончится никогда. Но солнечный свет, ударивший в глаза, возвестил о том, что Саша на гребне плотины. Глаза заслезились, ноги подогнулись, и лекарь рухнул на колени, упершись руками в теплый и колючий бетон. Каждая клеточка организма требовала отдохнуть хотя бы минуту, хотя бы полминуты, но в ушах звенели слова деда.
1: «Спасай станцию! Спасай плотину! Если станцию затопит и плотину прорвет, погибнет весь поселок!»
3: Неожиданно тряхнуло, и лестница с грохотом рухнула, а Чеснокова обдала водой. Гидра понимала, что пытается сделать дежурные смены, и бросила все силы, чтобы помешать этому. Усталость куда-то делась, лекарь подскочил и рванул к затворам первого гидроагрегата. Его накрыла еще одна волна, вырвавшаяся снизу, сбила с ног и потащила за собой. Руки скользили по бетону, пытаясь за что-то уцепиться, но ничего не находили. На сей раз у воды не хватило сил, и она вынуждена была отпустить человека. Ненадолго. Снизу за этой битвой внимательно следили 18 человек.

Николай увидел смутно знакомый образ. Тот пробуждал какие-то странные эмоции и воспоминания, но что-то в нем было не так. Такого не бывает. Он ломал что-то в голове, крича о нереальности происходящего.

0: Нереальный образ якорили всех магов, прежде чем разрешать им применять силу самостоятельно. Третьяков знал, что пытается сделать Гидра. Как она, проникнув в его сознание, узнала о миссии Чеснокова, так и он, побывав ею, узнал, что Гидра пытается того убить. Стихийная магия оказалась бесполезна. Невозможно силами стихии победить саму стихию. Но оставался еще один выход. Ленинский значок – проклятие мага, но и его последняя надежда. Это запасной парашют и атомная бомба. Его не используют для спасения жизни. Обычно активация означает смерть мага. Николай сорвал титановую пластинку с груди и направил на Гидру. Запасенная в нем колоссальная сила рванула, высвобождаясь плазменным лучом. Вода с шипением начала испаряться, опаленная трехголовая тварь взвыла, стала извиваться, попыталась дотянуться до обидчика, но не смогла. Чистая мощь, вложенная лучшими советскими магами, сейчас делала то, ради чего годами лежала спрятана. Третьяков успел соорудить небольшую подушку из воздуха, но раскалившийся значок сжег руки и грудь. Жар плазмы опалял лицо. Боль пронзала все тело. Нервы бились в агонии, но Николай управлял лучом, все дальше и дальше отгоняя взъяренный дух Енисея. Маг понимал, что сгорит. Человеческое тело таких температур не выдержит, но это его не волновало. «Саня должен успеть!» Это все, что сейчас имело значение. Волны лизнули ноги Третьякова и отступили. Вода перестала прибывать. Николай улыбнулся, хотя со стороны это выглядело как оскал. И в эту секунду перед ним повис образ Михаила Ивановича.
1: «Коля! Силы значка сейчас закончатся, но затворы сброшены. Плотина устоит, так что можешь уходить. Есть вариант спасти станцию и хорошенько достать Гидру, если через тебя пропустить чужую магию. Сколько ты еще выдержишь?»
2: «Не знаю».
0: Обожженные губы двигались с трудом.
2: «Давайте».
0: Плазменный луч погас неожиданно и мгновенно. Только тогда Николай взглянул на собственные руки и застонал. Стон отозвался дикой болью по всему телу. Воздушная подушка предохраняла тело, но не могла полностью закрыть его от последней надежды. Сашка ввалился через разбитые окна машинного зала и кубарем покатился по полу. Ему до этого не приходилось летать на чужой магии. Но на синяки и ссадины он не обратил внимания. Вскочив на ноги, встал сзади напарника, положив тому ладони на плечи. У Третьякова не было сил удивляться или спрашивать, он просто принял это как должное. А вот дед, кажется, только этого и ждал.
1: «Начинаем!»
0: — крикнуло его изображение не только сотрудникам, но и коллегам у плотины. 18 магов накрыли свои ленинские значки ладонями. И 18 потоков силы потекли в значок Третьякова, где собрались в единый луч, не уступающий плазменному. Николай дернулся, будто через него прошел электрический разряд. Если бы сзади не стоял лекарь, он бы упал, сожженный. Сил не осталось даже на воздушную подушку, но Чесноков оказался хорошим лекарем. Жизненно необходимые органы восстанавливались быстрее, чем сгорали, и это напоминало сумасшедшую гонку со смертью. Спаленная кожа, мясо — это все потом можно нарастить, но нельзя восстановить обгоревшие легкие или печень. Гидра сбегала. Уже не делая попыток атаковать, она вначале пыталась увернуться, но, поняв, что это невозможно, извиваясь и шипя, опускалась туда, откуда пришла, в отверстие из-под второго гидроагрегата. Луч выжигал в ней куски, и Николаю казалось, что он чувствует не только свою боль, но и ее. С первого дня

0: меня. С шарика чая в общежитии дух Енисея каким-то образом проник в него, управлял им, пытаясь отомстить людям. Теперь люди решили ответить тем же, а стихийщик оказался на границе.
1: «Хватит!»
0: — приказало изображение деда, и поток магии прекратился. Значок выпал из рук Николая. Энергетик и сам рухнул на пол и завопил от боли. Он не видел, но от ладони остались лишь обугленные кости. До плеч не осталось ни кожи, ни мяса. Живот и грудь зияли дырами. Лицо пошло пузырями. Губ не осталось. Звериные звуки вырывались из глотки, раздирая ее внутренней болью. Чесноков, белый как снег на Борусе, шатаясь, продолжал восстанавливать тело напарника. Теперь можно было отправить его в спасительный сон и лечить. Лечить, срочно лечить, все еще надеясь, что при фотофинише смерть окажется чуть позади.

0: Коль, я тебе бульона принесла и повидло.
1: Надя смахнула платок с головы на шею и поставила сумку на больничную тумбочку. Третьяков неуклюже обнял ее, улыбнулся, но тут же вспомнил, как страшно это выглядит.
2: Спасибо. Вот выздоровею и обниму тебя крепко, крепко за все, что ты для меня сделала,
1: ответил он. Надя смутилась, хотя видно было, что ей приятно.
0: Я чего? Это ты спас всех нас.
1: Курносая начала рассказывать последние новости. Как идет восстановление ГЭС, что уже почти всем семьям погибших оказали помощь. Потом черед дошел до поселковых сплетен. Самое-самое, о чем гудели все черемушки, это то, что Чесноков сделал предложение Машке Чельгишевой, а та согласилась. Николай хмыкнул про себя. Ну, наконец-то. Саша и выглядел сейчас по-другому. Распрямил плечи, поднял голову. Конечно, до уверенности деда ему далеко, но тот трюк с чаем в лоб Третьяков сейчас бы не рискнул повторить. Оба недавно заходили. Дед принес коробочку, раскрыл и оставил ее на тумбочке. Поблескивая, там лежала медаль в виде золотой звезды, такая же, как у Чеснокова. Но больше звания Героя Советского Союза Николай хотел бы получить ленинский значок. Увы, магия к нему до сих пор не вернулась. Судьба будто насмехалась над ним. Отняла самое ценное, без чего жизнь казалась бессмысленной. Изуродовала лицо и руки, сделав из красавца страшилище. При этом он продолжал ловить завистливые взгляды. Как же герой? А то, что герой прожег себе желудок и кроме бульона и манной каши ничего не ест, то, что не может поцеловать девушку, не может самостоятельно завязать шнурки, это проблема одного лишь героя. Надя убежала на дежурство, и Николай вновь остался один на один со стерильной палатой и врачами в белых халатах. В окно на него смотрела снежная макушка Боруса, и если бы не это, Третьяков бы уже взвыл в четырех стенах. Он прикрыл глаза, мысленно потянулся к вершине, и стало спокойно. Зависть, медали, шрамы и все прочее, что изводило не хуже гидры, растворилось в подснежниках и деревьях, в пении птиц и жужжании жуков, в камнях и траве. Проваливаясь в сон, услышал какие-то звуки. Приоткрыл глаза. В углу комнаты прыгал камушек. Рефлекторно в полусне Николай приказал ему успокоиться, а когда тот замер, тут же заснул. Дух земли улыбнулся.

0: И еще один рассказ Рэя Брэдбери в нашем сегодняшнем эфире. Помнишь Сашу? Помнишь? Ну как же можно забыть? Хотя знакомство было кратким, годы спустя его имя возникало не раз, и они улыбались и даже смеялись, и тянулись друг к другу, чтобы взяться за руки, предаваясь воспоминаниям. Саша. Такой милый, веселый дружок, такой лукавый, таинственный проказник, такой талантливый ребенок, выдумщик, ягоза, неутомимый собеседник в ночной тиши, неугасимый лучик в тумане дня. Саша. Тот, кого они никогда не видели воочию, но с кем часто вели разговоры у себя в тесной спальне в 3 часа ночи, когда рядом не было посторонних, которые стали бы закатывать глаза и, заслышав его имя, высказывать сомнения в их здравомыслии. Ну ладно. Кем и чем был для них Саша, как они познакомились, а может, просто они его придумали? И, наконец, кто такие они сами? Вкратце, они — это Мэгги и Дуглас Сполдинги. Жители тех мест, где шумное море, теплый песок и шаткие мостики над почти пересохшими каналами Венеции, что в штате Калифорния. Несмотря на отсутствие солидного банковского счета и дорогой мебели, они были несказанно счастливы в своей крошечной двухкомнатной квартирке. Он занимался писательским трудом, а она зарабатывала на жизнь, чтобы дать ему возможность закончить великий американский роман. У них было заведено так. По вечерам она возвращалась домой из делового центра Лос-Анджелеса, а он покупал к ее приходу гамбургеры, или же они вместе шли на пляж, где можно было съесть булочку с сосиской и оставить центов 10. Потом возвращались домой, занимались любовью, засыпали, а следующим вечером наслаждались все тем же восхитительным распорядком. Хот-доги, игровые автоматы, близость, сон, работа и так далее. Тот год, исполненный любви и молодости, ощущался как блаженство, а значит, должен был длиться вечно. Пока не появился он. Безымянно. Да-да, у него еще не было имени. Он грозил вторгнуться в их жизнь считанные месяцы спустя после свадьбы, нарушить заведенный уклад, спугнуть писательское вдохновение. Но потом он как-то растворился, оставив лишь слабый отголосок тревоги. Однако теперь коллизия замаячила всерьез. Как-то вечером, когда на журнальном столике красовались яичница с ветчиной и бутылка дешевого красного вина, они завели негромкий разговор о том, о сём, каждый предрекал другому великое и славное будущее, а Мэгги вдруг сказала: «Мне не здоровится». «Что такое?» — встревожился Дуглас Сполдинг. «Весь день как-то не по себе, а утром немного подташнивало». «Господи, что же это?» Он встал, обошел вокруг журнального столика, обхватил руками ее голову и прижал лбом к своему боку, а потом посмотрел сверху вниз на безупречный пробор и вдруг заулыбался. «Так-так», — произнес он, — «не иначе, как возвращается Саша».
1: «Саша? Это кто такой?»
0: «Он сам расскажет, когда появится».
1: «Откуда такое имя?»
0: «Понятия не имею. Весь год крутилось в голове».
1: «Саша?»
0: Она прижала его ладони к своим щекам и засмеялась.
1: «Саша!»
0: «Завтра к доктору», — распорядился он.
2: «Доктор говорит, Саша пока будет жить с нами, не требуя довольствия», — сообщила она по телефону на следующий день.
0: «Здорово!» Тут он осекся. «Наверное». Он прикинул сумму их накоплений. «Нет, первое слово дороже второго. Здорово!» «Когда же мы познакомимся с этим пришельцем?»
2: «В октябре. Сейчас он микроскопический, крошечный. Я едва различаю его голос. Но потому что у него есть имя, я его слышу.
0: Он обещает вырасти большим, если мы окружим его заботой». «Мнимый больной, честное слово. К какому сроку мне закупать морковку, шпинат, брокколи?»
2: «На Хэллоуин».
0: «Не может быть.
2: Правда, правда».
0: «Все будут болтать, что мы специально приурочили его появление к окончанию моего романа, который пьет из меня кровь. Оба требуют внимания и не дают спать по ночам».
2: «Ну, в этом-то Саше не будет равных. Ты счастлив?»
0: «Честно сказать, побаиваюсь, но счастлив. Да что там говорить, конечно, счастлив.
2: Приезжайте домой, госпожа Крольчиха, и привозите его с собой».
0: С
2: Здесь необходимо пояснить, что Мэгги и Дуглас Сполдинги относились к числу неисправимых романтиков. Еще до заочного именования Саши они, увлеченные Лорелом и Гарди, прозвали друг друга Стэном и Олли. Каждый электроприбор, коврик и штопор получил у них свое имя, не говоря уже о различных частях тела, но это держалось в секрете от посторонних. Потому-то Саша, как сущность, как присутствие, готовое перерасти в привязанность, в этом смысле не был исключением. И когда он стал заявлять о себе по-настоящему, они ничуть не удивились. В их браке, где мерилом всех вещей была любовь, а не твердая валюта, просто не могло быть иначе. «Если когда-нибудь мы купим машину, — говорили они, — ей тоже будет дано имя». Они обсудили этот вопрос и еще 40 дюжин других уже поздней ночью. Взахлеб рассуждая о жизни, они уселись в постели, подложив под спину подушки, словно караулили будущее, которое могло нагрянуть прямо сейчас. Они ждали, воображали, будто загипнотизированные, что молчаливый малыш произнесет свои первые слова еще до рассвета. «Мне нравится так жить», — сказала Мэгги, вытягиваясь на кровати. «У нас все превращается в игру. Хочу, чтобы так было всегда. Ты не такой, как другие мужчины. У тех на уме только пиво да карты. Интересно, много ли есть на свете таких семей, у которых вся жизнь — игра?»
1: «Таких больше нет. Ты помнишь?»
2: «Что?»
1: Он перевернулся на спину, чтобы прочертить взглядом на потолке цепочку воспоминаний. «В тот день, когда мы поженились...»
2: «Ну?»
1: «Друзья подбросили нас сюда на машине, и мы пошли в аптеку на пристани, чтобы сделать крупную покупку в честь медового месяца. Две зубные щетки и тюбик пасты. Одна щетка красная, другая зеленая, для украшения пустой ванной комнаты. А когда мы возвращались по берегу домой, держась за руки, позади нас две девчушки и мальчуган вдруг затянули:
3: совет да любовь, совет да любовь, жениху и невесте совет да любовь».
1: Она тихонько запела. Он подтянул, вспоминая, как они зарделись от удовольствия слышать детские голоса, но постеснялись остановиться, хотя были горды и счастливы. «Неужели у нас был новобрачный вид? Как они догадались? Уж точно не по одежке. Может, по лицам? От улыбок у нас занемели скулы. Мы просто лопались от восторга, а их задело ударной волной.
3: Славные ребятишки.
1: До сих пор слышу их голоса. Прошло полтора года, а у нас все по-прежнему». Одной рукой обняв ее за плечи, он читал их будущее на темном потолке.
3: «Теперь есть я», —
1: раздался чей-то шепот. «Кто?» — спросил Дуглас.
3: «Я?»
1: — ответил шепот.
3: «Саша?»
1: Дуглас сверху следил за губами жены, но не заметил и шевеления. «Ага, наконец-то можно поговорить», — произнес Дуглас.
3: «Можно»,
1: — ответил тот же голосок. «А мы думали, гадали», — сказал Дуглас. «Когда же ты дашь о себе знать?» Он мягко привлек к себе жену.
3: «Настал срок», — отозвался шепот. «Я тут как тут».
1: «Здравствуй, Саша», — вырвалось у обоих.
2: «А почему ты раньше молчал?» — поинтересовался Дуглас Сполдинг.
3: «Было боязно. Вдруг вы мне не обрадуетесь», — прошептал голосок.
2: «Откуда такие мысли?»
3: «Они возникли в самом начале, но потом ушли. Когда-то у меня было только имя. Помните, в прошлом году? Можно было уже тогда появиться. Но вы испугались».
1: «Мы тогда сидели на мели», — негромко сказал Дуглас. «Мы жили в постоянном страхе».
3: «Разве жить страшно?» — спросил Саша.
1: У Мэгги дрогнули губы.
3: «Страшно другое. Не жить, быть ненужным».
1: «Погоди». Дуглас Сполдинг опустился на подушку, чтобы видеть профиль жены, лежащей с закрытыми.

0: делать нечего.
1: Но ты же уже здесь.
0: А теперь уйду.
1: Не смей, Саша. Останься с нами.
0: Прощайте.
2: Голосок совсем затих.
0: Все. Прощайте.
2: Повисло молчание. Мэгги в безмолвном ужасе открыла глаза.
1: «Саша пропал», — сказала она.
2: «Быть такого не может». В спальне стояла тишина.
1: «Не может быть», — повторил он. «Это просто игра».
0: «Это уже не игра».
1: «Боже, как холодно».
0: «Согрей меня».
2: Он подвинулся ближе и привлек ее к себе.
1: «Все хорошо».
0: «Нет, у меня сейчас возникло странное чувство, будто это все взаправду».
2: «Так оно и есть. Он никуда не денется».
0: «Если мы постараемся, помоги-ка мне».
2: «Помочь?» Он еще сильнее сжал объятия, потом зажмурился и позвал.
1: «Саша».
2: Молчание.
1: «Я знаю, что ты здесь. Не прячься».
2: Его рука скользнула туда, где мог находиться Саша.
1: «Послушай-ка, отзовись, не пугай нас, Саша. Мы и сами не хотим бояться, и тебя не хотим пугать. Мы нужны друг другу. Мы втроем против целого мира».

0: ночном воздухе пробежал едва ощутимый трепет, не более чем излучение. «Есть!» «Ты здесь!» — воскликнули оба. Опять молчание. «Вы мне рады?» — спросил Саша. «Рады!» — ответили они в один голос. Минула ночь, за ней настал день. Потом опять ночь и еще один день. Многие сутки выстроились длинной чередой, но самыми главными были полночные часы, когда он заявлял о себе, выражал собственное мнение. Полуразличимые фразы становились все более уверенными, четкими и развернутыми, а Дуглас и Мэгги замирали в ожидании. То она шевелила губами, то он приходил ей на смену. Каждый излучал тепло, искренность и превращался в живой рупор. Слабый голосок переходил с одних уст на другие, то и дело прерываясь тихим смехом, потому что все это было несуразно и в то же время любовно. Ни один из них не знал, какой будет очередная Сашина фраза. Они всего лишь внимали его речам, а потом с улыбкой погружались в рассветный сон. «Что вы там говорили про Хэллоуин?» — спросил он где-то на шестом месяце. «Про Хэллоуин?» — удивились они. «Ведь это праздник смерти», — прошептал Саша. «Ну, в общем, не слишком приятно появляться на свет в такую ночь».
1: «Допустим. А какая ночь для тебя предпочтительнее?» Саша какое-то время парил в молчании.
0: «Ночь Гая Фокса», — решил он наконец.
1: «Ночь Гая Фокса?»
0: «Ну да. Фейерверки, пороховой заговор. Парламент, верно? Запомни, запомни, ноябрьской ночью».
1: «По-твоему, ты сможешь так долго терпеть?»
0: «Постараюсь. Зачем начинать свой путь среди черепов и костей? Порох мне больше по нраву. Потом можно будет об этом написать».
1: «Значит, ты решил стать писателем?»
0: «Купите мне пишущую машинку и пачку бумаги».
1: «Чтобы ты долбил у нас над ухом и мешал спать?»
0: «Тогда хотя бы ручку, карандаш и блокнот».
1: «Договорились». На этом мы порешили. Между тем ночи выстроились в неделю. Недели соединили лето и раннюю осень. А Сашин голос набирал силу вместе с биением сердца и мягкими толчками рук и ног. Когда Мэгги засыпала, его голос подчас будил ее, и она подносила руку к губам, которые...

0: вместо свиные отбивные.
1: А как же соленые огурцы с мороженым? Спросили они почти в один голос.
0: Свиные отбивные, повторил он. Прошла вереница других дней, занялись другие рассветы. И тогда он попросил гамбургеры на завтрак с луком, подтвердил он. Октябрь простоял без движения только сутки, а там Хэллоуин благополучно миновал.
2: «Спасибо, — сказал Саша, — что помогли мне перевалить за эту дату. А что там у нас через 5 суток?»
1: «Ночь Гая Фокса».
2: «То, что надо».
0: И через 5 суток Мэгги поднялась за минуту до полуночи, дошла до ванной и вернулась в полной растерянности.
2: «Дорогой»,
0: — позвала она, присаживаясь на краешек постели. Полусонный Дуглас Сполдинг повернулся на бок.
2: «А? Что у нас сегодня?» — зашептал Саша.
0: «Гай Фокс, наконец-то. А в чем дело?»
2: «Мне как-то не по себе», — сказал Саша. «Нет, ничего не болит. Сил хоть отбавляй. Собираюсь в путь. Пора прощаться. Или здороваться. Как будет правильнее?»
0: «Выкладывай, что у тебя на уме».
2: «Кажется, соседи предлагали обращаться к ним в любое время, если понадобится ехать в больницу».
0: «Предлагали».
2: «Звоните соседям», — сказал Саша.
0: Они позвонили соседям. В больнице Дуглас поцеловал жену в лоб и прислушался.
2: «Здесь было неплохо», — сказал Саша.
0: «Для тебя все самое лучшее».
2: «Нашим беседам пришел конец».
0: «Счастливо», — сказал Саша. «Счастливо», — ответили они дуэтом. На рассвете где-то прозвучал негромкий, но явственный крик. Вскоре после этого Дуглас вошел в палату к жене. Встретившись с ним глазами, она произнесла:
2: «Саша исчез».
0: «Я знаю», — тихо ответил он.
2: «Но он распорядился, чтобы его заменил кое-кто другой. Гляди».
0: Когда он подошел к кровати, она откинула уголок одеяльца.
2: «С ума сойти».
0: Он увидел маленькое розовое личико и глаза, которые на мгновение полыхнули ярко-голубым и тут же закрылись.
2: «Кто это?» — спросил он.
0: «Твоя дочь. Знакомься, Александра». «Привет, Александра», — сказал он. «Тебе известно, как сокращенно зовут Александру?»
2: «Как?»
0: «Саша». Он с величайшей осторожностью коснулся круглой щечки.
2: «Здравствуй, Саша», — сказал он.

0: Михаил Кликин. «Черный кобель. Жук». Часть первая. Федор Иванович плел себе гроб. Он любил сообщать это новым людям, коих в Олене не появлялось немного, и веселился по-детски в виде их недоверия.
1: «Сам! Вот этими вот руками!»
0: Он показывал заскорузлые ладони.
1: «Из ивовой лозы вымоченные, обшкуренные, все как положено. Точно как отец меня учил, как дед. Мы, Фомичевы, испокон веку лозу плели. Все, что есть у нас, все из лозы сделано. Совершенно все».
0: Хозяйство у Федора Ивановича было самое обыкновенное. Бревенчатая изба, поверх старой дранки, крытая волнистым замшелым уже шифером, покосившийся двор с сеновалом и тремя стайками, беленая треснувшая печка, скрипучий диван с неудобно выпирающими пружинами, дубовый, обитый клеенкой стол, черно-белый телевизор «Горизонт», завешенный пыльной салфеткой, засиженное мухами зеркало да набор стеклянных потертых рюмок.
2: «Прямо вот все!» — не верили чужаки.
1: «Все!»
0: — яростно кивал Федор Иванович.
1: «Даже памятники на могилках, и те из лозы. А я вот теперь гроб плету. Для себя. Пора уж».
0: Если сомневающийся собеседник просил показать ему этот самый гроб, Федор Иванович хитро щурился, скалил редкие желтые зубы и приглашал гостя в дом. Посреди просторной комнаты, заваленной корзинами, пучками ивовых прутьев и грудами ошкурок, хозяин вставал в театральную позу, разводил руками и говорил:
1: «Вот!»
0: Пока гость осматривался, пытаясь выглядеть хоть что-то отдаленно напоминающее гроб, Федор Иванович с удовольствием растолковывал:
1: «Мы, Фомичевы, испокон веку плетением на жизнь зарабатывали. В бывалочное время за зиму столько корзин делали, что на трех вазах увезти не могли. И лари плели, сундуки целые, и шкатулки, и подносы, и вазы. А уж сколько двудушек колхозу сдали, не пересчитать. Все, что здесь есть, все на доходы от плетения приобретено. Только тем

0: всегда и жили. Вся семья, все предки. Я-то был грех, ушел по молодости от семейного дела. Да вот жизнь опять все по местам расставила. Всяк сверчок, знай свой шесток.
1: Федор Иванович кивал головой, соглашаясь со старой народной мудростью, и добро улыбался, потирая большие кургузые ладони. Пенсия у него была маленькая, едва на еду хватало. Потому плетение корзин, лукошек, коробов, шкатулок, а также игрушечных лопаточков да непрочных соломенных шляп было для него ощутимым денежным подспорьем. Продажей своих изделий Федор Иванович не занимался, сдавал все оптом Володьке Топорову из соседнего Мосейцева, а уж тот развозил товар по рынкам. В пятницу торговал в райцентре, на выходные отправлялся в город, а в среду ехал в соседнюю область, к музею-монастырю, куда как раз в этот день привозили в огромных автобусах-аквариумах иностранные экскурсии.
0: «Почем хоть продаешь-то, Володька, иностранцам работу мою?»
1: «Не я продаю, жена».
0: «Так чай цену знаешь-то?»
1: «Знаю, только тебе, дядь Федор, не скажу, а то сон потеряешь».
0: «Так ведь и так не сплю».
1: «Значит, еще и есть перестанешь». Иногда Федор Иванович, устав от монотонной работы, на несколько дней откладывал лозу и с душой мастерил из соломы и тряпок неказистое чучелко. Наряжал его в холстину, из бобов делал глаза, из желуди и лесного ореха нос, на голову нахлобучивал соломенную шляпу, вклеивал в мочальные руки сноп пшеницы или овца, обувал короткие ножки в берестяные лопаточки. Чучел этих Володька называл домовенками. Говорил, что они хорошо продаются, и просил дядю Федора делать таких побольше. Но тот отказывался. Уж больно муторное было дело, затратное. Корзинки плелись куда легче и быстрее. Большую часть заработанных денег Федор Иванович складывал в старый глиняный горшок, в котором когда-то жена его хранила сметану.
0: «На похороны на свои зарабатываю», — весело признавался Федор Иванович гостю, не показывая, впрочем, заветные кубышки. «Вот оно и получается, что гроб я себе плету из лозы, вот этими вот руками».
1: Черный пес появился у Федора Ивановича осенью, в пору, когда тихое бабье лето только сменилось хмурыми октябрьскими дождями.
0: «В лесу подобрал», —
1: рассказывал Федор Иванович зашедшему в гости соседу.
0: «Около дороги, где поворот на Тимофеевской был. К дереву его цепью привязали. Видно, чтоб назад не прибежал. Он, гляди, всю шею и задрал, когда с цепи рвался. Ну что ж за люди такие?»
1: Пес был плох. Он лежал возле печи на старой фуфайке. Тощие ободранные бока его тяжело ходили. Мутные глаза слезились, а из пасти текла вязкая, будто слизь, слюна.
2: «Ну, как бешеный!»
1: Сосед опасливо косился на собаку.
0: «Да нет!» — отмахивался Федор Иванович. «Бешеный воды боятся, а этот нет. Пьет за мил душу».
1: «Здоровый какой!»
0: «Большой, да. Породистый, наверное».
1: «Куда он тебе, Федор?»
0: «Так ведь не оставлять же в лесу!»
1: Пес болел долго. До самого снега выхаживал его Федор Иванович. Человеческими лекарствами пичкал, молоком отпаивал, кашами да макаронами откармливал. Себе так никогда не готовил, как этому псу.
0: «Оклемается, будет мое хозяйство сторожить». «Да что у тебя сторожить-то?»
1: «А вон хоть телевизор!» — смеялся Федор Иванович, а сам о горшке с деньгами думал.
0: «Да и не так скучно будет с животиной-то. Ты гляди, гляди на него. Мы говорим, а он ушами шевелит, прислушивается. Понимает, что про него. Ай да жук!»
1: Так и привязалась к собаке новая кличка.

0: Крепко сдружились Федор Иванович с Кобелем Найденышем. Всюду вместе ходили, как привязанные, за водой или за дровами, в гости ли к кому. Но не все пускали в дом здоровенного пса. Бабка Тамара, что жила напротив, и вовсе собаку не взлюбила, ворчала при встрече.
1: «Экий черт поселился под боком!»
0: Жук, чуя ее недовольство, поджимал хвост, прятался за хозяина.
2: «Не обижай животину, Тамара!» — сердился Федор Иванович.
1: «Гляди лучше, как бы нас твоя животина не обидела!»
0: Впрочем, прошло не так много времени, и бабка Тамара к собаке подобрела. Случилось это после того, как жук поймал на хозяйском дворе лисицу, что душила кур во всей деревне.
1: «Эй, ты чертяка!»
0: — строго говорила теперь соседка, встретив Федора Ивановича с верным четвероногим спутником и лезла в карман за лимонной карамелькой. Пес конфеты не любил, но сладкие подношения бабки Тамары принимал и хрумкал, пуская слюну на снег, и с осторожной благодарностью посматривал на суровую старуху. В январе месяце жук поймал разбойничающего хорька. В начале февраля разорил гнездо ласки. А уж сколько крыс передушил, не считано. К Федору Ивановичу зачастили гости с одной только просьбой.
3: «Ты жука свою пустил бы к нам во двор на ночку, а то крыс нынче страх божий сколько!»
0: В тихие лунные ночи, до треска морозные, в далеком лесу раздавался вой. Спящий возле печи жук, заслышав отголоски леденящих волчьих песен, поднимал тяжелую голову, настораживал уши, скалил клыки и тихо ворчал. Шерсть на его загривке вставала дыбом. Федор Иванович просыпался, приподнимался на локти и щелкал рычажком ночника.
3: «Ну чего ты шумишь?» —
0: тихо спрашивал он у пса. И сам прислушивался к далекому вою, качал головой. Красноватый свет ночника напоминал ему свечение горящей лучины, и казалось Федору, что перенесся он в свое детство. Во времена, когда голодавшие за зиму волки подходили близко к деревне, и в каждом доме было ружье, а мужики старались не ездить поодиночке, всегда собирались в город большим обозом, вооружались, брали с собой факелы.
4: «Баю, баюшки, баю, не ложися на краю».
0: Чудился ему матушкин голос и скрип колыбели, подвешенные на крюке к потолочной балке. И делалось ему страшно. 40 лет не было тут волков. А вот надо же, вернулись.
4: «Идет серенький волчок и укусит за бочок».
2: «Спи», — хрипло говорил Федор. «Сюда они никак не доберутся».
0: А сам думал:
3: «Ой, доберутся, дай только время».
0: Дюжина жилых дворов, но ружья нет ни в одном. Утром Федор Иванович долго одевался, подвязывал к поясу тяжелый острый тесак в войлочных ножнах, пригладив волосы, нахлобучивал на голову облезлый, давно потерявший форму треух, надевал на валенки широкие лыжи и, подперев дверь палочкой, отправлялся в перелески за материалом. Черный жук скакал рядом, хватая горячей розовой пастью искрящийся снег. Федор Иванович смотрел на него и думал, что собаку держать хорошо. И веселей с ней, и радостней, и на душе спокойней. Зима кончилась только в апреле. Вроде бы в одну ночь. Вечером еще вьюга мела, а утром, глядь, отяжелевший снег просел, бревенчатые стены изб потемнели от влаги, мелкая серая морось укрыла далекий лес. Федор Иванович проснулся больным. Ненастье ломило кости. Он долго возился, не желая выбираться из-под ватного одеяла, но потихоньку заползающий в постель холод заставил его подняться. Он накинул на плечи фуфайку, сунул ноги в размятые валенки, вкусно зевнул и обмер. Между печью и диваном, там, где жук частенько складывал свою добычу, лежало нечто темное, похожее на изломанное тельце ребенка. Федор Иванович охнул. Черный кобель жук поднял голову и приветливо замахал хвостом.
3: «Что ж ты наделал?» —
0: застонал Федор Иванович и осекся, спохватившись.
2: «Откуда бы здесь, в глухой деревне, еще и в эту пору взяться ребенку? Тем более такому маленькому. Да и дом-то был заперт. Разве только на двор мог выйти жук, недавно научившийся открывать двери лапой? На двор, но никак не на улицу. Или же... Откуда ты это приволок?»
0: Пес по хозяйскому голосу, чуя неладное, вжался в пол.
2: «Кто это?»
0: «Нет, не ребенок. Но вроде бы и не зверь». Долго приглядывался Федор Иванович к задушенному кобелем созданию, не решаясь тронуть его ни рукой, ни ножом. Потом оделся, выбежал из избы. Вернулся через 5 минут, таща за собой хмурого соседа.
2: «Вон сам погляди, Семенович!»
0: С двух сторон подошли они к маленькому тельцу. Нависли над ним.
2: «Будто обезьяна какая!»
0: — неуверенно сказал сосед.
2: «Откуда у нас обезьяна?» —
0: возмутился Федор Иванович. Сосед пожал плечами. Спросил осторожничая.
2: «А точно оно дохлое? Не знаю».
0: В это утро дом Федора Ивановича посетила вся деревня. Жук, не выдержав шумного внимания, сбежал на улицу, спрятался под крыльцом. Последней пришла бабка Тамара, закутанная в черное. Она только глянула на лежащий трупик и тут же заявила:
1: «Домовой это!»
2: «Чего?» —
0: удивился Федор Иванович.
1: «Того!»
0: — передразнила его соседка.
1: «Домовой! Хозяин дома! Не слышал, что ли, никогда?»
0: Федор Иванович про домовых, конечно же, слышал, но также доводилось ему слушать речи заезжих лекторов о вреде разных предрассудков.
2: «Дык!»
0: — сказал он коротко, не зная, что ответить Тамаре. И развел руками.
1: «Хозяин!» — закивала бабка. «Точно говорю. В Менчукове слышал, дурачок один с куриными потрохами все возился, да и выносил под мышкой выродка. Похож был на этого твоего».
0: Тамара показала на маленькое мохнатое тельце.
1: «Придушил его твой кобель, не зря у него круги под глазами».
2: «И чего теперь?»
0: — окончательно растерялся Федор Иванович.
1: «А ничего. Живи себе. Может, только по хозяйству теперь что не заладится. Хозяин, он ведь и приставлен для того, чтобы за домом следить».
0: Тамара ушла, и Федор Иванович, побродив чуть по избе, скрутил из газеты папироску и вышел на улицу подышать влажным весенним воздухом. Когда он спускался с крыльца, под его ногой с хрустом проломилась ступенька. —

0: После того дня жизни Федора Ивановича ладиться перестало. Все пошло наперекосяк. Холодная талая вода залила подпол, хотя все годы раньше едва наполняла специально выкопанную яму в дальнем углу. То ли из-за подтопления, то ли по какой другой причине изба заметно скособочилась. Ее северный угол приподнялся, а между задней стеной и крышей двора образовался заметный промежуток. Под тяжестью намокшей соломы переломились жерди сеновала. Развалилась простоявшая всю зиму поленница. Лопнуло и выпало стекло в переднем окне. Треснула печка. Крыльцо, еще недавно казавшееся прочным, теперь шаталось и надрывно скрипело. Федору Ивановичу стало не до плетения. Он вычерпывал из подпола прибывающую воду, вытаскивал сушиться капусту и семенную картошку, абы как замазывал расходящуюся трещину в печном боку, подстукивал, подделывал крылечко, латал крышу и с горечью думал, что, видно, придется ему залезть в горшок, в котором когда-то жена хранила сметану. Помимо неприятностей крупных, случались неприятности мелкие. То умывальник подтекать начнет, то с полки тарелка скатится, то электрическая лампочка взорвется, а у старого выключателя пластмассовый язычок отвалится. Полинявшие куры принялись клевать яйца, да и нестись они стали не в корзинах, гнездах, как положено, а в таких местах, куда без лестницы не добраться.
1: «Да что ж такое-то?» –
0: озабоченно жаловался Федор Иванович соседям, а если их рядом не было, то черному кобелю.
1: «Прямо напасть какая-то!»
2: «Это потому, что хозяина в доме нет», —
0: говорила ему бабка Тамара.
1: «Я хозяин!» — сердился Федор Иванович.
2: «Ну вот и хозяйничай!»
0: — ехидно усмехалась соседка. 2 месяца терпел Федор Иванович такую нескладную жизнь. Но после того, как в чулане сорвалась со своего вечного места дубовая полка, острым крошевом разбрызгав по полу много лет собираемые стеклянные банки, не выдержал. Выругался и пошел к Тамаре за советом. Соседка встретила его хмуро, но за стол усадила и чаю налила. Долго слушала.

0: На берегу зарастающего камышом пруда, увязнув в земле почти по самые окна, стояла перекошенная избенка с провалившейся возле печной трубы крышей. 10 лет назад домик этот еще был обитаем, жила здесь тихая богобоязненная Маша Захарова. Годы ее никто не считал, но все знали, что девкой служила она в доме Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Старушка мало что помнила из того времени, но любила рассказывать, как жена политического деятеля ласково именовала видного мужа своего Глебасенькой. После случившейся перестройки Маша Захарова стала сильно хворать. А однажды слегла и уже не поднялась. Приехавшие родственники вывезли ее из деревни и устроили в какую-то богадельню. Где сейчас Маша? Жива ли? Об этом в Оленине не знал никто. Дом же верно стоял, будто ждал возвращения хозяйки. Именно к нему и направился Федор Иванович после разговора с Тамарой. В правой руке он держал веник-голик, в левой — кусок белого хлеба, смоченного в козьем молоке. Замка на входной двери не было. Сквозь вбитую в косяк скобу и дверную ручку была продета ржавая цепь. Двойной железный узел не сразу поддался усилиям Федора Ивановича. Еще больше времени потребовалось, чтобы сдвинуть вросшую в землю дверь. Боком, пачкая одежду о гнилое закисшее дерево, протиснулся Федор Иванович в узкую щель. Крохотная прихожая встретила его тяжелым запахом нежилого. Сквозь запыленную, облепленную паутиной полоску стекла едва пробивался дневной свет. На узком столе стояла замызганная керосинка. Рядом лежала перевернутая чугунная сковорода. Федор Иванович тяжело вздохнул, чувствуя, как к горлу поднимается горький ком. Он хорошо помнил хозяйку. Сам порой на этой керосинке кипятил чайник, ел яичницу из этой сковороды и слушал неспешные рассказы одинокой Маши Захаровой, тихой старушки, повидавшей в нескладной своей жизни такие виды, что не каждый мужик смог бы вынести. Дверь, ведущая в дом, подалась неожиданно легко, даже не скрипнула. Федор Иванович пригнулся, осторожно перешагнул высокий порог и тут же встал, не решаясь проходить дальше. Он боялся наследить в комнате, умом понимая, однако, что ничего страшного в том не будет. Хозяйке давно безразлично, кто ходит по ее дому. Не будет она ни ворчать, ни ругаться, и никто потом не наклонится, чтобы смыть грязные следы с пола. Вот это-то и смущало Федора Ивановича. То обстоятельство, что следы его сапог останутся здесь на долгие годы, если даже не десятилетия, странным образом пугало его. Да и вся ситуация была ему неприятна. В этом доме он чувствовал себя подобно мальчишке, оказавшемуся вечером на кладбище. Было тихо, мертво и сумрачно. Сбитый половик лежал точно так же, как и 10 лет назад. На обитом клеенкой столе покоилась кружка. Когда-то в ней остался чай, потом он заплесневел, высох, превратился в бурую пыль. Мутное зеркало в тяжелой раме смотрело на дверь. На спинке стула висел завязанный узлом платок. На засыпанном мухами подоконнике остались очки с толстыми стеклами и дужками, обмотанными изолентой. Огромный комод, мечта каждой хозяйки, хранил в деревянной утробе никому не нужные письма и фотографии. Ставшие ходики опустили гирю-шишку до самого пола. Гобелен с тремя богатырями, наполовину оборванный календарь-численник, хмурые иконы за черной лампадкой. Федор Иванович еще раз вздохнул, шмыгнул носом и сделал маленький шажок вперед. Опустившись на корточки, он положил перед собой веник, сунул в прутья размокший хлеб, закрыл глаза и жалобно, пугаясь своего голоса, затянул:
1: «Батюшка, хозяюшка, пойдем со мной. Залезай на веник, отведай угощения.

0: крещение. Отнесу тебя ко мне жить».
1: Он не знал, долго ли надо уговаривать домового, а потому изобретенный бабкой Тамарой заговор повторил раз 10. Затем выждал несколько минут, напряженно вслушиваясь в глухую тишину пустого дома, и открыл глаза. Ничего не изменилось. Голик лежал, как и прежде.
2: «Разве только...» Федор Иванович помотал головой. «Нет же! Не может быть!»
1: Он обеими руками осторожно поднял веник, прижал его к груди, словно ребенка, и, пятясь, покинул комнату. Ему казалось, что голик стал заметно тяжелей. И он пытался уверить себя, что это ему просто чудится, как и хлебные крошки возле его ног, как и дорожка едва заметных следов, идущих от печи к половику.
2: «Померещилось!» — проговаривал про себя Федор Иванович, выбегая на улицу.
1: Ему не хватало воздуха. Он пучил глаза и задыхался.
2: «Померещилось!» —
1: убеждал он потом Тамару и соседа Геннадия.
2: «Померещилось!»
1: — говорил он жуку и дрожащей ладонью гладил пса по жесткому загривку. С мая месяца жук находился на привязи. Федор Иванович сколотил ему конуру за крыльцом, набил в нее соломы, приделал сбоку консервную банку для воды. Вдоль стены до самого забора протянул стальную проволоку. Металлическое кольцо с привязанным поводком легко по ней скользило, и у пса было куда больше свободы, чем у прочих цепных псов. Но жук этого не понимал и не ценил. Первые несколько дней он ожесточенно рвался с привязи. Должно быть, поводок и ошейник напоминали ему страшное время, проведенное в лесу. Потом пес несколько присмирел. Но Федор Иванович чувствовал, что жук стал относиться к нему с некоторой недоуменной обидой. Федор Иванович чувствовал свою вину, и потому рядом с конурой он из двух чурбаков и доски соорудил скамейку. Значительную часть времени он теперь проводил здесь. Сидел, обув подшитые резиной валенки, дымил пожеванной сигаркой, занимался корзинным делом и неспешно беседовал с кобелем.
2: «Через 2 дня Володька приедет, а у нас ничего, ничем ничего. Надо бы еще хоть пяток лукошек сделать. Считай, лишних 10 рублей, а то и 15. Дуешься чай все еще? А ты не дуйся. Собака в дому жить не должна. Это тебе не квартира, сам понимаешь. А что, раньше ты дома держал? Так больной ты был. Да и зима была, вспомни-ка. А вот теперь благодать. И погода хороша, да и ты вон как окреп, залоснился. Побаловать тебя, что ли? Ишь, замахал хвостом, все понимаешь».
1: Федор Иванович подмигивал немому четырехлапому собеседнику, грозил ему пальцем.
2: «Ладно, ладно, закажу Володьке, пусть в следующий раз привезет этот, как его, педигри. Вот ведь название придумали, черти».
1: Иногда Федор Иванович брал жука с собой в лес. Через деревню он вел пса на поводке, отвязывал только за околицей. Соседи теперь побаивались кобеля, ворчали, советовали Федору от него избавиться.
2: «Не дай бог притащит еще что похоже. Без милиции не обойдется, сядешь ведь? Нет такой статьи, чтобы за домового садиться», — сердился Федор.
1: И сам дивился чудному разговору.
2: «Виданное ли дело из-за какой-то сказочной нечисти с соседями ругаться?»
1: Оказавшийся на воле жук словно дурел. Носился по полям с восторженным лаем, валялся в траве, гонялся за птицами, азартно мышковал. Федор Иванович смотрел на проказы кобеля с широкой улыбкой, науськивал лохматого спутника на кусты и громко смеялся над его недоумением. Жизнь наладилась. Новый или домовой, принесенный на веники, был тому причиной, или просто сама собой кончилась полоса неудач, неясно. Тем не менее, подновленный дом больше не рушился, посуда не билась, не лопались стекла, а работалось с форой, ладно.
2: «Ты думаешь, я тут корзинки плету?» —
1: обращался к кобелю Федор Иванович.
2: «Нет, брат, это я себе гроб делаю. Жонка-то моя, Анна Васильевна, знаешь ли, где лежит? 100 километров отсюда, в городе. Нехорошо это, что она там, а я вот тут. Ну, что уж поделать, вот помру... И коли денег хватит, рядом с ней лягу. Тут у нас что, тут все просто. Помер ты, В гроб из 5 досок тебя положили, закопали, крест поставили. А там нет. Там всякому человеку денежка нужна. За место, за памятник, за работу. По-божески лечь хочу. А что по ГОСТ былинником до крапивы весь порос, никому до него дела нет. Через 20 лет от него чей следа никакого не останется. А там в городе не так. Там люди специальные к кладбищу приставлены, они за могилками следят, дорожки чистят.
1: Пес, заслушавшись, зевал, сворачивался калачом, щелкал в шерсти зубами, теребил задние лапы вислое ухо. Федор Иванович умолкал, улыбался грустно и откладывал в сторону очередное свое изделие.

0: привязи жук сорвался ночью и, одурев от свободы, пропал на 3 дня. Федор Иванович места себе не находил. При свете бродил по ближайшим лесам, высвистывал кобеля, домой возвращался в сумерках, ночь не спал, дремал едва-едва, приходя в себя от малейшего шума.
1: «А и к лучшему, что так вышло», —
0: успокаивала его бабка Тамара.
1: «Теперь уж чай не вернется. Волки поди задрали».
0: Федор Иванович сердито цыкал на нее.
2: «Не каркай! Набегается, воротится», — говорил он.
0: И сам себе не верил. Но утром 4-го дня Федора Ивановича разбудило знакомое тихое скуление. Разом очнувшись, он приподнялся на локте, глянул в сторону печи.
2: «Ах ты, черт!» — вырвалось у него. «Вернулся! Пришел!»
0: Жук, как ни в чем не бывало, лежал на своем обычном месте. Услышав голос хозяина, кобель весело тявкнул и застучал по полу грязным хвостом.
2: «Как ты в дом-то пробрался? Со двора, что ли?»
1: «Голодный, небось. Набегался, нагулялся. Уж не в коворчину ли бегал к сучке какой? Эх, дел молодое. Я в твои годы и сам за 10 верст на танцы ходил».
0: Федор Иванович, натужно кашляя и бормоча что-то про бедовую молодость, спустил ноги на пол, нащупал босыми ступнями потертые валенки, посидел чуть, щипая себя за редкую бороденку. И только потом заметил, что за снопом ивовых прутьев между печью и диваном лежат рядком 3 жуткие тушки. От кобеля нужно избавиться, так решила вся деревня. Сроку на это отвели 2 дня.
2: «Да куда же я его деду?»
0: — жалобно вопрошал Федор Иванович у явившихся парламентеров.
1: «Отдай Володьке Топорову», —
0: велела бабка Тамара.
2: «Да не возьмет он!
1: Пусть отвезет куда подальше и у дороги привяжет. Может, кто подберет?»
0: Жалко было Федору Ивановичу пса. До слез жалко, до надрыва в горле. Но понимал он, что не стоит против соседей идти. Да и сам видел, что нельзя такого пса в деревне держать. Вон у бабки Комарихи утром из-под топка горящую бумагу выдало, да прямо на бересту и сухие поленья. Хорошо ведра были полны воды, не дали пожару разойтись, только пол перед печью выгорел. А у Ивана Орлова аккурат в обед самогонный аппарат взорвался. 15 лет исправно работал, а тут вдруг лопнул, да так, что железный осколок в потолок воткнулся. Вот и ясно теперь, у кого побывал черный кобель, чей дом без хозяина оставил. Что тут говорить, у самого Федора нынче вдруг полка с посудой рухнула. 3 дома, 3 тушки. Все сходится.
1: «А если не можешь, давай я с Володькой поговорю», — чуть мягче проговорила Тамара.
2: «Не надо, я сам».
0: Долго думал Федор Иванович, что ему с жуком делать. В лесу, наверное, гибель оставлять не хотелось. Травить тем более. Если просто отвезти куда подальше да выпустить, оно как найдет дорогу назад.
2: «Был бы ты котом,
0: — выговаривал Федор Иванович присмиревшему жуку,
2: — отвез бы я тебя на ферму. Там и молоко, и мыши, прожил бы как-нибудь».
0: Пес смиренно смотрел на хозяина, шевелил бугорками над умными глазами, тихо улыбался зубастой пастью.
2: «А может, все же оставить его?
0: — смятенно думал Федор Иванович. —
2: Спрятать, пока все не успокоится, потом сказать, что вернулся он.
0: Нет, нельзя. Шило в мешке не утаишь.
2: А ну как подкинет кто отравленный кусок? Или Илюх Самойлов может, отчаянный. Или Капканов кто понаставит.
0: Не будет тут кобелю житья. Надо с ним что-то делать».

0: Володька Топоров приехал в понедельник, запятил побитую Ниву к самому крыльцу.
1: «Не ждешь, что ли?»
0: — крикнул из кабины отрывисто сигналя.
1: «Жду!»
0: — выглянув из окна, крикнул в ответ Федор Иванович.
1: «Как же!»
0: Они оба вышли на улицу, пожали друг другу руки. Работы было немного, они быстро перетаскали из дома все корзины, загрузили их в прицеп. Бестолковые цветочные вазы, раскрашенные чернилами, Володька устроил на заднем сиденье. Шкатулки и сундучки разместил в багажнике. Федор Иванович помогал ему, а сам все никак не мог решить, стоит ли заводить разговор о судьбе привязанного в доме жука.
1: «Что-то ты, дядь Федор, невеселый сегодня!»
0: Володька достал кошелек. «Случилось чего?»
1: «Да так!»
0: — пожал плечами Федор Иванович.
1: «Че, говори! Может, помогу!»
0: Федор Иванович махнул рукой.
1: «Умывальник сегодня разбился, и крыльцо вон опять гнить начало. Прямо напасть какая!»
2: «Понятное дело, старый уж дом-то!»
1: «Старый, не старый!»
0: Федор Иванович вздохнул, оглянулся на окна Тамариной избы и, решившись, затараторил.
1: «Ты бы, Володька, взял бы у меня, что ли, пса? Не нужен он мне в тягость, а у тебя при деле был, дом бы сражил».
2: «Не, не выйдет. У меня жена собак боится. Да и я их не люблю».
1: «А зря, хороший кобель, умный».
2: «Даже не уговаривай, дядь Федор, без толку».
1: «Ну, может, знакомым кому отдашь?»
2: «Да кому он нужен, сам посуди. Если человеку собак нужна, он лучше щеночка возьмет. А тут такой черт здоровый».
1: «Хоть куда бы его, а?»
2: «На живодерню разве что», — хмыкнул Володька.
0: И испугался, увидев, как перекосилось лицо Федора Ивановича.
2: «Ты что это? Пошутил я, пошутил. А ты правда, что ли, избавиться от него хочешь?»
1: «Не хочу. Надо».
2: «Как же это понимать?»
1: «Лучше не спрашивай»,
0: — горько сказал Федор Иванович.
1: «Увез бы ты его, что ли, подальше куда-нибудь».
2: «Чё он натворил-то?»
0: — тихо спросил Володька. Федор Иванович только рукой махнул.
1: «Увези! Христом Богом прошу! Где-нибудь у дороги привяжи на виду! Может, кто пожалеет, подберет».
2: «Ну, ладно. Не покусает он меня?»
1: «Нет, он ласковый»,
0: — едва слышно сказал Федор Иванович и вдруг, резко отвернувшись, дернул плечом.
2: «Ты... что это, дядя Федор?»
1: «Увози нахрен!»
0: — зарычал старик.
2: «Ладно, ладно, но ты это... не реви только».
0: Федор Иванович задергался, забулькал горлом, медленно опустился на землю и, привалившись спиной к грязному колесу Нивы, обхватил голову руками.
2: «Ты вот это... деньги, на, возьми!»
0: Сбивчиво проговорил растерявшийся Володька, поспешно доставая из бумажника новенькую сотню и пытаясь всучить ее старику.
1: «Нет!»
0: — прохрипел Федор Иванович.
1: «Не надо! Ты купи ему этот... как его... педигри! Побалуй напоследок!

0: Два дня терзался Федор Иванович, не знал, куда себя деть. А поздним вечером второго дня не выдержал. Увязал в платок две печеные картофелины, оставшиеся от прошлого ужина, помидор, в попыхах сваренное яйцо да черствую краюху ржаного хлеба. Основательно оделся, на фланелевые портянки обул кирзовые сапоги, прихватил спички, тесак в войлочных ножнах и вышел из дома. Первым делом направился к Тамаре.
1: «Ты куда это на ночь глядя собрался?» — удивилась-то.
2: «Что хотите со мной, делайте, а жука я в обиду не дам!»
0: — отчаянно проговорил Федор Иванович и притопнул подкованным каблуком. Долго молчала бабка Тамара, разглядывая позднего гостя, вставшего на пороге. Качала головой. Наконец проговорила тихо и вроде бы с пониманием.
1: «За ним, значит, отправился».
2: «Пойду искать», — кивнул Федор Иванович. «Предупредить вот зашел, а то хватитесь, а меня нету. Кур раз в день кинь зерна из бочки».
1: «Ладно, кину. И куда отправишься?»
2: «По дороге».
1: «Далеко?»
2: «Не знаю пока». «Ну, ладно».
0: Тамара тяжело поднялась с табурета, выдвинула ящик стола, одним широким движением сгребла в него разложенные по столешнице письма и почтовые карточки, сказала
1: «Погоди!»
0: и ушла за занавеску в маленькую комнатку, откуда громко на весь дом щелкал поношенным механизмом старый будильник, пытающийся поспеть за стремительными мгновениями. Вернулась хозяйка минут через пять, вручила Федору яркий оранжево-синий рюкзак.
1: «Вот, возьми. Внук оставил. Там я тебе молока положила, бутылку и десяток блинов. Съешь по дороге».
2: «Спасибо», —
0: поблагодарил Федор Иванович.
1: «А может, все же подождешь до утра? Не дело в ночь уходить».
2: «Не могу. Так легче».
1: «Ну, смотри, голова на плечах своя есть».
2: «Тут и оно»,
0: — сказал Федор Иванович. Он закинул рюкзак за спину, развернулся на каблуках, открыл дверь, перешагнул порог и остановился. Медленно повернув голову, он колюче глянул на Тамару и со значением повторил:
2: «То-то и оно».

Под открытым небом идти было не страшно. Ярко светила луна, мерцали разбрызганные по высокой тьме звезды, было тихо и сонно. А вот когда начался лес, черный и затаившийся, Федору Ивановичу сделалось не по себе. Он достал тесак, но спокойнее от этого ему не стало. Он подумал, что сейчас не помешал бы фонарь, и тут же решил, что от прыгающего по земле желтого пятна не было бы никакого проку. Во тьме, окружившей дорогу, кто-то жил. Там ворочались и вздыхали, охали и постанывали, скрипели и потрескивали. Сомкнувшиеся деревья норовили зацепить раздражающий яркий рюкзак, сдернуть его с плеч человека. Смутные фигуры выдвигались из мглы и недвижимыми призраками вставали в шаге от обочины. Прямо по звездам скользили беззвучные крылатые тени. Порой вниз заглядывала седая луна, и тогда лес менялся чудовищным образом. Уродливые тени полосовали дорогу. Каждая выбоинка заполнялась густой тьмой. Березовые стволы начинали сливочно блестеть, а плотная стена сомкнувшихся деревьев раскалывалась, обнажая прежде невидимое, тяжелое и мрачное. Долго шел Федор Иванович, неосознанно тая дыхание и борясь с одолевающими страхами. Крепко сжимал горячую рукоять ножа, заставлял себя шагать широко и размеренно, гнал прочь пугающие мысли, убеждал не верить в обманчивых призраков, знал, что фигуры, вставшие вдоль дороги, обычные коряги да потрепанные кусты, что тихие тени, скользящие на фоне звезд, совы и летучие мыши. Но потом он увидел такое, что в голове будто колокол лязгнул и раскололся на сотни тяжелых острых кусочков, а сжавшееся сердце тут же оборвалось и провалилось в живот, затрепыхалось там, запрыгало, забилось. По лесной дороге, по колышущимся теням, ритмично подпрыгивая, бежала навстречу жуткая четырехногая тварь с несоразмерно большой бесформенной головой. Федор Иванович сдавленно охнул, выставил перед собой тесак и стал медленно оседать, чувствуя странную пустоту в голове.

0: Ему привиделось, будто он дома лежит на неудобном диване. Рука его свесилась до холодного пола, и пальцы его лижет шершавым горячим языком черный пес-жук. Петр Иванович чмокнул губами и очнулся. Он лежал на земле. В правый бок упиралось что-то твердое. Сквозь сплетенные ажурные кроны проглядывали звезды. Он был в лесу, на дороге, а не на диване. Но горячий язык по-прежнему лизал его руку.
1: «Жук!»
0: Кобель знакомо тявкнул, и Федор Иванович перевернулся.
1: «Жук!»
0: Пес вскочил, скакнул в одну сторону, потом в другую, припал к земле, вращая хвостом. Он решил, что хозяин затеял с ним игру.
1: «Ах ты, черт поганый! Ты ж меня, зараза, чуть на тот свет не отправил! Я уже даже...
0: Федор Иванович задохнулся, заперхнув кулак. Откашлившись, отдышавшись, вытер ладонь о штаны, подобрал тесак, убрал его в ножны, сел, качая головой, приговаривая растерянно.
1: «Ах ты ж, зараза такая! Как же, а? Как же...»
0: Пес, увидев, что игры не выходит, успокоился, подошел ближе, ткнулся головой в колени хозяина, будто прощение за что-то вымаливая.
1: «Ну чего? Чего? Эх ты, кобелина здоровая!»
0: Федор Иванович шмыгнул носом, обхватил жука за шею, нащупал обрывок веревки, почувствовал под руками кровь.
1: «Нельзя было так. Не по-человечески это.
0: Он прижался к кобелю, погладил его по хребту, почесал бок.
1: «Давай срежу удавку твою. Погоди, сейчас. Да стой ты спокойно!»
0: Потом они долго сидели на пустой дороге. Ели блины и намоченный молоком хлеб, жевали картошку и рассказывали друг другу о случившемся с ними. Каждый на свой лад, на своем языке. Их окружала живая черная чаща. В ней кто-то ворочался и вздыхал, охал и постановал. Из мглы выступали неясные фигуры и вставали в нескольких шагах от обочины. По тлеющим звездам скользили крылатые тихие тени. Но Федора Ивановича теперь ничто не пугало. А когда они собрались и двинулись в обратный путь, то Федор Иванович понял, почему при встрече пес показался ему таким страшным. Не весть из какой дали жук тащил в пасти очередную свою добычу. И, судя по всему, бросать ее он не собирался.

0: «Так это Кикимора», — сказала Тамара, только глянув в сторону лежащей на полу тушки.
1: «Да ну!»
0: — не поверил Федор Иванович.
1: «А кто это еще может быть? Сам посуди. Волосы зеленые, морда с кулачок, перепонки будто у гуся. Как пить дать, Кикимора?»
0: Жук лежал на своем обычном месте возле печи. Он улыбался, как умеют улыбаться одни только собаки, и постукивал грязным хвостом по половицам.
1: «И что это за пес у тебя такой?» —
0: пробормотала Тамара, строго посмотрев на развалившегося кобеля. Жук показал ей розовый язык и протяжно зевнул. На улице светало. Со дворов неслась петушиная перекличка, у колодца звенели ведра, принимая студеную воду, глухо гремела колодезная цепь, отрывисто взвизгивал несмазанный ворот. Федор Иванович прикрыл задушенную кикимору картофельным мешком и объявил:
2: «Что хотите со мной делайте, но жука я оставлю. Присматривать буду, забор подлатаю, за калитку одного не пущу, но и выгонять не стану».
1: «Я уж так и поняла», — сказала бабка Тамара. «Но как ты без хозяина ты будешь? Сам жаловался, что тяжело».
2: «Ты про домового, что ли? Так я все придумал. Вон вокруг изб сколько брошенных. И у нас тут, и в Никулкине, и в Ширяеве. Возьму веник, как ты меня научила. Принесу себе нового домовика. А коль опять не услежу за жуком, так и еще одного к себе перетащу. Изб пустых много, на мой век хватит».
1: «А не жалко?»
2: «Кого? Домовых? Может, и жалко, да только сама посуди. Смерть им при любом раскладе выходит. Ну сколько еще дома эти простоят? На глазах же гниют, хиреют, разваливаются».
1: «Может, ты прав ты», — тихо сказала Тамара. «У самой сердце кровью обливается, когда на избы такие гляжу. А уж хозяину-то каково там одному? Страшно подумать».
2: «Кончается их век, Тамара», — сказал Федор Иванович. «Да и наш тоже. Знаешь ведь, я здесь не корзинки плету. Это я гроб себе делаю».
0: Вскипел чайник, и они сели за стол. Федор Иванович достал пряники и ванильные сухари. Бабка Тамара вынула из кармана пакетик с карамелью в липких бумажных обертках. За чаепитием они почти не разговаривали. Им и без того было хорошо. Разбуженная рукой хозяина радио бормотала о новой правительственной программе. Под окном возились куры. За изгородью от ударов колуна с треском рвались осиновые чурбаки. Отчаянный Илюха Самойлов колол дрова для бани.
1: «А я вот все думаю, купил ли Володька ему педигри?» — задумчиво пробормотал Федор Иванович.
0: Тамара не поняла, о чем это он, но переспрашивать не стала. Она прихлебнула горячего чаю, пососала пряник и просительно сказала:
1: «Может, уступишь мне завтра жука?»
0: Федор Иванович недоуменно посмотрел на гостью, и та, смущенно пожав плечами, пояснила:
1: «Боязно стало в баню ходить. Прошлый раз мылась, стала воду из котла черпать, и вдруг словно кто-то приобнял со спины. Закричалась, заругалась, поворотилась. Пусто. С жуком мне спокойней был бы».
2: «Бери, конечно».
1: «Вот спасибо».
0: После того, как Тамара ушла, Федор Иванович еще долго сидел за столом. Он прихлебывал из железной кружки остывший чай, вяло грыз сухари и о чем-то усиленно думал. Минут через 40 он хлопнул себя по коленям и резко поднялся, выдохнув:
2: «Надо работать!»
0: Он принес с кухни острую финку, выточенную знакомым зэком-химиком из автомобильной рессоры. Достал с палати кусок брезента, расстелил его на полу, выкатил из угла на середину комнаты посеченный тесаком чурбан, воткнул в него нож, налил в таз воды и, чуть помедлив, сдернул с мертвой кикиморы пыльный мешок.

0: Бабье лето закончилось. Со стороны озера дул холодный, до костей пробирающий ветер, потому Зина Топорова с обычного места переместилась ближе к монастырским стенам. На фанерных столах с дюралевыми ножками она в обычном порядке разложила весь свой товар. Крохотные корзинки, аккуратно плетеные шкатулки, связанные попарно лопаточки, берестяные туиски, ивовые кашпо, подносы, вазы.
1: «Едут!»
0: — объявила Ирка Самойлова, торгующая глиняными фигурными свистульками и фарфоровыми колокольчиками. Она подула в изябшие ладони, посмотрела на часы и добавила:
1: «Опаздывает сегодня что-то!»
0: Зина обернулась. По вымощенной булыжником улице, мимо старых двухэтажных особнячков, облупленных и неказистых, мимо оголившихся лип и тополей, мимо замызганных чугунных ограждений и серых театральных тумб, величественно катился огромный стеклянный автобус, похожий на сияющий изнутри аквариум.
1: «Еще два рейса должны быть»,
0: — сказала всезнающая Ольга Мастеркова, продающая иконки, расписанные под хохлому ложки и толстенные карандаши с изображением монастырской звонницы на боку.
1: «Кончается сезон, девки! Скоро будем лапу сосать!»
0: Автобус развернулся на площади перед монастырскими воротами. Зашипели двери, отползли в бок. Из прорехи вылились восторженные, нарядно одетые люди. Загласили, защелкали фотоаппаратами, пугая ворон. Увидели разложенные на продажу сувениры, устремились к ним. Зина Топорова похлопала себя по застывшим щекам, поправила платок и широко улыбнулась приближающимся клиентам.
1: «Good day!»
0: — звонко сказала она.
1: «I am very glad to see you!»
0: Иностранцы восхищенно загудели.
1: «Везет тебе, Зинка!» — завистливо сказала Ирка Самойлова. «Научил бы меня, что ли, ихнему языку?» «Я 5 лет в универе училась!» —
0: поверх толпы отозвалась Зина. И улыбнулась еще шире, торопясь продемонстрировать иностранным гостям как можно больше товара, с готовностью откликаясь на каждый вопрос, на каждый жест, на каждый взгляд. За 15 минут она продала 6 шкатулок, 10 пар лаптей, 2 вазы, кашпо и корзину с крышкой. Потом вал покупателей схлынул, обитатели колесного аквариума разбрелись по площади. Они ждали, когда экскурсовод разрешит им войти в кованые ворота. Лишь один пожилой мужчина никак не мог оторваться от Зининого лотка. Внимание его было приковано к 3 фигуркам, стоящим на самом видном месте.
1: «Please, take!»
0: — разрешила Зина. И он тут же взял одну из фигурок, с восторженным удивлением покрутил, потискал, даже понюхал ее. Спросил, из чего это сделано, как называется, сколько стоит. На первый вопрос Зина ответить не смогла. Откуда муж брал товар, она толком не знала. А что касается названия...
1: «It's Russian brownie», — уверенно сказала Зина. «Domovoy. Exclusive. Special for you. $14».
0: Иностранец помял набитого опилками домовенка, не понимая, как можно было скроить такое чудо практически без швов, погладил пальцами густую шерсть, сказал международное «Окей». И полез в карман с

0: Марк Роджерс, старатель, отправился в пояс астероидов на поиски радиоактивных руд и редких металлов. Он занимался этим несколько лет, перебираясь от одного каменного обломка к другому, но без особых удач. Наконец он обосновался на каменной глыбе толщиной около полумили. Роджерс словно уже родился старым. После определенного возраста его внешность почти перестала меняться. Лицо его стало бледным от долгого пребывания в космосе, а руки слегка дрожали. Каменную глыбу он назвал Мартой, в честь девушки, с которой никогда не был знаком. Ему немного повезло. Он нашел небольшую жилу и заработал достаточно, чтобы привезти на Марту воздушный насос, скромный домик, скорее хижину, несколько тонн земли, баки с водой и робота. А затем обустроился и предался созерцанию звездного неба. Робота он купил стандартного, универсальную рабочую модель со встроенной памятью и словарем в 30 слов, которые Марк начал по словечку увеличивать. Он имел кое-какой опыт по части всяческих железок, к тому же Марку очень нравилось приспосабливать на свой вкус все, что его окружало. Поначалу робот умел произносить лишь «да, сэр» и «нет, сэр». Он мог излагать простейшие проблемы. «Воздушный насос барахлит, сэр». «Пшеница прорастает, сэр». Был способен и на вполне удовлетворительное приветствие. «Доброе утро, сэр». Марк все изменил. Для начала он выкинул всяческих «сэров» из словаря робота. На его астероиде равенство стало законом. Затем назвал робота Чарльзом в честь отца, которого никогда не видел. Шли годы, и воздушный насос начал протекать, превращая содержащийся в скалах планетоида кислород в пригодную для дыхания атмосферу. Воздух понемногу просачивался в космос, и насосу приходилось работать несколько интенсивнее, вырабатывая больше кислорода. На ухоженном клочке чернозема исправно вырастали урожаи. Подняв голову, Марк мог видеть пронзительную черноту космической реки и плывущие по ней точечки звезд. Вокруг него, под ним и над головой медленно дрейфовали обломки скал, и изредка на их темных боках поблескивало сияние звезд. Иногда Марк замечал Марс или Юпитер. Однажды ему показалось, что он увидел Землю. Марк начал записывать на встроенную в Чарльза ленту новые ответы, которые тот произносил, услышав ключевую фразу. И теперь на вопрос «Неплохо смотрится, верно?» Чарльз отвечал «По-моему, просто здорово». Поначалу робот произносил те же самые ответы, которые Марк привык слышать, долгие годы разговаривая сам с собой. Но понемногу он начал создавать в Чарльзе новую личность. Марк всегда относился к женщинам с подозрительностью и презрением, но по каким-то причинам не отразил это отношение на ленте Чарльза. И точка зрения робота стала совершенно другой. «Что ты думаешь о девушках?» — мог спросить Марк, когда, покончив с домашними делами, усаживался возле хижины на упаковочный ящик. «Даже не знаю. Сперва надо отыскать подходящую». Робот отвечал, старательно воспроизводя записанные на ленту ответы.
1: «А мне вот хорошая девушка пока не попадалась», — произносил Марк.
2: «Знаешь, это нечестно. Наверное, ты искал недостаточно долго. В мире для каждого мужчины имеется девушка».
1: «Да ты романтик», — презрительно говорил Марк.
0: Тут робот делал паузу, заранее предусмотренную, и посмеивался тщательно сконструированным довольным смехом.
2: «Когда-то я мечтал о девушке по имени Марта», — продолжал Чарльз. «И кто знает, может, если поискать хорошенько, я еще смогу ее найти».
0: Затем наступало время ложиться спать, но иногда Марку хотелось еще немного поболтать.
1: «Что ты думаешь о девушках?» — снова спрашивал он, и прежний разговор повторялся.
0: Чарльз старел. Его сочленения утрачивали гибкость, а кое-какие провода начали ржаветь. Марк мог работать часами, ремонтируя робота.
1: «Ржавеешь помаленьку», — подшучивал он.
2: «Да и ты не юноша», — отвечал Чарльз.
0: У него почти всегда был готовый ответ, пусть незамысловатый, но все же ответ. На Марте стояла вечная ночь, но Марк делил время на утро, день и вечер. Их жизнь шла по простому расписанию. Завтрак из овощей и консервов из запасов Марка. Затем робот отправлялся работать в поле, где растения тянулись из земли, привыкая к его прикосновениям. Марк чинил насос, проверял водопровод и наводил порядок в безупречно чистой хижине. Потом ленч, и на этом обязанности робота обычно заканчивались.
2: Они садились на упаковочный ящик и смотрели на звезды. Они могли разговаривать до самого ужина, а иногда прихватывали и кусок бесконечной ночи. Со временем Марк обучил робота вести более сложную беседу. Конечно, ему не по силам было научить робота вести непринужденный разговор, но он смог добиться предела возможного. Пусть очень медленно, но в Чарльзе развивалась личность, поразительно не похожая на самого Марка. Там, где Марк ворчал, Чарльз сохранял невозмутимость. Марк был язвительным, а Чарльз — наивным. Марк был циник, а Чарльз — идеалист. Марк зачастую грустил, а Чарльз постоянно пребывал в добром расположении духа. И через некоторое время Марк позабыл, что когда-то сам записал в Чарльза все его ответы. Он стал воспринимать робота как своего друга-ровесника. Друга, рядом с которым прожил долгие годы.

0: «Чего я никак не пойму, — говорил Марк, — так это почему мужик вроде тебя захотел здесь жить? Я вот что имею в виду. Для меня тут самое подходящее место. Никому до меня дел нет, да и мне на прочих, вообще-то говоря, начхать. Но ты-то...»
1: «Тут у меня есть целый мир, — отвечал Чарльз, — который на Земле мне пришлось бы делить с миллиардами других. Есть звезды крупнее и ярче, чем на Земле. А вокруг меня необъятное пространство, похожее на спокойные воды. И есть ты, Марк».
0: «Эй, не становись из-за меня сентиментальным».
1: «А я и не становлюсь. Дружба важнее всего. А любовь, Марк, я потерял много лет назад. Любовь девушки по имени Марта, с которой никто из нас двоих не был знаком. И жаль. Но остается дружба, и остается вечная ночь».
0: «Да ты поэт, черт возьми!» — с легким восхищением произносил Марк.
1: «Бедный поэт».
2: Текло время, незамечаемое звездами, и воздушный насос шипел, клацал и протекал. Марк чинил его постоянно, но воздух на Марте становился все более разреженным. И хотя Чарльз, не покладая рук, трудился на полях, растения медленно умирали. Марк так устал, что уже едва ковылял с места на место, несмотря на почти полное отсутствие гравитации. Большую часть времени он проводил в постели. Чарльз кормил его как мог, с трудом передвигаясь на скрипучих, тронутых ржавчиной конечностях.
3: «Что ты думаешь о девушках?»
1: «Мне хорошее еще не попадалось».
3: «Знаешь, это нечестно».
2: Марк слишком устал, чтобы видеть приближающийся конец, а Чарльза это не интересовало. Но конец был близок. Воздушный насос грозил отказать в любой момент. Уже несколько дней не было никакой еды.
3: «Но ты-то...»
1: «Здесь у меня есть целый мир».
3: «Не становись сентиментальным».
1: «И любовь девушки по имени Марта».
2: Лежа в постели, Марк в последний раз увидел звезды. Большие, как никогда раньше, бесконечно плывущие в спокойных водах космоса.
3: «Звезды», —
2: сказал Марк.
1: «Да».
3: «Солнце
1: будет сиять, как сияет сейчас. И потом».
3: «Чертов поэт».
1: «Бедный поэт».
3: «А девушки?»
1: «Когда-то я мечтал о девушке по имени Марта. Быть может, если...»
3: «Что ты думаешь о девушках? О звездах? О Земле?»
2: И наступило время заснуть. На этот раз навсегда. Чарльз стоял возле тела своего друга. Он пощупал пульс и выпустил иссохшую руку. Прошел в угол хижины и выключил усталый воздушный насос. Внутри Чарльза крутилась когда-то подготовленная Марком потрескавшаяся лента. Оставалось еще несколько дюймов до конца.
3: «Надеюсь, он нашел свою Марту», — прохрипел робот.
2: Затем лента порвалась. Его ржавые конечности не сгибались, и он неподвижно застыл, глядя на обнаженные звезды. Потом склонил голову.
1: «Господь, пастырь мой, — сказал Чарльз, — зачем мне желания мои? На пажитях зеленых положил он меня. Он указал мне —

0: Это был рассказ Роберта Шекли «На берегу спокойных вод» в переводе А. Волнова.
1: Рассказ Андрея Столярова «Мы – народ». «Манайская?» – спросил майор, прищурившись на желтую этикетку.
2: «Манайская!» –
1: слабым, как у чумного, голосом подтвердил Пиля. Он примирительно улыбнулся.
2: «Где другую возьмешь? Автолавка к нам когда в последний раз приезжала?»
3: «А говорят, если манайскую водку пить, сам превратишься в манайца», – сказал студент.
1: Ему мешал камешек, впивающийся в оставленный локоть. Студент нашарил его пальцами, выковырил из дерна и лениво отбросил. Теперь под локтем ощущалась слабая пустота, уходящая, как казалось, в земные недра. Оттуда даже тянуло холодом. Он передвинулся. Пиля вроде бы обрадовался передышке.
2: «Чего-чего?» – спросил он, как клоун, скривив тряпочную половину лица. «Чтобы от водки в манайца? Сразу такого не было. Ты хоть на меня посмотри. Вот если колбасу их синюю жрать, огурцы, картошку манайскую, кашу и пакость, как твоя Федосия, три раза в день трескать.
1: И что тогда?»
2: «Тогда еще неизвестно».
1: Он отдышался, поплотнее прижал бутылку к груди, скривил вторую половину лица, так что оно приобрело зверское выражение. Свободной рукой обхватил пробку, залитую желтой фольгой, и крутанул раз, другой, третий, шумом выдыхая накопленный в груди воздух. Ничего не помогало. Пальцы лишь скользнули по укупорке, как будто она была намазана маслом. «Дай сюда», — грубовато сказал майор. Это был крепкий, точно из железного мяса, мужик лет 40, судя по пятнистому комбинезону, так внутренне и не расставшийся с армией, совершенно лысый, не бритый, а именно лысый. Гладкая кожа на черепе блестела, как лакированная. Лишь щепоть жестких усов под носом, которую он иногда, забываясь, пощипывал, непреложно доказывала, что волос у него расти все-таки может. Чувствовалось также, что делает он все основательно. Вот и теперь он, не говоря лишнего слова, забрал у Пили бутылку, без малейших усилий свинтил тремя пальцами тускло-лимонную жестяную пробку, поставил перед каждым толстый стакан, твердо, уверенно, как будто врезал на сантиметр в травянистый дерн, взвесил бутылку в руках и, прищурясь, видимо, чтобы взгляд не обманывал, разлил в каждый ровно по 70 граммов.

0: вставая, и вытянул, будто собираясь стрелять, твердый, как штырь, указательный палец.
1: «А потому что меру надо во всем знать, товарищ старший лейтенант запаса. У нас в училище подполковник Дроздов так говорил. Построит нас на плацу после праздников и выходных, сам начищенный, морда, во! Фуражку подходящую для него не найти, и говорит так, что полгорода слышит. Товарищи будущие офицеры! Есть сведения, что некоторые из вас злоупотребляют. Товарищи будущие офицеры! Ну, не будем как дети! Все пьют, конечно. Ну, я пью. Ну, вы пьете. Но, товарищи будущие офицеры, выпил свои пол-литра, ну, оглянись!»
0: Он обвел всех ясным, немигающим взглядом. Выдернул из земли стакан, и остальные тоже точно по команде подняли.
1: «Ну, за то, чтобы вовремя оглянуться. За единство и равенство всех социальных сословий. Крестьянство...» — он поглядел на Пилю, который немедленно приосанился. «Рабочего класса...» — кабан одобрительно хрюкнул. «Нашей российской интеллигенции...» — взгляд в сторону терпеливо ожидающего студента. «И российской армии, которая была и будет советской, чтобы никакой дряни на нашей родной земле!»
0: С этими словами майор, видимо, еще раньше высмотрев то, что ему мешало, двумя пальцами выщипнул из горячего дерна кривоватую маленькую желтуху, не распустившуюся пока, всего с четырьмя яркими листиками, взбирающимися по стеблю, и, брезгливо покачав ею 2-3 секунды, отбросил росточек в сторону. Все посмотрели, как он упал среди трав.
1: «Прирастет!» — жизнерадостно сказал Пиля.
0: И действительно, желтуха лишь мгновение лежала поверх елочек кукушкина льна, а потом, как червяк, изогнулась и просунула тоненький корешок вниз, к влаге, к земле.
1: Тогда майор, побагровев всем лицом, снова нагнулся, взял желтуху за усик, точно какое-то насекомое, и перебросил ее на каменистую тропу, которая спускалась к дороге. «Не прирастет теперь!»
0: Попав на каменное изложье, желтуха вновь судорожно изогнулась, повела нитчатым корешком вправо, влево, ища за что бы закрепиться, не нашла, и, вероятно, исчерпав силы, замерла под утренним солнцем. Листья ее вдруг обмякли, стебель прильнул к вытоптанной земле. Миг, и она расплылась в мутную узкую лужицу, которая на глазах высыхая, неразличимой лимонной корочкой прильнула к песку и кремню. Студент, хоть уже не раз видел такое, замотал головой. Пиля поежился. Даже кабан как-то негромко хрюкнул.
1: «Зараза!» — сказал майор с чувством. «Ну ничего, праздника они нам не испортят».
0: Первая прошла, как всегда. Студенту она легла внутрь едкой пахучей тяжестью, готовая от любого движения вскинуться и выплеснуться через горло наружу. Пилю вообще передернуло. Выбросил вперед руку и ногу, как будто они сорвались со стопора. Он так и повалился на землю.
1: Даже майор не выдержал. Сморщился, сдавленно жмекнул, осторожно втянул воздух ноздрями, сощурился так, что глаза его превратились в темные прорези. Стакан он, впрочем, вернул точно на место.
0: И только кабан был словно из дерева. Запрокинул голову, спокойно вылил свои 70 граммов в жаркий рот, пожевал язык, кивнул несоразмерно большой в твердых выступах головой и выдохнул одно слово:
1: «Нормально».
0: Ничего другого от него никто никогда не слышал. С пригорка, где они расположились, была хорошо видна вся деревня. Десятка-полтора изб, окруженных покосившимися заборами, причем выломанные пролеты их кое-где уже повалились, и перейти с одного двора на другой не составляло труда. Не лучше, впрочем, выглядели и избы. Тоже перекосившиеся, вросшие хотя бы одним углом в бугристую землю. Входили они на корни сгнивших зубов, в беспорядке торчащие из омертвевающих десен. Впечатление усиливали сизые от дождей струпья на бревнах и провалы крыш,

0: как залатанные жестью или фанерой. Толку от такого ремонта было немного. В Федосьином доме, скажем, где студент обитал, сполз целый угол, защищающий дальнюю комнату. При дожде на вытертых половицах образовывались настоящие лужи, а потом они просачивались в подвал и превращали его земляной пол в жидкую грязь. Хотя в подвал Федосья уже давно не заглядывала.
1: «И что мне там, и милые, хранить? Нечего мне там охранить!»
0: В доме из-за этого чувствовалась неприятная сырость. Тем сильнее выделялись среди запустения фазенды монайцев. Несмотря на обилие травяного пространства, монайцы предпочитали строиться поближе друг к другу. Сказывалась ли в том боязнь перед непредсказуемостью местного населения, или действительно, как рассказывали, в самом Манае свободной земли уже почти не осталось, чего бы иначе монайцы тронулись с места. Но только игрушечные, всего в одно окно домики, больше похожие на собачьи будки, тесно-тесно лепились друг к другу, образуя посередине деревни единый массив. Набраны они были из тоненьких планочек, связанных между собой ветками ивы, и потому издали казались сделанными из бамбука. Непонятно было, как там монайцы помещались внутри. Хотя что монайцу? Ни жены, ни детей у него не имеется. Бросил на пол циновку, сплетенную из травы, и ложись. Неизвестно, впрочем, есть ли там даже циновки. К себе внутрь поселка монайцы никого из местных не звали. А просто так без приглашения тоже не попадешь. По всей границе поселка, как изгородь, отделяющая свое от чужого, тянула вверх листья багровая монайская лебеда. И хоть выглядела она на первый взгляд вполне безобидно, те же зубчатые гладкие листья, только почему-то темно-вишневого цвета, однако даже прикасаться к ней было опасно. Студента предупредили об этом в первый же день. Уже через минуту почувствуешь на коже сильное жжение, а через час вся ладонь будет обметана громадными волдырями. Кожа потом слезет с нее, как перчатка. Самим же монайцам, видимо, никакого вреда. Шастают туда и сюда, не обращая внимания. Жаль, конечно. Студенту очень хотелось бы рассмотреть поближе монайские огороды. Диковинные, хрупкие на вид конусы, сквозь плетенку которых свешиваются громадные ярко-синие вытянутые плоды. Местные жители называют их огурцами. Там же крепкие тыковки, размерами не больше детского кулака, и совсем уже ни на что не похожие мягкие сиреневые метелки, осыпанные продолговатыми семенами. Внутри каждого семени сладкая мякоть. Говорят, съешь такую, взрослому человеку хватает на весь день. И вот что самое удивительное. Речка от монайского поселения довольно-таки далеко. Здесь она как раз делает изгиб в сторону леса. Землю, когда монайцы вселили, выделили, тоже, конечно, не самую лучшую. Прям, скажем, песок, глина, россыпи валунов, высовывающиеся из почвы каменными залысинами. Ничего на такой земле, казалось бы, расти не должно, а вот, пожалуйста, полюбуйтесь, чуть ли не настоящие джунгли. На участке у пили, которые всего лишь через дорогу, 3-4 квелых грядки картофеля, расползшиеся до корней. Непонятно, что пили соберет с них на зиму. А тут буйство зелени, красок, изобилие рвущейся к жизни растительности. Правда, монайцы относятся к этому иначе, чем пили. Где-то уже с 5 утра носят воду с реки в маленьких серебристых ведерках, непрерывно что-то окучивают внутри огородов, постригают, подвешивают. Одни ветки направляют сюда, другие вытаскивают наружу, чтобы впитали летнее солнце. Островерхие соломенные панамки то и дело высовываются из листьев. А где пиля? Пиля вот, вытянулся на пригорке, хрупает водянистой зеленью огурца. И ведь рожа довольная, расплывающаяся, ничего больше пили не надо. Пиля, прикладывая от света ладонь к бровям, поинтересовался студент. «А что это монайцы с твоего огорода колесо покатили?» Все повернули головы в ту сторону. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пилин участок отличался от всех других тем, что прямо посередине его, загораживая проход к избе, склеванный угол, который был по традиции подперт двумя кульями, возвышалось громадное, вкопанное примерно на треть железное колесо, выпирающее изнутри ржавыми ребрами. Откуда оно там появилось, известно никому не было. Говорили, что дед Пили прикатил его еще в конце гражданской войны, чуть ли не отвинтив с паровоза самого товарища Троцкого, и вместе с сыновьями водрузил на подворье. Вроде как знак того, что теперь начнется новая жизнь. А может быть, все было совершенно иначе. Только представить себе Пилин участок без колеса было нельзя. Такая местная достопримечательность. И вот теперь 5 или 6 манайцев, отсюда не разглядеть, копошились вокруг него, сгибаясь и подкапывая что-то маленькими лопаточками, вдруг облепили, как ушлые муравьи, все в раз и медленно, явно опасаясь железной тяжести, покатили куда-то в сторону речки. Утопить, что ли, задумали? «Действительно, покатили», — сказал майор. Теперь все посмотрели на Пилю. Под этими взглядами Пили первоначально смутился, но все-таки доживал огурец, проглотил его, так что длинно прошел по хрящеватому горлу вниз вверх острый кадык, а затем безнадежно махнул рукой.
1: «Эй, пропадай теперь все!»
0: Тогда майор сел на колени и отчетливо, точно вбил, прихлопнул по ним широкими растопыренными ладонями. «Так», — невыразительным голосом сказал он, «а я все думаю, откуда это у Пили бутылка взялась? Вроде бы ниоткуда взять Пили бутылку».
2: «Так ты что это, гад? Выходит, родину за бутылку продал?»
0: Наступила неприятная тишина. Слышен был только треск кузнечиков, вылетающие из травы, да еще снизу от притихшей деревни тоненькими призрачными паутинками допархивали мяукающие голоса манайцев, словно попискивали котята.
2: «Судить тебя будем народным судом», — сказал наконец майор.
0: Не отводя глаз от Пили, который, казалось, забыл дышать, он протянул руку в бок, пошарил ею под стелющимися по земле лопухами и, почти сразу же нащупав, вытащил из густой их тени продолговатый предмет, тщательно завернутый в тряпку, напоминающую бывшую скатерть. Как-то особенно тряхнул ее, дернул, и в руке его оказался автомат с выгнутым чуть вперед ребристым рожком.
2: «Становись вон туда!»
0: Пиля, как во сне, встал и сделал 2 шага назад, к низкой иве, вывернувшей от жары замшевую изнанку листьев.
3: «Не я ж первый», — опомнившись, пробормотал он.
0: Майор его будто не слышал.
2: «Будем тебя судить от имени российского государства. За предательство. За крысиную трусость. За сдачу родной земли торжествующему противнику».
0: Он передернул затвор. На шутку это больше не походило. Майор был весь как пружина, которая сейчас распрямится. Студент вдруг понял, что еще секунда-другая, раздастся очередь. Рубашку Пили перечеркнут кровавые дырочки. Он согнется, схватится за живот, повалится мятым лицом в переплетении дерна. Уже никогда больше не встанет.
3: «Товарищ майор! Василий Игнатьевич! Вася!»
0: Руки сами вцепились в ствол автомата и пригнули его к земле.
2: «Ты что? Отставить!»
0: Это подал голос кабан. Майор мгновение бешено смотрел на него, а потом сразу будто обмяк. Опустил автомат, сел, бросил его на тряпку. Сказал ровным голосом.
2: «Приведение приговора откладывается на неопределенное время».
0: Пили тем временем лихорадочно разливал остатки. Бросил пустую бутылку и втиснул майору стакан в сведенные пальцы.
3: «Скорее, Вася, скорее!»
0: На траву упала длинная тень. Высокий тощий манаец, облитый эластичным трико, так что коричневатая ткань, казалось, вырастала из кожи, от уха до уха растянул бледные губы. Видимо, это означало приветствие.
1: «Халасо?»
0: — спросил он кошачьим голосом. Майор скрипнул зубами, а Пили, сидящий на корточках, тоже растянул резиновые бледные губы.
1: «Халасо, все, халасо, иди отсюда!»
0: Мгновение манаец, не меняя выражения улыбчивого лица, смотрел то на майора, то на него, что было заметно по изменению блеска под веками. А потом отвернулся и, не говоря больше ни слова, начал спускаться по тропинке к деревне.
2: «Вот с кого начинать надо», — сказал майор. «Вот с кого! и начнем. Придет наше время».
4: Пиля тут же переместился так, чтобы заслонить собой коричневую фигуру. Обеими руками обнял пальцем майора, сжимающие стаканы, как ребенку, ласково придвинул его край ко рту.
5: «Ты пей, пей, Вася! Главное, выпей!»
4: – заботливо сказал он. Некоторое время они без интереса смотрели, как манайцы опустошают Пилин участок. Сначала был разобран забор, причем не просто разломан, а с нечеловеческой тщательностью разъят на отдельные досочки. Досочки эти были уложены четырехугольными колодцами на просушку. Манайцы иногда зажигали внутри своих огородов небольшие костры, и дым, поднимаясь вверх, окутывал джунгли непроницаемым одеялом. Затем они сдернули дранку с крыши, которая, впрочем, едва ее тронули, начала осыпаться сама. Прогнила, наверное, до трухи за последние десятилетия. Пиля-то когда еще чинил свою крышу? Он, если честно, лет 20 пальцем к ней не притрагивался. Дранка тоже была собрана в аккуратные штабельки. А потом манайцы, изгибаясь как гусеницы, словно кости у них были не твердые, а резиновые, начали снимать с избы венец за венцом, тут же распиливать на принесенных с собой кургузах козлах. Слышен был утомительный звук. Вжик, вжик, вжик. А короткие деревянные плахи, которые из этого получались, тук-тук-тук, сразу же расщеплять топориками. Прошло, видимо, не более часа. И на подворье, опустевшем, как после нападения саранчи, остались лишь камни, обозначавшие бывший фундамент, и довольно неглубокая яма, раньше бывшая пиленым погребом. Камни манайцы, впрочем, тоже выворотили. Яму же забросали мусором и принесенной с ближайшего пригорка землей. И студент вяло подумал, что вот на следующий год взойдут на этой земле сорняки, потом отомрут осенью, весной взойдут снова. Года через 3-4 никто уже и не вспомнит, что здесь когда-то стоял Пилин дом. Как не помнят о тех домах, которые были разобраны в прошлом году и в позапрошлом, и годом ранее. Ведь 45 изб стояло в деревне, если верить майору. А сколько теперь осталось? Всего ничего. Если, конечно, считать за избу двухэтажный барак правления, который манайцы почему-то не трогают. Да и кому будет помнить? Тем древним старухам, что высыпали сейчас на улицу, каждый у своей калитки, и точно идолы, сложив на животе руки, молча наблюдают за происходящим. Может быть, к следующему лету этих старух тоже уже не будет. Еще студент с легкой тоской подумал, что за 2 недели, проведенные в деревне, он так ничего и не сделал. Ну, конечно, сфотографировал здешнюю церковь во всех ракурсах. Ну, конечно, внес в табличку параметры некоторых обмеров. Скоро можно будет писать акт о техническом состоянии. То есть, если отчитываться, то какая-то работа произведена. Ведь неизвестно еще, что получилось из фотографий. Надо бы добраться до города, найти мастерскую, сделать пробные отпечатки. Сколько раз уже было, что половина из них идет в мусор. Отпечатки следует проверять, любой первокурсник знает. Только ведь до города 7 верст пехом. И к тому же солнце, как проклятое, всю дорогу будет светить в глаза. Туда утреннее, горячее, от которого не укроешься. Обратно вечернее, красное, однако неутомительное. Главное же, кому и зачем это нужно. Ну, закончит он техническое описание. Ну, приложит к нему фотографии, панорамные даже, если, конечно, удастся грамотно склеить. Ну, поставят потом на полку с культурным наследием. Лет через 30 кто-нибудь случайно откроет, перелистает страницы. Ни от церквушки этой, ни от деревни уже и названия не останется. «Неужели ничего нельзя сделать, никому особо не обращаясь?» – спросил он. «Городские, что ж, ваши не хотят взять эту землю? Места-то какие? Лес, речка, грибы, ягоды?»
6: «Городским асфальт нужен», – сказал Пиля, дожевывающий очередной огурец.
4: Насколько можно было судить, питался он исключительно этим овощем. Другого, во всяком случае, студент у него не видел.
6: «Дорог, чтоб проведена была, электричество, чтобы... Кто тут будет по нашему проселку ломаться?»
1: «У городских под городом земли мордой ешь», – заметил майор. «Ту еще который год освоить не могут. Мэр себе особняк отгрохал на 3 этажа. Еще пара коттеджей с бассейнами, между прочим, гады возводят. Ну там огородничество, садоводство, конечно, всякие. Хрен с ними, тут копать требуется с другого места. Вот сидит в мэрии в аппарате какая-то кучерявая сука и штемпелюет им всем справки о временном проживании.
4: никаких законов не нарушает. У каждого манайца справка, что он тут временно обитает. Попробую потом отсюда выковырить. Справка у него есть?
7: Есть.
4: Налоги платит? Какие надо и какие не надо. С пили-то, например, что возьмешь? А у губернатора заместителя знаешь кто? Два манайца. Оказывается, коренная народность нашего региона. Вот увидишь, и губернатор на следующих выборах тоже будет манаец. Хотя для вида, конечно, могут назначить и русского. Все равно против манайцев никто слова не скажет. А вот Дубровки и Озерцы, майор потыкал пальцем вправо и влево, уже пустые стоят, ни одного русского человека. Нет, тут, ребята, другой подход нужен.
8: Насчет подхода он, правда, объяснить не успел. За тушей барака, за взметами многолиственного боярышника, который скрывал собой чахлую площадь перед правлением, возник низкий рык, как будто проснулся зверь, дремавший с сотворения мира, и далее выбрался в поле зрения старенький мордастый грузовичок, вплоть до кабины, заваленной нагромождением скарба. Пополз, пополз по дороге, вскарабкиваясь на пригорок, глазастый, как жук, упорно переваливаясь на ухабах. До самого пригорка, впрочем, он добраться не смог. Дорога здесь расширялась и несколько проседала, образовывая громадную лужу. Причем хоть за последние две недели и не выпало ни единой капли дождя, она ничуть не уменьшилась. Все тем же грязевым толстым зеркалом отсвечивал из пригорка. Объехать ее было нельзя. С одной стороны пролегал длинный скат, где грузовик, да еще тяжелый, несомненно, перевернулся бы. С другой высовывались из земли лысые валуны. И были они таких размеров, какие не одолеть даже на танке. Все с любопытством наблюдали, что будет. Водитель, конечно, приблизившись к луже, заранее переключил скорость на первую, взял влево как можно сильнее, так что горбатые шины взвизгнули, проехав по камню. Но этого, видимо, было все-таки недостаточно. Где-то посередине машина дернулась и просела сразу сантиметров на 10. Задние колеса вращались, выбрасывая жидкую грязь, однако с каждым безнадежным рывком погружались все глубже и глубже. Мотор, наконец, заглох. Из кабины, придерживаясь рукой за дверцу, спрыгнул в черную топь всклокоченный потный мужик, одетый, несмотря на жару, в теплые штаны и ватник. Он сумрачно посмотрел на майора, который этот взгляд игнорировал, на пилю, замершего с огурцом, недонесенным до рта, на студента, на равнодушного кабана. Ничего не сказал, как будто на пригорке никого не было. Приволакивая в грязи сапоги, обогнул машину и также сумрачно уставился на колесо выше оси, утонувшее в комковатой жиже. Сверху, ранее невидимой из-за серванта, перегнулась девка в спортивной кепочке, охватывающей голову душей, и раздраженно спросила:
9: «Ну что, папаша?»
4: «Сели», — мрачно подытожил мужик.
9: «Вот я вам говорил, папаша, верхней дорогой лучше. Нет, вам всегда надо по-своему».
4: «Помолчи», — мрачно сказал мужик.
9: «Всегда в самую грязь».
4: «Помолчи». Мужик судорожно вдохнул и выдохнул. Точно воздух, который попал ему внутрь, обжег легкие. «Подтолкнуть?» — быстро спросил студент.
8: «Не надо», — сказал майор таким голосом, что студент сразу же опустился обратно. Крепко сжал пальцы, чтобы больше не вмешиваться.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Андрей Столяров. Мы – народ. Окончание. Майор, переместившись чуть-чуть на локтях, обозрел всю картину и с опасной приветливостью поинтересовался. «Уезжаешь, Федор?»
1: «Уезжаю», — не поворачивая головы, ответил мужик.
0: «Насовсем уезжаешь?»
1: «Выходит, что насовсем».
2: «Ну и желаем успехов на новом месте трудоустройства», — радостно прокричал Пиля. «Не забывайте, пишите! Счастья вам в личной жизни!»
0: На этот раз мужик обернулся и хоть ничего не ответил, но Пиля в ту же секунду выронил недоеденный огурец, попятился, споткнулся о камень, с размаху сел, ужасно расставив острые переломы коленей, и так, не вставая, помогая себе руками, начал мелко-мелко, как гусеница, отползать к дощатому углу церкви. Мужик, между тем, с трудом переставляя в грязи ноги, вернулся к кабине, вскарабкался на подножку, едва выдающуюся над водной поверхностью, весомо потопал по ней, чтобы стекли самые комья, а потом вновь уселся за руль и включил мотор. Студент не заметил, что у лужи скопилось уже 10 или 12 манайцев. Они подошли так тихо, что он ничего не слышал. Как будто вместо ботинок были у них кошачьи лапы. Вдруг все, будто по неслышному свистку, шагнули вперед и прильнули к машине тощими коричневыми телами. Мотор взревел так, что, казалось, сейчас надорвется. Борт хлипкого грузовика качнулся из стороны в сторону, чуть не вывернув вещи. Чавкнули выдирающиеся из топи колеса, и в образовавшийся на мгновение узкий провал хлынула земляная вода. Машина, оставляя следы, выползла на дорогу. Однако перед тем, как дверца кабины с треском захлопнулась, из нее высунулась рука в задранном рукаве ватника и поставила на кремнистую насыпь бутылку с желтой наклейкой. Пиля в мгновение ока очутился между нею и грузовиком. Сначала посмотрел на бутылку и даже вскинул ладони, пальцы на которых восторженно зашевелились. Затем посмотрел на машину, удалявшуюся в сторону леса.
2: «Опять на бутылку? Опять на удаляющуюся машину?»
0: Чувствовалось, что в душе его происходит отчаянная борьба. Разум все-таки победил.
2: Пиля, как петух, которому нападали, подскочил на месте и, придерживая штаны, побежал по грунтовке.
3: «Эй! Меня захватите!»
2: Видно было, как он отчаянно заскочил на подножку, чуть не сорвался от спешки, вцепился в дверцу, чтобы укрепиться, растопырил кривоватые ноги и, вероятно, почувствовав себя немного увереннее, почти до пояса втиснулся в боковое окно.
0: «Сука!»
2: — нейтральным голосом сказал майор. Кабан по обыкновению промолчал. Грузовичок свернул и исчез за плотными елями. Мелькнул еще кусочек борта, и все.
0: Студент лишь тогда почувствовал, как ноют у него сведенные напряжением пальцы.

0: Или за упокою души раба Божьего Федора, чтобы на новом месте у него действительно все было в порядке. Затем за упокой души раба Божьего Пили, чтобы где бы он ни лег, земля бы везде была ему пухом. Студент, правда, усомнился, что за упокой души можно пить, если человек еще жив, но майор на него только коротко посмотрел, кабан хрюкнул, и противная теплая водка сама полилась в горло. «Для нас уехал все равно, что умер», — ставя на место стакан, объяснил майор. Он с хрустом переломил крупный пупырчатый огурец, одну половину сунул в руки студенту, а другой откусил так, что вылетели изнутри брызги семечек.
1: «Да, а ведь еще 3 года назад жили не хуже других. Магазин работал, девки туда-сюда шастали. Каждый праздник обязательно мордобой. Крепкая была деревня. Церковь вот собирались восстановить».
0: Майор дернул лысым затылком назад, где за спиной его на вершине пригорка, словно напоминая о том, чего больше не будет, сквозила дырчатыми куполами церковь, ссохшаяся от времени и непогоды. Заворачивались чешуйки краски на стенах. Серые доски отслаивали от мякоти лохмотья волокон.

0: Помнишь, кабан? Киргиз один жил, это еще из прежних переселенцев. Латыш, палки с солдоней. Латыши они все равно, что русские. Про жменю из Беларуси я уже и не говорю. Слышишь, кабан? Никто ничем перед другими не выставлялся. Он прищурился. Кабан неопределенно хрюкнул. Делов-то всего. Взять две роты, вдумчиво сказал майор. Оцепить деревню, чтобы ни одна сволочь не выбралась. Час на сборы, всех в товарники, пускай укатывают в свой манай. Небось потом не вернулся.
1: Угу, высказал кабан свою точку зрения. Они помолчали.
0: Вы лужу почему не засыплете, спросил студент. Сейчас лето, и то к вам не доберешься, сломаешься. А если осенью? А весной?
1: Майор с досадой рубанул ладонью по воздуху.
0: Хрен с ней, с лужей! Кому надо, проедет. Вот две роты сюда, и чтоб ребята такие, которые с манайцами уже дело имели, чтоб ни секунды не сомневались. Слышишь, кабан?
1: Манайцы тем временем выползли со своих огородов, и по 2-3 человека стягивались на площадку у бывшего магазина. Стоптана она была до беловатого грунта. Пара бетонных скамеек обозначала автобусную остановку. Манайцы, плотно прижимаясь плечами, выстроились на площадке в громадный круг, подняли к небу ладони с костлявыми, растопыренными, очень тонкими пальцами, запрокинули головы, так что чудом не послетали с них соломенные панамки, и вдруг разом начали приседать, разводя и сводя жилистые колени. Одновременно они тоненько запищали. Причем писк с каждой минутой усиливался, словно перемещали рычажок громкости. Истончался, вытягивался, бледнел, перебираясь в какие-то уже запредельные области диапазона. Сверлил уши, пронизывал, казалось, каждую клеточку, превращался в невыносимый, закручивающийся в пустоту дикий визг, как будто завопила от ужаса целая банда кошек. «Суки!» — сказал майор, хватаясь за уши. «Ну вот попробуй тут жить, когда три раза в день вот такое! У меня сейчас мозги потекут!» Он взялся было за автомат, разжал пальцы, опять тронул гладкое дерево, сомкнутое с железом. Опять отпустил. Вдруг бешено распрямился, словно его ударило изнутри, и, едва не задев студента, крутанулся на месте. Неслышимый за визгом манайцев подкатил к самой луже новенький, как будто только что купленный мотоцикл, правда, уже чувствительно забрызганный грязью вплоть до сиденья, однако явно не из дешевых, с протертым, по-видимому, недавно ярким православным крестом на капоте. За рулем находился парень в десантном комбинезоне. Из-за плеча его предупредительно высовывался ствол накинутого автомата, а все пространство коляски, словно сделанное именно под него, заполнял собою священник, тоже с громадным сияющим православным крестом на груди. Он, не торопясь, сведя пышные брови, выпростался наружу, солидно одернул рясу, приоткрывшую тяжелые тупые носы армейских сапог, перекрестился на сквозящие купола, осенил широким благословением молча разглядывающих его кабана, студента, майора. Никто из них даже не шелохнулся в ответ. А затем одной рукой подхватив широкогорлый сосуд со святой водой, а другой сжав метелочку, скрепленную потрепанной изолентой, сказал, никому не обращаясь: «Ну, с Богом!» И деловито зашагал вниз к визжащему кругу манайцев. Метелочку он при этом окунал глубоко в сосуд и мерно разбрасывал перед собой брызги воды. Тогда майор, в свою очередь, в развалку подошел к мотоциклу, осмотрел его по-хозяйски справа и слева, точно собирался купить. Осмотрел также десантника, точно не человек это был, а пластмассовый манекен, и лишь потом спросил начальственным хрипловатым голосом:
0: «Откуда?»
1: «Оттуда», — в тон ему ответил десантник.
0: «И как там?»
1: «Хреново», — сказал десантник. Он все время поворачивал голову вслед за майором. С мотоцикла, впрочем, не слез и ладони из прорезиненных рукояток руля не убрал. В поселок Заводской вчера заезжали. Ни одного человека больше нет в поселке. Последовала короткая пауза. Майор выдернул из земли сухую былинку и переломил ее пополам.
0: «А чтобы вам не собрать десяток ребят, — сказал он, покусывая суставчатую жесткую ось, — десяток нормальных ребят, крепких таких у вас будет. Вот приехали бы, поговорили как люди, объяснили бы строго-то, кому эта земля спокон века принадлежит. Кстати, рыба в здешних местах — пропасть».
1: «Пробовали уже за рыбой, — хмуро сказал десантник.
0: «Ну и что?»
1: «А то, что с рыбалки это и никто не вернулся. В Больших Липах, знаешь, кстати говоря, пробовали. До Лип-то они доехали, это по следам ясно. На двух джипах махнули, а дальше ни ребят, ни машин, ничего. Следственная группа потом работала. Утром примчались, вечером уже бумажки подписывали. Болота вокруг Лип, знаешь, какие?»
0: «Понятно, — сказал майор.
1: Что ему тут было понятно, объяснить мог только он сам. Оба они повернули головы. Пение монайцев, по мере того, как священник к ним приближался, становилось все тише. Руки, обращенные к небу, двигались все медленнее и медленнее. Круг в ближней точке неожиданно разомкнулся, давая проход, но не распался совсем. Края его разошлись, образовав нечто вроде коричневой чаши. Священник оказался как раз в ее фокусе. Метелочка замерла в воздухе, но потом все-таки опустилась в сосуд и резким движением выбросила оттуда веер продолговатых капель. Студент видел это собственными глазами. Сверкающие, будто из золота, брызги неторопливо поплыли к монайцам. Те, в свою очередь, подтянулись и выставили перед собой ладони. Не произнесено было ни единого слова, но капли вдруг зашипели в воздухе и длинными струйками пара рванулись вверх. Десантник тут же потащил с плеча автомат, перехватил его и положил стволом на руль. Все это, однако, без лишней спешки. Майор сделал два шага назад, опустился на корточки и тоже нащупал рукой приклад. Ничего страшного, впрочем, не произошло. Священник бросил метелочку внутрь сосуда, повернулся и, даже не ускоряя шаг, возвратился к коляске. Затем он привычно закрепил сосуд в особую ременную петельку, накрыл его крышкой, которую, чтобы не съезжал, защемил двумя скобами, снова перекрестился на сквозящие синевые купола.
0: «Дай вам Бог, православные!»
1: «И вам того же!» После некоторого молчания, не убирая руки с приклада, отозвался майор. Когда мотоцикл исчез все за теми же плотными елями, когда треск его растворился в лесу, а ветер унес запах душного выхлопа, кабан, точно дожидавшийся именно такого момента, покряхтел и как-то по частям поднялся со своего лежбища. Был он, на удивление, невысоким, коротконогим. Тулово, словно вытесанное из кряжи, почти влачилось по дерну. Громадная голова выдавливала из шеи жирные складки. Странно было, как он умудрялся сквозь них дышать.
0: «Ладно, пойду. Собираться надо».
1: Он выдержал огненный взгляд майора, который немедленно вскинул лицо, проверяя, уж не ослышался ли, и равнодушно, будто речь шла о бане, добавил:
0: «К вечеру машина вернется. Утром погрузимся».
1: Больше он ничего не сказал. Пошел без дороги, продавливая на каждом шагу верхний слой почвы. Земля его держала с трудом. Майор только прищурился.
0: «Вот, а президент все на лыжах съезжает», —
1: не очень понятно прокомментировал он.
0: «Все переговоры ведет на высоком уровне. Тут не переговоры нужны, тут надо сразу за горло брать».
1: Он вдруг громко, как полированной сталью, скрипнул зубами.
0: «Что мы, русские, за народ? И жить не хотим, и умирать страшно».
1: «Архетип такой», — неожиданно ответил студент. Он не хотел говорить, вырвалось как-то само собой. «Земли много. Всегда можно куда-то уйти». Теперь майор перевел взгляд на него. И и от этого раскаленного прицельного взгляда хотелось скрыться.
0: «Это ты верно сказал. Уйти есть куда».
1: Несколько мгновений они сидели в безмолвии. А потом майор тоже встал и, не прощаясь, двинулся в сторону леса. Шел он через цветастый луг, начинавшийся сразу за церковью, и, в отличие от кабана, ступал пружинисто и легко, будто вовсе не пил. Он ни разу не обернулся. Автомат он нес так, что в траве его видно не было. Студент дремал на пригорке, подложив руки под голову и сквозь тени слепающихся ресниц смотрел в солнечные просторы. Лежать ему сейчас, конечно, не следовало бы. Ему следовало бы трудолюбиво, как муравью, копошиться внутри темноватой, пахнущей разором и запустением унылой церкви, ползать по скрипучим стропилам, тревожа слой пыли, растягивать вдоль перекрытий жестяную ленту рулетки. Собственно, за этим он сюда и приехал. Акт о техническом состоянии писать все равно придется. Делать ему, однако, ничего не хотелось. Город, институт, кафедры были призрачными, как будто почудившимися в сновидениях. Казалось совершенно невероятным, что где-то ходят сейчас по гладкой тверди асфальта, ездят на транспорте, может быть, открывают зонты, опускаются, как сомнамбулы, в мраморные подземные вестибюли. Ему казалось, что в действительности ничего этого нет, а есть только пустоши, вечная комариная тишина, простершаяся на сотни и тысячи километров леса, полные древесного зноя. Редкие деревеньки, где из конца в конец не встретить ни одного человека, пересвист непуганных птиц, зарастающие травой проселки. Он видел, как манайцы убирают последний мусор с очищенного пиленого участка. Заметны были еще присыпанные землей ямы от кольев, вытоптанные мертвые плеж, где у пили не выдерживала ни одна былинка. Пили хвастал как-то, что специально поливает ее бензином остатки разоренного огорода. Завтра манайцы примутся, вероятно, за участок Федора, а еще через день, через два, за крепенькую избу кабана. Здесь им, наверное, повозиться придется. Дом у кабана, как он сам. Забор из толстенных брусьев выглядит несокрушимым. Сколько сил надо, чтобы разобрать этакое страшилище? Ничего, манайцы с ним справятся. Возникнет опять на месте жилья земляная рыхлая пустота, жаркий воздух, терпеливое копошение насекомых. Жизнь пойдет, как будто человека никогда не было. Он также видел, как потянулись старухи к полю манайской пшеницы. Длинный, неестественно желтый прямоугольник ее вытянулся между речкой и бывшей деревенской околицей. Как будто положили на землю толстый ломоть сыра и подровняли края. Откусывай, не откусывай, останется то же самое. Пшеницу манайцы не охраняли. Напротив, любой мог нарвать себе сноп ярких колосьев. Далее из них вылущивались крепкие продолговатые зерна, заливались водой, и уже через 10 минут каша была готова. Ее не нужно было даже варить. Зерно само разбухало и превращалось в клейкую и сладковатую массу. Федосию, у которой студент снимал комнату, ела ее 3 раза в день. Денег с него поэтому не брала.
2: «Зачем мне, милок, деньги? Куда их тут тратить?»
1: А к тем продуктам, которые студент привез из города, даже не прикасалась. Студент вытянул слегка затекшую ногу. Раздался писк. Из-под кроссовки, которую он придавил лист лопуха, выскочил небольшой чемурек, наверное, уже давно там упрятавшийся, и, встав в мягкий столбик, ощерился опасными мышиными зубками. Был он желтовато-коричневый, как все, что жило или уросло у манайцев, размером с крысу, и опирался на крысиный же голый розовый хвостик. Когтистые лапки его были нацелены на студента, а бусинки непроницаемых глаз возмущенно подергивались. «Кто это посмел ему помешать?» «Брысь», — лениво сказал студент. Чемурек мгновенно исчез. И в этот момент со стороны леса раздался выстрел. Правда, на выстрел он был совсем не похож. Просто легкий хлопок, от коего из кустарника, вдающегося мыском в бывшее колхозное поле, словно хлопья костра, метнулись к небу испуганные то ли грачи, то ли вороны. Тем не менее, один из манайцев, тащивших жерди с пиленого участка, вдруг подпрыгнул на месте, будто его хватили прутом по пяткам, нелепо выбросил локти, как птичьи кости без крыльев, и брякнулся во весь рост на каменистую твердь дороги. Пару раз дернулся, будто пытаясь встать, и застыл, прижав к телу руки и ноги. Студент тут же сел. У него как-то глубоко-глубоко провалилось сердце. «Что же это такое?» – растерянно сказал он. «Надо было, видимо, куда-то бежать, где-то прятаться. Вот только куда и где?» На дороге тем временем происходило нечто странное. Манайцы, находившиеся поблизости, окружили лежащего редким кругом, всего, наверное, из 7-8 человек. Выставили к нему растопыренные ладони, сомкнув их в венчик цветка, и начали делать такие движения, как будто накачивали в мертвое тело воздух. Одновременно все они громко выдыхали. «Ух! Ух! Ух!» и чуть приседали, как прежде, разводя костяные колени. От этого распластанное на дороге тело начало конвульсивно подергиваться, скрести пальцами по земле, терять очертания, расплываться, как то растение, которое давеча выдрал майор, превращаться в бесформенную студенистую массу, вздувающую из себя множество тут же лопающихся пузырей. С пригорка, где находился студент, все было видно достаточно хорошо. Продолжалось так, вероятно, минуты 3 или 4. Счет времени он потерял, лишь мелко-мелко подергивал вокруг себя листики дерна. А потом масса, вытянувшаяся на дороге, сгустилась, успокоилась, приобрела характерную светло-коричневую окраску, судороги и пузырения прекратились, выполнив, вероятно, свое назначение, и от нее отделились две пары тощих, будто из тростинок, ладоней. Двое манайцев, более похожих на скелеты, поднялись и, пошатываясь, вознесли над собой пронзительно тонкие руки. Остальные перешли с уханье на кошачье затихающее мяуканье, круг распался, и новорожденные, медленно переставляя конечности, двинулись в сторону огородов. Никто их не сопровождал. Напротив, манайцы, которых за это время стало значительно больше, подтянулись, видимо, те, которые были внутри поселка, развернулись в шеренгу, слегка загибающуюся по краям, и опять выстроили фигуру, напоминающую разрез чаши. Эта живая чаша синхронно поворачивалась, будто сканируя окружающее пространство, и когда фокус ее скользнул по студенту, тот ощутил в сердце горячий толчок. Хотелось вскрикнуть, но он сдержался. А манайская чаша остановилась, уперев невидимое свое острие именно в клин кустов, откуда прозвучал выстрел, и затем очень плавно, растягиваясь вправо и влево, пошла к нему через поле. Раздался еще один выстрел, но, видимо, никого не задел. Затем еще один с тем же успехом. Крикнула птица, имени которой никто не знал. И наступила обморочная тишина.
2: «Да что же это?» —
1: срывающимся некрасивым голосом сказал студент. Через полчаса, собрав свои вещи, то есть торопливо покидав их в рюкзак и туго перетянув клапан, он выскочил из дома Федосии, которая, к счастью, отсутствовала, и прикрыл за собой калитку, царапнувшую по земле кривым низом. Тем не менее, он опоздал. Сразу же перед домом, загораживая дорогу, стояли двое манайцев. Впервые за 2 недели пребывания здесь студент видел их так отчетливо. Оба светло-коричневые, тощие и невысокие. Оба действительно будто кожей, облитые эластичными комбинезонами. Оба с непроницаемыми глазами, с зеленоватым пухом, высовывающимся из-под панамок. «Чего уставились?» — грубовато спросил студент. Он в это мгновение почему-то их совсем не боялся. «Ждете, пока уеду?» «Все, уезжаю!» И для наглядности изобразил средними указательным пальцами.
3: «Моя твоя, уходить! Топ-топ!» «Очень хорошо!» —
1: резким пискливым голосом сказал левый манаец.
3: «Моя твоя, понимай! Очень рада!»
1: Второй не произнес ничего, зато как придурок расплылся жидкой улыбкой от уха до уха.
4: «Бутылку давай, чего смотришь?» — злобновато сказал студент. «Раз уезжаю отсюда, значит, по закону положено».
1: Секунду первый манаец раздумывал, словно не понимая, о чем разговор, а потом сжал ладони и шаркнул ими по комбинезону. В руках его вдруг оказалась бутылка с желтой наклейкой. Непонятно было, где она до сих пор скрывалась. Разве что манаец извлек ее прямо из тела.
3: «Бутылка!»
1: — радостно сообщил он.
3: «Моя твоя, заплатил! Холосо!»
1: Второй тревожно поднял брови.
3: «Твоя потом возвращайся не будет?»
1: «Не будет», — заверил студент.
4: «Не беспокойтесь». «Топ-топ!» Совсем.
1: Манайцы дружно отступили к обочине. Теперь оба они расплывались в улыбках и даже кивали студенту острыми соломенными панамками.
3: Халасо! Халасо!
1: Все-таки они походили на идиотов. Студент сунул бутылку в боковой карман рюкзака и зашагал в сторону города.
4: Вы слушали рассказ Андрея Столярова «Мы – народ».

0: Итак, хоминоиды. Профессор Анастасий важно поднялся на кафедральный холм, почти ни разу не споткнувшись. Он легко приподнял столешницу кафедры и вынул свои тезисы. Последнюю неделю он хранил их здесь, на кафедральном холме, чтобы не забыть дома в последний момент. Из динамиков раздался металлический перезвон, открывая доклад, ради которого сюда съехались ученые всех стран. А вслед за этим раздались и громовые аплодисменты. И хотя профессор ожидал этого звука, но от неожиданности вздрогнул, и столешница захлопнулась, больно прищемив руку. Профессор сдержался. Аплодисменты стихли, и наступила тишина. Профессор оглядел ряды собравшихся до самого горизонта. Все смотрели на него и ждали. Пора было начинать. «Коллеги!» — воскликнул профессор в микрофон, а могучие равнинные динамики подхватили его голос и унесли вдаль. Миллионная толпа ученых невнятно загудела в ответ. Профессор Анастасий позеленел от смущения.
1: «Простите, оговорка!» — прошептал он. «Разумеется, имелось в виду коллеги!»
0: Шум моментально стих, оговорка — привычное дело.
1: «Коллеги!»
0: — сказал Анастасий, сделал эффектную паузу, глубоко вдохнул и продолжил уже хорошо отрепетированным голосом. «Товарищи! Граждане! Сейчас я скажу о том, что чувствует каждый из нас, хотя не каждый говорит об этом вслух. В нашем обществе принято делать вид, что все в порядке, что так и должно быть». Равнина напряглась. Профессор чувствовал это, поэтому не стал затягивать паузу и выпалил.
1: «Пусть выйдет вперед тот, кто чувствует себя счастливым. Пусть выйдет тот, кому в жизни все удается».
0: Разумеется, вопрос был риторическим. Профессор кивнул ассистенту ПАУ, и тот выставил перед кафедрой специально заготовленную табличку «Вступление в счастье». Пока все шло очень хорошо. Анастасий придвинул тезисы ближе и продолжил.
1: «Тема моего доклада – счастье и удача. Почему мы так несчастны? Почему нам так не везет в жизни? Каждый из нас задает себе этот вопрос – почему я неудачник? И действительно, почему? И простые граждане, и крестьяне, и рабочие, и политики, и мы, ученые, кто из нас может сказать «я счастлив»? Кто из нас может похвастаться успешной личной жизнью, большим количеством денег, высокими достижениями?»
0: «О-о-о!» — взволнованно подхватила равнина, и профессор воодушевился.
1: «Может быть, именно поэтому мы так любим смотреть фильмы, где добро побеждает зло? Может быть, именно поэтому мы читаем фантастические книги, в которых герой выходит невредимым из любых ситуаций?

0: Зашелестела равнина. С каждым из нас ежедневно случается куча мелких и крупных неприятностей, продолжал профессор. Мы так привыкли к этому, так равнодушно переносим все удары судьбы, что порой даже не замечаем их. И в тот момент, когда беда символизирует бесплатный проезд, он остановился, задумался и перелистнул страницу обратно. Неприятно ныла ушибленная рука, мешая сосредоточиться. Равнина ждала. В тот момент, когда беда... Он глянул на следующий лист. Символизирует... Простите, так и есть. Третьей страницы не хватало. Не хватало четвертой, пятой, сразу шла шестая. Конечно, профессор знал текст наизусть. Последние полгода репетировал дома перед зеркалом. Но сейчас все вылетело из головы. «Небольшая заминка с тезисами, но это даже лучше», — объявила Настасья. «Не будем удлинять вступление, перейдем сразу к основной теме нашего доклада». «Тема... мне сложно без тезисов, но... если вкратце, своими словами...» «О, спасибо!» Профессор благодарно кивнул юному ассистенту, который протянул недостающие листы из запасного комплекта. А тем временем ассистент Пау сменил табличку. «Кто такие хоминоиды?» Темой доклада является необычная форма жизни третьей планеты звезды F3176. Это пресловутые многоклеточные двуногие хоминоиды. В последние столетия эти удивительные создания у всех на устах. Наука галактики переживает очередной бум. Редкая конференция обходится без докладов о хоминоидах. Ученые всех планет, занимающиеся хоминоидами, словно сошли с ума. По рядам прошел смешок. Справа, где располагались группы гостей, ритмично заколыхались длинные скафандры ироничных адонцев, а чуть ближе угрожающе зашевелились клешни зырян. Зыряне всегда принимали любое слово как оскорбление своей расы. «Простите, я все время говорю не то, очень волнуюсь», — признался Анастасия. «Итак, хоминоиды. Долгое время их планета была безвидна и пуста. Затем на ней появились белковые жизни, а разумный вид хоминоидов появился совсем недавно, буквально какой-нибудь миллион лет назад. Но уже сегодня все ученые признают этот вид жизни разумным и высокоцивилизованным. Темпы их развития поражают. Еще какие-нибудь 100 тысяч лет назад они только-только научились добывать огонь. 15 тысяч лет назад уже плавили медь. Вскоре изобрели колесо. А в прошлом веке уже полетели в космос и даже благополучно вернулись. Тем не менее, как мы знаем, официальный контакт с хоминоидами пока решено не устанавливать, хотя все расы галактики ведут за ними самое пристальное наблюдение». Профессор перелистнул страницу и оглядел толпу. Вроде зыряне успокоились. Все шло на удивление гладко. А это значит, надо ждать беды. Всю молниеносную историю хоминоидов будет правильнее назвать историей успеха. Действительно, успех не покидал их ни на миг. Все, за что бы они ни взялись, им удавалось. История хоминоидов — это перечень открытий и рывков, каждый из которых перебрасывал их цивилизацию на тысячи и тысячи лет вперед. Практически все открытия были сделаны хоминоидами случайно, мимоходом. Поэтому в наших средствах массовой информации... Профессор хмуро глянул поверх очков на сектор прессы, а затем и в ученых кругах сложился миф о гениальности новорожденной расы. Но так ли это?
1: «Нет!» — крикнули с равнины. «Хоминоиды не глупы», — кивнул профессор.
0: «Но они не гениальны. Это подтверждено многими исследованиями. Посмотрим правде в глаза. Хоминоиды уникальны лишь тем, что фантастически удачливы».
2: Взлетело над равниной, и профессор не понял, что это означает. Несогласие с докладчиком или накопившуюся обиду.
0: «Материал большой и сложный. Я излагаю его эмоционально и путанно. Местами говорю прописные истины, но прошу вас набраться терпения и дослушать до конца. Вы будете потрясены. Более миллиона ученых клана Анастасии У разрабатывали эту гипотезу в течение 338 поколений.

0: Итак, хоминоиды фантастически удачливы. Они привыкли к своей удаче настолько, что не замечают ее. Хотя не замечать это трудно. Самый простой пример. Любой зрелый хоминоид может вспомнить в своей жизни несколько случаев, когда ему грозила неминуемая гибель, но все обошлось благополучно. И это только те случаи, о которых ему известно. Куда больше случаев, когда хоминоид прошел мимо смертельной опасности, так и не узнав о ней. Хоминоиды чувствуют себя настолько неуязвимыми, что их быт... Слайды! Нам пора перейти к слайдам. Профессор взмахнул рукой и посмотрел на серую небесную пелену. Вслед за ним подняли головы и слушатели равнины. Небо оставалось пустым. Сказал профессор в микрофон.
1: «Проектор не работает!»
0: Раздался испуганный шепот Пау.
1: «Мы не знаем, в чем дело, мы...»
0: «Здесь что, дебилы собрались?» Рявкнул профессор, забыв, что стоит у микрофона. Его крик понесся над равниной, публика зашумела. Профессор хотел извиниться, но онемел от ужаса. Краем глаза он увидел, как зыряне начали махать клешнями, и через секунду над толпой уже взлетело первое искалеченное тело. К зырянам устремилась рота безопасности, но было поздно. Началась свалка. Профессор закрыл глаза и почувствовал, что покрывается испариной. Но недаром Анастасий пользовался таким авторитетом в ученых кругах. Он сумел взять себя в руки в этой ситуации. «Коллеги», — сказал он веско, — «я прошу сохранять спокойствие и самодостаточность. Мой неразумный крик был обращен всего лишь к моим ассистентам, подчиненным клана. У нас сломался проектор и...» Профессор повернулся к Пау, зажал микрофон и зашипел.
1: «Дебилы! Где запасные проекторы? У нас же 3 запасных проектора специально на случай, если...» «Мы пытаемся переставить слайды в запасной проектор, но слайд заело!» – прошептал Пау.
0: На левом фланге продолжалась бойня. Зыряне кромсали щиты ратников. «Уважаемые коллеги с планеты Зыра!» – снова обратился Анастасий. «Я призываю вас к спокойствию! Всего лишь...» И тут небо осветилось, повисла тишина, только раздавались щелчки клешней. Затем стихли они. Равнина зааплодировала. «Итак!» — воодушевился профессор и простер руку к небесам. «Неприятности улажены! Посмотрите на слайд! На слайде мы видим так называемую «вилку». Металлический гарпун с 4 заостренными лезвиями. Хоминоиды используют его в быту для перемещения пищи в ротовое отверстие. Казалось бы, одно неловкое движение и ротовое отверстие порвано. Распороты ткани, идет заражение. Вы же знаете, что многоклеточные организмы не восстанавливаются. Но этого не происходит. Хоминоиды хранят вилки в своих жилищах, бросают их, где попало, казалось, наступи случайно, но ни одного смертельного случая. Давайте следующий слайд. За спиной послушно щелкнуло, и небо вновь осветилось. «Кухонный нож!» — объявил профессор и осекся. «Я планировал показать кухонный нож, он куда более опасен, чем вилка, но, видимо, слайды перепутаны, и здесь мы видим автомобиль». «Внимание! Так называемый автомобиль. Это вид транспорта, управляемый вручную. В нем используется энергия взрыва, поэтому корпус начинен запасом жидкой взрывчатки. Движется автомобиль с огромной скоростью по специально выровненным лентам на поверхности планеты. При этом выделяет отравляющий газ. Надо ли продолжать? От хоминоида, управляющего автомобилем, требуется максимум внимания и сосредоточенности ежесекундно. Каждый миг он рискует выехать за пределы ленты, столкнуться с другим транспортным или с хоминоидом, пересекающим ленту пешком. Это неминуемая гибель. Гибель несет и пребывание рядом с трубой автомобиля, выпускающей ядовитый газ. Да и сама конструкция транспорта так сложна и ненадежна, что немалое количество времени автомобиль проводит в ремонте. Простое перемножение вероятности поломки машины, секундные невнимательности, а хоминоиды очень невнимательны и непредвиденных дорожных ситуаций показывает, что

0: вероятность гибели каменоида в машине приближается к 100% в первый же час поездки. Кто не верит, может убедиться на любом компьютерном тренажере, имитирующем гонки. Аварии следуют одна за другой, но...
1: Профессор торжествующе обвел взглядом притихшую равнину.
0: Хоминоиды годами, десятилетиями пользуются своей техникой. Аварии крайне редкие и не обязательно ведут к смерти хоминоидов. Давайте следующий слайд.
1: За спиной раздался грохот. Небо разом потухло. Профессора швырнуло вперед на микрофонную стойку. И наступила темнота.

0: Когда Анастасий пришел в себя, он лежал под кафедральным холмом, а трое ассистентов пытались его поднять.
1: «Что случилось?»
0: – спросил он хрипло. Ассистент Воо поднял на профессора печальные стебельки.
2: «Профессор, взорвалась линза проектора, осколками ранила троих. Погиб Пау».
1: «Пау!»
0: Профессор замолчал.
2: «Повреждения так сильны, что он не смог восстановить целостность».
1: «О, природа!» — воскликнул профессор. «Профессор, надо продолжать доклад. Равнина ждет».
0: Анастасий поднялся и дошел до кафедры. Равнина встретила его аплодисментами. «Особо следует сказать об этих хуминоидах», — прочел профессор в тезисах. «Или мы уже говорили об этом?» Перед глазами стоял образ Пау, самого талантливого ученика.
2: «Коллеги!»
0: — сказал профессор.
2: «Мы скорбим. Почтим минутой молчания память наших гибнущих собратьев».
0: Помолчав немного, Анастасий сказал:
2: «Но мы вынуждены продолжать то, ради чего собрались здесь.

0: нескольких часов. Мир, в котором живут хуманоиды, дикая какофония скоростей, напряжений, ядов и прочих агрессивных стихий. Любая случайность, и хуманоид будет раздавлен, деформирован, утоплен, сожжен высоким напряжением. Они даже строят такие высокие жилища, что одно лишь случайное падение из окна – верная смерть. Но все это происходит крайне редко. С равнины передали записку. Профессор развернул ее и усмехнулся. Не подписавшийся спрашивает: если хуманоидам все удается и все у них получается, значит ли это, что им не надо трудиться? Профессор обвел взглядом равнину. Равнина ждала. «Да», — сказал профессор, — «им не надо трудиться». И сам поставил новую табличку. «Психология хуманоидов». Само слово «трудиться», которое в нашем языке означает «мучиться», в языке хуманоидов означает лишь «тратить силы на получение результата». Задумайтесь, какой глубокий смысл вложен в это определение. Хуманоиды действительно не трудятся, как мы. Они искренне уверены, что способны справиться с любой задачей, достаточно лишь приложить немного усилий. И действительно, им этого вполне достаточно. Другое дело, что не все хуманоиды готовы приложить даже усилия, и поэтому своим детенышам они внушают с детства: нельзя лениться. «Лениться?» — спросили с равнины. «О, а так называемой лени следует сказать особо», — кивнул профессор. «Лень — специальный термин языка хуманоидов, не имеющий аналогов в галактике». «Лень — парадоксальное состояние разума, когда хуманоид, внимание, будучи твердо убежден в благоприятном исходе работы, тем не менее готов заранее отказаться от результата, просто не желая прилагать усилий». Это нелепое состояние является вполне обычным для подавляющего большинства хуманоидов. «Хуманоиды? Как же они работают?» — спросил кто-то из сектора прессы. «Хуманоиды по сравнению с нами работают мало и неохотно», — ответил профессор. «Половину времени они вообще проводят в биологическом оцепенении, ежесуточной спячке. Оставшееся время они посвящают разным личным делам и немного работе. Максимум, на что обычно согласны хуманоиды, так называемая служба, когда хуманоид приезжает на место службы, чтобы безинициативно выполнять нехитрые действия или указания начальства, получая за это необходимый жизненный паёк. Редкий хуманоид согласен по своей инициативе тратить физическую и психическую энергию на какое-то дело. Но если такое случается, его называют бизнесмен, что в переводе означает буквально «хуманоид, занятый делом». Потратив немного времени и энергии, эти хуманоиды обычно добиваются успеха и благосостояния. Большинство же популяции предпочитает делом не заниматься. Поэтому, как я уже говорил, своим детенышам хуманоиды стараются хоть как-то с детства внушить идею о необходимости прилагать усилия. Об этом говорят, например, такие поговорки, как «без труда не вынешь рыбку из пруда».
1: «Позвольте, что это за бред? Это же очевидно!»
0: — раздался возмущенный голос из передних рядов.
2: «Это вам очевидно, коллега!» — возразил Анастасия.
0: «А хуманоиду это вовсе не очевидно. Случаи получения рыбки без труда у них тоже широко распространены. С вашего позволения, я все-таки продолжу. Поговорка «дело мастера боится», «лиха беда начала», «кто рано встает, тому Бог подает».
1: «Что такое Бог?»
0: — спросили с равнины.
1: «О, об этом мы поговорим чуть позже», — кивнул профессор.
0: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».
1: «Что такое шампанское?» — спросили с равнины.
0: «Шампанское — токсичный для психики напиток горького вкуса, пить который считается приятно и почетно», — объяснил профессор. «Тут необходимо отметить, что шампанское время от времени пьют все, и никто при этом не рискует, несмотря на токсичность».
1: «Что такое рискует?» — спросили с равнины.
0: «Мы тоже поговорим об этом позже», — кивнул профессор раздраженно. «Не перебивайте меня, пожалуйста. Я пытаюсь зачитать список поговорок. Терпение и труд — все перетрут».
1: «Что такое терпение?» — спросили с равнины. Профессор глубоко вздохнул, но взял себя в руки.
2: «Так называемое терпение, — сказал он спокойно, — еще один термин языка хоминоидов, не имеющий аналогов в галактике. Он означает желание хоминоида потратить даже не силы, потратить время на ожидание результата».
1: «Вау! — изумилась равнина.
2: «Да, — кивнул профессор, — это поразительно. Но хоминоид может не пожелать тратить и время. Для него недостаточно получить гарантированный результат в произвольной точке временного континуума. Он может пожелать результата немедленно. Это вполне обычное поведение хоминоидов. Оно имеет свой термин — нетерпение. Но даже нетерпеливые хоминоиды очень удачливы и нередко... «А как они это сами объясняют?» — прокричали снизу.
1: Профессор усмехнулся, перелистнул страницу все еще ноющей рукой и сам заменил табличку «Самообъяснение хоминоидов».

«Забегая вперед», — гордо произнес профессор, — «я скажу, что именно мы, клан историков-криминологов Анастасии У, совместно с кланом биологов-криминологов ТАТУ, наконец разгадали тайну и нашли объяснение феномену хоминоидов. Эта сенсация и является ключом моего научного доклада, поэтому, с вашего позволения, будет обнародована в конце. Но сами хоминоиды этого объяснения пока не нашли, хотя такая удачливость не могла остаться незамеченной для них самих. Особо яркую удачу хоминоиды объясняют термином «повезло», «везение». Вообще слово «возить» в большинстве языков хоминоидов означает «транспортные услуги». И «повезло» в данном контексте, профессор замялся и некоторое время искал нужную страницу, символизирует бесплатный проезд –

Внимание, коллеги! Это очень важно! Главная особенность ментальности хаминоидов – постоянно ожидать везения по любому поводу и выражать искреннее негодование при его отсутствии, так называемом невезении. Хаминоиды искренне уверены, что природа им должна...

0: Директор счел это благоприятным знаком и продолжил.
1: «Коллеги, наберитесь терпения, осталось недолго. Результат, я уверен, ошеломит вас так же, как он ошеломил ученых наших кланов. Мой доклад посвящен естественным наукам. И, наверное, я зря так подробно останавливаюсь на философии хоминоидов. Но прошу понять. Клан Анастасии У специализируется на ксенолингвистике и ксенофилософии. А хоминоиды дают уникальнейшие данные».
0: Гудела равнина.
1: «Как вы помните, коллеги, — продолжила Анастасия, — мы говорили о том, что свое везение хоминоиды объясняют действием высших сил. Именно высшие силы, по мнению хоминоидов, постоянно работают незримым обслуживающим персоналом, благотворно влияя на судьбы хоминоидов. Именно к высшей силе хоминоид регулярно адресует свои просьбы и пожелания, именно у нее просит помощи в трудную минуту. Врожденная вера в высшую силу, так называемая религиозность, тоже отличает хоминоидов от всех остальных жителей галактики. Легенды о высшей силе отличаются у разных кланов хоминоидов, противоречат друг другу и постоянно эволюционируют. На ранних стадиях цивилизации хоминоиды представляли высшую силу как набор духов-покровителей, на более поздних — как образ спасителя, высшего существа, которое в силу своего исключительного благорасположения профессионально и круглосуточно занимается спасением хоминоидов от мелких и крупных неурядиц. Разработаны специальные правила мысленного и устного обращения к спасителю с просьбами и пожеланиями. При этом каждому обратившемуся гарантируется внимание и благорасположение. Хотя религиозность хоминоидов врожденная, среди них попадаются атеисты, которые не разделяют общей веры в высшие силы. Религиозная культура сулит таким индивидам разнообразные наказания в виде бед и неудач. Но поскольку нет возможности документально обосновать неудачливость хоминоида-атеиста, религиозная теория придумана остроумной и парадоксальный выход. Считается, что неудачи угрожают таким хоминоидам после смерти. Остальные же после смерти ожидают удачи, еще более яркие, чем в жизни. Это еще одна уникальная особенность хоминоидов. Они настолько привыкли к удаче, что твердо уверены, их жизнь не окончится даже после смерти. А хоминоиды редко ошибаются. И я не удивлюсь, если... Профессор замялся, слегка позеленел, покосился куда-то вверх через левое плечо и понизил голос. «И я не удивлюсь, если окажется, что для них там и впрямь что-то в этом роде, так сказать, предусмотрено». Шумела равнина. Что-то было не так. Анастасий прислушался. «Не слышно! Микрофон! Микрофон!» — кричала толпа. «Профессор!» — закричал подбежавший Воу. «Ничего не слышно! Весь раздел вы прочли с отключенным микрофоном!»
2: «О, природа!»
0: — воскликнул Анастаси. «Впрочем, оно и к лучшему. Не надо касаться религии, скользкая тема».
1: «Микрофон снова включен, профессор!» — сказал Воу. «А вам записка!»
0: «Записка!» — провозгласил профессор и начал читать вслух.
1: «Профессор Анастаси! Вы утверждаете, что хоминоиды абсолютно счастливы. Но ведь счастливое существо не может эволюционировать. Несчастья необходимы для жизни, они заставляют действовать».
0: Профессор поднял взгляд.
1: «Спасибо за толковый вопрос. Я как раз собирался поговорить об этом».
0: И он поставил новую табличку. «Бывают ли несчастья у хоминоидов?»

0: будет лишено всех мотивов и стремлений, поэтому не сможет полноценно жить и эволюционировать. Но природа хуманоидов предусматривает специальные механизмы, которые не позволяют этим существам, несмотря на свою фантастическую удачливость, чувствовать себя счастливыми. Я вовсе не утверждал, будто хуманоиды счастливы. Они счастливы лишь в нашем понимании. Сами-то они искренне считают себя неудачниками. На равнине раздался дружный смех, и профессору пришлось подождать, пока он стихнет. Все это время он с тревогой смотрел на небо. Хотя конференция специально проводилась не в сезон дождей, небо стремительно темнело. На всякий случай следовало поторопиться. Итак, хуманоиды и их несчастье. Вот первый пример. Хуманоиды везучи в отношениях с природой, но не друг с другом. Естественная конкуренция снабжает хуманоидов бесконечными поводами для неудач. Парадокс! Будучи фантастически удачливыми, хуманоиды так привыкли получать все самое лучшее, что требует максимума не только от безропотной природы, но и от социума. Самый лучший быт, самую интересную жизнь, самый высокий пост, самую красивую самку, самого авторитетного самца. Но социум состоит из таких же удачливых хуманоидов, а максимум не может принадлежать всем. Поэтому хуманоиды все время заняты тем, что постоянно делят между собой благо, используя для этого уникальный инструмент – денежную меру. Не в силах получать все желаемое по максимуму, хуманоид чувствует себя несчастным. Особенно хуманоиды несчастны в личной жизни, где не всегда применима денежная мера. Хуманоид выбирает не любого брачного партнера, а самого наилучшего по своим критериям. А этот наилучший партнер, в свою очередь, тоже выбирает себе наилучшего, и в своих взглядах они редко совпадают. Поэтому каждый хуманоид в своей жизни неоднократно сталкивается с так называемой «несчастной любовью». Это сложно понять, ведь в нашем языке слова «любовь» и «несчастье» противоположны. Но в этом и кроется парадоксальность. Обращая внимание на лучшего индивида и отвергая внимание тех, которые сочли лучшим тебя, хуманоиды создают бесконечно запутанные цепи взаимоотношений, позволяющие каждому звену чувствовать себя несчастным. «А вам вообще интересно, что я говорю?» – забеспокоился профессор. «Интересно!» – в разнобой закричала равнина. Небо стремительно темнело. «Еще один неиссякаемый источник несчастья», – продолжила Настасья. «Это борьба за место в иерархии, так называемая карьера. Чтобы постоянно чувствовать себя социально обиженными, у хуманоидов принято выстраивать социальные отношения в виде многоступенчатой пирамиды по принципу подчиненных и вожака. Естественно, наиболее почетные места в социуме малочисленны. Это прекрасный повод подчиненным чувствовать себя неуютно, даже если они сами являются вожаками для нижестоящей группы». Профессор сделал паузу и попытался перевернуть лист, но ушибленная рука так распухла, что ему это не удалось. Удивительно, что при взрыве проектора он никак не ушибся. «Может, и мне после стольких лет работы с хуманоидами начнет вести?» — подумал он и сам удивился такой мысли. Подскочивший Во помог перевернуть лист. Анастасий продолжил. «Но и вышеперечисленных естественных несчастий порой оказывается мало для полноценной жизни живого существа. И тут мы сталкиваемся с удивительным феноменом. Испытывая острый недостаток несчастья, хуманоиды разработали уникальные технологии, чтобы делать несчастными себя самостоятельно».
1: «Вау, как это?»
0: – закричали с равнины.
1: «Да-да», –
0: воодушевился профессор. «В это трудно поверить, но хуманоиды искусственно моделируют ситуации, которые принесут одним из них удачу, остальным – неудачу. Они выдумали невероятное количество специальных технологий, единственной целью которых является принести радость одному участнику и огорчение остальным. Это игры, споры, казино, лотереи, состязания, конкурсы. В более жестоком случае – так называемые войны».
1: «Война – это внутривидовая борьба, в процессе которой хуманоиды уничтожают друг друга. При этом часть из них гибнет,
0: Оставшиеся обретают так называемую победу, чисто символическое чувство превосходства.
1: «Этого не может быть!»
0: — закричали сразу несколько голосов из сектора прессы. «Это же смерть!»
2: «Этот вопрос не ко мне», — заявил профессор.
0: «Факт установленный и сомнению не подлежащий. Читайте исследования и наблюдения за хаминоидами». Первые капли дождя упали на холм. Собравшиеся на равнине занервничали. Профессор поднял руку и придвинулся ближе к микрофону.
1: «Друзья, коллеги, погодные условия против нас. С вашего позволения, я пропущу все наводящие тезисы и перейду к главному тезису доклада, услышать который на этой равнине съехались миллионы ученых».
0: И ассистент Во быстро поставил табличку. «Разгадка тайны хаминоидов».

0: Спасибо. Мы, подобно иным ученым, не стали ломать голову над тем, кто или что помогает хоминоидам. Но мы смирились с фактами и взяли за аксиому, что удачливость — это врожденное свойство хоминоидов. В основу нашей теории легла гипотеза о том, что удачливость является таким же физическим параметром живой материи, как, например, вес или габариты. А если такое свойство существует, то степень удачливости индивидуальна у каждого существа. А у хоминоидов, по сравнению с остальными обитателями Вселенной, удачливость завышена на несколько порядков. «Как это измерить?» — крикнул снизу знакомый голос. Профессор вытер с лица дождевые капли. Дождь лил тонкими холодными струями, собравшиеся на равнине поспешно разбредались. «У нас нет приборов, чтобы измерить удачливость физически», — сказала Анастасия. «Удачливость поддается лишь статистическим измерениям. Для подтверждения нашей гипотезы мы ввели долгие серии экспериментов с обычными лабораторными шишигами. Схема». Профессор оглянулся. Во лишь развел руками. То ли схему размыло дождем, то ли случилось что-то иное, но было ясно, что придется обойтись без схемы. Что ж, вкратце схема опытов такова. 10 тысяч шишек запирались в специальной кастрюле, мы назвали ее «камера удачи», а сверху начинал сыпаться острый щебень. Через некоторое время в живых оставалось не более 1,5% шишек. Это те, которые случайно избежали удара щебня. «Случайность, скажете вы?» «Естественно», — сказал знакомый голос из первых рядов, и профессор снова не смог вспомнить, чей это голос. «А вот мы предположили, что эти шишиги изначально обладают более высоким потенциалом удачливости. А также мы предположили, что это свойство передается по наследству. Поэтому, когда уцелевшие шишиги снова размножились в достаточном количестве, мы повторили процедуру, и так несколько тысяч раз. Результаты были впечатляющие. В итоге нам удалось вывести породу везучих шишиг. После бомбардировки щебнем их выживаемость была почти в 3 раза выше, чем у обычных». «Вопрос!» — снова раздалось из передних рядов. «Уважаемый коллега, но не этот ли процесс делает сама природа со всеми нами? Мы регулярно подвергаемся опасностям, и часть нас гибнет. Если бы действительно везучесть была наследственной, то...» «Спасибо за вопрос», — перебил Анастасия. «Действительно, мы считаем, что естественный отбор везучих идет постоянно. И все мы...» — Анастасия обвел глазами ряды ученых... «обладаем куда большей везучестью, чем можно было бы ожидать. Возьмем, к примеру, меня. Именно мне выпала честь сделать этот доклад. А мой предок 300-го колена был одним из немногих, кому удалось остаться в живых при знаменитом обвале Лосинской пластины. Другой вопрос, почему везучесть хоминоидов превосходит нашу на несколько порядков. И мы нашли ответ на этот вопрос. Представьте себе... шишигу. Обычную лабораторную шишигу, маленькую и лапчатую. Представьте себе, будто при ее рождении существует некий конкурс из 1 000 000 душ, каждый из которых имеет шансы родиться в теле шишиги. Но случайный выбор падает лишь на 1 душу из 1 000 000. Таким образом, мы имеем ту же самую кастрюлю и щебень, которые выполняют отбор перед рождением. «Коллега! Какая душа? Изучая хоминоидов, мы сами впали в религиозность!» Раздался возмущенный вопль из передних рядов, и толпа неодобрительно загудела. «Прошу прощения и внимания!» Анастасий так нервно постучал по кафедральному столу, что сломал 2 коготка на целой руке, хотя боли уже не ощутил. «Душу я упомянул лишь как иллюстрацию принципа, о котором сейчас расскажу. Этот принцип мы назвали механизмом пренатальной лотереи, проще говоря, случайный отбор существ еще до его рождения». «Как это мыслимо?» — раздалось из передних рядов, и толпа вновь яростно зашумела. «Минуточку!» — умоляюще крикнул Анастасий. «Я уже заканчиваю лекцию, осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Господа коллеги, вы сейчас ведете себя как нетерпеливые хоминоиды!» Аргумент подействовал, шум смолк. Итак, хоминоиды, сказала Настасья, успокоившись. Мы переходим к последнему, самому важному штриху доклада. Это покажется невероятным, но механизм пренатальной лотереи у хоминоидов действительно существует и организован он, на удивление, просто. Как известно, хоминоиды – существа многоклеточные, но при размножении используют принцип развития из одной клетки. Казалось бы, вот и первая странность. Нелогичнее было бы многоклеточному организму размножаться делением или почкованием, как делают все многоклеточные нашей галактики. Но нет. Каждый хоминоид вырастает из единственной клетки. Далее мы с удивлением видим, что хоминоиды – существа двуполые. Новая особь появляется лишь при слиянии двух клеток в одну. Казалось бы, снова полный абсурд. Два многоклеточных организма совмещают клетки, чтобы получить одну, из которой снова вырастает многоклеточная особь. Зачем такие сложности? Но именно здесь возникает очень интересный эффект. В момент оплодотворения хоминоид женского пола производит одну клетку, а хоминоид мужского пола, вот теперь внимание, производит более 200 миллионов клеток сперматозоидов. Сливается с женской клеткой лишь одна, остальные гибнут. Зачем это нужно с точки зрения природы? Над этой загадкой бились многие поколения биологов-хоминологов. Но наша гипотеза отвечает на этот вопрос. Это нужно для того, чтобы выбрать самую везучую клетку из 200 миллионов. Таким образом, отбор самых везучих происходит еще до рождения. Посмотрите на хоминоидов, мы видим результат. Толпа озадаченно молчала. Анастасия торжествующе смотрел вдаль. «Позвольте!» — раздалось из первых рядов сквозь шум дождя, и теперь профессор понял, кто это. Главный враг и оппонент, коллега Эсту, шагнул вперед и ехидно продолжил. «Насколько я изучил вопрос, этот половой механизм свойствен не только хоминоидам, но и большинству существ их планеты. Или вы утверждаете, что те же самые собаки хоминоидов тоже самые удачливые существа во Вселенной?» «Я готовился и к этому вопросу», — хмуро кивнул Анастасия. «Да, коллега. И решительно утверждаю, что любая собака хоминоидов на несколько порядков удачливее любого существа галактики. Даже у хоминоидов существует поговорка «заживет как на собаке», из которой можно сделать вывод о стойкости собак к травмам. Покажите мне в галактике любое существо, многоклеточное существо, которое способно выжить после любого, даже самого мелкого ранения. Ведь это даже... «Я не верю ни одному слову. Это полнейший бред», — раздалось в ответ. «Ха! Коллега Эсту!» — саркастически улыбнулся Анастасия. «Все мы прекрасно знаем, с каким подозрением ваш клан всегда относился к нашим исследованиям. Но работа проведена, выводы очевидны. У вас нет аргументов, чтобы их опровергнуть. Вы хотите что-то доказать? Давайте проведем эксперимент. Вы направляете на планету хоминоидов летающую тарелку и похищаете собаку, после чего садитесь с ней в камеру удачи и подвергаетесь бомбардировке щебнем. А мы посмотрим, как долго сумеет избегать гибели». «Вы слышали, как меня всенародно оскорбили?» — заорал профессор Эсту и начал стремительно карабкаться на кафедральный холм. «Неслыханно! Мне предложили устроить кражу! Меня сравнили с собакой! Мне угрожали гибелью!» Толпа возмущенно загудела. Анастасий похолодел. Действительно, забывшись, он сказал лишнее, ни в коем случае нельзя было говорить в таком тоне. «Лживые теории профессора Анастасия призывают к насилию!» — кричал Эсту. «Он ответит за гибель миллионов лабораторных шишек! Он ответит за призывы к воровству!» «Помилуйте! Я же ни в коей мере не утверждал!» — начал Анастасий. Но Эсту проворно поднялся на кафедральный холм и отпихнул его от микрофона. «Нет!» — закричал профессор Эсту в микрофон от возбуждения, стремительно зеленея. Его голос понесся над равниной. Анастасия ответит за свою лживую теорию. Его теория пытается представить хуманоидов избранной расой. Да? Избранной расой? А всех остальных объявить неудачниками. Существами второго сорта. Это возмутит... Эсту схватился протофалангой за сердечную мембрану и безвольно осел на помост кафедрального холма. Наступила тишина.
1: «Умер!»
0: — вдруг послышался визг из передних рядов.
2: «А-а-а!» — заголосила толпа. «Долой лживую теорию! Долой убийц профессора Эсту! Долой! Долой! Долой!»
0: — оглушающе скандировал равнина. И тут ударил гром, и дождь, наконец, полился сплошной пеленой. Профессор Анастасий обреченно закрыл головогрудь протофалангами. В воздухе кружились разбросанные листы с тезисами. Огромные капли дождя рвали их на клочки и прибивали к холму, словно гвоздями.
2: «Долой! Долой!» — голосила равнина.
0: Все оказалось впустую. Доклад не удался.
3: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
4: Специально для Samsung Fan Club.

Андрей Буторин. Чудес не бывает. Вошедший выглядел худо. Ой-ой-ой, как худо. Хоть и был далеко не худым, скорее толстым. Безобразно, отвратительно толстым. Пиджак так натянулся в апогее гигантского живота, что Броку всерьез стало страшно. Не убьет ли его пуговица, если вдруг сейчас оторвется? Какую она сможет развить скорость? Ну, первую космическую вряд ли, а вот скорость пули, как знать. Брок с трудом оторвал взгляд от потенциальной маленькой убийцы и на всякий случай вышел из-за стола. А коль уж он это сделал, не оставалось ничего другого, как подойти к посетителю. Но осторожненько, сбоку. Тот, правда, тут же повернулся к нему лицом и животом, соответственно, поэтому Брок, пожав мокрую подушку ладони, поспешил усадить толстяка в кресло. Вернулся за стол и уже более спокойно глянул на посетителя. «Ой, как же худо тот выглядел!» Двойные мешки под налитыми кровью печальными карими глазами, собственно, ею же налитыми.

0: Лось все безразмерное лицо, дрожащие синие губы, одышка, пот, льющийся с лысины из-под шляпы. Ага, шляпу снял. Так и есть, лысина тоже, разумеется, багровая. Будь Брок не сыщиком, а врачом, тут же кинулся бы мерить несчастному давление, возможно, и делать кесарево сечение. Но он сыщик, поэтому прочь сантименты. Брок снова встал. «Рад видеть вас в нашем агентстве. Слушаю вас очень внимательно».
1: «А с кем я имею честь говорить?» — просипел толстяк с легкой картавинкой и промокнул лысину галстуком. «Мне сказали, помочь может только Брок».
0: «Я и есть Брок!» — радостно воскликнул сыщик и опять сел. «Да-да, Брок! Это я!»
1: «Я русский!» — колыхнулся посетитель.
0: «Да я, собственно, тоже. Видите ли, Брок не фамилия, это, так сказать, псевдоним. Сокращение от бритвы Акама. Вы видели вывеску?»
1: «Нет, то есть да, видел».
0: Толстяк побагровел еще больше, хотя куда уж больше-то.
1: «Но вы не поняли меня. Это моя фамилия. Русский. Измаил Самуилович Русский».
0: «Ага, конечно, как же, расцвел дружелюбием сыщик. Тогда тем более».
1: «Тем более что?» — подозрительно спросил Русский.
0: «Тем более я Брок». Толстяк призадумался на мгновение, но тут же мотнул головой, разбрызгивая по кабинету капельки пота, и голосом, полным отчаяния, выдал:
1: «Помогите мне, господин Брок!»
0: Пальцы его смяли несчастную шляпу, и она сразу потемнела от влаги. «Для того я тут и сижу», — приподнялся и вновь опустился в кресло Брок, подчеркнув этим сказанное.
1: «Да-да, конечно. Понимаете, у меня беда. Звонил в милицию, трубку бросили, и никто мне не верит. Чудес, говорят, не бывает».
0: «Так у вас чудеса?» — встрепенулся сыщик. «Тогда вы обратились как раз по адресу. Видите ли, я и занимаюсь только теми делами, которые кажутся чудесами».
1: «Что значит «кажутся»?» — обиделся Измаил Самуилович. «У меня настоящее чудо. В смысле, чудесная беда, то есть бедные чудеса. Тьфу, горе у меня, вы...»
0: Обиженная гора стала подниматься из кресла. «Что вы?» — замахал Брок руками, выскакивая из-за стола. «Вы меня неправильно поняли. Я верю, что у вас бедовое чудо, чудовое горе. Ну, в общем, то самое и есть». Толстяк нахмурился, но попытку подняться прекратил. Кресло с досадой скрипнуло. Брок взял от стены стул и сел рядом с Русским, чуть-чуть сбоку.
2: «Вы меня, пожалуйста, выслушайте. Я вам растолкую свою точку зрения. Если она вас не устроит, вы можете уйти. Но сначала послушайте, прошу вас».
0: Посетитель в очередной раз колыхнулся, то ли выражая согласие, то ли как бы говоря: «Ну, не знаю». В любом случае, то и другое сыщика устраивало, а потому он продолжил.
2: «Вам правильно сказали, что чудес не бывает. Это именно так. Нет-нет, да слушайте, прошу вас. Чудес не бывает, но происходит много событий, кажущихся нам порой чудесами.
0: Может, вы слышали, что при Российской академии наук даже создали комиссию по антинауке? Ну как же! Знаменитый академик Гинзбург Виталий Лазаревич в ней состоит, вам ли не знать? Ну, не слышали, и ладно».
2: «А я вот знаю. Мало того...»
0: Брок перешел на шепот.
2: «Я тоже в ней состоял. Ага. Мы объясняли там научными методами так называемые чудеса. НЛО, экстрасенсорику, снежного человека и даже, простите, Бога».
1: «Ну, знаете ли...» —
0: дернулся с кресла Измаил Самуилович.
1: «Нам, видимо, не по пути».
0: «Да погодите вы!» — вскочил Брок. «Дайте ж договорить. Ушел я из комиссии. Мне тоже с ними оказалось не по пути. Я свой путь выбрал — людям помогать».
3: Сыщик достал платок и шумно высморкался.
0: «Но...»
3: — продолжил он чуть дрогнувшим голосом. «Я вынес из прошлой работы главное свое убеждение. Чудес не бывает. Всему можно найти логическое, строго научное объяснение. И я его нахожу. Ведь почему мое агентство носит такое имя? Бритва Акама отрезает бредовые фантазии и мистику, оставляя место лишь, естественно, научным объяснениям некоего явления и, разумеется, логике. Да вот вам пример. Приходит как-то клиент. Дескать, спасите, беда. Пропал сын, заговорил собака, и самое странное, замолчала жена. Я сходу делаю абсолютно логичное предположение. Собака взбесилась, откусила язык у жены и проглотила сына, который теперь чревовещает изнутри. Я посоветовал клиенту срочно вызвать ветеринара и сделать собаке резекцию желудка, пока мальчика не переварила. Увы, я ошибся, сделав поспешные выводы. Я ведь не знал, что мальчику уже под 30, и жене клиента столько же. Сын у того от первого брака с мачехой был очень дружен, как оказалось, даже чересчур.
0: Так вот, жена укатила на Канары, каждый день звонила супругу, а потом вдруг замолчала.
2: Почему?
0: А потому что сынок, не сказавшись отцу, укатил к мамочке. Разумеется, после этого ей уже стало не до разговоров.
1: «А собака?» —
0: спросил русский. «Что собака?» — удивился Брок.
1: «Почему заговорила собака?»
2: А вот это действительно осталось загадкой, вы знаете. Но это ведь уже мелочи, не так ли?
0: Какая-то собака, когда в семье драма. Посетитель засопел, о чем-то усиленно размышляя. Услышанная история его явно заинтересовала.
1: «Я вот что подумал», —
0: изрек он в итоге раздумий.
1: «Быть может, псина поглотила мобильник того человека. Жена продолжала с ним разговаривать, а ему казалось, что это собака».
2: «Вы знаете, а ведь я об этом не подумал», —
0: в свою очередь задумался Брок.
2: «Интересная версия. У вас удивительно развито логическое мышление, мой друг. Не хотите поработать у меня консультантом?»
1: «Не хочу», — честно ответил русский.
0: «Что ж», — стал сыщик и протянул посетителю руку. «Тогда не смею вас больше задерживать».
1: «Не смеете?»
0: — вылупился на него Измаил Самуилович.
1: «А как же моя проблема?»
2: «Еще проблема», — удивился Брок.
1: «Что значит еще? Разве какая-то уже была?»
2: «Ну как же, а это с собакой...»
1: «Да, простите!»
0: «Ну что ж, я вас слушаю». Брок снова плюхнулся на стул и заложил ногу на ногу.
2: «Надеюсь, вы не проглотили мобильник?»
1: «Хуже», — буркнул русский. «Похоже, я поглотил планету».
0: И он осторожно погладил свой необъятный живот.
2: «Планету?» — участливо закивал сыщик. «Да-да, конечно, типичный, знаете ли, случай».
1: «Типичный?» — вспыхнул толстяк. «Что вы хотите этим сказать, господин Глок?»
0: «Вы знаете», — смутился Брок и покрутил в воздухе ладошкой. «Планеты, там всякие кометы, астероиды, спутники, опять же, как естественные, так и, вы не поверите, искусственные. Да-да, вот недавно сообщали, на спутник Сатурна Титан сел земной аппарат, вы представляете, миллионы километров, миллионы!»
1: «И что?»
0: — обиженно фыркнул клиент.
1: «При чем тут это?»
2: «Да как же, разве вы не слушали мое объяснение?» «Все это имеет логическое, абсолютно научное объяснение. Еще Иоганн Кеплер вывел законы движения планет, а также комет, астероидов и прочего космического мусора. Все просчитано, все математически обосновано».
1: «И планета в моем животе обоснована!» — вскипел Измаил Самуилович.
0: «Ну-ну, голубчик, не кипятитесь!» — похлопал Брок русского по плечу.
2: «Обосновать можно все. Хотелось бы только знать, с чего вы взяли, что в вашем животе планета. Хотя...»
0: Сыщик критически оглядел выпирающий из-под пиджака шар.
2: «Судя по форме, скорее именно планета, нежели, допустим, астероид. Те, знаете ли, в большинстве своем имеют неправильные формы».
1: «Эх!» — шумно выдохнул русский. «Если бы мне было еще куда пойти...»
2: «Зачем? Чем же я вас не устраиваю? Или, может, в моих рассуждениях отсутствует логика? Вы меня обижаете, голубчик».
1: «Логика таки есть», — не стал спорить Измаил Самуилович. «Только она уж, простите, несколько нечеловеческая».
2: «Так-так-так», — надулся Брок. «Переходим на личности. Продолжайте, чего уж.
1: Вы рассуждаете как машина, как, извиняюсь, робот. Все у вас просчитано, все обосновано, чудес не бывает. Вы хоть понимаете вообще, в чем моя проблема? У меня в животе планета, обитаемая, между прочим».
2: «Ах, вот даже как!» — закинул ногу на ногу сыщик.
1: «Ну ладно, пусть я робот, Франкенштейн, пусть даже железный дровосек, а вы сами-то часом не великий Гудвин или хотя бы Гудини? Что это за фокусы? Населенная планета в животе? Что за бред вы несете, милейший?»
0: Видно было, что Брок чертовски обижен. Никогда ранее он не позволял себе разговаривать с клиентами в таком тоне, и сыщик осознал это. Вновь подскочил со стула и даже слегка поклонился толстяку.
2: «Простите меня, ради бога, Измаил Самуилович, нервы, нервы, работенка еще та, знаете ли. Давайте вернемся к вашей проблеме. Непосредственно, так сказать, без лишней лирики. Будем считать, что я и впрямь робот. Дайте мне вводные».
1: «Хорошо», — смягчился клиент. «Простите и вы меня. Я вас прекрасно понимаю, трудно поверить в то, что свалилось на мою голову».
2: «Планета?» — ахнул Брок. «На голову! Позвольте, но вы же сказали в живот!»
1: «Вы действительно робот, господин Брок. Понимаете все настолько буквально,
4: Ну, конечно, в живот. И не свалилась, разумеется, в прямом смысле, а... Похоже, я ее поглотил.
2: Зачем?
0: Не удержался сыщик.
4: Буду с вами откровенен. Есть у меня один большой недостаток. Я страшный обжора. Ем все и всегда, вы не представляете, как мне тяжело не поглотить чего-нибудь в течение получаса. Вот, кстати, я не ел уже 40 минут, у меня просто в глазах темнеет.
0: Русский зажмурился и тряхнул головой. На сыщика полетели капли. Он отбежал к столу и занял свое прежнее место. Толстый клиент открыл глаза, не увидел рядом Брока, и челюсть его начала отвисать.
5: «Я здесь!» — щелкнул пальцами сыщик. «Сейчас позвоню дочке, она принесет обед. Обычно мы работаем вместе, но заболела супруга».
0: Он потянулся к телефону.
4: «Что вы?» — замахал руками русский. «Ни в коем случае! Такие хлопоты из-за меня!»
5: «Почему из-за вас?»
0: Брок стал набирать номер.
5: «Я всегда обедаю в это время. Из-за вас я его как раз чуть было не пропустил».
0: Лицо сыщика приняло умильное выражение.
6: «Алло, дочура, обедик готов?»
7: «Неси скорее, папа проголодался».
0: Услышав, как посетитель шумно сглотнул слюну, добавил:
5: «И дядя тоже».
2: «Какой?»
5: «Большой. Так что неси шустренько и многонько».
0: Брок положил трубку и встревоженно глянул на исходящего слюной клиента.
2: «Вам плохо, Исмаил Самуилович?»
4: «Ничего, ничего».
0: Русский вытер галстуком лацканы пиджака и подбородок.
4: «Простите, как начинаю думать о еде...»
2: «Сейчас дочка принесет чего-нибудь вкусненького. Моя жена так готовит!»
0: Сыщик закатил глаза, но тут же вновь принял официальный вид.
2: «А пока вернемся к делу. Итак, вы сказали, что едите все и всегда. Все надо полагать фигуральный оборот речи, а то скажете опять, что я буквоед. А я, знаете ли, хочу наконец услышать историю про планету».
4: «Да-да, я как раз подошел к этому. Собственно, мне ее сказать-то нечего. Видимо, я проглотил ее случайно. Может, с немытыми фруктами. Ленюсь иногда помыть, это ж вставать надо, идти к крану».
5: «Понимаю», — поддержал русского Брок. «Прекрасно вас понимаю».
4: «Это хорошо, что мы стали таки находить взаимопонимание, потому что сейчас я и хочу вам рассказать про чудеса. 2 дня тому назад я в первый раз услышал голос».
0: Исмаил Самуилович предупредительно вытянул руку.
2: «Только не думайте, что я псих».
5: «Это было бы чересчур простым решением», — замахал руками сыщик. «Не хочу даже останавливаться на данной версии».
4: «Спасибо. Так вот, голос звучал негромко, но, как бы это правильно выразиться, отчетливо и убедительно. Я думал, радио или соседи шумят, стены-то сами знаете».
5: «Ой, не говорите», — отмахнулся Брок. «Та же история. Просыпаюсь как-то, а у жены бессонница. Колет орехи на кухне молоточком. Кричу: сколько времени, Люсик? А мне сосед из-за стенки: 3:30 ночи, уроды!»
0: «Падение нравов полнейшее. Бескультурье, грубость. Простите, я вас отвлекаю».
4: «Молоточком? А вы, извиняюсь, в каком доме живете?»
5: «Да разве это жизнь?» — вздохнул сыщик. «Не берите в голову, продолжайте».
4: «Так вот»,
0: — подозрительно оглядев сыщика, продолжил русский.
4: «Прислушался я, а голос-то из живота идет».
5: «Мужской? Женский?»
0: Брок схватил ручку и занес ее над блокнотом.
5: «Акцент? Заикание? Отличительные признаки?»
4: «Не понять чей. Скорее, механический, неживой какой-то. Как это... синтезированный, да?»
5: «Вам виднее, вы же его слушали».
4: «Ну да. Вот он-то и сказал, чтобы я вернул их планету. Дал сроку 3 дня. А как я ее верну? Я, простите уж...»
0: Толстяк огляделся и зашептал:
4: «Даже слабительное принимал и клизму ставил».
5: «Вот теперь я вам верю», — погрозил сыщик пальцем. «Такое не придумать».
4: «Да уж, только не помогло ничего. Вчера снова был голос, сказал, 2 дня осталось».
5: «А что потом?»
4: «А потом, говорит, запустим ракету на поражение».
5: «И кто же это, по-вашему, говорил?»
4: «Как кто? Инопланетяне, естественно, ну то есть жители этой моей планеты».
5: «Голубчик, но ведь инопланетян не бывает», — заломил руки Брок. «Ну нет никаких инопланетян, понимаете?»
4: «Да как же нет, если есть?» — занервничал русский. «Вы что, опять за свое? И планеты, по-вашему, нет?»
5: «А вот этого я не говорил». «Не надо передергивать, голубчик. Планета — физический объект. А вот инопланетяне, зеленые человечки, НЛО всякие — это уже к другим специалистам. Хоть 02 звоните, хоть 03, и там с удовольствием помогут».
4: «А как же голос?
5: Голос — это уже надо думать. Вот это как раз моя работа. Может, вы тоже мобильник проглотили?
8: Так вы беретесь мне помочь?
5: А зачем я иначе тратил бы на вас столько времени, Измаил Самуилович? Конечно, берусь. Сыщик снова вышел из-за стола. Вот только пообедаем с вами, Сашенька уже идет. Входные двери и впрямь распахнулись. В кабинет впорхнула изящная блондинка в джинсиках и желтенькой кофточке. Чмокнула в щеку папу, поставила на стол объемную сумку, бросила из-под длинных ресниц застенчивый взгляд на посетителя. «Знакомься, Сашенька», — повел рукой Брок, — «господин Русский».
8: «Никогда бы не подумала», — покраснела девушка. «Это у меня фамилия такая, Русский», — поспешил объясниться смущенный клиент. «Измаил меня зовут, можно Изя».
5: «Самуилович», — добавил Брок, и принялся шурудить в сумке.
8: «Сядь, пап, я сама!» —
5: перехватила сумку Александра. Сыщик послушно вернулся в кресло. Девушка достала большой алюминиевый термос, затем термос поменьше, с веселыми райскими птичками на боках, а напоследок — желтую эмалированную кастрюлю, замотанную полотенцем. Извлекла два комплекта тарелок, по паре ложек и вилок, расставила на столе.
8: «Подсаживайтесь, Изя Самуилович!»
5: — мурлыкнула Сашенька и принялась разливать густую бордовую жидкость, исходящую паром. Русский, словно сбросив в миг полцентнера веса, резво подкатил к столу кресло, а Брок, напротив, столь же резво отпрянул от тарелок.
1: «Что это?» —
5: зажав нос, прогундосил он в ужасе.
8: «Папа, как не стыдно, это борщик!»
5: — закачала головой Александра.
8: «Мама совсем разболелась, и я все приготовила сама. Под мамин, разумеется, диктовку».
5: Девушка отвернулась от неблагодарного отца и улыбнулась Русскому.
8: «Это мой первый в жизни кулинарный опыт. Изя Самуилович, попробуйте. Мне так важно услышать ваше мнение».
5: Расцветший от Сашенькиной улыбки Русский с готовностью схватил ложку.
1: «Стойте!» — вскочил Брок в ужасе, вскинув руки. «Не делайте этого, прошу вас!»
8: «Отчего же?»
5: Измаил Самуилович занес столовый прибор над тарелкой. Сыщик схватил первое, что подвернулось под руку, им оказался калькулятор, и швырнул, метя в ложку. Удар достиг цели. Ложка звякнула о пол, а побледневший посетитель затряс ладонью.
8: «Вы что, рехнулись?»
1: «Простите бога ради, но это опасно для жизни!» — схватился за голову Брок. «Все, что впервые делает моя дочь, заканчивается катастрофой! Я помню, как в детстве она первый раз искупала котенка! Как пошла в первый класс! Как полгода назад впервые села за руль!»
8: «Папа!»
5: — тряхнула светлой челкой Сашенька.
8: «Не позорь меня перед гостем! Котенок, между прочим, выжил!»
1: «А инфаркт директора школы? А гипс инструктора по вождению? По самые брови!»
8: «Разве я виновата, что мужчины такие слабаки?»
5: Девушка вновь улыбнулась Русскому.
8: «Не слушайте его, Изя Самуилович. Папа порой словно бредит».
5: «Я это заметил», — пробурчал шокированный толстяк. Пыхтя наклонился, поднял ложку, обтер ее галстуком и снова занес над тарелкой. Брок рухнул в кресло, все еще сжимая голову руками, вдобавок зажмурив глаза.
1: «Как хотите. Дело ваше, вы предупреждены. Надеюсь, вы хорошо подумали. Это ваше конечное решение?»
8: «Если уж вы так против того, чтобы я покушал», — вызывающе начал Русский, «то, учитывая вашу извращенную логику, мне следует поступить как раз наоборот. Будем считать это нашим общим решением».
5: И голодный толстяк начал жадно поглощать борщик. Опустошив тарелку, он мигом прикончил и порцию Брока. Сашенька с готовностью подала второе и обернулась к отцу.
8: «Вот видишь, папа, он вовсе не умер».
5: Девушка замерла с открытым ртом. Брок смертельно побледнел. Волосы на его голове шевелились, а трясущийся палец указывал за спину дочери. Саша оглянулась. Не будь она девушкой закаленной и мужественной, плоть от плоти сыщика Брока завизжала бы наверняка. Измаил Самуилович Русский, судя по всему, завершал свои бренные дела в этом мире. Толстое лицо его исказило гримаса адского ужаса, словно он глядел уже в котлы преисподней. А может быть, таким причудливым образом оно отражало восторг от вида райских кущ. Щеки несчастного толстяка посерели и обвисли, глаза выкатились и стали белыми, как уснулой рыбы, язык в хлопьях пены вывалился на подбородок. Скрюченные пальцы впились в кожаные подлокотники кресла, да так что обивка одного из них лопнула. Но самое страшное происходило с животом Измаила Самуиловича.
0: Он то опадал, то раздувался, то начинал под натянутой до треска тканью кошмарный, завораживающий безумием танец. А еще...

0: Измаил Самуилович Русский, раскинув руки и распластав голое пузо, лежал на полу. Глаза его были закрыты. Первый к упавшему бросилась Саша.
1: «Папа, он еще дышит! Скорее звони!»
0: Девушка отбросила с груди умирающего остатки рваных лохмотьев, сдернула с толстой шеи галстук. Она лихорадочно соображала, с чего следует начать: с искусственного дыхания рот в рот или с массажа сердца. И то, и другое ей было внове. До сердца сквозь жировые прокладки было, пожалуй, не добраться. Искусственное дыхание делать не хотелось, особенно рот в рот. Да и надо ли, раз человек дышит? Тут Сашенькин взгляд упал на обнаженный живот несчастного, безвольно съехавший на бок, и девушка все же не смогла удержать крик.
1: «Мамочка, кровь! Папа, он ранен!»
0: Чуть выше пупка Русского зияла черная дырочка. Из нее печально вытекала алая струйка. Светлым июньским вечером, две недели спустя, когда Брок и Сашенька уже завязывали папки с делами, собираясь домой, колокольчик над дверями агентства «Бритва Аккама» возвестил о приходе запоздалого посетителя. «Закрыто!» — буркнул сыщик, поправляя бантик тесьмы, но Саша вдруг радостно заверещала.
2: «Ой, папа, смотри, кто пришел!»
0: На пороге шикарным букетом цветов, в новеньком, еще с магазинными складками пиджаке, стоял, растягивая в улыбке толстые щеки, Измаил Самуилович Русский. Он шагнул к Сашеньке, протянул ей цветы и сжал девушку в широких объятиях. Саша сдавленно пискнула. Брок кинулся на помощь дочери. Но Русский уже отпустил слегка помятую девушку и вытирал кончиком галстука бегущие из карих, счастливо сверкающих глаз слезы.
1: «Спасибо!» — всхлипнул Измаил Самуилович. «Спасибо вам, господин Брок! Спасибо вам, милая Сашенька! Вы спасли мне жизнь! Вы освободили меня от кошмара! Вот, возьмите это на память!»
0: Он протянул Броку ладонь. Меж пухлых, подушкообразных складок темнел маленький шарик величиной с горошину. «Что это?» — брезгливо отпрянул сыщик.
3: «Это она!»
0: — торжественно произнес Русский.
3: «Планета! Та самая!»
0: «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовался Брок. Выудил из кармана пинцет, подцепил горошину и бросился к столу. Загремел ящиками, вытащил мощную лупу, поднес ее к темному шарику, склонился к стеклу. Быстро отбросив лупу, подбежал к шкафу, взял с полки микроскоп и, вернувшись на место, нетерпеливо стал крутить верньер фокусировки. «Еще не вижу», — пробормотал он, и тогда стоявшая рядом Сашенька положила на предметное стекло горошину. «О!» — воскликнул Брок. «Так гораздо лучше!» В наступившей тишине прошло несколько томительных минут. Александра несколько раз пыталась оттеснить отца от окуляра, но тот резкими взмахами рук и ног в корне пресекал эти попытки. Наконец Брок поднял сияющее лицо. Торжествующе посмотрел на Русского. «Ну, что я говорил? Никаких инопланетян нет! Чудес не бывает!»

Итак, добро пожаловать в санктуарий. Или мир воров, как он называется на языке его жителей. Первый рассказ из этой серии принадлежит перу человека, который, в общем-то, и собрал все эти рассказы воедино. Собрал под свои знамена действительно всех мастеров американской фэнтези. Это Роберт Асприн. И его первый рассказ называется «Предисловие». А первая глава «Император».

0: ведь, несомненно, ваше величество не может оспаривать факты.
1: Укутанный плащом император, не переставая, ходил взад-вперед. Новый глава Ранканской империи в яростном несогласии закачал головой.
2: «Я не оспариваю факты, Килайт», — возразил он. «Но я ни за что не прикажу умертвить своего брата». «Сводного брата», — поправил его верховный советник.
1: «У нас в жилах течет кровь одного отца», — парировал император. «И я не подниму руку, чтобы пролить ее».
2: «Но, ваше величество», — взмолился Килайт. «Принц Кадакитис молод, он идеалист. Каковым я не являюсь», — закончил император.
1: «Твои потуги очевидны, Килайт. Его идеализм находится под моим покровительством. То, что принц возглавит бунт против императора, своего брата, так же невозможно, как и то, что я прикажу расправиться с ним».
2: «Мы опасаемся не принца, ваше величество, а тех, кто может использовать его», — советник был неумолим. «Если одному из многочисленных лживых последователей удастся убедить принца, что ваше правление несправедливо и бесчеловечно, идеализм заставит его выступить против вас, хотя он и очень вас любит».
1: Шаги императора замедлились. Наконец он застыл на месте, опустив плечи.
2: «Ты прав, Килайт.
1: Все мои советники правы». В его голосе прозвучало утомленное смирение. «Необходимо что-либо предпринять, чтобы удалить моего брата из столицы, очага интриг. Однако мыслям о физическом устранении я буду противиться до последней возможности».
2: «Если у вашего величества есть какой-то другой план, с которым вы хотите посвятить меня, я сочту за честь первым похвалить его», — предложил Килайт, мудро скрывая торжество.
1: «Готового плана нет», — признал император. «Я не смогу полностью сосредоточиться на нем до тех пор, пока не будет решена другая задача, тяжким бременем лежащая у меня на сердце. Но еще несколько дней империя может не опасаться моего брата».
2: «Что за вопрос требует вашего внимания?» – спросил советник, игнорируя попытку своего повелителя обернуть все в шутку. «Может, я чем-то смогу помочь вам?»
1: «Пустяки. Незначительный вопрос, но тем не менее неприятный. Я должен назначить нового военного губернатора Санктуария».
2: «Санктуария?» – нахмурился Килайт.
1: «Небольшой городок на южной окраине империи. Мне самому пришлось потрудиться, чтобы отыскать его. Со всех современных карт его давно стерли. Какой бы ни была причина его появления на свет, сейчас ее, очевидно, больше нет. Он увядает, умирает, превратившись в приют мелких преступников и разорившихся искателей приключений. Однако это все же часть империи.
2: И городу нужен новый военный губернатор», — тихо пробормотал Килайт.
1: «Прежний уходит на покой», — пожал плечами император. «Это проблема. Город империи с военным гарнизоном обязан иметь губернатора, человека, достаточно хорошо знающего империю и способного стать там представителем столицы. И человек этот должен быть достаточно тверд для того, чтобы укреплять закон и порядок, в чем прежний губернатор, боюсь, был не очень-то ловок».
2: Он машинально снова начал рассказывать.
1: «Трудность состоит в том, что такому человеку в империи можно найти лучшее место. Мне кажется преступным посылать кого-то стоящего в такое незначительное затерянное место».
2: «Не говорите затерянное, ваше величество», — улыбнулся Килайт. «Скажите лучше, удаленное от очага интриг».
1: Император долго смотрел на советника. Затем они оба расхохотались.

0: Глава вторая. Город. Хаким, рассказчик, прищурившись, смотрел на утреннее солнце, облизал пыль с губ. Сегодня день обещал быть жарким. День для вина. Небольшое удовольствие, вроде выпивки, которые позволял себе Хаким, доставались ему все труднее и труднее, по мере того, как караваны становились все реже и малочисленнее. Лениво шаря пальцами в поисках песчаной блохи, с успехом нашедшей дорогу в его лохмотье, Хаким устало устроился на новом помосте у края базара. Раньше он частенько наведывался на пристань, но рыбаки прогнали его, обвинив в воровстве. «Это его-то! Этот город кишмя кишит ворами, а для обвинений в воровстве выбрали Хакима». «Хаким!» Оглянувшись, он увидел окружившую его ватагу из шести подростков. «Доброе утро, дети!» – скорчил гримасу Хаким, обнажая желтые зубы. «Что нужно вам от старика Хакима?» «Расскажи нам что-нибудь!» – разом загалдели мальчишки, обступая его. «Ступайте прочь, блохи!» – простонал Хаким, махнув рукой. «Сегодня солнце будет палить, и я не стану сушить горло бесплатными рассказами». «Ну, пожалуйста, Хаким!» – проскулил один подросток.
1: «Мы принесем тебе воды!» – пообещал другой. «У меня есть деньги!» Последнее предложение, подобно магниту, приковало внимание Хакима. Его взгляд жадно впился в медную монетку, лежащую в протянутой грязной руке. Такая монета и еще четыре ее сестры обеспечат Хакиму бутылкой вина. То, где мальчишка достал ее, значения не имело. Вероятно, просто стащил. Хакима заботило лишь то, как переместить это сокровище из рук мальчишки в свои. Отнять? Нет, не пойдет. Базар быстро наполнялся людьми, а открытое посягательство, да еще на детей, несомненно, вызовет осуждение. К тому же проворные мальчишки с легкостью справятся со стариком. Да, монету придется зарабатывать честно. Отвратительно, что он так низко пал. «Отлично, Ранту!» – улыбнулся Хаким, протягивая руку. «Дай мне деньги, и ты услышишь любую историю, какую только пожелаешь». «После того, как услышу рассказ», – надменно заявил мальчишка, «ты получишь монету, если я найду, что рассказ того стоит. Таков обычай».
2: «Да, конечно», – выдавил улыбку Хаким.
1: «Ну же, садись поближе, чтобы услышать все до мельчайших подробностей».
0: Мальчишка выполнил его пожелание, оставаясь в блаженном неведении, что этим он поместил себя в область действия длинных проворных рук Хакима.
2: «А теперь, Ранту, о чем ты хочешь услышать рассказ?»
1: «Расскажи нам историю нашего города», – защебетал мальчишка, разом забыв деланную умудренность.
0: Хаким скорчил лицо, но остальные мальчишки воодушевленно запрыгали и захлопали в ладоши. В отличие от Хакима, им никогда не надоедало слушать этот рассказ.
2: «Ну хорошо», – вздохнул Хаким.
0: «Освободите место». Он грубо смел лес детских ног, расчистив перед собой небольшую площадку, которую разгладил рукой. Быстрыми уверенными движениями набросал южную часть материка и обозначил протянувшуюся с севера на юг горную гряду.
3: «Рассказ начинается здесь, там, где когда-то было королевство Илсик, к востоку от гор Царицы».
1: «Которую ранканы называют горми конца мира», – вставил один из мальчишек. «А горцы называют Гундерна», – подсказал другой.
0: Откинувшись на пятки, Хаким рассеянно почесался.
3: «Возможно, – сказал он, – юные господа хотят сами рассказать обо всем, тогда Хаким послушает».
1: «Нет, они не хотят», – заявил Ранту. «Вы все заткнитесь. Это мой рассказ. Пусть Хаким рассказывает».
0: Хаким подождал восстановления тишины, затем, высокомерно кивнув Ранту, продолжил.
3: «Опасаясь вторжения через горы со стороны молодой еще тогда Ранканской империи, Илсик договорился с племенами горцев, чтобы те обороняли единственный известный проход в горах».
0: Он остановился, чтобы провести на карте черту, изображающую проход.
3: «Случилось так, что их страхом суждено было сбыться. Ранканы обратили свои полчища против Илсига, и те для защиты королевства были вынуждены послать свое войско на помощь горцам».
1: Подняв с надеждой взгляд, Хаким протянул руку к остановившемуся послушать торговцу, но тот, покачав головой, двинулся дальше.
0: «Пока войско было в походе, — продолжил Хаким, — в Элсиге произошло восстание рабов. Слуги, гребцы с галер, гладиаторы – все объединились для того, чтобы стряхнуть оковы рабства. Увы!» Умолкнув, он драматично возвел руки. «А войско Илсига вовремя вернулось из похода в горы и положило быстрый конец восстанию. Уцелевшие бежали в юг. Вот сюда, вдоль побережья», – Хаким пальцем указал путь. «Некоторое время в царстве ожидали добровольного возвращения рабов. Когда этого не случилось, в погоню был отправлен отряд конницы. Вот здесь он настиг рабов и погнал их в горы, где произошла страшная битва. Рабы одержали победу, конница была уничтожена». Хаким указал место у южной оконечности горной гряды.
1: «Ты не расскажешь нам о битве?» – прервал его Ранту.
0: «Это отдельный рассказ, требующий отдельной оплаты», — улыбнулся Хаким. Прикусив губу, мальчик умолк.
3: «Во время битвы с конницей рабы обнаружили проход сквозь горы, позволяющий им выйти в зеленую долину, изобилующую дичью и сочными лугами. Они назвали ее санктуарием».
1: «Долина вовсе не зеленая», — поспешно вставил один мальчуган.
0: «Это все потому, что рабы были глупые и истощили землю», — возразил другой.
3: «Мой отец хозяйствовал на земле, и он не истощал ее», – парировал третий.
0: «И поэтому вы переехали в город после того, как пески поглотили вашу ферму», – усмехнулся второй.
3: «Я хочу услышать свой рассказ», – рявкнул Ранту, внезапно расталкивая всех.
1: Остальные покорно умолкли.
3: «Вот этот молодой господин правильно изложил обстоятельства дела», – улыбнулся Хаким, указывая пальцем на второго мальчика. «Но это заняло время».
0: «О да, много времени». «Истощив земли на севере, рабы передвинулись к югу, достигнув места, где теперь располагается город. Здесь они встретились с местными рыбаками, и, совмещая земледелие и рыбную ловлю, они зажили в мире и спокойствии».
1: «Это продолжалось недолго», – фыркнул Ранту, забывшись на мгновение.
0: «Да», – согласился Хаким. «Богам это было неугодно. До королевства Илсиг дошли слухи об открытии месторождений золота и серебра, и покой был нарушен. Вначале стали появляться просто искатели приключений, затем прибыл королевский флот, и власть королевства установилась над городом. Единственной ложкой дегтя в бочке меда Илсига явилось то, что в тот день большая часть рыболовного флота была в море, и, узнав о судьбе города, рыбаки бежали на остров мусорщиков, где стали ядром братства пиратов, до сих пор угрожающего судоходству в водах Умыса».
1: Проходившая мимо рыбачка, взглянув на землю, узнала карту и, улыбнувшись, бросила Хакиму две медные монеты. Тот аккуратно поймал их, оттолкнув локтем попытавшегося перехватить их подростка, и спрятал свою сумму.
3: «Да будет благословен твой дом, хозяйка!» – крикнул старик вслед своей благодетельнице.
1: «Так что насчет империи?» – спросил Ранту, опасавшись лишиться своего рассказа.
0: «Что?
1: А, да.
0: Судя по всему, один из искателей приключений, отправившийся на север в поисках мифического золота, открыл проход через Сиву и попал в Ранканскую империю. Позднее его внук, ставший одним из полководцев империи, нашел дневники своего предка. Двинувшись во главе войска на юг по пути своего деда, он захватил город. Использовав его как форпост, он организовал нападение со стороны моря и, в конце концов, покорил королевство Илсиг, сделав его навеки вечной частью империи».
1: «В которой мы сейчас и находимся», – с горечью сплюнул один из подростков.
0: «Не совсем», – поправил его Хаким, у которого нетерпение поскорее покончить с рассказом уступило желанию хорошего рассказчика изложить историю полностью. «Хотя королевство покорилось, по какой-то причине горцы продолжали сопротивляться попыткам империи воспользоваться великим проходом. Вот тогда и проложили караванные пути». Его взгляд устремился в бесконечность. «Это были дни величия санктуария. 3-4 каравана с сокровищами и товаром в неделю. Не те убогие караваны, доставляющие только продовольствие, которое вы видите сегодня. Огромные караваны, которым требовалось полдня на то, чтобы только войти в город».
1: «Что же случилось?» – спросил один из зачарованных слушателей.
0: У Хакима потемнели глаза, он сплюнул в пыль. 30 лет назад империи удалось покорить горцев. С открытием великого прохода отпала необходимость рисковать, отправляя караваны через кишащие бандитами пески пустыни. Санктуарию приходится довольствоваться остатками былого величия. Город превратился в притон отбросов, которым больше некуда податься. Помяните мои слова. Придет день, и воры превзойдут численностью честных граждан, и тогда с дороги, старик! Обутая в сандалию нога опустилась на карту, стирая линии и заставляя подростков броситься в рассыпную. Хаким попятился перед тенью Цербера, одного из 5 элитных новоприбывших гвардейцев, появившихся в городе вместе с новым губернатором. «Зелбар, прекрати!» Мрачный гигант застыл при звуках голоса и обернулся к золотоволосому юноше, подошедшему к месту происшествия. «От нас требуется, чтобы мы управляли этими людьми, а не вышибали из них покорность». Странно было видеть юношу, которому не было и 20 лет, отчитывающего покрытого шрамами ветерана многочисленных походов. Но верзила покорно опустил глаза.
4: «Прошу прощения, ваше высочество. Император сказал, чтобы мы принесли закон и порядок в эту чертову дыру. А это единственный язык, который понимает подобный сброд».
1: «Император, мой брат, поставил меня управлять этим городом так, как я сочту нужным. Я приказываю, чтобы с людьми обращались вежливо до тех пор, пока они не нарушили закон».
4: «Да, ваше высочество».
1: Юноша обратился к Хакиму. «Надеюсь, мы не помешали вашему рассказу? Вот, возможно, это окупит наше вторжение».
0: Он вложил в ладонь Хакима золотую монету.
1: «Золотой!» — фыркнул Хаким. «Неужели вы полагаете, что одна жалкая монета искупит испуг этих драгоценных малышей?» «Что?» – заорал Зелбар. «Этих помойных крыс? Возьми деньги принца и радуйся, что я Зелбар!»
4: «Но, ваше высочество, этот человек просто играет на вашем...»
1: «Если это и так, я волен давать...»
0: Он вложил еще несколько монет в протянутую руку Хакима.
1: «А теперь пошли. Я хочу осмотреть базар».
0: Хаким низко поклонился, не обращая внимания на черный блеск в глазах Цербера. Когда он выпрямился, оказалось, что подростки вновь со всех сторон облепили его.
1: «Это был принц? Мой отец говорит, что лучшего правителя города нельзя и пожелать. А мой говорит, он слишком молод, чтобы от него был какой-то прок. Ну да, император услал его сюда, чтобы убрать с дороги. Это кто сказал?»
0: «Мой брат сказал. Всю свою жизнь он подкупал здешних стражников и не знал бед до приезда принца. Его шлюх и церберов. Они все переменят.
1: Спроси Хакима. Хаким!»
0: Мальчишки повернулись к своему наставнику, но Хаким с новоприобретенным богатством уже давно скрылся в прохладе таверны. Глава 3. План.

0: Как вам известно, вы пятеро выбраны для того, чтобы остаться со мной здесь, в санктуарии, после того, как почетная стража вернется в столицу. Принц Кадакитис умолк, чтобы взглянуть в лицо каждому из пятерых. Зелбар, Борн, Квач, Рескьюли и Арман. Все обветренные ветераны, несомненно, знающие свое дело лучше, чем принц свое. Кадакитису пришло на помощь его августейшее воспитание, которое помогло скрыть волнение и встретить прямо взгляды гвардейцев. «Как только завтра завершатся торжественные церемонии, я погрязну в заботах расчистки вороха дел в гражданском суде. Осознав это, я решил дать вам назначение и краткие наставления сейчас, чтобы вы, не теряя времени на получение указаний, сразу же смогли приступить к выполнению своих обязанностей». Принц кивком головы подозвал гвардейцев, и те собрались вокруг висящего на стене плана санктуария. «Мы с Делбаром уже совершили предварительное ознакомление с городом. Хотя это короткое совещание и позволит вам ознакомиться с местностью в общих чертах, вам необходимо будет провести самостоятельные исследования и доложить друг другу о результатах. Зелбар!» Самый высокий из воинов шагнул вперед и провел рукой по схеме. «Воров санктуария носит ветер, как он носит мусор, которым они и являются», — начал он. «Зелбар!» — сукоризный произнес принц. «Доложи по существу без отступления и личных суждений». «Да, ваше высочество», — слегка склоняя голову, — ответил гвардеец. «Но определенный порядок соответствует господствующим западным ветрам».
1: «Стоимость недвижимости меняется в зависимости от запахов», — сообщил Кадагитис. «Об этом можно сказать и не называя людей мусором. Они остаются гражданами империи».
0: Кивнув головой, Зелбар вновь обернулся к карте. «Районы с наименьшим уровнем преступности располагаются вот здесь, на восточной окраине города», — заявил он, указывая на карту. «Здесь находятся самые богатые дома, постоялые дворы, храмы, надежно защищенные со своей охраной. Далее, на запад, живут в основном ремесленники и мастеровые. В этих районах редко происходят преступления серьезнее мелкого воровства». Воин умолк, затем, бросив взгляд на принца, продолжал. «Но за процессионной улицей обстановка постепенно ухудшается. Торговцы спорят между собой, у кого самый богатый выбор краденого и контрабандных товаров. Большинство товаров поставляется дельцами, открыто использующими причалы для разгрузки судов. Что не покупают оптом крупные торговцы, передается непосредственно на базар». Когда Зелбар указал на следующий район, выражение его лица заметно ожесточилось. «Здесь располагается сплетение улиц, известное под названием Лабиринт. Это всеми признанная самая опасная часть города. В Лабиринте средь бела дня обычные убийства и вооруженные ограбления. Честные граждане опасаются заходить туда без вооруженного сопровождения. Наше внимание обратили на то, что ни один стражник местного гарнизона не смеет войти в этот район. Хотя боятся они или их просто подкупили». Принц с шумом прочистил горло. Зелбар состроил гримасу, затем перешел к другому району. «К северу от города, за стеной, находится скопище публичных домов и горных притонов. В сводках сообщается о незначительном числе преступлений в этом районе, хотя мы полагаем, что это скорее от нежелания местных жителей иметь дело с представителями власти, чем от недостатка преступной деятельности. На дальней западной окраине города располагается поселок Хибар и Лачуг, населенных нищими и всяким отребьем. Он известен как подветренная сторона. Из всех жителей, встреченных нами до сих пор, эти кажутся наиболее безобидными». Закончив доклад, Зелбар вернулся на свое место среди других воинов, и принц снова обратился к ним. «Ваши первоочередные задачи до тех пор, пока вы не получите новые приказания, будут следующие», — заявил он, внимательно оглядывая своих людей. «Во-первых, вы должны предпринять сосредоточенные усилия по уменьшению или полному искоренению мелкой преступности в восточной части города. Во-вторых, вы должны перекрыть контрабанду через порт. Когда это будет сделано, я подпишу указ, позволяющий вам начать действовать против публичных домов. К этому времени моя работа в суде станет не столь напряженной, и мы сможем наметить план действий по борьбе с лабиринтом. Вопросы есть?» «Предвидите ли вы какие-нибудь трения с местным духовенством по поводу проекта сооружения новых храмов, посвященных Саванкале, Сабелле и Вашанке?» – спросил Борн. «Да, предвижу», – признал принц. Трудности эти по природе будут своей, скорее, дипломатическими, чем криминальными. В этом случае я лично займусь ими, предоставив вам возможность не беспрепятственно выполнять возложенные на вас поручения». Вопросов больше не было.
1: и принц приготовился сделать следующее заявление. «Теперь относительно того, как вам вести себя при выполнении своих задач». Когда Китис драматично умолк, проведя по собравшимся жестким взглядом. «Я знаю, вы мужественные воины, привыкшие встречать противодействие обнаженной сталью. Несомненно, вам позволяется вступать в схватку, защищая себя, если на вас будет совершено нападение, или защищая любого жителя этого города. Однако я не допущу жестокость или бессмысленное кровопролитие во имя империи. Какими бы ни были ваши личные чувства, вы не имеете права обнажать меч на любого гражданина до тех пор, пока не будет доказано, я повторяю, доказано, что он преступник. Граждане уже окрестили вас церберами. Заботьтесь о том, чтобы это относилось только к тому рвению, с которым вы выполняете свои обязанности, а вовсе не к вашей порочности. Это все». Когда воины уходили из комнаты, они обменялись мрачными взглядами и приглушенными ругательствами. В то время преданность церберов империи у Кадакитиса не вызывала сомнений. Он размышлял о том, считали ли они в глубине души его самого представителем этой империи.

0: «Я ненавижу тебя, Рейвер!»
1: выкрикнул капитан, приблизив свое искаженное яростью лицо почти вплотную к стоявшему перед ним крупному мужчине.
0: «И знаю, что ты тоже должен ненавидеть меня!»
1: «Ненависть — это слишком сильное слово», — спокойным голосом ответил тот. «Я думаю, что гораздо лучше сказать презрение». Без всякого замаха, он был слишком умелым бойцом, капитан всадил кулак в живот стоявшего перед ним. Но единственным ответом Рейвера оказалась чуть заметная снисходительная усмешка. Это привело капитана в бешенство. Хотя он и был на целую голову меньше Рейвера, но все же его рост превышал 6 футов. И капитан привык встречать у людей, которых избивал, самые разные реакции, но только не презрение. В слепом гневе он принялся колотить не сопротивлявшегося и даже не пытавшегося уклониться человека, и, наконец, тот всем своим огромным телом навалился на капитанский стол, а затем мягко сполз на пол. Из его носа и губ текла кровь. «Выкиньте эту мразь», — приказал капитан, потирая ободранные костяшки пальцев. «И эту гадость тоже уберите». Он указал пальцем на пятна крови, покрывавшие поверхность стола. Почти все, что на нем было, свалилось на пол, когда Рейвер упал. Капитан заметил, что и сам забрызган кровью, и принялся с отвращением оттирать ее с рукава носовым платком. Тем не менее, от вида полубесчувственной массы, которую вытаскивали из рубки, он испытал некоторое удовлетворение. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!» — крикнул он вслед и отправился к себе в каюту, чтобы умыться и переодеться. Конечно, капитан и понятия не имел о том, что потерпел сокрушительное поражение. Рейвер готовил это столкновение с того самого момента, когда его погрузили на тюремное судно 2 недели тому назад. Все его действия, более ранние стычки с капитаном, голодовка, объявленная в знак протеста против пыток, которым подвергли Фребана, все, каждая мелочь, включая эту заключительную сцену, были тщательно запланированы. Рейвер надавил на кнопки. Ответная реакция капитана оказалась точно соответствовавшей плану, и Рейвер победил. Он прислонился к металлической стене своей камеры, сжимая в гигантском кулаке коммуникатор размером с карандаш. Он ухватил его в тот самый момент, когда упал на стол. Ради него все и затевалось. Тяжело вздохнув, Рейвер резко опустился на койку. То, что он лег спиной к стеклянному глазу монитора, а лицом к запертой двери, вовсе не было случайностью. Таким образом, он закрылся от наблюдения и обезопасился от неожиданного появления непрошенных визитеров. Заключенный позволил себе улыбнуться и взялся за дело. Из инструментов у него был только небольшой гвоздь, спрятанный под подошву ботинка. За несколько ночей он наточил его о металлический край своей койки и превратил в крошечную отвертку. Тисками служила его левая рука, плоскогубцами – ногти правой руки. Этого было вполне достаточно. Уже не было в живых ни одного человека, который знал бы настоящее имя Рейвера или что-нибудь, относящееся к его прежней жизни. К тому периоду, когда он еще не ввязался в политику и тем самым не стал преступником. Ну и, конечно, глядя на него, никто не сказал бы, что он похож на микротехника. Но как раз им он и был, и к тому же высококвалифицированным. Несколькими умелыми прикосновениями он заставил крышку коммуникатора открыться, обнажив изящную плату, и приступил к работе. До посадки оставалось всего лишь несколько часов, и он должен был использовать их с пользой. С бесконечным терпением он соединил часть деталей, а затем соединил их заново по схеме, которую выстроил в своем мозгу. Искры от разряда батареи он кое-как припаял контакты и теперь мог лишь надеяться на то, что оставшегося заряда хватит для того, чтобы заставить созданное им устройство действовать. Работа заняла более 3 часов. И все это время он лежал неподвижно, шевеля только кистями рук. Наблюдателям в центре контроля за заключенными должно было казаться, что он лежит без сознания или спит. И лишь когда все было закончено, он разрешил себе застонать, потянуться и, дрожа всем телом, с трудом подняться на ноги. А потом он, волоча ноги, побрел к двери, положил руку на замок, лбом уперся в холодный металл и замер в такой позе. На протяжении всех прошедших недель он стоял так большую часть времени, когда не спал, так что ничего необычного в его поведении не было. Правой рукой закрыл.

0: позиции телом от объектива монитора, он ввел проволочную петлю в отверстие для электронного ключа и принялся медленно поворачивать крошечный верньер переменного конденсатора. Радиоуправляемый замок теоретически не поддается взлому, но, увы, лишь теоретически. А на практике достаточно сведущий в своем деле электрончик может без большого труда заставить любой радиоприбор излучать ту самую частоту, которую отпирает замок, что и сделал Рейвер. Язычок чуть заметно дернулся, и заключенный принялся еще медленнее поворачивать регулятор. В конце концов, язычок отскочил в нейтральное положение и вернулся на место. Управляющая частота была найдена. После этого заключенный направился к умывальнику и смыл кровь с лица, одновременно вновь переделывая схему украденного приборчика, чтобы превратить зонд в передатчик. Все было готово. Когда раздались звуки сирены, извещавшие о двухминутной готовности к торможению, это значило, что необходимо пристегнуться, Рейвер, как положено, направился к койке, которая выполняла также функции противоперегрузочной кушетки, и на секунду задержался перед дверью. Устройство сработало. Он услышал щелчок, говоривший о том, что язычок отодвинулся в нейтральное положение и зафиксировался в нем. Дверь была открыта. Непосредственно перед тем, как заработали тормозные двигатели, он натянул на себя одеяло и отвернулся лицом к стене. Ускорение возрастало. Вес всего находившегося на корабле увеличился втрое. Сетка койки натянулась и заскрипела, и в это время Рейвер медленно поднялся на ноги. Это был единственный момент, когда он мог быть уверен в том, что охранники в центре контроля не станут следить за ним. Они страдают от торможения, а он за это время должен сделать свое дело. Преодолевая 3G, он, напрягая мышцы, одним шагом пересек камеру. 3 металлических ножки табурета были приварены к полу. Он заранее внимательно исследовал свое сиденье и хорошо знал, что с ним делать. Тяжело опустившись на колени, он ухватил ножку обеими руками, весь напрягся и потянул. Послышался громкий омерзительный скрип, и ножка отделилась от пола. Затем он также разделался с остальными двумя, медленно подошел к койке, положил туда табурет и накрыл его одеялом. Конечно, это чучело не смогло бы обмануть никого, кто посмотрел бы на него вблизи. Но оно требовалось лишь для того, чтобы ввести в заблуждение дураков-охранников, сидевших перед мониторами, и то ненадолго. А теперь обратно через камеру к двери. Выйти, закрыть ее, запереть и дальше по коридору. Все больше тормозных двигателей включалось в работу. Ускорение достигло 5G. Ноги Рейвера подогнулись, но он пополз дальше на четвереньках. Он мог перемещаться беспрепятственно лишь в то время, пока работали двигатели. Как только они выключатся, экипаж и охрана вылезут из противоперегрузочных кушеток, выйдут из кают и его немедленно схватят. Преодолевая боль во всем теле, он заставил себя доползти по коридору до лестницы, соединявшей между собой палубы корабля, и начал спускаться вниз. Двигатели выключились, когда он преодолел полпути. Чтобы не терять времени, он выпустил поручни и упал вниз. Поскольку сила тяжести на Хоутте была заметно меньше нормальной земной, да и падал Рейвер с высоты всего лишь 15 футов, он ничего себе не повредил. Перекатившись по полу, он плечом ударил в дверь, вскочил на ноги, пока она еще раскрывалась, и бегом понесся к кладовой скафандров. Он знал, что все находившиеся на корабле отстегивали привязные ремни и поднимались, чтобы вернуться к своим обязанностям. За спиной у него раскрылась дверь, послышался внезапный громкий ропот голосов. Кто-то вышел в коридор, повернулся, чтобы что-то сказать тем, кто оставался внутри. Рейвер толкнул дверь кладовой, вскочил внутрь, осторожно закрыл дверь за собой и прислонился к ней. Сигналов тревоги пока что не было. Тем не менее, нельзя было тратить время впустую. Он тяжело перевел дух и, игнорируя боль в перегруженных во время торможения мышцах, принялся перебирать аккуратно развешанные скафандры. Они были достаточно эластичны, и самый большой, растянувшись до предела, должен был ему подойти. Если он закроет шлем, это, несомненно, привлечет внимание каждого, кто попадется ему на пути внутри корабля. Но если он оставит лицо открытым, его сразу же узнают. А вот запасные воздушные баллоны помогут закрыть лицо и послужат второй не менее важной цели. Большой перезаряжаемый баллон весит более 100 фунтов, так что он решился взять только 2. Он мог унести и больше, но это тоже вызвало бы ненужный интерес. Ему нужно было идти налево, и поэтому он взвалил баллоны на правое плечо и распахнул дверь. Выйдя в коридор, он пошел, почти касаясь стены левым плечом, а баллоны закрывали его лицо от встречных. За спиной он услышал шаги, но человек не окликнул его. Рейвер спустился на две палубы ниже и увидел охранника возле аварийного выхода. И в этот момент прозвучал сигнал тревоги. Исчезновение заключенного из камеры было обнаружено. Но Рейвер не ускорил и не замедлил шаг, хотя охранник нервно дернулся, скинул винтовку с плечей и взял оружие на изготовку. «Что это? Что случилось?» — обратился он к Рейверу, а затем, быстро обернувшись, окинул взглядом продолжение коридора. Воздух разрывал пульсирующий вой сирены. «Кто идет?» — наконец похватился охранник, когда Рейвер подошел к нему почти вплотную. Солдат попытался вскинуть винтовку, но было уже поздно. Слишком поздно. Рейвер вытянул свободную руку и взял человека за горло, чтобы он не смог закричать и вызвать подмогу, и подтянул его вплотную к себе, чтобы тот не смог выстрелить. Средний палец нащупал артерию ниже уха охранника и надавил на нее, перекрывая ток крови к мозгу. Несколько секунд человек вяло пытался сопротивляться, а затем его тело обмякло. Он потерял сознание. Рейвер осторожно опустил его на палубу, забрал из ослабевших рук оружие, отцепил с пояса подсумок с патронами, перекинул ремень через плечо и открыл тамбур. В это время невдалеке послышались крики, но он, не обращая на них внимания, закрыл за собой дверь и тщательно запер ее.
1: «Схватите его!» – зарычал капитан.
0: Его лицо побагровело от ярости.
1: «Притащите его ко мне! Убить его разрешаю только в самом крайнем случае. Я хочу увидеть его смерть собственными глазами. Вам понятно?»
0: «Да, сэр», — ответил лейтенант Несс, сохраняя непроницаемое выражение на лице. «Мне понадобится группа из самых подготовленных людей».
1: «Считайте, что вы ее получили. Что вы собираетесь делать?»
0: Несс вынул из планшета карту и развернул ее на столе. Он был кадровым военным и после этой командировки должен был поступить в колледж, чтобы учиться на старшего офицера. И говорил он с профессиональной краткостью и четкостью. «Корабль находится здесь, около подножия скальной гряды, в обычной посадочной зоне. Рейверу совершенно незачем идти к каторжным шахтам, которые находятся поблизости. Да и на самом деле все радары указывают, что он идет по направлению 86 градусов в сторону предгорий. Это имеет смысл. Ближайшая горная выработка, кроме нашей каторги, находится вот тут, по другую сторону гор. Ее разрабатывают пулианни».
1: «Проклятие!»
0: «Совершенно согласен с вами. Если Рейвер доберется до них, они дадут ему убежище, и мы ничего не сможем с этим поделать».
1: «Моя бы воля, я с ними такое сделал бы!» — пробормотал капитан, стискивая кулаки.
0: «И не только вы», — отозвался лейтенант Несс. «Но пуля трое превосходят нас по численности населения и в 5 раз по индустриальному потенциалу. А вот тут мы на самом деле ничего не можем поделать».
1: «И все равно, сколько веревочки не виться?»
0: «Несомненно. Но беглый каторжник тем временем приближается к убежищу. Он взял 2 запасных баллона в дополнение к тому, что имелся в скафандре. С этим он сможет добраться до пулианской шахты, но только самым прямым путем. На то, чтобы отсидеться где-нибудь или пойти в обход, у него времени не будет».
1: «Я намереваюсь немедленно выйти в погоню с группой самых сильных и опытных людей. Каждый возьмет по 1 запасному баллону с воздухом. Мы пойдем налегке и будем двигаться быстро. Мы схватим его и приведем обратно». «Ну так действуйте! Мои инструкции вы получили».
0: Группа преследования уже облачилась в скафандры, и Несс тоже поспешил переодеться. Несмотря на то, что им нужно было спешить, он проверил у каждого оружие, подсумок с боеприпасами, воздушный баллон, и только после этого дал команду на выход. И они быстрым шагом направились через равнину к предгорьям, следуя указаниям радиопеленгатора с корабля, который давал им точное направление к тому месту, где Рейвер исчез из вида средств наблюдения. «Я вижу след», — сообщил Несс по радио. «Сдвинутые камни, отпечатки ног. Совершенно ясный след, с которого просто невозможно сбиться. Следующая связь через час». Он вел свою команду в горы планеты Хоут. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ». Хоут. Этот мир был разбит, выпотрошен и остался без атмосферы в каком-то немыслимо древнем катаклизме. Планета была практически лишена коры, и наружу торчало голое металлическое ядро. Здесь валялись, дожидаясь, пока их соберут, невероятно огромные запасы тяжелых металлов, дававших энергию для путешествий длиной во множество световых лет. Ископаемых здесь было более чем достаточно для всех, и поверхность планеты была изрыта шахтами. Все они принадлежали различным мирам или синдикатам. На лучших из них добычу вели роботы, а на худших – рабы. Рейвер не желал быть ни рабом, ни рабовладельцем, но в его родном мире не имелось никакого другого выбора. Он вошел в оппозицию правящему режиму, и можно было считать просто чудом, что она просуществовала столько лет, прежде чем пришла к неизбежному финалу. Все ее члены попали на Хоут. Но все же Рейвер еще оставался в живых. Ему нужно было лишь перевалить через горы, спуститься в пулианское поселение, и он спасен. Воздушные баллоны он навьючил на спину, чтобы освободить руки, так как на этих крутых склонах он не мог идти, ему приходилось карабкаться. Когда он подтягивался по растрескавшейся скальной стене, рядом с ним что-то беззвучно взорвалось, подняв облачко каменной пыли. Он почувствовал кончиками пальцев сотрясение почвы, разжал руки и съехал вниз под защиту зазубренных валунов. Выглянув в трещину, он впервые увидел своих преследователей. Они выстроились в цепочку и, держа винтовки в руках, изготовились стрелять с колена. Как только он исчез из виду, они вскочили на ноги и двинулись дальше. Рейвер тоже продолжил свой путь, выбрав такое направление, на котором он мог бы подольше прятаться от них за неровностями почвы. «Привал!» – скомандовал лейтенант Несс, когда солнце коснулось горизонта. Его люди опустились на землю, как стояли. Преследование началось на рассвете. Долгота дня здесь составляла 20 стандартных часов. Они находились в далеких северных широтах, где благодаря наклону оси планеты ночь длилась менее 3 часов. Вообще-то Несс был готов продолжать преследование и в темноте, но идти на это не следовало. Ночью трудно карабкаться по скалам, да и его люди устали. Сейчас следовало поспать и поймать раба на следующий день до заката. «Двое на посту, каждая смена по часу», — приказал он. «Сложите все запасные баллоны сюда. Утром мы наполним из них баллоны скафандров и увидим, сколько можно будет бросить». Большинство солдат уснуло, прежде чем он умолк. Лейтенант пнул ногой того, кто оказался ближе всех к нему. Вдвоем они собрали баллоны, а потом сели спина к спине и принялись вглядываться в темноту. Сначала солнечный свет появился на самых высоких пиках, но в отсутствие атмосферы, которая рассеивала бы свет, лагерь оставался в темноте. Третья смена, согласно приказу лейтенанта, разбудила всех остальных. Люди только-только начали подтягиваться, когда ночь взорвалась. Сначала ярко полыхнуло, затем вновь обрушилась тьма, в которой раздавались лишь крики испуганных людей. Лейтенант быстро восстановил порядок, а как только рассвет достиг лагеря, они увидели, что весь склад их запасных воздушных баллонов уничтожен. Восстановить ход событий было совсем нетрудно. Рейвер, должно быть, в темноте подполз к лагерю и перед самым рассветом прокрался в него и лег среди спящих. Всего лишь еще один человек в скафандре. Он поместил какую-то бомбу среди баллонов, а затем, воспользовавшись растерянностью, вызванной взрывом, убежал. Несс недооценил его. «Он поплатится за это», — холодно сказал лейтенант. «Вернувшись сюда, он лишился своего отрыва и не сможет вновь наверстать его. Садитесь и проверьте свои баллоны». Да, запасные воздушные баллоны погибли, но ведь в баллонах скафандров что-то еще оставалось. С безжалостным практицизмом Несс стравил содержимое баллонов своих людей в свой, пока его баллон не наполнился до отказа, а баллоны спутников почти опустели. «Возвращайтесь на корабль», — приказал он. «Как только перейдете последнюю гряду холмов, начинайте вызывать по радио. Вы сможете связаться или с кораблем, или с шахтой. Скажите им, чтобы они вышли вам навстречу с кислородом, если того, что осталось у вас, не хватит, чтобы добраться до корабля. А я пойду дальше и задержу беглого. Передайте это капитану. А теперь проваливайте». Несс не стал провожать своих подчиненных взглядом. На самом деле он сразу же забыл об их существовании. Он намеревался поймать Рейвера и привести его назад под дулом ружья. Капитан от этого будет счастлив, ну а в послужном списке лейтенанта появится очень лестная надпись. Чуть ли не бегом он бросился вверх по склону.
1: Лейтенант был гораздо легче, нес на себе меньше груза, к тому же ему не нужно было разыскивать следы преследуемого. Он мог просто идти в нужном направлении, уверенный, что в конце концов нагонит беглеца. Там, где Рейвер был вынужден огибать нагромождение скал, Несс шел прямиком, полагаясь на свою ловкость и проворство. Он не снижал темпа, не отдыхал, и его срывающееся дыхание словно эхо откликалось свисту работавшей с перегрузкой климатической установки, не успевавшей удалять избыточный пар, углекислый газ и отводить тепло, вырабатывавшееся телом лейтенанта. Это была безумная погоня. Но у нее мог быть только один исход, если, конечно, преследователь не подвернет ногу или не потеряет сознание от переутомления. Рейвер взобрался на широкий карниз и сквозь расщелину увидел впереди пулианские шахты. Он направился к ним, и в этот момент радио затрещало, и в шлеме послышался отчетливый голос Несса. «Стой, где стоишь! Не двигайся!» Рейвер замер, как вкопанный, и медленно осмотрелся. Лейтенант Несс стоял на карнизе над ним и держал его на прицеле лучевой винтовки. «Повернись», — приказал Несс, — «и шагай в обратном направлении туда, откуда пришел». Он повел стволом винтовки в нужном направлении. «Благодарю вас, нет», — ответил Рейвер и сел на землю, положив рядом с собой кислородный баллон. «У меня нет ни малейшего желания возвращаться, несмотря даже на ваше приглашение». «Хватит разговоров. Даю тебе 10 секунд. Или ты делаешь то, что тебе приказано, или я нажимаю курок». «Нажимайте и будьте прокляты. Я с равным успехом могу умереть здесь или же вернувшись туда. Какая для меня разница?» Нессу, не ожидавшему такого поведения, пришлось на мгновение задуматься, подыскивая дальнейшие слова. Когда он вновь заговорил, в его голосе уже не было слышно командирской стали. «Ты ведь разумный человек, Рейвер. Нет никакого смысла умирать здесь, когда ты можешь жить и работать. Не прикидывайтесь глупее, чем вы есть на самом деле. Вам это не идет. Мы с вами оба знаем, что рабы попадают на шахты пожизненно, а жизнь у них не бывает долгой. У меня не будет другой возможности убежать. А вы наемный убийца. Стреляйте». Несс оценил запасы воздуха в своем баллоне, прибавил к ним содержимое запасного баллона, который нес Рейвер, и уселся напротив преследуемого. «Ты можешь не утруждаться, стараясь оскорбить меня», — сказал он. «Да, мне приходилось убивать по долгу службы, но я никогда никого не пытал и не убивал людей с такой жестокостью, как ваша так называемая пацифистская партия». «Стоп», — прервал его Рейвер, поднимая голову. «Вы просто жертва вашей собственной пропаганды. Все это ложь. Мы не убиваем. Подумайте сами, если, конечно, вы на это способны. Вам когда-нибудь приходилось видеть хоть одно из тех злодеяний, о которых вы говорите, совершенных кем-либо, кроме ваших собственных людей?» «Я здесь не для того, чтобы спорить с тобой». «Ответ неверный. Попробуйте еще раз. Вы когда-нибудь видели такое?» «Нет, не видел. Но только потому, что мы стреляли первыми, прежде чем они успевали совершиться». «Тоже неудовлетворительно, лейтенант. Вы уклоняетесь от правды. Вы убиваете, а мы этого не делаем. Это основное и принципиальное различие между нами. Вы – животный атавизм человечества, а мы – его будущее». «Не прикидывайся святым, пожалуйста. Ты напал на охранника на корабле, а вчера вечером пытался убить меня и моих людей». «Это неправда. Я не убиваю. Я привел охранника в бессознательное состояние. Его винтовку и боеприпасы использовал для того, чтобы уничтожить ваш кислород и заставить вас повернуть обратно. Разве кто-нибудь был ранен?»
2: «Нет, но...»
1: «Да, но...» — громко прервал его Рейвер, одним движением поднимаясь на ноги. «В этом вся разница. Наши агрессивные черты позволили нам подняться на вершину животного мира. А теперь мы должны отказаться от убийства, чтобы иметь возможность дальнейшего прогресса. Тяга к насилию существует в нашей природе, я не отрицаю, что и во мне она тоже есть. Но чего же стоит наш разум, если мы не можем контролировать ее? Любой человек может пожелать женщину, которую видит на улице, или драгоценности, выставленные в витрине, и все же только больной человек совершит насилие или кражу». «Это вовсе не болезнь», — возразил Несс, взмахнув ружьем в сторону Рейвера. «Всего лишь здравый смысл, который помогает выиграть спор. Разумный человек знает, что не может голыми руками бороться против ружья, и потому добывает ружье себе и уравнивает шансы. Вот этому-то вы, ребята, никогда не научитесь. Мы всегда побеждаем. Мы убиваем вас».
2: «Да, вы убиваете».